0: спутницу султана, раскаяние султана и тщетная погоня за Мюнхгаузеном. В Каире я ни с кем не обмолвился ни словом о задуманной мной поездке по Нилу, о которой я упомянул в последний раз, господа, друзья и товарищи. Иначе меня, наверное, предупредили бы о том, что в это время ежегодно Нил, разливаясь, выходит из берегов. Нанятые лодочники, убедившись лишь в том, что взятой провизии хватит нам всем надолго, также ничего не сказали о стихии. Мы тронулись в путь, и несколько дней все шло прекрасно. На четвертый или на пятый день я заметил, что воды Нила приняли странный красноватый цвет и стали выступать из берегов. Спустя еще один день Нил настолько вздулся, что не успело солнце закатиться, как вода залила землю и справа, и слева от нас на целые мили. Часом позже наша барка наскочила на какой-то предмет, который мы приняли в темноте за плетень или фашину. Мы засели основательно и решили спокойно ждать до следующего утра. На рассвете мы увидели, что окружены совершенно спелыми миндальными превосходными орехами, которых оказалось невероятное количество. И это представляло немалую удачу для нас. Брошенный лот показал, что мы находились более чем на 60 футов над землей и не могли двинуться ни вперед, ни назад. Спустя несколько часов поднялся сильный ветер, опрокинувший нашу барку на бок, причем она зачерпнула воды и затонула со всеми припасами. Счастье еще, что у нас был миндаль, не давший нам умереть голодной смертью, и что все мы, а нас было 8 мужчин и 2 мальчика, могли спастись на ветвях деревьев, где нам пришлось просидеть 5,5 недель, пока вода не спала настолько, что мы увидели, наконец, под нашим деревом землю, покрытую илом, и нашу барку, находившуюся на расстоянии около 200 сажений от того места, где она затонула. Мы с радостными возгласами спустились с дерева и по скользкому илу добрались до барки. Некоторые продукты были совершенно испорчены водой, но часть запасов сохранилась довольно хорошо. И наскоро приготовленный обед показался нам необыкновенно вкусным после нескольких недель питания одним миндалем. По нашему расчету, нас угнало на 173 мили от ближайшего жилья. Когда мы добрались, наконец, после долгого путешествия пешком до берега Нила, который уже вошел в свое обыкновенное русло, мы получили от одного бея другую барку. И дней через 6 прибыли в Александрию, откуда тотчас же отплыли в Константинополь. Мне стоило очень большого труда заставить моих лодочников принять, кроме стоимости погибшей барки, еще денежный подарок. Они считали себя совершенно осчастливленными тем, что просидели целых 6 недель на одном дереве со славным Мюнхгаузеном и питались, как и я, миндалем. Вот как много значит даже в чужих странах носить знаменитое имя. Вы, конечно, не будете изумлены, друзья и товарищи, если я вам скажу, что, блестяще выполнив данное мне поручение в Египте, я попал в еще большую милость у султана, чем прежде. Если вам придется, к примеру, встретиться на Лейпцигской ярмарке с настоящим мусульманином, большая часть их поддельные, так называемые белые арабы, то можете испытать его. Попробуйте только спросить его о господине Мюнхгаузене. И если он настоящий, то непременно расскажет вам подробно о моей дружбе с султаном, потому что об этом известно во всей Турции. Его высочество положительно не мог обходиться без меня. Я каждый день должен был с ним обедать и ужинать, и охотно сознаюсь, что из всех монархов самые утонченные и изысканные блюда я отведал лишь у турецкого султана. Разумеется, я говорю только о кушаньях, потому что вино, как нам известно, запрещено поклонникам Магомета. Поэтому за парадными турецкими обедами вино никогда не подается. Зато после этого его высочество ждала обыкновенно в кабинете бутылочка отменного хорошего напитка, и он, удаляясь в свои апартаменты, часто приглашал меня дружеским жестом следовать за ним. Однажды, когда я шел с ним по такому приглашению, султан шепнул мне: «Мюнхгаузен, сегодня мы отведаем что-то бесподобное. Я знаю, вы, христиане, понимаете толк в винах, и прошу вас сказать мне по совести, какого вы мнения о нем. Это последняя бутылочка такайского, которую я получил в подарок от одного венгерского магната. Ну, как вам нравится венцо? Ага».
1: «Да, ваше высочество», — сказал я. «Это не дурной сорт, действительно.
0: Однако...» «Стойте, стойте, Мюнхгаузен, не хвастайте! Или вы в самом деле хотите сказать, что пивали когда-нибудь вино лучше этого?»
1: «Ваше высочество, мне не нужно уверять вас, что правда для меня дороже всего на свете, и потому я прошу смилостивиться, если я скажу, что в Вене у покойного императора Карла VI выпил не одну бутылку такого такайского, сравнительно с которым это вино кажется самой обыкновенной кислятиной».
2: «Ого, любезнейший! Это настоящее такайское!»
1: «Да, ваше высочество, но так называемое такайское и настоящее такайское – это большая разница. Не желает ли ваше высочество побиться об заклад? Я берусь через час доставить прямо из императорского погреба бутылку такайского, которая понравится вам несравненно больше».
0: «Мюнхгаузен, вы мелете вздор».
1: «Нет, не вздор. Ручаю своей головой. Берусь через час доставить такое такайское, с которым это вино нельзя и сравнить».
0: «Ну ладно, согласен. Но если ровно в 4 часа вина не будет здесь, вы заплатите мне головой. Я не позволю дурачить себя даже своему лучшему другу. Зато, если вы выиграете заклад, вы можете взять из моей сокровищницы столько золота, жемчуга и драгоценных камней, сколько в состоянии унести самый сильный человек». «Это дело», — подумал я, и попросил перо, бумагу и чернила, чтобы написать австрийской императрице Марии Терезии письмо следующего содержания: «Ваше Величество, как единственная наследница вашего в бозе почившего батюшки, получили в наследство и его погреб, смею ли я просить у вас, через подателя сего, бутылку того такайского, которую я часто пивал у вашего батюшки? Но только самого лучшего сорта. Речь идет об одном закладе. В свою очередь, я охотно готов служить за это всем, чем могу, и остаюсь, и так далее». Так как было уже 4:05, то я тотчас отдал эту записку, даже не запечатав ее, моему скороходу, которому пришлось отвязать гири и немедленно отправиться пешком в Вену. Затем султан и я, в ожидании лучшего вина, допили его бутылку. Пробило 4:15. Затем 3:45. Потом и 3/4, а скорохода все еще не было видно. Сознаюсь, у меня уже начало щемить сердце. Мне показалось, его высочество стал уже посматривать на шнур от звонка, чтобы послать за палачом. Правда, я еще получил разрешение выйти в сад, чтобы подышать свежим воздухом. Однако, что мне показалось в высшей степени подозрительным, за мной шло по пятам несколько человек прислуги, не спускавших с меня глаз. Объятый страхом, я послал за моим стрелком и острослухом, и они явились, когда стрелки уже показывали без пяти минут четыре, и часы уже собирались бить. Острослух растянулся на земле и сообщил, что хотя моего скорохода и не слышно, но он, по-видимому, лежит где-то далеко на земле и спит, так как ясно можно различить его храп. Мой честный стрелок быстро взбежал на высокую террасу и воскликнул: «Клянусь спасением души! Этот лентяй разлегся под дубом около Белграда, и рядом с ним бутылка! Подожди же, мы тебя разбудим!» С этими словами он выпустил полный заряд своего кухенрейтеровского ружья в вершину дерева, так что на спящего посыпался целый град желудей, веток и листьев. Скороход тут же вскочил на ноги и, схватив бутылку, побежал. И, разумеется, до четырех часов явился с ней и с собственноручной запиской императрицы Марии Терезии к дверям покоев султана. Султан поклонился мне в знак признания моей правоты. Когда же он попробовал вино, то заключил меня в объятия и сказал, продолжая причмокивать губами: «Мюнхгаузен, не сердитесь, если я приберегу эту бутылочку для себя одного. С вашими связями в Вене вы сумеете заполучить для себя этот божественный напиток». Тут он запер бутылочку в шкафчик, сунул ключ в карман и позвал своего казначея. Последний тотчас же явился, и султан, у которого также слово олова, сказал казначею: «Вы знаете господина Мюнхгаузена, но даже не представляете, какие громадные услуги оказал он турецкому государству. Поэтому прикажите отпустить моему другу из моей сокровищницы в награду за его заслуги и как слабый знак моей благодарности столько золота, жемчуга и драгоценных камней, сколько сможет унести самый сильный человек. Мюнхгаузен заслуживает этого». Казначей склонился перед своим повелителем. Я велел позвать силача. И пока остальные мои слуги распоряжались в гавани, приготовляя к отплытию самый большой корабль, мы пошли следом за казначеем в сокровищницу. Здесь мой силач сложил в один тюк все, что там находилось, решительно все. И, обвязав этот необъятных размеров тюк пеньковой веревкой, взвалил его себе на плечи. Мы поспешно направились к гавани, а тем временем казначей побежал к султану и с отчаянием рассказал ему, что мой слуга утащил всю наличность казначейства. Султан нашел, что это чересчур неудачная шутка, и весьма пожалел о своем необдуманном обещании. Он никак не воображал, что такое возможно. Главному адмиралу был отдан приказ немедленно снарядить весь флот и без промедления послать его вдогонку за моим кораблем, крепким генуэзским судном. За ночь мы давно уже прошли пролив Дарданеллы и большую часть Эгейского моря. На следующее утро мы шли между берегом Греции и островом Крит и находились уже в Средиземном море, когда показались многочисленные паруса преследующего нас турецкого флота. Это вызвало в нас некоторую тревогу за благополучный выход из столь затруднительного положения. Тут ко мне подошел мой ветрила и принялся утешать меня: «Не пугайтесь, ваше превосходительство, мы сейчас отбросим их туда, откуда они явились». С этими словами он встал на палубе корабля около штурвала таким образом, что его правая ноздря была обращена к туркам, а левая — к нашему парусу. И вдруг, навстречу гнавшимся за нами кораблям, задул такой ураган, что их мачты, паруса и снасти затрещали, а их самих разбросало в разные стороны и откинуло далеко назад. В то же время наш корабль с неисчислимыми сокровищами в несколько часов добежал до Италии. А как на мне оправдалась пословица «что легко наживается, то легко и проживается», об этом я расскажу вам в следующий раз.
3: «Три медведя». Русская народная сказка.
4: Одна девочка ушла из дома в лес. В лесу она заблудилась и стала искать дорогу домой. Да не нашла, а пришла в лесу к домику. Дверь была отворена. Она посмотрела в дверь, видит, в домике никого нет, и вошла. В домике этом жили три медведя. Один медведь был отец. Звали его Михаил Иванович. Он был большой и лохматый. Другой была медведица. Она была поменьше, и звали ее Настасья Петровна. Третий был маленький медвежонок, и звали его Мишутка. Медведей не было дома. Они ушли гулять по лесу. В домике было две комнаты. Одна столовая, другая спальня. Девочка вошла в столовую и увидела на столе три чашки с похлебкой. Первая чашка, очень большая, была Михаила Ивановича. Вторая чашка, поменьше, была Настасьи Петровнина. Третья, синенькая чашечка, была Мишуткина. Подле каждой чашки лежала ложка. Большая, средняя и маленькая. Девочка взяла самую большую ложку и похлебала из самой большой чашки. Потом взяла среднюю ложку и похлебала из средней чашки. Потом взяла маленькую ложечку и похлебала из синенькой чашечки. И Мишуткина похлебка ей показалась лучше всех. Девочка захотела сесть и видит у стола три стула. Один большой для Михаила Ивановича, другой поменьше, Настасьи Петровнин, и третий маленький, с синенькой подушечкой, Мишуткин. Она полезла на большой стул и упала. Потом села на средний стул, на нем было неловко. Потом села на маленький стульчик и засмеялась. Так было хорошо. Она взяла синенькую чашечку на колено и стала есть. Поела всю похлебку и стала качаться на стуле. Стульчик проломился, и она упала на пол. Она встала, подняла стульчик и пошла в другую горницу. Там стояли три кровати. Одна большая, Михаила Ивановича, другая средняя, Настасья Петровнина, и третья маленькая, Мишуткина. Девочка легла в большую, ей было слишком просторно. Легла в среднюю, было слишком высоко. Легла в маленькую, кроватка пришлась ей как раз в пору, и она заснула. А медведи пришли домой голодные и захотели обедать. Большой медведь взял свою чашку, взглянул и заревел страшным голосом.
5: «Кто хлебал в моей чашке?»
4: Настасья Петровна посмотрела на свою чашку и зарычала не так громко.
6: «Кто хлебал в моей чашке?»
4: А Мишутка увидел свою пустую чашечку и запищал тонким голосом.
7: «Кто хлебал в моей чашке и все выхлебал?»
4: Михаил Иванович взглянул на свой стул и зарычал страшным голосом.
5: «Кто сидел на моем стуле и сдвинул его с места?»
4: Настасья Петровна взглянула на свой стул и зарычала не так громко.
6: «Кто сидел на моем стуле и сдвинул его с места?»
4: Мишутка взглянул на свой поломанный стульчик и пропищал.
7: «Кто сидел на моем стуле и сломал его?»
8: заревел Михаил Иванович страшным голосом.
5: «Кто ложился в мою постель и смял ее?»
8: зарычала Настасья Петровна не так громко.
6: «Кто ложился в мою постель и смял ее?»
8: А Мишенька подставил скамеечку, полез в свою кроватку и запищал тоненьким голосом.
7: «Кто ложился в мою постель?»
8: И вдруг он увидел девочку и завизжал так, как будто его режут.
7: «Вот она! Держи, держи! Вот она! Вот она! Ай-яй! Держи!»
8: Он хотел ее укусить. Девочка открыла глаза, увидела медведей и бросилась к окну. Окно было открыто, она выскочила в окно и убежала. И медведи не догнали.

0: Появились броненосцы. Теперь, моя любимая, я расскажу тебе о том, что случилось в давно-давно прошедшие времена. Так вот, в эти далекие времена жил-добыл колючка-ежик. Жил на берегах большой бурной реки Амазонки, где поедал улиток в раковинах, слизняков и тому подобные вещи. Он был очень дружен с тихоней-черепахой, которая тоже жила на берегу Амазонки, ела листики зеленого латука и другие растения. Ну, значит, все было в порядке, правда, моя любимая? Но в те же самые стародавние времена на берегах бурной реки Амазонки жил пятнистый ягуар и ел все, что только мог поймать. Когда ему не удавалось поймать оленя или обезьяну, он ел лягушек и жуков. Однажды ему не удалось проглотить ни одной лягушки, ни одного жука. Опечаленный зверь пошел к своей матери ягуарихе, и она научила его ловить ежей и черепах. Грациозно помахивая своим хвостом, она несколько раз повторила: «Сынок, когда ты увидишь ежа, брось его в воду. Там он развернется. Когда же ты поймаешь черепаху, выцарапай ее когтями из ее панциря». Совет был хорош, душечка моя. В одну прекрасную ночь пятнистый ягуар натолкнулся на берегу реки Амазонки на колючку ежа и тихоню черепаху. Два друга сидели под стволом упавшего дерева. Бежать им было некуда, поэтому колючка-ежик свернулся в колючий шар, ведь на то он и был ежик. Тихоня же втянула свою голову и лапки под панцирь, ведь на то она и была черепаха. Значит, крошечка моя, они поступили умно. Правда? «Ну-с, прошу обратить на меня внимание», — сказал пятнистый ягуар. «Дело серьезное. Моя матушка сказала мне, если ты встретишь ежа, брось его в воду, тогда он развернется. Если ты увидишь черепаху, выцарапай ее из-под ее панциря». «Теперь объясните, кто из вас еж и кто черепаха?» «Сам я решительно не могу понять этого». «А ты хорошо помнишь, что именно сказала тебе твоя матушка?» — спросил колючка-ежик. «Хорошо ли ты помнишь ее слова? Не сказала ли она, что, вынув ежа из-под его оболочки, тебе следует бросить этого зверя на панцирь?»
1: «Ты вполне уверен, что тебе сказала твоя мама», — проговорила также тихоня черепаха. «Ты вполне уверен в этом? Может быть, она велела тебе подбросить ежика лапой, а черепаху царапать до тех пор, пока она не развернется? Не это ли советовала тебе твоя мамаша?»
2: «Кажется, она говорила совсем другое», — протянул пятнистый ягуар, но он был сбит с толку.
1: «Пожалуйста, повторите, что вы сказали, только хорошенько, чтоб я понял все».
2: «Поцарапав воду лапой, ты должен распрямить когти ежом», — сказал колючка. «Запомни это. Это очень важно».
1: «Но», — прибавила черепаха, —
0: когда ты схватишь когтями мясо, ты уронишь его в черепаху.
1: Как ты этого не понимаешь?»
0: «Я ровно ничего не понимаю», — ответил пятнистый ягуар, «кроме того, что я у вас не спрашивал совета. Только хотел знать, кто из вас еж и кто черепаха».
1: «Этому я учить тебя не стану», — сказал Колючка.
0: «Но если желаешь, выцарапай меня из моих щитов».
1: «Ага», — сказал пятнистый ягуар, — «теперь мне понятно. Ты черепаха».
0: «А ты думала, я этого не пойму? Ну-ка».
1: Пятнистый ягуар быстро протянул свою мягкую лапу как раз в ту минуту, когда колючка свернулся в колючий шар. И, конечно, иглы жестоко искололи лапу ягуара. Хуже того, пятнистый зверь катил колючку все дальше и дальше по лесу и, наконец, закатил ежика в такие темные кусты, где никак не мог найти его. Опечаленный ягуар взял в рот свою исколотую лапу, и уколы на ней заболели сильнее прежнего. Он сказал: «Теперь я понимаю, это была совсем не черепаха». «Ну», — тут он почесал голову здоровой лапой, — «как узнать, что другой зверек черепаха?»
3: «Да, я черепаха», — проговорила тихоня. «Твоя матушка сказала совершенную правду. Она велела тебе выцарапать меня из-под моих щитов. Начинай же».
0: «А минуту тому назад ты говорила совсем другое», — сказал пятнистый ягуар, высасывая из своей мясистой лапы засевшие в ней иголочки ежа. «Ты говорила, что мать учила меня чему-то другому».
1: «Хорошо. Предположим, ты сказал, что я сказала, будто она сказала что-то совсем другое. Но какая же в этом разница?
3: Ведь если она сказала то, что ты сказал, будто она сказала, выходит совершенно, что как будто я сказала то же самое, что она сказала.
1: С другой стороны, если тебе кажется, будто она велела тебе развернуть меня ударом когтей, а не кинуть в реку вместе с моими щитами, я в этом случае не виновата».
3: «Ну, разве я виновата?»
0: «Да ведь ты же хотела, чтобы я выцарапал тебя из твоих щитов», — заметил пятнистый, точно раскрашенный ягуар.
3: «Подумай-ка хорошенько, и ты поймешь, что я не говорила ничего подобного. Я сказала, что твоя мать советовала тебе выцарапать меня когтями из моего панциря», — сказала тихоня.
0: «А что тогда будет?» — спросил ее ягуар и осторожно понюхал воздух.
3: «Не знаю. Ведь меня до сих пор еще никогда не выцарапывали из-под моей покрышки. Но по правде скажу тебе вот что. Если тебе хочется видеть, как я плаваю, брось меня в воду».
0: «Я не верю тебе», — ответил пятнистый ягуар. «Вы оба говорили вздор, перепутали все, чему учила меня моя мама. Я совсем сбился с толку и, кажется, не знаю, стою ли я на голове или на моем раскрашенном хвосте. Вот теперь ты говоришь мне слова, которые я могу понять. Но это не помогает, а только еще больше прежнего смущает меня. Я отлично помню, что моя мать учила одного из вас бросить в воду. Ну, раз тебе, по-видимому, так хочется очутиться в реке, мне кажется, в глубине души ты не желаешь, чтобы я тебя бросил в волны. Итак, прыгай в воду Амазонки, да скорее.
2: Предупреждаю, твоя мамочка не останется этим довольна. Смотри же, скажи ей, что я тебя предупреждала,
0: проговорила тихоня. Если ты скажешь еще слово о том, что говорила моя мать, ответил ягуар, но не успел договорить, потому что тихоня спокойно нырнула в Амазонку, долго плыла под водой и вылезла на берег в том самом месте, где ее ждал колючка.
2: «Мы едва не погибли», — сказал ежик. «Откровенно говоря, мне не нравится этот пятнистый ягуар. Что ты ему сказала о себе?»
4: «Я честно сказала ему, что я черепаха. Но он не поверил, заставил меня броситься в воду, чтобы увидеть, кто я такая. Я оказалась черепахой, а он удивился. Теперь он побежал к своей мамаше рассказывать о случившемся. Слышишь его голос?»
0: Рев ягуара звучал среди деревьев и кустов на берегу реки Амазонки. Наконец пришла ягуариха-мать.
2: «Ах, сынок, сынок!» сказала она и несколько раз грациозно махнула своим хвостом.
0: «Я вижу, что ты сделал что-то, чего тебе не следовало делать. Признавайся».
3: «Я постарался выцарапать лапой зверька, который сказал, что он желает быть выцарапанным из своей скорлупы. И теперь в моей мясистой лапе занозы», пожаловался пятнистый ягуар.
2: «Ах, сынок, сынок!» повторила ягуариха и много раз грациозно помахала хвостом.
0: «Раз ты занозил свою лапу иглами, я вижу, что с тобой был еж. Вот его-то и следовало бросить в воду.
3: Я кинул в реку другого зверька. Он назвался черепахой. Я ему не поверил, но это действительно была черепаха. Она нырнула в Амазонку и не выплывает. Мне же нечего есть, и я думаю, не лучше ли нам переселиться на новую квартиру? Звери на берегу Амазонки слишком умны и хитры для меня, бедного».
2: «Сынок, сынок!»
0: сказала ягуариха и еще несколько раз помахала своим хвостом. «Слушай меня и хорошенько запомни мои слова. Еж сворачивается клубком, и его иглы торчат во все стороны. Вот как легко узнать ежа».
2: «Мне совсем не нравится эта пожилая дама», сказал ежик-колючка, сидевший в тени большого листа. «Что еще знает она?»
0: «Черепаха не может сворачиваться клубком», продолжала ягуариха, по-прежнему шевеля хвостом. «Она только прячет лапки и голову под свой панцирь. Черепаху легко узнать».
4: «Эта старая дама мне совсем не нравится», сказала тихоня. «Даже пятнистый ягуар не забудет таких наставлений. Как жаль, колючка, что ты не умеешь плавать».
0: «Пожалуйста, помолчи», сказал ежик. «Лучше подумай, как было бы хорошо, если бы ты могла сворачиваться в шар».
4: «Ну, заварилась каша. Ты лучше послушай, что говорит ягуар».
0: А пятнистый ягуар сидел на берегу бурной Амазонки,
1: высасывая из своей мясистой лапы иглы ежика, и повторял. Не может сворачиваться клубком, но плавает. Это тихоня черепаха. Сворачивается клубком, но не плавает. Колючка еж.
2: «Этого он ни за что не забудет», — сказал колючий ежик.
1: «Поддерживай меня под подбородок, тихоня, и я попробую научиться плавать. Умение плавать может оказаться полезным».
2: «Превосходно!» — сказала тихоня, и пока колючка барахтался в воде амазонки, поддерживала его, чтобы он не утонул.
1: «Ты скоро научишься плавать», — сказала черепаха. «Теперь, если ты немножко распустишь шнурки, которыми стянут мой верхний щит, я посмотрю, не удастся ли мне свернуться в шар. Это может оказаться полезным».
2: «Очень хорошо».
1: Ёжик раздвинул спинные пластины панциря черепахи, и после многих и долгих стараний тихоне действительно удалось согнуться.
2: «Превосходно», — сказал колючка, «но на твоем месте я отдохнул бы немного, а то, смотри, твоя мордочка совсем почернела от натуги. Пожалуйста, отведи меня в воду, и я попробую плавать боком, ведь ты говорила, что это так легко».
1: И колючка снова стал учиться плавать. Тихоня держалась рядом с ним.
2: «Отлично», — сказала черепаха. «Еще поучишься и будешь плавать, как кит. Теперь, пожалуйста, распусти мой корсетик еще больше, и я попробую наклониться вперед».
1: «Вот удивится-то пятнистый ягуар».
2: «Прелестно», — сказал ежик, сбрасывая с себя капли воды. «Право, я принял бы тебя за зверька нашей породы. Ты, кажется, велел распустить твой корсет на две шнуровки. Пожалуйста, побольше выразительности в движениях и не ворчи так громко, не то пятнистый ягуар услышит. Когда ты кончишь упражнение, я попробую нырять».
1: «Вот удивится-то пятнистый ягуар».
2: И колючка-ежик нырнул.
1: Тихоня-черепаха нырнула рядом с ним.
2: «Отлично!» — сказала Тихоня. «Научись только задерживать дыхание, и тогда строй себе дом на дне бурной Амазонки. Теперь я попробую закладывать задние лапки себе за уши. По твоим словам, это такое приятное положение».
1: «Вот удивится-то пятнистый ягуар».
2: «Великолепно!» — похвалил черепашку колючка. «Но твои спинные чешуйки немного расходятся. Теперь они все приподнялись и не лежат одна рядом с другой».
1: «Ничего, это от упражнений», — сказала Тихоня.
2: «Я заметила, что теперь, когда ты сворачиваешься, твои иглы торчат пучками, и ты больше походишь на ананас, чем на шелуху каштана».
1: «Да?» — спросил колючка.
2: «Они слиплись, потому что я долго пробыл в воде».
1: «Вот удивится-то пятнистый ягуар».
2: Так они продолжали учиться. Ёжик плавать, а черепаха сворачиваться клубком. И помогали друг другу. Это продолжалось до утра. Когда солнце поднялось высоко, два друга легли отдыхать и сохнуть. Когда же они высохли, то увидели, что
0: совсем перестали походить на прежних ежика и черепаху.
1: «Колючка!» — после завтрака сказала черепаха. «Я совсем не такая, как была вчера, и мне кажется, я могу позабавить пятнистого ягуара».
0: «То же самое и я думал», — сказал ежик. «И нахожу, что чешуйки гораздо лучше, чем иголки. И я не говорю уже о том, как хорошо и важно уметь плавать». «Да, пятнистый ягуар очень удивится. Пойдем к нему». Через некоторое время они увидели пятнистого ягуара. Он все еще лечил свою исколотую мясистую лапу. Увидев своих друзей, ягуар так изумился, что сделал 3 шага назад, наступая на свой собственный, как будто раскрашенный хвост.
1: «Здравствуй», — сказал ему колючка. «Как чувствует себя сегодня твоя прелестная, грациозная мамочка?»
0: «Она совершенно здорова, благодарю», — сказал пятнистый ягуар. «Но прошу извинения, я не помню твоего имени».
1: «Как это нехорошо с твоей стороны», — сказал колючка-ежик.
0: «Ведь именно в это самое время ты вчера старался выцарапать меня когтями из моего панциря».
1: «Да ведь вчера у тебя не было щитков. Ты ведь был в иголках», — возразил пятнистый ягуар.
0: «Я это отлично знаю. Только посмотри на мою лапу».
1: «Ты посоветовал мне кинуться в бурную амазонку и утонуть», — сказала тихоня. «Почему же сегодня ты сделался так нелюбезен и совсем потерял память?»
0: «Разве ты не помнишь слов своей матери?» — спросил колючка и прибавил. «Не сворачивается клубком, но плавает. Колючка. Сворачивается клубком, но не плавает. Тихоня».
1: Они оба свернулись и стали кататься вокруг пятнистого ягуара. И так долго катались вокруг него, что его глаза стали круглы и огромны, как колеса у телеги. Он убежал к своей матери. «Мама», — сказал ягуар, — «сегодня я видел в лесу 2 новых зверьков. И знаешь ли, тот, про которого ты сказала, что он не может плавать, плавает. Тот, про которого ты говорила, что он не умеет сворачиваться, сворачивается. Кроме того, они, кажется, поделили иголки. На обоих чешуя. Тогда как прежде один был гладкий, а другой весь колючий. Наконец, они оба катаются, и я страшно встревожен».
0: «Сынок, сынок», — сказала ягуариха, грациозно обмахиваясь своим хвостом. «Еж всегда останется ежом и не может быть ничем, кроме ежа. Черепаха и есть черепаха, и никогда не сделается другим зверьком».
1: «Но это же не еж и не черепаха. Это зверьки похожи и на ежей, и на черепах, и у них нет названия».
0: «Какой вздор!» — сказала ягуариха. «У каждого существа и у каждой вещи есть свое собственное название. На твоем месте я до поры до времени называла бы их броненосцами. Вот и все. Кроме того, я оставила бы их в покое».
1: Пятнистый ягуар исполнил совет матери. Главное, оставил в покое 2 зверьков.
0: Но вот что странно, моя любимая. С этого дня до нашего времени никто из живущих на берегах бурной реки Амазонки не называет Тихоню и Колючку иначе, как броненосцами. В других местах много ежиков и черепах, например, у меня в саду. Но настоящие, старинные и умные существа с чешуйками, лежащими одна над другой, как листики ананаса, и в старые дни жившие на берегах Амазонки, называются броненосцами. Их зовут так, потому что они были необыкновенно умны и находчивы. Значит, все это кончилось хорошо, моя любимая. Правда?
5: Одна сказка закончилась, пусть начнется другая.
6: Маша и медведь. Жили-были дедушка да бабушка. Была у них внучка Машенька. Собрались раз подружки в лес по грибы да по ягоды. Пришли звать с собой и Машеньку.
7: Дедушка, бабушка, отпустите меня в лес с подружками.
6: Дедушка с бабушкой отвечают.
8: Иди, только смотри, от подружек не отставай.
7: Не то заблудишься.
6: Пришли девушки в лес, стали собирать грибы да ягоды. Вот Машенька, деревце за деревце, кустик за кустик, и ушла далеко-далеко от подружек. Стала она аукаться, стала их звать, а подружки не слышат, не отзываются. Ходила, ходила Машенька по лесу, совсем заблудилась. Пришла она в самую глушь, в самую чащу. Видит, стоит избушка. Постучала Машенька в дверь, не отвечает. Толкнула она дверь, дверь и открылась. Вошла Машенька в избушку, села у окна на лавочку. Села и думает, кто ж здесь живет? Почему никого не видно? А в той избушке жил большущий медведь. Только его тогда дома не было. Он по лесу ходил. Вернулся вечером медведь, увидел Машеньку, обрадовался.
9: Ага, теперь не отпущу тебя. Будешь у меня жить, будешь печку топить, будешь кашу варить, меня кашей кормить.
6: Потужила Маша, погоревала, да ничего не поделаешь. Стала она жить у медведя в избушке. Медведь на целый день уйдет в лес, а Машеньке наказывает никуда без него из избушки не выходить.
9: А если уйдешь, все равно поймаю, и тогда уж съем.
6: Стала Машенька думать, как ей от медведя убежать. Кругом лес, в какую сторону идти не знает, спросить не у кого. Думала она, думала и придумала. Раз приходит медведь из лесу, а Машенька и говорит ему:
7: «Медведь, медведь, отпусти меня на денек в деревню. Я бабушке да дедушке гостинцев снесу».
9: «Нет, ты в лесу заблудишься.

0: Валил его себе на спину и пошел в деревню. Идет медведь между елками, бредет между березками, по овражке спускается, на пригорке поднимается. Шел, устал и говорит:
1: «Сяду на пенек, я съем пирожок».
0: А Машенька из короба:
2: «Вижу, не садись на пенек, не ешь пирожок, неси бабушке, неси дедушке».
1: «Ишь ты, какая глазастая, все видит».
0: Поднял он короб и пошел дальше. Шел, остановился, сел и говорит:
1: «Ой, сяду на пенек, съем пирожок».
0: А Машенька из короба опять:
2: «Вижу, не садись на пенек, не ешь пирожок, неси бабушке, неси дедушке».
0: Удивился медведь:
1: «Вот какая хитрая, высоко сидит, далеко глядит».
0: Встал и пошел скорее. Пришел в деревню, нашел дом, где дедушка с бабушкой жили, и давай изо всех сил стучать в ворота.
1: «Тук-тук-тук! Отпирайте, открывайте! Я вам от Машеньки гостинцев принес!»
0: А собаки почуяли медведя и бросились на него. Со всех дворов бегут, лают. Испугался медведь, поставил короб у ворот и пустился в лес без оглядки. Вышли тут дедушка да бабушка к воротам, видят, короб стоит. «Стоит в коробе!» — говорит бабушка. А дедушка поднял крышку, смотрит и глазам своим не верит. В коробе Машенька сидит, живехонька и здоровехонька. Обрадовались дедушка да бабушка, стали Машеньку обнимать, целовать, умницей называть.

осенний холод, от которого пожелтела трава, привел всех птиц в большую тревогу. Все начали готовиться в далекий путь, и все имели такой серьезный, озабоченный вид. Да, нелегко перелететь пространство в несколько тысяч верст. Сколько бедных птиц дорогой выбьется из сил, сколько погибнут от разных случайностей. Вообще было о чем серьезно подумать.

серьезная и большая птица, как лебеди, гуси и утки, собирались в дорогу с важным видом, сознавая всю трудность предстоящего подвига. А более всех шумели, суетились и хлопотали маленькие птички, как кулички-песочники, кулички-плавунчики, чернозобики, черныши, зуйки. Они уже давно собирались тайками и переносились с одного берега на другой по отмелям и болотам с такой быстротой, точно кто бросил горсть гороху. У маленьких птичек была такая большая забота. Лес стоял темный, молчаливый, потому что главные певцы улетели, не дожидаясь холода.

как быстро летело время. Был уже целый ряд холодных утренников. От инея пожелтели березки и покраснели осины. Первыми тронулись болотные птицы, потому что болота уже начали замерзать. Дольше всех оставались водоплавающие. «И куда эта мелочь торопится?» – ворчал старый селезень, не любивший себя беспокоить. «В свое время все улетим. Не понимаю, о чем тут беспокоиться?» «Какой ты отец?» – накинула старая утка на мужа. «Отцы заботятся о детях, а тебе хоть трава не расти». «Ты это о серой шейке говоришь?» «Что же я могу поделать, если она не может летать? Я не виноват». Серой шейкой они называли свою калеку-дочь, у которой было переломлено крыло еще весной, когда подкралась к выводку лиса и схватила утенка. Старая утка смело бросилась на врага и отбила утенка, но одно крылышко оказалось сломанным. «Даже и подумать страшно, как мы покинем здесь серую шейку одну?» — повторяла утка со слезами. «Все улетят, а она останется одна одинешенька. Да, совсем одна. Мы улетим на юг в тепло, а она, бедняжка, здесь будет мерзнуть. Ведь она наша дочь». И так я ее люблю, мою серую шейку.

бабушка ввиду близившейся разлуки относилась к дочери калеки с удвоенной нежностью. Бедняжка еще не знала, что такое разлука и одиночество, и смотрела на сборы других в дорогу с любопытством новичка. Правда, ей иногда делалось завидно, что ее братья и сестры так весело собираются к отлету, что они будут где-то там, далеко-далеко, где не бывает зимы. «Ведь вы весной вернетесь?» — спрашивала серая шейка у матери. «Да-да, вернемся, моя дорогая, и опять будем жить все вместе. Я буду все время думать о вас», — повторяла серая шейка. «Все буду думать, где вы, что вы делаете, весело ли вам. Все равно и будет точно я с вами вместе». Старой утке нужно было собрать все силы, чтобы не выдать своего отчаяния.

А время летело, быстро летело. Наступил и роковой день. Вся стая сбилась в одну живую кучу на реке. Это было ранним осенним утром, когда вода еще была покрыта густым туманом. Утиный косяк сбился из 300 штук. Слышно было только кряканье главных вожаков. Старая утка не спала всю ночь. Это была последняя ночь, которую она проводила вместе с серой шейкой. Ты держись вон около того берега, где в реку сбегает ключик, советовала она. Там вода не замерзает целую зиму. Серая шейка держалась в стороне от косяка, как чужая. Да все были так заняты общим отлетом, что на нее никто не обращал внимания. «Ну, трогай!» — громко скомандовал старый вожак, и стая поднялась разом вверх.

Серая шейка осталась на реке одна и долго провожала глазами улетавший косяк. Сначала все летели одной живой кучей, потом вытянулись в правильный треугольник и скрылись. «Ужели я совсем одна?» — думала серая шейка, заливаясь слезами. «Лучше было бы, если бы тогда лиса меня съела».

Река, на которой осталась серая шейка, весело катилась в горах, покрытых густым лесом. Место было глухое, и никакого жилья кругом. По утрам вода у берегов начинала замерзать, а днем тонкий, как стекло, лед таял. «Неужели вся река замерзнет?» — думала серая шейка с ужасом. Скучно ей было одной, и она все думала про своих улетевших братьев и сестер. Где-то они сейчас? Благополучно ли долетели? Вспоминают ли про нее? Времени было достаточно, чтобы подумать обо всем. Река была пуста, и жизнь сохранялась только в лесу, где посвистывали рябчики, прыгали белки и зайцы. Скоро выпал и первый снег, а река все еще не поддавалась холоду. Все, что замерзало по ночам, вода разбивала. Борьба шла не на живот, а на смерть. Всего опаснее были ясные звездные ночи, когда все затихало, и на реке не было волн. Река точно засыпала, и холод старался сковать ее льдом сонную. Так и случилось. Была тихая-тихая звездная ночь. Тихо стоял темный лес на берегу, точно стражи из великанов. Горы казались выше, как это бывает ночью. Высокий месяц обливал все своим трепетным, искрившимся светом. Бурливая днем горная река присмирела, к ней тихо-тихо подкрался холод. Крепко-крепко обнял гордую непокорную красавицу и точно прикрыл ее зеркальным стеклом.

Серая Шейка была в отчаянии, потому что не замерзла только самая середина реки, где образовалась широкая полынья. Свободного места, где можно было плавать, оставалось не больше 15 сажен. Огорчение Серой Шейки дошло до последней степени, когда на берегу показалась лиса. Это была та самая лиса, которая переломила ей крыло. «А, старая знакомая! Здравствуй!» — ласково проговорила лиса, останавливаясь на берегу. «Давненько не видались. Поздравляю с зимой. Уходи, пожалуйста. Я совсем не хочу с тобой разговаривать», — ответила Серая Шейка. «Это за мою-то ласку. Хороша же ты, нечего сказать. А впрочем, про меня много лишнего говорят. Сами наделают что-нибудь, а потом на меня и свалят. Ну, пока, до свидания». И Серая Шейка начала бояться, что лиса опять придет. Бедная даже не могла любоваться творившимися вокруг нее чудесами. Наступила уже настоящая зима. Земля была покрыта белоснежным ковром. Не оставалось ни одного темного пятнышка. Даже голые березы, ольхи, ивы и рябины убрались инеем, точно серебристым пухом. А ели сделались еще важнее. Они стояли засыпанные снегом, как будто надели дорогую теплую шубу. Да, чудно хорошо было кругом. А бедная Серая Шейка знала только одно, что эта красота не для нее. И трепетала при одной мысли, что ее полынья вот-вот замерзнет, и ей некуда будет деться. Лиса действительно пришла через несколько дней и опять заговорила. «Соскучилась я по тебе, уточка. Выходи сюда. А не хочешь, я сама к тебе приду. Я не спесива». И лиса принялась ползти осторожно по льду к самой полынье. У Серой Шейки замерло сердце. Но лиса не могла подобраться к самой воде, потому что лед был еще очень тонок. Она положила голову на передние лапки, облизнулась и проговорила. «Какая ты глупая уточка. Вылезай на лед. А впрочем, до свидания. Я тороплюсь по своим делам». Лиса начала приходить каждый день проведать, не застыла ли полынья. Наступившие морозы делали свое дело. От большой полыньи оставалось всего одно окно в сажень величиной. Лед был крепкий, и лиса садилась на самом краю. Бедная Серая Шейка со страху ныряла в воду, а лиса сидела и зло подсмеивалась над ней. «Ничего, ныряй, а я тебя все равно съем. Выходи лучше сама». По всей вероятности, лиса и съела бы Серую Шейку, когда полынья замерзла бы совсем. Но случилось иначе.

0: Дело было утром. Мороз был здоровый, и зайцы грелись, поколачивая лапку о лапку. Хотя и холодно, а все-таки весело. На опушке леса стоял сгорбленный старичок-охотник, который подкрался на лыжах совершенно неслышно и высматривал, которого бы зайца застрелить. «Эх, теплая старухи шуба будет», — соображал он, выбирая самого крупного зайца. Он даже прицелился из ружья, но зайцы его заметили и кинулись в лес, как сумасшедшие. Старичок пустился разыскивать зайцев по следам, но зайцы рассыпались по лесу, как горох. Старичок порядком измучился, обругал лукавых зайцев и присел на берегу реки отдохнуть. Сидит старичок, горюет, а тут, глядь, лиса по реке ползет. Так и ползет, точно кошка. «Ха-ха-ха, вот так штука!» – обрадовался старичок. «К старухиной-то шубе воротник сам ползет. Видно, пить захотела. А то, может, и рыбки вздумала половить». Лиса действительно подползла к самой полынье, в которой плавала серая шейка, и улеглась на льду. Стариковские глаза видели плохо, из-за лисы не замечали утки. Старичок долго прицеливался. Наконец грянул выстрел. Сквозь дым от выстрела охотник видел, как что-то метнулось по льду и со всех ног кинулся к полынье. По дороге он два раза упал, а когда добежал до полыньи, то только развел руками. Воротника как не бывало, а в полынье плавала одна перепуганная серая шейка. «Вот так штука!» – ахнул старичок, разводя руками. «В первый раз вижу, как лиса в утку обратилась!» «Ну и хитер зверь!»
1: «Дедушка, лиса убежала!» – объяснила серая шейка.
0: «Убежала? Вот тебе, старуха, и воротник к шубе! Что же я теперь буду делать-то, а? Ну и грех вышел!» «А ты, глупая, зачем тут плаваешь?»
1: «А я, дедушка, не могла улететь вместе с другими. У меня одно крылышко попорчено».
0: «Ах, глупая, глупая! Да ведь ты замерзнешь тут! Или лиса тебя съест, да?» Старичок подумал, подумал, покачал головой и решил... «А мы вот что с тобой сделаем. Я тебя внучкам унесу. Вот обрадуются. А весной ты старухе яичек нанесешь, да утяток выведешь. Так я говорю, вот то-то глупая». Старичок добыл серую шейку из полыньи и положил за пазуху. «А старухе я ничего не скажу», — соображал он, направляясь домой. «Пусть ее шуба с воротником вместе еще погуляет в лесу. Главное, внучки-то вот как обрадуются». Зайцы все это видели и весело смеялись. «Ничего, старуха без шубы на печке не замерзнет».

0: Мария Моревна. В некотором царстве, в некотором государстве жил-был Иван-царевич. У него было три сестры. Одна — Марья-царевна, другая — Ольга-царевна, третья — Анна-царевна. Отец и мать у них померли. Умирая, они сыну наказывали: «Кто первый за твоих сестер станет свататься, за того и отдавай. При себе не держи долго». Царевич похоронил родителей и с горя пошел с сестрами во зеленый сад погулять. Вдруг находит на небо туча черная, встает гроза страшная. «Пойдемте, сестрицы, домой», — говорит Иван-царевич. Только пришли во дворец, как грянул гром, раздвоился потолок, и влетел к ним в горницу ясен сокол. Ударился сокол об пол, сделался добрым молодцем и говорит: «Здравствуй, Иван-царевич. Прежде я ходил гостем, а теперь пришел сватом. Хочу у тебя сестрицу Марью-царевну посватать. Коли люб ты сестрицей, я ее не держу. Пусть с Богом идет». Марья-царевна согласилась. Сокол женился и унес ее в свое царство. Дни идут за днями, часы бегут за часами, целого года как не бывало. Пошел Иван-царевич с двумя сестрами во зеленый сад погулять. Опять встает туча с вихрем, с молнией. «Пойдемте, сестрицы, домой», — говорит царевич. Только пришли во дворец, как ударил гром, распалась крыша, раздвоился потолок, и влетел орел. Ударился об пол и сделался добрым молодцем. «Здравствуй, Иван-царевич. Прежде я гостем ходил, а теперь пришел сватом». И посватал Ольгу-царевну. Отвечает Иван-царевич: «Если ты люб Ольге-царевне, то пусть за тебя идет, я с нее воли не снимаю». Ольга-царевна согласилась и вышла за орла замуж. Орел подхватил ее и унес в свое царство. Прошел еще один год. Говорит Иван-царевич своей младшей сестрице: «Пойдем во зеленом саду погуляем». Погуляли немножко, опять встает туча с вихрем, с молнией. «Вернемся, сестрица, домой». Вернулись домой, не успели сесть, как ударил гром, раздвоился потолок и влетел ворон. Ударился ворон об пол и сделался добрым молодцем. Прежние были хороши собой, а этот еще лучше. «Ну, Иван-царевич, прежде я гостем ходил, а теперь пришел сватом. Отдай за меня Анну-царевну». «Я с сестрицей воли не снимаю. Коли ты полюбился ей, пусть идет за тебя». Вышла за ворона Анна-царевна, и унес он ее в свое государство. Остался Иван-царевич один. Целый год жил без сестер, и сделалось ему скучно. «Пойду, — говорит, — искать сестриц». Собрался в дорогу, шел, шел и видит. Лежит в поле рать сила побитая. Спрашивает Иван-царевич: «Коли есть тут жив человек, отзовися, кто побил это войско великое?» Отозвался ему жив человек: «Все это войско великое побила Марья Моревна, прекрасная королевна». Пустился Иван-царевич дальше. Наезжал на шатры белые. Выходила к нему навстречу Марья Марьевна, прекрасная королевна. Здравствуй, царевич. Куда тебя Бог несет? По воле, аль по неволе? Отвечал ей Иван-царевич, добрые молодцы по неволе не ездят. Ну, коли дело не к спеху, погости у меня в шатрах. Иван-царевич тому и рад. Две ночи в шатрах ночевал, полюбился Марье Марьевне и женился на ней. Марья Марьевна, прекрасная королевна, взяла его с собой в свое государство. Пожили они вместе сколько-то времени, и вздумалась королевне на войну собираться. Кидает она на Ивана-царевича все свое хозяйство и приказывает: «Везде ходи, за всем присматривай, только в этот чулан не моги заглядывать». Он не вытерпел, как только Марья Марьевна уехала, тотчас бросился в чулан, отворил дверь, глянул, а там висит Кощей Бессмертный, на 12 цепях прикован. Просит Кощей у Ивана-царевича: «Жалься надо мной, дай мне напиться. 10 лет я здесь мучаюсь, не ел, не пил совсем, в горле пересохло». Царевич подал ему целое ведро воды. Он выпил и еще запросил: «Мне одним ведром не залить жажды, дай еще!» Царевич подал другое ведро. Кощей выпил и запросил третье, а как выпил третье ведро, взял свою прежнюю силу, тряхнул цепями и сразу все 12 порвал. «Спасибо, Иван-царевич», — сказал Кощей Бессмертный. «Теперь тебе никогда не видать Марьи Марьевны, как ушей своих». И страшным вихрем вылетел в окно, нагнал на дороге Марью Марьевну, прекрасную королевну, подхватил ее и унес к себе. А Иван-царевич горько-горько заплакал, снарядился и пошел в путь-дорогу. «Что не будет, а разыщу Марью Марьевну». Идет день, идет другой. На рассвете третьего дня видит чудесный дворец. У дворца дуб стоит, на дубу ясен сокол сидит. Слетел сокол с дуба, ударился оземь, обернулся добрым молодцем и закричал: «Ах, Шурин мой любезный, как тебя Господь милует!» Выбежала Марья-царевна, встречала Ивана-царевича радостно, стала про его здоровье расспрашивать, про свое житье-бытье рассказывать. Погостил у них царевич 3 дня и говорит: «Не могу у вас гостить долго. Я иду искать жену мою, Марью Марьевну, прекрасную королевну». «Трудно сыскать ее», — отвечает сокол. «Оставь здесь на всякий случай свою серебряную ложку. Будем на нее смотреть, про тебя вспоминать». Иван-царевич оставил у сокола свою серебряную ложку и пошел в дорогу. Шел он день, шел другой. На рассвете третьего дня видит дворец еще лучше первого. Возле дворца дуб стоит, на дубу орел сидит. Слетел орел с дерева, ударился оземь, обернулся добрым молодцем и закричал: «Вставай, Ольга царевна, милый наш братец идет». Ольга царевна тотчас прибежала навстречу, стала его целовать, обнимать, про здоровье расспрашивать, про свое житье-бытье рассказывать. Иван-царевич погостил у них три денька и говорит: «Дольше гостить мне некогда. Я иду искать жену мою, Марью Моревну, прекрасную королевну». Отвечает орел: «Трудно тебе сыскать ее. Оставь у нас серебряную вилку. Будем на нее смотреть, тебя вспоминать». Он оставил серебряную вилку и пошел в дорогу. День шел, другой шел. На рассвете третьего дня видит дворец лучше первых двух. Возле дворца дуб стоит, на дубу ворон сидит. Слетел ворон с дуба, ударился оземь, обернулся добрым молодцем и закричал: «Анна царевна, поскорей выходи, наш братец идет!» Выбежала Анна царевна, встречала его радостно, стала целовать, обнимать, про здоровье расспрашивать, про свое житье-бытье рассказывать. Иван-царевич погостил у них три денька и говорит: «Прощайте, пойду жену искать, Марью Моревну, прекрасную королевну». Отвечает ворон: «Трудно тебе сыскать ее. Оставь-ка у нас серебряную табакерку. Будем на нее смотреть, тебя вспоминать». Царевич отдал ему серебряную табакерку, попрощался и пошел в дорогу. День шел, другой шел. На третий добрался до Марьи Моревны. Увидала она своего милого, бросилась к нему на шею, залилась слезами и промолвила: «Ах, Иван-царевич, зачем ты меня не послушался, посмотрел в чулан и выпустил Кощея Бессмертного? Прости, Марья Моревна, не поминай старого, лучше поедем со мной, пока не видать Кощея Бессмертного, авось не догонит». Собрались и уехали. А Кощей на охоте был. К вечеру он домой ворочается, под ним добрый конь спотыкается. «Что ты, несытая кляча, спотыкаешься? А ли чуешь какую невзгоду?» Отвечает конь: «Иван-царевич приходил, Марью Моревну увез». «А можно ли их догнать?» «Можно пшеницы насеять, дождаться, пока она вырастет, сжать ее, смолотить, в муку обратить, 5 печей хлеба наготовить, тот хлеб поесть, да тогда вдогонку ехать, и то поспеем». Кощей поскакал, догнал царевича. «Ну, — говорит, — первый раз тебя прощаю за твою доброту, что водой меня напоил, и в другой раз прощу, а в третий берегись, на куски изрублю». Отнял у него Марью Моревну и увез. А Иван-царевич сел на камень и заплакал. Поплакал, поплакал и опять воротился назад за Марьей Моревной. Кощея Бессмертного дома не случилось. «Поедем, Марья Моревна». «Ах, Иван-царевич, он нас догонит». «Пускай догонит. Мы хоть часок-другой проведем вместе». Собрались и уехали. Кощей Бессмертный домой возвращается, под ним добрый конь спотыкается. «Что ты, несытая кляча, спотыкаешься? А ли чуешь какую невзгоду?» «Иван-царевич приходил, Марью Моревну с собой взял». «А можно ли догнать их?» «Можно ячменю насеять, подождать, пока он вырастет, сжать, смолотить, пиво наварить, до пьяна напиться, до отвала выспаться, да тогда вдогонку ехать, и то поспеем». Кощей поскакал, догнал Ивана-царевича. «Ведь я ж говорил, что тебе не видать Марьи Моревны, как ушей своих». Отнял ее и увез к себе. Оставался Иван-царевич один, поплакал и опять воротился за Марьей Моревной. На ту пору Кощея дома не случилось. «Поедем, Марья Моревна!» «Ах, Иван-царевич, ведь он догонит, тебя в куски изрубит, пускай изрубит, я без тебя жить не могу». Собрались и поехали. Кощей Бессмертный домой возвращается, под ним добрый конь спотыкается. «Что ты спотыкаешься? Али чуешь какую невзгоду?» Иван-царевич приходил, Марью Моревну с собой взял. Кощей поскакал, догнал Ивана-царевича, изрубил его в мелкие куски и поклал в смоленую бочку. Взял эту бочку, скрепил железными обручами и бросил в синее море, а Марью Моревну к себе увез. В то самое время у зятьев Иван-царевича серебро почернело. «Ах, — говорят они, — видно, беда приключилась». Орел бросился на синее море, схватил и вытащил бочку на берег, сокол полетел за живой водою, а ворон — за мертвою. Слетелись все трое в одно место, разбили бочку, вынули куски Ивана-царевича, перемыли и склали, как надобно. Ворон брызнул мертвой водою, тело срослось, съединилось. Сокол брызнул живой водою. Иван-царевич вздрогнул, встал и говорит: «Ах, как я долго спал! Еще бы дольше проспал, если б не мы», — отвечали зятья. «Пойдем теперь к нам в гости». «Нет, братцы, я пойду искать Марью Моревну». Приходит к ней и просит: «Разузнай у Кощея Бессмертного, где он достал себе такого доброго коня». Вот Марья Моревна улучила добрую минуту и стала Кощея выспрашивать. Кощей сказал: «За 39 земель, в 30-м царстве за огненной рекою, живет Баба-Яга. У ней есть такая кобылица, на которой она каждый день вокруг света облетает. Много у ней и других славных кобылиц. Я у ней 3 дня пастухом был, ни одной кобылицы не упустил, и зато Баба-Яга дала мне одного жеребеночка». «Да как же ты через огненную реку переправился?» «А у меня есть такой платок. Как махну в правую сторону 3 раза, сделается высокий-высокий мост, и огонь его не достанет». Марья Моревна выслушала, пересказала все Ивану-царевичу и платок унесла, да ему отдала. Иван-царевич переправился через огненную реку и пошел к Бабе-Яге. Долго шел он, не пивши, не евши. Попалась ему навстречу заморская птица с малыми детками. Иван-царевич говорит: «Съем-ка я одного цыпленочка». «Не ешь, Иван-царевич», — просит заморская птица, «в некоторое время я пригожусь тебе». Пошел он дальше. Видит в лесу улей пчел. «Возьму-ка я», — говорит, — «сколько-нибудь метку». Пчелиная матка отзывается: «Не тронь моего меда, Иван-царевич, в некоторое время я тебе пригожусь». Он не тронул и пошел дальше. Попадает ему навстречу львица со львенком. «Съем я хоть этого львенка, есть так хочется, аж тошно стало. Не тронь,
1: «Иван-царевич», — просит львица, — «в некоторое время я тебе пригожусь». «Хорошо, пусть будет по-твоему». Побрел голодный, шел, шел, стоит дом бабы-яги. Кругом дома 12 шестов, на 11 шестах по человечьей голове только один незанятый. «Здравствуй, бабушка!»
2: «Здравствуй, Иван-царевич! По что пришел? По своей доброй воле, аль по нужде?»
1: «Пришел заслужить у тебя богатырского коня».
2: «Изволь, царевич, у меня ведь не год служить, а всего-то 3 дня. Если упасешь моих кобылиц, дам тебе богатырского коня. А если нет, то не гневайся, торчать твоей голове на последнем шесте».
1: Иван-царевич согласился. Баба-яга его накормила, напоила и велела за дело приниматься. Только что выгнал он кобылиц в поле, кобылицы задрали хвосты, и все врозь по лугам разбежались. Не успел царевич глазами вскинуть, как они совсем пропали. Тут он заплакал, запечалился, сел на камень и заснул. Солнышко уже на закате. Прилетела заморская птица и будет его. «Вставай, Иван-царевич, кобылица теперь дома». Царевич встал, воротился домой, а баба-яга и шумит, и кричит на своих кобылиц.
2: «Зачем вы домой воротились?»
1: «Ну как же нам было не воротиться? Налетели птицы со всего света, чуть нам глаз не выклевали.
2: Ну, вы завтра по лугам не бегайте, а рассыпьтесь по дремучим лесам».
1: Переспал ночь Иван-царевич. Наутро баба-яга ему говорит.
2: «Смотри, царевич, если не упасешь кобылиц, если хоть одну потеряешь, быть твоей буйной головушке на шесте».
1: Погнал он кобылиц в поле. Они тотчас задрали хвосты и разбежались по дремучим лесам. Опять сел царевич на камень, плакал, плакал, да и уснул. Солнышко село за лес. Прибежала львица. «Вставай, Иван-царевич, кобылицы все собраны». Иван-царевич встал и пошел домой. Баба-яга пуще прежнего и шумит, и кричит на своих кобылиц.
2: «Зачем домой воротились?
1: Ну как же нам было не воротиться? Набежали лютые звери со всего света, чуть нас совсем не разорвали.
2: Ну, вы завтра забегите в Синее море».
1: Опять переспал ночь Иван-царевич. Наутро посылает его баба-яга кобылиц пасти.
2: «Если не упасешь, быть твоей буйной головушке на шесте».
1: Он погнал кобылиц в поле. Они тотчас задрали хвосты, скрылись из глаз и забежали в Синее море. Стоят в воде по шею. Иван-царевич сел на камень, заплакал и уснул. Солнышко за лес село. Прилетела пчелка и говорит: «Вставай, царевич, кобылицы все собраны, да как воротишься домой, бабе-яге на глаза не показывайся, пойди в конюшню и спрячься за яслями. Там есть паршивый жеребенок, в навозе валяется. Ты укради его и в глухую полночь уходи из дому». Иван-царевич встал, пробрался в конюшню и улегся за яслями. Баба-яга и шумит, и кричит на своих кобылиц. «Зачем воротились? Ну как же нам было не воротиться? Налетело пчел, видимо-невидимо, со всего света, и давай нас со всех сторон жалить до крови!»
0: Баба-яга заснула, а в самую полночь Иван-царевич украл у нее паршивого жеребенка, оседлал его, сел и поскакал к огненной реке. Доехал до той реки, махнул три раза платком в правую сторону и вдруг, откуда ни взялся, повис через реку высокий славный мост. Царевич переехал по мосту и махнул платком на левую сторону только два раза. Остался через реку мост тоненький-тоненький. Поутру пробудилась баба-яга. Паршивого жеребенка видом не видать. Бросилась в погоню, во весь дух на железной ступе скачет, пестом погоняет, помелом след заметает, прискакала к огненной реке, взглянула и думает: «Хорош мост!» Поехала по мосту, только добралась до середины, мост обломился, и баба-яга чубурах в реку. Тут ей и лютая смерть приключилась. Иван-царевич откормил жеребенка в зеленых лугах, стал из него чудный конь. Приезжает царевич к Марье Моревне. Она выбежала, бросилась к нему на шею. «Как тебя Бог воскресил!» «Так и так, — говорит, — поедем со мной». «Боюсь, Иван-царевич, если Кощей догонит, быть тебе опять изрублену». «Нет, не догонит. Теперь у меня славный богатырский конь, словно птица летит». Сели они на коня и поехали. Кощей бессмертный домой ворочается, под ним конь спотыкается. «Что ты, несытая кляча, спотыкаешься? А речуешь какую невзгоду?» Иван-царевич приезжал, Марью Моревну увез. «А можно ли их догнать? Бог знает. Теперь у Ивана-царевича конь богатырский лучше меня». «Нет, не утерплю, — говорит Кощей бессмертный, — поеду в погоню». «Долго ли, коротко ли?» Нагнал он Ивана-царевича, соскочил на земь и хотел было сечь его острой саблею. В те поры конь Иван-царевича ударил со всего размаху копытом Кощея Бессмертного и размозжил ему голову, а царевич доконал его палицей. После того наклал царевич груду дров, развел огонь, спалил Кощея Бессмертного на костре и самый пепел его пустил по ветру. Марья Моревна села на Кощеева коня, а Иван-царевич на своего, и поехали они в гости сперва к ворону, потом к орлу, а там и к соколу. Куда они приедут, всюду встречают их с радостью. «Ах, Иван-царевич, а уж мы не чаяли тебя видеть! Ну да недаром же ты хлопотал! Такой красавицы, как Марья Моревна, во всем свете поискать другой не найти!» Погостили они, попировали и поехали в свое царство. Приехали и стали себе жить-поживать, добра наживать, да медок попивать.
3: Сказка ФМ
4: про Катю. Жила-поживала в одном селе девушка. Катей звали. И она очень любила жениха своего, а родители ее ему не отдавали. Хотели за другого замуж отдать. Ну и ушел он в город. Да в городу и помер. Ну а Катя все плачет, все плачет. Он с ума у нее не идет. Вот она раз сидит у окошечка, придет, а сама плачет. Вдруг в окошечко стук-стук. «Кто там?» «Открой, Катя, я твой жених». Открыла она, а там он стоит, и Саня около него, и конь дрожит, из глаз огонь горит. «Едешь ли, Катя, со мной?» «Еду». «Ну, собирайся». Она взяла холст, большущий кусок у нее был, положила в сундучок, шубку одела и вышла. Посадила на ее в саночки и поехали. Конь бежит, земля дрожит, огненным глазом по дороге светит. Месяц по небу ходит. Он ее целует, обнимает, а губы холодные. Она и догадалась, что это покойник, а виду не подает. Он и запел. «Месяц светит, ветер воет. Девушка, девушка, боишься меня?» «Нет, — говорит, — не боюсь». «А куда там не боюсь? Еле губы-то унимает, дрожит вся». Он и вдруг горять. «Месяц светит, ветер воет. Катенька, Катенька, не боишься меня?» «Нет, — говорит, — не боюсь». Он и в третий раз. «Месяц светит, ветер воет. Девушка, Катенька, не боишься ли меня?» «Нет, — говорит, — не боюсь». Тут они до погоста доехали. Он ей руку поднял.

ему: «Стой, стой, ты раньше холст принимай, я буду подавать, а ты аршином мерей, много ли?» Она ему конец холста дала, да малюсенькую щепочку. Он этой щепочкой меряет, да считает: «Раз аршин, да и два аршин». А она край холста за березу завязала, да бежать. Бежит по погосту, а из всех могил ей руки тянут. Все ладят за ноги схватить. Выбежала она за ограду, слышит, мертвец вслед бежит, догоняет. Тут стояла с краю дороги изба. Катя в избу вбежала, двери приперла. Видит, лежит на столе покойник, до краюха хлеба, а под лавкой петух сидит. Схватила Катя петуха до краюху хлеба и за печь. Стал покойник двери грызть, грыз-грыз, дыру прогрыз, голову высунул, дала Катя петуху хлеба: «Запой, петушок». А петух не поет. Мертвец двери грыз-грыз, большую дыру выгрыз, плечи выпятил. Дает Катя хлеба петуху: «Запой, петушок». Не поет петух, а уж мертвец в избу влез. Тут соскочил покойник, что на столе лежал, и давай они грызться. Грызлись, грызлись, жених Кате надоливает. Упал покойник на пол, а мертвец к Кате бросился. А тут вдруг первый луч солнца в окошко пробился, петух и запел. Тут мертвец на пол упал, Катя через него перескочила и домой побежала. Созвала народ, покойников отпели и похоронили. А Катя в скорости за хорошего человека вышла замуж, и стали жить душа в душу.

Сказка о молодце-удальце и живой воде. В некотором царстве, в некотором государстве жил-был царь. У него было три сына – Дмитрий, Иван и Василий царевичи. Отец у них ослеп и говорил своим сыновьям: «Дети мои возлюбленные, сходите к Соньке-богатырке за живой водой и мертвою мне глаза лечить». Старший и средний сыновья пошли доставать живой и мертвой воды, а младший сын дома остался. Отец долго ждал своих старших сыновей, но никак не мог дождаться и стал говорить младшему: «Сын мой любезный, я теперь стал стар и слеп, а твоих братьев никак не могу дождаться». А младший сын, Василий Царевич, стал говорить отцу: «Батюшка, благослови меня, я пойду братьев искать». Отвечал на то царь: «Нет, друг мой, ты еще молод, да при том же, с кем я останусь? Всех я распустил, только ты один у меня остался». «Ну, батюшка, хоть благословишь, хоть нет, а я пойду». Отец благословил его, и он отправился во путь-дороженьку отыскивать своих братьев. Долго ли, коротко ли, приходит Василий Царевич к кузнице. В той кузнице 8 мастеров работают, молодец к молодцу. Василий Царевич говорит им: «Бог помочь, добрые ребята». «Добро пожаловать, Василий Царевич. Скуйте-ка мне, добрые молодцы, палицу в 20 пудов. Молодцы стали дуть, ковать, с лопаты на лопату переваливать и сковали палицу в 4 часа. Василий Царевич взял палицу, вышел за кузницу, бросил вверх и подставил мизинец. Палица пополам сломилась. Пришел в кузницу и говорит: «Нет, братцы, эта палица мне не по руке.

0: Скуйте мне палицу в 40 пудов. Молодцы стали дуть, ковать, с лопаты на лопату переваливать и сковали палицу в 6 часов. Василий царевич вышел за кузницу, бросил палицу вверх и подставил колено. Палица пополам переломилась. Он приходит в кузницу и опять говорит: «Эта палица, братцы, мне не по руке. Скуйте мне палицу в 60 пудов». Молодцы стали дуть, ковать, с лопаты на лопату переваливать и сковали палицу в 8 часов. Василий царевич вышел за кузницу, бросил палицу вверх и подставил голову. Палица только погнулась. Пришел в кузницу и говорит: «Ну, братцы, палица эта мне по руке». Выбросил деньги за палицу и пошел во путь дороженьку. Шел, шел, низко ли, высоко ли, близко ли, далеко ли, приходит к мостику. Ходит тут по лугу конь. Взял Василий царевич, рассолил воду в реке. Стал конь пить и до половины не выпил. «Нет, — говорит царевич, — этот конь не по мне». Пошел Василий царевич, близко ли, далеко ли, низко ли, высоко ли, приходит опять к мостику, ходит по лугу другой конь. Василий царевич рассолил в реке воду, конь стал пить и выпил до половины. «Нет, — говорит, — и этот конь мне не по плечу». Пошел Василий царевич путь-дорожку. Шел низко ли, высоко ли, близко ли, далеко ли, и опять приходит к мостику. Ходит по лугу конь необыкновенной красоты, что ни в сказке сказать, ни пером написать. Василий царевич взял, рассолил воду в реке, и конь выпил всю досуха. Ну, этот конь ему очень понравился. Подбежал Василий царевич и вскочил на него верхом. Конь начал возить его по мхам, по болотам, хочет совсем свалить, а Василий царевич, знай, бьет его своей палицей. Вот конь усмирился и вымолвил: «За что, добрый молодец, бьешь меня? Чего тебе от меня хочется? Сослужи мне службу. Свези меня к Соньке-богатырке, достать живой и мертвой воды». Стал говорить добрый конь: «Гой еси, Василий царевич, дай мне погулять 3 суток до 3 зари вечерних, 3 зари утренних покататься по свежей траве». Василий царевич отпустил коня, а сам спать лег и проспал 3 зари утренних до 3 зари вечерних. Прибежал конь, стал будить его: «Что ты так долго спишь, Василий царевич? Пора в дорогу ехать». Он встал, сел на коня и поехал. Приезжает к Соньке-богатырке. Надо подняться на 100 сажен вверх. «Смотри, любезный конь, не зацепи копытом ни за одну струну». Конь поднялся, перескочил через стены, ни одной струны не задел. Василий царевич слез с коня и пошел в дом. Входит в спальную. Сонька-богатырка спит крепким сном. Он взял, вынул из-под подушки ключи, достал воды и живой, и мертвой. 2 пузырька мертвой воды положил в карман, а 2 пузырька живой воды подвязал себе подмышки. Вышел на двор, сел на коня и сказал: «Любезный конь, поднимись выше, ни за одну струну не зацепи, только зацепи за последнюю». Конь зацепил за последнюю струну, тотчас струна забрянчала и колокола зазвенели. Сонька-богатырка проснулась и говорит: «Какой это невежа у меня был!» Василий-царевич приехал к морю, видит, что его братья корабли строят, и спрашивает: «Что вы, братцы, здесь делаете?» «Строим корабли, чтобы ехать за живой водой и мертвою. Воротитесь лучше домой. Я везу отцу и живой воды, и мертвой». Сказал это Василий-царевич, лег отдохнуть, да и заснул. Братья взяли у него из кармана два пузырька, а его спихнули в помойную яму. Прошло 2-3 часа. Василий-царевич проснулся и думает: «Господи, где я нахожусь?» Увидел при себе свою палицу и сказал: «Ну, слава Богу, еще не совсем пропал». Взял, поставил палицу, уперся на нее и выскочил вон из ямы. Пошел добрый молодец путем дорогою к своему царству. Между тем его братья домой приехали и принялись отца мертвой водою вспрыскивать. Сколько ни прыскали, нет толку и на копейку. Старшие царевичи не знали, что и делать. После того пришел меньшой царевич, вспрыснул отца живой водой, и он стал видеть лучше прежнего. Начал благодарить Василия царевича и отказал ему все свое царство.
1: Одна сказка закончилась, пусть начнется другая.
2: Иван-солдат.

0: некотором царстве, в некотором государстве жил старик с тремя сыновьями. И были в их краях такие дебри да грязи. Задумали они мост строить, чтобы людям хорошо было ходить. Мостили 3 года. Как замостили, старик посылает старшего сына. «Поди-ка сядь под мост, послушай, кто первый пройдет, что скажет». Старший сын пошел и слушает. Идет старичок и Бога молит. «Ой, дай, Господи, кто этот мост смастил? Чего просит, то и дай». Старший сын вышел. «Мы мастили 3 брата да батюшка. Че тебе надобно?» «А мне много не надобно. А чтобы ни зачем люди не ходить, дома жить». «Так и будет». Пришел старший сын к старику и рассказал обо всем. На другой день старик посылает другого сына. Тот же старик идет по мосту и Бога молит. Сын опять вышел и тоже пожелал. «Ни зачем в люди не ходить?» Старик ему и говорит: «Так и будет». На третий день старик меньшого сына посылает. Ивана. Иван сидит под мостом. Старичок опять идет и молит опять Бога. Иван выходит. Старик спрашивает: «Тебе чего надо?»
1: «А я в солдат хочу».
0: «Худо ведь в солдатах».
1: «Нет, я пойду».
0: Старик обернул его ясным соколом. Летал Иван, все осмотрел. Старик его опять в человека вернул. «Ну, ты теперь много видел. Пойдешь ли в солдаты?»
1: «Пойду».
0: Старик обернул его рысью. Иван рысью бегал. Старик его назад в человека обратил и спрашивает: «Ну, идешь ли в солдаты?»
1: «Иду».
0: Старик его обернул паучком. Паучок ползал с ветки на ветку, с прута на пруток. Старик его опять в человека обратил. «Ну, что, идешь в солдаты?»
1: «Иду».
0: «Ну, на осень тебя отдают в солдаты». Пришел Иван к отцу и говорит: «Я пойду в солдаты». Отец опечалился. «Худо в солдатах. Ты ничего другого не мог попросить?» Осень пришла, его и забрали в солдаты. Прослужил 1-2 года, началась война. Пошли солдаты в поход, и Иван с ними. Шли 1-2 года. Доходят до места, где надо воевать. Государь спохватился: «Ан, кавалерии нету!» И кликнул клич: «Кто может в 3 суток домой сходить, к дочери за кавалерией, во дворец и назад прийти?» Все отказываются: «Нет, 2 года шли, где ж в 3 суток сходить?» А Иван и выискался: «Я в 3 суток схожу!» Царь ему и говорит: «Если в 3 суток сходишь, я за тебя дочь замуж отдаю, и после смерти моей быть тебе царем». Иван нарядился и отправился. Как из виду он ушел, обернулся соколом, летел. Потом обернулся рысью, бежал, добежал до столицы. Народ кричит: «Хватайте!» А другие говорят: «Невесть ли какая от государя? Прямо во дворец летит!» Иван потом паучком обернулся и попал во дворец, в светелку, где дочка царская живет. Прополз, обернулся солдатиком, а она испугалась. «Ты кто таков? Как прошел сюда и по какому случаю?» Солдат рассказал: «Царская дочь не верит. Это все вранье. Шли 2 года, как ты мог в сутки попасть?» Иван и говорит: «Я тебе покажу». Обернулся ясным соколом. Она из него перышко вытянула, да и в платочек завязала и спрашивает: «А еще как шел?» Иван обернулся рысью, царевна у него шерсточки клочок вырвала. «А как во дворец заходил?» — спрашивает царевна. «А я тут паучком полз». И обернулся паучком. Она у него клочок паутинки вытянула и опять в узел завязала. Тогда царская дочь кавалерию солдату отдала, он паучком обернулся и из дворца выполз. обернулся рысью, бежал, бежал. Потом соколом летел, летел. Уж почти добрался, да вздумал отдохнуть и лег прикорнуть у моря. А у моря два солдата на часах стояли. Увидели, Иван спит. Взяла их зависть. Они Ивана в море бросили, а сами кавалерию царю и понесли. Недалеко уж. Пришли эти солдаты к государю и воевать стали. А Иван попал к морскому царю. Морской царь его нежит, кормит, а Ивана скука одолевает, и он и запросился. «Вынесите меня на белый свет хоть поглядеть». Его и вынесли далеко от берега на остров. Иван обернулся ясным соколом и задумал лететь. Морской царь его хватился. Вот море кверху огромадной волной поднимается, его туда и утянуло. Опять живет Иван в морском государстве полгода и запечалился о белом свете. Вынесли его опять подальше от берега посмотреть свет. Снова ясным соколом обернулся, летел, летел, маленько не долетел. Морской царь спохватился, море подымается, да его опять и утянуло. Жил полгода, год, опять запечалился и думает: «Теперь уж кончается война, мне-то бы там надо быть». Опять не пьет, не ест и печалится сильно. Морской царь спрашивает: «Что, Иван, опять тоскуешь о белом свете?» «Тоскую». «Ладно, я тебя еще на 3 часа выпущу, а боли тебе наверху не бывать. Пойдите, ребята, вынесите его на 3 часа». Вынесли Ивана ближе к берегу. Были те ребята тоже из солдат, утопших в море. Они его вынесли. Иван опять и полетел, да и перелетел на берег. До ближней деревни дошел и спрашивает: «Прошел ли государь с войны?» «Прошел, 2 недели уж». Иван приходит в столицу, остановился у старухи и спрашивает: «Что это у вас в столице все песни поют, да музыка играет?»
2: «Царь дочь замуж выдает за одного солдата, а другого солдата ставит в высокое место. Да дочери бают, замуж неохота. Через 3 дня свадьба будет. Завтра будут выкликать музыкантов. Муж у меня был музыкант. Ежели охота, ты одень его платье и пойди поглядеть».
0: Старуха Ивана обрядила в музыкантское платье, он и пошел смотреть. Иван к музыкантам пришел. Они играют, а он лучше всех. А царевна ходит, Ивана заприметила и говорит: «Вот мой суженый, который у меня был». Царь спрашивает у солдат:
2: «Как вы во дворец заходили?»
0: Они и завертелись:
2: «Мы ехали на машине».
0: Стали спрашивать Ивана. Он и запоказывал. Первое дело обернулся ясным соколом, а царевна вынула из узелка перышко, приложила и говорит: «Вот тут и было». Потом Иван обернулся рысью. Царевна приложила клочок шерсти. «Вот тут и было». И паучком обернулся. Царевна приложила паутинку. Все и сходится. А эти 2 солдата стоят, почернели совсем. Схватили их, да в тюрьму и бросили. А царевну с Иваном повенчали. Стали они жить-поживать и горе не знать. А время пришло, стал Иван царем.

0: говорил, не уставая. А вот что крышка у него разбита и склеена, об этом он не любил говорить. Это ведь недостаток. А кто же любит говорить о своих недостатках?
1: На то есть твои недоброжелатели и враги.
0: Весь чайный сервиз, чашки, сливочник, сахарница, охотней говорили о хилости чайника, чем о его добротной ручке и великолепном носике. Чайнику это было известно.
2: Знаю я их, рассуждал чайник про себя. Знаю и свой недостаток, и признаю его, и в этом мое смирение и скромность. Недостатки есть у всех, зато у каждого есть и свои преимущества. У чашек есть ручка, у сахарницы крышка, а у меня и то, и другое, и еще кое-что, чего у этих завистников никогда не будет. Мой чудный, удобный носик. Благодаря ему я король всего чайного стола. Сахарницы и сливочницы тоже выпало на долю услаждать вкус. Но только я истинный дар. Я главный. Я услада всего жаждущего человечества. Во мне кипящая безвкусная вода перерабатывается в волшебный китайский напиток. Так рассуждал чайник в пору беспечальной юности. Но вот однажды стоит он на столе, чай разливает чья-то рука. Тонкая и изящная с виду рука оказалась неловкой. Чайник выскользнул из нее, упал, и носика как не бывало, ручки тоже. О крышке же и говорить нечего, о ней и сам чайник не любил говорить. Лежал теперь бедолага чайник без чувств на полу. Из него в безобразную лужу стекался кипяток. Ему был нанесен тяжелый удар. И тяжелее всего было то, что смеялись-то не над неловкой рукой, а над ним самим. «Этого мне никогда не забыть», — говорил чайник, рассказывая впоследствии свою биографию самому себе. «Меня прозвали калекой, сунули куда-то в угол, а на другой день подарили женщине, просивший немного сала. И вот попал я в бедную обстановку и пропадал без пользы, без всякой достойной цели. Так стоял я и стоял, как вдруг для меня началась новая, лучшая жизнь. Да, бываешь одним, а становишься другим. Меня набили землею. Для чайника это все равно, что быть закопанным. А в землю посадили цветочную луковицу. Кто посадил, кто подарил ее мне, не знаю. Но дали мне ее взамен китайских листочков и кипятка. Взамен отбитой ручки и носика. Луковица, которая лежала, лежала во мне, стала моим сердцем, моим живым сердцем, какого прежде во мне не было. И я почувствовал, что во мне зародилась жизнь, закипели силы, забился пульс. Луковица пустила ростки, она готова была лопнуть от избытка мыслей и чувств. И они вылились в цветке. Я любовался им, я держал его в своих объятиях, я забывал себя ради его красоты. Какое блаженство забывать себя ради других! А цветок даже не сказал мне спасибо, он и не думал обо мне. Им все восхищались, и если я был рад этому, то как же должен был радоваться он сам? Но вот однажды я услышал,
3: Такой цветок достоин лучшего горшка.
2: Меня разбили. Было ужасно больно. Цветок пересадили в лучший горшок,
3: а меня выбросили на двор.
2: И теперь я валяюсь в нем. Но зато светлых и ярких воспоминаний моих у меня нет.

0: жабе и розе. Сказка Гаршина.
1: Сказка о жабе и розе. Жили на свете роза и жаба. Розовый куст, на котором цвела роза, рос в небольшом полукруглом цветнике перед деревенским домом. Цветник был очень запущен. Сорные травы густо разрослись по старым вросшим в землю клумбам и по дорожкам, которых уже давно никто не чистил и не посыпал песком. Деревянная решетка с колышками, обделанными в виде четырехгранных пик, когда-то выкрашенная зеленой масляной краской, теперь совсем облезла, рассохлась и развалилась. Пики растащили для игры в солдаты деревенские мальчики, и чтобы отбиваться от сердитого барбоса с компанией прочих собак, подходившие к дому мужики. А цветник от этого разрушения стал нисколько не хуже. Остатки решетки заплели хмель, повелика с крупными белыми цветами и мышиный горошек, висевший целыми бледно-зелеными кучками с разбросанными кое-где бледно-лиловыми кисточками цветов. Колючие чертополохи на жирной и влажной почве цветника, вокруг него был большой тенистый сад, достигали таких больших размеров, что казались чуть не деревьями. Желтые коровьяки подымали свои усаженные цветами стрелки еще выше их. Крапива занимала целый угол цветника. Она, конечно, жглась, но можно было и издали любоваться ее темной зеленью, особенно когда эта зелень служила фоном для нежного и роскошного бледного цветка розы. Она распустилась в хорошее майское утро. Когда она раскрывала свои лепестки, улетавшая утренняя роса оставила на них несколько чистых прозрачных слезинок. Роза точно плакала, но вокруг нее все было так хорошо, так чисто и ясно в это прекрасное утро, когда она в первый раз увидела голубое небо и почувствовала свежий утренний ветерок и лучи сиявшего солнца, проникавшего в ее тонкие лепестки розовым светом. В цветнике было так мирно и спокойно, что если бы она могла в самом деле плакать, то не от горя, а от счастья жить. Она не могла говорить. Она могла, только склонив свою головку, разливать вокруг себя тонкий и свежий запах. И этот запах был ее словами, слезами и молитвой. А внизу, между корнями куста, на сырой земле, как будто прилипнув к ней плоским брюхом, сидела довольно жирная старая жаба, которая проохотилась целую ночь за червяками и мушками и под утро уселась отдыхать от трудов, выбрав местечко потенистее и посырее. Она сидела, закрыв перепонками свои жабьи глаза, едва заметно дышала, раздувая грязно-серые бородавчатые липкие бока и отставив одну безобразную лапу в сторону. Ей было лень подвинуть ее к брюху. Она не радовалась ни утру, ни солнцу, ни хорошей погоде. Она уже наелась и собралась отдыхать. Но когда ветерок на минуту стихал, и запах розы не уносился в сторону, жаба чувствовала его, и это причиняло ей смутное беспокойство. Однако она долго ленилась посмотреть, откуда несется этот запах. Цветник, где росла роза и где сидела жаба, уже давно никто не ходил. Еще в прошлом году осенью, в тот самый день, когда жаба, отыскав себе хорошую щель под одним из камней фундамента дома, собиралась залезть туда на зимнюю спячку, в цветник в последний раз зашел маленький мальчик, который целое лето сидел в нем каждый ясный день под окном дома. Взрослая девушка, его сестра, сидела у окна. Она читала книгу или шила что-нибудь и изредка поглядывала на брата. Он был маленький мальчик лет 7, с большими глазами и большой головой на худеньком теле. Он очень любил свой цветник. Это был его цветник, потому что кроме него почти никто не ходил в это заброшенное местечко. и, придя в него, садился на солнышке, на старую деревянную скамейку, стоявшую на сухой песчаной дорожке, уцелевшей около самого дома, потому что по ней ходили закрывать ставни, и начинал читать принесенную с собой книжку.
2: «Вася, хочешь, я тебе брошу мячик?»
1: — спрашивает из окна сестра.
2: «Может быть, ты с ним побегаешь?»
3: «Нет, Маша, я лучше так, с книжкой».
1: И он сидел долго и читал. А когда ему надоедало читать о Робинзонах и диких странах, и морских разбойниках, он оставлял раскрытую книжку и забирался в чащу цветника. Тут ему был знаком каждый куст и чуть ли не каждый стебель. Он садился на корточки перед толстым, окруженным мохнатыми, беловатыми листьями стеблем коровьяка, который был втрое выше его, и подолгу смотрел, как муравьиный народ бегает вверх к своим коровам, травяным тлям. Как муравей деликатно трогает тонкие трубочки, торчащие у тлей на спине, и подбирает чистые капельки сладкой жидкости, показывавшиеся на кончиках трубочек. Он смотрел, как навозный жук хлопотливо и усердно тащит куда-то свой шар. Как паук, раскинув хитрую радужную сеть, сторожит мух. Как ящерица, раскрыв тупую мордочку, сидит на солнце, блестя зелеными щитиками своей спины. А один раз, под вечер, он увидел живого ежа. Тут и он не мог удержаться от радости и чуть было не закричал и не захлопал руками. Но, боясь спугнуть колючего зверька, притаил дыхание и, широко раскрыв счастливые глаза, в восторге смотрел, как тот, фыркая, обнюхивал своим свиным рыльцем корни розового куста, ища между ними червей, и смешно перебирал толстенькими лапами, похожими на медвежьи.
2: «Вась, милый, иди домой, сыро становится»,
1: — громко сказала сестра. И ежик, испугавшись человеческого голоса, живо надвинул себе на лоб и на задние лапы колючую шубу и превратился в шар. Мальчик тихонько коснулся его колючек. Зверек еще больше съежился и глухо и торопливо запыхтел, как маленькая паровая машина. Потом он немного познакомился с этим ежиком. Он был такой слабый, тихий и кроткий мальчик, что даже разная звериная мелкота как будто понимала это и скоро привыкла к нему. Какая была радость, когда еж попробовал молока из принесенного хозяином цветника блюдечка. В эту весну мальчик не мог выйти в свой любимый уголок. По-прежнему около него сидела сестра, но уже не у окна, а у его постели. Она читала книгу, но не для себя, а вслух ему, потому что ему было трудно поднять свою исхудалую головку с белых подушек и трудно держать в тощих руках даже самый маленький томик. Да и глаза его скоро утомлялись от чтения. Должно быть, он уже больше никогда не выйдет в свой любимый уголок.
3: «Маша!»
1: — вдруг шепчет он сестре.
2: «Что, милый?»
3: «Что, в садике теперь хорошо? Розы расцвели?»
1: Сестра наклоняется, целует его в бледную щеку и при этом незаметно стирает слезинку.
2: «Хорошо, голубчик, очень хорошо. И розы расцвели. Вот в понедельник мы пойдем туда вместе. Доктор позволит тебе выйти».
1: Мальчик не отвечает и глубоко вздыхает. Сестра начинает снова читать.
3: «Уже будет. Я устал. Я лучше посплю».
1: Сестра поправила ему подушки и белое одеяльце. Он с трудом повернулся к стенке и замолчал. Солнце светило сквозь окно, выходившее на цветник, и кидало яркие лучи на постель и на лежавшее на ней маленькое тельце, освещая подушки и одеяло и золотя коротко остриженные волосы и худенькую шею ребенка. Роза ничего этого не знала. Она росла и красовалась. На другой день она должна была распуститься полным цветом, а на третий начать вянуть и осыпаться. Вот и вся розовая жизнь. Но и в эту короткую жизнь ей довелось испытать немало страха и горя. Ее заметила жаба. Когда она в первый раз увидела цветок своими злыми и безобразными глазами, что-то странное зашевелилось в жабьем сердце. Она не могла оторваться от нежных розовых лепестков и все смотрела и смотрела. Ей очень понравилась роза. Она чувствовала желание быть поближе к такому душистому и прекрасному созданию. И чтобы выразить свои нежные чувства, она не придумала ничего лучше таких слов.
4: «Постой!»
1: – прохрипела она.
4: «Я тебя слопаю!»
1: Роза содрогнулась. Зачем она была прикреплена к своему стебельку? Вольные птички, щебетавшие вокруг нее, перепрыгивали и перелетали с ветки на ветку. Иногда они уносились куда-то далеко. Куда? Роза не знала. Бабочки тоже были свободны. Как она завидовала им! Будь она такой, как они, она вспорхнула бы и улетела от злых глаз, преследовавших ее своим пристальным взглядом. Роза не знала, что жабы подстерегают иногда и бабочек.
4: «Я тебя слопаю!»
1: — повторила жаба, стараясь говорить как можно нежнее, что выходило еще ужаснее, и переползла поближе к Розе.
4: «Я тебя слопаю!» —
1: повторила она, все глядя на цветок. И бедное создание с ужасом увидела, как скверные липкие лапы цепляются за ветви куста, на котором она росла. Однако жабе лезть было трудно. Ее плоское тело могло свободно ползать и прыгать только по ровному месту. После каждого усилия она глядела вверх, где качался цветок, и роза замирала.
5: «Господи!»
1: — молилась она.
5: «Хоть бы умереть другую смертью!»
1: А жаба все карабкалась выше. Но там, где кончались старые стволы и начинались молодые ветви, ей пришлось немного пострадать. Темно-зеленая гладкая кора розового куста была вся усажена острыми и крепкими шипами. Жаба переколола себе о них лапы и брюхо, и окровавленная свалилась на землю. Она с ненавистью посмотрела на цветок.
4: «Я сказала, что я тебя слопаю!»
1: Повторила она. Наступил вечер. Нужно было подумать об ужине, и раненая жаба поплелась подстерегать неосторожных насекомых. Злость не помешала ей набить себе живот, как всегда. Ее царапины были не очень опасны, и она решилась, отдохнув, снова добираться до привлекавшего ее и ненавистного ей цветка. Она отдыхала довольно долго. Наступило утро, прошел полдень. Роза почти забыла о своем враге. Она совсем уже распустилась и была самым красивым созданием в цветнике. Некому было прийти полюбоваться ею. Маленький хозяин неподвижно лежал на своей постельке. Сестра не отходила от него и не показывалась у окна. Только птицы и бабочки сновали около розы, да пчелы, жужжа садились иногда в ее раскрытый венчик и вылетали оттуда совсем косматые от желтой цветочной пыли. Прилетел соловей, забрался в розовый куст и запел свою песню. Как она была не похожа на хрипение жабы! Роза слушала эту песню и была счастлива. Ей казалось, что соловей поет ее для нее. А может быть, это была и правда? Она не видела, как ее враг незаметно взбирался на ветки. На этот раз жаба уже не жалела ни лапок, ни брюха. Кровь покрывала ее, но она храбро лезла все вверх. И вдруг, среди звонкого и нежного рокота соловья, Роза услышала знакомое хрипение.
4: «Я сказала, что слопаю и слопаю!»
1: Жабьи глаза пристально смотрели на нее с соседней ветки. Злому животному оставалось только одно движение, чтобы схватить цветок. Роза поняла, что погибает. Маленький хозяин уже давно неподвижно лежал на постели. Сестра, сидевшая у изголовья в кресле, думала, что он спит. На коленях у нее лежала развернутая книга, но она не читала ее. Понемногу ее усталая голова склонилась. Бедная девушка не спала несколько ночей, не отходя от больного брата, и теперь слегка задремала.
3: «Маша!»
1: — вдруг прошептал он. Сестра встрепенулась. Ей приснилось, что она сидит у окна, что маленький брат играет, как в прошлом году в цветнике, и зовет ее. Открыв глаза и увидев его в постели, худого и слабого, она тяжело вздохнула. «Что, милый?»
3: «Маша, ты мне сказала, что розы расцвели. Можно мне одну?»
1: «Можно, голубчик, можно». Она подошла к окну и посмотрела на куст. Там росла одна, но очень пышная роза.
2: «Как раз для тебя распустилась роза. И какая славная! Поставить тебе ее сюда, на столик, в стакане, да?»
3: «Да, на столик. Мне хочется».
1: Девушка взяла ножницы и вышла в сад. Она давно уже не выходила из комнаты. Солнце ослепило ее, и от свежего воздуха у нее слегка закружилась голова. Она подошла к кусту в то самое мгновение, когда жаба хотела схватить цветок.
2: «Ах, какая гадость!»
1: — вскрикнула она. И, схватив ветку, она сильно тряхнула ее. Жаба свалилась на землю и шлепнулась брюхом. В ярости она было прыгнула на девушку, но не могла подскочить выше края платья и тотчас далеко отлетела, отброшенная носком башмака. Она не посмела попробовать еще раз и только издали видела, как девушка осторожно срезала цветок и понесла его в комнату. Когда мальчик увидел сестру с цветком в руке, то в первый раз после долгого времени слабо улыбнулся и с трудом сделал движение худенькой рукой.
3: «Дай ее мне»,
1: — прошептал он.
3: «Я понюхаю».
1: Сестра вложила стебелек ему в руку и помогла подвинуть ее к лицу. Он вдыхал в себя нежный запах и, счастливо улыбаясь, прошептал:
3: «Ах, как хорошо!»
1: Потом его личико сделалось серьезным и неподвижным, и он замолчал. Навсегда. Роза, хотя и была срезана прежде, чем начала осыпаться, чувствовала, что ее срезали недаром. Ее поставили в отдельном бокале у маленького гробика. Тут были целые букеты и других цветов, но на них, по правде сказать, никто не обращал внимания. А розу молодая девушка, когда ставила ее на стол, поднесла к губам и поцеловала. Маленькая слезинка упала с ее щеки на цветок, и это было самым лучшим происшествием в жизни Розы. Когда она начала вянуть, ее положили в толстую старую книгу и высушили. А потом, уже через много лет, подарили мне. Потому-то я и знаю,

0: из топора. Пришел солдат с походу на квартиру и говорит хозяйке:
1: «Здравствуй, божья старушка! Дай-ка мне что-нибудь поесть!»
2: «Вот там, на гвоздике повесь!»
1: «Аль ты совсем глуха, что не чуешь?»
2: «Где хочешь, там и заночуешь!»
1: «Ах ты, старая ведьма! Я тебе глухоту-то вылечу!»
0: И полез было с кулаками.
1: «Подавай на стол!»
2: «Да нечего, родимый!»
1: «Вари кашицу!»
2: «Да не из чего, родимый!»
1: «Давай топор! Я из топора сварю!»
2: «Что за диво! Дай посмотрю, как из топора солдат кашицу сварит!»
0: Принесла ему топор. Солдат взял, положил его в горшок, налил воды и давай варить. Варил, варил, попробовал и говорит:
1: «Эх, всем бы кашица взяла, да. Только малую талику круп подсыпать».
0: Баба принесла ему круп, опять варил, варил, попробовал и говорит:
1: «Вот совсем бы готово, да. Только маслом сдобрить».
0: Баба принесла ему масло. Солдат сварил кашицу.
1: «Ну, старуха, теперь подавай хлеба да соли, да принимайся за ложку. Станем кашицу есть».
0: Похлебали вдвоем кашицу.
2: Старуха спрашивает: «Служивый, когда ж топор будем есть?»
1: «Да видишь, он не уварился. Где-нибудь на дороге доварю да позавтракаю».
0: Топор тотчас припрятал в ранец, распростился с хозяйкою и пошел в иную деревню. Вот так-то солдат и кашицы поел, и топор унес.
3: Сказка ФМ. Кот и лиса. Русская народная сказка.
4: Жил-был мужик. У этого мужика был кот. Только такой баловник, что беда. Надоел он до смерти. Вот мужик думал-думал, взял кота, посадил в мешок и понес в лес. Принес и бросил его в лесу, пускай пропадает. Кот ходил-ходил и набрел на избушку. Залез на чердак и полеживает себе. А захочется есть, пойдет в лес, птичек, мышей наловит, наестся досыта, опять на чердак, и горя ему мало. Вот пошел кот гулять, а навстречу ему лиса. Увидала кота, удивилась.
5: Сколько лет живу в лесу, такого зверя не видывала.
4: Поклонилась лиса коту и спрашивает:
5: «Скажи, добрый молодец, кто ты таков? Как ты сюда зашел и как тебя по имени величать?»
4: А кот вздыбил шерсть и отвечает:
6: «Зовут меня Котофей Иванович. Я из сибирских лесов прислан к вам воеводой».
5: «Котофей Иванович, не знала я про тебя, не ведала. Ну, пойдем же ко мне в гости».
4: Кот пошел к лисице. Она привела его в свою нору и стала почивать разной дичинкой. А сама все спрашивает:
5: «Котофей Иванович, женат ты или холост?»
6: «Холост».
5: «И я, лисица, девица, возьми меня замуж».
4: Кот согласился. И начался у них пир да веселье. На другой день отправилась лиса добывать припасов, а кот остался дома. Бегала-бегала лиса и поймала утку. Несет домой, а навстречу ей волк.
7: «Стой, лиса! Отдай утку!»
5: «Нет, не отдам».
7: «Ну, я сам отниму».
5: «А я скажу Котофею Ивановичу, он тебя смерти предаст».
7: «А кто такой Котофей Иванович?»
5: «Разве ты не слыхал? К нам из сибирских лесов прислан воеводой Котофей Иванович. Я раньше была лисица-девица, а теперь нашего воеводы жена».
7: «Нет, не слыхал, Лизавета Ивановна. А как бы мне на него посмотреть?»
5: «К Котофей Иванович у меня такой сердитый. Кто ему не по нраву придется, тут же съест. Ты приготовь барана, да принеси ему на поклон. Барана-то положи на видное место, а сам спрячься, чтобы кот тебя не увидел, а то, брат, тебе туго придется.
4: Волк побежал за бараном, а лиса домой. Идет лиса, и повстречался ей медведь.
8: Стой, лиса, кому утку несешь? Отдай мне.
5: Ступай-ка ты, медведь, по-добру, по-здорову, а то скажу Котофею Ивановичу, он тебя смерти предаст.
8: А кто такой Котофей Иванович?
5: А который прислан к нам из сибирских лесов воеводою. Я раньше была лисица-девица, а теперь нашего воеводы Котофея Ивановича жена.
8: А нельзя ли посмотреть его, Лизавета Ивановна?
5: Котофей Иванович у меня такой сердитый. Кто ему не по нраву придется, тут же съест. Ты ступай, приготовь быка, да принеси ему на поклон. Да смотри, быка-то положи на видное место, а сам спрячься, чтобы Котофей Иванович тебя не увидел, а то тебе туго придется.
4: Медведь пошел за быком, а лиса домой. Вот принес волк барана, ободрал шкуру и стоит, раздумывает. Смотрит, и медведь лезет с быком.
1: Здравствуй, Михаил Иванович.
8: Здравствуй, брат Ливон. Что, не видал лисицы с мужем?
4: Говорит медведь волку.
1: Нет, Михаил Иванович, сам их дожидаюсь.
8: А ты сходи-ка к ним, позови.
1: Нет, не пойду, Михаил Иванович. Я неповоротлив, ты лучше иди.
8: Нет, не пойду, брат Ливон. Я мохнат, косолап, куда мне?
4: Вдруг, откуда ни возьмись, бежит заяц. Волк и медведь как закричат на него.
1: Пойди сюда, косой!
4: Заяц так и присел, уши поджал.
8: Ты, заяц, поворотлив и на ногу скор. Сбегай к лисе, а скажи, что медведь Михаил Иванович с братом Ливоном Ивановичем давно уже готовы. Ждут тебя де с мужем, с Котофеем Ивановичем. Хотят поклониться баранам да быком.
4: Заяц спустился к лисе во всю прыть, а медведь и волк стали думать, где бы им спрятаться. Медведь говорит:
8: «Я полезу на сосну».
4: А волк ему говорит:
1: «А я куда денусь? Ведь я на дерево не взберусь. Спрячь меня куда-нибудь».
4: Медведь спрятал волка в кустах, завалил сухими листьями, а сам влез на сосну, на самую макушку, и поглядывает, не идет ли Котофей Иванович с лисой. Заяц меж тем прибежал к лисицыной норе.
9: «Медведь Михаил Иванович с волком Ливоном Ивановичем прислали сказать, что они давно тебя ждут с мужем, хотят поклониться вам быком да бараном».
5: «Ступай, косой, сейчас будем».
4: Вот и пошли кот с лисою. Медведь увидел их и говорит волку:
8: «Какой же воевода-то Котофей Иванович маленький».
4: Кот сейчас же кинулся на быка, шерсть взъерошил, начал рвать мясо и зубами, и лапами, а сам мурчит, будто сердится. Медведь опять говорит волку:
8: «Невелик, да прожорлив. Нам четверым не съесть, а ему одному мало. Пожалуй, он и до нас доберется».
4: Захотелось и волку посмотреть на Котофея Ивановича, да сквозь листья не видать. И начал волк потихоньку разгребать листья. Кот услыхал, что листья шевелятся, подумал, что это мышь, да как кинется, и прямо волку в морду вцепился когтями. Волк перепугался, вскочил и давай утекать. А кот сам испугался и полез на дерево, где сидел медведь.
8: «Ну?»
4: — думает медведь.
8: «Увидел он меня».
4: Слезать-то было некогда. Вот медведь как шмякнется с дерева озимь, все печенки отбил, вскочил, да наутек. А лисица вслед кричит:
5: «Бегите, бегите, как бы он вас не задрал!»
4: С той поры все звери стали кота бояться. А кот с лисой запаслись на всю зиму мясом и стали жить да поживать. И теперь живут.
3: Одна сказка закончилась, пусть начнется другая.
10: Рапунцель, братья Гримм. Однажды жили на свете муж и жена. Им давно уже хотелось иметь ребенка, но его все не было. И вот, наконец, явилась у жены надежда, что милостивый Господь исполнит ее желание. А было у них в Горенке маленькое окошко. Оттуда был виден великолепный сад, где росло много прекраснейших цветов и всякой зелени. Но сад был обнесен высокой оградой, и никто не осмеливался в него входить, так как сад этот принадлежал одной колдунье. Она обладала большим могуществом, и все на свете ее боялись. Стояла раз жена у окошка, заглянула в сад и увидела грядку, а рос на ней прекраснейший Рапунцель. Был он на вид такой свежий и такой зеленый, что ей страсть как захотелось отведать этого Рапунцеля. Это желание у нее все с каждым днем возрастало. Но так как она знала, что достать его ей никак невозможно, то она вся исхудала, побледнела и выглядела несчастной. Испугался муж и спрашивает:
11: «Чего тебе моя женушка не достает?»
10: «Ах, — говорит она,
12: — если не добыть мне из того сада, что за нашим домом, зеленого Рапунцеля, и его не отведать, то остается мне одно — помирить».
10: Очень ее любил и подумал:
11: «Уж если жене моей от этого помирать приходится, то я достану для нее Рапунцеля, чего бы мне это ни стоило».
10: И вот перелез он в сумерках через каменную ограду в сад колдуньи, нарвал в торопях целую пригоршню зеленого Рапунцеля и принес его жене. Она тут же приготовила себе из него салат и с жадностью его поела.

0: меня простите, ведь я решился на это по нужде. Моя жена увидала из окошка ваш зеленый Рапунцель и почувствовала к нему такую страсть, что, пожалуй, умерла бы, если бы его не отведала».
1: Гнев у колдуньи немного прошел, и она сказала ему: «Если это правда, что ты говоришь, то я позволю тебе набрать Рапунцеля столько, сколько пожелаешь. Но при одном условии: ты должен будешь отдать мне ребенка, который родится у твоей жены. Ему будет у меня хорошо. Я буду о нем заботиться, как мать родная». И он со страху согласился на все. Когда жене пришло время рожать, и она родила дочку, явилась тотчас колдунья, назвала дитя Рапунцель и забрала его с собой. Стал Рапунцель самой красивой девочкой на свете. Когда ей исполнилось 12 лет, колдунья заперла ее в башню, что находилась в лесу. В той башне не было ни дверей, ни лестницы, только на самом ее верху было маленькое оконце. Когда колдунье хотелось забраться на башню, она становилась внизу и кричала: «Рапунцель, Рапунцель, проснись, спусти свои косоньки вниз». А были у Рапунцель длинные прекрасные волосы, тонкие, словно из пряжи золотой. Услышит она голос колдуньи, распустит свои косы, подвяжет их вверху к оконному крючку, и упадут волосы на целых 20 аршин вниз. И взбирается тогда колдунья, уцепившись за них, наверх. Прошло несколько лет, и случилось королевскому сыну проезжать на коне через лес, где стояла башня. Вдруг он услышал пение, а было оно такое приятное, что он остановился и стал прислушиваться. Это пела Рапунцель своим чудесным голосом песню, коротая в одиночестве время. Захотелось королевичу взобраться наверх, и он стал искать вход в башню, но найти его было невозможно. Он поехал домой, но пение так запало ему в душу, что он каждый день выезжал в лес и слушал его. Вот стоял он раз за деревом,

0: взбираются наверх, то и мне хотелось бы однажды попытать счастье.
1: И на другой день, когда начало уже смеркаться, подъехал королевич к башне и крикнул:
0: «Рапунцель, Рапунцель, проснись! Спусти свои косынки вниз!»
1: И упали тотчас волосы вниз, и королевич взобрался наверх. Рапунцель, увидя, что к ней вошел человек, какого она никогда не видела, сначала сильно испугалась. Но королевич ласково с ней заговорил и рассказал, что сердце его было так тронуто ее пением, и не было ему нигде покоя. И вот он решил ее непременно увидеть. Тогда Рапунцель перестала бояться, и когда он спросил у нее, согласна ли она выйти за него замуж, а был он молодой и красивый, она подумала:
2: «Он будет любить меня больше, чем старуха фрау Готель».
1: И дала свое согласие и протянула ему руку. Она сказала:
2: «Я охотно пойду вместе с тобой, но не знаю, как мне спуститься вниз. Когда ты будешь ко мне приходить, бери всякий раз с собой кусок шелка. Я буду плести из него лесенку, и когда она будет готова, я спущусь вниз, и ты увезешь меня на своем коне».
1: Они условились, что он будет приходить к ней по вечерам, так как днем приходила старуха. Колдунья ничего не замечала до тех пор, пока однажды Рапунцель не заговорила с ней и не сказала:
2: «Скажи мне, фрау Готель, почему мне тебя тащить наверх тяжелее, чем молодого королевича? Он поднимается ко мне в один миг».
3: «Ах ты, мерзкая девчонка!» — крикнула колдунья. «Что я слышу? Я считала, что скрыла тебя ото всех, а

0: красные волосы Рапунцель, обмотала их несколько раз вокруг левой руки, а правой схватила ножницы и чик-чик отрезала их. И чудесные косы лежали на земле. И была колдунья такой безжалостной, что завела бедную Рапунцель в глухую чащу, и пришлось ей там жить в большой нищете и горе. И в тот же самый день, когда она прогнала Рапунцель, она привязала вечером отрезанные косы к оконному крючку, и когда явился королевич и крикнул:
1: «Рапунцель, Рапунцель, проснись! Спусти свои косоньки вниз!»
0: То спустила колдунья волосы вниз. И взобрался королевич наверх, но не нашел там своей любимой Рапунцель, а увидел колдунью. Она глянула на него своим злобным, язвительным взглядом. «Ага!» — крикнула она насмешливо. «Ты хочешь увести свою возлюбленную? Но красавицы птички нет больше в гнезде, и она уже не поет. Ее унесла кошка, а тебе она выцарапает к тому же глаза. Ты потерял Рапунцель навек. Не видать ее тебе больше никогда». Королевич был вне себя от горя и в отчаянии выпрыгнул из башни. Ему удалось сохранить жизнь, но колючие шипы кустарника, на которые он упал, выкололи ему глаза. И он бродил слепой по лесу, питаясь лишь одними кореньями да ягодами, и все время горевал и плакал по потерянной им любимой жене. Так блуждал он несколько лет в горе и печали и зашел, наконец, в густую чащу, где жила бедствуя Рапунцель вместе со своими детьми-близнецами, которых она родила, с мальчиком и девочкой. Вдруг услыхал королевич чей-то голос. Он показался ему таким знакомым, и он пошел навстречу ему. И когда подошел он ближе, то Рапунцель его узнала, бросилась к нему на шею и горько заплакала. Но упали две слезинки к нему на глаза, и он снова прозрел и стал видеть, как прежде. И привел он ее в свое королевство, где встретили его с радостью,

0: знаете, кто это поет? Это поет лес. Густой, дремучий. Он растет далеко-далеко, на самом севере Финляндии. Много тут старых больших деревьев, но всех выше вот эти две могучие вековые сосны. Ну-ка, послушаем их голоса.
1: Мы скованы стужей,
2: мы в снежном плену.
1: Бушует и буйствует вьюга, под шум ее клонит нас древних ко сну. И давнюю видим во сне старину.
0: Сосны эти такие старые, такие старые, что никто, даже седой мох, не мог припомнить, были ли они когда-нибудь молодыми деревцами.
2: Ну что, дружище, стоишь еще, держишься?

0: Недаром ведь лесные звери прозвали тебя Зацепитучу.
1: Ох, что-то слабею я. Нынче вот ветер обломил у меня верхнюю ветку. Видно, и вправду старость приходит. Плохи мои дела, подопри небо.
0: Грешно тебе жаловаться, Зацепитучу. Ты ведь совсем еще дитя. Ну, много ль тебе лет? Только 350.
1: 350.
0: А вот мне уже 388.
1: 88.
0: Это не шутка.
2: Так, покачивая мохнатыми ветвями, вели неторопливую беседу две старые-престарые сосны «Подотри небо и зацепи тучу». Была зима. Метель закутала всю землю белым одеялом. Цветы вереска спали под пушистыми снежными сугробами. А две сосны, словно два великана, сторожили лес. Зимняя буря шумом проносилась почаще, сметала снег с веток, обламывала вершины деревьев, валила на земь крепкие стволы, и только сосны-великаны, зацепи тучу и подопри небо, стояли твердо и прямо, и никакой ураган не мог заставить их склонить головы. А ведь если ты такой сильный и стойкий, это что-нибудь да значит? Да-да, в этот зимний день в лесной чаще бродили двое детей, мальчик и девочка. Их отец, бедный дровосек, жил неподалеку, в старой хижине на лесной опушке. Мальчика звали Сильвестр, а девочку — Сильвия. И где только нашли для них эти имена? Наверное, и в лесу. Ведь на древнем латинском языке слово «сильва» значит «лес».
3: Наш селок.
4: Ой, заяц.
3: Заяц.
4: Мы поймали зайца.
3: Да? И ой, в другом селке что-то бьется.
4: Да. Ой, это куропатка.
3: Ого, вот так добыча.
4: Бедные, они запутались в селках. Они плачут.
5: Отпустите меня. Отпустите, пожалуйста.
4: Ты слышишь? Это заяц.
5: И меня, пожалуйста.
3: И куропатка?
4: Ой.
3: Никогда я еще не слышал, чтоб лесные звери и птицы говорили по-человечьи.
4: Ой, правда. Давай-ка отпустим их.
3: Давай.
4: Скорей. Распутывай силки.
3: Сейчас.
4: А я тебе помогу.
3: Сейчас. Осторожно. Так. Осторожно.
4: Ну вот.
5: Большое спасибо. Простите Зацепитучу, и у вас будет

0: как только заяц почуял свободу, как со всех ног поскакал в глубину леса, а куропатка полетела прочь так быстро, как могли нести ее крылья.
1: Обрадовались утрами.
2: А что это они нам говорили, а? Про каких потопри небо и зацепи тучу.
3: Какие странные имена. Я никогда не слыхала таких.
2: Кто бы это мог быть?

0: в снежном плену бушует и буйствует вьюга. Под шум ее клонит нас древних ко сну. И давнюю видим во сне старину. То время, когда мы два друга, две юных сосны поднялись в вышину над зыбкою зеленью луга.
1: Сильвестр, слышишь?

0: мглистой дали и бурю ушла ели. Мы к небу тянулись из мерзлой земли, и даже века нас согнуть не могли. И вихри сломить не посмели. Да, нам есть с тобой о чем вспомнить, зацепи тучу.
1: Есть о чем порассказать, подопри небо.
2: Сильвия, это они. Это их имена мы услышали от зайца и куропатки.
3: Ой, уйдем отсюда. Мне страшно.
2: Подожди, подожди. Чего бояться?
3: Да вон и отец идет. Эй! Батюшка!
4: Батюшка!
5: Серёжи, ребята, а?
3: Нет, батюшка, нам не холодно.
4: Нет.
5: Шли бы домой, а? Там мать похлебку варит.
4: Мы еще погуляем.
3: Батюшка, мы еще погуляем.
5: Ну что ж, ладно, ладно. Ух, вот это дерево так дерево. Вот такое мне и надо. Вот сейчас мы его...
3: Ой, нет, нет, не нужно, батюшка.
2: Батюшка, не трогай эту сосну. Ведь это подопри небо.
3: Да.
5: Чего? Подопри небо.
3: Подопри небо.
5: Ну, тогда другую срубим.
3: Ой, нет, нет, ее не трогай, батюшка, пожалуйста. Ее зовут Зацепи тучу. Они обе такие старые. А сейчас, батюшка, мы слышали их голоса.
5: Голоса.
3: Да.
5: Чего только ребята не выдумают, а? Ну где это слыхано, чтобы деревья разговаривали, а?
3: Да, батюшка.
5: Вот на дрова они годятся, это верно.
3: Ой, пощади их, пожалуйста, батюшка.
2: Не руби, не трогай,
3: не трогай.
5: Ладно, ну ладно, ну пусть себе стоят, раз уж вы так просите. А я найду себе другие.
6: А вы домой шли бы, домой, там мать похлебку сварила, вы бы домой шли.
3: Хорошо, сейчас, батюшка, сейчас придем.
4: Сейчас пойдем.
3: Сейчас. Не бойтесь, старые сосны.
4: Теперь вам ничто не угрожает.
1: Спасибо.
0: Вы спасли нам жизнь.
1: Вы спасли нам жизнь. Просите теперь у нас, чего хотите.
0: Ну, что же вы молчите?
3: А мы не знаем, о чем просить.
0: Ну, подумайте хорошенько.
2: Мы ничего не можем придумать.
0: Глупые дети.
1: Глупые дети. Ведь такой случай вам больше никогда не представится.
0: Скажите нам свои желания.
1: Скажите.
2: Я бы хотел, чтобы хоть ненадолго выглянуло солнышко. А то уже смеркается, и в лесу не видно тропинок.
3: А мне хочется, чтобы поскорей пришла весна, и всюду растаял снег.
0: О, смешные безрассудные дети.
1: Смешные безрассудные дети. Ведь вы могли бы
0: пожелать столько прекрасных вещей.
1: Богатство, слава, почести, все было бы у вас.
0: А вы просите то, что будет и без вашего желания.
2: Но мы очень любим солнце.
3: Солнце и весну.
1: Ну, если уж так, то мы исполним вашу просьбу по-своему. Слушай же, Сильвестр, отныне, куда бы ты ни пошел, на что бы ни взглянул, повсюду тебе будет светить солнце.
3: Ой, ой, как хорошо.
0: И твое желание, Сильвия, будет исполнено.
1: Исполнено.
0: Куда бы ты ни посмотрела, о чем бы ни заговорила, всегда вокруг тебя будет цвести.
1: Цвести.
3: Это больше, чем я хотела.
2: Спасибо вам, милые сосны, за ваши чудесные подарки.
3: Спасибо. А теперь прощайте.
2: Да, нам пора домой.

0: по дороге Сильвестр то и дело оглядывался. И вот чудеса. В какую бы сторону он ни посмотрел, всюду мелькал перед ним луч солнца, сверкая в ветках, словно золото. А Сильвия, едва только она начинала говорить, как снег кругом вдруг таял, и из земли появлялась зеленая трава. И чем дальше они бежали, болтая и смеясь, тем теплее грело солнце, тем ярче зеленели трава на земле и свежие листочки на деревьях.
1: Мама, мама, мне светит солнце.
2: Вот удивил. Ну и что ж такого? Солнце всем светит.
3: Мама, а я могу растопить снег.
2: Это как же? На костре или в печке? Ну-ка, давай-ка, лучше тарелку подолью тебе похлебки.
3: Ой, мама, как вкусно.
1: Вкусно.
0: Но прошло немного времени, и мать увидела, что вокруг творится что-то странное. Давно уже наступил вечер, на дворе совсем стемнело, а в избушке у них все блестело от яркого солнца.
1: И так было ровнёхонько до той минуты, пока моему Сильвестру не захотелось спать, и глаза у него не закрылись.
0: Но это еще не все. В маленькой хижине вдруг повеяло весной. Даже старый засохший веник в углу и тот начал зеленеть. А петух на радости принялся петь на своем насесте.
1: И пел до тех пор, пока моей Сильвии не надоело разговаривать, и она не заснула крепким сном. Чудеса, да и только.
0: Чудеса, да и только.
4: Принимай, мать! Вот, принес тебе дрова для печки.
1: Ох, отец, что-то чудное творится у нас в доме. Боюсь, я не околдовал ли кто наших детей.
4: Чего? Околдовал? Да что ты, мать? Выдумал, околдовал. Ты лучше послушай, какую я новость принес. Тебе ни за что не догадаться, а? Завтра в наши края прибудут собственными персонами король и королева.
1: Да что ты?
4: Окей, да что ты? Они, видишь, ездят по всей стране и осматривают свои владения. Вот как ты думаешь, не отправиться ли нам с детьми?
5: А что, а можно и детишек, правда, взять? А что?
4: И посмотреть коронованных особ, а?
2: Ну что ж, я не прочь. Ведь не каждый день в наши места приезжают такие важные гости, верно?
4: Ну, значит, завтра и пойдем.

0: させてやる。Ваше королевское величество, жители нашего города счастливы приветствовать ваше прибытие. Музыка!
1: Благодарю вас, господин бургомистр.

0: слушайте, ваше величество. Я недовольна своей страной. Повсюду снег, холод, пустынные дикие места.
1: Действительно, надо будет принять строгие меры. Господин бургомистр.
0: Господин бургомистр.
2: Слушаю.
1: Найти виновников.
2: Слушаю.
1: Конечно, во всем виноват народ. Я всех как следует накажу.
0: Но мне от этого не легче. Я ужасно замерзаю.
1: Странно. Ведь с утра вы, кажется, довольно плотно позавтракали.
0: Что вы? Я почти ничего не ела. Какой-нибудь крылышко цыпленка, две бараньих котлетки, яичко всмятку, да, немного рисового пудинга.
1: Прибавьте к этому, ваше величество, 6 слоеных пирожков с мясом.
0: Ложь, клевета! Я съела не больше 4.
1: Не будем ссориться. Я ведь тоже азиат. Зуб на зуб не попадает.
3: Осмелюсь предложить вашим величествам слегка потопать ножками.
1: Что?
3: Очень помогает.
1: Вы с ума сошли? Уместно ли венценосным особам топать ногами? Да еще в присутствии своих верно подданных.
0: Я замерзаю.
3: Ваше величество, увы, природа не поддается никаким уговорам.
1: Вы болван.
4: Смотрите, дети, вот этот толстый господин и есть наш горячо любимый король.
5: Ой, он похож на мопса.
4: А рядом с ним, глядите хорошенько, наша обожаемая королева.
6: Она смахивает на гусыню.
7: Стоило только Сильвии сказать несколько слов, едва успел Сильвестр взглянуть на знатных гостей, как в воздухе повеяло теплом, а снег засверкал от ярких солнечных лучей.
0: А знаете, ваше величество, здесь не так уж плохо.
1: Да. Мне тоже стало вдруг веселей.
0: Эта пустынная страна оказывается довольно красива.
1: Да.
0: Посмотрите, как ярко освещает солнце вон те две большие сосны, что виднеются вдалеке.
1: Да.
0: Дорогой мой.
1: Дорогой.
0: Ой, взгляните, везде лежит снег. А рядом с нами на деревьях и кустах появляются зеленые листья, как в мае. Это прямо невероятно.
7: Но ничего невероятного в этом не было. Просто Сильвестр и Сильвия забрались на изгородь, чтобы лучше разглядеть короля и королеву. Сильвестр вертелся во все стороны, поэтому солнце так и сияло вокруг. А Сильвия болтала, ни на минуту не закрывая рта, поэтому даже сухие жерди старой изгороди покрылись свежей листвой.
1: Господин бургомистр!
0: Господин бургомистр!
2: Слушаю.
1: Положительно мне здесь очень нравится.
3: Это вся природа спешит приветствовать ваше величество.
1: Вы болван.
3: Природа?
1: Вот что! Я приказываю построить здесь дворец.
0: Да. И немедленно, сейчас же, сию же минуту.
3: Слушаю, ваше величество, слушаю.
7: И сразу все вокруг забегали, зашумели, засуетились, застучали топоры, запели пилы. Началась постройка дворца. Сколько тут было плотников, столяров, каменщиков, штукатуров, и не сосчитать. Все работали без отдыха, без устали. За работой они пели о своей горькой судьбе, но звучала их песенка довольно бодро и весело. Такие уж это были неунывающие люди.

0: ваше величество, возведение дворца окончено. Благоволите его осмотреть.
1: Да. Да. Недурно. Очень недурно.
0: Осмелюсь обратить ваше внимание на узорный паркет. Он подобран из разных сортов нашего финского дерева.
1: Я и не знал, что в моей стране столько всякой древесины.
0: Я также прошу обратить внимание и бросить взгляд на штофные обои и лепные потолки, вместительные погреба, мраморные камины, медные кастрюли и чугунные сковородки.
2: Но больше всего мне нравится, что, несмотря на зиму, вокруг нашего дворца распускаются цветы, растет трава и сияет солнце.
0: Это природа ликует в честь коронованных особ.
1: Опять природа? Вы болван.
0: Природа.
2: Сегодня вечером я устрою в новом дворце пышный бал. Господин бургомистр.
1: Господин бургомистр.
0: Слушаю.
2: Вызовите придворных музыкантов и закажите праздничный ужин.
0: Будет исполнено.
1: Господин бургомистр.
2: Господин бургомистр.
0: Слушаю.
1: А что это за люди стоят вдоль изгороди?
0: Какие люди? А, это ваши подданные. Они пришли полюбоваться на новый дворец.
1: Ладно, пусть любуются.
3: Сильвестр, правда хороший дворец?
4: Да, очень. Он похож на медовый пряник, который отец привозил из города.
3: Давай пойдем и посмотрим, что там внутри.
4: А вдруг нас прогонят?
3: За что? Ведь мы не сделаем ничего плохого.
4: Ну, пойдем.
3: Пойдем.
1: Куда вы?
3: Ваше Величество, мы хотим на минутку войти во дворец и рассмотреть все как следует.
1: Что такое как следует?
2: Еще что выдумали? Только запачкайте мне весь паркет.
3: Ваше Величество, мы не запачкаем.
2: Или разобьете какую-нибудь драгоценную безделушку.
4: Ваше Величество, мы ничего не разобьем.
2: Ну, уходите отсюда, заморашки.
4: Ваше Величество, мы вовсе не заморашки. Сегодня мама ради такого дня достала из сундука наши праздничные платья.
3: Да.
1: Тут такое праздничное платье.
3: И мы сами вымыли руки, уши и шею с мылом.
1: Что такое с мылом?
2: Ну, эти оборванцы портят мне весь весенний пейзаж. Чего доброго они начнут валяться на моей траве и рвать мои цветы. Господин бургомистр!
1: Господин бургомистр!
0: Слушаю.
2: Куда вы смотрите?
1: Вы куда смотрите, господин бургомистр?
0: Я...
1: Прогоните их!
2: Прогоните!
0: А кого?
1: Вот эти... Прочь отсюда!
4: Господин бургомистр, ваше величество!
1: Убирайтесь!
4: Ваше величество!
1: Стой сюда!
5: И детям пришлось, конечно, уйти. Огорченные побрели они домой. Но вместе с ними из королевского дворца исчез луч солнца, увяли вокруг цветы, пожелтела трава, снова подул холодный ветер. Но король и королева еще этого не замечали. Они готовились к торжественному балу.

Однако зимний холод пробирался в пышные королевские покои, дуло из всех щелей, а придворные, как нарочно, были одеты в самые легкие бальные наряды. Ну, каково им пришлось?

0: ваше величество. Все гости в полном в восторге.
1: Какая холодная, неуютная страна. Едем отсюда немедленно, сейчас же, сию же минуту. Ой, какой мороз.

0: самом деле, куда пропало солнце? Солнце, почему увяли цветы?
1: Природа огорчена отъездом ваших величеств.
0: Опять природа, да? Вы болван, ваше величество. Господи, что я говорю?

Сильвии с Сильвестром вернулись в свою бедную избушку, и вместе с ними туда пришло солнце. Вокруг бревенчатых стен снова зазеленела трава, зацвели цветы, и все очень радовались тому.

С тех пор прошло много-много лет. Давно уже я ничего не слыхал о Сильвестре и Сильвии. Наверное, теперь они сами состарились и посидели. А короля и королевы, которых все так боялись, и вовсе нет на свете. А старые сосны? Они все еще стоят в лесу и шумят, шумят своими могучими вершинами.

Иногда я думаю, а может быть, старые сосны отделили своими чудесными дарами не только Сильвестра и Сильвию, но и всех детей на свете. А? Что ж, в этом нет ничего невозможного. Вот недавно, в пасмурный ненастный день, мне повстречались двое детей. Мальчик и девочка. И сразу в тусклом сером небе словно замелькал луч солнца. Все кругом посветлело. На хмурых лицах прохожих появилась улыбка. Вот тогда среди суровой зимы вдруг наступает весна. Тогда начинает таять лед и на окнах, и в человеческих сердцах. Тогда даже старый веник в углу покрывается свежими листьями, и на сухой изгороди расцветают розы.

0: Четверо бременских музыкантов. Сказка братьев Гримм.
1: Много лет тому назад жил на свете мельник. И был у мельника осел, хороший осел, умный и сильный. Долго работал осел на мельнице, таскал на спине кули с мукой, и вот, наконец, состарился. Видит хозяин, ослабел осел, не годится больше для работы, и выгнал его из дому. Испугался осел.
2: «Куда я пойду? Куда денусь? Стар я стал и слаб».
1: А потом подумал:
2: «О, пойду-ка я в Бремен и стану там уличным музыкантом».
1: Так и сделал. Пошел в город Бремен. Идет осел по дороге и кричит по-ослиному. И вдруг видит, лежит на дороге охотничий пес. Язык высунул и тяжело дышит. Осел спрашивает:
2: «Отчего ты так запыхался, пес? Что с тобой?»
3: «Устал, бежал долго. Вот и запыхался».
2: «Что же ты так бежал, пес?»
3: «Осел, пожалей меня. Жил я у охотника. Долго жил. По полям и болотам за дичью для него бегал. А теперь стар стал. Для охоты больше не гожусь. И задумал мой хозяин убить меня. Вот я и убежал от него. А что дальше делать? Не знаю».
2: «Пойдем со мной в город Бремен. Сделаемся там уличными музыкантами. Лаешь ты громко, голос у тебя хороший. Ты будешь петь и в барабан бить, а я буду петь и на гитаре играть».
3: «Что ж, пойдем».
1: Пошли они вместе. Осел идет, кричит по-ослиному. Пес идет, лает по-собачьи. Шли они, шли, и вдруг видят: сидит на дороге кот. Печальный сидит, невеселый. Спрашивает кота пес:
3: «Что ты такой невеселый?»
4: «Пожалейте вы меня, осел и пес. Жил я у своей хозяйки, долго жил, ловил крыс и мышей. А теперь вот стар стал, и зубы у меня притупились. Видит хозяйка, не могу я больше мышей ловить, и задумала меня утопить в речке. Я и убежал из дому. А что дальше делать, как прокормиться, не знаю».
1: Осел ему отвечает:
2: «Пойдем с нами, кот, в город Бремен. Станем там уличными музыкантами. Голос у тебя хороший. Ты будешь петь и на скрипке играть. Пес будет петь и в барабан бить. А я петь и на гитаре играть».
4: «Что ж, пойдем».
1: Пошли они вместе. Осел идет, кричит по-ослиному. Пес идет, лает по-собачьи. Кот идет, мяукает по-кошачьи. Шли они, шли. Проходят мимо одного двора и видят: сидит на воротах петух и кричит во все горло.
5: «Кукареку!
2: Ты что, петушок, кричишь?
4: Может, тебя кто обидел?
5: Пожалейте вы меня, осел, пес и кот. Завтра к моим хозяевам гости приедут. Вот и собираются мои хозяева зарезать меня и сварить из меня суп. Что мне делать?»
2: «Пойдем, петушок, с нами в город Бремен и станем там уличными музыкантами. Голос у тебя хороший. Ты будешь петь и на балалайке играть. Кот будет петь и на скрипке играть. Пес петь и в барабан бить. А я петь и на гитаре играть».
5: «Что ж, пойдем».
1: Пошли они вместе. Осел идет, кричит по-ослиному. Пес идет, лает по-собачьи. Кот идет, мяукает по-кошачьи. Петух идет, кукарекает. Шли они, шли, и вот настала ночь. Осел и пес легли под большим дубом. Кот сел на ветку, а петух взлетел на самую верхушку дерева и стал оттуда смотреть по сторонам. Смотрел, смотрел и увидел. Светится невдалеке огонек.
6: Огонек светится.
2: Надо узнать, что это за огонек. Может быть, поблизости дом стоит.
3: Может, в этом доме мясо есть? Я бы поел.
4: Может, в этом доме молоко есть? Я бы попил.
6: Может, в этом доме пшено есть? Я бы поклевал.
1: Встали они и пошли на огонек. Вышли на поляну, а на поляне дом стоит, и окошко в нем светится. Осел подошел к дому и заглянул в окошко.
6: Что ты там видишь, осел?
2: Вижу я. Сидят за столом разбойники, едят и пьют.
6: Как есть хочется.
4: Как пить хочется.
6: Как бы нам разбойников из дома выгнать?
1: Думали они, думали и придумали. Осел тихонько поставил передние ноги на подоконник. Пес взобрался на спину ослу. Кот вскочил на спину псу, а петух взлетел на голову коту. И тут они разом закричали. Осел по ослиному, пес по собачьей, кот по кошачьей, а петух закукарекал. Закричали они и ввалились через окно в комнату. Испугались разбойники и убежали в лес. Осел, пес, кот и петух сели вокруг стола и принялись за еду. Ели-ели, пили-пили, наелись, напились и спать легли. Осел растянулся во дворе на сене. Пес улегся перед дверью. Кот свернулся клубком на теплой печи. А петух взлетел на ворота. Потушили они огонь в доме и заснули. А разбойники сидят в лесу и смотрят из чащи на свой дом. Видят, огонь в окошке погас. Темно стало. И послали они одного разбойника посмотреть, что в доме делается. Может, зря они так испугались. Подошел разбойник к дому, отворил дверь, зашел на кухню. Глядь, а на печи два огонька горят.
6: Наверное, это угли. Вот я сейчас лучинку разожгу.
1: Ткнул он в огонек лучинкой, а это был кошачий глаз. Рассердился кот, вскочил, зафыркал, да как цапнет разбойника лапой, да как зашипит. Разбойник в дверь, а

0: метнулся разбойник со всех ног в лес, прибежал к своим товарищам и говорит:
1: «Беда! В нашем доме поселились страшные великаны! Один мне своими длинными пальцами в лицо вцепился, другой мне ножом ногу порезал, третий меня по спине дубиной стукнул, а четвертый закричал мне вслед: «Держи вора!»
2: Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой
0: разбойники из этого леса навсегда. А бременские музыканты, осел, пес, кот и петух остались жить у них в доме да поживать.

0: Датская школа. Шел солдат в город на службу и остановился ночевать у одной старухи. Много он рассказал ей всяких баек, а та известное дело. В лесу родилась, пню молилась, дальше ближнего лесу не бывала и ничего не видала. Слушает, развеся уши, всему верит и дивится. «Где же вас служивый учит так мудрости?» — наконец спрашивает старуха солдата. «У нас, бабушка, в полку есть такая школа, где не только человека, но и скотину выучат так, что и не узнаешь, как есть человеком сделают».
1: «Вот бы мне, родимый, своего бычка отдать вашу школу!»
0: «И то дело, собирайся и веди его в город. Не бойся, я его пристрою к делу, спасибо скажешь». Старуха бычка на веревочку и повела в город. Пришли с солдатом в казарму. «Вот, бабушка, и школа наша», — говорит солдат. «Оставь бычка, да денег дай на корм и за учение». Старуха раскошелилась, дала денег, оставила бычка и ушла домой. А солдаты бычка на бойню, мясо съели, шкуру продали. Прошло время около года. Вот старуха опять бредет в город. Пришла в казарму и спрашивает про бычка. Что он? Каково учится? Здоров ли? «Эх, бабушка», — отвечают ей солдаты, — «ты опоздала. Твой бычок уже давно выучился и в купцы произведен. Вон дом-то каменный. Это его. Сходи, повидай, может, и признает тебя. Или ты его». Старуха пришла к каменному дому и спрашивает у дворника.
1: «Не здесь ли почтенный бычок живет?»
0: «Купец бычков? Здесь, бабушка, здесь. Коли дело есть, заходи в дом».
1: Старуха зашла в дом. Вышел к ней хозяин и спрашивает.
0: «Чего тебе надобно, бабушка?»
1: Старуха смотрит на бычкова и глазам не верит. «Как есть человек!» «Ах ты мой батюшка! Скотинушка благословенная!» — вымолвила наконец старуха и принялась бычкова гладить и ласкать, приговаривая. «Вишь ты, как выправился, и не узнать, что скотина! Пойдем-ка в деревню!»
0: И старуха хотела уже на бычкова накинуть веревку, чтобы везти в деревню. Тут домашние набежали и проснулись.

0: мудрую. Жили-дружили мышь с воробьем. Ровно 30 лет водили дружбу. Кто что не найдет, все пополам. Да случилось как-то. Нашел воробей маковое зернышко.
1: Что тут делить?
0: Думает.
1: Клюнешь разок, и нет ничего.
0: Взял, да и съел все зернышко. Узнала про то мышь и не захотела больше дружить с воробьем. «Давай!» – кричит. «Давай, вор-воробей, драться не на живот, а на смерть! Ты собирай всех птиц, а я соберу всех зверей!» Дня не прошло, а уж собралось на поляне войско звериное. Собралось и войско птичье. Начался великий бой, и много пало с обеих сторон. Куда силен звериный народ? Кого когтем цапнет? Глядишь, и дух вон. Да птицы-то не больно поддаются, бьют все сверху. Иной бы зверь ударил и смял птицу, так она сейчас в лед пойдет. Смотри на нее, да и только. В том бою ранили орла. Хотел он подняться ввысь, да силы не хватило. Только и смог взлететь на сосну высокую. Взлетел и уселся на верхушке. Окончилась битва. Звери по своим берлогам и норам разбрелись. Птицы по гнездам разлетелись. А он сидит на сосне, избитый, израненный, и думает, как бы назад воротить свою прежнюю силу. А на ту пору охотник мимо шел. День-деньской ходил он по лесу, да ничего не выходил.
2: «Эх, ма!» —
0: думает.
2: «Видно, ворочаться мне нынче домой с пустыми руками».
0: Глядь, сидит на дереве орел. Стал охотник под него подходить, ружьецо на него наводить.
2: «Какая не есть, а все добыча», —
0: думает. Только прицелился, говорит ему орел человеческим голосом.
2: «Не бей меня, добрый человек, убьешь, мало будет прибыли. Лучше живьем меня возьми, да прокорми 3 года». 3 месяца и 3 дня. А я, как наберу силушки, да отращу крылышки, добром тебе заплачу. Какого добра от орла ждать?
0: Думает охотник и прицелился в другой раз. А раненый орел опять просит.
2: Не бей меня, добрый человек. В некое время я тебе пригожусь.
0: Не верит охотник. И в третий раз ружье подымает. В третий раз просит его орел.
2: Не бей меня, добрый молодец, а возьми к себе, выходи да вылечи. Не сделал я тебе никакого худа, а за добро добром заплачу.
0: Жалился охотник, взял орла и понес домой.
2: Ну, добрый человек,
0: говорит ему орел дорогою.
2: День-деньской ходил ты, да ничего не выходил. Бери теперь свой острый нож и ступай на поляну. Была у нас там битва великая со всяким зверьем, и много мы того зверья побили. Будет и тебе поживишка немалая.
0: Пошел охотник на поляну, а там зверья побитого видимо-невидимо. Куницам да лисицам счету нет. Отточил он нож на бруске, поснимал звериные шкуры, свез в город и продал недешево. На те деньги накупил хлеба в запас и насыпал сверхом 3 закрома. На 3 года хватит. Проходит 1 год. Опустил 1 закром. Велит орел охотнику вести его на то самое место, где сосна высокая стоит. Оседлал охотник коня и привез орла на то место. Взвился орел за тучи и с разлета ударил грудью в дерево. Раскололось дерево надвое.
2: «Ну, охотник!»
0: — говорит орел.
2: «Не собрался я еще с прежней силою. Корми меня и другой год».
0: День да ночь, сутки прочь. Другой год миновал, другой закром опустел. Опять привез охотник орла в лес к высокой сосне. Взвился орел за темные тучи, разлетелся сверху и ударил грудью в дерево. Раскололось дерево на 4 части.
2: «Видно, Придется тебе, добрый молодец, еще годок кормить меня. Не собрался я с прежней силою.
0: Вот прошло 3 года, 3 месяца и 3 дня. Во всех закромах пусто стало, говорит орел охотнику.
2: Вези меня опять на то самое место, к высокой сосне.
0: Послушался охотник, привез орла к высокой сосне. Взвился орел выше прежнего, сильным вихрем ударил сверху в самое большое дерево и расшиб его в щепки с верхушки до корня. Так весь лес кругом и зашатался.
2: Спасибо тебе, добрый молодец. Теперь воротилась ко мне сила прежняя. Бросай-ка ты лошадь, да садись на крылья ко мне. Понесу я тебя на свою сторону и расплачусь с тобой за все добро.
0: Сел охотник орлу на крылья, полетел орел на синее море и поднялся высоко-высоко.
2: Посмотри,
0: говорит,
2: на синее море. Велико ли? С колесо,
0: отвечает охотник. Тряхнул орел крыльями и сбросил охотника вниз. Дал ему спознать смертный страх и подхватил, не допустя до воды. Подхватил и поднялся с ним еще выше.
2: Посмотри-ка теперь на синее море. Велико ли? С куриное яйцо,
0: отвечает охотник. Тряхнул орел крыльями и опять сбросил охотника вниз. Над самой водой подхватил его и поднялся вверх еще повыше прежнего.
2: Ну теперь посмотри на синее море. Велико ли? Смаковое зернышко.
0: В третий раз тряхнул орел крыльями и сбросил охотника с поднебесья. Да опять-таки не допустил до воды. Подхватил на крылья и спрашивает.
2: Что, добрый молодец, узнал, каков смертный страх? Узнал,
0: говорит охотник.
2: Я уж думал, конец мой пришел. Вот и я так думал, как ты на...

0: кланяйся ей и проси у нее медный ларчик с медными ключиками. А другого ничего не бери, ни злата, ни серебра, ни каменья самоцветного».
1: Пошел охотник в медный город к царице Меденице, Орловой сестрице.
0: «Здравствуй, государыня! Братец твой поклон тебе посылает».
1: «Да откуда ж ты братца моего знаешь?»
0: «Так и так. Кормил я его, больного, раненого, целых 3 года, 3 месяца и 3 дня».
1: «Спасибо, добрый человек. Вот уж тебе злато, серебро, каменье самоцветное. Бери сколько души угодно». Ничего не берет охотник, только просит у царицы медный ларчик с медными ключиками. «Нет, голубчик, не тот сапог, да не на ту ногу надеваешь. Дорого стоит мой ларчик».
0: «А дорого? Так мне ничего не надобно».
1: Поклонился охотник, вышел за городские ворота и рассказал орлу все как есть. Рассердился орел, подхватил охотника и полетел дальше. Летит, шумит по поднебесью.
0: «А ну посмотри, добрый молодец, что позади и что впереди деется».
1: Посмотрел охотник и говорит:
0: «Позади пожар горит, впереди цветы цветут. То медный город горит, а цветы цветут в серебряном».
1: Опустился орел средь поля у серебряного столба. Велит охотнику надпись читать. Прочитал охотник: «За этим столбом стоит город серебряный, на 50 верст вдоль и вширь».
0: «Здесь живет моя средняя сестра»,
1: говорит орел.
0: «Проси у нее серебряный ларчик с серебряными ключиками».
1: Пошел охотник в город, прямо к царице Орловой сестрице. Рассказал ей, как жил у него 3 года, 3 месяца и 3 дня братец ее, недужный, раненый. Как холил он его, поил, кормил, в силу приводил. И попросил за все за это серебряный ларчик и серебряные ключики. «Нет, — говорит царица, — не тот кусок хватаешь. Не равен час подавишься. Бери сколько хочешь злата, серебра, каменья самоцветного, а ларчик мой дорого стоит». Ушел охотник из серебряного города и рассказал орлу все как есть. Рассердился орел, подхватил охотника на крылья широкие и полетел с ним прочь. Опять летит по поднебесью.
0: «А ну-ка, добрый молодец, что позади и что впереди? Позади пожар горит, впереди цветы цветут. То горит серебряный город, а цветы цветут в золотом».
1: Опустился орел средь поля у золотого столба. Велит охотнику надпись читать. Прочитал охотник: «За этим столбом золотой город стоит, на 100 верст вширь и вдоль».
0: «Ступай туда», —
1: говорит орел.
0: «В этом городе живет моя младшая сестра. Проси у нее золотой ларчик с золотыми ключиками».
1: Пошел охотник прямо к царице Орловой сестрице. Рассказал, что знал, и попросил золотой ларчик с золотыми ключиками. Послушала его царица, подумала, головой покачала. «Дорог мне ларчик, — говорит, — а брат дороже». Пошла и принесла охотнику золотой ларчик с золотыми ключиками. Взял охотник дорогой подарок, поклонился царице и вышел за городские ворота. Увидал орел, что дружок его не с пустыми руками идет, и говорит:
0: «Ну, братец, ступай теперь домой, да смотри, не отпирай ларчика, пока до своего двора не дойдешь».
1: Сказал и улетел. В 3-й раз тряхнул орел крыльями

0: охотника с поднебесья. Да опять-таки не допустил до воды. Подхватил на крылья и спрашивает:
1: «Что, добрый молодец, узнал, каков смертный страх?» «Узнал»,
0: — говорит охотник.
1: «Я уж думал, конец мой пришел. Вот и я так думал, как ты на меня ружье наводил. Ну, теперь мы с тобой за зло рассчитались. Давай добром считаться».
0: Полетели они на берег. Летели, летели, близко ли, далеко ли, видят, средь поля медный столб стоит, как жар горит. Пошел орел к низу.
1: «А ну, охотник»,
0: — говорит,
1: — «прочитай-ка, что на столбе написано».
0: Прочитал охотник. «За этим столбом медный город есть, на 25 верст вдоль и вширь».
1: «Ступай в медный город»,
0: — говорит орел.
1: «Тут живет сестра моя старшая. Кланяйся ей и проси у нее медный ларчик с медными ключиками. А другого ничего не бери, ни злата, ни серебра, ни каменья самоцветного».
0: Пошел охотник в медный город к царице-меденице орловой сестрице.
1: «Здравствуй, государыня! Братец твой поклон тебе посылает».
0: «Да откуда ж ты братца моего знаешь?»
1: «Так и так. Кормил я его, больного, раненого, целых 3 года, 3 месяца и 3 дня».
0: «Спасибо, добрый человек. Вот уж тебе злато, серебро, каменье самоцветное. Бери сколько души угодно». Ничего не берет охотник, только просит у царицы медный ларчик с медными ключиками. «Нет, голубчик, не тот сапог, да не на ту ногу надеваешь. Дорого стоит мой ларчик».
1: «А дорого? Так мне ничего не надобно».
0: Поклонился охотник, вышел за городские ворота и рассказал орлу все как есть. Рассердился орел, подхватил охотника и полетел дальше. Летит, шумит по поднебесью.
1: «А ну посмотри, добрый молодец, что позади и что впереди деется».
0: Посмотрел охотник и говорит:
1: «Позади пожар горит, впереди цветы цветут. То медный город горит, а цветы цветут в серебряном».
0: Опустился орел средь поля у серебряного столба. Велит охотнику надпись читать. Прочитал охотник: «За этим столбом стоит город серебряный, на 50 верст вдоль и вширь».
1: «Здесь живет моя средняя сестра»,
0: — говорит орел.
1: «Проси у нее серебряный ларчик с серебряными ключиками».
0: Пошел охотник в город, прямо к царице орловой сестрице. Рассказал ей, как жил у него 3 года, 3 месяца и 3 дня братец ее, недужный, раненый. Как холил он его, поил, кормил, в силу приводил. И попросил за все за это серебряный ларчик и серебряные ключики. «Нет, — говорит царица, — не тот кусок хватаешь. Не ровен час подавишься. Бери сколько хочешь злата, серебра, каменья самоцветного. А ларчик мой дорого стоит». Ушел охотник из серебряного города и рассказал орлу все как есть. Рассердился орел, подхватил охотника на крылья широкие и полетел с ним прочь. Опять летит по поднебесью.
1: «А ну-ка, добрый молодец, что позади и что впереди? Позади пожар горит, впереди цветы цветут. То горит серебряный город, а цветы цветут в золотом».
0: Опустился орел средь поля у золотого столба. Велит охотнику надпись читать. Прочитал охотник: «За этим столбом золотой город стоит, на 100 верст вширь и вдоль».
1: ступай туда,
0: говорит орел.
1: В этом городе живет моя младшая сестра. Проси у нее золотой ларчик с золотыми ключиками.
0: Пошел охотник прямо к царице орловой сестрицы. Рассказал, что знал, и попросил золотой ларчик с золотыми ключиками. Послушала его царица, подумала, головой покачала. «Дорог мне ларчик», — говорит, «а брат дороже». Пошла и принесла охотнику золотой ларчик с золотыми ключиками. Взял охотник дорогой подарок, поклонился царице и вышел за городские ворота. Увидал орел, что дружок его не с пустыми руками идет, и говорит:
1: «Ну, братец, ступай теперь домой, да смотри, не отпирай ларчика, пока до своего двора не дойдешь», —
0: сказал и улетел. «Ступай-ка ты далее по той же тропочке, что ко мне привела, через леса, через овраги, через крутые горы. Под конец дойдешь до двоих ворот. Справа ворота и слева ворота. Не ходи в те, что на засов заперты, иди в те, что на замок замкнуты. Постучи три раза, и ворота сами отворятся. За воротами сад виноград, а в саду пруд изумруд, а в пруду 12 сестер купаются. Обратились они серыми уточками, ныряют, плещутся, а платья их на берегу лежат. 11 вместе, а 12 особая в сторонке. Возьми ты это платьице и спрячься. Вот выйдут из воды сестрицы, оденутся, да и прочь пойдут. 11 пойдут, а 12 станет плакать, одежу свою искать. Не найдет и скажет: «Отзовись, кто мое платье взял, тому дочкой покорной буду». А ты молчи. Она опять скажет: «Кто мое платье взял, тому сестрицей ласковой буду». Ты все молчи. Тогда она скажет: «Кто мое платье взял, тому женою верною буду». Как услышишь такие слова, отзовись и отдай ей платье. А что далее будет, про то не скажу. Сам узнаешь и мне расскажешь».
2: Поклонился Иван Бабе-Яге, попрощался с ней и пошел по тропинке. Долго ли, коротко ли, ведром ли, погодкой ли, дошел он до двоих ворот. Отворились перед ним ворота, и увидел он сад виноград, а в саду пруд изумруд, а в пруду серые уточки купаются. По сказанному, как по писанному. Подкрался Иванушка и унес то платьице, что в сторонке лежало. Унес и схоронился за деревом. Вышли уточки из воды, обратились с девицами. Одна другой краше, а младшая, 12-я, всех лучше, всех пригожие. Оделись 11 сестер и прочь пошли, а младшая на берегу осталась. Ищет платье свое, плачет, не может найти. Вот и говорит она: «Скажись, отзовись, кто мое платье взял, буду тебе дочкой покорную». Не отзывается Иван. «Буду тебе сестрицей ласковой». Молчит Иван. «Буду тебе женой верною». Тут вышел Иван из-за дерева.
1: «Бери свое платье, краснодевица».
2: Взяла она платье, а Иванушке дала золотое колечко обручальное. «Ну, скажи мне теперь, добрый молодец, как тебя по имени звать и куда ты путь держишь?»
1: «Родители Иваном звали, а путь держу к царю морскому, хозяину водяному».
2: «Вот ты кто! Что ж долго не приходил? Батюшка мой, хозяин водяной, крепко на тебя гневается. Ну, ступай по этой дороге, приведет она тебя в подводное царство. Там меня и найдешь. Я ведь подводного царя дочка, Василиса Премудрая». Обернулась она опять уточкой и улетела от Ивана. А Иван пошел в подводное царство. Приходит, смотрит, и там свет такой, как у нас. И там поля, и луга, и рощи зеленые, и солнышко греет, и месяц светит. Призвали его к морскому царю. Закричал морской царь:
3: «Что так долго не бывал? Не за твою вину, а за отцовский грех. Вот тебе служба невеликая. Есть у меня пустошь на 30 верст вдоль и поперек. Одни рвы, буераки, да каменье острое, чтобы к завтраму было там, как ладонь гладко, и была рожь посеяна, и выросла за ночь так высока и густа, чтобы галка схорониться могла. Сделаешь — награжу, не сделаешь — голова с плеч».
2: Закручинился Иванушка, идет от царя невесел, ниже плеч голову повесил. Увидала его из терема высокого Василиса Премудрая и спрашивает: «О чем, Иванушка, кручинишься?» Отвечает ей Иван:
4: «Как не кручиниться? Приказал мне твой батюшка за одну ночь сравнять рвы, буераки и каменье острое, а пустошь рожью засеять, и чтобы к утру та рожь выросла и могла в ней галка спрятаться».
2: «Это еще не беда, беда впереди будет. Ложись-ка спать, утро вечера мудренее». Послушался Иван, лег спать. А Василиса Премудрая вышла на крылечко и крикнула громким голосом: «Гей вы, слуги мои верные! Равняйте рвы глубокие, сносите каменье острое, засевайте поле рожью отборную, чтобы к утру поспело». Проснулся на заре Иванушка, глянул — все готово. Нет ни рвов, ни буераков. Стоит поле, как ладонь гладкая, и колышется на нем рожь, да такая густая и высокая, что галка схоронится. Пошел к морскому царю с докладом.
3: «Ну, спасибо тебе,
2: — говорит морской царь,
3: — сумел ты мне службу сослужить. Вот тебе и другая работа. Есть у меня 300 скирдов. В каждом скирду по 300 копен. Все пшеница белоярая. Обмолоти ты мне к завтраму всю пшеницу чисто-начисто до единого зернышка. А скирдов не ломай и снопов не разбивай. Коли не сделаешь, голова с плеч долой».
2: Пуще прежнего закручинился Иван. Идет по двору невесел, ниже плеч голову повесил. «О чем горюешь, Иванушка?» — спрашивает его Василиса Премудрая. Рассказал ей Иван про свою новую беду. «Это еще не беда, беда впереди будет. Ложись-ка спать, утро вечера мудренее». Лег Иван, а Василиса Премудрая вышла на крылечко и закричала громким голосом: «Гей вы, муравьи ползучие! Сколько вас на белом свете не есть, все ползите сюда и выберите зерно из батюшкиных скирдов чисто-начисто до единого зернышка». Поутру зовет к себе Ивана морской царь.
3: «Сослужил службу, сынок?»
4: «Сослужил, царь-государь».
3: «Пойдем поглядим».
2: Пришли на гумно. Все скирды стоят нетронуты. Пришли в житницы, все закрома полнехоньки.
3: «Ну, спасибо, брат», —
2: говорит морской царь.
3: «Сослужил ты мне и другую службу. вот же тебе и третья. Это будет последняя. Сделай мне за ночь церковь из воску чистого, чтобы к утренней заре готова была. Сделаешь? Выбирай любую из дочек моих. Сам в эту церковь венчаться пойдешь. Не сделаешь? Голову долой.
2: Опять идет Иван по двору и слезами умывается. «О чем горюешь, Иванушка?» — спрашивает его Василиса Премудрая.
4: «Как не горевать? Приказал мне твой батюшка за одну ночь сделать церковь из воску чистого».
2: «Ну, это еще не беда. Беда впереди будет. Ложись-ка спать. Утро вечера мудренее». Послушался Иван, лег спать, а Василиса Премудрая вышла на крыльцо и закричала громким голосом: «Гей вы, пчелы работящие! Сколько вас на белом свете не есть, все летите сюда! Слепите мне из воску чистого церковь высокую, чтобы к утренней заре готова была, чтобы к полудню мне в ту церковь венчаться идти». Поутру встал морской царь, глянул в окошко, стоит церковь из воску чистого, так и светится на солнышке, будто лампадка.
3: «Ну, спасибо тебе, добрый молодец. Каких слуг у меня не было, а никто не сумел лучше тебя угодить. Есть у меня 12 дочерей. Выбирай себе в невесты любую. Угадаешь до 3 раз одну и ту же девицу, будет она тебе женой верною. Не угадаешь? Голову с плеч».
4: «Ну, это дело нетрудное», —
2: думает Иванушка. Идет от царя, сам усмехается. Увидала его Василиса Премудрая, расспросила про все и говорит: «Уж больно ты прост, Иванушка. Задача тебе дана нелегкая. Обернет нас батюшка кобылицами и заставит тебя невесту выбирать. Ты смотри, примечай. На моей уздечке одна блесточка потускнеет. Потом выпустит он нас голубицами. Сестры будут тихохонько гречиху клевать, а я нет-нет и взмахну крылышком. В третий раз выведет у нас девицами, одна в одну и красой, и статью, и волосом, и голосом. Я нарочно платочком махну, потому меня и узнавай». Как сказано, вывел морской царь 12 кобылиц одна в одну и поставил в ряд.
3: «Любую выбирай».
2: Поглядел Иван зорко, видит, на одной уздечке блесточка потускнела. Схватил за ту уздечку и говорит:
3: «Вот моя невеста. Дурную берешь. Можно и получше выбрать. Ничего, мне и эта хороша. Выбирай в другой раз».
2: Выпустил царь 12 голубиц, перо в перо, и насыпал им гречихи. Приметил Иван, что одна голубка все крылышком потряхивает, и хвать ее за крыло.
4: «Вот моя невеста!»
3: «Не тот кул схватаешь, скоро подавишься. Выбирай в третий раз».
2: Вывел царь 12 девиц, одна в одну и красой, и статью, и волосом, и голосом. Нипочем бы не узнать. Да одна из них платочком махнула. Схватил ее Иван за руку.
4: «Вот моя невеста!»
3: «Ну, братец, —
2: говорит морской царь, —
3: я хитер, а ты еще похитрее меня».
2: И отдал за него Василису Премудрую замуж. Ни много ни мало прошло времени, стосковался Иван по своим родителям, захотелось ему на Святую Русь. «Что не весел муж дорогой?» — спрашивает Василиса Премудрая.
4: «Ах, жена моя любимая, видел я во сне отца с матерью, дом родной, сад большой, а по саду детки бегают. Может, то братья мои да сестры милые, а я их наяву и не видывал».
2: Опустила голову Василиса Премудрая. «Вот когда беда пришла. Если уйдем мы, будет за нами погоня великая. Сильно разгневается морской царь, лютой смерти нас предаст. Да делать нечего, надо ухитряться». Смастерила она трех куколок, посадила по углам в горнице, а дверь заперла крепко-накрепко. И побежали они с Иванушкой на Святую Русь. Вот утром ранехонько приходят от морского царя посланные молодых подымать, во дворец к царю звать. Стучатся в двери.
5: «Проснитесь, пробудитесь, вас батюшка зовет».
6: «Еще рано, мы не выспались»,
2: отвечает одна куколка. Час прошел, другой прошел, опять посланный в дверь стучит.
5: «Не пора время спать, пора время вставать».
6: «Погодите, вот встанем да оденемся», отвечает другая куколка.
2: В третий раз приходят посланные. «Царь, где морской, гневается, зачем они так долго прохлаждаются?»
6: «Сейчас будем»,
2: говорит третья куколка. Подождали, подождали присланные, и давай опять стучаться. Нет отзыва, нет отклика. Выломали они дверь, глядят, а в тереме пусто. Только куклы по углам сидят. Доложили про то морскому царю. Разгневался он и послал во все концы погоню великую. А Василиса Премудрая с Иванушкой уже далеко-далеко. Скачут на борзых конях без остановки, без роздыху. «Ну-ка, муж дорогой, припади к сырой земле да послушай, нет ли погони от морского царя?» Соскочил Иван с коня, припал ухом к земле и говорит.
4: «Слышу я людскую молвь и конский топот».
2: «Это за нами гонят», говорит Василиса Премудрая и оборотила коней зеленым лугом, Ивана старым пастухом, а сама сделалась кудрявою овечкой. Наезжает погоня.
5: «Эй, старичок, не проскакал ли здесь добрый молодец с красной девицей?»
7: «Нет, люди добрые»,
2: отвечает Иван.
7: 40 лет пасу я на этом месте. Ни одна птица мимо не пролетывала. Ни один зверь мимо не прорыскивал».
2: Воротилась погоня назад.
4: «Царь-государь, никого мы в пути не наехали. Видели только, пастух овечку пасет».
2: Разгневался морской царь, закричал громким голосом.
5: «Эх вы, недогадливые! Скачите вдогон, привезите мне овечку, а пастух и сам придет».
2: Поскакала погоня царская. А Иван с Василисой Премудрой тоже не мешкают, торопят коней. Полдороги позади лежит, полдороги спереди стелется. Говорит Василиса Премудрая. «А ну, муж дорогой, припади к земле да послушай, нет ли погони от морского царя?» Слез Иван с коня, припал ухом к земле и говорит.
4: «Слышу я конский топот и людскую молвь».
2: «Это за нами гонят», говорит Василиса Премудрая. Сама сделалась часовенкой, коней оборотила деревьями, а Иванушку стареньким попом. Вот наезжает на них погоня.
5: «Эй, батюшка, не проходил ли мимо пастух с овечкою?»
7: «Нет, люди добрые, 40 лет я в этой часовне служу. Ни одна птица мимо не пролетывала, ни один зверь не прорыскивал».
2: Повернула погоня назад.
4: «Царь-государь, не нашли мы пастуха с овечкою? Только в пути и видели, что часовню да попа старого».
2: Пуще прежнего разгневался морской царь.
5: «Эх вы, малоумные! Вам бы часовню разломать да сюда привезти, а поп и сам бы пришел».
2: Снарядился он, вскочил на коня
0: и поскакал вдогон за Иваном и Василисой Премудрою. А те уже далеко уехали, почитай, вся дорога позади лежит. Вот опять говорит Василиса Премудрая: «Муж дорогой, припади к земле, не слыхать ли погони?» Слез Иван с коня, припал ухом к сырой земле и говорит:
4: «Дрожит земля от топота конского».
0: «Это сам царь морской скачет», говорит Василиса Премудрая. И сделалась речкою. Коней обратила речной травой, а Ивана окунем. Прискакал морской царь, поглядел, да сразу узнал, что за речка течет, что за окунь в воде плещется. Усмехнулся он и говорит:
5: «Коли так, будь же ты речкою ровно 3 года, летом пересыхай, зимой замерзай, по весне разливайся».
0: Повернул коня и поскакал обратно в свое подводное царство. Заплакала речка, зажурчала: «Муж мой любимый, надо нам расстаться. Ступай ты домой, да смотри, никому целовать себя не позволяй, кроме отца да матери. А коли поцелует тебя кто, забудешь меня». Пришел Иван домой, а дому не рад. Поцеловался с отцом, с матерью, а больше ни с кем. Ни с братом, ни с сестрою, ни с кумом, ни с кумой. Живет, ни на кого не глядит. Вот и год прошел, и 2, и 3 к концу подходит. Лег как-то раз Иванушка спать, а дверь позабыл запереть. Зашла в горницу сестра его меньшая, увидела, что он спит, наклонилась и поцеловала его. Проснулся Иван, ничего не помнит, все забыл. Забыл и Василису Премудрую, словно и в мыслях не бывало. А через месяц просватали Ивана и начали свадьбу готовить. Вот как стали пироги печь, пошла одна девка по воду, наклонилась к речке, воды зачерпнула, да так и обмерла. Глядит на нее снизу, глаза в глаза, девица-красавица. Побежала девка домой, рассказала встречному-поперечному про такое чудо. Пошли все на реку, да только ничего не нашли. И речка пропала, не то в землю ушла, не то высохла. А как вернулись домой, видят, стоит на пороге девица-красавица. «Я, — говорит, — помогать вам пришла. Свадебные пироги печь буду». Замесила она тесто круто, слепила 2 голубков и посадила в печь. «Угадай-ка, хозяюшка, что с этими голубками будет?»
6: «А что будет? Съедим их, и все тут?»
0: «Нет, не угадала». Открыла девица печь, и вылетели оттуда голубь с голубкой. Сели на оконце и заворковали. Говорит голубка голубку: «Что ж ты, забыл, как была я овечкою, а ты пастухом?»
4: «Забыл, забыл».
0: «Что ж ты, забыл, как была я часовенкой, а ты попом?»
4: «Забыл, забыл».
0: «Что ж ты, забыл, как была я речкою, а ты окуньком?»
4: «Забыл, забыл».
0: «Коротка же у тебя память, голубок. Забыл ты меня, как Иванушка Василису Премудрую». Услыхал эти слова Иванушка и все припомнил. Взял он Василису Премудрую за руки белые и говорит отцу с матерью:
4: «Вот жена моя верная, а другой мне не надобно. Ну, коли есть у тебя жена, так совет вам да любовь».
0: Новую невесту одарили и домой отпустили. А Иванушка с Василисой Премудрою
2: стали жить-поживать, добра наживать. Много воды с тех пор утекло, а они все живут, да хлеб жуют.
8: Одна сказка закончилась, пусть начнется другая.

ребята. Вот уже два дня мы читаем вам сказки английского писателя Рэдьярда Киплинга. С его помощью вы узнали, откуда у кита такая глотка, отчего у верблюда горб. А сегодня мы расскажем, откуда у носорога шкура. Слушайте. В некотором царстве, в некотором государстве, на Красном море, у самого берега стоял необитаемый остров. На острове жил Парс, а у Парса была шапка, и она блестела на солнце, как солнце. Только и было добра у Парса, что шапка, да нож, да печка. А вам печку трогать руками нельзя. И вот один раз взял Парс изюму, и муки, и воды, и слив, и сахару, и всякой всячины, смешал все в кучу и сделал себе пирог. Великолепнейший волшебный пирог в 20 сантиметров длины, 30 сантиметров ширины. И поставил его на печку. Ему, значит, можно было подходить к этой печке. И так он пек этот пирог, что тот зарумянился, и дух от него пошел восхитительный. Но только Парс открывает рот и хочет съесть свой пирог, смотрит, идет носорог. А у носорога на носу рог, и глазки у него поросячьи, и манеры у него очень плохие. В те времена носороги носили шкуру в обтяжку, без единой складочки, и очень смахивали на деревянных игрушечных, только были, понятно, крупнее. Все же они и теперь невоспитанные, и прежде были невоспитанные, и всегда будут невоспитанные. Носорог сказал «Угу». И покинул Парс пирог, и бросился к пальме, и в чем был, полез на верхушку. А был он в одной только шапке, и шапка блестела на солнце, как солнце. И ткнул носорог его печку носом, и печка перевернулась вверх дном, и покатился пирог по песку, и поддел носорог пирог на рог и стал его есть. А севший ушел в безлюдную, необитаемую пустыню по соседству с островами Мазандеран, Сокотра и мысами Великого Равноденствия. Тогда Парс слез с дерева, поставил печку на ножки и проговорил такое заклятие. «Если шкура тебе дорога, не бери пирога на рога». И ах, это было неспроста. Потому что прошло 5 недель, и в Красном море наступила жара, и каждый стал сбрасывать с себя всю одежду. Парс сбросил с себя шапку, а носорог шкуру, перекинул ее через плечо и пошел купаться. Тогда еще шкура у носорога застегивалась на животе на 3 пуговицы и была похожа на резиновый плащ. Встретив Парса, носорог ни слова не сказал о его пироге, потому что, повторяю, он был очень невоспитанный прежде, теперь и всегда. Переваливаясь, он прямо полез в воду и стал пускать через нос пузыри, а шкуру оставил на берегу. Идет Парс мимо и видит шкура. Улыбнулся Парс хитрой улыбкой раз и другой, потом 3 раза протанцевал вокруг шкуры, потирая от радости руки. Потом он бросился к своему жилью и набрал полную шапку крошек, оставшихся от пирога. Парс только и ел, что пироги, а крошек никогда не выметал. И он взял эту шкуру, и он смял эту шкуру, и потер эту шкуру, и простер эту шкуру, и набил ее снизу доверху засохшими, жесткими, черствыми, колючими крошками и горелыми изюминками. Потом
взобрался на свою высокую пальму и стал поджидать, чтобы носорог вышел из воды и напялил свою шкуру на себя. Носорог так и сделал. Он застегнулся на три пуговицы, и тотчас же его зацарапало, как царапают крошки в кровати. Ему захотелось почесаться, но от этого стало еще хуже. Грохнулся он тогда об землю и пошел кататься по земле. И катался, и катался, и катался. И чем больше катался, тем больше донимали его крошки. И все хуже, и хуже, и хуже. Кинулся носорог к пальме и стал тереться в нее. И терся, и терся, и терся. И так долго он терся, и так сильно он терся, что натер себе на шкуре большую складку. Одну над плечами и другую складку на животе, где прежде были пуговицы. Но он оттер эти пуговицы прочь. И еще натер складки у себя на ногах. И это очень испортило его характер, но не избавило его от крошек. Крошки остались у него за шкурой и царапали, как ни в чем не бывало. И он пошел домой, весь исцарапанный и ужасно сердитый. И с тех пор до сегодня у каждого носорога очень толстые складки на шкуре и очень скверный характер. И все потому, что за шкурой у него крошки от пирога. А Парс спустился с пальмы, нахлобучил шапку, блестевшую на солнце, как солнце, и ушел с того места прочь по направлению к Оротаву, Амигдале, верхним долинам Анантариво и болотам Сонапута.

0: Шибарша. Ай, потешить вас сказочкой! А сказочка чудесная, есть в ней дивы дивные, чудо чудные. А батрак Шибарша из плутов плут. Уж как взялся за гуш, так неч сказать на все дюш. Пошел Шибарша по батракам жить, то есть в батраках. Да година настала лихая, ни хлеба никакого, ни овощей не родилось. Вот и думает думу хозяин, думу глубокую, как разогнать злую кручину, чем жить-поживать, откуда деньги брать. «Эх, не тужи, хозяин, — говорит ему Шибарша, — был бы день, хлеб да деньги будут». И пошел Шибарша на мельничную плотину. Авось, думает, рыбки поймаю, продам, а вот и деньги. Эге, да веревочки-то нет на удочку, постой, сейчас совью. Выпросил у мельника горсть пеньки, сел на бережку и ну вить уду. Вил-вил, а из воды прыг на берег мальчик в черной курточке да в красной шапочке. «Дядюшка, что ты здесь поделываешь?» — спросил он.
1: «А вот веревку вью».
0: «Зачем?»
1: «Да хочу пруд вычищать, да вас, чертей, из воды таскать».
0: «И нет, погоди маленько, я пойду скажу дедушке». Чертенок нырнул вглубь, а Шибарша принялся снова за работу. «Погоди, — думает, — сыграю я с вами окаянными штуку, принесете вы мне и злато, и серебра». И начал Шибарша копать яму. Выкопал и наставил на нее свою шапку с вырезанной верхушкой.
1: «Шибарша, а Шибарша, дедушка говорит, чтобы я с тобой сторговался. Что возьмешь, чтобы нас из воды не таскать?»
2: «Да вот эту шапочку насыпьте полна злата и серебра».
0: Нырнул чертенок в воду, воротился назад.
1: «Дедушка говорит, чтобы я с тобой сперва поборолся».
2: «О, да, где ж тебе, молокосос, со мной бороться? Да ты не сладишь с моим средним братом Мишкою».
1: «А где твой Мишка?»
2: «А вон, смотри, отдыхает в яру под кустиком».
1: «Как же мне его вызвать?»
2: «А ты пойди да ударь его по боку, так он сам и встанет».
0: Пошел чертенок в яр, нашел медведя и хватил его дубинкой по боку.
2: Поднялся Мишка на дыбки, скрутил чертенка так, что у него все кости затрещали, на силу вырвался из медвежьих лап, прибежал к водяному старику.
1: «Ну, дедушка, — сказывает он в испуге, — у Шибарши есть средний брат Мишка, схватился был со мною бороться, аж на косточки у меня затрещали. Что ж было бы, если б сам-то Шибарша стал бороться?»
2: «Ступай, попробуй побегать с Шибаршой в запуске, кто кого обгонит».
0: И вот мальчик в красной шапочке опять подле Шибарши. Передал ему дедушкины речи, а тот ему в ответ:
2: «Да куда тебе со мной в запуске бегать? Мой маленький брат Заинька и тот тебя далеко за собой оставит».
1: «А где твой брат Заинька?»
2: «Да вон в травке лег, отдохнуть захотел. Подойди к нему поближе, да тронь за ушко, вот он и побежит с тобою».
0: Побежал чертенок Заиньке, тронул его за ушко. Заяц так и прыснул, чертенок было вслед за ним.
1: «Постой, постой, Заинька, дай с тобой поравняться, эх!» Ушел.
2: «Ну, дедушка, — говорит водяному, — я был бросился резво бежать, куды и поравняться не дал, а то еще не сам Шибарша, а меньшой его брат бегал».
3: Проворчал старик, нахмурив брови: «Ступай к Шибарше и попробуйте, кто сильнее свистнет».
1: «Шибарша, Шибарша, дедушка велел попробовать, кто из нас крепче свистнет».
2: «Ну, свистни ты прежде».
0: Свистнул чертенок, да так громко, что Шибарша на силу на ногах устоял, а с дерев так листья и посыпались.
2: «Хорошо свистишь, — говорит Шибарша,
1: — а все не по-моему. Как я свистну, тебе на ногах не устоять, а уши твои не вынесут. Ложись ничком наземь да затыкай уши пальцами».
4: Лег чертенок ничком на землю и заткнул уши пальцами.
1: Шабарша взял дубину, да со всего размаху, как хватит его по шее, а сам посвистывает.
4: «Ох, дедушка, дедушка, да как же здорово свистнул шабарша! Аж на у меня искры из глаз посыпались, еле с земли поднялся, а на шее да на пояснице, кажись, все косточки поломались!»
3: «Ого! Не силен, знать ты, бесенок! Поди-ка возьми там в тростнике мою железную дубину, да попробуйте, кто из вас выше вскинет ее на воздух».
4: Взял чертенок дубину, взвалил ее на плечо и пошел к шабарше. «Ну, шабарша, дедушка велел в последний раз попробовать, кто из нас выше вскинет на воздух эту дубину».
1: «Ну, кидай ты прежде, а я посмотрю».
4: Вскинул чертенок дубину, высоко-высоко полетела она, словно точка в вышине чернеет. На силу дождались, пока на землю упала.
3: Взял шабарша дубину, тяжела.
1: Поставил ее, наконец, ноги, оперся ладонью и начал пристально глядеть на небо.
4: «Что ж ты не бросаешь? Чего ждешь?» — спрашивает чертенок.
1: «Жду... Когда вон эта тучка подойдет, я на нее дубину вскину. Там сидит мой братец-кузнец, и ему железо на дело пригодится».
4: «Э, нет, шабарша, не бросай дубину на тучку, а то дедушка рассердится!» Выхватил бесенок дубину и нырнул к дедушке.
3: Дедушка, как услыхал от внучка, что шабарша чуть-чуть не закинул его дубины, испугался не на шутку и велел таскать из омута деньги да откупаться.
4: Чертенок таскал, таскал деньги, много уж перетаскал, а шапка все не полна. «Ну, дедушка, на диво у шабарши шапочка! Все деньги в нее перетаскал, а она все еще пуста! Теперь остался твой последний сундучок!»
1: «Неси его скорее! Веревку-то он вьет?»
4: «Вьет, дедушка!»
1: «То-то!
3: Нечего делать! Почал чертенок заветный дедушкин сундучок, стал насыпать шабаршову шапочку, сыпал, на силу дополнил. С той поры, с того времени, зажил батрак на славу. Звали меня к нему мед пиво пить, да я не пошел. Мед, говорят, был горек, а пиво мутно. Отчего бы такая притча?»
5: Сказка ФМ.
6: «Мальчик с пальчик». Жили старик со старухою. Раз старуха рубила капусту и нечаянно отрубила себе палец. Завернула она его в тряпку и положила на лавку. Вдруг услышала: кто-то на лавке плачет. Развернула тряпку, а в ней лежит мальчик ростом с пальчик. Удивилась старуха, испугалась: «Ты кто таков?»
7: «Я твой сынок, народился из твоего мизинчика».
6: Взяла его старуха, смотрит: мальчик крохотный, еле от земли видно. И назвала его «мальчик с пальчик». Стал он у них расти. Ростом мальчик не вырос, а разумом умнее большого оказался. Вот он раз и говорит:
7: «Где мой батюшка?»
6: «Поехал на пашню».
7: «Я к нему пойду, помогать стану».
6: «Ступай, дитятка». Пошел он на пашню.
7: «Здравствуй, батюшка!»
6: Осмотрелся старик кругом.
8: «Что за чудо? Голос слышу, а никого не вижу. Кто таков говорит со мной?»
7: «Я, твой сынок, пришел тебе помогать пахать. Садись, батюшка, закуси, да отдохни маленько».
6: Обрадовался старик, сел обедать. А мальчик с пальчик залез лошади в ухо и стал пахать. А отцу наказал:
7: «Коли кто будет торговать меня, продавай смело. Небось не пропаду, назад домой приду».
6: Вот едет мимо барин, смотрит и дивуется. Конь идет, саха орет, а человека нет.
8: «Это еще видом не видано, слыхом не слыхано, чтобы лошадь сама собой пахала».
6: Старик говорит барину:
9: «Что ты, разве ослеп? То у меня сын пашет.
8: Продай мне его».
9: «Нет, не продам. Нам только и радости со старухой, только и утехи, что мальчик с пальчик».
8: «Продай, дедушка».
9: «Ну, давай 1000 рублей».
8: «Что так дорого?»
9: «Сам видишь, мальчик мал, да удал, на ногу скор, на посылку легок».
6: Барин заплатил 1000 рублей, взял мальчика, посадил в карман и поехал домой. А мальчик с пальчик прогрыз дыру в кармане и ушел от барина. Шел-шел, и пристигла его темная ночь. Спрятался он под былинку подле самой дороги и уснул. Набежал голодный волк и проглотил его. Сидит мальчик с пальчик в волчьем брюхе, живой, и горе ему мало. Плохо пришло серому волку. Увидит он стадо, овцы пасутся, пастух спит, а только подкрадется овцу унести. Мальчик с пальчик и закричит во все горло:
7: «Пастух, пастух, овечий дух! Спишь, а волк овцу тащит!»
6: Пастух проснется, бросится бежать на волка с дубиною, а еще притравит его собаками, а собаки, ну его рвать, только клочья летят. Еле-еле уйдет серый волк. Совсем волк отощал, пришлось пропадать с голоду. Просит он мальчика с пальчик:
8: «Вылези».
7: «Довези меня домой, к отцу, к матери». «Так вылезу».
6: Делать нечего, побежал волк в деревню, вскочил прямо к старику в избу. Мальчик с пальчик тотчас выскочил из волчьего брюха.
7: «Бейте волка! Бейте серого!»
6: Старик схватил кочергу, старуха ухват и давай бить волка. Тут его и порешили, сняли кожу да сынку тулуп сделали.

В некотором царстве, в некотором государстве жил-был матрос. Служил царю верно, вел себя честно, у начальства был в почете. Отпросился он раз с корабля походить по городу, надел свой бушлат и пошел в трактир. Сел за стол и потребовал себе лучших вин и закусок. Ест, пьет, прохлаждается. Уж стол ломится, а матрос все не унимается. То того, то другого спрашивает. «Послушай, служба, — говорит ему трактирщик, — а есть ли у тебя чем рассчитаться?» «Эх, братец, ты что ли не веришь мне? Да у меня денег куры не клюют!» Тотчас вынул из кармана золотой, бросил на стол и говорит: «На, получай!» Трактирщик взял золотой, высчитал все как следует и приносит сдачу. А матрос ему: «Что там за сдача, братец? Возьми себе на водку!» На другой день опять отпросился матрос, зашел в тот же трактир и прогулял еще золотой. На третий день тоже. И стал он ходить туда чуть ли не каждый день. И все платит золотыми, а сдачи не берет. Дает трактирщику на водку. Стал трактирщик сомневаться, что бы это значило. «Поди, как сорит матрос деньгами!» Полную шкатулку золота натаскал. Жаловни у них не раскрутишься? Верно, он где-то казну обобрал. Надо начальству про то донести. Не ровен час, еще в беду попадешь. Вот и доложил трактирщик офицеру, а тот довел до самого генерала. Генерал потребовал к себе матроса. «Признавайся, — говорит, — по совести, отколь золото брал?» «Да этого золота во всякой помойной яме много!» «Что ты врешь?» «Никак нет, ваше превосходительство! Не вру я! А трактирщик пусть покажет он то золото, что от меня получил!» Сейчас принесли шкатулку, открыли, а она полнехонько костяшек. «Как же, братец, ты платил золотом, а очутились костяшки? Покажи мне, как ты это сделал?» Матрос глядь в окно и с лица переменился. «Ах, ваше превосходительство! Ведь нам смерть приходит!» Глядит генерал, а в окна и в двери так вода и хлынула. Все выше да выше, аж под горло подпрыгнула.

0: плывет мимо елик. Зацепился за крышу и остановился.
1: «Ваше превосходительство», — говорит матрос, — «садитесь скорее в елик, да поплывем, может, и уцелеем, авось воды убудет».
0: Сели оба в елик, и понесло их ветром по воде. День плывут, другой плывут, а на третий день вода убывать стала, да так скоро! Кругом сухо стало. Вышли они из елика, спросили у добрых людей, как зовется та страна и далеко ль их занесло. А занесло их в 39 земель, в 30-е царство. Народ все чужой, незнакомый. Как попасть в свою землю? Денег при себе ни гроша не имеют. Матросы говорит:
1: «Надо наняться в работники, да заработать деньжонок. Без того и думать нечего домой воротиться». «Хорошо тебе, братец, ты давно к работе привычен, а мне каково? Сам знаешь, что я генерал, работать-то не умею».
0: «Ничего, я такую работу найду, что и умений не надо». Побрели в деревню и стали в пастухи наниматься. Подрядили их на целое лето. Матрос пошел за старшего пастуха, а генерал за подпаска. Так до самой осени и последней деревенскую скотину. После того собрали с мужиков деньги и стали делиться. Матрос разделил деньги поровну. Сколько себе, столько и генералу. Вот генерал видит, что матрос равняет его с собой. Стал на это обижаться и говорит:
1: «Что ты меня с собой равняешь? Ведь я генерал, а ты всего простой матрос».
0: «Как бы не так. Мне бы разделить на три части, две себе взять, а с вас и одной довольно. Ведь я настоящим пастухом был, а вы под паском». Генерал осерчал и принялся всячески ругать матроса. А матрос крепился, размахнулся, да как толкнет его в бок.
1: «Очнитесь, ваше превосходительство!»
0: Генерал очнулся, смотрит, все по-старому. Как был в своей комнате, так и не выходил из ней. Не захотел он больше судить матроса.

0: Жар-птица. У царевны Марьяны была нянька Дарья. Пошла Дарья на базар, купила канареечную птичку и повесила на окно. Царевна Марьяна в кровати лежит и спрашивает: «Нянька, а как птицу зовут?»
1: «Канареечная».
0: «А почему?»
1: «Потому что конопляное семя ест».
0: «А где ее дом?»
1: «На солнышке».
0: «А зачем она ко мне прилетела?»
1: «Чтобы тебе песни петь, чтобы ты не плакала».
0: «А если заплачу?»
1: «Птичка хвостом тряхнет и улетит».
0: Жалко стало царевне с птичкой расставаться. Глаза Марьяна потерла и заплакала.
1: А птичка хвостом тряхнула, открыла клетку, шмык за окно и улетела.
0: Принялась Дарья царевне Марьяне глаза фартуком вытирать и говорит: «Не плачь, я сбегаю, великана Веньку позову, он птичку нам поймает».
2: Пришел высокий великан Венька о четырех глазах. Два глаза видно, а два не видно. Постоял Венька и говорит: «Я есть хочу».
0: Принесла ему Дарья горшок каши. Великан кашу съел и горшок съел. Нашел нянькины башмаки и башмаки съел. Такой был голодный. Рот вытер и убежал. Прибегает великан в Марьянин сад, а в саду на яблоне канареечная птичка сидит и клюет.

0: Берет красные яблоки. Великан и думает, что ему сначала схватить яблоко или птичку. И пока думал, явился лютый медведь и говорит: «Ты зачем киноречную птицу ловишь? Я тебя съем!» И стал медведь лапой землю скрести. Великан испугался, сел на дом и ноги поджал, а птичка шмык в кусты и улетела за озеро. Огорчился великан и принялся думать, как ему медведя перехитрить. Придумал. Нарочно испугался и закричал: «Ой, рыжий бык бежит! Ой, боюсь!» Медведь одного только рыжего быка и боялся на свете. Сейчас же лег на бок и морду в кусты засунул, спрятался. А великан с крыши слез и к озеру побежал. Озеро было длинное, не перейти, а на той стороне на ветке птичка сидит. Великан был догадливый, сейчас же лег на берег и стал озеро пить. Пил, пил, пил, пил и выпил все озеро вместе с лягушками. Встал на четвереньки и побежал за птичкой по сухому дну. А птичка дальше в темный лес улетела. Неудобно великану по лесу идти. Деревья за подмышки задевают. Озеро в животе с лягушками плещется. И настает темный вечер. По вечерам лягушки квакать привыкли. Великан испугался, стал аиста звать. Проснулся белый аист. Стоял он на одной ноге, на сухом пеньке. Глаза протер, подождал, пока луна взойдет, чтобы виднее было. Подлетел к великану и говорит: «Раскрой рот». Великан раскрыл рот, аист туда голову сунул, поймал лягушонка и проглотил. Тогда кричит из живота лягушиный царь: «Прогони белого аиста, я тебе сундучок подарю, без него птички не поймаешь». Великан знал, что лягушиный царь честный, рот закрыл и говорит: «Уходи, белый аист, чай уж наелся». А лягушиный царь вылез в великанов рот, лапой подал хрустальный сундучок и объяснил: «В сундуке туча, в туче с одного краю молния, с другого дождик. Сначала погрозись, потом открывай, птица сама и поймается». Обрадовался великан, взял сундучок и дальше побежал за киноречной птичкой. А птичка через темный овраг летит и через высокую гору, и великан через овраг лезет и на гору бежит, пыхтит, до того устал, и язык высунул, и птичка язык высунула. Великан и кричит птичке: «Царевна Марьяна приказала тебя поймать. Остановись, а то сундучок открою». Не послушалась птичка великана, только ногой по ветке топнула. Тогда великан открыл сундучок. Вылетела из сундучка сизая туча, кинулась к птичке и заворчала. Испугалась птичка, закричала жалобно и мотнулась в кусты. И туча в кусты полезла, птичка под корень, и туча под корень. Взвелась птичка в небо, а туча еще выше, да как раскатилась громом и ударила в птичку молнией. Трах-тарарах-тах-тах-тах-тах. Перевернулась птичка, посыпались с нее киноречные перья, и вдруг выросли у птицы 6 золотых крыльев и павлиний хвост. Пошел от птицы яркий свет по всему лесу. Зашумели деревья, проснулись птицы. Ночные русалки с берега в воду попрыгали и закричали звери на разные голоса: «Жар птица! Жар птица!» А туча напыжилась и облила жар птицу мокрым дождем. Замочил дождик золотые крылья жар птицы и павлиний хвост, сложила она мокрые крылья и упала в густую траву. И стало темно. Ничего не видно. Великан в траве пошарил, схватил жар птицу, сунул за пазуху и побежал к царевне Марьяне. Царевна Марьяна привередничала, губы надула сковородником, пальцы растопырила и хныкала: «Я, нянька, без киноречной птички спать не стану, не хочу и не буду». Вдруг прибежал великан и на окно посадил жар птицу. И в комнате светло, как днем. Жар птица за пазухой великана пообсохла, теперь крылья расправила и запела: «Я медведя не боюсь, от лисы я схоронюсь, улечу и от орла не догонит в два крыла, а боюсь я только слез, ночью дождика и роз, и от них умчуся я за леса и за моря, свету солнцу я сестрица, и зовут меня жар птица». Спела жар птица, потом сделала страшные глаза и говорит: «Вот что, никогда, Марьяна, не хныкай, слушайся няньку Дарью, тогда я каждую ночь буду к тебе прилетать, песни петь, рассказывать сказки и во сне показывать раскрашенные картинки». Затрещала крыльями жар птица и улетела. Кинулась Дарья опять за великаном, а великан стал в саду. Одна нога в пруду, другая на крыше, и в животе лягушки квакают. Царевна же Марьяна больше плакать не стала, глазки закрыла и заснула. Знала Марьяна, что каждую ночь будет прилетать к ней жар птица, садиться на кроватку и рассказывать сказки.
1: Одна сказка закончилась, пусть начнется другая. Сивка-бурка. Русская народная сказка.
2: Жил-был старик, и было у него три сына. Младшего все Иванушкой-дурачком звали. Посеял раз старик пшеницу. Добрая уродилась пшеница. Да только повадился кто-то ту пшеницу мять да топтать. Вот старик и говорит сыновьям:
3: «Милые дети мои, стерегите пшеницу каждую ночь по очереди. Поймайте вора!»
2: Настала первая ночь. Отправился старший сын пшеницу стеречь, да захотелось ему спать. Забрался он на сеновал и проспал до утра. Приходит утром домой и говорит:
4: «Всю-то ночь я не спал, пшеницу стерег, и зяб весь, а вора не видал».
2: На вторую ночь пошел средний сын, и он всю ночь проспал на сеновале. На третью ночь приходит черед Иванушке-дурачку идти. Положил он пирог за пазуху, взял веревку и пошел. Пришел в поле, сел на камень. Сидит, не спит, пирог жует, вора дожидается. В самую полночь прискакал на пшеницу конь. Одна шерстинка серебряная, другая золотая. Бежит, земля дрожит, из ушей дым столбом валит, из ноздрей пламя пышет. И стал тот конь пшеницу есть. Не столько ест, сколько копытами топчет. Подкрался Иванушка к коню и разом накинул ему на шею веревку. Рванулся конь изо всех сил. Не тут-то было. Иванушка вскочил на него ловко и ухватился крепко за гриву. Уж конь носил, носил его по чисту полю, скакал, скакал, не мог сбросить. Стал конь просить Иванушку:
5: «Отпусти ты меня, Иванушка, на волю! Я тебе за это великую службу сослужу!»
6: «Хорошо», — отвечает Иванушка.
7: «Отпущу, да как я тебя потом найду?»
5: «А ты выйди в чистое поле, в широкое раздолье, свистни три раза молодецким посвистом, гаркни богатырским покриком, сивка-бурка, вещая каурка, стань передо мной, как лист перед травой! Я тут и буду!»
2: Отпустил Иванушка коня и взял с него обещание пшеницы никогда больше не есть и не топтать. Пришел Иванушка поутру домой.
8: «Ну, рассказывай, что ты там видал?»
2: спрашивают братья.
7: «Поймал я коня»,
2: — говорит Иванушка.
7: «Одна шерстинка серебряная, другая золотая».
8: «А где ж тот конь?»
7: «Да он обещал больше не ходить в пшеницу. Вот я его и отпустил».
2: Не поверили Иванушке братья. Посмеялись над ним в волю. Да только уж с этой ночи и вправду никто пшеницы не трогал. Вскоре после того разослал царь гонцов по всем деревням, по всем городам клич кликать.
9: «Собирайтесь, бояре да дворяне, купцы да простые крестьяне, к царю на двор! Сидит царская дочь Елена Прекрасная в своем высоком тереме у окошка. Кто на коне до царевны доскочит, да с ее руки золотой перстень снимет, за того она и замуж пойдет!»
2: Вот в указанный день собираются братья ехать к царскому двору. Не за тем, чтобы самим скакать, а хоть на других посмотреть. А Иванушка с ними просится.
7: «Братцы, дайте мне хоть какую-нибудь лошаденку, и я поеду посмотрю на Елену Прекрасную».
4: «Куда тебе, дурню? Людей, что ли, хочешь смешить? Сиди себе на печи, да золу пересыпай!»
2: Уехали братья, а Иванушка-дурачок и говорит братниным женам:
7: «Дайте мне лукошко, я хоть в лес пойду, грибов наберу».
2: Взял лукошко и пошел, будто грибы собирать. Вышел Иванушка в чистое поле, в широкое раздолье, лукошко под куст бросил, а сам свистнул молодецким посвистом, гаркнул богатырским покриком:
5: «Сивка-бурка, вещая каурка, стань передо мной, как лист перед травой!»
2: Конь бежит, земля дрожит, из ушей дым столбом валит, из ноздрей пламя пышет. Прибежал и стал перед Иванушкой, как вкопанный.
5: «Что угодно, Иванушка?»
7: «Хочу посмотреть на царскую дочь, Елену Прекрасную»,
2: отвечает Иванушка.
5: «Ну, влезай ко мне в правое ухо, в левое вылезай!»
2: Влез Иванушка коню в правое ухо, а в левое вылез и стал таким молодцом, что ни вздумать, ни взгадать, ни в сказке сказать, ни пером описать. Сел на сивку-бурку и поскакал прямо к городу. Нагнал он по дороге своих братьев, проскакал мимо них, пылью дорожной осыпал. Прискакал Иванушка на площадь прямо к царскому дворцу. Смотрит народу, видимо-невидимо. А в высоком терему у окна сидит царевна Елена Прекрасная. На руке у нее перстень сверкает, цены ему нет. А собою она красавица из красавиц. Глядят все на Елену Прекрасную, а никто не решается до нее доскочить. Никому нет охоты шею себе ломать. Ударил тут Иванушка сивку-бурку по крутым бокам. Фыркнул конь, заржал, прыгнул. Только на три бревна до царевны не допрыгнул. Удивился народ, а Иванушка повернул сивку и ускакал. Кричат все:
10: «Кто такой?
11: Кто такой?
10: Кто такой?
11: Кто такой?
10: Кто такой?»
2: А Иванушке уж и след простыл. Видели, откуда прискакал, не видели, куда ускакал. Примчался Иванушка в чистое поле, соскочил с коня, влез ему в левое ухо, в правое вылез и стал по-прежнему Иванушкой-дурачком. Отпустил он Сивку-Бурку, набрал полное лукошко мухоморов и принес домой.
10: Эка, какие грибки хорошие!
2: Рассердились братни на жены на Иванушку и давай его ругать.
11: Какие ты, дурень, грибы принес? Только тебе одному их есть.
2: Усмехнулся Иванушка, забрался на печь и сидит. Воротились домой братья и рассказывают женам, что они в городе видели.
4: Ну, хозяйки, какой молодец к царю приезжал! Такого мы сроду не видывали! До царевны только на три бревна не доскочил!
2: А Иванушка лежит на печи, да посмеивается.
7: Братцы родные, а не я ли это там был?
4: Куда тебе, дурню, там быть? Сиди уж на печи, да мух лови!
2: На другой день старшие братья снова в город поехали, а Иванушка взял лукошко и пошел за грибами. Вышел в чистое поле, в широкое раздолье, лукошко бросил, сам свистнул молодецким посвистом, гаркнул богатырским покриком.
5: Сивка-бурка, вещая каурка, стань передо мной, как лист перед травой!
2: Конь бежит, земля дрожит, из ушей дым столбом валит, из ноздрей пламя пышет. Прибежал и стал перед Иванушкой, как вкопанный. Влез Иванушка Сивке-Бурке в правое ухо, в левое вылез и стал молодец молодцом. Вскочил на коня и поскакал ко двору. Видит, на площади народу еще больше прежнего. Все на царевну любуются, а скакать никто и не думает. Боятся шею себе сломать. Ударил тут Иванушка своего коня по крутым бокам. Заржал Сивка-Бурка, прыгнул. Только на два бревна до царевнина окна не достал. Поворотил Иванушка Сивку и ускакал. Видели, откуда прискакал, не видели, куда ускакал. А Иванушка уже в чистом поле. Отпустил Сивку-Бурку, а сам пошел домой. Сел на печь, сидит, дожидается братьев. Приезжают братья домой и рассказывают.
4: Ну, хозяйки, тот же молодец опять приезжал. Не доскочил до царевны, только на два бревна.
2: Иванушка и говорит им.
7: Братцы, а не я ли это там был?
4: Сиди, дурень, помалкивай!
2: На третий день братья снова собираются ехать, а Иванушка говорит.
7: Дайте мне хоть плохонькую лошаденку, поеду и я с вами.
4: Сиди, дурень, дома, только тебя там и не хватает.
2: Сказали и уехали. Иванушка вышел в чистое поле, в широкое раздолье, свистнул молодецким посвистом, гаркнул богатырским покриком.
5: Сивка-бурка, вещая каурка, стань передо мной, как лист перед травой.
2: Конь бежит, земля дрожит, из ушей дым столбом валит, из ноздрей пламя пышет. Прибежал и встал перед Иванушкой, как вкопанный. Влез Иванушка коню в правое ухо, в левое вылез. Стал молодец молодцом и поскакал к царскому дворцу. Прискакал Иванушка к высокому терему, стегнул Сивку-Бурку плеткой, заржал конь пуще прежнего, ударил о землю копытами, прыгнул и доскочил до окна. Поцеловал Иванушка Елену прекрасную в алые губы, снял с ее пальца заветный перстень и умчался. Только его и видели. Тут все зашумели, закричали, руками замахали.
12: Держи,
13: Держи его!
2: А Иванушке и след простыл. Отпустил он Сивку-Бурку, пришел домой. Одна рука тряпкой обмотана.
11: Что это с тобой приключилось?
2: Спрашивают братнины жены.
7: Да вот, искал грибы, на сучок накололся.
2: И полез на печку. Вернулись братья, стали рассказывать, что и как было.
4: Ну, хозяйки, тот молодец в этот раз так скакнул, что до царевны доскочил и перстень с ее пальца снял.
2: Иванушка сидит на печке, да знай свое.
7: Братцы, а не я ли это там был?
4: Сиди, дурень, не болтай зря!
2: Тут Иванушке захотелось на царевнин драгоценный перстень взглянуть. Как размотал он тряпку, так всю избу и осияло.
4: «Перестань, дурень, с огнем баловать!» —
2: кричат братья.
4: «Еще избу сожжешь! Пора тебя совсем из дому прогнать!»
2: Ничего им Иванушка не ответил, а перстень снова тряпкой обвязал. Через 3 дня царь снова клич кликнул, чтобы весь народ, сколько ни есть в царстве, собирался к нему на пир, и чтобы никто не смел дома оставаться. А кто царским пиром побрезгает, тому голову с плеч долой. Нечего делать. Отправились братья на пир, повезли с собой и Иванушку, дурачка. Приехали, уселись за столы дубовые, за скатерти узорчатые. Пьют, едят, разговаривают. А Иванушка забрался за печку в уголок и сидит там. Ходит Елена Прекрасная, почует гостей. Каждому подносит вина и меду, а сама смотрит, нет ли у кого на руке ее перстенька заветного. У кого перстень на руке, тот и жених ее. Только ни у кого перстня не видно. Обошла она всех, подходит к последнему, к Иванушке. А он за печкой сидит, одежонка на нем худая, лаптишки рваные, одна рука тряпкой обвязана. Братья глядят и думают:
4: «Ишь ты, царевна и нашему Ивашке вина подносит!»
2: А Елена Прекрасная подала Иванушке стакан вина и спрашивает:
11: «Почему это у тебя, молодец, рука обвязана?»
7: «Ходил в лес по грибы, да на сук накололся».
11: «А ну-ка развяжи, покажи».
2: Развязал Иванушка руку, а на пальце у него царевнин перстень заветный. Так и сияет, так и сверкает. Обрадовалась Елена Прекрасная, взяла Иванушку за руку, подвела к отцу и говорит:
11: «Вот, батюшка, мой жених и нашелся».
2: Умыли Иванушку, причесали, одели, и стал он не Иванушкой-дурачком, а молодец-молодцом, прямо не узнаешь. Тут ждать да рассуждать не стали. Веселым пирком да за свадебку. Я на том пиру был, мед пиво пил. По усам текло, а в рот не попало.
12: Радио «Сказка ФМ».
13: Лиса и рак. Лиса говорит раку:
14: «Давай перегоняться».
15: «Что ж, лиса, давай».
13: Начали перегоняться. Лиса побежала, а рак уцепился лисе за хвост. Лиса до места добежала, обернулась посмотреть, вильнула хвостом. Рак отцепился и говорит:
15: «Ух, а я уже давно тут тебя жду».

0: Люля. Прежде земли вовсе не было. Только одно море было. Звери и птицы жили на воде, и детей выводили на воде, и это было очень неудобно. Вот раз собрались звери и птицы со всех концов моря, устроили общее собрание, председателем выбрали большого-большого кита и стали думать, как беде помочь. Долго спорили, шумели, наконец постановили достать со дна моря щепотку земли и сделать из нее большие острова. И тогда на земле жить и детей выводить на земле. Хорошо придумали, а как земли достать со дна, не знают. Море-то ведь глубокое, не донырнешь до дна. Стали звери и птицы рыб просить. Принесите нам, рыбы, щепотку земли со дна.
1: А вам зачем? Спрашивают рыбы.
0: Острова делать.
1: Нет, говорят рыбы, не дадим вам земли острова делать. Нам без островов лучше жить. Плыви куда хочешь.
0: Стали звери и птицы кита просить. Ты из нас самый сильный большой зверь. Ты председатель наш. Протужься, нырни на дно. Собрание просит, нельзя отказываться. Набрал кит воздуху, ударил хвостом по воде, нырнул. Пошли по морю волны, закачались на них звери и птицы, ждут, пождут. Нет кита. Только большие пузыри из воды выскакивают, да с треском лопаются. И волны улеглись. Вдруг забурлила вода, всколыхнулось море, выкинуло кита высоко в воздух, упал кит назад в воду, выпустил из ноздрей две струи. «Нет, — говорит, — не достать мне до дна, очень уж я толстый, не пускает меня вода». Загрустили звери и птицы. Уж если кит не может достать, кто ж достанет? Собрались все в круг, молчат, горюют. Вдруг выплывает в середину круга востроносенькая птица.
1: «Давайте, — говорит, — я попробую. Может быть, я донырну до дна».
0: Посмотрели звери и птицы, да ведь это... Люля, нырец, ростом с малую уточку, на головке рожки из перьев торчат. Зашумели, рассердились звери и птицы. Ты, Люля, смеешься над нами. Кита великана море как щепку выкинуло, а уж тебя-то, слабенькую, разом расплющит.
1: А может быть и ничего,
0: говорит Люля.
1: Попробую. И как сидела на воде, так и ушла под воду. Только голову опустила, и нет Люли, даже ряби на волнах не осталось.
0: Ждут, пождут звери и птицы. Нет Люли, и море спокойно, только белые пузырики из воды выскакивают и лопаются без шума. Вдруг на том месте, где Люля нырнула, опять она сидит. А когда вынырнула, никто и не заметил. Сидит, дышит тяжело. Зашумели, засмеялись звери и птицы. Где тебе, Люля, до дна достать? Маленькая ты, слабенькая ты, а с китом тягаться хочешь. А Люля молчит, отдышалась, отдохнула, опять под воду ушла. Ждут, пождут звери и птицы, смотрят на воду. Нет Люли, и море спокойно, только
1: розовые пузырьки из воды выскакивают, лопаются без шума.
0: Вдруг на том месте, где Люля нырнула, опять она сидит. А когда вынырнула, никто и не заметил. Сидит, тяжело дышит, и глаза у нее розовые стали, и на клюве розовый от крови пузырик.
1: Зашумели звери и птицы, жалко им стало маленькую Люлю. «Довольно, — говорят, — ты для нас постаралась. Отдыхай теперь, все равно не достать земли со дна моря».
0: А Люля молчит. Отдышалась, отдохнула, опять под воду ушла.
1: Ждут, пождут звери и птицы, смотрят на воду. Нет Люли, и море спокойно, только красные пузырики из воды выскакивают, лопаются без шума. Зашептали звери и птицы, красные пузырики пошли. Это кровь Люлина раздавила море Люлю. Не видать нам больше Люли. Вдруг видят глубоко в воде, под тем местом, где Люля сидела, что-то темное мелькает, приближается. Ближе, ближе, и всплыла наверх Люля ножками кверху. Подхватили ее звери и птицы, перевернули, посадили на воду ножками вниз, и видит, сидит Люля, еле дышит, глаза у нее красной кровью налились, на клюве красный кровяной пузырик, а в клюве щепотка земли со дна морского. Обрадовались звери и птицы, взяли у Люли щепотку земли и сделали большие острова. А маленькой Люли за то, что землю достала со дна моря, постановили дать награду. Пусть в память об этом подвиге навсегда останутся у Люли глаза и клюв красивого красного цвета. На этом собрание и кончилось, и помчались звери, помчались птицы делить между собой землю. А Люля осталась сидеть, где она сидела. Она не могла еще отдышаться. Звери и птицы разобрали всю землю до последнего клочка. Для Люли-то и не осталось место. Вот и живет она на воде по-прежнему. Придет пора детей выводить, соберет камыш до ветки, что с берега в воду упали, устроит себе плотик плавучий, на нем и выводит детей. Так и плавает всю жизнь по воде. А глаза и клюв у Люли. Это верно. И до наших дней красные остались.
2: Сказка ФМ. Ивашка и Баба Яга.

0: Жили-были дед да баба, и был у них один сыночек, Ивашечка. Они его так уж любили, что и сказать нельзя. Вот просит Ивашечка у отца и матери: «Пустите меня рыбку половить». «Куда тебе? Ты еще мал, утонешь чего доброго». «Нет, не утону, я буду вам рыбку ловить, пустите». Баба надела на него белую рубашечку, красным пояском подпоясала и отпустила. Вот он сел в лодку и говорит: «Челночок, челночок, плыви далешенько. Челночок, челночок, плыви далешенько». Челнок поплыл далеко-далеко, а Ивашка стал ловить рыбку. Прошло мало ли, много ли времени, пришла баба на берег и зовет своего сынка: «Ивашечка, Ивашечка, мой сыночек, плыви, плыви на бережочек, я тебе есть и пить принесла». А Ивашка говорит: «Челночок, челночок, плыви к бережку, то меня матушка зовет». Челнок приплыл к бережку, баба забрала рыбу, накормила, напоила своего сына, переменила ему рубашечку и поясок и отпустила опять ловить рыбку. Вот он сел в лодку и говорит: «Челночок, челночок, плыви далешенько. Челночок, челночок, плыви далешенько». Челнок поплыл далеко-далеко, а Ивашка стал ловить рыбку. Прошло мало ли, много ли времени, пришел дед на берег и зовет своего сынка: «Ивашечка, Ивашечка, мой сыночек, плыви, плыви на бережочек, я тебе есть и пить принес». Ивашка говорит: «Челночок, челночок, плыви к бережку, то меня батюшка зовет». Челнок приплыл к бережку, дед забрал рыбу, накормил, напоил сынка, переменил ему рубашечку и поясок и отпустил опять ловить рыбку. Баба-яга слышала, как дед и баба призывали Ивашечку, и захотелось ей схватить мальчика. Вот приходит она на берег и кричит хриплым голосом: «Ивашечка, Ивашечка, мой сыночек, плыви, плыви на бережочек, я тебе есть и пить принесла». Ивашка слышит, что это голос не его матери, и поет: «Челночок, челночок, плыви далеченько, челночок, челночок, плыви далеченько, то меня не мать зовет, то меня баба-яга зовет». Увидала баба-яга, что надо бы назвать Ивашечку тем же голосом, каким его мать зовет, побежала к кузнецу и просит его: «Кузнец, молодец, скуй мне такой тонюсенький голосок, как у Ивашкиной матери, а то я тебя съем». Кузнец сковал ей такой голосок, как у Ивашкиной матери. Вот баба-яга пришла ночью на бережок и поет: «Ивашечка, Ивашечка, мой сыночек, плыви, плыви на бережочек, я тебе есть и пить принесла». Ивашка приплыл, она рыбу забрала, его самого схватила и унесла к себе. Пришла домой и наставляет свою дочь Аленку: «Истопи печь пожарче, да и жарь хорошенько Ивашку, а я пойду соберу гостей, моих приятелей». Вот Аленка истопила печь жарко-жарко и говорит Ивашке: «Ступай, садись на лопату». «Я еще мал и глуп», — отвечает Ивашка. «Я ничего еще не умею, не разумею. Поучи меня, как надо сесть на лопату».
1: «Хорошо», — говорит Аленка. «Поучить недолго.
0: Села она на лопату, свернулась клубочком. Тут Ивашка и толкнул ее в печь и закрыл заслонкой. А сам вышел из избы, запер двери и влез на высокий-высокий дуб. Баба-яга приходит с гостями и стучится в хату. Никто не отворяет ей дверей. «Эх, проклятая Аленка! Верну ушла куда-нибудь играть!» Влезла баба-яга в окно, отворила двери и впустила гостей. Все уселись за стол, а ведьма открыла заслонку, достала жареную Аленку и на стол. Еле-еле пили-пили и вышли на двор поваляться на травке. «Покатаюся, поваляюся, Ивашкина мяса наевшись!» — кричит баба-яга. «Покатаюся, поваляюся, Ивашкина мяса наевшись!» А Ивашка отвечает ей сверху дуба. «Покатайся, поваляйся, Аленкина мяса наевшись!»
1: «Мне что-то послышалось», — говорит баба-яга. «Это листья шумят».
0: Опять баба-яга говорит: «Покатаюся, поваляюся, Ивашкина мяса наевшись». А Ивашка свое: «Покатайся, поваляйся, Аленкина мяса наевшись».
1: Баба-яга посмотрела вверх, увидела Ивашку. Бросилась она грызть дуб, тот самый, где сидел Ивашка. Грызла-грызла, два передних зуба выломала и побежала в кузню. Прибежала и говорит: «Кузнец, молодец, скуй мне железные зубы, а не то я тебя съем».
0: Кузнец сковал ей два железных зуба. Воротилась ведьма и стала опять грызть дуб. Грызла, грызла. И только что перегрызла, как Ивашка взял, да и перескочил на другой, соседний дуб. А тот, что ведьма перегрызла, рухнул наземь. Ведьма видит, что Ивашка сидит уже на другом дубе, заскрипела от злости зубами и принялась снова грызть дерево. Грызла, грызла, два нижних зуба выломала, побежала в кузню, прибежала и говорит: «Кузнец, молодец, скуй мне железные зубы, а не то я себя съем». Кузнец сковал ей еще два железных зуба. Воротилась ведьма и стала опять грызть дуб. Ивашка не знает, что ему и делать теперь. Смотрит, летят гуси-лебеди. Он и просит их: «Гуси мои, лебедушки, возьмите меня на крылышки, понесите меня до батюшки, до матушки. У батюшки, у матушки дадут вам пить и есть. Пускай тебя середние возьмут», — говорят птицы. Ждет Ивашка, пождет, летит другое стадо. Он опять просит: «Гуси мои, лебедушки, возьмите меня на крылышки, понесите меня до батюшки, до матушки. У батюшки и матушки дадут вам пить и есть. Пускай тебя задние возьмут». Ивашка опять ждет. Летит третье стадо. Он просит: «Гуси мои, лебедушки, возьмите меня на крылышки, понесите меня до батюшки, до матушки. У батюшки, у матушки дадут вам пить и есть». Гуси-лебеди подхватили его и понесли домой. Прилетели к хате и посадили Ивашку на чердак. Рано поутру баба собиралась печь блины. Печет, а сама вспоминает сынка. «Где-то мой Ивашечка, хоть бы во сне его увидеть». А дед говорит: «Мне снилось, будто гуси-лебеди принесли нашего Ивашку на своих крыльях». Напекла баба блинов и говорит: «Ну, старик, давай делить блины. Это тебе, дед, это мне, это тебе, дед, это мне». «А мне?» — отзывается Ивашка. «А ну, старик, — говорит баба, — посмотри, что там такое». Дед полез на чердак и достал оттуда Ивашку. Дед и баба обрадовались, расспросили сына обо всем. Гусей и лебедей накормили, напоили и стали вместе жить да поживать, да добра наживать.

0: Мудрец.
1: По зеленой траве мураве ходят куры. На колесе белый петух стоит и думает, пойдет дождь или не пойдет. Склонив голову, одним глазом на тучу посмотрит и опять думает. Чешется о забор свинья. «Черт знает», — ворчит свинья, «сегодня арбузные корки опять отдали корове. Мы всегда довольны», — хором сказали куры. «Дуры», — хрюкнула свинья. «Сегодня я слышала, как божилась хозяйка накормить гостей курятиной».
2: «Как что такое?»
1: — затараторили куры. «Поотвертят вам головы! Вот и как! Что-то такое!» — проворчала свинья и легла в лужу. Сверху вниз задумчиво посмотрел петух и молвил. «Куры! Куры, не бойтесь! От судьбы не уйдешь! А я думаю, что дождь будет, как вы, свинья!»
2: «А мне все равно!»
3: «Боже мой!» — заговорили куры. «Вы, петух, предаетесь праздным разговорам, а между тем из нас могут сварить суп!»
1: Петуха это насмешило. Он хлопнул крыльями и кукарекнул.
2: «Меня, петуха! Ко-ко-ко-ко! В суп никогда!»
1: Куры волновались. В это время на порог избы вышла с огромным ножом хозяйка и сказала... «Все равно он старый, его и сварим». И пошла к петуху. Петух взглянул на нее, но гордо продолжал стоять на колесе. Но хозяйка подошла, протянула руку. Тогда почувствовал он зуд в ногах и побежал очень шибко. Чем дальше, тем шибче. Куры разлетелись, а свинья притворилась спящей. «Пойдет дождь или не пойдет?» — думал петух, когда его, пойманного, несли на порог, чтобы рубить голову. И как жил он, так и умер мудрецом.
4: Одна сказка закончилась, пусть начнется другая.
5: Козел. Поле тын. Под тыном собачья голова. В голове толстый жук сидит с одним рогом посреди лба. Шел мимо козел, увидал тын, разбежался, да как, хватит в тын головой. Тын закряхтел, рог у козла отлетел. «То-то», — жук сказал, «с одним-то рогом сподручнее. Иди ко мне жить». Полез козел в собачью голову, только морду ободрал. «Ты и лазить-то не умеешь», — сказал жук, крылья раскрыл и полетел. Прыгнул козел за ним на тын, сорвался и повис на тыну. Шли бабы мимо тына белье полоскать. Сняли козла и вальками его отлупили. Пошел козел домой без рога, с драной мордой и с помятыми боками. Шел молча.

0: «Спящая красавица». Сказка «Братьев Гримм».
1: Давным-давно жили-добыли король с королевою. И бывало, что не день, то говаривали:
2: «Ах, если бы у нас был ребенок!»
1: А детей у них все же не было. И вот однажды, когда королева купалась, из воды на берег вылезла лягушка и сказала королеве: –

0: что лягушка сказала, то и случилось. Королева действительно родила дочку, которая была такая хорошенькая, что король себя не помнил от радости и затеял по этому поводу великолепный праздник. Он пригласил на праздник не только своих родных, друзей и знакомых, но также и всех колдуней, чтобы они были к его ребенку добры и благосклонны. Этих колдуней в том королевстве было 13. Но так как у короля было только 12 золотых тарелочек, на которых им следовало подавать кушанья, то одну из них пришлось не приглашать. Праздник был отпразднован великолепно. И когда уж он заканчивался, колдуньи одарили ребенка разными чудесными дарами. Одна — добродетелью, другая — красотой, третья — богатством и всем-всем, чего только можно было пожелать себе на земле. Когда уже 11 колдуньи высказали свои пожелания, вдруг вошла 13-я. Она явилась отомстить королю с королевою за то, что ее не пригласили на праздник. И вот, никому не кланяясь и ни на кого не глядя, она громко крикнула:
1: «Королевна на 15-м году уколется веретеном и тут же упадет замертво!»
0: И, не прибавив ни слова более, повернулась и вышла из зала. Все были этим страшно перепуганы, но вот выступила 12-я колдунья, которая еще не успела высказать своего пожелания, и так как она не могла отменить злого желания своей предшественницы, а была в состоянии лишь смягчить его, то она сказала:
2: «Королева упадет замертво, но не умрет, а погрузится только в глубокий, непробудный сон, который продлится 100 лет».
0: Король, конечно, хотел оберечь свое дорогое дитятко от предсказанной страшной беды, а потому издал такой указ, чтобы все веретена во всем его королевстве были сожжены. А между тем дары колдуньи стали мало-помалу проявляться в юной королеве. Она была и прекрасна, и скромна, и ласкова, и разумна, так что приходилось по сердцу каждому, кто ее видел. Случилось однажды, именно в тот день, когда ей стукнуло 15 лет, что короля и королевы не было дома, и королевна оставалась одна денешенька во всем замке. Вот и пошла она бродить повсюду, стала осматривать комнаты и всякие каморки, какие ей вздумалось, и, наконец, пришла к одной старой башне. Поднявшись в эту башню по узенькой витой лестнице, она подошла к низенькой двери. В дверной скважине торчал ржавый ключ, и когда она его повернула, дверь перед ней распахнулась, и увидела она там, в маленькой комнатке, старушоночку, которой усердно прила лен, быстро поворачивая веретено между пальцев.
3: «Здравствуй, бабушка»,
0: — сказала королевна.
3: «Ты что тут поделываешь?»
4: «А вот видишь, приду»,
0: отвечала старушоночка и кивнула королевне головой.
3: «А что это за штучка такая, что так весело кружится?»
0: спросила королевна, взяла в руки веретено и также захотела прясть. Но едва только она коснулась веретена, как волшебное заклятие сбылось. Королевна уколола себе палец веретеном и в тот же самый миг упала на кровать, стоявшую в этой маленькой комнатке, и погрузилась в глубокий сон. Этот сон охватил весь замок. Король и королева, которые только что вернулись домой и входили в зал, стали мало-помалу засыпать. Заснули одновременно с ними и все их придворные. Заснули также и лошади в стойле, и собаки на дворе, и голуби на крыше, и мухи на стенах, и даже огонь, пылавший на очаге, как бы застыл. И жаркое, которое на огне жарилось, перестало шкварчать. И повар, ухвативший было поваренка за волосы за какую-то провинность, выпустил его волосы из руки и заснул. И ветер тоже улегся, и на деревьях перед замком не шелохнулся ни один листок. А в Вокруг замка стала мало-помалу вырастать непроницаемо густая изгородь из терновника, и каждый год поднималась она все выше и выше, и, наконец, окружила весь замок, и даже переросла его настолько, что не только замка из-за нее не стало видно, но даже и флага на крыше его. Во всей окрестной стране шла, однако же, молва о спящей красавице-королевне, которую прозвали Шиповничком. А потому время от времени наезжали королевичи и пытались сквозь ту изгородь проникнуть в замок. Но это оказывалось невозможным, потому что терновник, переплетясь, стоял сплошную стеною, и юноши, пытавшиеся сквозь него пробиться, цеплялись за него, не могли уже из него выпутаться и умирали напрасною смертью. Много-много лет спустя пришел в ту сторону еще один королевич и услышал от одного старика рассказ об ограде из терновника и о том, что за этой оградою должно быть есть замок, в котором уже лет 100 подряд лежит в глубоком сне дивная красавица-королевна, прозванная Шиповничком, а около нее, погруженные в такой же сон, спят и король, и королева, и весь их двор. Старик слыхал еще от своего деда, что многие королевичи приходили и пытались проникнуть сквозь терновую изгородь, что в ней застряли и встретили преждевременную смерть. Но юноша сказал:
5: «Я этого не боюсь. Я хочу туда пройти и хочу увидеть красавицу-королевну».
0: И как ни отговаривал его старик, королевич не внимал его словам. А тем временем минули 100 лет, и наступил тот именно день, в который надлежало Шиповничку очнуться от своего долгого сна.

Служанка сидела сонная перед той черную курицей, которую предстояло ей ощипать. Он пошел далее и увидел в зале всех придворных, спавших глубоким сном около короля и королевы, уснувших близ трона. Пошел он далее, и такая была тишина кругом, что он мог слышать свое собственное дыхание. Наконец, приблизился он к старой башне и отворил дверь маленькой каморки, в которой спала красавица-королевна. И она показалась ему так хороша, что он от нее глаз оторвать не мог. Наклонился к ней и поцеловал ее. Чуть только уста его в поцелуи коснулись уст королевны, она раскрыла очи, проснулась и ласково глянула на королевича. И сошли они сверху башни вниз, рука об руку. И что же? И король очнулся от сна, и королева, и все придворные их. И с изумлением взглянули друг на друга. И лошади во дворе вскочили на ноги и стали отряхиваться. И собаки поднялись и стали махать хвостами. А голубки на крыше встрепенулись, оглянулись и полетели в поле. Ползали и мухи по стенам, и огонь в кухне вновь пылал и стал варить кушанье. И жаркое зашкварчало на вертеле, и повар закатил здоровую оплеуху поваренку, так что тот заревел, а служанка дочистила черную курицу. Тогда-то и была отпразднована свадьба королевича с красавицей королевной, и жили они в полном довольстве до самой кончины.

0: СКФМ.
1: Хитрый козел. Жил старик со старухой. У них никого не было, только один козел. Этот козел 3 года за печкой жил. Вот скочил козел по полю, побежал вдоль по дорожке, а ему волк навстречу. Испугался козел, скочил козел на 10 сажен в лес и спрашивает у волка:
2: не видал ли ты, волк, 2 волков, 2 брателков?
3: Ну что, тебе-то их?
2: Подраться, побороться.
1: Испугался волк и говорит:
3: видел, они за 2 болотами, за осиновыми колодами.
1: Козел опять побежал вдоль по дорожке, и опять ему навстречу волк. Испугался козел, 3 метра скочил и спрашивает:
2: не видал ли ты 2 волков, 2 брателков?
3: Ну что тебе их?
2: Подраться, побороться.
3: Ну-ка, давай со мной бороться.
1: Ему козел и говорит:
2: давай, мне ведь надо рогами. Так давай разбежимся.
1: Согласился волк. Стал козел разбегаться, да и убежал домой. А волк и до ныне его ждет в лесу.
0: Вы слушаете радио «СказкаФМ».
4: Лиса и медведь. Русская народная сказка.
5: Жила-была кума-лиса. Надоело лисе на старости самой о себе промышлять, вот и пошла она к медведю и стала проситься в жилички.
6: «Впусти меня, Михаил Потапыч. Я лиса старая, ученая. Места займу немного, не объем и не обопью».
5: Медведь, долго не думав, согласился. Перешла лиса на житье к медведю и стала осматривать да обнюхивать, где что у него лежит. Мишенька жил с запасом, сам досыта наедался и лисоньку хорошо кормил. Вот заприметила она в сенцах на полочке кадочку с медом. А лиса, что медведь, любит сладко поесть.
6: «Так, медок, а ведь со мной не поделится. Но ничего, что-нибудь придумаю».
5: Лежит она ночью, да и думает: как бы ей уйти да метку полизать? Лежит, хвостиком постукивает, да медведя спрашивает:

0: Мишенька, никак кто-то к нам стучится.
1: Прислушался медведь.
2: И правда, стучат.
0: Это знать за мной, за старой лекаркой пришли.
2: Ну что ж, иди.
0: Ох, Куманек, что-то не хочется вставать.
2: Ну-ну, ступай. Я и дверей за тобой не стану запирать.
1: Лиса заохала, слезла с печи, а как за дверь вышла, откуда и прыть взялась, вскарабкалась на полку и ну починать кадочку. Ела, ела, всю верхушку съела, досыта наелась. Закрыла кадочку ветошкой, прикрыла кружком, заложила камешком, все прибрала, как у медведя было, и воротилась в избу, как ни в чем не бывало. Медведь ее спрашивает.
2: «Что, кума, далеко ль ходила?»
0: «Близехонько, куманек, звали соседки, ребенок у них захворал».
2: «Что же, полегчало?»
0: «Полегчало».
2: «А как зовут ребенка?»
0: «Верхушечкой, куманек».
2: «Не слыхал такого имени».
0: «И, куманек, мало ли чудных имен на свете живет».
1: Медведь уснул, и лиса уснула. Понравился лисе медок. Вот и на другую ночку. Лежит, хвостом об лавку постукивает.
0: «Мишенька, никак опять кто-то к нам стучится».
1: Прислушался медведь и говорит.
2: «И то, кума, стучат».
0: «Это знать за мной пришли».
2: «Ну, что ж, кумушка, иди».
0: «Ох, куманек, что-то не хочется вставать. Старые косточки ломать».
2: «Ну-ну, ступай. Я и дверей за тобой не стану запирать».
1: Лиса заохала, слезая с печи. Поплелась к дверям. А как за дверь вышла, откуда и прыть взялась? Вскарабкалась на полку, добралась до меду, ела, ела, всю середку съела, наевшись досыта, закрыла кадочку тряпочкой, прикрыла кружком, заложила камешком, все как надо убрала и вернулась в избу. А медведь ее спрашивает.
2: «Далеко ль, кума, ходила?»
0: «Близехонько, куманек. Соседи звали, у них ребенок захворал».
2: «Что ж, полегчало?»
0: «Полегчало».
2: «А как зовут ребенка?»
0: «Середочкой, куманек».
2: «Не слыхал такого имени».
0: «И, куманек, мало ли чудных имен на свете живет».
1: С тем оба и заснули. Понравился лисе медок. Вот и на третью ночь лежит, хвостиком постукивает, да сама медведя спрашивает.
0: «Мишенька, никак опять к нам кто-то стучится?»
1: Послушал медведь и говорит.
2: «И то, кума, стучат?»
0: «Это знать за мной пришли».
2: «Что же, кума, иди, коли зовут».
0: «Ох, куманек, что-то не хочется вставать, старые косточки ломать. Сам видишь, ни одной ночки соснуть не дают».
2: «Ну-ну, вставай, я и дверей за тобой не стану запирать».
1: Лиса заохала, закряхтела, слезла с печи и поплелась к дверям. А как за дверь вышла, откуда и прыть взялась? Вскарабкалась на полку и принялась за кадочку. Ела, ела, все последки съела. Наевшись досыта, закрыла кадочку тряпочкой, прикрыла кружком, пригнила камешком и все как надо быть убрала. Вернувшись в избу, она залезла на печь и свернулась калачиком. А медведь стал лису спрашивать.
2: «Далеко ль, кума, ходила?»
0: «Близехонько, куманек. Звали соседи ребенка полечить».
2: «Что ж, полегчало?»
0: «Полегчало».
2: «А как зовут ребенка?»
0: «Последышком, куманек. Последышком, Потапович».
2: «Не слыхал такого имени».
0: «И, куманек, мало ли чудных имен на свете живет».
1: Медведь заснул, и лиса уснула. В долге ли, в коротке ли, захотелось лисе опять меду. Ведь лиса сластена. Вот и прикинулась она больной. Хе, да хе, покою не дает медведю. Всю ночь прокашляла.
2: хоть бы да чем не наесть полечилась.
0: Ох, куманек, есть у меня снадобьице, только бы метку в него подбавить, и все как рукой сымет.
3: Встал Мишка с палати и вышел в сени. Снял катку, а катка пуста. И заревел медведь.
2: Куда девался мед? Кума, это твоих рук дело.
3: Лиса так закашлялась, что и ответа не дала.
2: Кума, кто съел мед?
0: Какой мед?
2: Да мой, что в кадочке был.
0: Коли твой был, так значит, ты и съел?
2: Нет, я его не ел. Все про случай берег. Это значит, ты, кума, шалила?
0: Ах ты, обидчик этакий! Зазвал меня, бедную сироту, к себе, да и хочешь со свету жить? Нет, друг, не на такую напал. Я, лиса, мигом виноватого узнаю. Разведаю, кто мед съел.
3: Вот медведь обрадовался и говорит:
2: пожалуйста, кумушка, разведай.
0: Ну что ж, ляжем против солнца. У кого мед из живота вытопится, тот его и съел.
3: Вот легли, солнышко их пригрело. Медведь захрапел, а лисонька скорее домой. Заскребла последний медок из катки, вымазала им медведя, а сама, умыв лапки, ну, Мишеньку будить.
0: Вставай, вора нашла! Я вора нашла!
3: Кричит в ухо медведю лиса.
2: Где?
0: Да вот где!
3: Сказала лиса и показала Мишке, что у него все брюхо в меду. Мишка сел, протер глаза, провел лапой по животу. Лапа так и льнет, а лиса его корит.
0: Вот видишь, Михайло Потапович, солнышко-то мед из тебя вытопило. Вперед, куманек, своей вины на другого не сваливай.
3: Сказав это, лиса махнула хвостом, только медведь и видел ее.

0: щучьему велению. Русская народная сказка. Жил-был старик, и было у него три сына. Двое умных, третий — дурачок Емеля. Те братья работают, а Емеля целый день лежит на печке, знать ничего не хочет. Один раз братья уехали на базар, а бабы, невестки, давай посылать его.
1: «Сходи, Емеля, за водой!»
0: А он им с печки.
2: «Неохота!»
1: «Сходи, Емеля, а то братья с базара воротятся, гостинцев тебе не привезут!»
2: «Ну ладно!»
0: Слез Емеля с печки, обулся, оделся, взял ведра да топор и пошел на речку. Прорубил лед, зачерпнул ведра и поставил их, а сам глядит в прорубь и увидел Емеля в проруби щуку. Изловчился и ухватил щуку в руку.
2: «Вот уха будет сладка!»
0: Вдруг щука говорит ему человечьим голосом.
3: «Емеля, отпусти меня в воду, я тебе пригожусь».
2: «На что ты мне пригодишься? Нет, понесу тебя домой, велю невесткам уху сварить, будет уха сладка».
0: Щука взмолилась опять.
3: «Емеля, Емеля, отпусти меня в воду, я тебе сделаю все, что не пожелаешь».
2: «Ладно, только покажи сначала, что не обманываешь меня, тогда отпущу».
3: «Емеля, Емеля, скажи, чего ты сейчас хочешь?»
2: «Хочу, чтобы ведра сами пошли домой и вода бы не расплескалась».
3: «Запомни мои слова. Когда что тебе захочется, скажи только. По щучьему веленью, по моему хотенью».
2: «По щучьему веленью, по моему хотенью, ступайте ведра сами домой».
0: Только сказал, ведра сами и пошли в гору. Емеля пустил щуку в прорубь, а сам пошел за ведрами. Идут ведра по деревне. Народ дивится, а Емеля идет сзади, посмеивается. Зашли ведра в избу и сами стали на лавку, а Емеля полез на печь. Прошло много ли мало ли времени, невестки говорят ему.
1: «Емеля, пошел бы дров нарубил».
2: «Неохота».
1: «А то братья с базара воротятся, гостинцев тебе не привезут».
2: «Емеле неохота слезать с печи».
0: Вспомнил он про щуку и потихоньку говорит.
2: «По щучьему велению, по моему хотению, поди топор, наколи дров, а дрова сами в избу ступайте и в печь кладитесь».
0: Топор выскочил из-под лавки и на двор. И давай дрова колоть, а дрова сами в избу идут и в печь лезут. Много ли, мало ли времени прошло, невестки опять говорят.
1: «Емеля, дров у нас больше нет, съезди в лес, наруби».
0: А он им с печки.
2: «Да вы-то на что?»
1: «Как мы на что? Разве наше дело в лес за дровами ездить?»
2: «Мне неохота».
1: «Ну, не будет тебе подарков».
0: Делать нечего. Слез Емеля с печи, обулся, оделся, взял веревку и топор, вышел во двор и сел в сани.
2: «Бабы, отворяйте ворота!»
0: Невестки ему говорят.
3: «Что ж ты, дурень, сел в сани, а лошадь не запряг?»
2: «Не надо мне лошади».
0: Невестки отворили ворота, а Емеля говорит потихоньку.
2: «По щучьему велению, по моему хотенью, ступайте сани в лес».
0: Сани сами и поехали в ворота. Да так быстро, на лошади не догнать. А в лес-то пришлось ехать через город. И тут он много народу помял, подавил. Народ кричит: «Держи его! Лови его!» А он, знай, сани подгоняет. Приехал в лес.
2: «По щучьему велению, по моему хотению, топор, наруби дровишек по суше, а вы, дровишки, сами валитесь в сани, сами вяжитесь».
0: Топор начал рубить, колоть сухие дрова, а дровишки сами в сани валятся и веревкой вяжутся. Потом Емеля велел топору вырубить себе дубинку, такую, чтобы на силу поднять. Сел на воз.
2: По щучьему велению, по моему хотению, поезжайте, сани, домой.
0: Сани помчались домой. Опять проезжает Емеля по тому городу, где давеча помял, подавил много народу. А там его уж дожидаются. Ухватили Емелю и тащат с возу, ругают и бьют. Видит он, что плохо дело, и потихоньку.
4: По щучьему велению, по моему хотению, ну-ка, дубинка, обломай им бока.
0: Дубинка выскочила, и давай колотить. Народ кинулся прочь, а Емеля приехал домой и залез на печь. Долго ли, коротко ли, услышал царь об Емелиных проделках и посылает за ним офицера его найти и привести во дворец. Приезжает офицер в ту деревню, входит в ту избу, где Емеля живет, и спрашивает:
5: «Ты дурак, Емеля?
6: А тебе на что?
5: Одевайся скорее, я повезу тебя к царю».
6: «Мне неохота».
0: Рассердился офицер и ударил его по щеке. А Емеля говорит потихоньку:
4: «По щучьему велению, по моему хотению, дубинка, обломай ему бока».
0: Дубинка выскочила и давай колотить офицера. На силу ноги унес. Царь удивился, что его офицер не мог справиться с Емелей, и посылает своего самого набольшего вельможу:
6: «Привези ко мне во дворец дурака Емелю, а то голову с плеч сниму».
0: Накупил набольший вельможа изюму, черносливу, пряников, приехал в ту деревню, вошел в ту избу и стал спрашивать у невесток, что любит Емеля.
7: «Наш Емеля любит, когда его ласково попросят, да красный кафтан посулят. Тогда он все сделает, что не попросишь».
0: Набольший вельможа дал Емеле изюму, черносливу, пряников и говорит:
4: «Емеля, Емеля, что ты лежишь на печи? Поедем к царю».
8: «Мне и тут тепло».
4: «Емеля, Емеля, у царя тебя будут хорошо кормить, поить. Пожалуйста, поедем».
8: «Мне неохота».
4: «Емеля, Емеля, царь тебе красный кафтан подарит, шапку и сапоги».
8: «Ну ладно, ступай ты вперед, а я за тобой вслед буду».
0: Уехал вельможа, а Емеля полежал еще и говорит:
6: «По щучьему велению, по моему хотению, ну-ка, печь, поезжай к царю».
0: Тут в избе углы затрещали, крыша зашаталась, стена вылетела, и печь сама пошла по улице, по дороге, прямо к царю. Царь глядит в окно, дивится:
6: «Это что за чудо?»
0: Набольший вельможа ему отвечает:
4: «А это Емеля на печи к тебе едет».
0: Вышел царь на крыльцо.
6: «Что-то, Емеля, на тебя много жалоб. Ты много народу подавил.
9: А зачем они под сани лезли?»
0: В это время в окно на него глядела царская дочь, Марья царевна. Емеля увидал ее в окошке и говорит потихоньку:
10: «По щучьему велению, по моему хотению, пускай царская дочь меня полюбит».
0: И сказал еще:
6: «Ступай печь домой».
0: Печь повернулась и пошла домой. Зашла в избу и стала на прежнее место. Емеля опять лежит, полеживает. А у царя во дворце крик до слезы. Марья царевна по Емеле скучает, не может жить без него. Просит отца, чтобы выдал он ее за Емелю замуж. Тут царь забедовал, затужил и говорит опять набольшему вельможе:
6: «Ступай, приведи ко мне Емелю живого или мертвого, а то голову с плеч сниму».
0: Накупил набольший вельможа вин сладких да разных закусок, поехал в ту деревню, вошел в ту избу и начал Емелю потчевать. Емеля напился, наелся, захмелел и лег спать. А вельможа положил его в повозку и повез к царю. Царь тотчас велел прикатить большую бочку с железными обручами. В нее посадили Емелю и Марью царевну, засмолили и бочку в море бросили. Долго ли, коротко ли, проснулся Емеля. видит темно, тесно.
4: А? Где же это я?
0: А ему отвечают:
3: скучно и тошно, Емелюшка. Нас в бочку засмолили, бросили в синее море.
4: А ты кто?
3: Я Марья Царевна.
4: По щучьему велению, по моему хотению, ветры буйные, выкатите бочку на сухой берег, на желтый песок.
0: Ветры буйные подули. Море взволновалось, бочку выкинуло на сухой берег и на желтый песок. Емеля и Марья Царевна вышли из нее.
3: Емелюшка, где же мы будем жить? Построй какую ни на есть избушку.
4: Мне неохота.
0: Тут она стала его еще пуще просить. Он и говорит:
4: по щучьему велению, по моему хотению, выстройся каменный дворец с золотой крышей.
0: Только он сказал, появился каменный дворец с золотой крышей. Кругом зеленый сад, цветы цветут и птицы поют. Марья Царевна с Емелей вошли во дворец, сели у окошечка.
3: Емелюшка, а нельзя тебе красавчиком стать?
0: Тут Емеля недолго думал.
4: По щучьему велению, по моему хотению, стать мне добрым молодцем, писаным красавцем.
0: И стал Емеля таким, что ни в сказке сказать, ни пером описать. А в ту пору царь ехал на охоту и видит: стоит дворец, где раньше ничего не было.
11: Это что за невежа без моего дозволения на моей земле дворец поставил?
0: И послал узнать спросить, кто такие. Послы побежали, стали под окошком, спрашивают. Емеля им отвечает:
4: просите царя ко мне в гости, я сам ему скажу.
0: Царь приехал к нему в гости. Емеля его встречает, ведет во дворец, сажает за стол. Начинают они пировать. Царь ест, пьет и не надивится.
11: Кто же ты такой, добрый молодец?
4: А помнишь дурачка Емелю, как приезжал к тебе на печи, а ты велел его со своей дочерью в бочку засмолить, в море бросить? Я тот самый Емеля. Захочу, все твое царство пожгу и разорю.
0: Царь сильно испугался, стал прощения просить.
11: Женись на моей дочери, Емелюшка, бери мое царство, только не губи меня.
0: Тут устроили пир на весь мир. Емеля женился на Марье Царевне и стал править царством. Тут и сказке конец, а кто слушал, молодец.
12: Одна сказка закончилась, пусть начнется другая.
13: Соль. Русская народная сказка. В некоем городе жил-был купец. Было у него три сына. Первый Федор, другой Василий, а третий Иван. Жил тот купец богато. На своих кораблях ходил в чужие земли и торговал всякими товарами. В одно время нагрузил он два корабля дорогими товарами и отправил их за море с двумя старшими сыновьями. А меньшому сыну ничего не доверял по торговле. Вот как узнал меньшой сын, что его братья за море посланы, тотчас явился к отцу и стал у него проситься в иные земли, себя показать, людей посмотреть. Купец долго не соглашался. «Ты и головы домой не привезешь». Но все же и ему дал корабль с самым дешевым грузом, с бревнами, тесом и досками. Собрался Иван в путь-дорогу, отвалил от берега и скоро нагнал своих братьев. Плывут они вместе по синему морю день, другой и третий, а на четвертый поднялись сильные ветры и забросили Ивана в корабль в дальнее место, к одному неведомому острову. «Ну, ребята!» — закричал Иван корабельным работникам. «Приворачивайте к берегу!» Пристали к берегу, он вылез на остров, приказал себя дожидаться, а сам по тропинке пошел. Шел-шел и добрался до Превеликой горы. Смотрит, в горе той ни песок, ни камень, а чистая русская соль. Вернулся назад к берегу, приказал работникам все бревна и доски в воду покидать, а корабль солью нагрузить. Как скоро это сделано было, отвалил Иван от острова и поплыл дальше. Долго ли, коротко ли, близко ли, далеко ли, приплыл корабль к большому богатому городу, остановился у пристани и якорь бросил. Иван, купеческий сын, сошел в город и отправился к тамошнему царю бить челом, чтобы позволил ему торговать по вольной цене, а для показу понес узелок своего товару, русской соли. Тотчас доложили про его приход государю. Царь его позвал и спрашивает. «Говори, в чем дело? Какая нужда?» «Так и этак, ваше величество. Позволь мне торговать в твоем городе по вольной цене». «А каким товаром торги ведешь?» «Русской солью, ваше величество». А царь про соли не слыхивал. Во всем его царстве без соли ели. Удивился он, что это такой за новый небывалый товар.
14: «А ну, — говорит, — покажи».
13: Иван, купеческий сын, развернул платок. Царь взглянул и подумал про себя. «Да это просто-напросто белый песок». И говорит Ивану с усмешкой.
14: «Ну, брат, этого добра у нас и без денег дают».
13: Вышел Иван из царских палат весьма печален, и вздумалось ему. «Дай пойду в царскую кухню, да посмотрю, как там повара кушанье готовят, какую они соль кладут». Пришел на кухню, попросился отдохнуть маленько, сел на стул и приглядывается. Повара то и дело взад-вперед бегают. Кто варит, кто жарит, кто льет, а кто на сковороде яйца бьет. Видит Иван, купеческий сын, что повара и не думают солить кушанье. Улучил минутку, как они все из кухни повыбрались, взял да и всыпал соли, сколько надобно, во все яства и приправы. Наступило время обед подавать. Принесли первое кушанье. Царь отведал, и оно ему так вкусно показалось, как никогда прежде. Подали другое кушанье, это еще больше понравилось. Призвал царь поваров и говорит им:
14: «Сколько лет я царствую, а никогда так вкусно вы не готовили. Как вы это сделали?»
13: Отвечают повара.
15: «Ваше Величество, мы готовили по-старому, ничего нового не прибавляли. А сидит на кухне тот купец, что приходил вольного торгу просить. Уж не он ли подложил чего?»
14: «Позвать его сюда».
13: Привели Ивана, купеческого сына, к царю. «Виноват, царь-государь. Я русской солью все яства и приправы сдобрил. Так в нашей стороне водится».
14: «А почем соль продаешь?»
13: Иван смекнул, что дело на лад идет, и отвечал.
14: «Да не очень дорого. За две меры соли, мера серебра да мера золота».
13: Царь согласился на эту цену и купил у него весь товар. Иван насыпал полон корабль серебром да золотом и стал дожидаться попутного ветра. А у того царя была дочь, прекрасная царевна. Захотелось ей посмотреть на русский корабль, и просится она у своего родителя на корабельную пристань. Царь отпустил ее. Вот она взяла с собой нянюшек, мамушек и красных девушек и поехала русский корабль смотреть. Иван, купеческий сын, стал ей показывать, как и что называется, где паруса, где снасти, где нос, где корма, и завел ее в каюту, а работникам приказал живо якоря отсечь, паруса поднять и в море выходить. И как было им большое поветрие, то скоро они ушли от того города на далекое расстояние. Царевна вышла на палубу, глянула кругом море. Иван, купеческий сын, начал ее утешать, уговаривать. Царевна скоро улыбнулась и печалиться перестала. Долго ли, коротко ли плыл Иван с царевной по морю, нагоняют его старшие братья. Узнали про его удаль и счастье и крепко позавидовали. Пришли к нему на корабль, схватили его за руки и бросили в море, а после кинули промеж себя жребий, и большой брат взял царевну, а средний — корабль с серебром да золотом. И случись на ту пору, как сбросили Ивана с корабля, плавало вблизи одно из тех бревен, которые он сам же в море покидал. Ухватился Иван за то бревно и долго носился с ним по морским глубинам. Наконец прибило его к неведомому острову. Вышел он на землю и пошел по берегу. Попадается ему навстречу великан с огромными усами. На усах рукавицы, вачиги висят. После дождя сушит.
16: «Что тебе здесь надобно?» — спрашивает великан.
13: Рассказал ему Иван все, что случилось.
16: «Хочешь, я тебя домой отнесу? Завтра твой старший брат женится на царевне. Садись-ка ко мне на спину».
13: Взял его, посадил на спину и побежал через море. Тут у Ивана с головы шапка упала. «Ах», — говорит, — «ведь я шапку уронил».
14: «Ну, брат, далеко твоя шапка. Верст с 500 назад осталось», — отвечал великан.
13: Принес он его на родину, спустил на земь и говорит.
14: «Смотри же, никому не хвалить, что ты на мне верхом ездил, а похвалишься, худо тебе будет».
13: Иван, купеческий сын, обещал не хвалиться, поблагодарил великана и пошел домой. Приходит, а там уж все за свадебным столом сидят. Как увидала его прекрасная царевна, тотчас же выскочила из-за стола, бросилась на шею. «Вот, — говорит, — мой жених, а не тот, что за столом сидит».
14: «Что такое?» — спрашивает отец.
13: Иван ему рассказал про все, как он солью торговал, как царевну увез и как старшие братья его в море спихнули. Отец рассердился на больших сыновей, согнал их со двора долой, а Ивана женил на царевне. Начался у них пир веселый. На пиру гости подпили и стали хвастаться. Кто силою, кто богатством, кто молодой женой. А Иван сидел-сидел, да спьяну и сам похвастался. «Это что за похвальбы? Вот я так могу похвалиться. На великане через море верхом проехал». Только вымолвил, в ту же минуту является у ворот великан.
14: «А, Иван, купеческий сын, я тебе приказывал не хвалиться мною, а ты что сделал?»
13: «Прости меня, — говорит Иван, купеческий сын, — то не я хвалился, то хмель хвалился».
14: «А ну покажи, какой такой хмель?»
13: Иван приказал привезть 40-ую бочку вина да 40-ую бочку пива. Выпил великан и пиво, и вино, опьянел и пошел все, что не попалось под руку, ломать да крушить. Много недоброго наворотил, сады повалял, хоромы разметал, после и сам свалился и спал без просыпу трое суток. А как пробудился он, стали ему показывать, сколько бед он наделал. Великан страх как удивился и говорит.
14: «Ну, Иван, купеческий сын, узнал я, каков хмель. Не пей, не хвались же ты мною отныне и до веку».

За горами, за лесами, за широкими морями, не на небе, на земле жил старик в одном селе. У крестьянина три сына. Старший умный был детина, средний сын и так и сяк, младший вовсе был дурак. Братья сеяли пшеницу, довозили в град столицу. Знать, столица та была недалеко от села. Там пшеницу продавали, деньги счетом принимали и с телегою пустой возвращались домой. В долгом времени, аль вскоре, приключилось им горе. Кто-то в поле стал ходить и пшеницу их косить. Мужички такой печали от рождения не видали. Стали думать, догадать, как бы вора им поймать. И решили всенародно с ночи той поочередно полосу свою беречь, злого вора подстеречь. Только стало лишь смеркаться, начал старший брат сбираться. Взял и вилы, и топор, и отправился в дозор.

Ночь ненастная настала, на него боязнь напала, и со страху наш мужик завалился на сенник. Ночь проходит, день приходит, с сенника дозорный сходит и, облив себя водой, стал стучаться под избой. «Эй, вы, сонные тетери, отпирайте брату двери! Под дождем я весь промок с головы до самых ног!» Братья двери отворили, караульного впустили. Стали спрашивать его, не видал ли он чего. Караульный помолился, вправо-влево поклонился и, прокашлявшись, сказал: «Целую ноченьку не спал. На мое ж при том несчастье было страшное ненастье. Дождь вот так ливмя и лил. Под дождем я все ходил. Правда, было мне и скучно. Впрочем, все благополучно». Похвалил его отец: «Ты, Данило, молодец. Ты, вот так сказать примерно, сослужил мне службу верно, то есть, будучи при том, не ударил в грязь лицом». Снова начало смеркаться, средний сын пошел сбираться, взял и вилы, и топор, и отправился в дозор.

Ночь холодная настала, дрожь на малого напала, зубы начали стучать, он ударился бежать и всю ночь ходил дозором у соседки под забором. Только начало светать, у дверей он стал стучать. «Эй, вы, Сони, что вы спите? Брату двери отоприте! Ночью страшный был мороз, до костей я весь промерз!» Братья двери отворили, караульного впустили, стали спрашивать его, не видал ли он чего. Караульный помолился вправо-влево, поклонился и сквозь зубы отвечал: «Всю я ноченьку не спал, да к моей судьбе несчастной. Ночью холод был ужасный, до костей меня пробрал. Целую ночь я продрожал, слишком было несподручно. Впрочем, все благополучно». И ему сказал отец: «Ты, Гаврило, молодец». Стало в третий раз смеркаться, надо младшему сбираться. Он и усом не ведет, на печи в углу поет изо всей дурацкой мочи: «Распрекрасные вы очи!» Братья, ну его ругать, стали в поле посылать, но сколь долго не кричали, только время потеряли. Он не с места. Наконец подошел к нему отец, говорит ему: «Послушай, ты поди в дозор, Ванюша, я нашью тебе обнов, дам гороху и бобов». Тут Иван с печи слезает, малахай свой надевает, хлеб за пазуху кладет, караул держать идет.

Настало. Месяц всходит, поле все Иван обходит, озираючись кругом, и садится под кустом. Звезды на небе считает, да краюшку убирает. Вдруг о полночь конь заржал. Караульный наш привстал, посмотрел сквозь рукавицу и увидел кобылицу. Кобылица та была вся, как зимний снег, бела. Грива точно золотая, в мелкие кольца завитая. Так вот какой наш воришка. Но постой, я шутить ведь не умею, разом сяду те на шею. Вишь, какая саранча! И минуту у лучах кобылицы подбегает, за волнистый хвост хватает и прыгнул к ней на хребет, только задом наперед. Кобылица молодая, задом передом брыкая, понеслась по полям, по горам и по лесам, то заскачет, то забьется, то вдруг круто повернется, хочет силой или обманом, лишь бы справиться с Иваном. Но Иван и сам непрост, крепко держится за хвост.

стало. Ну, Иван, ему сказала, коль умел ты усидеть, так тебе мной и владеть. Ты возьми меня с собою, да ухаживай за мною, сколько можешь. Да смотри, по три утренней зари отпускай меня на волю погулять по чисту полю. Не простым корми овсом, белояровым пшеном, не озерной пой водою, но медовою сытою. По исходе же трех дней двух рожу тебе коней, да таких, каких на свете не бывало и в примете. Еще третьего конька, ростом только в три вершка, на спине с двумя горбами да с аршинными ушами. Первых ты коней продай, но конька не отдавай ни за яхонт, ни за злато, ни за царскую палату. На земле и под землей он товарищ будет твой. Он зимой тебя согреет, летом холодом обвеет, в голод хлебом угостит, в жажду медом напоит. Да смотри же, не забудь, только кони подрастут, не держи меня в неволе, опусти на чисто поле. Ладно, думает Иван, и в пастуший балаган кобылицу загоняет, дверь рогожей закрывает. И лишь только рассвело, отправляется в село, напевая громко песню. Ходил молодец на пресню,

вот он всходит на крыльцо, вот берется за кольцо, что есть силы в дверь стучится, так что кровля шевелится, и кричит на весь базар, словно сделался пожар.

Братья с лавок поскакали, заикаясь, вскричали: «Кто стучится сильно так?» «Это я, Иван Дурак». Братья двери отворили, караульного впустили и давай его ругать. «Как он смеет так стучать?» А дурак наш, не снимая ни лаптей, ни малахая, отправляется на печь и ведет оттуда речь про ночное похождение старику на удивление. «Эх, целую ноченьку не спал, звезды на небе считал. Месяц ровно так же светил, я порядком не приметил. Вдруг приходит дьявол сам, с бородою и с усам. Рожа словно как у кошки, а глаза так что те ложки. Он пшеницей стал ходить и давай хвостом косить. Я шутить ведь не умею, и вскочи ему на шею. Уж носил же он, носил, так что выбился из сил. В воровстве своем признался и пшеницу есть заклялся». Тут рассказчик замолчал, позевнул и задремал. Братья сколько ни серчали, не смогли, захохотали, подпершися под бока над рассказом дурака. Сам отец не мог держаться, чтоб до слез не посмеяться. Хоть смеяться так оно старикам уж и грешно. Много времени или мало с этой ночи пробежало, я про это ничего не слыхал ни от кого. Ну да что нам в том за дело, год ли, два ли пролетело, ведь за ними не бежать, станем сказку продолжать.

Вот однажды брат Данила, в праздник, помнится, то было, возвратившись с свадьбы пьян, затащился в балаган. Там увидел он красивых двух коней золотогривых, еще третьего конька, ростом только в три вершка, на спине с двумя горбами да с аршинными ушами. Хе, теперь-то я узнал, для чего здесь дурень спал, говорит себе Данила. Дай скажу, о том говорили. Вот Данила в дом бежит, и Гавриле говорит: посмотри, каких красивых двух коней золотогривых наш дурак себе достал. Ты таких и не видал? И Данила да Гаврила, что в ногах их мочи было, по крапиве прямиком так и дуют босиком. Спотыкнувшись два раза, починивший оба глаза, потирая здесь и там, входят братья к двум коням. Кони ржали и храпели, очи яхонтом горели, в мелкие кольца завитой хвост струится золотой, и алмазные копыты крупным жемчугом обиты. Братья так на них смотрели, что чуть глаз не проглядели. «Где он это их достал?» Старший среднему сказал. «Но давно уж речь ведется, что лишь дурням клад дается. Ты ж хоть лоб себе разбей, так не выбьешь двух рублей». «Ну, Гаврила, в ту седмицу отведем-ка их в столицу. Там боярам продадим, деньги ровно поделим. А с деньжонками сам знаешь, и попьешь, и погуляешь. Стоит хлопнуть по мешку, а Ивану-дураку не достанет ведь догадки, где гостят его лошадки. Пусть их ищет там и сям. Ну, Гаврила, по рукам». Братья разом согласились. Обнялись, перекрестились и вернулись домой, говоря промеж собой про коней и про пирушку и про чудную свиньюшку. Время катит чередом, час за часом, день за днем. И через первую седмицу братья ехали в столицу, взяли двух коней тайком и отправились потом. Удалого погоняют, да о деньгах рассуждают. Вечер к ночи пробирался, на ночлег Иван собрался. Он околице идет, ест краюшку и поет.

далек, вот рогожу поднимает, руки в боки подпирает, и с прискочкою Иван боком входит в балаган. Все по-прежнему стояло, двух коней как не бывало. Лишь бедняжка-горбунок у его вертелся ног, хлопал с радости ушами и приплясывал ногами.

0: как завоет тут Иван, опершись о балаган.
1: Ой, вы кони, буры сивы, мои кони златогривы! Я кормил-то вас, ласкал, да какой вас черт украл! Чтоб пропасть ему собаки, чтобы сдохнуть в байраке, чтоб ему на том свету провалиться на мосту. Ой, вы кони, буры сивы, мои кони златогривы.
0: Тут конек его прервал. Не тужи, Иван, сказал. Велика беда, не спорю, но могу помочь я горю. Ты на черта не клепли, братья коней увели, как поехали из дому. Но что мешкать по-пустому, на меня скорей садись, только знай себе, держись. Я хоть роста небольшого, но сменю коня другого. Как пущусь да побегу, так и беса настигу. Тут конек пред ним ложится. На него Иван садится. Крепко за уши берет. Горбунок-конек встает, черной гривкой потрясает, на дорогу выезжает. Вдруг заржал и захрапел, и стрелою полетел. Только черными клубами пыль вертелась под

0: в два мига, коль не в миг, наш Иван воров настиг. Братья, видя то, смешались, не на шутку испугались. А Иван им стал кричать: «Стыдно, братья, воровать! Хоть Ивана вы умнее, да Иван-то вас честнее. Он у вас коней не крал!» Старший брат тогда сказал:
1: «Дорогой наш брат

0: Наш отец, старик, не может. Работать уже не может. Надо нам его кормить. Сам ты можешь рассудить.
1: Ну, коли эдак, так ступайте, говорит Иван. Продайте златогривых 2 коня. Да возьмите же и меня. Оба брата согласились, и все вместе в путь пустились.

на небе темнеть, воздух начал холодеть. Братья, чтоб не заблудиться, вздумали остановиться. Под навесами ветвей привязали лошадей, взяли хлеба из лукошка, опохмелились немножко. И потом, кто как умел, песни разные запел. Вот Данила вдруг приметил, огонек во тьме засветил. На Гаврил он взглянул, левым глазом подмигнул и прикашлянул легонько, показав огонь тихонько. Тут в затылке почесал и с лукавством так сказал, усмехаясь: «Послушай, принеси огня, Ванюша. Ночь темна, а у меня ни огнива, ни кремня. Сам же думает Данила, чтоб тебе там задавило». А Гаврила говорит тихо брату: «Может быть, там станишники пристали, поминай его, как звали». Все пустяк для дурака. Он садится на конька и, схватив его руками, бьет в крутые бока ногами, изо всех горланит сил. Конь взвился и след простыл. И через несколько минут при огне конек как тут. Тот огонь в лугу светлеет, не дымится и не греет. Диву дался тут Иван. Что сказал он за шайтан? Много блеску, много свету, а тепла и дыма нету. И к чуду огонек. Тут сказал ему конек: «То перо, Иван, жар птицы, из чертогов царь-девицы. Но для счастья своего не бери себе его. Много-много непокою принесет оно с собою». «Говори ты, как не так!» — про себя ворчит дурак. И, подняв перо жар птицы, завернул его в тряпицы, в шапку мигом положил и конька поворотил. Скоро к братьям приезжает и на спрос их отвечает: «Как туда я доскакал, пень сгорелый увидал. Уж над ним я бился, так что чуть не надсадился. Раздувал его я сейчас, нет ведь, черт возьми, угас.

Братья целую ночь не спали, над Иваном хохотали. А Иван под воз присел, вплоть до утра прохрапел. Тут коней они впрягали и в столицу приезжали. Становились в конный ряд, супротив больших палат. В той столице был обычай: коль не скажет городничий, ничего не покупать, ничего не продавать. Вот ворота отворяют, городничий выезжает в туфлях, в шапке меховой, сотней стражи городской.

Рядом едет с ним глашатай, длинноусый, бородатый. Он в злату трубу трубит громким голосом.

лавки отворяйте, покупайте, продавайте. Надзирателем сидеть подле лавок и смотреть, чтобы не было Содому ни смятенья, ни погрому, и чтобы купецкий род не обманывал народ. Гости лавки отворяют, покупальщиков взывают. Эй, честные господа, к нам пожалуйте сюда. Как у нас литары-бары, всякие разные товары. Покупальщики идут, у гостей товар берут. Гости денежки считают, да надсмотрщикам кивают. В это время тот отряд приезжает в конный ряд. Но от множества народу нет ни выходу, ни входу. Так кишмя вот и кишат, и смеются, и кричат. Городничий удивился, что народ развеселился. И приказ отряду дал, чтоб дорогу прочищал. Эй вы, черти босоноги, прочь с дороги! «Прочь, дорогие!» — закричали усачи и ударили в бичи. Тут народ зашевелился, шапки снял и расступился. Пред глазами конный ряд. Два коня в ряду стоят, молодые, вороные, вьются гривы золотые, в мелкие кольца завитой хвост струится золотой. Городничий удивился и два раз перекрестился. «Чуден, — молвил Божий свет, — уж каких чудес в нем нет!» Весь отряд тут усмехнулся, сам глашатай заикнулся. Городничий между тем наказал престрого всем, чтоб коней не покупали, не зевали, не кричали, что он едет ко двору доложить об том царю. И оставив часть отряда, он поехал для доклада.

0: приезжает во дворец.
1: Ты помилуй, царь отец, городничий восклицает и пред троном упадает. Не вели меня казнить, а вели мне говорить.
0: Царь изволил молвить: ладно, говори, да только складно.
1: Как умею, расскажу. Городничим я служу, верой и правдой отправляю эту должность.
0: Знаю, знаю.
1: Вот сегодня, взяв отряд, я поехал в конный ряд. Подъезжаю, тьма народу. Нет ни выходу, ни входу. Я отряду приказал, чтоб народ он разогнал. Так и сталось, царь Надежа. Дальше двинулся, и что же? Предо мною конный ряд. Два коня в ряду стоят. Молодые, вороные, вьются гривы золотые. В мелкие кольца завитой хвост струится золотой. И алмазные копыты крупным жемчугом обиты.
0: Царь не мог тут утерпеть. Надо коней посмотреть, говорит он. Да не худо. И за весть такое чудо. Колесницу запрягли и ко входу подвезли. Царь умылся, нарядился и на рынок покатился. За царем стрельцов отряд. Вот он въехал в конный ряд. Царь раскланялся и вмиг с колесницы к коням прыг. В круг коней он ходит, хвалит. То потреплет, то погладит. И довольно насмотрясь, он спросил, обратясь к окружавшим: эй, ребята, чьи такие же ребята? Кто хозяин? Тут дурак, спрятав руки за армяк, из-за братьев выступает и, надувшись, отвечает: это пара, царь, моя, и хозяин тоже я. Ну, я пару покупаю. Продаешь ты? Нет, меняю. Что впромен берешь добра? 2-5 шапок серебра, то есть это будет 10. Царь тот час велел отвесить и по милости своей дал в прибавок 5 рублей. Царь-то был великодушный. Повели коней в конюшни 10 конюхов седых. Все в нашивках золотых, все с цветными кушаками и с софьянными бичами. Но дорогой, как на смех, кони с ног их сбили всех, все уздечки разорвали и к Ивану прибежали. Царь отправился назад и сказал ему: ну, брат, пара нашим не дается. Делать нечего. Придется при дворе тебе служить. Будешь в золоте ходить, в красном платье наряжаться, словно в масле сыр кататься. Всю конюшню мою я во власть тебе даю. Царских слов в том порука. Что, согласен?
2: Эка штука, во дворце я буду жить, буду в золоте ходить, в красное платье наряжаться, словно в масле сыр кататься. Весь конюшенный завод царь мне даром отдает.
0: то есть я из огорода стану царское воевода? Чудно дело, так и быть, стану царь тебе служить. Только чур со мной не драться и давать мне высыпаться. А не то я был таков. Тут он кликнул скакунов и пошел вдоль по столице вслед за царской колесницей. И под песню дурака кони пляшут трепака. А конек его горбатка так и ломится в присядку, к удивлению людям всем.

Два же брата между тем деньги царские получили, в шапку накрепко зашили и отправили гонца, чтобы обрадовать отца. Дома дружно поделились, оба в раз они женились, стали жить да поживать, да Ивана поминать. Но теперь мы их оставим, снова сказкой позабавим православных христиан. Что наделал наш Иван, находясь во службе царской при конюшне государской, со своим лихим коньком, неизменным горбунком?

Зачинается рассказ от Ивановых проказ, и от Сивка, и от Бурка, и от вещего Каурка. Козы на море ушли, конь поднялся от земли, под ногами лес стоячий, облака над ним ходячие. Это присказка, а вот сказка чередом пойдет. Ну так видите ли, миряне, православные христиане, наш удалый молодец затесался во дворец. При конюшне царской служит, и нисколько не потужит он о братьях, об отце в государевом дворце. Да и что ему до братьев? У Ивана разных платьев красных, с вышивкой, цветов, чуть не 10 коробов. Ест он сладко, спит он столько, что раздолье, да и только.

Вот недели через пять начал спальник примечать. Надо молвить, этот спальник до Ивана был начальник над конюшней надо всей. Из боярских был детей. Так не диво, что он злился на Ивана и божился, хоть пропасть, а пришлеца вон потурить из дворца. Но лукавство сокрывая, он для всякого случая притворился плут глухим, близоруким и немым. Сам же думает: «Постой-ка, я тебе брякну, неумойка». Так недели через пять спальник начал примечать, что Иван коней не холит, и не чистит, и не школит, но при всем том два коня словно лишь из-под гребня. И причесаны, обмыты, гривы в косы перевиты, челки собраны в пучок, шерсть, ну, лоснится, как шелк. В стойлах свежая пшеница словно тут же и родится. «Что за притча тут такая?» — спальник думает, вздыхая. «Уж не ходит ли, постой, к нам проказник домовой? Дай-ка я подкараулю, а не то так я и пулю, не смигнув, умею слить, лишь бы дурня уходить». В тот же вечер этот спальник, прежний конюших начальник, в стойлы спрятался тайком и обсыпался овсом.

ночь темная приходит. Наш Иван в конюшню входит, без свечи, без фонаря, распевая про царя. Дверь задвижкой запирает, шапку красную скидает, на окно ее кладет, и шапки той берет, в три завернута тряпицы, из крыла перо жар птицы. Свет такой тут заблистал, что чуть спальник не вскричал, и от страху так забился, что овес с него свалился. Но Ивану невдомек, он кладет перо в сусек, чистить коней начинает. Умывает, убирает, гривы длинные плетет, разные песенки поет. Эх,

0: лишь убрал, перо жар птицы завернул опять в тряпицы и спокойно тут прилег у коней близ задних ног. Только начало зариться, спальник начал шевелиться. И услыша, что Иван так храпит, как Яруслан, он тихохонько слезает и к Ивану подползает. Пальцы в шапку запустил, хвать перо, и след простыл. Царь лишь только пробудился, спальник наш к нему явился. Стукнул крепко об пол лбом и запел царю потом. Я с повинной головою, царь явился пред тобою. Не вели меня казнить, прикажи мне говорить. Говори, не прибавляя, царь сказал ему, зевая. Если ж будешь ты доврать, то кнута не миновать. Спальник наш, собравшись силой, говорит царю, помилуй, вот те истинный Христос, справедлив мой царь донос. Наш Иван то всякое знает, от тебя отец скрывает, но не злато, не серебро, жара птицево перо. Жара птицево проклятой, и он смел такой богатый. Погодишь ты, злодей, не минуешь ты плетей. Да и то ли еще он знает, спальник тихо продолжает, ты загнувшийся, добро пусть имел бы он перо, да и самую жар птицу во твою, отец светлицу, если бы вздумал приказать, похваляется достать. И, польстивши донесеньем, хитрый спальник со смирением государю приступил и перо ему вручил. Царь смотрел и дивовался, гладил бороду, смеялся и скусил пера конец. Тут, уклав его в ларец, закричал от нетерпенья, подтвердив свое веленье быстрым взмахом кулака. «Гей, позвать мне дурака!» И посыльные дворяна побежали по Ивана. Вот к конюшне прибегают, двери настежь отворяют, и ногами дурака ну поталкивать в бока. Царь изволил приказать нам тебя к нему позвать. Царь, ну ладно, вот срежуся и тотчас к нему явлюся. Вот Иван к царю явился, поклонился, подбодрился и тотчас царя спросил, а по что меня будил? Царь, прищурясь глазом левым, закричал к нему со гневом. Ты мне должен отвечать, к
1: Как ты смел, урод, скрывать от моего разумения, находясь в моем владении, что имеешь ты добро? Жара птицего перо. Отвечай же, супостат.
2: Ох, помилуй, виноват.
0: И, запутавшись в полу, растянулся на полу.
1: Ну, для первого случаю я вину тебе прощаю, царь Ивану говорит. Я, помилуй Бог, сердит. Мне сказали, ты жар птицу в нашу царскую светлицу, если бы вздумал приказать, похваляешься достать. Ну, смотри ж, не отпирайся и достать ее старайся.
0: Тут Иван волчком вскочил. «Я того не говорил!» — закричал он, озираясь. «О пере не запираюсь, но о птице, как ты хошь, ты напраслину ведешь!»
1: Царь, затрясши бородою, «Что? Рядиться мне с тобою!» — закричал он. «Но смотри! Если ты недели в три не достанешь мне жар птицу в нашу царскую светлицу, то, клянусь бородой, не являйся мне живой. Посажу тебя я на кол. Вон, холоп!»
0: Иван заплакал и пошел на сеновал, где конек его лежал. Горбунок его почуя, дрягнул было плесовую, но, увидя дурака, он оставил трепака. Что Иванушка не весел, что головушку повесил, говорит ему конек, у его вертясь ног. Чай сгубили лиходеи. Пал Иван к коньку на шею, обнимал и целовал.
2: «Ох, беда, конек!» — сказал. «Царь велит достать жар птицу в государскую светлицу. Что мне делать, горбунок?»
0: Говорит ему конек: «Велика беда, не спорю, но могу помочь я горю. Оттого беда твоя, что не слушался меня. Но сказать тебе по дружбе, это службишка, не служба. Служба все, брат, впереди. Ты к царю теперь поди и скажи ему открыто: надо, царь, мне два корыта белоярого пшена да заморского вина. Довели поторопиться. Завтра, только зазариться, мы отправимся в поход». Вот Иван к царю идет. Царь велел, чтобы дворяна все сыскали для Ивана. Молодцом его назвал и счастливый путь сказал. На другой день утром рано разбудил конек Ивана. «Эй, хозяин, полно спать, время дела исправлять». Вот Иванушка поднялся, в путь дорожку собирался. Взял корыто и пшено, и заморское вино. Потеплее приоделся, на коньке своем уселся, вынул хлеба ломоток и поехал на восток доставать Даю жар птицу.

целую седмицу. Напоследок, в день восьмой, приезжают в лес густой. Тут сказал конек Ивану: ты увидишь здесь поляну. На поляне той гора вся из чистого серебра. Вот сюда-то до зорницы прилетают жары птицы из ручья воды испить. Тут и будем их ловить. И, окончив речь к Ивану, выбегает на поляну.

0: Что за поле? Зелень тут, словно камень изумруд. А по зелени цветы несказанной красоты. Посреди же той поляны, словно вал на океане, возвышалась гора вся из чисто серебра. Вот конек по косогору поднялся на эту гору, версту другу пробежал, устоялся и сказал: «Скоро ночь, Иван, начнется, и тебе стеречь придется. Ну, в корыто лей вино, и с вином мешай пшено. А чтоб быть тебе закрыту, под другое сядь корыто. Втихомолку примечай, да смотри же, не зевай. До восхода, слышь, зорницы, прилетят сюда жар птицы и начнут пшено клевать, да по-своему кричать. Ты, которая поближе, и схвати ее, смотри же. А поймаешь птицу жар и кричи на весь базар: я тот час к тебе явлюся.
1: Ну, а если обожгуся, — говорит коньку дурак, расстилая свой армяк, — рукавички взять придется. Чай, плутовка больно ждется.
0: Тут конек из глаз исчез, а Иван, кряхтя, подлез под дубовые корыта и лежит там, как убитый. Вот полночную порой свет разлился над горой, будто полдень наступает. Жары птицы налетают, стали бегать и кричать, и пшено с вином клевать. Наш Иван от них закрытый смотрит птицы с-под корыта и толкует сам с собой, разводя своей рукой: тьфу ты, дьявольская сила! Эк их дряни привалила! Чай их тут десятков с пять.
2: Кабы всех переимать, то-то знатная пожива. Нечем молвить, страх красивый. Ножки красные у всех, а хвосты-то сущий смех. Чай таких у куриц нету. А уж сколько, парень, свету, словно батюшкина печь.
0: И, ведя такую речь, наш Иван на поларшина вылез тихо на середину, к пшену с вином подполз, хвать одну из птиц за хвост.
3: Ой, конечек, горбуночек, прибегай скорей, дружочек, я ведь птицу-то поймал.
0: Так Иван, дурак, кричал. Горбунок тотчас явился.
3: Ну, хозяин, отличился, — говорит ему конек.
0: Опускай ее в мешок, да завязывай тужее, а мешок привесь на шею. И, уладив меж собой, воротились домой.

0: приехали в столицу. Что, достал ли ты жар птицу? Царь Ивану говорит.
1: Прикажи-ка, царь, закрыть у твоей опочивальни крепко-накрепко все ставни. Знаешь, чтобы не светил свет, говорит Иван в ответ. Тут дворяна побежали, ставни крепко запирали, тот за щелочкой, тот ключом. Вот Иван тряхнул мешком.

Это, слышь ты, не пожар. Это свет от птицы жар, говорит Иван со смехом. Видишь, знатную потеху я привез тебе, сударь. Тут сказал Ивану царь: ну, спасибо, брат Ванюша, взвеселил мою ты душу. И для радости такой будь ты царской стременной. Это, видя, хитрый спальник, прежний конюших начальник, говорит себе под нос: нет, постой, молокосос, не всегда тебе случится так канальски отличиться. Я тебе снова подведу, мой дружочек, под беду.

Через три потом недели вечерком одним сидели в царской кухне повара и служители двора. Попивали мед из жбана, дочитали Еруслана. Эх, один слуга сказал, как сегодня я достал от соседа чудо-книжку. В ней страниц не так, чтоб слишком, да и сказок только 5. А уж сказки вам сказать, тут все в голос удружи. Расскажи, брат, расскажи! И слуга, усевшись важно, стал рассказывать протяжно. У далеких немских стран есть, ребята, океан. Потому ли океану ездят только басурманы? С православной же земли не бывали николи. От гостей же слух идет, что девица там живет. Но девица непростая, дочь лишь месяцу родная.

0: девица, говорят, ездит в красном полушубке, в золотой, ребята, шлюпке и серебряным веслом в океане правит том. Спальник тут с палатей скок, и со всех, что было ног, во дворец к царю пустился, и как раз к нему явился. Стукнул крепко об пол лбом и запел царю потом: «Я с повинной головою, царь, явился пред тобою, не вели меня казнить, прикажи мне говорить». «Говори, да правду только, и не ври, смотри, нисколько!» Царь с кровати закричал. Хитрый спальник отвечал: «Мы сегодня в кухне были, за твое здоровье пили, а один из дворских слуг нас забавил сказкой вслух. В этой сказке говорится о прекрасной царь-девице. Вот твой царской стременной поклялся твоей бродой, что он знает эту птицу. Так он назвал царь-девицу. И ее, изволишь знать, похваляется достать». Спальник стукнул об пол снова. «Гей, позвать мне стременного!» Царь посыльным закричал. Спальник тут за печку стал. А посыльные дворяна побежали по Иванам. В крепком сне его нашли и в рубашке привели. Царь так начал речь: «Послушай, на тебя донос, Ванюша. Говорят, что вот сейчас похвалялся ты для нас отыскать другую птицу. Сирич молвит, царь-девицу».
1: «Что ты, что ты? Бог с тобой!» — начал царской стременной. «Чай с просонков я толкую, штуку выкинул такую».
0: Царь, затрясши бородою: «Что? Рядиться мне с тобою?» — закричал он. «Но смотри, если ты недели в три не достанешь царь-девицу в нашу царскую светлицу, то, клянусь бородой, не останешься живой. Посажу тебя я на кол. Вон, холоп!»
1: Иван заплакал и пошел на сеновал, где конек его лежал. Что Иванушка не весел, что головушку повесил, говорит ему конек. «Аль мой милый занемог, аль попался к лиходею?» Пал Иван коньку на шею, обнимал и целовал. «Ох, беда, конек!» — сказал. «Царь велит в свою светлицу мне достать, слышь, царь-девицу. Что мне делать, горбунок?»
0: Говорит ему конек: «Велика беда, не спорю, но могу помочь я, горю. И сказать тебе по дружбе, это службишка, не служба. Служба все, брат, впереди. Ты к царю теперь поди и скажи: Ведь для поимки надо, царь, мне две ширинки, шитый золотом шатер, да обеденный прибор весь заморского варенья и сластей для прохлажденья. Вот Иван к царю идет. Царь тот час приказ дает, чтоб посыльные дворяна все сыскали для Ивана. Молодцом его назвал и счастливый путь сказал. На другой день утром рано разбудил конек Ивана. Ей, хозяин, полно спать, время дело исправлять. Вот Иванушка поднялся, в путь дорожку собирался, потеплее приоделся, на коньке своем уселся, вынул хлеба ломоток и поехал на восток. Потаёли царь девицу

Едут целую седмицу. Напоследок, в день восьмой, приезжают в лес густой. Тут сказал конек Ивану: вот дорога к океану, и на нем-то круглый год та красавица живет. Два лишь раз на берег сходит, это время уж приходит. И предутренней зарей пробегает лес густой и выходит на поляну прямо к морю, океану, на котором белый вал оденешенек гулял.

Тут Иван с конька слезает, а конек ему вещает. Ну, раскидывай шатер, на ширинку ставь прибор из заморского варенья и сластей для прохлаждения. Сам ложись за шатром, да смекай себе умом. Видишь, шлюпка вон мелькает, то царевна подплывает. Пусть в шатер она войдет, пусть покушает, попьет. Вот как в гусли заиграет, знай, уж время наступает. Ты тот час в шатер вбегай и царевну сохватай. Да держи ее сильнее и зови меня скорее. Я на первый твой приказ прибегу к тебе как раз. Тут конек из глаз сокрылся. За шатер Иван забился. И давай деру вертеть, чтоб царевну подсмотреть. Ясный полдень наступает. Царь-девица подплывает. Входит с гуслями в шатер и садится за прибор. Так вот. Это царь-девица. Как же в сказках говорится, рассуждает Стременной, что куда красна собой царь-девица, так что диво, это вовсе некрасиво. И суха-то, и тонка, чай в обхват-то, три вершка. А ножонка-то, ножонка, тьфу ты, словно у цыпленка. Пусть полюбится кому, я и даром не возьму.

царевна заиграла и так сладко припевала. Тут в шатер Иван вбегает, за косу ее хватает. Ой, беги, конек, беги, горбунок мой, помоги! Вмиг конек к нему явился. Ай, хозяин, отличился. Ну, садись же поскорее, да держи ее плотней.

0: столицу приезжает. Царь к царевне выбегает, за белые руки берет, во дворец ее ведет. Садит он за стол дубовый и под занавес шелковый. В глазки с нежностью глядит, сладкие речи говорит. Бесподобная девица, согласись быть царицей. Молви ласковое слово, все для свадьбы уж готово. Завтра же утром, светик мой, обвенчаемся с тобой. О, судьба моя плачевна, говорит ему царевна, если любишь ты меня, то доставь через 3 мне дня перстень мой из океана. Ей позвать ко мне Ивана! Царь поспешно закричал и чуть сам не побежал. Вот Иван к царю явился, царь к нему обратился и сказал ему: Иван, поезжай на океан, с песнем в 3-й день явися, да смотри, поторопися. Я тебя щедро награжу и в бояры посажу.
1: Я из первой-то дороги волочу на силу ноги. Ты опять на океан, говорит царю Иван.
0: Как я плут не торопиться. Видишь, я хочу жениться. Царь со гневом закричал и ногами застучал. У меня не отпирайся, а скорее отправляйся. Тут Иван хотел идти. Эй, послушай, по пути, говорит ему царица, заезжай ты поклониться в изумрудный терем мой. Да скажи моей родной, отчего она 3 ночи не показывала очи? И зачем вот уж 3 дня братец скрылся от меня? Не забудь же, помнить буду, если только не забуду. Да ведь надо же узнать, кто тебе братец, кто тебе мать, чтоб в родне-то нам не сбиться, говорит Иван царице. Месяц мать мне, солнце брат. Да смотри скорей назад. Царь-жених к тому прибавил. Тут Иван царя оставил и пошел на сеновал, где конек его лежал. Что Иванушка не весел, что головушку повесил, говорит ему конек.
1: Помоги мне, горбунок, видишь, вздумал царь жениться, значит, на тоненькой царице

Служба все, брат, впереди. Ты теперь спать поди, а на завтра утром рано мы поедем к океану. На другой день наш Иван, взяв 3 луковки в карман, потеплее приоделся, на коньке своем уселся и поехал в дальний путь. Дайте, братцы, отдохнуть.

Тарарали-тарара! Вышли кони со двора. Вот крестьяне их поймали, да покрепче привязали. Сидит ворон на дубу, он играет во трубу, как во трубушку играет, православных потешает.

0: Муж-то примется за шутки, а жена за прибаутки. И пойдет у них тут пир, что на весь крещеный мир. Это присказка велася, вот и сказка началась. Ну-с, так едет наш Иван за кольцом на океан. Горбунок летит, как ветер, и в почин на первый вечер верст 100 000 отмахал и нигде не отдыхал. Подъезжая к океану, говорит конек Ивану: «Ну, Иванушка, смотри, вот минутки через три мы приедем на поляну прямо к морю-океану. Поперек его лежит чудо-юдо рыба-кит. 10 лет уж он страдает, а доселего не знает, чем прощенье получить. Он учнет тебя просить, чтоб ты в солнцевом селенье упросил ему прощенье. Ты исполнить обещай, да смотри, не забывай». Вот въезжают на поляну прямо к морю-океану. Поперек его лежит чудо-юдо рыба-кит. Все бока его изрыты, чистоколы в ребра вбиты. На хвосте сыр-бор шумит, на спине село стоит. Мужички на губе пашут, между глаз мальчишки пляшут. А в дубраве меж усов ищут девушки грибов. Вот конек бежит по киту, по костям стучит копытом. Чудо-юдо рыба-кит так проезжим говорит: «Путь-дорога, господа, вы откуда и куда?» «Мы посланники царицы, едем оба из столицы», говорит киту конек, «к солнцу прямо на восток, во хоромы золотые».
1: «Так нельзя ль, отцы родные, вам

0: У солнышка спросить, долго ли мне в опале быть, и какое повеление мне исполнить для прощения?
1: Ладно, ладно, рыба-кит, наш Иван ему кричит.
0: Будь, отец мой милосердный, вишь, как мучаюсь я, бедный. 10 лет уж здесь лежу, я и сам тебе услужу.
1: Кит Ивана умоляет, сам же горько воздыхает. Ладно, ладно, рыба-кит, наш Иван ему кричит. Тут конек под ним забился и по берегу пустился. Только видно, как песок вьется вихрем у ног, будто сделалась погодка. Едут долго ли, коротко, и увидели ли кого, я не знаю ничего. Скоро сказка говорится, дело мешкотно творится. Только, братцы, я узнал, что конек туда вбежал, где, я слышал стороною, небо сходится с землею. Где крестьянки лен придут, прялки на небо кладут. Тут Иван с землей простился и на небе очутился. И поехал, будто князь, шапка на бок, подбодрясь. Эко диво, эко диво. Наше царство хоть красиво, говорит коньку Иван средь лазоревых полян, а как с небом-то сравниться, так под стельку не годится. Ведь у нас земля черна, и темна-то, и грязна. Здесь земля-то голубая, а уж светлая какая. Посмотри-ка, горбунок, видишь, вон где, на восток, словно светится зарница. Это терем царь-девицы, горбунок ему кричит. По ночам здесь солнце спит, а полуденной порою месяц входит для покою. Подъезжают к воротам 100 столбов по сторонам. Все столбы те голубые, а верхушки золотые. На верхушках 3 звезды, вокруг терема сады. На серебряных там ветках, в раззолоченных клетках, птицы райские живут, песни царские поют. Вот конек во двор въезжает. Наш Иван с него слезает, в терем к месяцу идет и такую речь ведет. Здравствуй, месяц Месяцович, я Иванушка Петрович. Из далеких я сторон и привез к тебе поклон. Сядь, Иванушка Петрович, молвил месяц Месяцович, и поведай мне вину в нашу светлую страну твоего земли прихода. Из какого ты народа?
2: Я с земли пришел землянской, из страны ведь христианской, говорит ему Иван. Переехал океан с поручением от девицы, нашей будущей царицы.
1: Чтоб тебя от ней спрошать, после ей пересказать. Для чего, дескать, 3 ночи не показывал ты очи? И зачем, где 3 уж дня, солнце скрылось от меня? А какая то царица?
2: Это, знаешь, царь-девица.
1: Царь-девица? Так она, что ли, тобой увезена? Вскрикнул месяц Месяцович. А Иванушка Петрович говорит, известно мной.
2: Вишь, я царской стременной. Ну так царь меня отправил, чтобы я ее доставил в 3 недели во дворец. А не то меня отец посадить грозился на кол.
1: Месяц с радости заплакал. Ну, Ивана обнимать, целовать и миловать. Ах, Иванушка Петрович, молвил месяц Месяцович, за твою такую весть все бери, что только есть. А уж мы как горевали, что царевну потеряли. Что, здорова ли она, не грустна ли, не больна? Всем бы, кажется, красотка, да у ней, кажись, сухотка. И суха-то, и тонка, чай в обхват-то 3 вершка. Царь, слышь, женится на ней. Месяц вскрикнул: ах, злодей, вздумал в 70 жениться на молоденькой девице? Да стою я крепко в том, просидит он женихом. Тут Иванушка поднялся, в путь дорожку собирался. Вдруг он 2 раза привскочил: эх, немножко не забыл. Есть еще к тебе прошенье, то оки-то вам прощенье. Есть лишь море, чудо-кит поперек его лежит. Все бока его изрыты, частоколы в ребра вбиты. Он, бедняк, меня прошал, чтобы я тебе сказал, скоро ль кончится мученье, чем сыскать ему прощенье и за что он тут лежит. Месяц ясный говорит: он зато несет мученье, что без Божие веленье проглотил среди морей 30 кораблей. Если даст он им свободу, то сниму с него невзгоду. Тут Иванушка поднялся, с светлым месяцем прощался, крепко шею обнимал, 3 раза в щеки целовал. Поклонившись, как умел, на конька Иван тут сел, свистнул, будто витязь знатный, и пустился в путь обратный.

На другой день наш Иван вновь пришел на океан. Вот конек бежит по киту, по костям стучит копытом. Чудо-юдо рыба-кит, так вздохнувши, говорит: что, отец мой, в небе был ли? Мне прощенье и спросил ли? Тут конек ему кричит: погоди ты, рыба-кит. Вот в село он прибегает, мужичков к себе зывает: эй, послушайте, миряне, православные христиане, коль не хочет кто из вас к водяному сесть в приказ, убирайся вмиг отсюда. Здесь тот час случится чудо, море сильно закипит, повернется рыба-кит. Тут крестьяне и миряне, православные христиане, закричали: быть бедам, и пустились по домам. Все телеги собирали, в них не мешкая, и поклали все, что было живота, и оставили кита. Тут конек на хвост вбегает, к перьям близко прилегает, и что мочи есть, кричит: чудо-юдо, рыба-кит! Оттого твое мученье, что без Божие веленье проглотил ты средь морей 30 кораблей. Если дашь ты им свободу, не потерпишь уж невзгоду. И, окончив это вмиг, горбунок на берег прыг и на нем остановился. Кит поворотился, начал море волновать и из челюстей бросать корабли за кораблями с парусами и гребцами. Тут поднялся шум такой, что проснулся царь морской. В пушки медные полили, в трубы кованы трубили. Белый парус поднялся, флаг на мачте развился. А гребцов веселый ряд грянул песню на подхват.

0: Откуда рыба-кит громким голосом кричит, рот широкий отворяя, плесом волны разбивая? Чем тебе мне услужить? Чем за службу наградить? Надо ли раковин цветистых? Надо ли рыбок золотистых? Надо ли крупных жемчугов? Все достать тебе готов. Нет, кит, рыба, нам в награду ничего того не надо, говорит ему Иван. Лучше перстень мне достань. Перстень красный царь-девицы, нашей будущей царицы. Ладно, ладно, рыба кит стременному говорит. Отыщу я до зорницы перстень красный царь-девицы. Так кит чудо отвечал и, всплеснув, на дно упал. Вот он плесом ударяет, громким голосом зывает осетрины весь народ и такую речь ведет. Вы достаньте до зорницы перстень красной царь-девицы, скрытый в ящичке на дне. Кто его доставит мне, награжу того я чином, будет думным дворянином. Если же умный мой приказ не исполните, я вас... Осетры тут поклонились и в порядке удалились. Через несколько часов двое белых осетров к киту медленно подплыли и смиренно говорили: «Царь великий, не гневись! Мы все море уж, кажись, ваша милость, обыскали, а все перстня не видали. Только ёрш один из нас мог исполнить твой приказ. Он по всем морям гуляет, так уж верно перстень знает, но его, как бы назло, уж куда-то унесло».
1: «Отыскать его в минуту и послать в мою каюту!»
0: Кит во гневе закричал и усами закачал. Осетры тут поклонились, в земский суд потом пустились. И велели в тот же час от кита писать указ, чтоб гонцов скорей послали и ерша скорей поймали. Двух дельфинов тут призвали и, отдав указ, сказали, чтобы от имени царя все объехали моря и того ерша, гуляку, крикуна и забияку, где бы ни было, нашли, государю привели. Тут дельфины поклонились и ерша искать пустились. Ищут час они в морях, ищут час они в реках. Все озера пили, все проливы переплыли, не могли ерша сыскать и вернулись назад, чуть не плача от печали. Вдруг дельфины услыхали, где-то в маленьком пруде крик неслыханный в воде. В пруд дельфины завернули и на дно его нырнули. Глядь, в пруде под камышом ёрш дерется с карасем. «Смирно, черти, вас побрали! Вишь, Содом какой подняли, словно важные бойцы!» — закричали им гонцы. «Ну, а вам какое дело?» — ёрш кричит дельфинам смело. «Я шутить ведь не люблю, разом всех переколю!» «Ух ты, вечная гуляка и крикун и забияка! Вот тебе царев указ, чтоб ты плыл к нему тот час. Тут проказника дельфины подхватили за щетины и отправились назад. Ёж, ну, рваться и кричать, будьте милостливы, братцы, дайте чуточку подраться. Распроклятый тот карась поносил меня вчерась при честном при всем собрании басурманской разной бранью. А проказника дельфины все тащили за щетины, ничего не говоря, и явились пред царя.
1: Что ты долго не являлся? Где ты, вражий сын, шатался? Кит со гневом закричал.
0: На колени ёрш упал. И, признавшись в преступлении, он и спрашивал прощенье.
1: Ну ж Бог тебя простит,
0: кит державный говорит.
1: Но за это преступление ты исполни повеление.
0: Все исполню, славный кит, на коленях ёрш пищит.
1: Ты по всем морям гуляешь, так уж верно перстень знаешь, царь девицы.
0: Как не знать, можем разом отыскать.
1: Так ступай же поскорее, да сыщи его живее.
0: Тут, отдав царю поклон, ёрш пошел, согнувшись, вон. С царской дворни побронился, за плотвой поволочился. И салакушком шести нос разбил он на пути. Совершив такое дело, в омут кинулся он смело. И, разрыв на дне песок, вырыл красный сундучок, пут, по крайней мере, воста. Здесь, брат, дело-то непросто. И давай из всех морей ёрш скликать к себе сельдей. Сельди разом собрались, сундучок тащить взялись. Только слышно и всего, что у-у-у, да о-о-о. Но сколь сильно не кричали, сундучка все не подняли. Ёрш, не тратя много слов, кликнул 10 осетров. Осетры тут приплывают и без крика поднимают, крепко ввязнувший в песок, с перстнем красный сундучок. Ну, ребятушки, смотрите, вы к царю теперь плывите. Я ж пойду теперь ко дну, да немножко отдохну. Осетры к царю плывут, ёрш гуляка прямо в пруд. Чай додраться с карасем, я не ведаю о том. Но теперь мы с ним простимся и к Ивану возвратимся. Тихо море, океан, на песке сидит Иван. Ждет кита из синего моря и мурлыкает от горя.

0: повалившись на песок, дремлет верный горбунок. Время к вечеру клонилось, вот уж солнышко спустилось. Тихим пламенем горя развернулась заря, а кита не тут-то было. Чтоб те вора задавило, вишь, какой морской шайтан, говорит себе Иван. Обещался до зорницы вынести перстень царь-девицы, а доселе не сыскал окаянный зубоскал. А уж солнышко-то село, и тут море закипело. Появился чудо-кит и к Ивану говорит: «За твое благодеяние я исполнил обещание». С этим словом сундучок брякнул крепко на песок, только берег закачался. «Ну, теперь я расквитался. Если ж нужен буду я, позови опять меня. Твоего благодеяния не забыть мне. До свидания!» Горбунок-конек проснулся, встал на ножки, отряхнулся, на Иванушку взглянул и четырежды прыгнул. «Ай да кит Китович, славно! Дело выполнил исправно!» «Что ж, хозяин, торопися, с сундучком скорей садися! 3 денька ведь уж прошло, завтра срочное число! Чай старик уж умирает!» Тут Ванюша отвечает: «Рад бы радостью поднять, да ведь силы не занять. Тяжесть страшная такая!» Тут конек, не отвечая, поднял красный сундучок, будто легкий камешок, и взмахнул к себе на шею. «Ну, Иван, садись скорее, помни, завтра минет срок, а обратный путь далек». На другой день до зорницы приезжают во столицу. Царь выходит на крыльцо. «Что, привез ли ты кольцо?» Царь Ивана вопрошает. «Да, — Ванюша отвечает, — вот тебе и сундучок. Прикажи-ка скликать полк. Сундучишка мал хоть на вид, да и дьявола задавит». Царь в минуту полк призвал и немедля приказал сундучок отнесть в светлицу. Сам пошел по царь-девицу и с улыбкой ей сказал: «Перстень твой, душа, сыскал. И теперь примолвить к слову нет препятства никакого. Завтра утром светик мой обвенчаться мне с тобой. Но не хочешь ли, дружочек, свой увидеть перстенечек? Он в дворце моем лежит». Царь-девица говорит: «Верю, верю, но признаться, нам нельзя еще венчаться». «Отчего же, светик мой, я люблю тебя душой. Мне прости мою ты смелость, страх и жениться захотелось. Если ж ты, то я умру завтра же с горя поутру. Жалься, матушка-царица!» Говорит ему девица: «Но взгляни-ка, ты ведь сед. Мне 15 только лет. Как же можно нам венчаться? Все цари начнут смеяться. Дед-то, скажут, внучку взял. Царь со гневом закричал: пусть-ка только засмеются, у меня как раз свернутся. Пусть не станут и смеяться, все не можно нам венчаться. Не пойду я за седого, царь-девица молвит снова. Стань, как прежде, молодец, я тотчас же под венец. Вспомни, матушка-царица, ведь нельзя перемениться. Коль себя не пожалеешь, снова ты помолодеешь. Слушай, завтра на заре на широком на дворе челядь должен ты заставить 3 котла больших поставить и костры под них сложить. Первый надобно налить из реки водой студеной, а второй водой вареной, а последний молоком, вскипятя его ключом. Если хочешь ты жениться и красавцем учиниться, должен ты одним прыжком обвариться молоком, тут побыть в воде вареной, а потом еще в студеной. И скажу тебе, отец, будешь знатный молодец. Царь не вымолвил ни слова. Крикнул тотчас стременного.
1: Что, опять на океан? Говорит царю Иван. Нет уж дудки, ваша милость. Уж и так во мне все сбилось. Не поеду ни за что.
0: Нет, Иванушка, не то. Завтра я хочу заставить на дворе котлы поставить и костры под них сложить. Первый, думаю, налить из реки водой студеной, а второй водой вареной, а последний молоком, вскипятя его ключом. Ты же должен постараться пробы ради искупаться в этих 3 больших котлах.
1: В молоке и в 2 водах? Вишь, откуда подъезжает, речь Иван тут начинает. Шпарят только поросят, да индюшек, да цыплят. Я ведь, глянь, ни поросенок, ни индюшка, ни цыпленок. Вот в холодной так оно и искупаться бы можно. А подваривать как станешь, так меня и не заманишь. Полно царь хитрить, мудрить, да Ивана проводить.
0: Царь, затрясший бородой: что рядиться мне с тобою? Закричал он. Но смотри, если ты в рассвет зари не исполнишь повеленье, я отдам тебя в мученье. Прикажу тебя пытать, по кусочкам разрывать. Вон отсюда, боль злая! Тут Иванушка, рыдая, поплелся на сеновал, где конек его лежал. Что Иванушка не весел, что головушку повесил, говорит ему конек.
1: Ох, беда мне, горбунок, наш Иван ему вещает. Царь на утро заставляет искупаться мне в котлах, в молоке и в 2 водах, как в одной воде студеной, а в другой воде вареной. Молоко, слышь, кипяток.
0: Говорит ему конек: вот уж служба, так уж служба. Тут нужна моя вся дружба. И скорее сам я сгину, чем тебя, Иван, покину. Слушай, завтра на заре, как ты будешь на дворе и разденешься, как должно, ты скажи царю: не можно ли, ваша милость, приказать
1: Горбунка ко мне послать, чтоб в последний с ним проститься. Царь на это согласится. Вот как я хвостом махну, в те котлы мордой макну, на тебя два раза прысну, громким посвистом присвистну. Ты смотри же, не зевай, в молоко сперва ныряй. Тут в котел с водой вареной, а оттуда в студеной. А теперь чем молись, да спокойно спать ложись. На другой день утром рано разбудил конек Ивана. Эй, хозяин, полно спать, время службу исправлять. Тут Ванюша почесался, потянулся и поднялся. Помолился на забор и пошел к царю во двор. Там котлы уже кипели.

подле них редком сидели кучера и повара, и служители двора, дров порою прибавляли, о бывании толковали. Вот и двери отворили, царь с царицей выходили. Ну, Ванюша, раздевайся и в котлах, брат, искупайся. Что ж ты, Ванюша, стал? Царь Ивану закричал. Исполняй-ка, брат, что должно. Говорит Иван, не можно ли, ваша милость, приказать Горбунка ко мне позвать? Я в последнем с ним простился. Царь, подумав, согласился. Тут слуга конька приводит и к сторонке сам отходит. Вот конек хвостом махнул, в те котлы мордой макнул, на Ивана дважды прыснул, громким посвистом присвистнул. На конька Иван взглянул, в молоко сперва нырнул, тут в котел с водой вареной, а оттуда в студеной. И такой стал молодец, что хоть тут же под венец. Вот он в платье нарядился, царь девице поклонился. Эк, диво! Все вскричали. Мы и слыхом не слыхали, чтобы нельзя похорошеть. Царь велел себя раздеть. Два раза перекрестился, бух в котел и там сварился. Царь-девица тут встает, знак к молчанию подает. Царь велел вам долго жить. Я хочу царицей быть. Люба ли я вам? Отвечайте. Если люба, то признайте владетелем всего и супруга моего. Тут царица замолчала, на Ивана показала. «Люба, Люба!» — все кричат. «За тебя хоть в самый ад! Твоего ради талана признаем царя Ивана!»

Пушки с крепости палят, в трубы кованы трубят. Все подвалы отворяют, бочки с фряжским выставляют. И напившийся народ, что есть мочушки, дерет. Здравствуй, царь наш, со царицею, с распрекрасной царь-девицей. Во дворце же пир горой, вины льются там рекой. За дубовыми столами пьют бояре со князьями. Сердцу любо, я там был, мед, вино и пиво пил. По усам хоть и бежала, в рот ни капли не попала.

0: «Девушка со спичками». Сказка Ханса Кристиана Андерсена.
1: Морозило. Шел снег. На улице становилось все темнее и темнее. Это было как раз вечер под Новый год. В этот-то холод и тьму по улицам пробиралась бедная девочка с непокрытой головою и босая. Она, правда, вышла из дома в туфлях, но куда они годились? Огромные-преогромные. Последние их носила мать девочки. И они слетели у малютки с ног, когда она перебегала через улицу, испугавшись двух мчавшихся мимо карет. Одной туфли она так и не нашла, другую же подхватил какой-то мальчишка и убежал с ней, говоря, что из нее выйдет отличная колыбель для его детей, когда они у него будут. И вот девочка побрела дальше босая. Ножонки ее совсем покраснели и посинели от холода. В стареньком передничке у нее лежало несколько пачек серных спичек. Одну пачку она держала в руке. За целый день никто не купил у нее ни спички. Она не выручила ни гроша. Холодная, иззябшая, шла она все дальше, дальше. Жалко было и взглянуть на бедняжку. Снежные хлопья падали на ее прекрасные вьющиеся белокурые волосы, но она и не думала об этой красоте. Во всех окнах светились огоньки. По улицам пахло жареными гусями. Сегодня ведь был канун Нового года. Вот об этом она думала. Наконец, она уселась в уголке за выступом одного дома. Съежилась и поджала под себя ножки, чтобы хоть немножко согреться. Но нет, стало еще холоднее. А домой она вернуться не смела. Она ведь не продала ни одной спички, не выручила ни гроша. Отец прибьет ее. Да и не теплее у них дома. Только что крыша-то над головой, а то ветер так и гуляет по всему жилью, несмотря на то, что все щели и дыры тщательно заткнуты соломой и тряпками. Ручонки ее совсем окоченели. Ах! Одна крошечная спичка могла бы согреть ее. Если бы только она смела взять из пачки хоть одну, чиркнуть ею о стену и погреть пальчики. Наконец она вытащила одну. Чирк! Как она зашипела и загорелась! Пламя было такое теплое, ясное. И когда девочка прикрыла его от ветра горсточкой, ей показалось, что перед нею горит свечка. Странная это была свечка. Девочке чудилось, будто она сидит перед большой железной печкой с блестящими медными ножками и дверцами. Как славно пылал в ней огонь, как тепло стало малютке. Она вытянула былые ножки, но огонь погас. Печка исчезла, в руках девочки остался лишь обгорелый конец спички. Вот она чиркнула другую. Спичка загорелась, пламя ее упало прямо на стену, и стена стала вдруг прозрачною, как кисейная. Девочка увидела всю комнату. Накрытый белоснежной скатертью и уставленный дорогим фарфором стол, а на нем жареного гуся, начиненного черносливом и яблоками. Что за запах шел от него? Лучше же всего было то, что гусь вдруг спрыгнул со стола и, как был с вилкой и ножом в спине, так и побежал в перевалку прямо к девочке. Тут спичка погасла, и перед девочкой опять стояла одна толстая холодная стена. Она зажгла еще спичку и очутилась под великолепнейшей елкой, куда больше и наряднее, чем та, которую девочка видела в сочельник, заглянув в окошко дома одного богатого купца. Елка горела тысячами огоньков, а из зелени ветвей выглядывали на девочку пестрые картинки, какие она видывала раньше в окнах магазинов. Малютка протянула к елке обе ручонки, но спичка потухла. Огоньки стали подниматься все выше и выше и превратились в ясные звездочки. Одна из них вдруг покатилась по небу, оставляя за собой длинный огненный след.
2: «Вот кто-то умирает»,
1: — сказала малютка. Покойная бабушка, единственная любившая ее существо в мире, говорила так.
3: «Падает звездочка, чья-нибудь душа идет к Богу».
1: Девочка чиркнула об стену новой спичкой. Яркий свет озарил пространство, и перед малюткой стояла вся окруженная сиянием, такая ясная, блестящая и в то же время такая кроткая и ласковая ее бабушка.
2: «Бабушка!»
1: — вскричала малютка.
2: «Возьми меня с собой! Я знаю, что ты уйдешь, как только погаснет спичка. Уйдешь, как теплая печка, чудесный жареный гусь и большая славная елка!»
1: И она поспешно чиркнула всем остатком спичек, которые были у нее в руках. Так ей хотелось удержать бабушку. И спички вспыхнули таким ярким пламенем, что стало светлее, чем днем. Никогда еще бабушка не была такой красивой, такой величественной. Она взяла девочку на руки, и они полетели вместе в сиянии и в блеске высоко-высоко, туда, где нет ни холода, ни голода, ни страха, к Богу. В холодный утренний час в углу за домом по-прежнему сидела девочка с розовыми щечками и улыбкой на устах, но мертвая. Она замерзла в последний вечер старого года. Новогоднее солнце осветило маленький труп. Девочка сидела со спичками. Одна пачка почти совсем обгорела.
2: «Она хотела погреться, бедняжка»,
1: — говорили люди. Но никто и не знал, что она видела, в каком блеске вознеслась вместе с бабушкой к новогодним радостям на небо.
4: Вещий сон. Жил-был купец. У него было два сына, Дмитрий да Иван. Раз, благословляя их на ночь, сказал им отец: «Ну, дети, кому что во сне привидится, поутру мне поведайте. А кто утаит свой сон, того казнить велю». Вот наутро приходит старший сын и сказывает отцу: «Снилось мне, батюшка, будто брат Иван высоко летал по Поднебесью на 12 орлах. Да еще будто пропала у тебя любимая овца. А тебе, Ваня, что привиделось?» «Не скажу», — отвечал Иван. Сколько отец не принуждал его, он уперся и на все увещания одно твердил: «Не скажу, да не скажу». Купец рассердился, позвал своих приказчиков и велел взять непослушного сына, раздеть до нога и привязать к столбу на большой дороге. Приказчики схватили Ивана и, как сказано, привязали его нагишом к столбу крепко-накрепко. Плохо пришлось доброму молодцу. Солнце печет его, комары кусают, голод и жажда измучили. Случилось ехать по той дороге молодому царевичу. Увидал он купеческого сына, сжалился и велел освободить его, нарядил в свою одежу, привез к себе во дворец и начал расспрашивать: «Кто тебя к столбу привязал?» Родной отец прогневался: «Чем же ты провинился?» Не хотел рассказать ему, что мне во сне привиделось. «Ах, как же глуп твой отец! За такую безделицу да так жестоко наказывать! А что тебе снилось?» «Не скажу, царевич». «Как не скажешь? Я тебя от смерти избавил, а ты мне грубить хочешь? Говори сейчас, не то худо будет». «Отцу не сказал и тебе не скажу». Царевич приказал посадить его в темницу. Тотчас прибежали солдаты и отвели его, раба Божьего, в каменный мешок. Прошел год. Вздумал царевич жениться. собрался и поехал в чужедальнее государство свататься на Елене Прекрасной. У того царевича была родная сестра, и вскоре после его отъезда случилось ей гулять возле самой темницы. Увидал ее в окошечко Иван, купеческий сын, и закричал громким голосом: «Смилуйся, царевна, выпусти меня на волю, может, и я пригожусь. Ведь я знаю, что царевич поехал на Елене Прекрасной свататься, только без меня ему не жениться, а разве головой поплатиться? Чей сама слышала, какая хитрая Елена Прекрасная и сколько женихов на тот свет спровадила. А ты берешься помочь царевичу? Помог бы, да крылья у сокола связаны». Царевна тотчас же отдала приказ выпустить его из темницы. Иван, купеческий сын, набрал себе товарищей, и было всех их и с Иваном 12 человек, а похожи друг на дружку, словно братья родные, рост в рост, голос в голос, волос в волос. Нарядились они в одинаковые кафтаны, по одной мерке шитые, сели на добрых коней и поехали в путь-дорогу. Ехали день и два, и три. На четвертый подъезжают к дремучему лесу, и послышался им страшный крик. «Стойте, братцы, — говорит Иван, — подождите немножко, я на тот шум пойду». Соскочил с коня и побежал в лес. Смотрит, на поляне три старика ругаются. «Здравствуйте, старые! Из-за чего у вас спор?» «Эх, молодой юноша! Получили мы от отца в наследство три диковинки. Шапку-невидимку, ковер-самолет и сапоги-скороходы. Да вот уже 70 лет как спорим, а поделиться никак не можем. Хотите, я вас разделю? Сделай милость!» Иван, купеческий сын, натянул свой тугой лук, наложил три стрелочки и пустил в разные стороны. Одному старику велит направо бежать, другому налево, а третьего посылает прямо. «Кто из вас первый принесет стрелу, тому шапка-невидимка достанется. Кто второй явится, тот ковер-самолет получит, а последний пусть возьмет сапоги-скороходы». Старики побежали за стрелками, а Иван, купеческий сын, забрал все диковинки и вернулся к своим товарищам. «Братцы, — говорит, — пускайте своих добрых коней на волю, да садитесь ко мне на ковер-самолет». Живо уселись все на ковер-самолет и полетели в царство Елены Прекрасной. Прилетели к ее стольному городу, опустились у заставы и пошли разыскивать царевича. Приходят на его двор. «Что вам надобно?» — спросил царевич. «Возьми нас, добрых молодцев, к себе на службу. Будем тебе родить и добра желать от чистого сердца». Царевич принял их на свою службу и распределил, кого в повара, кого в конюхи, кого куда. В тот же день нарядился царевич по-праздничному и поехал представляться Елене Прекрасной. Она его встретила ласково, угостила всякими яствами и дорогими напитками и потом стала спрашивать: «А скажи, царевич, по правде, зачем к нам пожаловал?» «Да хочу, Елена Прекрасная, за тебя посвататься. Пойдешь ли за меня замуж?» «Пожалуй, я согласна. Только выполни наперед три задачи. Если выполнишь, буду твоя, а нет, готовь свою голову под острый топор. Задавай задачу». «Будет у меня завтра. А что? Не скажу. Ухитрись-ка, царевич, да принеси к моему незнаемому свое под пару». Воротился царевич на свою квартиру в большой кручине и печали. Спрашивает его Иван, купеческий сын: «Что царевич не весел? Али чем-то садила Елена Прекрасная? Поделись своим горем со мною, тебе легче будет». «Так и так», — отвечает царевич, — «задала мне Елена Прекрасная такую задачу, что ни один мудрец в свете не разгадает». «Ну, это еще небольшая беда. Молись ко Богу, да ложись спать. Утро вечера мудренее, завтра дело рассудим». Царевич лег спать, а Иван, купеческий сын, надел шапку-невидимку да сапоги-скороходы и марш во дворец к Елене Прекрасной. Вошел прямо в почивальню и слушает. Тем временем Елена Прекрасная отдавала такой приказ своей любимой служанке. «Возьми эту дорогую материю и отнеси к башмачнику. Пусть сделает башмачок на мою ногу, да как можно скорее». Служанка побежала, куда приказано, а следом за ней и Иван пошел. Мастер тотчас же за работу принялся, живо сделал башмачок и поставил на окошко. Иван, купеческий сын, взял тот башмачок и спрятал потихоньку в карман. Засуетился бедный башмачник, из-под носу пропала работа. Уж он искал, искал, все уголки обшарил. Все понапрасно. «Вот чудо!» — думает. «Никак не чистый со мной пошутил. Нечего делать». Взялся опять за иглу, сработал другой башмачок и понес к Елене Прекрасной. «Экий ты медлительный!» — сказала Елена Прекрасная. «Сколько времени за одним башмаком провозился?» Села она за рабочий столик, начала вышивать башмак золотом, крупным жемчугом унизывать, самоцветными камнями усаживать. А Иван тут же очутился, вынул свой башмачок и сам тоже делает. Какой она возьмет камушек, такой и он выбирает. Где она приткнет жемчужину, там и он насаживает. Кончила работу Елена Прекрасная, улыбнулась и говорит: «С чем-то царевич завтра покажется». «Подожди», — думает Иван, — «еще неведомо, кто кого перехитрит». Воротился домой и лег спать. На заре на утренней встал он, оделся и пошел будить царевича. Разбудил и дает ему башмачок. «Поезжай, — говорит, — к Елене Прекрасной и кажи башмачок. Это ее первая задача». Царевич умылся, принарядился и поскакал к невесте. А у ней гостей собрано, полны комнаты. Все бояре да вельможи, люди думные —

«Ай да царевич! Достоин жениться на нашей государыне, на Елене Прекрасной!» «А вот увидим», — отвечала Елена Прекрасная, — «пусть исполнит другую задачу». Вечером поздно воротился царевич домой, еще пасмурнее прежнего. «Да полно царевич печалится», — сказал ему Иван Купеческий сын. «Молись-ка Богу, да ложись спать. Утро вечера мудренее». Уложил его в постель, а сам надел сапоги скорохода да шапку-невидимку и побежал во дворец к Елене Прекрасной. Она в то самое время отдавала приказ своей любимой служанке. «Сходи поскорее на птичий двор, да принеси мне уточку». Служанка побежала на птичий двор, и Иван за нею. Служанка ухватила уточку, а Иван — селезня, и тем же путем назад пришли. Елена Прекрасная села за рабочий столик, взяла утку, убрала ей крылья лентами, хохолок бриллиантами. Иван Купеческий сын смотрит, да тоже творит над селезнем. На другой день у Елены Прекрасной опять гости, опять музыка. Выпустила она свою уточку и спрашивает царевича: «Угадал ли мою задачу?» «Угадал, Елена Прекрасная. Вот к твоей уточке пара». И пускает тотчас селезня. Тут все бояре в один голос крикнули: «Ай да молодец, царевич! Достоин взять за себя Елену Прекрасную! Постойте! Пусть исполнит наперед третью задачу». Вечером воротился царевич домой такой пасмурный, что и говорить не хочет. «Да не тужи, царевич, ложись лучше спать. Утро вечера мудренее», — сказал Иван Купеческий сын. Сам поскорей надел шапку-невидимку да сапоги-скороходы и побежал к Елене Прекрасной. А она собралась на Синее море ехать, села в коляску и вовсю прыть понеслась. Только Иван Купеческий сын ни на шаг не отстает. Приехала Елена Прекрасная к морю и стала вызывать своего дедушку. Волны заколыхались, и поднялся из воды старый дед. Борода у него золотая, на голове волосы серебряные. Вышел он на берег. «Здравствуй, внучка, давненько я с тобой не виделся. Поищи-ка у меня в головушке». Лег к ней на колени и задремал сладким сном. Елена Прекрасная ищет у деда в голове, а Иван Купеческий сын у ней за плечами стоит. Видит она, что старик заснул, и вырвала у него три серебряных волоса. А Иван Купеческий сын не три волоса, а целый пучок выхватил. Дед проснулся и закричал: «Что ты, с ума сошла? Ведь больно?» «Прости, дедушка, давно тебя не чесало, все волоса перепутались». Дед успокоился и, немного погодя, опять захрапел. Елена Прекрасная вырвала у него три золотых волоса, а Иван Купеческий сын схватил его за бороду и чуть не всю оторвал. Страшно вскрикнул дед, вскочил на ноги и бросился в море. «Теперь царевич попался», — думает Елена Прекрасная. «Таких волос ему не добыть». На следующий день собрались к ней гости. Приехал и царевич. Елена Прекрасная показывает ему три волоса серебряные да три золотые и спрашивает: «Видал ли ты где этакое диво?» «Нашла чем хвастаться. Хочешь, я тебе целый пучок подарю?» Вынул и подал ей клок золотых волос да клок серебряных. Рассердилась Елена Прекрасная, побежала в свою почивальню и стала смотреть.

посмотреть в волшебную книгу. Сам ли царевич угадывает, или кто ему помогает? И видит по книге, что не он хитер, а хитер его слуга, Иван, купеческий сын. Воротилась к гостям и пристала к царевичу. «Пришли-де ко мне своего любимого слугу». «У меня их 12». «Пришли того, что Иваном зовут». «Да их всех зовут Иванами». «Хорошо, — говорит, — пусть все приедут, а в уме держат. Я и без тебя найду виноватого». Отдал царевич приказание, и вскоре явились во дворец 12 добрых молодцев, его верных слуг, все на одно лицо, рост в рост, голос в голос, волос в волос. «Кто из вас старший?» — спросила Елена Прекрасная. Они разом все закричали: «Я старший! Я старший!» «Ну, — думает она, — тут спроста ничего не узнаешь». И велела подать 11 простых чарок, а 12-ю — золотую, из которой завсегда сама пила. Налила те чарки дорогим вином и стала добрых молодцев потчевать. Никто из них не берет простой чарки. Все к золотой потянулись и давай ее вырывать друг у друга. Только шуму наделали, да вино расплескали. Видит Елена Прекрасная, что штука ее не удалась. Велела этих молодцев накормить, напоить и спать во дворе положить. Вот ночью, как уснули все крепким сном, она пришла к ним с своей волшебную книгу, глянула в ту книгу и тотчас узнала виновного. Взяла ножницы и остригла у него висок. «По этому знаку я его завтра узнаю и велю казнить». Поутру проснулся Иван купеческий сын, взялся рукой за голову, а висок-то острижен. Вскочил он с постели и давай будить товарищей. «Полно спать, беда близко. Берите-ка ножницы, да стригите виски». Через час времени позвала их к себе Елена Прекрасная и стала отыскивать виноватого. Что за чудо! На кого ни взглянет, у всех виски острижены. С досадой ухватила она свою волшебную книгу и забросила в печь. После того нельзя было ей отговариваться, надо было выходить замуж за царевича. Свадьба была веселая. 3 дня народ без спроса попьянствовал. 3 дня кабаки и харчевни стояли отворены. Кто хошь, приходи, пей и ешь на казенный счет. Как покончились пиры, царевич собрался с молодой женою ехать в свое государство, а 12 добрых молодцев вперед отпустил. Вышли они за город, разослали ковер-самолет, сели и поднялись выше облака ходячего, летели, летели и опустились как раз у того дремучего лесу, где своих добрых коней покинули. Только успели сойти с ковра, глядь, бежит к ним старик со стрелкою. Иван, купеческий сын, отдал ему шапку-невидимку. Вслед затем прибежал другой старик и получил ковер-самолет, а там и третий. Этому достались сапоги-скороходы. Говорит Иван своим товарищам: «Седлайте, братцы, лошадей, пора в путь отправляться». Они тотчас изловили лошадей, оседлали их и поехали в свое отечество. Приехали и прямо к царевне явились. Та им сильно обрадовалась, расспросила о своем родном братце, как он женился и скоро ли домой будет. «Чем же вас, — спрашивает, — за такую службу наградить?» Отвечает Иван купеческий сын: «Посади меня в темницу, на старое место.
Как его царевна не уговаривала, он таки настоял на своем. Взяли его солдаты и отвели в темницу. Через месяц приехал царевич с молодою супругой. Встреча была торжественная, музыка играла, в пушки палили, в колокола звонили, народу собралось столько, что хоть по головам ступай. Пришли бояре и всякие чины представляться царевичу. Он осмотрелся кругом и стал спрашивать: «Где же Иван, мой верный слуга?» «Он, говорят, в темнице сидит». «Как в темнице? Кто смел посадить?» Говорит ему царевна: «Ты же сам, братец, на него опалился и велел держать в крепком заточении. Помнишь, ты его про какой-то сон расспрашивал, а он сказать не хотел?» «Неужели ж это он?» «Он самый. Я его на время к тебе отпускала». Царевич приказал привести Ивана, купеческого сына, бросился к нему на шею и просил не попомнить старого зла. «А знаешь, царевич, — говорит ему Иван, — все, что с тобою случилось, мне было наперед ведомо. Все это я во сне видел, оттого тебе и про сон не сказывал». Царевич наградил его генеральским чином, наделил богатыми имениями и оставил во дворце жить. Иван, купеческий сын, выписал к себе отца и старшего брата, и стали они все вместе жить-поживать, добра наживать.

0: как было написано первое письмо. Очень-очень давно на свете жил первобытный человек. Жил он в простой пещере, не носил почти никакой одежды, не умел ни читать, ни писать, да ему совсем и не хотелось учиться читать или писать. Человек этот не чувствовал себя совершенно счастливым только в то время, когда он бывал голоден. Звали его, моя любимая, Тыгумай Бабсулай. И это имя значило «человек, который не спешит». Но мы с тобой будем его звать просто Тыгумай. Так, короче. Жену его звали Тышумай Тевиндрой, что значит «женщина, которая задает много вопросов». Мы же с тобой, моя любимая, будем звать ее Тышумай. Это короче. Их маленькую дочку звали Тефимай Металумай, что значит «маленькая особа с дурными манерами, которую следует отшлепать». Но мы с тобой будем ее звать просто Тефи. Тыгумай очень любил свою дочку. Тышумай тоже очень ее любила. И Тефи редко шлепали, хотя иногда следовало шлепать побольше. Все они были очень счастливы. Едва Тефи научилась бегать, она стала повсюду ходить со своим отцом, Тыгумаем. Иногда они долго не возвращались в пещеру и приходили домой, только когда они начинали хотеть есть. Тогда Тышумай говорила: «Откуда это вы пришли такие грязные? Право, мой Тыгумай, ты не лучше моей Тефи». «Ну, теперь слушай повнимательнее». Как-то раз Тыгумай Бабсулай пошел через бобровое болото к реке Вагаи. Он хотел наловить острогой карпов на обед. С ним пошла и Тефи. Острога Тыгумая была деревянная. На ее конце сидели зубы акулы. Еще до того, как ему удалось поймать хоть одну рыбу, он так сильно ударил острогой в речное дно, что она сломалась. Тыгумай и Тефи были очень-очень далеко от дома и, понятно, принесли с собой в маленьком мешке завтрак. Запасных же острог Тыгумай не захватил. «Вот так наловил рыбы», — сказал Тыгумай. «Теперь мне половину дня придется провозиться с починкой сломанной остроги».
1: «Дома осталось твое большое черное копье», — сказала Тефи. «Хочешь, я сбегаю к нам в пещеру и попрошу маму дать мне его?»
2: «Это слишком далеко. Твои маленькие толстые ноженьки устанут», — сказал Тыгумай. «Кроме того, ты, пожалуй, упадешь в болото и утонешь. Попробуем обойтись и так». Он сел на землю, вынул из-за пояса маленький кожаный мешок, в котором лежало все необходимое для починки: жилы северных оленей, полоски кожи, куски пчелиного воска, смола, и принялся за починку остроги. Тефи тоже села на землю и болтала ножками в воде. Подперев подбородок рукой, она сильно задумалась. Подумав же, сказала:
1: «Знаешь, папа, ужасно неудобно, что мы с тобой не умеем писать. Если бы мы писали, мы могли бы послать письмо про новую острогу».
2: «Тефи», — заметил Тыгумай, — «сколько раз говорил я тебе, что следует говорить прилично. Нехорошо говорить «ужасно». Но это правда было бы хорошо, если бы мы могли написать домой». Как раз в это время на берегу реки показался чужой человек. Он принадлежал к жившему далеко племени по названию Тевара и не понял, о чем говорили Тегумай с дочерью. Он остановился на берегу и улыбнулся маленькой Тефи, потому что у него самого дома была дочка. Между тем Тымугай вынул сверток оленьих жил из кожаного мешочка и стал чинить свою острогу. «Слушай», — сказала Тефи чужому человеку, «знаешь ты, где живет моя мамочка?» ответил человек, «ведь ты знаешь, что он был из племени Тевара». «Какой глупый!» — сказала Тефи и топнула ножкой. Ей было досадно, потому что она видела, как целая стая крупных карпов идет вверх по течению реки, а ее отец не может поймать их своей острогой.
3: «Не надоедай взрослым!» — сказал Тегумай.
2: Он был так занят починкой остроги, что даже не повернулся. «Да я не надоедаю», — сказала Тефи. «Я только хочу, чтобы он исполнил мое желание, а он не понимает».
3: «В таком случае не надоедай мне», — сказал Тегумай
2: и продолжал дергать и вытягивать олени сухожилия, забирая в рот их концы. Чужой человек сел на траву, и Тефи ему показала, что делал ее отец. Человек из племени Тевара подумал, какой удивительный ребенок. Она топнула на меня ногой, а теперь строит мне гримасы. Вероятно, она дочь этого благородного вождя, который так важен, что не обращает на меня внимания. И он особенно вежливо улыбнулся им обоим.
1: «Теперь, — сказала Тефи, — поди к моей маме. Твои ноги длиннее моих, и ты не упадешь в бобровое болото. Хочу я также, чтобы ты попросил у нее другую папину острогу, большую, с черной рукояткой. Она висит над нашим очагом».
2: Чужой человек из племени Тевара подумал: «Это очень... очень странная маленькая девочка. Она размахивает руками и кричит мне что-то совершенно непонятное. Между тем, если я не исполню ее желание, важный вождь, человек, который сидит спиной ко мне, пожалуй, рассердится». Подумав это, Тевара поднялся с земли, сорвал с березы большой кусок коры и подал его Тефи. «Он сделал это, моя любимая, с целью показать, что его сердце бело, как береста, и что у него нет злых намерений». Тефи же неправильно поняла его.
1: «А, вижу, — сказала она, — ты хочешь знать адрес моей мамы. Правда, я не могу писать, но я умею рисовать картинки, если у меня есть в руках что-нибудь острое. Пожалуйста, дай мне на время акулий зуб с твоего ожерелья».
2: Тевара ничего не сказал. Тогда Тефи протянула свою маленькую ручку и дернула зависевшее на его шее прекрасное ожерелье из бисера, жемчуга и зубов акулы. Чужой человек, помнишь, Тевара, подумал: «Какой удивительный ребенок! Акулий зуб в моем ожерелье — зуб волшебный, и мне всегда говорили, что тот, кто без моего позволения дотронется до него, немедленно распухнет или лопнет. Между тем, эта маленькая девочка не раздувается и не лопается. А важный вождь, человек, который занимается своим делом и еще не обратил на меня внимания, кажется, совсем не боится, что она раздуется, улетит или лопнет. Буду-ка я еще вежливее», — он дал Тефи зуб акулы. Она тотчас легла на свой животик, задрав ножки, как это делают некоторые знакомые мне девочки на полу гостиной, когда они рисуют в своей тетрадке.
1: «Теперь я нарисую тебе несколько прихорошеньких картинок», — сказала Тефи. «Смотри через мое плечо, только не толкай меня. Прежде всего я нарисую, как мой папа ловит рыбу. Видишь, он вышел не очень похож, но мама его узнает, потому что я нарисовала его сломанную острогу. Теперь нарисую другую острогу, ту, которая ему нужна. Острогу с черной рукояткой. У меня получилось, что она засела в спине папы, но это только потому, что акулий зуб скользнул, а кусок бересты недостаточно велик. Мне хочется, чтобы ты принес ее сюда. Я нарисую себя, и мама увидит, что я объясняю тебе, что именно нужно сделать. Мои волосы не торчат вверх, как вышло на картинке, но иначе я не могла нарисовать их. Вот и ты готов. Ты мне кажешься очень красивым, но я не могу сделать тебя хорошеньким на картинке. Не обижайся же. Ты не обиделся?»
2: Чужой человек Тевара улыбнулся. Он подумал, вероятно, где-то должна произойти огромная битва, и этот странный ребенок, который взял волшебный зуб акулы, но не раздувается и не лопается, просит меня позвать народ на помощь великому вождю. Он, конечно, великий вождь, не то без сомнения заметил бы меня.
1: «Смотри», — сказала Тефи, продолжая усиленно нацарапывать рисунки. «Вот я нарисовала тебя и вложила в твою руку ту острогу, которая нужна папе. Я сделала это, чтобы ты не забыл моей просьбы. Теперь я покажу тебе, как отыскать место, где живет моя мама. Ты пойдешь все прямо и прямо до двух деревьев. Видишь? Вот эти деревья. Потом ты поднимешься на холм и спустишься с него. Видишь? Вот и холм. После холма ты увидишь болото, полное бобров. Я не нарисовала бобров целиком. Это для меня слишком трудно. Я нацарапала их круглые головы. Впрочем, перебираясь через болото, ты только и увидишь их головы. Смотри, не упади в топь. Наша пещера сразу за болотом. По-настоящему она не так высока, как горы, но я не умею рисовать очень маленькие вещи. Около нее моя мама. Она очень красива. Она самая красивая мамочка в мире. Но не обидится, когда увидит, что я нарисовала ее безобразной. Напротив, она останется довольна, что я могу рисовать. Вот здесь острога, которая нужна папе. Я нарисовала ее подле входа в пещеру, чтобы ты не забыл о ней. По-настоящему-то она внутри пещеры, но ты покажи картинку моей маме, и она даст тебе острогу. Я нарисовала у мамы поднятые руки, так как знаю, что она обрадуется, когда ты придешь.
2: Ну, разве это не отличная картинка? И хорошо ли ты понял все, или лучше еще раз объяснить тебе, что значат мои рисунки?
3: Чужой человек, он был из племени Тевара, посмотрел на картинку и несколько раз кивнул головой. Себе он сказал: «Если я не созову всего племени на помощь этому великому вождю, его убьют враги, которые бегут к нему со всех сторон с копьями в руках. Теперь я понимаю, почему великий вождь делает вид, будто не замечает меня. Он боится, что враги, которые прячутся в кустах,
2: увидит, как он дает мне какое-то поручение. Поэтому он и повернулся ко мне спиной и приказал умной и удивительной маленькой девочке нарисовать страшную картину, которая показывает все его затруднения. «Я пойду и приведу к нему на помощь его племя». Тевара даже не спросил у Тефи, куда надо идти. Он просто, быстро как ветер, кинулся в чащу, унося с собой бересту. Тефи села на землю. Она была довольна. «Что ты там делала, Тефи?» — спросил Тегумай. Он уже починил свою острогу и размахивал ею в воздухе.
1: «Я кое-что придумала, папа», — ответила Тефи. «Если ты не будешь меня расспрашивать, ты скоро сам все узнаешь и очень удивишься». «Ты не можешь себе представить, до чего удивишься ты. Обещай мне, что ты обрадуешься».
2: «Отлично», — ответил Тегумай и пошел ловить рыбу острогой. Чужой человек, ведь ты знаешь, он был из племени Тевара, быстро бежал с картинкой на бересте. Бежал, пока случайно не увидел Тешумай Тевиндрой подле входа в ее пещеру. Она разговаривала с другими первобытными женщинами, которые пришли к ней, чтобы покушать ее первобытный завтрак. Тефи была очень похожа на свою мать. Главное, лоб маленькой девочки и глаза были совсем такие же, как у Тешумай. Поэтому Тевара вежливо улыбнулся матери Тефи и передал ей исчерченный кусочек березовой коры. Он бежал быстро и потому задыхался. Шипы колючих кустарников исцарапали его ноги, и он все-таки старался быть вежливым. Как только Тешумай взглянула на рисунок дочери, она громко вскрикнула и кинулась на человека из племени Тевара. Другие первобытные дамы сбили его с ног, и все шесть уселись на нем рядом. Тешумай стала дергать его за волосы. «Я вижу так же ясно, как длинный нос этого человека», — сказала мать Тефи, «что он исколол копьями моего бедного Тегумая и напугал мою бедную Тефи до того, что ее волосики стали дыбом на голове. Больше того, он принес мне ужасный рисунок, чтобы показать, каким образом он сделал свое злое дело. Смотрите!» Тешумай Тевиндрой показала картину шести первобытным дамам, которые терпеливо сидели на лежащем человеке из племени Тевара. «Смотрите, вот мой Тегумай», — говорила она. «Видите, его рука сломана. Вот копье, торчащее из его спины. Рядом с ним человек, который готовится бросить другое копье в Тегумая. Вот еще человек. Он бросает из пещеры копье, а вот тут целая шайка людей». Она показала на головы бобров, которые нарисовала Тефи, действительно похожие на человеческие головы. «Вся эта шайка бежит за Тегумаем. Разве это не ужасно?» «Ужасно!» — сказали подруги Тешумай и Тевиндрой и стали покрывать волосы Тевара грязью, что очень его удивило. Потом они принялись бить в большой священный барабан своего племени и таким образом созвали всех вождей племени Тегумая со всеми их помощниками, помощниками помощников и другими начальниками, а также с ангикоками, бонзами, людьми джу-джу, варлоками и тому подобными важными особами. Это собрание решило отрубить голову незнакомому человеку, но сначала заставить его отвести их вниз по течению реки и показать, куда он спрятал бедную маленькую Тефи. на этот раз чужой человек, хотя он и был из племени Тевара, рассердился. Ил и глина засохли в его волосах, женщины катали его взад и вперед по острым валунам, долго сидели на нем, колотили и толкали его так, что ему стало трудно дышать. И хотя он не понимал ни слова из их языка, однако догадывался, что первобытные дамы называли его не очень любезными именами. Тем не менее, он не говорил ни слова, пока не собралось племя Тегумая. После же этого отвел всех к берегу реки Вагаи. Они увидели Тефи, которая плела длинные гирлянды из ромашек, и Тегумая, снимавшего со своей подчиненной остроги очень маленького карпа.
1: «Быстро же ты пришел», — сказал Тефи. «Только зачем ты привел с собой так много народа?» «Это мой сюрприз, папа. Ты удивлен?»
2: «Очень», — сказал Тегумай. «Только теперь сегодняшняя рыбная ловля пропала. Зачем сюда пришло наше огромное, милое, доброе, чистое, красивое, спокойное племя, Тефи?» Действительно, пришло все племя. Впереди шагали Тешумай Тевендрой и другие женщины. Они крепко держали незнакомца, волосы которого были покрыты грязью. За женщинами шел главный вождь, вице-вождь, вождь-депутат, вождь-помощник, вооруженные с ног до головы начальники и их заместители. Все со своими отрядами. За ними двигались простые люди, по старшинству, начиная с владельцев 4 пещер, по одной на каждое время года. Затем владельцы собственных оленьих упряжек, лососих заводей и кончая простолюдинами, имевшими право владеть половиной медвежьей шкуры. Наконец, рабы, державшие под мышками кости. Все кричали, бронились и распугали рыбу на 20 миль вокруг. Тегумай поблагодарил их в очень красноречивой первобытной речи. Тешумай Тевендрой подбежала к Тефи, долго целовала ее и прижимала к своей груди. Главный же вождь племени Тегумая схватил его за перья, торчавшие у него в волосах, и резко встряхнул его. «Объясни! Объясни! Объясни!» — прокричало племя. «Что это?» — сказал Тегумай. «Отпусти мои перья! Неужели человек не может сломать свою острогу для карпов без того, чтобы на него не накинулось все племя? Как вы любите вмешиваться в чужие дела?»
1: «Кажется, вы все-таки не принесли черные остроги моего папы», — сказала Тефи.
2: «И что это вы делаете с моим милым незнакомцем?» Они действительно вскакивали на Тевару подвое, потрое, по 10 за раз и били его ногами так, что он начал отчаянно вращать глазами. Хватая ртом воздух, бедняга мог только указать на Тефи. «Где злые люди, которые ранили тебя копьями?» — спросила Тешумай Тевендрой.
4: «Здесь не было злых людей», — сказал Тегумай. «За целое утро ко мне подошел только бедный малый, которого вы стараетесь задушить.
2: Не сошло ли ты с ума, о племя Тегумая? Он пришел к нам с ужасной картинкой», — сказал главный вождь. «На коре был нарисован ты, а в тебе сидело несколько копий».
1: «Да, может быть, я должна объяснить, что эту картинку он получил от меня», —
4: сказала Тефи. Ей было очень неловко.
2: «Ты!» — закричало племя Тегумая. «Ты, маленькая, дурно воспитанная особа, которую следует отшлепать! Ты!»
4: «Тефи, дорогая моя, кажется, мы попали в некоторое затруднение», — сказал ей Тегумай и обнял ее. А потому она сразу перестала бояться.
2: «Объясни, объясни, объясни!» — закричал главный вождь племени Тегумая и запрыгал на одной ноге.
1: «Я хотела, чтобы чужой человек сходил в нашу пещеру за папиной черной острогой, а потому нарисовала картинку», — сказала Тефи. «Я не говорила о множестве копий. Я думала только об одной остроге и нарисовала ее три раза, чтобы он не ошибся. Я не виновата, что вышло, будто копье засело в голове папы. Просто на бересте было слишком мало места. А эти штучки, которые мама называет злыми людьми, — бобры. Я нарисовала их, чтобы показать ему дорогу через бобровое болото. Нацарапала я также маму около входа в пещеру. Я хотела показать на рисунке, что мама весела и довольна, ведь к ней пошел милый чужой человек. А теперь я считаю, что все мы самые глупые люди в мире. Он очень милый и красивый человек. Ну скажите, зачем это вы намазали его волосы илом и глиной? Вымойте его».
4: Долгое время никто не говорил. Наконец, главный вождь засмеялся. Засмеялся и чужой человек, Тевара. Тегумай же расхохотался так, что повалился на траву. Засмеялось и все племя, и смех делался все громче и сильнее. Не смеялись только Тешумай Тевендрой и все остальные первобытные дамы. Они очень вежливо обошлись со своими мужьями. Каждая по нескольку раз сказала своему супругу «идиот». Наконец, главный вождь племени закричал: «О, маленькая особа с дурными манерами, которую следует отшлепать! Ты напала на великое изобретение!»
1: «Я этого не хотела. Мне нужна была только острога с черной рукояткой», — ответила Тефи.
2: «Все равно это великое изобретение. И когда-нибудь люди назовут его умением писать. Теперь же это только картинки. Картинки не всегда правильно понимаются. Но наступит время, о ребенок Тегумая, когда мы будем делать буквы. Сделаем ровно 33 буквы. Тогда мы будем читать так же хорошо, как писать, и таким образом говорить именно то, что желаем сказать, никого не вводя в заблуждение. Первобытные дамы, вымойте волосы чужого человека».
1: «Мне это очень приятно», — сказала Тефи. «Но хотя вы принесли решительно все копья племени Тегумая, вы забыли захватить с собой острогу с черной рукояткой».
4: Тут главный вождь покричал, попел немного и сказал: «Дорогая Тефи, когда в следующий раз тебе вздумается начертить письмо-картинку, ты лучше поручи отнести свой рисунок кому-нибудь, кто умеет говорить на нашем языке.
1: Мне это все безразлично, так как я главный вождь, но, как ты сама можешь видеть, вышло нехорошо для остального племени Тегумая.
4: Да и чужестранец был сильно удивлен. После этого племя Тегумая приняло чужого человека, настоящего Тевара из области Тевара, в свое племя за то, что он был истый джентльмен и не скандалил по поводу глины, которой женщины намазали его волосы. Но с того дня до нынешнего времени я считаю, что это вина Тефи. Очень немногие маленькие девочки любили или любят учиться читать и писать. Чаще всего им больше нравится рисовать картинки или играть со своими папами. Совсем-совсем как Тефи.
5: Одна сказка закончилась, пусть начнется другая.
6: Ребячья болтовня. Однажды богатый купец собрал в своем роскошном доме на детскую вечеринку детей богатых и знатных родителей. А что, мог себе позволить? Дела купца шли отлично. Сам же он считал себя человеком образованным, так как в свое время окончил гимназию. На этом настоял его почтенный отец, который был человеком простым, честным и трудолюбивым, поэтому и сумел составить себе капиталец, а сын еще и приумножил его. Купец считал себя человеком умным и добрым, хотя люди говорили не столько об этих качествах, сколько о его богатстве. Так вот, у него в доме собралось большое общество, только исключительно детское. Дети болтали без умолку, а у них, как известно, что на уме, то и на языке. В числе детей была одна прелестная маленькая девочка, только ужасно спесивая. Спесь в нее не вбили, а вцеловали, и не родители, а слуги. Родители были для этого слишком разумны. Отец малютки был камер-юнкером, и она знала, что это нечто ужасно важное. «Я камер-юнкерская дочка», — сказала она. Она точно так же могла быть дочкой лавочника, от человека не зависит, кем он рождается. И вот она рассказывала другим детям, что она урожденная такая-то, а кто не урожденный, из того ничего не выйдет. Читай, старайся, учи, сколько хочешь, но если ты не урожденная, толку не будет. А уже из тех, чье имя кончается на сен, прибавила она, никогда ничего путного не выйдет. Тут же упрись руками в бока, да держись подальше от всех этих сценов. Она уперлась прелестными ручонками в бока и выставила острые локотки, чтобы показать, как надо держаться. Славные у нее были ручонки, да и сама она была примиренькая. Но дочка купца обиделась. Фамилия ее отца была Мадсен. Стало быть, тоже оканчивалась на сен. Она гордо закинула головку и сказала: «Зато мой папа может купить целую гору леденцов и разбросать их народу. А твой может?» «Ну, а мой папа, — сказала дочка писателя, — может и твоего папу, и твоего, и всех пап на свете пропечатать в газете. Мама говорит, что все его боятся, ведь он распоряжается газетой». И девочка гордо закинула голову, не дать не взять принцесса крови. А за полуотворенной дверью стоял бедный мальчик и поглядывал на детей в щелочку. Мальчуган не смел даже войти в комнату. Куда такому бедняку соваться к богатым и знатным детям? Он поворачивал на кухне для кухарки вертел, и теперь ему позволили поглядеть на разряженных веселящихся детей. Одно это было для него огромным счастьем. «Вот бы мне на их место», — думалось ему. Он слышал болтовню девочек, а слушая ее, можно было пасть духом. Ведь у родителей его не было в копилке ни гроша. У них не было средств даже выписать газету, а не то, что самим издавать ее. Ну, а хуже всего было то, что фамилия его отца, а значит, его собственная, как раз кончалась на сен. Из него никогда не выйдет ничего путного. Вот горе-то, а! Но родился он, как ему казалось, не хуже других. Вот какой был этот вечер. Прошло много лет. Дети стали взрослыми. В том же городе стал великолепный дом, полный сокровищ. Всем хотелось видеть его, для этого приезжали даже из других городов. Кто же из тех детей, о которых мы говорили, мог назвать этот дом своим? Скажите, это легко угадать? Нет, нелегко. Дом принадлежал бедному мальчугану. Из него все-таки кое-что вышло, хотя фамилия его и кончалась на сцен. Турвальдсен. Ну а другие дети? Дети кровные, денежные и умственные спеси. Что из них вышло? Да все они друг друга стоили, все они были дети как дети. Вышло из них одно хорошее. Задатки-то в них были? Были. Мысли же и разговоры их в тот вечер были так. Ребячья болтовня.
7: Вы слушаете радио «Сказка ФМ».
8: Сказка о злой жене. «Батюшка, жениться хочу! Матушка, жениться хочу!» — говорил добрый молодец. «Женись, дитятка!» И женился. Выбрал себе бабу длинную, черную, косую. Понравилась сатана лучше ясного сокола. И пенять не на кого, сам себе виноват. Живет с нею и кулаком слезы утирает. Пошел раз на сходку, где судят да рядят. Постоял там и воротился домой. «Что, шлялся?» — спросила косая баба. «Что слышал?» «Да, говорят, новый царь настал, новый указ наслал, чтоб жены мужьями повелевали». Он думал пошутить, а она и на ус замотала. «Ступай», — говорит, — «на речку рубахи мыть, да возьми веник, хату подмети, да сядь к люльке, дитя закачай, да щи, кашу свари, пироги замеси». Мужик хотел было молвить: «Что ты, баба, мужицкое ли это дело?» Да как взглянул на нее, холодом облило, язык к горлу пристал. Потащил белье, замесил пироги, хату вычистил и ничем не угодил. Прошел год и другой, наскучило добру молодцу в хомуте ходить. Да что делать? Женился, навек заложился, а век-то, может, надолго протянется. С горя выгадал выгодку. Была в лесу яма глубокая, конца дна не видать. Взял он, заклал ее сверху палочками, затрусил соломкою, приходит к жене и сказывает: «Ты не знаешь, жена, как в лесу-то клад есть? И звенит, и гремит, и золотом рассыпается, а в руки никак не дается. Я подошел было к нему, нос с носом стоял, да к мне не дался. Посылай, — говорит, — жену». «Ну, пойдем, пойдем, я возьму, а тебе шиш». Пошли в лес. «Тише, баба, тут провальная земля, отсюда клад выйдет». «Ах ты, дурень мужик, всего-то боишься, вот как я-то прыгну». Прыгнула на солому и провалилась в яму. «Ну, ступай, — молвил муж, — я теперь отдохну». Отдыхал он месяц и другой, а там и скучно стало, как без косой. Выйдет в лес, выйдет в поле, подойдет к речке, все об ней думает. Может, стала она тиха и смирна? Дай-ка выну опять. Навязал коробью, опустил под землю. Слышит, села, тянет вверх. Вот и близко. Глядит он, в коробье чертенок сидит. Мужик испугался, чуть веревки из рук не выпустил. Взмолился чертенок, закричал ему вслух: «Вынь меня, мужичок! твоя жена всех нас замучила, загоняла. Повелишь, что творить, стану тебе вечно служить. Вот хоть сейчас побегу в боярские хоромы, мигом заварю кашу, буду днем и ночью стучать, да бояр выживать. А ты скажи знахарям, приди, закричи на меня, я выскочу и уйду. Ну ты и греби деньги лопатою». Мужик вытащил коробью, чертенок выпрыгнул, отряхнулся и поминай, как звали. В тот же день в боярском дому все пошло наизворот. Стали искать доку. Добрый молодец вызвался докою, выгнал черта и получил плату хорошую. Скоро пронесся слух, что у князя во дворце в высоком тереме завелись домовые и не дают княжнам покою. Из конца в конец разослали по всей земле гонцов звать собирать знахарей. Со всех царств собрали, нету проку. Домовые стучат и гремят. Пришел и наш дока, узнал старого знакомого. Стал на чертенка и кричать, и плевать. Чертенок и не думает бежать. Полюбилось ему в княжем терему жить. «Погодишь, как так?» — закричал дока. «Эй, косая баба, путь сюда!» Тут чертенок не высидел и со всех ног махнул из-под печки вон. Доке честь, доке слава, дока деньги гребет, но недаром говорят, что и в самом раю тошно жить одному. Сгрустнулось добру молодцу, и пошел опять он косую искать. Навязал коробью и опустил в яму. Баба села, он и потащил ее кверху. Вот уж близко, баба вверх подымается, а сама зубом скрипит да кулаками грозит. Со страстей затряслись у мужика руки. Сорвалась коробья и загремела косая баба по-прежнему в ад. Тут и сказки конец, а кто смысл понял, да родителям помогает, тот большой молодец.

0: Ленивый Хайнц. Жил на свете ленивый Хайнц. И дел-то всех у него было, что выпасти свою козу. Но и это занятие казалось Хайнцу непосильным трудом, непосильным и несправедливым. Поэтому, возвращаясь вечером домой, он вздыхал от усталости и обиды. «Тяжелая эта работа», — говаривал он, — «и тягость немалая. Так-то вот из года в год гонять козу в поле до поздней осени. И еще если было бы можно при этом прилечь да приуснуть, а то нет. Смотри-ка в оба, чтобы она молодые деревца не повредила, либо через изгородь в сад не пробралась, либо с поля не убежала. Не успокоишься тут, на жизнь не порадуешься». Он присел, стараясь собраться с мыслями, и все соображал, как бы ему эту тягость со своих плеч сбросить. Долго все эти соображения ни к чему не приводили, и вдруг у него словно пелена с глаз упала. «Я знаю, что сделать!» — воскликнул он. «Женюсь на толстой Трине. У той тоже есть коза. Так она, может, и мою со своею гонять станет. Тогда мне не придется себя мучить». Итак, Хайнц поднялся, привел свои усталые члены в движение, перешел через улицу, дальше ему идти не было нужды, в тот дом, где жили родители Трины, и стал свататься за их работящую и добродетельную дочку. Родители недолго раздумывали. «Равня ровнюшки пара», — подумали они и согласились. Вот толстая Трина и стала женою Хайнца, и стала гонять обеих коз в поле. Наступили для Хайнца красные деньки, и не надобно было ему ни от какой работы отдыхать, кроме как от своей собственной лени. Лишь изредка и он выходил из дома вместе с женой и говорил: «Только затем и выхожу, чтобы мне потом покой слаще показался, а то уж начинаешь к нему терять всякий интерес». Интерес. Однако же и толстая Трина была не менее своего супруга ленива. «Милый Хайнц», — сказала она ему однажды, — «зачем станем мы без всякой нужды жизнь себе портить, да еще в лучшие годы? Ведь козы-то наши каждое утро нарушают нам самый сладкий сон. Так не лучше ли будет, если мы их отдадим соседу, а себе возьмем от него взамен пчелиный улей? Ведь улей-то поставим мы на солнышке позади дома. Да уж о нем и заботиться не станем. Пчел не кормить, ни в поле гонять не надо. Они сами и вылетают из улья, и прилетают обратно, и мед собирают, не требуя от нас никакой затраты труда».
1: «Ты это, женушка, разумно надумала», — похвалил Хайнц. «И мы твое предложение выполним немедленно. Да к тому же мед и вкуснее, и питательнее козьего молока, и сохраняется дольше».
0: Сосед, конечно, весьма охотно дал за двух коз колоду пчел. Пчелы неутомимо летали из колоды туда и обратно с утра до позднего вечера и наполнили соты прекраснейшим медом, так что по осени Хайнц добыл его целую кружку. Эту кружку они поставили на полку в своей спальне, вероятно, из опасения, что мед могут украсть, и чтобы предохранить его от мышей. Трина поставила палочку около своей кровати, чтобы, не вставая, отгонять от меда палкой непрошенных

0: котятами-то ухаживать, да силы свои на это тратить?»
1: «А ты думаешь, — сказал Хайнц, — что твой ребенок станет гусей пасти? Нынче дети-то родители не очень слушают, все больше по своей воле делают, потому что умнее родителей себя считают».
0: «О, пусть только попробует меня не послушать, так и не порадуется. Я тогда возьму палку, да и устрою ему хорошую трепку. Вот как я его учить стану!» — воскликнула Трина. И в своем усердии, схватив палку, приготовленную для мышей, так взмахнула, что задела кружку с медом на полке. Кружка ударилась о стенку и, упав с полки, разбилась вдребезги. И чудный мед разлился по полу.
1: «Вот тебе и гусю с гусенком», — сказал Хайнц. «Теперь его и пасти не придется. А все же ведь счастье, что кружка-то мне на голову не упала. Право, нельзя нам на свою судьбу пожаловаться». И, увидев в одном из черепков немного меду, он протянул к нему руку и сказал с видимым удовольствием: «Остаточком, женушка, полакомимся, а потом с перепугу-то и отдохнем еще. Ну что за важность, если мы и попозже обычного времени встанем? Ведь день не так велик».
0: «Да, голубчик, еще успеется. Недаром об улитке говорят, что она

0: Русская народная сказка. Жили мужик да баба. У них были дочка да сынок маленький.
1: «Доченька»,
0: — говорила мать,
1: — «мы пойдем на работу, береги братца. Не ходи со двора, будь умницей, мы купим тебе платочек».
0: Отец с матерью ушли, а дочка позабыла, что ей приказывали. Посадила братца на травку под окошко, сама побежала на улицу. Заигралась, загулялась. Налетели гуси-лебеди, подхватили мальчика, унесли на крыльях. Вернулась девочка, глядь, братца нету. Ахнула, кинулась туда-сюда, нету. Она его кликала, слезами заливалась, причитывала, что худо будет от отца с матерью. Братец не откликнулся. Выбежала она в чистое поле и только видела, метнулись вдалеке гуси-лебеди и пропали за темным лесом. Тут она догадалась, что они унесли ее братца. Про гусей и лебедей давно шла дурная слава, что они пошаливали, маленьких детей уносили. Бросилась девочка догонять их. Бежала, бежала, увидела, стоит печь.
1: «Печка, печка, скажи, куда гуси-лебеди полетели?»
0: Печка ей отвечает.
2: «Съешь моего ржаного пирожка, скажу.
1: Стану я ржаной пирог есть. У моего батюшки и пшеничные не едятся».
0: Печка ей не сказала. Побежала девочка дальше. Стоит яблоня.
1: «Яблоня, яблоня, скажи, куда гуси-лебеди полетели?»
2: «Поешь моего лесного яблочка, скажу.
1: У моего батюшки и садовые не едятся».
0: Яблоня ей не сказала. Побежала девочка дальше. Течет молочная река в кисельных берегах.
1: «Молочная река, кисельные берега, куда гуси-лебеди полетели?»
2: «Поешь моего простого киселька с молочком, скажу.
1: У моего батюшки и сливочки не едятся».
0: Долго она бегала по полям, по лесам. День клонится к вечеру, делать нечего. Надо идти домой. Вдруг видит, стоит избушка. На курьей ножке об одном окошке кругом себя поворачивается. В избушке стоит.

0: Баба-Яга придет кудель. А на лавочке сидит братец, играет серебряными яблочками. Девочка вошла в избушку.
1: Здравствуй, бабушка!
2: Здравствуй, девица! Зачем на глаза явилась?
1: Я по мхам, по болотам ходила, платье измочила, пришла погреться.
2: Садись, покуда кудель прячет.
0: Баба-Яга дала ей веретено, а сама ушла. Девочка придет. Вдруг из-под печки выбегает мышка и говорит ей:
1: девица, девица, дай мне кашки, я тебе доброе скажу.
0: Девочка дала ей кашки, мышка ей сказала:
1: Баба-Яга пошла баню топить, она тебя вымоет, выпарит, в печь посадит, зажарит и съест, сама на твоих костях покатается.
0: Девочка сидит ни жива, ни мертва, плачет, а мышка ей опять:
1: не дожидайся, бери, братцы, беги, а я за тебя кудель поприду.
0: Девочка взяла братца и побежала. А Баба-Яга подойдет к окошку и спрашивает:
2: девица, придешь ли?
1: Приду, бабушка.
0: Баба-Яга баню вытопила и пошла за девочкой. А в избушке нет никого. Баба-Яга закричала:
2: гуси-лебеди, летите в погоню! Сестра братца унесла!
0: Сестра с братцем добежала до молочной реки. Видит, летят гуси-лебеди.
1: Речка, матушка, спрячь меня!
3: Поешь моего простого киселька.
0: Девочка поела и спасибо сказала. Река укрыла ее под кисельным бережком. Гуси-лебеди не увидали, пролетели мимо. Девочка с братцем опять побежала. А гуси-лебеди воротились, летят навстречу. Вот-вот увидят. Что делать? Беда. Стоит яблоня.
1: Яблоня, матушка, спрячь меня!
3: Поешь моего лесного яблочка.
0: Девочка поскорее съела и спасибо сказала. Яблоня ее заслонила ветвями, прикрыла листами. Гуси-лебеди не увидали, пролетели мимо. Девочка опять побежала. Бежит, бежит, уже недалеко осталось. Тут гуси-лебеди увидали ее, загоготали, налетают, крыльями бьют. Того, гляди, братца из рук вырвут. Добежала девочка до печки.
1: Печка, матушка, спрячь меня.
3: Поешь моего ржаного пирожка.
0: Девочка скорее пирожок в рот, а сама с братцем в печь села в устьице. Гуси-лебеди полетали-полетали, покричали-покричали и ни с чем улетели к Бабе-Яге. Девочка сказала печи спасибо и вместе с братцем прибежала домой. А тут и отец с матерью пришли.
4: Сказка ФМ.
3: Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне-лебеди.

0: девицы под окном пряли поздно вечерком. Кабы я была царица, говорит одна девица, то на весь крещеный мир приготовила б я пир. Кабы я была царица, говорит ее сестрица, то на весь бы мир одна наткала я полотна. Кабы я была царица, третья молвила сестрица, я б для батюшки царя родила богатыря. Только вымолвить успела, дверь тихонько заскрипела, и в светлицу входит царь, стороны той государь. Во все время разговора он стоял позадь забора. Речь последней по всему полюбилась ему. «Здравствуй, красная девица», — говорит он, — «будь царица и роди богатыря мне к исходу сентября. Вы ж, голубушки-сестрицы, выбирайтесь из светлицы, поезжайте вслед за мной и за сестрой. Будь одна из вас ткачиха, а другая — повариха». В сени вышел царь-отец, все пустились во дворец. Царь недолго собирался, в тот же вечер обвенчался. Царь-салтан за пир честной сел с царицей молодой. А потом честные гости на кровать слоновой кости положили молодых и оставили одних. В кухне злится повариха, плачет у станка ткачиха, и завидуют они государевой жене. А царица молодая, дело вдаль не отлагая, с первой ночи понесла. В те поры война была. Царь-салтан с женой простяся, на добра коня садяся, ей наказывал себя поберечь, его любя. Между тем, как он далеко бьется долго и жестоко, наступает срок родин. Сына Бог им дал Варшин. И царица над ребенком, как орлица над орленком, шлет с письмом она гонца, чтобы обрадовать отца. А ткачиха с поварихой, сватьей бабой бабарихой, извести ее хотят, перенять гонца велят. Сами шлют гонца другого, вот с чем, от слова до слова. Родила царица в ночь не то сына, не то дочь, ни мышонка, ни лягушку, а неведому зверушку. Как услышал царь-отец, что донес ему гонец, в гневе начал он чудесить и гонца хотел повесить, но, смягчившись на сей раз, дал гонцу такой приказ: ждать царева возвращения для законного решения. Едет с грамотой гонец и приехал наконец. А ткачиха с поварихой, сватьей бабой бабарихой, обобрать его велят, да пьяна гонца поят, и в сумму его пустую суют грамоту другую. И привез гонец хмельной в тот же день приказ такой: царь велит своим боярам, времени не тратя даром, и царицу, и приплод тайно бросить в бездну вот. Делать нечего. Бояре, потужив о государе и царице молодой, в спальню к ней пришли толпой. Объявили царскую волю, ей и сыну злую долю. Прочитали вслух указ, и царицу в тот же час в бочку с сыном посадили, засмолили, покатили и пустили в океан. Так велел де
1: царь Салтан. В синем небе звезды блещут, в синем море волны хлещут, туча по небу идет, бочка по морю плывет. Словно горькая вдовица плачет, бьется в ней царица. И растет ребенок там не по дням, а по часам. День прошел, царица вопит, а дитя волну торопит. Ты волна моя, волна, ты гулива и вольна. Плещешь ты куда захочешь, ты морские камни точишь. Топишь берег ты земли, подымаешь корабли. Не губи ты нашу душу, выплесни ты нас на сушу. И послушалась волна. Тут же на берег она бочку вынесла легонько и отхлынула тихонько. Мать с младенцем спасена, землю чувствует она. Но из бочки кто их вынет? Бог неужто их покинет? Сын на ножки поднялся, в дно головкой уперся, понатужился немножко. «Кабы здесь на двор окошко нам проделать», — молвил он. Вышиб дно и вышел вон. Мать и сын теперь на воле, видят холм в широком поле, море синее кругом, дуб зеленый над холмом. Сын подумал: добрый ужин был бы нам, однако, нужен. Ломит он у дуба сук и в тугой сгибает лук. Со креста снурок шелковый натянул на лук дубовый, тонкую тросточку сломил, стрелкой легкой завострил и пошел на край долины у моря искать дичины. К морю лишь подходит он, вот и слышит, будто стон. Видно, на море не тихо. Смотрит, видит дело лихо. Бьется лебедь средь зыбей, коршун носится над ней. Та бедняжка так и плещет, воду в круг мутит и хлещет. Тот уж когти распустил, клев кровавый навострил, но как раз стрела запела, в шею коршуна задела. Коршун в море кровь пролил, лук царевич опустил. Смотрит, коршун в море тонет и не птичьим криком стонет. Лебедь около плывет, злого коршуна клюет. Гибель близкую торопит, бьет крылом и в море топит, и царевичу потом молвит русским языком: «Ты, царевич, мой спаситель, мой могучий избавитель, не тужи, что за меня есть не будешь ты 3 дня, что стрела пропала в море, это горе все не горе. Отплачу тебе добром, сослужу тебе потом. Ты не лебедь ведь избавил, девицу в живых оставил. Ты не коршуна убил, чародея подстрелил. Век тебя я не забуду, ты найдешь меня повсюду. А теперь ты воротись, не горюй и спать ложись». Улетела лебедь-птица, а царевич и царица, целый день проведши так, лечь решили натощак. Вот открыл царевич очи, отрисая грезы ночи и дивясь, перед собой видит город он большой. Стены с частыми зубцами, и за белыми стенами блещут маковки церквей и святых монастырей. Он скорее царицу будет, та как ахнет. «То ли будет, — говорит он, — вижу я, лебедь тешится моя». Мать и сын идут к ограду. Лишь ступили за ограду, оглушительный трезвон поднялся со всех сторон. К ним народ навстречу валит, хор церковный Бога хвалит. В колымаках золотых пышный двор встречает их. Всех их громко величают, и царевича венчают княжей шапкой, и главой возглашают над собой. И среди своей столицы с разрешения царицы в тот же день стал княжить он и нарекся князь Гвидон. Ветер по морю гуляет и кораблик подгоняет. Он бежит себе в волнах на раздутых парусах. Корабельники дивятся, на кораблике толпятся. На знакомом острову чудо видят наяву. Город новый, златоглавый, пристань с крепкою заставой. Пушки с пристани палят, кораблю пристать велят. Пристают к заставе гости. Царь Гвидон зовет их в гости. Он их кормит и поит, и ответ держать велит. Чем вы, гости, торг ведете? И куда теперь плывете? Корабельщики в ответ: мы объехали весь свет, торговали соболями, чернобурыми лесами, а теперь нам вышел срок. Едем прямо на восток, мимо острова Буяна, в царство славного Салтана. Князь им вымолвил тогда: добрый путь вам, господа, по морю, по океану, к славному царю Салтану. От меня ему поклон. Гости в путь, а князь Гвидон с берега душой печальный провожает бег их дальний. Глядь, поверх текучих вод лебедь белая плывет. Здравствуй, князь ты мой прекрасный, что ты тих, как день ненастный? Опечалился чему? Говорит она ему. Князь печально отвечает: грусть, тоска меня съедает, одолела молодца. Видеть я б хотел отца. Лебедь князю: вот в чем горе. Но послушай, хочешь в море полететь за кораблем? Будь же, князь, ты комаром. И крылами замахала, воду шумом расплескала и обрызгала его с головы до ног всего. Тут он в точку уменьшился, комаром оборотился, полетел и запищал. Судно на море догнал, потихоньку опустился на корабль и в щель забился. Ветер весело шумит, судно весело бежит мимо острова Буяна к царству славного Салтана. И желанная страна вот уж издали видна. Вот на берег вышли гости, царь Салтан зовет их в гости. И за ними во дворец полетел наш удалец. Видит, весь сияя в злате, царь Салтан сидит в палате, на престоле и в венце, с грустной думой на лице. А ткачиха с поварихой, сватьей, бабой, бабарихой около царя сидят и в глаза ему глядят. Царь Салтан гостей сажает за свой стол и вопрошает: ой, вы гости, господа, долго ли ездили? Куда? Ладно ль за морем, иль худо? И какое в свете чудо? Корабельщики в ответ: мы объехали весь свет, за морем житье не худо. В свете ж вот какое чудо! В море остров был крутой, не привальный, не жилой. Он лежал пустой равниной, рос на нем дубок единый. А теперь стоит на нем новый город со дворцом, с златоглавыми церквями, с теремами и садами, и сидит в нем князь Гвидон. Он прислал тебе поклон. Царь Салтан дивится чуду, молвит он: «Коль жив я буду, чудный остров навещу, у Гвидона погощу». А ткачиха с поварихой, сватьей бабой Бабарихой, не хотят его пустить, чудный остров навестить. «Уж диковинка, но право!» Подмигнув другим лукаво, повариха говорит: «Город у моря стоит. Знайте, вот что не безделка. Ель в лесу, под елью белка. Белка песенки поет и орешки все грызет. А орешки непростые, все скорлупки золотые, ядра чистый изумруд. Вот что чудом-то зовут». Чуду царь Салтан дивится, а комар-то злится, злится. И впился комар как раз тетке прямо в правый глаз. Повариха побледнела, обмерла и окривела. Слуги, сватья и сестра с криком ловят комара. «Распроклятая ты, мошка, мы тебя!» А он в окошко, да спокойно в свой удел, через море полетел. Снова князь у моря ходит, синее море глаз не сводит. Глядь, поверх текучих вод лебедь белая плывет. «Здравствуй, князь ты мой прекрасный! Что ж ты тих, как день ненастный? Опечалился чему?» — говорит она ему. Князь Гвидон ей отвечает: «Грусть, тоска меня съедает. Чудо чудное завесть мне б хотелось. Где-то есть ель в лесу, под елью белка. Диво, право не безделка. Белка песенки поет, да орешки все грызет. А орешки непростые, все скорлупки золотые, ядра чистый изумруд. Но, быть может, люди врут?» Князю лебедь отвечает: «Свет о белке правду бает. Это чудо знаю я. Полно, князь, душа моя, не печалься. Рада службу оказать тебе я в дружбу». С ободренную душой князь пошел себе домой. Лишь ступил на двор широкий. Что ж, под елкою высокой видит белочка при всех, золотой грызет орех. Изумрудец вынимает, а скорлупку собирает, кучки равные кладет и с присвисточкой поет при честном при всем народе:
2: «В саду ли, в огороде?»
1: Изумился князь Гвидон. «Ну, спасибо», — молвил он. «Ай да лебедь, дай ей Боже! Что ж, и мне веселье тоже». Князь для белочки потом выстроил хрустальный дом, караул к нему приставил и притом дьяка заставил строгий счет орехам весть. Князю прибыль, белке честь. Ветер по морю гуляет и кораблик подгоняет. Он бежит себе в волнах, на поднятых парусах, мимо острова крутого, мимо города большого. Пушки с пристани палят, кораблю пристать велят. Пристают к заставе гости, царь Гвидон зовет их в гости. Их и кормит, и поит, и ответ держать велит. «Чем вы, гости, торг ведете? И куда теперь плывете?» Корабельщики в ответ: мы объехали весь свет. Торговали мы конями, все донскими жеребцами. А теперь нам вышел срок, и лежит нам путь далек мимо острова Буяна в царство славного Салтана. Говорит им князь тогда: «Добрый путь вам, господа, по морю, по океану, к славному царю Салтану. Да скажите, князь Гвидон шлет царюде свой поклон». Гости князю поклонились, вышли вон и в путь пустились. К морю князь, а лебедь там уж гуляет по волнам, молвит князь, душа де просит, так и тянет, и уносит. Вот опять она его вмиг обрызгала всего, в муху князь оборотился, полетел и опустился между моря и небес на корабль и в щель залез. Ветер весело шумит, судно весело бежит мимо острова Буяна в царство славного Салтана. И желанная страна вот уж издали видна. Вот на берег вышли гости, царь Салтан зовет их в гости. И за ними во дворец полетел наш удалец. Видит, весь сияя в злате, царь Салтан сидит в палате, на престоле и в венце, с грустной думой на лице. А ткачиха с бабарихой, да с кривою поварихой около царя сидят, злыми жабами глядят. Царь Салтан гостей сажает за свой стол и вопрошает: «Ой вы, гости, господа, долго ли ездили, куда? Ладно ль за морем иль худо, и какое в свете чудо?» Корабельщики в ответ: «Мы объехали весь свет, за морем житье не худо, в свете ж вот какое чудо! Остров на море лежит, град на острове стоит, с златоглавыми церквами, с теремами да садами, ель растет перед дворцом, а под ней хрустальный дом. Белка там живет ручная, да затейница такая, белка песенки поет, да орешки все грызет. А орешки непростые, все скорлупки золотые, ядра чистый изумруд, слуги белку стерегут. Служат ей прислугой разной, и приставлен дьяк приказный. Строгий счет орехам весть отдает ей войско честь. Из скорлупок льют монету, допускают вход по свету. Девки сыплют изумруд в кладовые да под спут. Все в том острове богаты, изоб нет, везде палаты. А сидит в нем князь Гвидон, он прислал тебе поклон. Царь Салтан дивится чуду: «Если только жив я буду, чудный остров навещу, у Гвидона погощу». А ткачиха с поварихой, сватьей, бабой, бабарихой не хотят его пустить, чудный остров навестить. Усмехнувшись из-под тиха, говорит царю ткачиха: «Что тут дивного? Ну вот, белка камушки грызет, мечет золото и в груды загребает изумруды. Этим нас не удивишь. Правду ль нет, не говоришь? В свете есть иное диво. Море вздуется бурливо, закипит, подымет вой, хлынет на берег пустой, разольется в шумном беге и очутится на бреге в чешуе, как жар горя, 33 богатыря. Все красавцы удалые, великаны молодые, все равны, как на подбор. С ними дядька Черномор. Это диво, так уж диво, можно молвить справедливо. гости умные молчат, спорить с нею не хотят. Диву царь-салтан дивится, а Гвидон-то злится, злится. Зажужжал он, и как раз тетке сел на левый глаз. И ткачиха побледнела, ай! И тут же окривела. Все кричат: лови, лови, да дави ее, дави! Вот уже, постой немножко, погоди! А князь в окошко, да спокойно в свой удел, через море прилетел. Князь у синем море ходит, с синем море глаз не сводит. Глядь, поверх текучих вод лебедь белая плывет. Здравствуй, князь ты мой прекрасный, что ты тих, как день ненастный? Опечалился чему? Говорит она ему. Князь Гвидон ей отвечает: грусть, тоска меня съедает. Диво б дивное хотел перенесть я в мой удел. А какое же это диво? Где-то вздуется бурливо океан, подымет вой, хлынет на берег пустой, расплеснется в шумном беге и очутится на бреге в чешуе, как жар горя, 33 богатыря. Все красавцы молодые, великаны удалые, все равны, как на подбор. С ними дядька Черномор. Князю лебедь отвечает: вот что, князь, тебя смущает, не тужи, душа моя. Это чудо знаю я. Эти витязи морские мне ведь братья все родные. Не печалься же, ступай, в гости братцев поджидай. Князь пошел, забывши горе, сел на башню, и на море стал глядеть он. Море вдруг всколыхалось вокруг, расплескалось в шумном беге и оставило на бреге 33 богатыря. В чешуе, как жар горя, идут витязи четами, и, блистая сединами, дядька впереди идет и к ограду их ведет. С башни князь Гвидон сбегает, дорогих гостей встречает. В торопях народ бежит, дядьку князю говорит: лебедь нас к тебе послала и наказом наказала славный город твой хранить и дозором обходить. Мы отныне ежедневно вместе будем непременно у высоких стен твоих выходить из вод морских. Так увидимся мы вскоре, а теперь пора нам в море. Тяжек воздух нам земли. Все потом домой ушли. Ветер по морю гуляет и кораблик подгоняет. Он бежит себе в волнах на поднятых парусах, мимо острова крутого, мимо города большого. Пушки с пристани палят, кораблю пристать велят. Пристают к заставе гости. Князь Гвидон зовет их в гости, их и кормит, и поит, и ответ держать велит. Чем вы, гости, торг ведете? И куда теперь плывете? Корабельщики в ответ: мы объехали весь свет. Торговали мы булатом, чистым серебром и златом. И теперь нам вышел срок, и лежит нам путь далек, мимо острова Буяна, царства славного Салтана. Говорит им князь тогда: добрый путь вам, господа, по морю, по океану, к славному царю Салтану. Да скажите ж, князь Гвидон, шлет где свой царю поклон. Гостю князю поклонились, вышли вон и в путь пустились. К морю князь, а лебедь там уж гуляет по волнам. Князь опять, душа де просит, так и тянет, и уносит. И опять она его вмиг обрызгала всего. Тут он очень уменьшился, шмелем князь оборотился. Полетел и зажужжал, судно на море догнал, потихоньку опустился на корму и в щель забился. Ветер весело шумит, судно весело бежит мимо острова Буяна в царство славного Салтана. И желанная страна вот уж издали видна. Вот на берег вышли гости, царь Салтан зовет их в гости. И за ними во дворец полетел наш удалец. Видит, весь сияя в злате, царь Салтан сидит в палате, на престоле и в венце, с грустной думой на лице. А ткачиха с поварихой, сватьей бабой бабарихой около царя сидят, четырьмя все три глядят. Царь Салтан гостей сажает за свой стол и вопрошает: «Ой вы, гости, господа, долго ль ездили, куда? Ладно ль за морем, иль худо? И какое в свете чудо?» Корабельщики в ответ: «Мы объехали весь свет, за морем житье не худо, в свете ж вот какое чудо! Остров на море лежит, град на острове стоит, каждый день идет там диво, море вздуется бурливо, закипит, подымет вой, хлынет на берег пустой, расплеснется в скором беге, и останутся на бреге 33 богатыря, в чешуе, как жар горя. Все красавцы молодые, великаны удалые, все равны, как на подбор. Старый дядька Черномор с ними из моря выходит и попарно их выводит, чтобы остров тот хранить и дозором обходить. И той стражи нет надежней, ни храбрее, ни прилежней. А сидит там князь Гвидон, он прислал тебе поклон. Царь Салтан дивится чуду: «Коли жив я только буду, чудный остров навещу и у князя погощу». Повариха и ткачиха не гу-гу, но бабариха, усмехнувшись, говорит: «Кто нас этим удивит? Люди из моря выходят и себе дозором бродят. Правда ль бают или лгут? Дива я не вижу тут. В свете есть такие ль дива? Вот идет молва правдива, за морем царевна есть, что не можно глаз отвесть. Днем свет Божий затмевает, ночью землю освещает, месяц под косой блестит, а во лбу звезда горит. А сама-то величаво выплывает, будто пава. А как речь-то говорит, словно реченька журчит. Молвить можно справедливо, это диво, так уж диво». Гости умные молчат, спорить с бабой не хотят. Чуду царь Салтан дивится, А царевич хоть и злится, но жалеет он очей старой бабушки своей. Он от ней жужжит, кружится, прямо на нос к ней садится. Нос ужалил богатырь, на носу вскочил волдырь. И опять пошла тревога: помогите ради бога, караул, лови, лови, да дави его, дави, вот уже, пожди немножко, погоди. А шмель в окошко, да спокойно в свой удел, через море полетел. Князь у синего моря ходит, синее море глаз не сводит. Глядь, поверх текучих вод лебедь белая плывет. Здравствуй, князь ты мой прекрасный, что ж ты тих, как день ненастный? Опечалился чему? Говорит она ему. Князь Гвидон ей отвечает: грусть, тоска меня съедает. Люди женятся, гляжу, не женат лишь я хожу. А кого же на примете ты имеешь? Да на свете, говорят, царевна есть, что не можно глаз отвесть. Днем свет Божий затмевает, ночью землю освещает, месяц под косой блестит, а во лбу звезда горит, а сама-то величаво выступает, будто пава, сладкую речь-то говорит, будто реченька журчит. Только полно, правда ли это? Князь со страхом ждет ответа. Лебедь бедная молчит и, подумав, говорит: да, такая есть девица, но жена не рукавица, с белой ручки не стряхнешь, да за пояс не заткнешь. Услужу тебе советом, слушай, обо всем об этом пораздумай ты путем, не раскается потом. Князь пред нею стал божиться, что пора ему жениться, что об этом, обо всем передумал он путем, что готов душою страстной за царевную прекрасной он пешком идти от сель хоть за 3-9 земель. Лебедь тут, вздохнув глубоко, молвила: зачем далеко? Знай, близка судьба твоя, ведь царевна это я. Тут она, взмахнув крылами, полетела над волнами и на берег с высоты опустилась в кусты, встрепенулась, отряхнулась и царевной обернулась. Месяц под косой блестит, а во лбу звезда горит, а сама-то величаво выступает, будто пава, а как речь-то говорит, словно реченька журчит. Князь царевну обнимает, к белой груди прижимает и ведет ее скорей к милой матушке своей. Князь ей в ноги умоляя: государыня родная, выбрал я жену себе, дочь послушную тебе. Просим оба разрешения твоего благословения. Ты детей благослови жить в совете и любви. Над главою их покорной мать с иконой чудотворной слезы льет и говорит: Бог вас, дети, наградит. Князь недолго собирался, на царевне обвенчался, стали жить да поживать, да приплода поджидать. Ветер по морю гуляет и кораблик подгоняет. Он бежит себе в волнах на раздутых парусах, мимо острова крутого, мимо города большого, пушки с пристани палят, кораблю пристать велят. пристают к заставе гости. Князь Гвидо зовет их в гости. Он их кормит и поит, и ответ держать велит. Чем вы, гости, торг ведете? И куда теперь плывете? Корабельщики в ответ: мы объехали весь свет. Торговали мы недаром, неуказанным товаром, а лежит нам путь далек, восвояси на восток, мимо острова Буяна, в царство славного Салтана. Князь им вымолвил тогда: добрый путь вам, господа, по морю, по океану, к славному царю Салтану. Да напомните ему, государю своему, к нам он в гости обещался, а доселе не собрался. Шлю ему я свой поклон. Гости в путь, а князь Гвидон дома на сей раз остался и с женою не расстался. Ветер весело шумит, судно весело бежит мимо острова Буяна к царству славного Салтана. И знакомая страна вот уж издали видна. Вот на берег вышли гости, царь Салтан зовет их в гости. Гости видят: во дворце царь сидит в своем венце. А ткачиха с поварихой, сватьей бабой бабарихой, около царя сидят, четырьмя все три глядят. Царь-салтан гостей сажает за свой стол и вопрошает: ой, вы гости, господа, долго ль ездили, куда? Ладно ль за морем, иль худо? И какое в свете чудо? Корабельщики в ответ: мы объехали весь свет, за морем житье не худо, в свете ж вот какое чудо. Остров на море лежит, град на острове стоит, с златоглавыми церквами, с теремами и садами. Ель растет перед дворцом, а под ней хрустальный дом. Белка в нем живет ручная, да чудесница какая! Белка песенки поет, да орешки все грызет. А орешки непростые, скорлупы-то золотые, ядра чистые изумруд. Белку холят, берегут. Там еще другое диво. Море вздуется бурливо, закипит, подымет вой, хлынет на берег пустой, расплеснется в скором беге и очутится на бреге в чешуе, как жар горя, 33 богатыря. Все красавцы удалые, великаны молодые, все равны, как на подбор. С ними дядька Черномор. И той стражи нет надежней, ни храбрее, ни прилежней. А у князя жонка есть, что не можно глаз отвесть. Днем свет Божий затмевает, ночью землю освещает. Месяц под косой блестит, а во лбу звезда горит. Князь Гвидон тот город правит, всяк его усердно славит. Он прислал тебе поклон, да тебе пеняет он. К нам, где в гости обещался, а доселе не собрался. Тут уж царь не утерпел, снарядить он флот велел. А ткачиха с поварихой, сватьей бабой бабарихой не хотят царя пустить, чудный остров навестить. Но Салтан им не внимает и как раз их унимает. «Что я, царь или дитя?» — говорит он, не шутя. «Нынче ж еду». Тут он топнул, вышел вон и дверью хлопнул. Под окном Гвидон сидит, молча на море глядит. Не шумит оно, не хлещет, лишь едва-едва трепещет. И в лазоревой дали показались корабли. По равнинам океана едет флот царя Салтана. Князь Гвидон тогда вскочил, громогласно возопил: «Матушка моя родная, ты княгиня молодая, посмотрите вы туда, едет батюшка сюда!» Флот уж к острову подходит, князь Гвидон трубу наводит. Царь на палубе стоит и в трубу на них глядит. С ним ткачиха с поварихой, сватьей бабой Бабарихой. Удивляются они незнакомой стороне. Разом пушки запалили, в колокольнях зазвонили. К морю сам идет Гвидон. Там царя встречает он с поварихой и ткачихой, сватьей бабой Бабарихой. В город он повел царя, ничего не говоря. Все теперь идут в палаты, у ворот блистают латы, и стоят в глазах царя 33 богатыря. Все красавцы молодые, великаны удалые, все равны, как на подбор. С ними дядька Черномор. Царь ступил на двор широкий. Там, под елкою высокой, белка песенку поет, золотой орех грызет. Изумрудец вынимает и в мешочек опускает. И засеян двор большой золотою скорлупой. Гости дали, торопливо смотрят. Что ж, княгиня, дива! Под косой луна блестит, а во лбу звезда горит, а сама-то величаво выступает, будто пава, и свекровь свою ведет. Царь глядит и узнает. В нем взыграло ретивое. Что ж я вижу? Что такое? Как? И дух в нем занялся. Царь слезами залился. Обнимает он царицу и сынка, и молодицу, и садятся все за стол. И веселый пир пошел, а ткачиха с поварихой, сватьей бабой Бабарихой разбежались по углам, их нашли на силу там. Тут во всем они признались, повинились, разрыдались. Царь для радости такой отпустил всех трех домой. День прошел. Царя Салтана уложили спать в полпьяна. Я там был, мед пил.

Одна сказка закончилась, пусть начнется другая. Черная курица или подземные жители. Повесть Антония Погорельского.

лет 40 тому назад в Санкт-Петербурге, на Васильевском острове, в первой линии, жил-был содержатель мужского пансиона, который еще и до сих пор, вероятно, у многих остался в свежей памяти. Хотя дом, где пансион тут помещался, давно уже уступил место другому, нисколько не похожему на прежний. В то время Петербург наш уже славился в целой Европе своей красотою, хотя и далеко еще не был таким, как теперь. Тогда на проспектах Васильевского острова не было веселых тенистых аллей. Деревянные подмостки, часто из гнилых досок сколоченные, заступали место нынешних прекрасных тротуаров. Исаакиевский мост, узкий в то время и неровный, совсем иной представлял вид, нежели как теперь. Да и самая площадь Исаакиевская вовсе не такова была. Тогда монумент Петра Великого от Исаакиевской церкви отделен был канавою. Адмиралтейство не было обсажено деревьями. Манеж конногвардейский не украшал площади прекрасным нынешним фасадом. Одним словом, Петербург тогдашний не то был, что теперешний. Города перед людьми имеют, между прочим, то преимущество, что они иногда с летами становятся красивее. Впрочем, не о том теперь идет дело. В другой раз и при другом случае я, может быть, поговорю с вами пространнее о переменах, происшедших в Петербурге в течение моего века. Теперь же обратимся опять к пансиону, который лет 40 тому назад находился на Васильевском острове в первой линии. Дом, которого теперь, как уже вам сказывал, вы не найдете, был о двух этажах, крытый голландскими черепицами. Крыльцо, по которому в него входили, было деревянное и выдавалось на улицу. Из сеней довольно крутая лестница вела в верхнее жилье, состоявшее из 8 или 9 комнат, в которых с одной стороны жил содержатель пансиона,

которому тогда было не более 9 или 10 лет. Родители его, жившие далеко-далеко от Петербурга, года за два перед тем привезли его в столицу, отдали в пансион и возвратились домой, заплатив учителю условленную плату за несколько лет вперед. Алеша был мальчик умненький, миленький, учился хорошо, и все его любили и ласкали. Однако, несмотря на то, ему часто скучно бывало в пансионе, а иногда даже и грустно. Особливо сначала он никак не мог приучиться к мысли, что он разлучен с родными своими. Но потом, мало-помалу, он стал привыкать к своему положению. И бывали даже минуты, когда, играя с товарищами, он думал, что в пансионе гораздо веселее, нежели в родительском доме. Вообще, дни учения для него проходили скоро и приятно. Но когда наставала суббота, и все товарищи его спешили домой к родным, тогда Алеша горько чувствовал свое одиночество. По воскресеньям и праздникам он весь день оставался один. И тогда единственным утешением его было чтение книг, которые учитель позволял ему брать из небольшой своей библиотеки. Учитель был родом немец, а в то время в немецкой литературе господствовала мода на рыцарские романы и на волшебные повести. И библиотека, которой пользовался наш Алеша, большей частью состояла из книг сего рода. Итак, Алеша, будучи еще в 10-летнем возрасте, знал уже наизусть деяния славнейших рыцарей. По крайней мере, так, как они описаны были в романах. Любимое его занятие в длинные зимние вечера, по воскресеньям и другим праздничным дням было мысленно переноситься в старинные, давно прошедшие веки. Особливо в вакантное время, как, например, об Рождестве или в светлые Христово воскресенье, когда он бывал разлучен надолго со своими товарищами, когда часто целые дни просиживал в уединении, юное воображение его бродило по рыцарским замкам, по страшным развалинам или по темным дремучим лесам. Я забыл сказать вам, что к дому этому принадлежал довольно пространный двор, отделенный от переулка деревянным забором из барочных досок. Ворота и калитка, кои вели в переулок, всегда были заперты. И потому Алёше никогда не удавалось побывать в этом переулке, который сильно возбуждал его любопытство. Всякий раз, когда позволяли ему в часы отдохновения играть на дворе, первое движение его было подбегать к забору. Тут он становился на цыпочки и пристально смотрел в круглые дырочки, которыми усеян был забор. Алёша не знал, что дырочки эти происходили от деревянных гвоздей, коими прежде сколочены были барки. Ему казалось, что какая-нибудь добрая волшебница нарочно для него провертела эти дырочки. Он все ожидал, что когда-нибудь эта волшебница явится в переулке и сквозь дырочку подаст ему игрушку или талисман, или письмецо от папеньки или маменьки, от которых не получал он давно уже никакого известия. Но к крайнему его сожалению, не являлся никто даже похожий на волшебницу. Другое занятие Алёши состояло в том, чтобы кормить курочек, которые жили около забора, в нарочно для них выстроенном домике, и целый день играли и бегали на дворе. Алёша очень коротко с ними познакомился, всех знал по имени, разнимал их драки, а забияк наказывал тем, что иногда несколько дней сряду не давал им ничего от крошек, которые всегда после обеда и ужина он собирал со скатерти. Между курами он особенно любил одну черную хохлатую, названную Чернушкой. Чернушка была к нему ласковее других. Она даже иногда позволяла себя гладить. И потому Алеша лучшие кусочки приносил ей. Она была нрава тихого, редко прохаживалась с другими и, казалось, любила Алешу более, нежели подруг своих. Однажды, это было во время вакации между Новым годом и Крещением, день был прекрасный и необыкновенно теплый, не более 3 или 4 градусов морозу, Алёше позволили поиграть на дворе.

0: день учитель и жена его в больших были хлопотах. Они давали обед директору училищ еще накануне, с утра до позднего вечера. Везде в доме мыли полы, вытирали пыль и вощили красного дерева столы и комоды. Сам учитель ездил закупать провизию для стола. Белую архангельскую телятину, огромный окорок и из милютиных лавок киевское варенье. Алеша тоже по мере сил способствовал приготовлениям. Его заставили из белой бумаги вырезать красивую сетку на окорок и украшать бумажную резьбою нарочно купленные 6 восковых свечей. В назначенный день рано поутру явился парикмахер и показал свое искусство над буклями, тупеем и длинной косой учителя. Потом принялся за супругу его, напомадил и напудрил у ней локоны и шиньон и взгромоздил на ее голове целую оранжерею разных цветов, между которыми блистали искусным образом помещенные 2 бриллиантовые перстня, когда-то подаренные мужу ее родителями учеников. По окончании головного убора накинула она на себя старый изношенный салоп и отправилась хлопотать по хозяйству, наблюдая при том строго, чтобы как-нибудь не испортилась прическа. И для того сама она не входила в кухню, а давала приказания своей кухарке, стоя в дверях. В необходимых же случаях посылала туда мужа своего, у которого прическа не так была высока. Продолжение всех этих забот Алёшу нашего совсем забыли. И он тем воспользовался, чтобы на просторе играть на дворе. По обыкновению своему он подошел сначала к дощатому забору и долго смотрел в дырочку. Но и в этот день никто почти не проходил по переулку. И он со вздохом обратился к любезным своим курочкам. Не успел он присесть на бревно и только что начал манить их к себе, как вдруг увидел подле себя кухарку с большим ножом. Алёше никогда не нравилась эта кухарка, сердитая и брончивая чухонка. Но с тех пор, как он заметил, что она-то была причиной, что от времени до времени уменьшалось число его курочек, он еще менее стал ее любить. Когда же однажды нечаянно увидел он в кухне одного хорошенького, очень любимого им петушка, повешенного за ноги с перерезанным горлом, то возымел он к ней ужас и отвращение. Увидев ее теперь с ножом, он тотчас догадался, что это значит. И, чувствуя с горечью, что он не в силах помочь своим друзьям, вскочил и побежал далеко прочь.
1: «Алеша! Алеша! Помоги мне поймать курицу!»
0: Но Алеша принялся бежать еще пуще, спрятался у забора за курятником и сам не замечал, как слезки одна за другой выкатывались из его глаз и упадали на землю. Довольно долго стоял он у курятника, и сердце в нем сильно билось. Между тем, как кухарка бегала по двору, то манила курочек,
1: цып-цып-цып-цып-цып-цып,
0: то бронила их по-чухонски. Вдруг сердце Алеши еще сильнее забилось. Ему послышался голос любимой его чернушки. Она кудахтала самым отчаянным образом, и ему показалось, что она кричит:
2: «Кудах, кудах, кудуху! Алеша, спаси чернуху! Кудуху, кудуху! Чернуху, чернуху!»
0: Алеша никак не мог долей оставаться на своем месте. Он, громко всхлипывая, побежал к кухарке и бросился к ней на шею в ту самую минуту, как она поймала уже чернушку за крыло.
3: «Любезная, милая Тринушка, пожалуйста, не тронь мою чернуху!»
0: Алеша так неожиданно бросился на шею кухарки, что она упустила из рук чернушку, которая, воспользовавшись этим, от страха взлетела на кровлю сарая и там продолжала кудахтать. Но Алёше теперь слышалось, будто она дразнит кухарку и кричит:
2: «Кудах, кудах, кудуху! Не поймала ты чернуху! Кудуху, кудуху! Чернуху, чернуху!»
0: Между тем кухарка вне себя была от досады. Тут хотела она бежать к учителю, но Алёша не допустил ее. Он прицепился к полам ее платья и так умильно стал просить, что она остановилась.
3: «Душенька, Тринушка! Ты такая хорошенькая, чистенькая, добренькая. Пожалуйста, оставь мою чернушку. Вот, посмотри, что я тебе подарю, если ты будешь добра».
0: Алеша вынул из кармана империал, составлявший все его имение, который берег он пуще глаза своего, потому что это был подарок доброй его бабушки. Кухарка взглянула на золотую монету, окинула взором окошки дома, чтобы удостовериться, что никто их не видит, и про протянула руку за империалом. Алёше очень, очень жаль было империала. Но он вспомнил о Чернушке и с твердостью отдал Чухонке драгоценный подарок. Таким образом, Чернушка спасена была от жестокой и неминуемой смерти. Лишь только кухарка удалилась в дом, Чернушка слетела с кровли и подбежала к Алёше. Она как будто знала, что он ее избавитель. Кружилась около него, хлопала крыльями и кудахтала веселым голосом. Все утро она ходила за ним по двору, как собачка. И казалось, будто хочет что-то сказать ему, да не может. По крайней мере, он никак не мог разобрать ее кудахтанье. Часа за два перед обедом начали собираться гости. Алёшу позвали вверх, надели на него рубашку с круглым воротником и батистовыми манжетами с мелкими складками, белые шароварцы и широкий шелковый голубой кушак. Длинные русые волосы, висевшие у него почти до пояса, хорошенько расчесали, разделили на две равные части и переложили наперед по обе стороны груди. Так наряжали тогда детей. Потом научили, каким образом он должен шаркнуть ногой, когда войдет в комнату директор, и что должен отвечать, если будут сделаны ему какие-нибудь вопросы. В другое время Алёша был бы очень рад приезду директора, коего давно хотелось ему видеть, потому что, судя по почтению, с каким отзывались о нем учитель и учительша, он воображал, что это должен быть какой-нибудь знаменитый рыцарь в блестящих латах и в шлеме с большими перьями. Но на тот раз любопытство это уступило место мысли, исключительно тогда его занимавшей, о черной курице. Ему все представлялось, как кухарка за нею бегала с ножом и как Чернушка кудахтала разными голосами. Притом ему очень досадно было, что не мог он разобрать, что она ему сказать хотела, и его так и тянуло к курятнику. Но делать было нечего. Надлежало дожидаться, пока кончится обед. Наконец приехал директор. Приезд его возвестила учительша, давно уже сидевшая у окна, пристально смотря в ту сторону, откуда его ждали. Все пришло в движение. Учитель, стремглав, бросился из дверей, чтобы встретить его внизу у крыльца. Гости встали с мест своих, и даже Алёша на минуту забыл о своей курочке и подошел к окну, чтобы посмотреть, как рыцарь будет слезать с ретивого коня. Но ему не удалось увидеть его, ибо он успел уже войти в дом. У крыльца же вместо ретивого коня стояли обыкновенные извозчичьи сани. Алёша очень этому удивился. «Если бы я был рыцарь, — подумал он, — то никогда бы не ездил на извозчике, а всегда верхом». Между тем отворили настежь все двери, и учительша начала приседать в ожидании столь почтенного гостя, который вскоре потом показался. Сперва нельзя было видеть его за толстой учительшей, стоявшую в самих дверях. Но когда она, окончив длинное приветствие свое, присела ниже обыкновенного, Алёша, к крайнему удивлению, из-за нее увидел не шлем пернатый, но просто маленькую лысую головку, набело распудренную, единственным украшением которой, как после заметил Алёша, был маленький пучок. Когда вошел он в гостиную, Алёша еще более удивился, увидев, что, несмотря на простой серый фрак, бывший на директоре вместо блестящих лат, все обращались с ним необыкновенно почтительно. Сколь, однако ж, не казалось все это странным Алёше, сколь в другое время он бы ни был обрадован необыкновенным убранством стола, на котором также пародировал и украшенный им окорок, но в этот день он не обращал большого на то внимания. У него в головке все бродило утреннее происшествие с Чернушкою. Подали десерт, разного рода варенье, яблоки, бергамоты, финики, винные ягоды и грецкие орехи. Но и тут он ни на одно мгновение не переставал помышлять о своей курочке. И только что встали из-за стола, как он с трепещущим от страха и надежды сердцем подошел к учителю и спросил, можно ли идти поиграть на дворе.
4: «Подите, Только недолго там будьте. Уж скоро сделается темно».
0: Алеша поспешно надел свою красную бекешу на беличьем меху и зеленую бархатную шапочку с соболем околышком и побежал к забору. Когда он туда прибыл, курочки начали уже собираться на ночлег, и сонные не очень обрадовались принесенным крошкам. Одна чернушка, казалось, не чувствовала охоты ко сну. Она весело к нему подбежала, захлопала крыльями и опять начала кудахтать. Алеша долго с нею играл. Наконец, когда сделалось темно и настала пора идти домой, он сам затворил курятник, удостоверившись наперед, что любезная его курочка уселась на шесте. Когда он выходил из курятника, ему показалось, что глаза у чернушки светятся в темноте, как звездочки, что она тихонько ему говорит:
2: «Алеша, Алеша, останься со мною».
0: Алеша возвратился в дом и весь вечер просидел один в классных комнатах, между тем, как на другой половине часу до 11 пробыли гости и на нескольких столах играли в вист. Прежде, нежели они разъехались, Алеша пошел в нижний этаж, в спальню, разделся, лег в постель и потушил огонь. Долго не мог он заснуть. Наконец сон его преодолел, и он только что успел во сне разговориться с чернушкою, как, к сожалению, пробужден был шумом разъезжающихся гостей. Немного погодя, учитель, провожавший директора со свечкой, вошел к нему в комнату, посмотрел, все ли в порядке, и вышел вон, замкнув дверь ключом. Ночь была ясная, и сквозь ставни, неплотно затворявшиеся, упадал в комнату бледный луч луны. Алеша лежал с открытыми глазами и долго слушал, как в верхнем жилье над его головою ходили по комнатам и приводили в порядок стулья и столы. Наконец все утихло. Он взглянул на стоявшую подле него кровать, немного освещенную месячным сиянием, и заметил, что белая простыня, висящая почти до полу, легко шевелилась. Он пристальнее стал всматриваться. Ему послышалось, как будто что-то под кроватью царапается. И немного погодя, показалось, что кто-то тихим голосом зовет его.
2: «Алеша! Алеша!»
0: Алеша испугался. Он один был в комнате, и ему тотчас пришло на мысль, что под кроватью должен быть вор. Но потом, рассудив, что вор не называл бы его по имени, он несколько ободрился, хотя сердце в нем дрожало. Он немного приподнялся в постели и еще яснее увидел, что простыня шевелится. Еще внятнее услышал, что кто-то говорит:
2: «Алеша! Алеша!»
0: Вдруг белая простыня приподнялась, и из-под нее вышла черная курица.
3: «А, это ты, Чернушка! Как ты зашла сюда?»
0: Чернушка захлопала крыльями, взлетела к нему на кровать и сказала человеческим голосом:
2: «Это я, Алеша. Ты не боишься меня, не правда ли?»
3: «Зачем я буду тебя бояться? Я тебя люблю. Только для меня странно, что ты так хорошо говоришь. Я совсем не знал, что ты говорить умеешь».
2: «Если ты меня не боишься, так поди за мною. Я тебе покажу что-нибудь хорошенькое. Одевайся скорее».
3: «Какая ты, Чернушка, смешная! Как же мне можно одеться в темноте? Я платье своего теперь не сыщу. Я и тебя на силу вижу».
2: «Постараюсь этому помочь».
0: Тут она закудахтала странным голосом, и вдруг, откуда ни взялись, маленькие свечки в серебряных шандалах, не больше, как с Алешин маленький пальчик. Шандалы эти очутились на полу, на стульях, на окнах, даже на рукомойнике, и в комнате сделалось так светло, как будто днем. Алеша начал одеваться, а курочка подавала ему платье, и таким образом он вскоре совсем был одет. Когда Алеша был готов, чернушка опять закудахтала, и все свечки исчезли.
2: «Иди за мною».
0: И Алеша смело последовал за нею. Из глаз ее выходили как будто лучи, которые освещали все вокруг них, хотя не так ярко, как маленькие свечки. Они прошли через переднюю.
3: «Дверь заперта ключом»,
0: — сказал Алеша. Но курочка ему не отвечала. Она хлопнула крыльями, и дверь сама собой отворилась. дом, прошедший через сени, обратились они к комнатам, где жили столетние старушки-голландки. Алеша никогда у них не бывал, но слыхал, что комнаты у них убраны по-старинному, что у одной из них большой серый попугай, а у другой серая кошка, очень умная, которая умеет прыгать через обруч и подавать лапку. Ему давно хотелось все это видеть. И потому он очень обрадовался, когда курочка опять хлопнула крыльями, и дверь в старушкины покои отворилась. Алеша в первой комнате увидел всякого рода странные мебели. Резные стулья, кресла, столы и комоды. Большая лежанка была из голландских изразцов, на которых нарисованы были синий муравой люди и звери. Алеша хотел было остановиться, чтобы рассмотреть мебели, особливо фигуры на лежанке, но Чернушка ему не позволила. Они вошли во вторую комнату, и тут-то Алеша обрадовался. В прекрасной золотой клетке сидел большой серый попугай с красным хвостом. Алеша тотчас хотел подбежать к нему, Чернушка опять его не допустила.
2: «Не трогай здесь ничего, берегись разбудить старушек».
0: Только Алеша заметил, что подле попугая стояла кровать с белыми кисейными занавесками, сквозь которые он мог различить старушку, лежащую с закрытыми глазами. Она показалась ему как будто восковая. В другом углу стояла такая же точно кровать, где спала другая старушка, а подле нее сидела серая кошка и умывалась передними лапами. Проходя мимо нее, Алеша не мог утерпеть, чтобы не попросить у ней лапки. Вдруг она громко замяукала, попугай нахохлился и начал громко кричать. В то самое время видно было сквозь кисейные занавески, что старушки приподнялись в постели. Чернушка поспешно удалилась, Алеша побежал за нею, дверь вслед за ними сильно захлопнулась. И еще долго слышно было, как попугай кричал.
5: «Дурак! Дурак!
2: Как тебе не стыдно?»
0: сказала Чернушка, когда они удалились от комнат старушек.
2: «Ты верно разбудил рыцарей?»
3: «Каких рыцарей?»
2: «Ты увидишь. Не бойся, однако ж, ничего. Иди за мною смело».
0: Они спустились вниз по лестнице, как будто в погреб, и долго-долго шли по разным переходам и коридорам, которых прежде Алеша никогда не видывал. Иногда коридоры эти были так низкие и узкие, что Алеша принужден был нагибаться. Вдруг вошли они в залу, освещенную тремя большими хрустальными люстрами. Зала была без окошек, и по обеим сторонам висели на стенах рыцари в блестящих латах с большими перьями на шлемах, с копьями и щитами в железных руках. Чернушка шла вперед на цыпочках, и Алеша велела следовать за собой тихонько-тихонько. В конце залы была большая дверь из светлой желтой меди. Лишь только они подошли к ней, как соскочили со стен два рыцаря, ударили копьями об щиты и бросились на черную курицу. Чернушка подняла хохол, распустила крылья. Вдруг сделалась большая-большая, выше рыцарей, и начала с ними сражаться. Рыцари сильно на нее наступали, а она защищалась крыльями и носом. Алеше сделалось страшно, сердце в нем сильно затрепетало, и он упал в обморок. Когда пришел он опять в себя, солнце сквозь ставни освещало комнату, и он лежал в своей постели. Не видно было ни Чернушки, ни рыцарей. Алеша долго не мог опомниться. Он не понимал, что с ним было ночью. Во сне ли все это видел, или в самом деле это происходило? Он оделся и пошел вверх. Но у него не выходило из головы виденное им в прошлую ночь. С нетерпением ожидал он минуты, когда можно ему будет идти играть на двор. Но весь тот день, как нарочно, шел сильный снег, и нельзя было и подумать, чтобы выйти из дому. За обедом учительша, между прочими разговорами, объявила мужу, что черная курица непонятно куда спряталась.
6: «Впрочем, беда невелика. Если бы она и пропала, она давно назначена была на кухню. Вообрази себе, душенька, что с тех пор, как она у нас в доме, она не снесла ни одного яичка».
0: Алеша чуть-чуть не заплакал. Хотя и пришло ему на мысль, что лучше, чтобы ее никогда не находили, нежели чтобы попала она на кухню. После обеда Алёша остался опять один в классных комнатах. Он беспрестанно думал о том, что происходило в прошедшую ночь, и не мог никак утешиться о потере любезной Чернушки. Иногда ему казалось, что он непременно должен ее увидеть в следующую ночь, несмотря на то, что она пропала из курятника. Но потом ему казалось, что это дело несбыточное, и он опять погружался в печаль. Настало время ложиться спать, и Алёша с нетерпением разделся и лег в постель. Не успел он взглянуть на соседнюю кровать, опять освещенную тихим лунным сиянием, как зашевелилась белая простыня, точно так, как накануне. Опять послышался ему голос, его зовущий.
2: «Алёша! Алёша!»
0: Немного погодя, вышла из-под кровати Чернушка и взлетела к нему на постель.
7: «Здравствуй, Чернушка!»
0: Вскричал он вне себя от радости.
7: «Я боялся, что никогда тебя не увижу. Здорова ли ты?»
2: «Здорова, но чуть было не занемогла по твоей милости».
7: «Как это, Чернушка?»
2: «Ты добрый мальчик, но при том ты ветрен и никогда не слушаешься с первого слова, а это нехорошо. Вчера я говорила тебе, чтоб ты ничего не трогал в комнатах старушек. Несмотря на то, ты не мог утерпеть, чтобы не попросить у кошки лапку. Кошка разбудила попугая, попугай старушек, старушки рыцарей, и я на силу с ними сладила».
7: «Виноват, любезная Чернушка. Вперед не буду. Пожалуйста, поведи меня сегодня опять туда. Ты увидишь, что я буду послушен».
2: «Хорошо, увидим».
0: Курочка закудахтала, как накануне, и те же маленькие свечки явились в тех же серебряных шандалах. Алёша опять оделся и пошел за курицей. Опять вошли они в покой старушек, но в этот раз он уже ни до чего не дотрагивался. Когда они проходили через первую комнату, то ему показалось, что люди и звери, нарисованные на лежанке, делают разные смешные гримасы и манят его к себе, но он нарочно от них отвернулся. Во второй комнате старушки-голландки, так же, как накануне, лежали в постелях, будто восковые. Попугай смотрел на Алёшу и хлопал глазами. Серая кошка опять умывалась лапками. На уборном столе перед зеркалом Алёша увидел две фарфоровые китайские куклы, которых вчера он не заметил. Они кивали ему головою, но он помнил приказание Чернушки и прошел, не останавливаясь, однако не мог утерпеть, чтобы мимоходом им не поклониться. Куколки тотчас соскочили со стола и побежали за ним, все кивая головою. Чуть-чуть он не остановился, так они показались ему забавными, но Чернушка оглянулась на него с сердитым видом, и он опомнился. Куколки проводили их до дверей, и, видя, что Алёша на них не смотрит, возвратились на свои места. Опять спустились они с лестницы, ходили по переходам и коридорам и пришли в ту же залу, освещенную тремя хрустальными люстрами. Те же рыцари висели на стенах, и опять, когда приблизились они к двери из желтой меди, два рыцаря сошли со стены и заступили им дорогу. Казалось, однако, что они не так сердиты были, как накануне. Они едва тащили ноги, как осенние мухи, и видно было, что они через силу держали свои копья. Чернушка сделалась большая и нахохлилась, но только что ударила их крыльями, как они рассыпались на части, и Алёша увидел, что то были пустые латы. Медная дверь сама собою отворилась, и они пошли далее. Немного погодя, вошли они в другую залу, пространную, но невысокую, так что Алёша мог достать рукой до потолка. Зала эта освещена была такими же маленькими свечками, какие он видел в своей комнате, но шандалы были не серебряные, а золотые. Тут Чернушка оставила Алёшу.
2: «Побудь здесь немного, я скоро приду назад. Сегодня был ты умен, хотя неосторожно поступил, поклоняясь фарфоровым куколкам. Если бы ты им не поклонился, то рыцари остались бы на стене. Впрочем, ты сегодня не разбудил старушек, и оттого рыцари не имели никакой силы».
0: После сего Чернушка вышла из залы. Оставшись один, Алёша со вниманием стал рассматривать залу, которая очень богато была убрана. Ему показалось, что стены сделаны из лабрадора, какой он видел в минеральном кабинете, имеющемся в пансионе. Панели и двери были из чистого золота. В конце залы, под зеленым балдахином, на возвышенном месте, стояли кресла из золота. Алеша очень любовался этим убранством. Но странным показалось ему, что все было в самом маленьком виде, как будто для небольших кукол. Между тем, как он с любопытством все рассматривал, отворилась боковая дверь, прежде им незамеченная, и вошло множество маленьких людей, ростом не более как с полуаршина, в нарядных разноцветных платьях. Вид их был важен. Иные по одеянию казались военными, другие — гражданскими чиновниками. На всех были круглые с перьями шляпы, наподобие испанских. Они не замечали Алеши, прохаживались чинно по комнатам и громко между собою говорили. Но он не мог понять, что они говорили. Долго смотрел он на них молча и только что хотел подойти к одному из них с вопросом, как отворилась большая дверь в конце залы. Все замолкли, встали к стенам в два ряда и сняли шляпы. В одно мгновение комната сделалась еще светлее. Все маленькие свечки еще ярче загорели, и Алеша увидел 20 маленьких рыцарей в золотых латах с пунцовыми на шлемах перьями, которые попарно входили тихим маршем. Потом, в глубоком молчании, стали они по обеим сторонам кресел. Немного погодя, вошел в залу человек с величественной осанкою, на голове свинцом, блестящим драгоценными камнями. На нем была светло-зеленая мантия, подбитая мышьим мехом с длинным шлейфом, который несли 20 маленьких пажей в пунцовых платьях. Алеша тотчас догадался, что это должен быть король. Он низко ему поклонился. Король отвечал на поклон его весьма ласково и сел в золотые кресла. Потом что-то приказал одному из стоявших подле него рыцарей, который подошел к Алеше, объявил ему, чтобы он приблизился к креслам. Алеша повиновался.
8: «Мне давно было известно, что ты добрый мальчик, но третьего дня ты оказал великую услугу моему народу и зато заслуживаешь награду. Мой главный министр донес мне, что ты спас его от неизбежной и жестокой смерти».
7: «Когда?»
8: «Третьего дня на дворе. Вот тот, который обязан тебе жизнью».
0: Алеша взглянул на того, на которого указывал король. И тут только заметил, что между придворными стоял маленький человек, одетый весь в черное. На голове у него была особенного рода шапка малинового цвета, наверху с зубчиками, надетая немного на бок, а на шее был платок, очень накрахмаленный, отчего казался он немного синеватым. Он умильно улыбался, глядя на Алешу, которому лицо его показалось знакомым, хотя не мог он вспомнить, где его видал. Сколь для Алеши не было лестно, что приписывали ему такой благородный поступок, но он любил правду и потому, сделав низкий поклон, сказал:
7: «Господин король! Я не могу принять на свой счет того, чего никогда не делал. Третьего дня я имел счастье избавить от смерти не министра вашего, а черную нашу курицу, которую не любила кухарка за то, что не снесла она ни одного яйца».
8: «Что ты говоришь? Мой министр не курица, а заслуженный чиновник».
0: Тут подошел министр ближе, и Алеша увидел, что в самом деле это была его любезная чернушка. Он очень обрадовался и попросил у короля извинения, хотя никак не мог понять, что это значит.
8: «Скажи мне, чего ты желаешь? Если я в силах, то непременно исполню твое требование».
2: «Говори смело, Алеша»,
0: — шепнул ему на ухо министр. Алеша задумался и не знал, чего пожелать. Если б дали ему более времени, то он, может быть, и придумал бы что-нибудь хорошенькое. Но так как ему казалось неучтивым заставить дожидаться короля, то он поспешил с ответом.
7: «Я бы желал, чтобы, не учившись, я всегда знал урок свой, какой бы мне ни задали».
8: «Не думал я, что ты такой ленивец, но делать нечего. Я должен исполнить свое обещание», —
0: отвечал король, покачав головою. Он махнул рукою, и паж поднес золотое блюдо, на котором лежало одно конопляное семечко.
8: «Возьми это семечко. Пока оно будет у тебя, ты всегда знать будешь урок свой, какой бы тебе ни задали. С тем, однако, условием, чтоб ты ни под каким
9: предлогом никому не сказывал ни одного слова о том, что ты здесь видел или впредь увидишь. Малейшая нескромность лишит тебя навсегда наших милостей, а нам наделает множество хлопот и неприятностей».
0: Алеша взял конопляное зерно, завернул в бумажку и положил в карман, обещаясь быть молчаливым и скромным. Король после того встал с кресла и тем же порядком вышел из залы, приказав прежде министру угостить Алешу как можно лучше. Лишь только король удалился, как окружили Алешу все придворные и начали его всячески ласкать, изъявляя признательность свою за то, что он избавил министра. Они все предлагали ему свои услуги. Одни спрашивали, не хочет ли он погулять в саду или посмотреть королевский зверинец. Другие приглашали его на охоту. Алеша не знал, на что решиться. Наконец министр объявил, что сам будет показывать подземные редкости дорогому гостю. Сначала повел он его в сад, устроенный в английском вкусе. Дорожки усеяны были крупными разноцветными камушками, отражавшими свет от бесчисленных маленьких ламп, которыми увешаны были деревья. Этот блеск чрезвычайно понравился Алёше.
2: «Камни эти у вас называются драгоценными. Это все бриллианты, яхонты, изумруды и аметисты».
7: «Когда бы у нас этим усыпаны были дорожки?»
2: «Тогда и у вас бы они так же были малоценны, как здесь».
0: Деревья также показались Алёше отменно красивыми, хотя при том очень странными. Они были разного цвета. Красные, зеленые, коричневые, белые, голубые и лиловые. Когда посмотрел он на них со вниманием, то увидел, что это не что иное, как разного рода мох, только выше и толще обыкновенного. Министр рассказал ему, что мох этот выписан королем за большие деньги из дальних стран, из самой глубины земного шара. Из сада пошли они в зверинец. Там показали Алёше диких зверей, которые привязаны были на золотых цепях. Всматриваясь внимательно, он, к удивлению своему, увидел, что дикие эти звери были не что иное, как большие крысы, кроты, хорьки и подобные им звери, живущие в земле и под полами. Ему это очень показалось смешно, но он из учтивости не сказал ни слова. Возвратившись в комнаты после прогулки, Алёша в большой зале нашел накрытый стол, на котором расставлены были разного рода конфеты, пироги, паштеты и фрукты. Блюда все были из чистого золота, а бутылки и стаканы выточены из цельных бриллиантов, яхонтов и изумрудов.
2: «Кушай что угодно. С собой уже брать ничего не позволяется».
0: Алёша в тот день очень хорошо поужинал, и потому ему вовсе не хотелось кушать.
7: «Вы обещались взять меня с собой на охоту?»
2: «Очень хорошо. Я думаю, что лошади уже оседланы».
0: Тут он свистнул, и вошли конюхи, ведущие в поводах палочки, у которых на балдашнике были резной работы и представляли лошадиные головы. Министр с большой ловкостью вскочил на свою лошадь. Алёше подвели палку гораздо более других.
2: «Берегись, чтобы лошадь тебя не сбросила. Она не из самых смертных».
0: Алёша внутренне смеялся этому, но когда он взял палку между ног, то увидел, что совет министра был не бесполезен. Палка начала под ним увертываться и манежиться, как настоящая лошадь, и он на силу мог усидеть. Между тем затрубили врага, и охотники пустились скакать во всю прыть по разным переходам и коридорам. Долго они так скакали, и Алёша от них не отставал, хотя с трудом мог сдерживать бешеную палку свою. Вдруг из одного бокового коридора выскочило несколько крыс, таких больших, каких Алёша никогда не видывал. Они хотели пробежать мимо, но когда министр приказал их окружить, то они остановились и начали защищаться храбро. Несмотря, однако, на то, они были побеждены мужеством и искусством охотников. 8 крыс легли на месте, 3 обратились в бегство, а одну, довольно тяжело раненую, министр велел вылечить и отвезти в зверинец. По окончании охоты Алёша так устал, что глазки его невольно закрывались. При всем том, ему хотелось обо многом поговорить с Чернушкой, и он попросил позволения возвратиться в залу, из которой они выехали на охоту. Министр на то согласился. Большой рысью поехали они назад и по прибытии в залу отдали лошадей конюхам, раскланялись с придворными и охотниками и сели друг подле друга на принесенные им стулья.
7: «Скажи, пожалуйста, зачем вы убили бедных крыс, которые вас не беспокоят и живут так далеко от вашего жилища?»
2: «Если б мы их не истребляли, то они вскоре бы нас выгнали из комнат наших и истребили бы все наши съестные припасы. К тому же мышьи и крыси меха у нас в высокой цене по причине их легкости и мягкости. Одним знатным особам позволено их у нас употреблять».
7: «Да скажи мне, пожалуй, кто вы таковы?»
2: «Неужели ты никогда не слыхал, что под землей живет народ наш? Правда, немногим удается нас видеть. Однако бывали примеры, особливо в старину, что мы выходили на свет и показывались людям. Теперь это редко случается, потому что люди сделались очень нескромны. А у нас существует закон, что если тот, кому мы показались, не сохранит этого в тайне, то мы принуждены бываем немедленно оставить место пребывания наше и идти далеко-далеко в другие страны. Ты легко представить себе можешь, что королю нашему не весело было бы оставить все здешние заведения и с целым народом переселиться в неизвестные земли. И потому убедительно тебя прошу быть как можно скромнее, ибо в противном случае ты нас всех сделаешь несчастными, а особливо меня. Из благодарности я упросил короля призвать тебя сюда. Но он никогда мне не простит, если по твоей нескромности мы принуждены будем оставить этот край.
7: Я даю тебе честное слово, что никогда не буду ни с кем об вас говорить. Я теперь вспомнил, что читал в одной книжке о гномах, которые живут под землей. Пишут, что в некотором городе очень разбогател один сапожник в самое короткое время, так что никто не понимал, откуда взялось его богатство. Наконец, как-то узнали, что он шил сапоги и башмаки на гномов, плативших ему за то очень дорого.
2: Быть может, что это правда.
7: Но объясни мне, любезная Чернушка, отчего ты, будучи министром, являешься в свет в виде курицы? И какую связь имеете вы со старушками-голландками?
0: Чернушка, желая удовлетворить его любопытству, начала было рассказывать ему подробно о многом, но при самом начале ее рассказа глаза Алешины закрылись, и он крепко заснул. Проснувшись на другое утро, он лежал в своей постели. Долго не мог он опомниться и не знал, что ему думать. Чернушка и министр, король и рыцарь, голландки и крысы — все это смешалось в его голове, и он на силу мысленно привел в порядок все виденное им в прошлую ночь. Вспомнив, что король подарил ему конопляное зерно, он поспешно бросился к своему платью и действительно нашел в кармане бумажку, в которой завернуто было конопляное семечко. «Увидим, — подумал он, — сдержит ли слово свое король. Завтра начнутся классы, а я еще не успел выучить всех своих уроков». Исторический урок особенно его беспокоил. Ему задано было выучить наизусть несколько страниц из Шрековой всемирной истории, и он не знал еще ни одного слова. Настал понедельник, съехались пансионеры, и начались классы. От 10 часов до 12 преподавал историю сам содержатель пансиона. У Алёши сильно билось сердце. Пока дошла до него очередь, он несколько раз ощупывал лежащую в кармане бумажку с конопляным зернышком. Наконец его вызвали. С трепетом подошел он к учителю, открыл рот, сам еще не зная, что сказать, и безошибочно, не останавливаясь, проговорил заданное. Учитель очень его хвалил, однако Алеша не принимал его хвалу с тем удовольствием, которое прежде чувствовал он в подобных случаях. Внутренний голос ему говорил, что он не заслуживает этой похвалы, потому что урок этот не стоил ему никакого труда, В продолжении нескольких недель учители не могли нахвалиться Алёше. Все уроки без исключения знал он совершенно. Все переводы с одного языка на другой были без ошибок, так что не могли надивиться чрезвычайными его успехами. Алёша внутренне стыдился этих похвал. Ему совестно было, что поставляли его в пример товарищам, тогда как он вовсе того не заслуживал. В течение этого времени Чернушка к нему не являлась. Несмотря на то, что Алёша, особливо в первые недели после получения конопляного зернышка, не пропускал почти ни одного дня без того, чтобы ее не звать, когда ложился спать. Сначала он очень о том горевал, но потом успокоился мыслью, что она, вероятно, занята важными делами по своему званию. Впоследствии же похвалы, которыми все его осыпали, так его заняли, что он довольно редко о ней вспоминал. Между тем, слух о необыкновенных его способностях разнесся вскоре по целому Петербургу. Сам директор училищ приезжал несколько раз в пансион и любовался Алешей. Учитель носил его на руках, ибо через него пансион вошел в славу. Со всех концов города съезжались родители и приставали к нему, чтобы он детей их принял к себе, в надежде, что и они такие же будут ученые, как Алеша. Вскоре пансион так наполнился, что не было уже места для новых пансионеров. И учитель с учительшею начали помышлять о том, чтобы нанять дом гораздо пространнейший того, в котором они жили. Алёша, как сказал я уже выше, сначала стыдился похвал, чувствуя, что вовсе их не заслуживает, но мало-помалу он стал к ним привыкать. И, наконец, самолюбие его дошло до того, что он принимал, не краснеясь, похвалы, которыми его осыпали. Он много стал о себе думать, важничал перед другими мальчиками и вообразил себе, что он гораздо лучше и умнее всех их. Нрав Алешин от этого совсем испортился. Из доброго, милого и скромного мальчика он сделался гордый и непослушный. Совесть часто его в том упрекала, и внутренний голос ему говорил:
7: «Алеша, не гордись, не приписывай самому себе того, что тебе не принадлежит. Благодари судьбу за то, что она тебе доставила выгоды против других детей. Но не думай, что ты лучше их. Если ты не исправишься, то никто тебя любить не будет. И тогда ты при всей своей учености будешь самое несчастное дитя».
0: Иногда он и принимал намерение исправиться. Но, к несчастью, самолюбие так в нем было сильно, что заглушало голос совести. И он день ото дня становился хуже, и день ото дня товарищи менее его любили. Притом Алёша сделался страшный шалун. Не имея нужды твердить уроков, которые ему задавали, он в то время, когда другие дети готовились к классам, занимался шалостями, и эта праздность еще более портила его нрав. Наконец он так надоел всем дурным своим нравом, что учитель серьезно начал думать о средствах к исправлению такого дурного мальчика. И для того задавал ему уроки вдвое и втрое больше, нежели другим. Но и это нисколько не помогало. Алёша вовсе не учился, а все-таки знал урок с начала до конца без малейшей ошибки. Однажды учитель, не зная, что с ним делать, задал ему выучить наизусть страниц 20 к другому утру. И надеялся, что он, по крайней мере, в этот день будет смирнее. Но наш Алёша и не думал об уроке. В этот день он нарочно шалил более обыкновенного, и учитель тщетно грозил ему наказанием, если на другое утро не будет он знать урока. Алёша внутренно смеялся этим угрозам, будучи уверен, что конопляное зернышко поможет ему непременно. На следующий день, в назначенный час, учитель взял в руки книжку, из которой задан был урок Алёше, подозвал его к себе и велел проговорить заданное. Все дети с любопытством обратили на Алёшу внимание. И сам учитель не знал, что подумать, когда Алёша, несмотря на то, что вовсе накануне не твердил урока, смело встал со скамейки и подошел к нему. Алёша немало не сомневался в том, что и этот раз ему удастся показать свою необыкновенную способность. Он разинул рот и не мог выговорить ни слова.
10: «Что ж вы молчите?
4: Говорите урок.
0: Алеша покраснел, потом побледнел, опять покраснел, начал мять свои руки. Слезы у него от страха навернулись на глазах.
4: Что ж вы молчите? Говорите урок.
0: Он не мог выговорить ни одного слова, потому что, надеясь на конопляное зерно, он даже и не заглядывал в книгу.
4: Что это значит, Алеша? Зачем вы не хотите говорить?
0: Алеша сам не знал, чему приписать такую странность. Всунул руку в карман, чтобы ощупать семечко. Но как описать его отчаяние, когда он его не нашел? Слезы градом полились из глаз его. Он горько плакал и все-таки не мог сказать ни слова. Между тем учитель терял терпение. Привыкнув к тому, что Алеша всегда отвечал безошибочно и не запинаясь, ему казалось невозможным, чтобы он не знал, по крайней мере, начала урока, и потому приписывал молчание его упрямству.
4: «Пойдите в спальню и оставайтесь там, пока совершенно будете знать урок».
0: Алешу отвели в нижний этаж, дали ему книгу и заперли дверь ключом. Лишь только он остался один, как начал везде искать конопляное зернышко. Он долго шарил у себя в карманах, ползал по полу, смотрел под кроватью, перебирал одеяло, подушки, простыню. Все напрасно. Нигде не было и следов любезного зернышка. Он старался вспомнить, где он мог его потерять, и, наконец, уверился, что выронил его как-нибудь накануне, играя на дворе. Но каким образом найти его? Он заперт был в комнате, а если бы позволили выйти на двор, так и это, вероятно, ни к чему бы не послужило, ибо он знал, что курочки лакомы на коноплю, и зернышко его, верно, которое-нибудь из них успело склевать. Отчаявшись отыскать его, он вздумал призвать к себе на помощь Чернушку.
7: «Милая Чернушка, любезный министр, пожалуйста, явись мне и дай другое зернышко. Я, право, впредь буду осторожнее».
0: Но никто не отвечал на его просьбы. И он, наконец, сел на стул и опять принялся горько плакать. Между тем настала пора обедать. Дверь отворилась, и вошел учитель.
4: «Знаете ли вы теперь урок?»
0: Алеша, громко всхлипывая, принужден был сказать, что не знает.
4: «Ну так оставайтесь здесь, пока выучите!»
0: Учитель велел подать ему стакан воды и кусок ржаного хлеба и оставил его опять одного. Алеша стал твердить наизусть, но ничего не входило ему в голову. Он давно отвык от занятий, да и как вытвердить 20 печатных страниц? Сколько он не трудился, сколько не напрягал свою память, но когда настал вечер, он не знал более 2 или 3 страниц, да и то плохо. Когда пришло время другим детям ложиться спать, все товарищи его разом нагрянули в комнату, и с ними пришел опять учитель.
4: «Алеша, знаете ли вы урок?»
0: И бедный Алеша сквозь слезы отвечал.
7: «Знаю только 2 страницы».
4: «Так, видно, и завтра придется вам просидеть здесь на хлебе и на воде»,
0: — сказал учитель. Пожелал другим детям покойного сна и удалился. Алеша остался с товарищами. Тогда, когда он был доброе и скромное дитя, все его любили. Если, бывало, подвергался он наказанию, то все о нем жалели. И это ему служило утешением. Но теперь никто не обращал на него внимания. Все с презрением на него смотрели и не говорили с ним ни слова. Он решился сам начать разговор с одним мальчиком, с которым в прежнее время был очень дружен, но тот от него отворотился, не отвечая. Алеша обратился к другому, но и тот говорить с ним не хотел и даже оттолкнул его от себя, когда он опять с ним заговорил. Тут несчастный Алеша почувствовал, что он заслуживает такое с ним обхождение товарищей. Обливаясь слезами, лег он в свою постель, но никак не мог заснуть. Долго лежал он таким образом и с горестью вспоминал о минувших счастливых днях. Все дети уже наслаждались сладким сном, один только он заснуть не мог.
7: «И Чернушка меня оставила»,
0: — подумал Алеша и с слезы вновь полились у него из глаз. Вдруг простыня у соседней кровати зашевелилась, подобно как в первый тот день, когда к нему явилась черная курица. Сердце в нем стало биться сильнее. Он желал, чтобы Чернушка вышла опять из-под кровати, но не смел надеяться, что желание его исполнится.
10: «Чернушка! Чернушка!»
0: — сказал он, наконец, в полголоса. Простыня приподнялась, и к нему на постель взлетела черная курица.
10: «Ах, Чернушка! Я не смел надеяться, что с тобой увижусь! Ты меня не забыла?»
2: «Нет, я не могу забыть оказанной тобой услуги. Хотя тот Алёша, который спас меня от смерти, вовсе не похож на того, которого теперь перед собой вижу. Ты тогда был добрый мальчик, скромный и учтивый, и все тебя любили. А теперь я не узнаю тебя».
0: Алёша горько заплакал, а Чернушка продолжала давать ему наставления. Долго она с ним разговаривала и со слезами упрашивала его исправиться. Наконец, когда уже начинал показываться дневной свет, курочка ему сказала:
2: «Я должна тебя оставить, Алёша. Вот конопляное зерно, которое выронил ты на дворе. Напрасно ты думал, что потерял его невозвратно. Король наш слишком великодушен, чтобы лишить тебя оного за твою неосторожность. Помни, однако, что ты дал честное слово сохранять в тайне все, что тебе о нас известно. Алёша, к теперешним худым свойствам твоим не прибавь еще худшего — неблагодарности».
0: Алёша с восхищением взял любезное свое семечко из лапок курицы и обещался употребить все силы свои, чтобы справиться.
10: «Ты увидишь, милая Чернушка, что я сегодня же совсем другой буду».
2: «Не полагай, что так легко исправиться от пороков, когда они уже взяли над нами верх. Пороки обыкновенно входят в дверь, а выходят в щелочку. И потому, если хочешь исправиться, то должен беспрестанно и строго смотреть за собою. Но прощай, пора нам расстаться».
0: Алёша, оставшись один, начал рассматривать свое зернышко и не мог им налюбоваться. Теперь-то он совершенно спокоен был насчет урока, и вчерашнее горе не оставило в нем никаких следов. Он с радостью думал о том, как будут все удивляться, когда он безошибочно проговорит 20 страниц, и мысль, что он опять возьмет верх над товарищами, которые не хотели с ним говорить, ласкала его самолюбие. Об исправлении самого себя он хотя и не забыл, но думал, что это не может быть так трудно, как говорила Чернушка.
10: «Будто не от меня зависит исправиться. Стоит только захотеть, и все опять меня любить будут».
0: Увы, бедный Лёша не знал, что для исправления самого себя необходимо должно начать тем, что подкинуть самолюбие и излишнюю самонадеянность. Когда поутру собрались дети в классы, Алёшу позвали вверх. Он вошел с веселым и торжествующим видом.
4: «Знаете ли вы урок ваш?»
0: — спросил учитель, взглянув на него строго.
10: «Знаю»,
0: — отвечал Алёша смело. Он начал говорить и проговорил все 20 страниц без малейшей ошибки и остановки. Учитель вне себя был от удивления, а Алёша гордо посматривал на своих товарищей. От глаз учителя не скрылся гордый вид Алёши.
4: «Вы знаете урок свой, это правда. Но зачем вы вчера не хотели его сказать?»
10: «Вчера я не знал его».
4: «Быть не может. Вчера в вечеру вы мне сказали, что знаете только 2 страницы, да и то плохо. А теперь без ошибки проговорили все 20. Когда же вы его выучили?»
0: Алёша замолчал. Наконец, дрожащим голосом сказал он:
10: «Я выучил его сегодня поутру».
0: Но тут вдруг все дети, огорченные его надменностью, закричали в один голос:
1: «Он неправду говорит!
10: Он и книги в руки не брал сегодня поутру!»
0: Алёша вздрогнул, потупил глаза в землю и не сказал ни слова.
4: «Отвечайте же! Когда выучили вы урок?»
0: Он так поражен был сим неожиданным вопросом и недоброжелательством, которое оказывали ему все его товарищи, что не мог опомниться. Между тем учитель, полагая, что он накануне не хотел сказывать урока из упрямства, счел за нужное строго наказать его.
4: «Чем более вы от природы имеете способности и дарований, тем скромнее и послушнее вы должны быть. Не для того,

0: Он, рыдая, бросился к учителю и обещался совершенно исправиться.
1: «Надо было думать об этом прежде»,
0: — был ему ответ. Слезы и раскаяние Алеши тронули товарища, и они начали просить за него. А Алеша, чувствуя, что не заслужил их сострадания, еще горше стал плакать. Наконец учитель приведен был в жалость.
1: «Хорошо. Я прощу вас ради просьбы товарищей ваших, но с тем, чтобы вы пред всеми признались в вашей вине и объявили, когда вы выучили заданный урок».
0: Алеша совершенно потерял голову. Он забыл обещание, данное подземельному королю и его министру, и начал рассказывать о черной курице, о рыцарях, о маленьких людях. Учитель не дал ему договорить.
1: «Как? Вместо того, чтобы раскаяться в дурном поведении вашем, вы меня еще вздумали дурачить, рассказывая сказку о черной курице? Этого слишком уже много! Нет, дети, вы видите сами, что его нельзя не наказать!»
0: И бедного Алешу высекли. С поникшей головою, с растерзанным сердцем, Алеша пошел в нижний этаж, в спальные комнаты. Он был как убитый. Стыд и раскаяние наполняли его душу. Когда через несколько часов он немного успокоился и положил руку в карман, конопляного зернышка в нем не было. Алеша горько заплакал, чувствуя, что потерял его невозвратно. В вечеру, когда другие дети пришли спать, он также лег в постель, но заснуть никак не мог. Как раскаивался он в дурном поведении своем. Он решительно принял намерение исправиться, хотя чувствовал, что конопляное зернышко возвратить невозможно. Около полуночи пошевелилась опять простыня у соседней кровати. Алеша, который накануне этому радовался, теперь закрыл глаза. Он боялся увидеть чернушку. Совесть его мучила. Он вспомнил, что еще вчера в вечеру так уверительно говорил чернушке, что непременно исправится. И вместо того, что он ей теперь скажет? Несколько времени лежал он с закрытыми глазами. Ему слышался шорох от поднимающейся простыни. Кто-то подошел к его кровати, и голос, знакомый голос, назвал его по имени.
2: «Алеша! Алеша!»
0: Но он стыдился открыть глаза. А между тем слезы из них выкатывались и текли по его щекам. Вдруг кто-то дернул за одеяло. Алеша невольно проглянул, и перед ним стояла чернушка не в виде курицы, а в черном платье, в малиновой шапочке с зубчиками и в белом накрахмаленном шейном платке, точно как он видел ее в подземной зале.
2: «Алеша, я вижу, что ты не спишь. Прощай. Я пришел с тобой проститься. Более мы не увидимся».
0: Алеша громко зарыдал.
3: «Прощай! Прощай! Если можешь, прости меня! Я знаю, что виноват пред тобою, но я жестоко зато наказан!»
2: «Алеша, я тебя прощаю. Не могу забыть, что ты спас жизнь мою, и все тебя люблю, хотя ты сделал меня несчастным, может быть, навеки. Прощай. Мне позволено видеться с тобою на самое короткое время. Еще в течение нынешней ночи король с целым народом своим должен переселиться далеко-далеко от здешних мест. Все в отчаянии, все проливают слезы. Мы несколько столетий жили здесь так счастливо, так покойно».
0: Алеша бросился целовать маленькие ручки министра. Схватив его за руку, он увидел на ней что-то блестящее, и в то же самое время какой-то необыкновенный звук поразил его слух.
3: «Что это такое?»
0: — спросил он с изумлением. Министр поднял обе руки кверху, и Алеша увидел, что они были скованы золотой цепью. Он ужаснулся.
2: «Твоя нескромность причиной, что я осужден носить эти цепи», —
0: сказал министр с глубоким вздохом.
2: «Но не плачь, Алеша. Твои слезы помочь мне не могут. Одним

0: можешь меня утешить в моем несчастье. Старайся исправиться и будь опять таким же добрым мальчиком, как был прежде. Прощай в последний раз.
1: Министр пожал Алёше руку и скрылся под соседнюю кровать.
2: «Чернушка! Чернушка!»
1: — кричал ему вслед Алёша, но Чернушка не отвечала. Во всю ночь не мог он сомкнуть глаз ни на минуту. За час перед рассветом послышалось ему, что под полом что-то шумит. Он встал с постели, приложил к полу ухо и долго слышал стук маленьких колес и шум, как будто множество маленьких людей проходило. Между шумом этим слышен был также плач женщин и детей и голос министра Чернушки, который кричал ему:

другой день поутру дети, проснувшись, увидели Алешу, лежащего на полу без памяти. Его подняли, положили в постель и послали за доктором, который объявил, что у него сильная горячка. Недель через 6 Алеша с помощью Божией выздоровел, и все происходившее с ним перед болезнью казалось ему тяжелым сном. Ни учитель, ни товарищи не напоминали ему ни слова, ни о черной курице, ни о наказании, которому он подвергся. Алеша же сам стыдился об этом говорить и старался быть послушным, добрым, скромным и прилежным. Все его снова полюбили и стали ласкать, и он сделался примером для своих товарищей, хотя уже и не мог выучить наизусть 20 печатных страниц вдруг, которых, впрочем, ему и не задавали.

0: волшебная сказка.
1: Посадил дед репку. Выросла репка большая-пребольшая. Стал дед репку из земли тянуть. Тянет-потянет, вытянуть не может. Позвал дед на помощь бабку. Бабка за детку, детка за репку. Тянут-потянут, вытянуть не могут. Позвала бабка внучку. Внучка за бабку, бабка за детку, детка за репку, тянут-потянут, вытянуть не могут. Кликнула внучка жучку. Жучка за внучку, внучка за бабку, бабка за детку, детка за репку, тянут-потянут, вытянуть не могут. Кликнула жучка кошку. Кошка за жучку, жучка за внучку, внучка за бабку, бабка за детку, детка за репку, тянут-потянут, вытянуть не могут. Позвала кошка мышку. Мышка за кошку, кошка за жучку, жучка за внучку, внучка за бабку, бабка за детку, детка за репку, тянут-потянут, вытянули репку.
2: Сказка ФМ.
3: Хрустальная гора. В некотором царстве, в некотором государстве жил-был царь. У царя было три сына. Вот дети и говорят ему: «Милостивый государь-батюшка, благослови нас, мы на охоту поедем». Отец благословил, и они поехали в разные стороны. Малый сын ездил-ездил и заплутался. Выезжает на поляну, на поляне лежит палая лошадь. Около этой падали собралось много всякого зверя, птицы и гаду. Поднялся сокол, прилетел к царевичу, сел ему на плечо и говорит: «Иван-царевич, раздели нам эту лошадь. Лежит она здесь 33 года, а мы все спорим, а как поделить не придумаем». Царевич слез с своего доброго коня и разделил падаль. Зверям кости, птицам мясо, кожа гадам, а голова муравьям. «Спасибо, Иван-царевич», — сказал сокол. «За эту услугу можешь ты обращаться ясным соколом и муравьем всякий раз, как захочешь». Иван-царевич ударился о сырую землю, сделался ясным соколом, взвился и полетел в 30-е государство. А то государство больше, чем наполовину, втянуло в хрустальную гору. Прилетел прямо во дворец, обратился добрым молодцем и спрашивает придворную стражу: «Не возьмет ли ваш государь меня на службу к себе?» «Отчего ж не взять такого молодца?» Вот он поступил к тому царю на службу и живет у него неделю, другую и третью. Стала просить царевна: «Государь мой батюшка, позволь мне с Иваном-царевичем на Хрустальной горе погулять». Царь позволил. Сели они на добрых коней и поехали. Подъезжают к Хрустальной горе. Вдруг, откуда ни возьмись, выскочила золотая коза. Царевич погнал за ней, скакал, скакал. Козы не добыл, а воротился назад, и царевны нету. Что делать? Как к царю на глаза показаться? Нарядился он таким древним старичком, что и признать нельзя. Пришел во дворец и говорит царю: «Ваше Величество, найми меня стадо пасти».
4: «Хорошо, будь пастухом. Коли прилетит змей о трех головах, дай ему три коровы. Коли о шести головах, дай шесть коров. А коли о 12 головах, то считай 12 коров».
3: Иван-царевич погнал стадо по горам, по долам. Вдруг летит с озера змей о трех головах.
4: «Эх, Иван-царевич, за какое ты дело взялся? Где бы сражаться доброму молодцу, а он стадо пасет? Ну-ка, — говорит, — отгони мне трех коров».
3: «Не жирно ли будет? — отвечает царевич. — Я сам в суточке ем по одной уточке, а ты трех коров захотел. Нет, тебе ни одной». Змей осерчал и вместо трех захватил шесть коров. Иван-царевич тотчас обернулся ясным соколом, снял у змея три головы и погнал стадо домой.
0: «Что, дедушка, — спрашивает царь, — прилетал ли трехглавый змей, дал ли ты ему трех коров?»
4: «Нет, ваше величество, ни одной не дал».
3: На другой день гонит царевич стадо по горам, по долам, прилетает с озера змей о шести головах и требует шесть коров. «Ах ты, чудо-юдо обжорливое! Я сам в суточке ем по одной уточке, а ты чего захотел? Не дам тебе ни единой».
4: Змей осерчал, вместо шести захватил 12 коров.
3: А царевич обратился ясным соколом, бросился на змея и снял у него 6 голов. Пригнал домой стадо, царь спрашивает:
0: «Что, дедушка, прилетал ли шестиглавый змей? Много ли мое стадо поубавилось?»
4: «Прилетать-то прилетал, да ничего не взял».
3: Поздним вечером обратился Иван-царевич в муравья и сквозь малую трещинку заполз в хрустальную гору. Смотрит, в хрустальной горе сидит царевна. «Здравствуй, — говорит Иван-царевич, — как ты сюда попала?» «Меня змей унес о 12 головах. Живет он на батюшкином озере. В том змее сундук таится. В сундуке заяц, в зайце утка, в утке яичко, в яичке семечко. Коль ты убьешь его да достанешь это семечко, в те поры можно хрустальную гору извести и меня избавить». Иван-царевич вылез из той горы, снарядился пастухом и погнал стадо. Вдруг прилетает змей о 12 головах.
4: «Эх, Иван-царевич, не за свое ты дело взялся. Чем бы тебе, добру молодцу, сражаться, а ты стадо пасешь? Ну-ка, отсчитай мне 12 коров».
3: «Жирно будет. Я сам в суточке ем по одной уточке, а ты чего захотел?» Начали они сражаться. И долго ли, коротко ли сражались, Иван-царевич победил змея о 12 головах, разрезал его туловище и на правой стороне нашел сундук. В сундуке заяц, в зайце утка, в утке яйцо, в яйце семечко. Взял он семечко, зажег и поднес к хрустальной горе. Гора скоро растаяла. Иван-царевич вывел оттуда царевну и привез ее к отцу. Отец возрадовался и говорит царевичу: «Будь ты моим зятем». Тут их обвенчали. На той свадьбе и я был, мед пиво пил, по бороде текло, в рот не попало.
1: Кому мыть горшочек? Бывало-живало жили старичок и старушка. Бедно жили, небогато. А ленивы были, ни один работать не хотел. Старик говорит:
5: «Свари-ка, старуха, каши».
6: «Ладно, старик, сварю».
1: Сварила в горшочке каши. Вкусную кашу наварила. Покушали. Горшочек ни одному мыть неохота. Старик говорит:
5: «Старуха, помой горшочек».
6: «Нет, ты помой».
1: «Ни один горшок не моет. Ну и ладно.
5: Не мыть, так не мыть. Пусть горшок не мыт. И так спать повалились. Так и спать легли. Горшок все не мыт. Так и заговор сделали. Кто утром наперед заговорит, тому и горшок мыть. Проспали ночь. Стало утро. Вот и лежат утром оба. Тот не говорит, и другой не говорит. Лежат. Уж и время полдень, у них ничего не топится. Народ стал толпиться. Смотреть их приходят. И что такое у них? Человек пять зашло, а они все лежат, молчат. Соседи спрашивают, что у вас случилось? Они все молчат. Стали всю деревню собирать. Что с ними случилось? Не могут понять ничего. Народ кричат, говорят, шумят, они молчат. Ну что с вами случилось? Молчат. Ну что делать? За попом пошлем. Что так-то с ними? За попом послали. Ну, привели попа. Поп спрашивает, что у вас случилось? Молчат. Поп ничего не мог у них допытаться. Молчат, да и готово. Поп говорит, надо им оставить человека. Что такое случилось? Нельзя их так оставить. Надо посматривать над ними. Какая-то одна женщина говорит,
7: хошь, я останусь. Буду над ними надсматривать. Так ведь мне и плату надо. Как же я без платы жить буду?
5: Поп говорит, это пальто новое на крючке висит. Вот за услуги его и возьми. Старуха вскочила.
7: Отдам я свое пальто? Не отдам.

0: лиса. Под осиной спала лиса и видела воровские сны. Спит лиса, не спит ли, все равно нет от нее житья зверям. И ополчились на лису еж, дятел да ворона. Дятел и ворона вперед полетели, а еж следом покатился. Дятел да ворона сели на осину. Тук-тук-тук-тук застучал дятел клювом по коре. И лиса увидела сон, будто страшный мужик топором машет, к ней подбирается. Ёж к сосне подбегает и кричит ему ворона: «Карр, ёж, карр, ёж!» «Кур ешь!» — думает лиса. Догадался проклятый мужик. А за ежом ежиха да ежата катятся, пыхтят, переваливаются. Карр, ежи!» — заорала ворона. «Караул, вяжи!» — подумала лиса. «Да как с просонок вскочит! А ежи ее иголками прямо в нос!» «Отрубили мой нос! Смерть пришла!» — ахнула лиса и бежать. Прыгнул на нее дятел и давай долбить лисе голову, а ворона вдогонку: «Карр! Карр!» С тех пор лиса больше в лес не ходила, не воровала. Вот так и выжили душегуба.
1: Одна сказка закончилась, пусть начнется другая.
0: Веретено, ткацкий челнок и иголка. Жила-была сиротка. Отца матери не помнила, потому что умерли они, когда малютка была еще и вовсе несмысленной. Жила девушка в деревне, где в последнем доме на окраине проживала ее крестная. На пропитание старая женщина добывала умением прясть, ткать и шить. Старушка и взяла к себе несчастное дитя, приучила ее к работе и воспитала в благочестии. Когда девушке минуло 15 лет, старушка заболела, подозвала к себе свою крестницу и сказала: «Милая, чувствую, что приближается конец мой. Оставляю тебе домик, в котором ты и от ветра, и от непогоды будешь всегда иметь приют. А сверх того оставляю тебе веретено, ткацкий челнок и иголку. Ими ты всегда прокормишься». Потом возложила ей руки на голову, благословила и сказала: «Всегда имей Бога в сердце твоем, и благо будет тебе». С тем и закрыла глаза. А когда ее хоронить стали, крестница пошла за ее гробом с горькими слезами и воздала ей последний долг. И вот зажила девушка одна денешенька в маленькой избушечке. Работала усердно, прила, ткала, шила, и на всех делах ее, видимо, покоилось благословение доброй старушки. Казалось, лен как будто не переводился в ее кладовой. А когда она, бывало, закончит ткать сукно или ковер, либо рубашку сошьет, на все это сейчас же найдется и покупатель, и заплатит щедро. Так что сиротка наша ни в чем не нуждалась, а еще и другим кое-чем помогать стала. Случилось, что в это время сын короля той земли разъезжал повсюду, разыскивал себе невесту. Бедной он избрать не смел, а богатую избрать не желал. Вот и сказал он себе: «Моей женою будет та, которую можно будет назвать и самую бедную, и самую богатую. И вот, приехав в ту деревню, где жила сиротка, он спросил: «Кто здесь в деревне из девушек беднее всех? И кто богаче всех?» Сначала показали ему ту, которая была богаче. А беднее-то всех, сказали ему, та девушка, что живет в маленькой избушке на самом конце деревни. Богатая в полном наряде сидела у дверей своего дома. И когда королевич к ней приблизился, она встала, пошла навстречу и поклонилась ему. Он на нее посмотрел, ничего ей не сказал и проехал далее. Когда же он подъехал к дому бедной сиротки, она не стояла у дверей, а сидела у себя в комнате. Он сдержал коня, заглянул в окошечко и при ярком солнечном свете увидел, что девушка сидит за прялкой и усердно придет. Она подняла очи и, заметив, что королевич заглядывает к ней в избушку, раскраснелась, как мака в цвет, опустила глаза вниз и продолжала прясть. Пряжа ли была на этот раз очень равна или другое что, не знаю. Но только она продолжала прясть до тех пор, пока королевич не отъехал от ее окошка. Тогда подошла она к окну, отворила его и сказала: «В комнате так жарко!» И все смотрела ему вслед, пока мелькали вдали белые перья на его шляпе. Затем она села вновь за свою работу и продолжала прясть. Тут ей припомнилось, как бывало старушка, сидя за работой, тихонько про себя подпевала: «Приведи веретено жениха мне под окно». И что бы вы думали? Веретено вдруг у нее из руки вырвалось, так двери шмык. А когда она в изумлении вскочила с места и посмотрела вслед веретену, то увидела, что оно веселехонько по полю скачет и блестящую золотую нить за собою тянет. А там и из глаз скрылась. Другого веретена у девушки не было, а потому и взяла она ткацкий челнок, села за ткацкий стан и давай ткать. А веретено тем временем скакало да скакало, и как раз в то время, когда уж намотанная на нем нить к концу подходила, веретено нагнало королевича. «Что я вижу?» — воскликнул он. «Веретено как будто хочет мне показать дорогу». Повернул он коня и поехал по золотой нити обратно. А девушка сидела за своей работой и пела: «Челночок ты мой проворный, тки дружку ковер узорный». И тотчас выскользнул у ней челночок из рук, и за двери шмык, и перед самым порогом начал он ткать ковер. Да какой ковер-то! На том ковре по бокам розы да лилии, а посередине на золотом поле протянулись зеленые нити растений, а между ними зайчики да кролики поскакивают, олени да козочки головки вперед выставляют, а вверху в ветвях сидят пестрые печушки, совсем как живые, только песни не поют. А челночок, знай, со стороны на сторону, да так и снует, так и носится, и ковер под ним будто сам растет. Как выскользнул у девушки челночок из рук, девушка села за шитье, держит иглу в руках да подпевает: «Мы с иголочкой вдвоем хорошо украсим дом». И иголка тоже юркнула у ней из рук и давай носиться по комнате, как молния. Можно было подумать, что за убранство принялись какие-то неведомые духи. Там стол зеленой скатеркой накрыли, а лавки зеленым сукном обтянули, стулья бархатом прикрыли и на окна шелковые занавесочки повесили. И едва только иголочка последний стежок сделала, как сиротка увидела в окошко белые перья.
2: перья на шляпе королевича, которого веретено привело по золотой нити.
0: Сошел он с коня, переступил через ковер прямо в дом и чуть вошел в комнату, видит, что девица сидит в своем белом платьице и словно роза цветет. «Ты самая бедная и самая богатая изо всех», — сказал он ей. «Пойдем со мною и будь мне невестой». Она молча протянула ему руку, а он ее поцеловал, усадил на своего коня и привез в королевский замок, где свадьба была отпразднована превеселая. А веретено, челнок и иголка положены были в королевскую казну на хранение и хранились там

Жил-был поп, толоконный лоб. Пошел поп по базару посмотреть кое-какого товару. Навстречу ему балда идет, сам не зная куда. Что батька так рано поднялся, чего ты взыскался? Поп ему в ответ: нужен мне работник, повар, конюх и плотник. А где найти мне такого служителя не слишком дорогого? Балда говорит: буду служить тебе славно, усердно и очень исправно. В год за три щелка тебе по лбу. Есть же мне давай вареную по лбу. Призадумался поп, стал себе почесывать лоб. Щелк щелку, ведь рось, да понадеялся на русской авось. Поп говорит балде: ладно, не будет нам обоим накладно. Поживи-ка на моем подворье, окажи свое усердие и проворье.

Поповом доме. Спит себе на соломе, ест за четверых, работает за семерых. Досветло все у него пляшет, лошадь запряжет, полосу вспашет, печь затопит, все заготовит, закупит, яичко испечет, да сам и облупит. Попадья балдой не нахвалится, попов на обалде лишь и печалится, попенок зовет его тятей, кашу заварит, нянчится с дитятей. Только поп один балду не любит, никогда его не приголубит. О расплате думает частенько. Время идет, и срок уж близенько. Поп не ест, не пьет, ночи не спит. Лоб у него заранее трещит. Вот он попадье признается, так и так, что делать остается. Ум у бабы догадлив, на всякие хитрости повадлив. Попадья говорит, знаю средства, как удалить от нас такое бедство. Закажи балде службу, чтоб стало ему не в мочь, а требуй, чтобы он ее исполнил точь в точь. Тем ты и лоб от расправы избавишь, и балду-то без расплаты отправишь. Стало на сердце попа веселее, начал он глядеть на балду посмелее. Вот он кричит, поди-ка сюда, верный мой работник балда. Слушай, платить обязались черти, мне оброк до самой моей смерти. Лучше б не надо бы на дохода, да есть на них недоимки за 3 года. Как наешься ты своей полбы, собери-ка с чертей оброк мне полный. Балда с попом понапрасну не споря, пошел да и сел у берега моря. Там он стал веревку крутить, да конец ее в море мочить.

0: Вот из моря вылез старый бес. Зачем ты, балда, к нам залез? Да вот веревкой хочу море морщить, да вас, проклятое племя, корчить. Беса старого взяла тут унылость. Скажи, за что такая немилость? Как за что? Вы не платите оброка, не помните положенного срока. Вот уже будет нам потеха, вам, собакам, великая помеха.
1: Балдушка, погоди ты морщить море, оброк сполна ты получишь вскоре. Погоди, вышлю к тебе внука.
0: Балда мыслит, этого провести не штука.
2: Вынырнул подосланный бесенок. Замяукал он, как голодный котенок. Здравствуй, балда, мужичок. Какой тебе надобен оброк? Об оброке век мы не слыхали. Не было чертям такой печали. Ну, так и быть, возьми. Да с уговору, с общего нашего приговору, что впредь не было никому горя, кто скорее из нас обежит около моря, тот и бери себе полный оброк, между тем приготовит там и мешок.
0: Засмеялся балда лукаво. Что ты это выдумал, право? Где тебе тягаться со мною? Со мною? С самим балдою? Экого послали супостата. Подожди-ка моего меньшого брата.
2: Пошел балда в ближний лесок, поймал двух зайков, да в мешок. К морю опять он приходит, у моря бесенка находит. Держит балда за уши одного зайку, поплешит-ка ты под нашу балалайку.
0: Ты, бесенок, еще молоденек, со мною тягаться, слабенек. Это было б лишь времени трата. Обгони-ка сперва моего брата. Раз, два, три, догоняй-ка.
2: Пустились бесенок и зайка. Бесенок по берегу морскому, а зайка в лесок до дому.

под море кругом обежавши, высунув язык, мордку поднявши, прибежал бесенок, задыхаясь, весь мокрешенек, лапкой утираясь, мысля, дело с балдою сладит. Глядь, а балда братца гладит, приговаривая: «Братец мой любимый, устал бедняжка, отдохни, родимый». Бесенок оторопел, хвостик поджал, совсем присмирел, на братца поглядывает боком. «Погоди, — говорит, — схожу за оброком». Пошел к деду, говорит: «Беда, обогнал меня меньшой балда». Старый бес стал тут думать думу: «А балда наделал такого шуму, что все море смутилось и волнами так и расходилось».

0: Вылез, бесенок, полно, мужичок. Вышлем тебе весь оброк. Только слушай, видишь ты палку эту? Выбери себе любую мету. Кто далее палку бросит, тот пускай и оброк уносит. Что ж, боишься вывихнуть ручки? Чего ж ты ждешь?
1: Да жду вон этой тучки. Зашвырну туда твою палку, да и начну с вами чертями свалку. Испугался бесенок да к деду рассказывать про балдову победу. А балда над морем опять шумит, да чертям веревкой грозит.
0: Вылез опять бесенок, что ты хлопочешь? Будет тебе оброк, коли захочешь.
1: Нет, говорит балда, теперь моя череда. Условия сам назначу. Задам тебе, вражонок, задачу. Посмотрим, какова у тебя сила. Видишь там сивая кобыла? Кобылу подымит-ка ты, донеси ее полверсты. Снесешь кобылу, оброк уж твой. Не снесешь кобылы, ан будет он мой.
0: Бедненький бес под кобылу подлез, понатужился, понапружился, приподнял кобылу, два шага шагнул, на третьему полножки протянул. А балда ему: глупый ты бес, куда ж ты за нами полез? И руками снести не смог, а я, смотри, снесу промеж ног. Сел балда на кобылу верхом, да версту проскакал, так что пыль столбом.

Испугался бесенок и к деду пошел рассказывать про такую победу. Черти встали в кружок, делать нечего, собрали полный оброк, да на балду взвалили мешок. Идет балда, покрякивает, а поп, завидя балду, вскакивает, за попадью прячется, со страху корячится. Балда его тут отыскал, отдал оброк, платы требовать стал. Бедный поп подставил лоб, с первого щелка прыгнул поп до потолка. Со второго щелка лишился поп языка. А с третьего щелка вышибло ум у старика. А балда приговорил сукаризною: не гонялся бы ты, поп, за дешевизною.

0: добрый вечер, ребята. Сегодня мы снова будем читать вам сказку английского писателя Рэдьярда Киплинга про слоненка. Вчера мы остановились на том, как зубастый крокодил схватил слоненка за маленький носик, который еще не был хоботом. Слоненок сел на задние ножки и стал тянуть. Он тянул, и нос у него начал вытягиваться. А крокодил отступил подальше в воду, вспенил ее, как взбитые сливки, тяжелыми ударами хвоста, и тоже тянул. И нос у слоненка вытягивался, и слоненок растопырил все четыре ноги, такие крошечные слоновьи ножки, и тянул, и тянул, и тянул, и нос у него все вытягивался, а крокодил бил хвостом, как веслом, и тоже тянул, и тянул, и чем больше он тянул, тем длиннее вытягивался нос у слоненка, и больно было этому носу. Ужасно! И вдруг слоненок почувствовал, что ножки заскользили по земле, и он вскрикнул через нос, который сделался у него чуть не в 5 футов длиною. «Довольно! Оставьте! Я больше не могу!» Услышав это, двуцветный питон скалистый змей бросился вниз со скалы, обмотался двойным узлом вокруг задних ног слоненка и сказал: «О, неопытный легкомысленный путник! Вы должны поднатужиться, сколько возможно, ибо впечатление мое таково, что этот военный корабль с живым винтом и бронированной палубой», так величал он крокодила, «хочет загубить твое будущее». Двуцветные питоны, скалистые змеи, всегда выражаются так. И вот тянет змей, тянет слоненок, но тянет и крокодил. Тянет, тянет. Но так как слоненок и двуцветный питон, скалистый змей тянут сильнее, то крокодил в конце концов должен выпустить нос слоненка. И крокодил отлетает назад с таким плеском, что слышно по всей Лимпопо. А слоненок как стоял, так и сел. И очень больно ударился, но все же успел сказать двуцветному питону, скалистому змею, спасибо. А потом принялся ухаживать за своим вытянутым носом. Обернул его холодноватыми листьями бананов и опустил в воду сонной мутно-зеленой реки Лимпопо, чтобы он хоть немного остыл.
1: «Чему ты это делаешь?» — спросил двуцветный питон, скалистый змей.
0: «Ой, извините, пожалуйста», — сказал слоненок. «Нос у меня потерял прежний вид, и я жду, чтобы он опять стал коротеньким».
1: «Долго же тебе придется ждать», — сказал двуцветный питон, скалистый змей. «То есть удивительно, до чего иные не понимают свои собственные выгоды».
0: Слоненок просидел над водою 3 дня и все поджидал, не станет ли нос у него короче. Однако нос не становился короче. И мало того, из-за этого носа глаза у слоненка стали немного косыми.
1: Потому что, мой милый мальчик, ты, надеюсь, уже догадался, что крокодил вытянул слоненку нос в самый заправдышний хобот. Точь-в-точь такой, какие имеются у всех нынешних слонов.
0: К концу 3-го дня прилетела какая-то муха и ужалила слоненка в плечо. И он, сам не замечая, что делает, приподнял хобот и прихлопнул муху.
1: «Вот тебе и первая выгода», — сказал двуцветный питон, скалистый змей. «Ну, рассуди сам, мог бы ты сделать что-нибудь такое своим прежним булавочным носом? Кстати, не хочешь ли ты закусить?» И слоненок, сам не зная, как у него это вышло, потянул хоботом к земле, сорвал добрый пучок травы, хлопнул им о передние ноги, чтобы стряхнуть с него пыль, и тотчас же сунул себе в рот.
0: «Вот тебе и вторая выгода», — сказал двуцветный питон скалистый змей. «Попробовал бы ты проделать это своим прежним булавочным носом. Кстати, заметил ли ты, что солнце стало слишком припекать?»
1: «Угу, пожалуй, что и так», — сказал слоненок. И сам, не зная, как у него это вышло, зачерпнул своим хоботом из сонной, зловонной, мутно-зеленой реки Лимпопо немного илу и шлепнул его себе на голову. Мокрый ил расквасился в лепешку, и за уши слоненку потекли целые потоки воды.
0: «Вот тебе и третья выгода», — сказал двуцветный питон скалистый змей. «Попробовал бы ты проделать это своим прежним булавочным носом».

0: три сына. Два старших умниками слыли, а младшего все дурачком звали. Старших старуха любила, одевала чисто, кормила вкусно, а младший в дырявой рубашке ходил, черную корку жевал.
1: Ему, дурачку, все равно. Он ничего не смыслит, ничего не понимает.
0: Вот однажды дошла до той деревни весть. Кто построит царю корабль, чтобы по морям ходил и под облаками летал, за того царь свою дочку выдаст. Решили старшие братья счастье попытать.
2: «Отпустите нас, батюшка и матушка, авось который-нибудь из нас царским зятем станет».
0: Снарядила мать старших сыновей, напекла им в дорогу пирогов белых, нажарила-наварила курятины да гусятины.
1: «Ступайте, сыночки!»
0: Отправились братья в лес, стали деревья рубить да пилить. Много нарубили, напилили, а что дальше делать, не знают. Стали они спорить да браниться, того и гляди, друг дружке волосы вцепятся. Подошел тут к ним старичок и спрашивает.
3: «Из-за чего у вас, молодцы, спор да брань? Может, и я вам какое слово на пользу скажу?»
0: Накинулись оба брата на старичка. Слушать его не стали, нехорошими словами обругали и прочь прогнали. Ушел старичок. Поругались еще братья, съели все свои припасы, что им мать дала, и возвратились домой ни с чем. Как пришли они, начал проситься младший.
3: «Отпустите теперь меня!»
0: Стали мать и отец отговаривать его да удерживать.
1: «Куда тебе, дурню? Тебя волки по дороге съедят!»
0: А дурень, знай свое, твердит.
3: «Отпустите, пойду, и не отпустите, пойду».
0: Видят мать и отец, никак с ним не сладишь. Дали ему на дорогу краюху черного сухого хлеба и выпроводили вон из дому. Взял дурень с собой топор и отправился в лес. Ходил-ходил по лесу и высмотрел высокую сосну. Верхушкой в облака эта сосна упирается. Обхватить ее впору только троим. Срубил он сосну, стал ее от сучьев очищать. Подошел к нему старичок.
3: «Здравствуй, дитятка!»
2: «Здравствуй, дедушка!»
3: «Что, дитятка, ты делаешь? На что такое большое дерево срубил?»
2: «А вот, дедушка, царь обещал выдать свою дочку за того, кто ему летучий корабль построит. Я и строю».
3: «А разве ты сможешь такой корабль смастерить? Это дело мудреное. Пожалуй, и не сладишь».
2: «Мудреное, не мудреное, а попытаться надо. Глядишь, и слажу. Вот и ты, кстати, пришел. Старые люди бывалые, сведущие. Может, ты мне что и присоветуешь?»
3: «Ну, коли просишь совет тебе подать, слушай. Возьми-ка ты свой топор и отеши эту сосну с боков. Вот этак».
0: И показал, как надо обтесывать. Послушался дурень старичка, обтесал сосну так, как он показывал. Обтесывает он, диву дается. Топор так сам и ходит, так и ходит.
3: «Теперь обделывай сосну с концов. Вот так и вот этак».
0: Дурень старичковы слова мимо ушей не пропускает. Как старичок показывает, так он и делает. Закончил он работу, старичок похвалил его и говорит.
3: «Ну, теперь не грех передохнуть, да закусить малость».
2: «Эх, дедушка, для меня-то еда найдется, вот это краюха черствая. А тебя-то чем угостить? Ты, небось, не угрызешь мое угощение?»
3: «А ну-ка, дитятка, дай сюда свою краюху».
0: Дурень подал ему краюху. Старичок взял ее в руки, осмотрел, пощупал, да и говорит.
3: «Хм, не такая уж черствая твоя краюха».
0: И подал ее дурню. Взял дурень краюху, глазам своим не верит. Превратилась краюха в мягкий да белый каравай. Как поели они, старик и говорит.
3: «Ну, теперь станем паруса прилаживать».
0: И достал из-за пазухи кусок холста. Старичок показывает, дурень старается, на совесть все делает. И паруса готовы, прилажены.
3: «Садись теперь в свой корабль и лети, куда тебе надобно. Да смотри, помни мой наказ. По пути сажай в свой корабль всякого встречного».
0: Тут они и распрощались. Старичок своей дорогой пошел, а дурень на летучий корабль сел, паруса расправил. Надулись паруса, взмыл корабль в небо, полетел быстрее сокола. Летит чуть пониже облаков ходячих, чуть повыше лесов стоячих. Летел-летел дурень и видит. Лежит на дороге человек, ухом к сырой земле припал. Спустился он и говорит:
2: «Здорово, дядюшка!»
4: «Здорово, молодец!»
2: «Что это ты делаешь?»
4: «Слушаю я, что на том конце земли делается».
2: «А что ж там делается, дядюшка?»
4: «Поют, заливаются там пташки голосистые, одна другой лучше».
2: «Экой ты какой слухменный!» «Садись ко мне!»

0: охотиться неведомо.
1: Здорово, дядюшка! В кого это ты целишься? Ни зверя, ни птицы кругом не видно.
2: Экие вы! Да я и не стану близко стрелять. Целюсь я в тетерку, что сидит на дереве верст за 1000 отсюда. Вот такая стрельба по мне.
1: Садись к нам, полетим вместе.
0: Села стреляла, и полетели они все дальше. Летели они, летели, и видят, идет человек, несет за спиной большущий мешок хлеба.
1: Здорово, дядюшка! Куда идешь?
2: Иду добывать хлеба себе на обед.
1: Ну что тебе еще хлеб? У тебя вон и так полон мешок.
2: Что тут? Этот хлеб мне в рот положить да проглотить. А чтобы досыта наесться, мне надобно 100 раз постолько.
1: Ишь ты какой! Садись к нам в корабль, полетим вместе.
0: Сел и объедала на корабль. Полетели они дальше. Над лесами летят, над полями летят, над реками летят, над селами да деревнями летят. Глядь, ходит человек возле большого озера, головой качает.
1: Здорово, дядюшка! Что это ты ищешь?
3: Пить хочется. Вот и ищу, где бы напиться.
1: Да перед тобой целое озеро. Пей в свое удовольствие.
3: Да этой воды мне всего на один глоточек станет.
0: Подивился дурень, подивились его товарищи, и говорит:
1: ну, не горюй, найдется для тебя вода. Садись с нами на корабль, полетим далеко. Будет для тебя много воды.
0: Опивало сел в корабль, и полетели они дальше. Сколько летели, неведомо, только видят, идет человек в лес, а за плечами у него вязанка хвороста.
1: Здорово, дядюшка! Скажи ты нам, зачем это ты в лес хворост тащишь?
2: А это непростой хворост. Коли разбросать его, тотчас целое войско появится.
1: Садись, дядюшка, с нами!
0: И этот сел к ним. Полетели они дальше. Летели, летели, глядь, идет старик. Несет куль соломы.
1: Здорово, дедушка, седая головушка. Куда это ты солому несешь?
2: В село.
1: Разве в селе соломы мало?
2: Соломы много, а такой нету.
1: Какая же она у тебя?
2: А вот какая. Стоит мне разбросать ее в жаркое лето, и станет враз холодно. Снег выпадет, мороз затрещит.
1: Коли так, правда твоя. В селе такой соломы не найдешь. Садись с нами.
0: Холодилов забрался со своим кулем в корабль, и полетели они дальше. Летели-летели и прилетели к царскому дворцу. Царь в ту пору за обедом сидел. Увидел он летучий корабль и послал своих слуг.
4: «Ступайте, спросите, кто на том корабле прилетел? Какие заморские царевичи и королевичи?»
0: Слуги побежали к кораблю и видят. Сидят на корабле простые мужики. Не стали царские слуги и спрашивать у них, кто таковы и откуда прилетели. Воротились и доложили царю.
5: «Так, мол, и так. Нет на корабле ни одного царевича, нет ни одного королевича, а все черная кость, мужики простые».
0: «Что прикажешь с ними делать?» – думает царь.
4: «За простого мужика нам дочку выдавать зазорно. Надо бы от таких женихов избавиться».
0: Спросил он у своих придворных, князей да бояр.
4: «Что нам теперь делать? Как быть?»
0: Они и присоветовали.
6: «Надо жениху задавать разные трудные задачи. Авось он их и не разгадает. Тогда мы ему отворот-поворот и покажем».
0: Обрадовался царь, сейчас же послал слуг к дурню с таким приказом.
4: «Пусть жених достанет нам, пока наш царский обед не кончится, живой и мертвой воды».
0: Задумался дурень.
1: «Что же я теперь делать буду? Да я и за год, а может быть, и весь свой век не найду такой воды».
2: «А я на что?»
0: — говорит скороход.
2: «Мигом за тебя справлюсь!»
0: Отвязал ногу от уха и побежал за 39 земель в 30-е царство. Набрал 2 кувшина воды живой и мертвой, а сам думает:
3: «Времени впереди много осталось. Дай-ка малость посижу. Успею к сроку возвратиться».
0: Присел под густым развесистым дубом, да и задремал. Царский обед к концу подходит, а скороход

0: хода нет как нет. Загоревали все на летучем корабле. Не знают, что и делать. А слухала, приник ухом к сырой земле, прислушался и говорит.
1: Экой сонливый да дремливый. Спит себе под деревом, храпит вовсю.
2: А вот я его сейчас разбужу,
0: говорит стреляла. Схватил он свое ружье, прицелился и выстрелил в дуб, под которым скороход спал. Посыпались с дуба желуди прямо на голову скороходу. Проснулся тот.
1: «Батюшки, да никак я заснул!»
0: Вскочил он и в ту же минуту принес кувшины с водой.
1: «Получайте!»
0: Встал царь из-за стола, глянул на кувшины и говорит.
3: «А может, эта вода не настоящая?»
0: Поймали петуха, оторвали ему голову и спрыснули мертвой водой. Голова вмиг приросла. Спрыснули живой водой, петух на ноги вскочил, крыльями захлопал, кукареку закричал. Досадно стало царю.
3: «Ну, эту мою задачу ты выполнил. Задам теперь другую. Коли ты такой ловкий, съешь со своими сватами за один присест 12 быков жареных, да столько хлебов, сколько в 40 печах испечено».
0: Опечалился дурень, говорит своим товарищам.
4: «Да я и одного хлеба за целый день не съем».
5: «А я на что?»
0: — говорит объедало.
5: «Я и с быками, и с хлебами их один управлюсь, еще мало будет».
0: Велел дурень сказать царю.
4: «Тащите быков и хлебы, будет есть».
0: Привезли 12 быков жареных, да столько хлебов, сколько в 40 печах испечено. Объедало «давай быков поедать, одного за другим». А хлебы так в рот и мечет, каравай за караваем. Все вазы опустили.
5: «Давайте еще! Почему так мало припасли? Я только во вкус вошел!»
0: А у царя больше ни быков, ни хлебов нет.
3: «Теперь новый вам приказ! Чтобы выпито было за раз 40 бочек пива! Каждая бочка по 40 ведер!»
4: «Да я и одного ведра не выпью!»
0: Говорит дурень своим сватам.
3: «Эка печаль!»
0: Отвечает опивала.
3: «Да я один все у них пиво выпью, еще мало будет!»
0: Прикатили 40 бочек сороковок. Стали черпать пиво ведрами, да подавать опивале. Он как глотнет, ведро и пусто.
3: «Что это вы мне ведрами подносите? Этак мы целый день проконетелимся!»
0: Поднял он бочку, да и опорожнил ее за раз, без роздыху. Поднял другую бочку, и та откатилась. Так все 40 бочек и осушил.
3: «Нет ли еще певца? Неволе я напился. Не промочил горло».
0: Видит царь, ничем дурня нельзя взять. Решил погубить его хитростью.
3: «Ладно, выдам я за тебя свою дочку. Готовься к венцу. Только перед свадьбой сходи в баню. Вымойся, выпарься хорошенько».
0: И приказал топить баню. А баня-то была вся чугунная. Трое суток баню топили, да красна раскалили. Огнем жаром от нее пышет, за 5 саженей к ней не подойти.
4: «Как я буду мыться? Сгорю заживо».
6: «Не печалься, я с тобой пойду»,
0: отвечает холодило. Побежал он к царю, спрашивает.
6: «Не дозволите ли и мне с женихом в баню сходить? Я ему соломки подстелю, чтобы он пятки не испачкал».
0: Царю что? Он дозволил.
3: «Что один сгорит, что оба».
0: Привели дурня с холодилой в баню, заперли там. А холодило разбросал в бане солому. И стало холодно, стены инеем подернулись, в чугунах вода замерзла. Столько-то времени прошло, отворили слуги дверь. Смотрят, а дурень жив-здоров, и старичок тоже.
4: «Эх вы, да в вашей бане не париться, а разве на салазках кататься?»
0: Побежали слуги к царю. Доложили, так, мол, и так. Заметался царь, не знает, что и делать, как от дурни избавиться. Думал-думал и приказал ему.
3: «Выстави поутру перед моим дворцом целый полк солдат. Выставишь — выдам за тебя дочку. Не выставишь — вон прогоню».
0: А у самого на уме...
3: «Откуда простому мужику войско достать? Уж этого он выполнить не сможет. мы его и выгоним в шею».
0: Услышал дурень царский приказ, говорит своим сватам.
4: «Выручали вы меня, братцы, из беды не раз и не два. А теперь что делать будем?»
3: «Эх ты, нашел о чем печалиться»,
0: — говорит старичок с хворостом.
3: «Да я хоть 7 полков с генералами выставлю. Ступай к царю. Скажи, будет ему войско».
0: Пришел дурень к царю.
4: «Выполню твой приказ, только в последний раз. А если отговариваться будешь, на себя пеняй».
0: Рано поутру старик с хворостом кликнул дурня и вышел с ним в поле. Раскидал он вязанку, и появилось несметное войско. И пешее, и конное, и с пушками. Трубачи в трубы трубят, барабанщики в барабаны бьют, генералы команды подают, кони в землю копытами бьют. Дурень впереди стал, к царскому дворцу войско повел. Остановился перед дворцом, приказал громче в трубы трубить, сильнее в барабаны бить. Услышал царь, выглянул в окошко, от испугу белее полотна стал. Приказал он воеводам свое войско выводить, на дурня войной идти. Вывели воеводы царское войско, стали в дурня стрелять да палить. А дурневы солдаты стеной идут, царское войско мнут, как траву. Напугались воеводы и побежали вспять, а за ними вслед и все царское войско. Вылез царь из дворца, на коленках перед дурнем ползает. Просит дорогие подарки принять, да с царевной скорее венчаться. Говорит дурень царю.
4: «Теперь ты нам не указчик, у нас свой разум есть».
0: Прогнал он царя и не велел никогда в то царство возвращаться, а сам на царевне женился. Царевна девка молодая да добрая, на ней никакой вины нет. Стал он в том царстве жить, всякие дела вершить.

0: Белобрылый оловянный солдатик. Сказка Ханса Кристиана Андерсена.
1: Было когда-то на свете 25 оловянных солдатиков. Все сыновья одной матери, старой оловянной ложки. И значит, приходились они друг другу родными братьями. Это были славные, бравые ребята. Ружье на плече, грудь колесом, мундир красный, отвороты синие, пуговицы блестят. Ну, словом, чудо, что за солдатики. Все 25 лежали рядком в картонной коробке. В ней было темно и тесно. Но оловянные солдатики — терпеливый народ. Они лежали, не шевелясь, и ждали дня, когда коробку откроют. И вот однажды коробка открылась.
2: «Оловянные солдатики! Оловянные солдатики!»
1: — закричал маленький мальчик и от радости захлопал в ладоши. Ему подарили оловянных солдатиков в день его рождения. Мальчик сейчас же принялся расставлять их на столе. 24 были совершенно одинаковые. Одного от другого не отличить. А 25-й солдатик был не такой, как все. Он оказался одноногим. Его отливали последним, и олова немного не хватило. Впрочем, он и на одной ноге стоял так же твердо, как другие на двух. Вот с этим-то одноногим солдатиком и произошла замечательная история, которую я вам сейчас расскажу. На столе, где мальчик построил своих солдатиков, было много разных игрушек. Но лучше всех игрушек был чудесный картонный дворец. Через его окошки можно было заглянуть внутрь и увидеть все комнаты. Перед самым дворцом лежало круглое зеркальце. Оно было совсем как настоящее озеро. И вокруг этого зеркального озера стояли маленькие зеленые деревья. По озеру плавали восковые лебеди и, выгнув длинные шеи, любовались своим отражением. Все это было прекрасно. Но самой красивой была хозяйка дворца, стоявшая на пороге в широко раскрытых дверях. Она тоже была вырезана из картона. На ней была юбочка из тонкого батиста, на плечах голубой шарф, а на груди блестящая брошка, почти такая же большая, как голова ее владелицы, и такая же красивая. Красавица стояла на одной ножке, протянув вперед обе руки. Должно быть, она была танцовщицей. Другую ножку она подняла так высоко, что наш оловянный солдатик сначала даже решил, что красавица тоже одноногая, как и он сам.
3: «Вот бы мне такую жену!» —
1: подумал оловянный солдатик.
3: «Да только она, наверное, знатного рода. Вон в каком прекрасном дворце живет. А мой дом — простая коробка. Да еще набилась нас туда чуть не целая рота. 25 солдат. Нет, ей там не место. Но познакомиться с ней все же не мешает».
1: И солдатик притаился за табакеркой, стоявшей тут же на столе. Отсюда он отлично видел прелестную танцовщицу, которая все время стояла на одной ножке и при этом ни разу даже не покачнулась. Поздно вечером всех оловянных солдатиков, кроме одноногого, его так и не могли найти, уложили в коробку, и все люди легли спать. И вот когда в доме стало совсем тихо, игрушки сами стали играть. Сначала в гости, потом в войну, а под конец устроили бал. Оловянные солдатики стучали ружьями в стенки своей коробки. Им тоже хотелось выйти на волю и поиграть, но они никак не могли поднять тяжелую крышку. Даже щелкунчик принялся кувыркаться, а грифель пошел плясать по доске, оставляя на ней белые следы. Тра-та-та, тра-та-та-та-та-та! Поднялся такой шум, что в клетке проснулась канарейка и начала болтать на своем языке так быстро, как только могла, да притом еще стихами. Только Одноногий солдатик и танцовщица не двигались с места. Она по-прежнему стояла на одной ножке, протянув вперед обе руки, а он застыл с ружьем в руках, как часовой, и не сводил с красавицы глаз. Пробило 12, и вдруг щелк, раскрылась табакерка. В этой табакерке никогда и не пахло табаком, а сидел в ней маленький злой тролль. Он выскочил из табакерки, как на пружине, и огляделся кругом.
4: «Эй, ты, оловянный солдат! Не больно заглядывайся на плесунью! Она слишком хороша для тебя!»
1: Но оловянный солдатик притворился, будто ничего не слышит.
4: «Ах, вот ты как!»
1: — сказал тролль.
4: «Ладно же, погоди до утра! Ты меня еще вспомнишь!»
1: Утром, когда дети проснулись, они нашли одноногого солдатика за табакеркой и поставили его на окно. И вдруг, то ли это подстроил тролль, то ли просто потянуло сквозняком, кто знает, но только окно распахнулось, и одноногий солдатик полетел с третьего этажа вниз головой, да так, что в ушах у него засвистело. Ну и натерпелся он страху. Минуты не прошло, и он уже торчал из земли вверх ногой, а его ружье и голова в каске застряли между булыжниками. Мальчик и служанка сейчас же выбежали на улицу, чтобы отыскать солдатика. Но сколько ни смотрели они по сторонам, сколько ни шарили по земле, так и не нашли. Один раз они чуть было не наступили на солдатика, но и тут прошли мимо, не заметив его. Конечно, если бы солдатик крикнул «Я тут!», его бы сейчас же нашли. Но он считал непристойным кричать на улице, ведь он носил мундир и был солдат, да притом еще оловянный. Мальчик и служанка ушли обратно в дом. И тут вдруг хлынул дождь. Да какой! Настоящий ливень! По улице расползлись широкие лужи, потекли быстрые ручьи. А когда, наконец, дождь кончился, к тому месту, где между булыжниками торчал оловянный солдатик, прибежали двое уличных мальчишек.
2: «Смотри-ка!»
1: — сказал один из них.
2: «Да никак это оловянный солдатик! Давай-ка отправим его в плавание!»
1: И они сделали из старой газеты лодочку, посадили в нее оловянного солдатика и спустили в канавку. Лодочка поплыла, а мальчики бежали рядом, подпрыгивая и хлопая в ладоши. Вода в канаве так и бурлила. Еще бы ей не бурлить после такого ливня. Лодочка то ныряла, то взлетала на гребень волны, то ее кружило на месте, то несло вперед. Оловянный солдатик в лодочке весь дрожал, от каски до сапога, но держался стойко, как полагается настоящему солдату. Ружье на плече, голова кверху, грудь колесом. И вот лодочку занесло под широкий мост. Стало так темно, словно солдатик опять попал в свою коробку.
5: «Где же это я?»
1: — думал оловянный солдатик.
3: «Ах, если бы со мной была моя красавица-танцовщица! Тогда мне все было бы нипочем!»
1: В эту минуту из-под моста выскочила большая водяная крыса.
6: «Ты кто такой?»
1: — закричала она.
6: «А паспорт у тебя есть? Предъяви паспорт!»
1: Но оловянный солдатик молчал и только крепко сжимал ружье. Лодку его несло все дальше и дальше, а крыса плыла за ним вдогонку. Она свирепо щелкала зубами и кричала плывущим навстречу щепкам и соломинкам.
6: «Держите его! Держите! У него нет паспорта!»
1: И она изо всех сил загребала лапами, чтобы догнать солдатика. Но лодку несло так быстро, что даже крыса не могла угнаться за ней. Наконец, оловянный солдатик увидел впереди свет. Мост кончился.
5: «Я спасен!»
1: — подумал солдатик. Но тут послышался такой гул и грохот, что любой храбрец не выдержал бы и задрожал от страха. Подумать только! За мостом вода с шумом падала вниз, прямо в широкий бурный канал. Оловянному солдатику, который плыл в маленьком бумажном кораблике, грозила такая же опасность, как нам, если бы нас в настоящей лодке несло к настоящему большому водопаду. Но остановиться было уже невозможно. Лодку с оловянным солдатиком вынесло в большой канал. Волны подбрасывали и швыряли ее то вверх, то вниз. Но солдатик по-прежнему держался молодцом и даже глазом не моргнул. И вдруг лодочка завертелась на месте, зачерпнула воду правым бортом, потом левым, потом опять правым и скоро наполнилась водой до самых краев. Вот солдатик уже по пояс в воде, вот уже по горло, и, наконец, вода накрыла его с головой. Погружаясь на дно, он с грустью подумал о своей красавице. Не видать ему больше милой плесуньи. Но тут он вспомнил старую солдатскую песню.
7: «Шагай вперед, всегда вперед, тебя за гробом слава ждет!»
1: И приготовился с честью встретить смерть в страшной пучине. Однако случилось совсем другое. Откуда ни возьмись, из воды вынырнула большая рыба и мигом проглотила солдатика вместе с его ружьем. Ах, как темно и тесно было в желудке у рыбы. Темнее, чем под мостом, теснее, чем в коробке. Но оловянный солдатик и тут держался стойко. Он вытянулся во весь рост и еще крепче сжал свое ружье. Так он пролежал довольно долго. Вдруг рыба заметалась из стороны в сторону, стала нырять, извиваться, прыгать и, наконец, замерла. Солдатик не мог понять, что случилось. Он приготовился мужественно встретить новые испытания, но вокруг по-прежнему было темно и тихо. И вдруг, словно молния блеснула в темноте. Потом стало совсем светло, и кто-то закричал.
2: «Вот так штука! Оловянный солдатик!»
1: А дело было вот в чем. Рыбу поймали, свезли на рынок, а потом она попала на кухню. Кухарка распорола ей брюхо большим блестящим ножом и увидела оловянного солдатика. Она взяла его двумя пальцами и понесла в комнату. Весь дом сбежался посмотреть на замечательного путешественника. Солдатика поставили на стол, и вдруг, каких только чудес не бывает на свете, он увидел ту же комнату, того же мальчика, то же самое окно, из которого вылетел на улицу. Вокруг были те же игрушки, а среди них возвышался картонный дворец, и на пороге стояла красавица-танцовщица. Она стояла по-прежнему на одной ножке, высоко подняв другую. Вот это называется стойкость. Оловянный солдатик так растрогался, что из глаз у него чуть не покатились оловянные слезы. Но он вовремя вспомнил, что солдату плакать не полагается. Не мигая, смотрел он на танцовщицу. Танцовщица смотрела на него, и оба молчали. Вдруг один из мальчиков, самый маленький, схватил оловянного солдатика и ни с того ни с сего швырнул его прямо в печку. Наверное, его подучил злой тролль из табакерки. В печке ярко пылали дрова, и оловянному солдатику стало ужасно жарко. Он чувствовал, что весь горит, то ли от огня, то ли от любви, он и сам не знал. Краска сбежала с его лица, он весь полинял, может быть, от огорчения, а может быть, от того, что побывал в воде и в желудке у рыбы. Но и в огне он держался прямо, крепко сжимал свое ружье и не сводил глаз с прекрасной плесуньи. А плесунья смотрела на него, и солдатик почувствовал, что тает. В эту минуту дверь в комнату распахнулась настежь. Сквозной ветер подхватил прекрасную танцовщицу, и она как бабочка порхнула в печку прямо к оловянному солдатику. Пламя охватило ее, она вспыхнула, и конец. Тут уж и оловянный солдатик совсем расплавился. На другой день служанка стала выгребать из печки золу и нашла маленький комочек олова, похожий на сердечко, да обгорелую, черную, как уголь, брошку. Это было все, что осталось от стойкого оловянного солдатика и прекрасной плесуньи.
0: Одна сказка закончилась, пусть начнется другая.
8: Русская народная сказка «Дорогая кожа». В одном селе жили два брата – Данила и Гаврила. Данила был богатый, а Гаврила – бедный. Только из живота было у Гаврилы, что одна корова, да и тому Данила завидовал. Поехал Данила в город закупить кое-что и, воротясь из города, пришел к брату и говорит:
9: «Что ты, брат, держишь корову? Я был сегодня в городе и видел, там коровы очень дешевые, по 5-6 рублей, а за кожу 25 дают». Гаврила поверил ему, заколол корову и приел говядину. После дождался рынку и отправился в город. Приехал в город и поволок продавать кожу. Увидел его кожевник и спрашивает: «Что, любезный, продаешь кожу?»
10: «Продаю».
9: «Что просишь?»
10: 25 рублей».
9: «Что ты, безумный? Возьми 2 с полтиной».
8: Гаврила не отдал и волочил кожу целый день. Никто ему не дает больше. Наконец, поволок ее мимо гостиного ряду, увидал его купец и спрашивает:
9: «Что, продаешь кожу?»
10: «Продаю».
9: «Дорого ли просишь?»
10: 25 рублей».
9: «Что ты, шальной? Где слыхал про такие дорогие кожи? Возьми 2 с полтиной».
8: Гаврила подумал и сказал: «Так и быть, господин купец, уступлю тебе. Только поднеси мне хоть водки стакан».
9: «Хорошо, об водке ни слова, не беспокойся».
8: Отдал ему купец 2 с полтиной, да вынимает из кармана платок и говорит:
9: «Ступай вон в тот каменный дом, отдай хозяйке платок и скажи, что я велел тебе поднесть полон стакан вина».
8: Гаврила взял платок и пошел. Приходит в дом, хозяйка его и спрашивает:
9: «Ты зачем?»
8: Гаврила ей говорит: «Так и так, сударыня, продал я твоему хозяину за 2 с полтиной кожу, да еще вырядил полон стакан вина. Так он меня сюда послал, велел тебе платок отдать, да сказать, чтобы ты венца поднесла мне». Хозяйка тотчас налила стакан, только немного не полон, и поднесла Гавриле. Он выпил и стоит. Хозяйка спрашивает: «Что ж ты стоишь?» Гаврила говорит: «У нас была ряда, полон стакан вина». А в то время сидел у купчихи полюбовник. Услыхал он эти слова и говорит: «Налей ему, душа, еще». Она налила еще полстакана. Гаврила выпил и все стоит. Хозяйка опять спрашивает: «Теперь чего дожидаешься?» Отвечает Гаврила: «Да у нас ряда была, полон стакан, а ты полстакана подала». Любовник велел поднести ему в третий раз. Тогда купчиха взяла графин с вином, стакан отдала Гавриле в руки и налила его так, что через край побежала. Только Гаврила выпил, а хозяин на ту пору домой грядет. Она не знает, куда полюбовника девать, и спрашивает: «Куда ж я тебя спрячу?» Любовник забегал по горнице, а Гаврила за ним докричит: «Куда я-то денусь?» Хозяйка отворила западню и пихнула обоих туда. Хозяин пришел и привел еще с собой гостей. Когда они подпили, то начали песни запевать. А Гаврила, сидя в яме, говорит своему товарищу: «Как хочешь, это любимая батюшкова песня. Я сейчас запою». «Что ж ты, что ты? Пожалуйста, не пой. На тебе 100 рублей, только молчи». Гаврила взял деньги и замолчал. Немного погодя, запели другую. Гаврила опять говорит товарищу: «Как хочешь, а теперь запою точно. Это любимая песня матушкина. Пожалуйста, не пой. На тебе 200 рублей». Гавриле-то на руку, уже 300 рублей есть. Спрятал деньги и молчит. Вскоре запели третью песню. Гаврила и говорит: «Теперь хоть 400 давай, так запою». Любовник его всячески уговаривает, а денег больше нет. Хозяйка услыхала, что они там ерошатся, отперла западню и спросила потихоньку: «Что вы там?» Любовник потребовал 500 рублей, она живо вернулась, подала 500 рублей, Гаврила опять взял и замолчал. Как-то попалась тут Гавриле подушка и бочонок смолы. Он приказал товарищу раздеться. Когда тот разделся, он окатил его смолой, потом распорол подушку, рассыпал пух и велел ему кататься. Вот как тот выкатался в пуху, Гаврила растворил западню, сел на товарища верхом, едет, а сам кричит: «Девятая партия из здешнего дома убирается!» Гости увидали и кинулись по домам. Подумали, что черти явились. Так все и разбежались, а купчиха стала говорить своему мужу: «Ну вот, я тебе говорила, что у нас чудится. Купец, дуру-то возьми, да и поверь, и продал свой дом за бесценок». Гаврила пришел домой и послал своего старшего сына за дядей Данилом, чтоб пришел к нему деньги пересчитать. Сын пошел, стал звать своего дядю, а тот ему смеется: «Да что у него считать-то? Али Гаврила 2 с полтиной сосчитать не может?» «Нет, дядя, он много принес денег». Тогда жена Данилова стала говорить: «Пой, сходи, что тебе, неохота? Хоть посмеешься над ним». Послушался Данила жены и пошел. Вот как высыпал Гаврила перед ним кучу денег, Данила удивился и спрашивает: «Где ты, брат, взял столько денег?» «Как где? Ведь я корову заколол, да кожу в городе продал за 25 рублей. На те деньги сделал оборот, купил 5 коров, заколол, да кожи опять продал по той же цене, так все и перебивался». Данила услыхал, что брат его так легко нажил богатство, пошел домой, заколол всю свою скотину и стал дожидаться рынка. А как время было жаркое, то говядина у него вся испортилась. Повез продавать кожи, и дороже 2 с полтиной никто ему не дал. Так-то ему дался барыш с накладом, и стал он жить беднее Гаврилы. А Гаврила пошел на выдумки, да и нажил себе большое богатство. Тут и сказке конец. А кто слушал внимательно и смысл понял, тот большой-большой молодец.

и велика.

0: держал много работников. А кроме того, у него было большое количество земли и хорошие дома. Время от времени он, как и многие другие купцы, ездил в другие города и земли то за покупкой новых товаров, то за сбором долгов. Однажды потребовалось ему поехать в далекий город. Он знал, что ему долго придется ехать по пустыне, поэтому ему нужно было взять с собой запас съестного. Он жил в такой стране, где растут финики, а потому, набив карманы этими сладкими плодами и хлебом, отправился в путь. Он счастливо доехал до места назначения, устроил хорошо дела и вскоре собрался в обратный путь. Когда он уже четвертый день ехал по пустыне, то так устал от жары, что стал присматривать местечко, где бы ему отдохнуть в тени. Скоро приехал он в такое место, какого искал. И тень, и свежий ручеек бежит. Купец спешился, привязал коня к дереву, вынул хлеб и финики и начал закусывать в свое удовольствие. Он уже заканчивал трапезу, как вдруг перед ним появилось чудище необыкновенной величины — исполин. В руке оно держало широкий блестящий меч.
1: «Вставай!» — вскричал великан страшным голосом. «Я убью тебя за то, что ты извел моего сына!»
2: «Беда!» — закричал купец. «А что я такое сделал?»
1: «Ты умертвил моего ребенка!»
2: «Твоего ребенка? Да никакого ребенка я и не видел!»
1: «Разве ты не ел финики и не бросал косточки?»
2: «Правда, я это делал», — сказал купец.
1: «Значит, ты виновен!» — заголосило чудище. «Мой ребенок шел мимо, а ты бросил финиковую косточку и ею убил его!»
2: «Ах, несчастный господин, пощади меня!» — испуганно вскричал купец. «Если оно так и случилось, то я при том и малейшего намерения не имел кого-нибудь убить. Потому прости, пожалуйста, меня и не лишай жизни».
1: «Ни за что!»
0: — сказал великан.
1: «Кто проливает чужую кровь, того кровь должна быть пролита!»
0: Тут схватил он просившего о пощаде купца, швырнул его о землю и поднял меч, чтоб ему срубить голову. Заплакал бедняк. Стал про свою семью вспоминать. Великан на миг остановился.
2: «Неужто мне умереть безвинно?» — плакал купец. «Неужто мне не придется даже проститься с женой и с детьми? Прошу тебя, грозный господин, будь милостив. Дай мне еще хоть немножко пожить. Дай мне срок съездить домой со своими перед смертью проститься. Я, как все устрою, ровно через год и один день буду опять на этом самом месте».
1: «Поклянешься ли ты мне в этом?»
0: — спросил исполин.
2: «Клянусь Аллахом и Мухаммедом, его пророком!»
0: Тут великан исчез, и купец вздохнул вольней. Сел он на лошадь и как можно скорее поехал домой. Он был и рад, что удачно ускользнул из когтей чудовища, и горько ему было, что всего год остается жить. Как он подъехал к дому, жена и дети хотели с радостью обнять его, но он увидел их и горько заплакал. У него из головы не выходило это приключение, грозившее таким концом. Озабоченная жена, понятно, стала его расспрашивать о причине горя. Она думала, что дела у мужа пошли худо. Наконец, он рассказал ей про свою беду. Весь дом затосковал. Добрая жена плакала и рвала на себе волосы, дети ревели один громче другого, и никто не хотел утешиться. Верная жена стала уговаривать мужа, чтоб он не исполнял обещания. Она напомнила ему, что у него есть семья, и дети еще совсем маленькие, а такому чудищу не стоит слова держать. Но купец стоял на своем.
2: «Я поклялся Аллахом и Мухаммедом», — сказал он. «И не могу стать клятвопреступником».
0: Со следующего же дня начал купец приводить свои дела в порядок. Раньше всего он заплатил всем, кому был должен. Потом назначил подарки и милостыню друзьям и нищим. Рабов своих отпустил на волю. старшим детям и жене выделил часть их наследства, над меньшими учредил опеку. В этих делах время все шло, дошло, и срок приблизился. Наконец пришлось купцу со своими проститься. Он взял с собой саван, омылся, помолился Богу и, сердечно простясь с неутешной женою и любимыми детьми, сел на коня. Оглянулся он еще раз на своих и сказал: «Небесам угодно, чтоб я умер. Я терпеливо снесу это испытание и желаю, чтоб и вы утешились. Вспомните, что человеку смерти все равно не миновать». Купец без остановок ехал до ручья, у которого остановился год тому назад. Доехав, он спешился и сел подле весело бегущей воды. С тоской ждал он великана, который лишит его жизни. Сидя в печали, вдруг услышал он шаги и, подняв глаза, увидел старика, который вел на привязи газель. Старик дружески поклонился, и купец отдал ему поклон. Затем старик спросил, как он забрел в это уединенное место, где только злые духи влачат свое существование, и хуже которого нет на свете. Купец рассказал все, что с ним случилось. «Удивительно», — сказал старик. «Я подожду, несчастный человек. Чем кончится твоя встреча с чудовищем?» Вскоре подошел еще человек с двумя черными собаками. А через некоторое время и третий с мулом. И они тоже выслушали печальную повесть купца и тоже решили подождать. Все четверо не успели еще наговориться, как вдали появилось целое облако пыли, и вскоре перед ними встал великан с обнаженным мечом в руке. Никому не поклонясь, он подошел к купцу, поднял его вверх и сказал: «Ну, теперь ты умрешь!» И снова начал купец жалобно умолять чудовище, клялся и много раз повторял, что невиновен, и трое других просили за беднягу. Один из них бросился к ногам исполина и сказал: «О могущественный господин, будь милостив, выслушай меня. Со мной был случай еще чудеснее, чем с этим купцом. Я тебе его расскажу, если ты отпустишь этому бедняге треть его вины».
1: «Говори!»
0: — немного помягче сказал исполин. Старик начал: «До женитьбы жил я с сестрой, которая была в доме хозяйкой. Как я женился, сестра ушла от нас. Но через некоторое время, как Бог дал нам ребенка, девушка передумала и опять воротилась в дом. Мне это было любо, и жена не косо глядела на помощницу. Правда сказать, мне и в мысли не приходило, что под мнимой дружбой сестры таилась глубокая ненависть к моей жене. Сестра не могла простить жене, что та как будто бы выжила ее из дому. Через несколько лет пришлось мне отправиться в дальнюю дорогу. Проездил я целых 10 месяцев. Как я вернулся, стосковавшись по жене и ребенку, вышла ко мне сестра навстречу с известием, что и жена, и единственный мой ребенок умерли. Она же все время прилежно хозяйничала, и теперь у нее есть корова с теленком. Меня это, конечно, порадовало, если б не случилось со мной такого горя. С тоски я перестал работать, дело свое забросил и все думал о погибшем счастье. Я и сам не замечал, как мое имущество все уменьшалось и уменьшалось, и все дорогие вещи мои уходили из дому. Наконец приходит ко мне сестра и говорит: «Братец, я последние деньги истратила, нам либо с голоду умирать, либо продать мяснику корову с теленком». Мне было все равно. Я о скоте и не заботился вовсе. Но тут только я из хлева вышел, как корова с теленком так жалобно замычали, что у меня сердце затосковало. Я о продаже уже и слышать не хотел и сказал о том сестре. Меж тем и мясник пришел. Взглянул он на животных и подошел ко мне, отвел меня немного в сторону и шепчет: «Знаешь, я кое-что в колдовстве-то понимаю. Ведь это не настоящие коровы, а заколдованные люди. У меня на твою сестру подозрение, что она твою хозяйку и ребенка скотину превратила.
3: позволь мне делать то, что я за добро сочту, и будешь мне премного благодарен». Это открытие перепугало меня, и я позволил мяснику поступать, как он считает нужным. Он взял сосуд с водою, проговорил заговор и подошел к животным, которые бились как-то особенно, и сказал, опрыскивая их водой:
1: «Если вы созданы животными, ими и оставайтесь. А если были людьми, то примите свой прежний вид».
2: Едва успели у него слова изо рта вылететь, как предо мною стали и жена моя, и ребенок, стали они обнимать и ласкать меня, так что я с радости заплакал. С плачем рассказала жена, как моя сестра превратила ее в корову, чтоб самой вновь прибрать все мое хозяйство к рукам. Какую они нужду терпели, потому что сестра хотела их тайно с голоду уморить. Но пророк и Аллах услышал их молитвы. Злая колдунья нашла строгого судью в лице мясника.
4: «О!» — вскричала моя вновь обретенная жена. «Отдай нашему спасителю все, что у нас еще осталось!»
2: «А у меня уже, к несчастью, ничего не осталось. Равнехонько ничего, все подобрала колдунья. Я дал мяснику кольцо и все, что у меня было из вещей. А в это время подошла моя сестра. Она и не подозревала, что я открыл ее злое дело. Увидев жену, она думала было потихоньку убежать. Но бравый мясник задержал ее и вскричал:
1: «Получи, ведьма, свою плату!»
2: Тут он обрызгал ее водой, шепча какие-то слова, которых никто не понял. И в этот же миг злодейка превратилась в газель. Вот она и стоит. Ну что, разве не чудесная моя история?»
5: «Согласен», — отвечал великан. «Я прощаю купцу треть его вины».
2: Тут другого одолела жалость, и он сказал исполину:
6: «И со мной тоже случилась чудесная история. Я тебе ее расскажу, и ты увидишь, что она чудеснее той, что тебе сейчас рассказали. Только отпустишь ли купцу еще треть его вины?»
5: «Если сказка понравится, отпущу», — сказал великан.
2: Старик с собаками начал рассказывать.
6: «Как умер мой отец, то оставил он нам трем братьям каждому по 1000 червонцев. Старший брат со своим наследством отправился странствовать, а из нас двоих каждый завел свое дело. Только старшему в чужой стороне не везло. Все свои деньги он там порастерял. А я тем временем кое-что заработал и дал ему для начала нового дела 1000 червонцев. Через некоторое время вздумалось и второму брату на чужую сторону идти. Вскоре от наследства у него ничего не осталось, а через год воротился он домой, как и первый. Я помог ему той же суммой, как и первому, чтоб был ему чем поправиться. Как-то затем оба брата ко мне приходят и уговаривают ехать с ними вместе. Только я по опыту знал, что хорошее дело на родине лучше неверного в чужой стороне, а потому не дал им своего согласия, хотя они и соблазняли меня большими барышами, всякими забавами, которые мы можем получить при удачной торговле. Но я на это не пошел и воротился в свою лавку. Но каждый год они продолжали меня манить тем же предложением. Целых 5 лет я отказывал, а на 6-й подумал, отчего бы разик и не поехать с братьями. Вынул я накопленные денежки, а их было всего 6000 червонцев. Половину взял да и зарыл, а другую разделил с братьями, у которых ничего не оставалось. Они, впрочем, сумели меня уверить, что разорились не по своей вине. «Что купцу делать, когда покупателя нет?» — так они себя оправдывали. А я про себя так на этот вопрос отвечал: «Приходится тогда купцу кормиться на свои сбережения». Плыли мы долго по морю и приехали, наконец, в хороший город. И там дело у нас пошло. Столько мы заработали, что больше и заработать было нельзя. И собрались затем в дальнейший путь. По дороге у нас
4: бедная женщина попросила милостыню. Братья мои разбронили ее и насмеялись над ней. Я немного подстал от них и подал ей богатую милостыню. Она поплыла с нами на том же самом корабле. И, как рассказывала, просила подаяние за тем, что был с чем до дома добраться. Она себя за купчиху выдавала, у которой дела плохо пошли. Моя доброта обоим моим братьям не понравилась. Они еще думали, что у меня спрятана большая сумма денег. Мне и в мысли не приходило, какой злой умысел они против меня имеют. Ночью, когда я спал, они бросились на меня, заткнули мне рот платком, чтоб я не мог вскрикнуть, и кинули меня в море. Как волны сомкнулись надо мной, я подумал, что все, кончено. Тут, однако, случилось чудо. Я лишился чувств, а когда вновь опомнился, то очутился дома. И подле меня стоит красивая женщина. Она, улыбаясь, руку мне протягивает. А я никак понять не могу, во сне ли я все это вижу или наяву. «Я твоя защитница», — говорит. «Знаешь, что я добрая волшебница. Я избавила тебя от беды и перенесла сюда. Узнай также, что я являлась тебе в другом виде, чтоб испытать тебя. Ведь это я была бедной женщиной». Я бросился к ногам моей покровительницы, стал благодарить ее за спасение. Она подняла меня и говорит: «Ты был ко мне добр, и я тебе должна быть благодарна. Твои же братья, покушавшиеся на твою жизнь, должны быть наказаны. Пойдем и увидишь». Как я испугался, когда, войдя в соседнюю комнату, увидел двух черных собак, которые с визгом стали ласкаться ко мне. «Они 10 лет пробудут в этом самом виде», — сказала волшебница, мигнув мне с усмешкой, и исчезла. «А собаки эти, вот они сейчас перед вами. Скажи же, о великий дух, разве мой рассказ не стоит того, чтоб ты простил купцу вторую треть его вины?» Такими словами старик закончил свою историю.
5: «Твой рассказ мне понравился», — сказал великан. «Я исполню твою просьбу».
4: Как только третий прохожий услышал это, то стал просить великана, чтоб он выслушал и его историю. А если и она покажется ему занимательной, то пусть простит он купцу и последнюю треть его вины.
5: Великан согласился, и прохожий стал рассказывать.
2: «Я прям вам объявляю, что этот мул, который перед вами, был когда-то моей женой. Она была и молода, и хороша, и жили мы с ней хорошо. Но я сам превратил ее в мула в наказание за то, что она со мной сделала. Пришлось как-то мне поехать в дальнюю дорогу. Год я был в отлучке и, наконец, вернулся домой. Я радовался, думал, что вот моя жена сейчас весело встретит меня, я по ней скучал и рассчитывал, что она тоже по мне скучает. Только дом у меня, ах, пустой оказался, жена меня бросила, и, как я узнал, вышла замуж за гадкого чужеземца. Вы даже представить себе не можете, как я огорчился, разозлился, пошел в дом, где жила моя неверная жена. Она меня сейчас же узнала, вошел я к ней в комнату, стал ее упрекать за дурное поведение. Она мне ответила, будто думала, что меня в живых нет, потому что не получала от меня вестей. Я ее речам не поверил и стал ей сильно выговаривать, даже пообещал, что пожалуюсь судье, и он прикажет привести ее обратно ко мне в дом. Тут эта негодная схватила чашу с водой, помочила палец и покропила меня, приговаривая: «Перестань быть человеком, стань черной собакой». И мигом превратился я в собаку, а она гнать меня вон. Быстро побежал я по улице и бежал так до самой мясной лавки. Тут, по новой своей собачьей привычке, подхватил я кость и стал грызть. Увидел меня мясник
4: И я ему понравился, и он поманил меня в комнату. Только увидела меня его дочь, сразу испугалась, лицо закрыла и закричала: «Батюшка, батюшка, зачем ты чужого мужчину сюда привел?» Отец и не понял, что дочь хотела сказать. «Никакого мужчины я не вижу», — удивясь, сказал он. «Где у тебя глаза?» «Да эта собака и есть мужчина», — сказала девушка. «Его превратили. Если хочешь, он опять примет прежний вид». «Не может быть», — сказал мясник. Тогда девушка обрызгала меня водой и прошептала какие-то слова, а потом сказала: «Обратись в прежний свой вид, если то Творцу угодно». И стал я опять человеком и поблагодарил девушку. Жену я возненавидел, потому что она вдвойне меня обидела. И потому попросил Мясникову дочь обратить жену мою в животное. Девушка подала мне воды и сказала: «Ступай к жене, когда она будет спать, обрызгай ее этой водой и проговори при этом, в какого зверя хочешь, чтобы она обратилась». Я взял воду и пошел, спрятался в спальне моей жены. Как наступила ночь, и злая женщина легла в постель, я потихоньку подкрался и сделал, что мне было приказано. Я закричал: «Превратись в мула!» Тотчас моя жена стала тем самым мулом, что вот сейчас прямо перед вами стоит. «Правда?» — спросил рассказчик, обращаясь к животному. И мул головой кивнул, точно хотел сказать «да». Великан был весьма изумлен. Он простил купцу остаток его вины и отпустил его на волю. Купец с радостью обнял своих спасителей и со слезами благодарил их за помощь. Еще утром он отказался от надежды дожить до вечера, а тут конец всякому горю. Затем он простился с тремя прохожими и ближней дорогой поехал к жене и милым детям. Их радость, понятно, была велика. «Услышал все-таки Бог наши молитвы!» — вскричала жена и повисла у мужа на шее. А дети тем временем вперебой целовали у него руки. С новой бодростью и свежими силами принялся спасенный за дело.

0: Сидит старик, чай пьет, не пустой пьет, молоком белит. Летит мимо сова. Здорово, говорит, друг. А старик ей: ты сова, отчаянная голова, уши торчком, нос крючком. Ты от солнца хоронишься, людей сторонишься. Какой я тебе друг? Рассердилась сова. Ладно же, говорит старый, не стану по ночам к тебе на луг летать, мышей ловить. Сам лови. А старик: видишь, чем пугать надумала? Хо-хо, хо-хо-хо, утекай, пока цела. Улетела сова, забралась в дуб, никуда из дупла не летит. Ночь пришла, на стариковом лугу мыши в норах свистят, перекликаются. Гляди-ка, кума, не летит ли сова, отчаянная голова, уши торчком, нос крючком. Мышь мыши в ответ: не видать совы, не слыхать совы, нынче нам на лугу раздолье, нынче нам на лугу приволье. Мыши из нор поскакали, мыши по лугу побежали. А сова из дупла: хо-хо-хо, старик, гляди, как бы худо не вышло. Мыши-то, говорят, на охоту пошли. А пускай идут, говорит старик, чай мыши не волки, не зарежут тёлки. Мыши по лугу рыщут, шмелиные гнезда ищут, землю роют, шмелей ловит. А сова из дупла: хо-хо-хо, старик, гляди, как бы хуже не вышло. Все шмели твои разлетелись.
1: О, пускай летят, говорит старик. Что от них толку? Ни меду, ни воску, волдыри только.
0: Стоит на лугу клевер кормовистый, головой к земле виснет, а шмели гудят, слуга прочь летят, на клевер не глядят, цветень с цветка на цветок не носят. А сова из дупла: хо-хо-хо, старик, гляди, как бы хуже не вышло, не пришлось бы тебе самому цветень с цветка на цветок разносить.
1: «Хо-хо, и ветер разнесет, — говорит старик, — разнесет, а сам в затылке скребет».
0: По лугу ветер гуляет, цветень на земь сыплет. Не попадает цветень с цветка на цветок, не родится клевер на лугу. Не по нраву это старику.
1: А сова из дупла: старик, корова твоя мычит, клеверу просит. Трава, слышь, без клеверу, что каша без масла.
0: Молчит старик, ничего не говорит.
2: Была корова с клевера здорова,
0: стала корова тащать, стала молока сбавлять. Пойло лижет, а молоко все жиже да жиже.
1: А сова из дупла: хо-хо-хо, старик, говорила я тебе, придешь ко мне кланяться.
0: Старик бронится, а дело-то не клеится. Сова в дубу сидит, мышей не ловит. Мыши по лугу рыщут, шмелиные гнезда ищут. Шмели на чужих лугах гуляют, а на стариков луг и не заглядывают. Клевер на лугу не родится. Корова без клеверу тащает,

молока у коровы мало. Вот и чай белить старику нечем стало. Нечем стало старику чай белить, пошел старик сове кланяться. Уж ты, совушка, вдовушка, меня из беды выручай. Нечем стало мне старому белить чай. А сова из дупла глазищами луп-луп, ножищами туп-туп. Тот ты, говорит, старый, дружно, не грузно, а врозь хоть брось. Думаешь, мне это легко без твоих мышей? Простила сова старика, вылезла из дупла, полетела на луг мышей пугать. Сова полетела мышей ловить. Мыши со страху попрятались в норы. Шмели загудели над лугом, принялись с цветка на цветок летать. Клевер красный стал на лугу наливаться. Корова пошла на луг клевер жевать. Молока у коровы много. Стал старик молоком чай белить. Чай белить, сову хвалить, к себе в гости звать, уваживать. Ну вот, все на сегодня, дружок.

0: начинает сказка сказываться. Сказка старинная, не короткая, не длинная, о молодильных яблоках и живой воде. В некотором царстве, в некотором государстве жил да был царь. И было у него три сына. Старшего звали Федором, второго Василием, а младшего Иваном. Царь очень устарел и глазами обнищал. И вот призвал он своих сыновей.
1: Сыновья мои милые, слышал я, что за 39 земель в 30-м царстве есть сад с молодильными яблоками и колодец с живой водой. Вот, говорят, если съесть мне это яблоко, я помолодею, а вот водой умыть глаза видеть буду. Кто из вас, сынки мои, съездил бы за 39 земель в 30-е царство, привез бы молодильных яблок и живой воды кувшинец от 12 рыльц, я бы этому седоку полцарства отказал. Что ты думаешь, старший царевич Федор?
2: Ну что, отец, я поеду в эту дорожку.
1: Ну, спасибо, сынок.
0: Отправился Федор царевич в дорожку. Видели, что садился, а не видели, в кою сторону укатился. И доезжает до трех дорог. Лежит на дороге плита, камень. На ней надпись написана.
3: Направо поедешь, себя спасешь, коня потеряешь. Угу. Налево поедешь, коня спасешь, себя потеряешь. Угу. Прямо поедешь, женатым будешь.
0: И повернул Федор на ту дорожку, где женатому быть. Ехал, ехал и доезжает до терема под золотой крышей. Тут выбегает прекрасная девица.
4: Царский сын, остановись.
2: Ха, а в чем дело?
4: Я тебя из седла выну. Иди со мной хлеб и соль откушай. Потом отдохнешь, поспишь час-другой.
2: Нет, девица, хлеб и соли я не хочу. А сном мне дороги не скоротать. Мне надо вперед двигаться.
4: Царский сын, не торопись ехать.
2: Ну, а почему?
4: Торопись делать, что тебе любо-дорого.
0: Тут прекрасная девица его из седла вынула и в терем повела.
2: Да, да кто знает, а может, это моя судьба. А как хороша!
4: Что задумался, царский сын?
2: А, да, да так, ничего, просто так.
4: Тогда иди, поешь.
0: Девица накормила Федора, напоила и спать на кровать положила. Только задремал Федор, как девица живо кровать повернула, и он полетел в подполье, в яму глубокую. А царь ждет сына старшего, не дождется. Долго ли, коротко ли, зовет он к себе Василия и Ивана. Выходит вперед второй сын, Василий царевич.
5: Батюшка, я поеду в дорожку. Привезу эти вещи, сдам тебе в руки.
1: Ну, иди, иди, сынок.
0: Поехал Василий царевич. Видели, как садился, а не видели, в кою сторону укатился. Вот он доезжает до места, где лежит плита, камень.
5: Направо поедешь, себя спасешь, коня потеряешь. Ага, налево поедешь, коня спасешь, себя потеряешь. Прямо поедешь, женатым будешь. Ха, женатым будешь, ха-ха, это неплохо. Поеду-ка я по третьей дороге.
6: Доехал Василий-царевич до терема с золотой крышей. Выбегает к нему прекрасная девица.
7: Заходи, заходи, царский сын, будешь гостем.
5: Некогда мне, прекрасная девица.
7: Отложи все дела и делай то, что тебе любо-дорого.
6: Девица вынула Василия из седла, повела в терем, накормила, напоила и спать уложила. Только Василий-царевич лег, она повернула кровать, и царевич полетел в подполье.
5: Ой, только куда это я лечу-то?
2: В яму.
5: Ой, а кто тут?
2: Твой брат Федор.
5: Ой, вот братан, попались мы.
2: Здорово, попались.
6: Долго ли, коротко ли, царь зовет всех князей и бояр.
1: Это кто бы выбрался из охотников привезти молодильных яблок и живой воды кувшинец о 12 рылиц? Я бы этому седоку полцарства писал.
6: Выходит вперед Иван-царевич.
8: Зачем же тебе, батюшка, князья да бояре? Дай мне свое благословеннице с буйной головы до резвых ног ехать в 30-е царство, поискать тебе молодильных яблок да живой воды, да поискать еще моих братцев.
1: Ой, благословляю тебя, сын мой!
6: Пошел Иван-царевич в конюший двор выбрать себе коня по разуму. На которого коня не взглянет, тот дрожит. На которого руку положит, тот с ног валится. Не мог выбрать Иван-царевич коня по разуму. Идет, повесил буйную голову. Навстречу ему бабушка-задворенка. И дала она ему коня доброго. Стоял тот конь в погребу, закованный на цепи железной. Иван-царевич пнул плиту железную. Свернулась плита с погреба. Вскочил он к коню доброму. Встал ему конь передними лапами на плечи.
8: А вот это конь!
6: Сорвал конь железную цепь, выскочил из погреба и Ивана с собой потащил.
8: Теперь, мой конь дорогой, обуздаю я тебя уздой неузданной, оседлаю сидельцем неезженным, наложу 12 подпруг не ради красы, ради славушки молодецкой. Эх, ну, поехали!
6: Отправился Иван-царевич в путь-дорогу. Видели, что садился, а не видели, в кою сторону укатился. Доехал он до камня на дороге и задумался.
8: Направо ехать, коня потерять? Нет, куда мне без коня-то? Прямо ехать, женатым быть? Не затем я в путь дорогу выехал. Налево коня спасти. Эта дорога самая лучшая для меня.
6: И поворотил он по той дороге, где коня спасти, себя потерять. И наезжает на избушку. Стоит избушка на курьей ножке об одном окошке.
8: Избушка, избушка, повернись к лесу задом, ко мне передом. Как мне в тебя зайти, так и выйти.
6: Избушка повернулась к лесу задом, к Ивану-царевичу передом. Зашел он в нее, а там сидит баба-яга. Шелковую кудель мечет, а нитки через грядки бросает.
9: Фу-фу-фу, русскому духу слыхом не слыхано, видом не видано. А А нынче русский дух сам пришел.
10: Ах ты, баба-яга, костяная нога, не поймавши птицу теребишь, не узнавши молодца хулишь. Ты бы сейчас вскочила, да меня, добра молодца, дорожного человека накормила бы, напоила и для ночи постелю собрала. Я бы улегся, ты бы села к изголовью, стала бы спрашивать, а я бы стал сказывать, чей да откуда.
6: Вот баба-яга это дело все справила, Ивана-царевича накормила, напоила и на постелю уложила. Потом села к изголовью.
9: Чи-чи, дорожный человек, откуда ты, добрый молодец? Какой ты земли, какого отца, матери, сын?
10: Я бабушка из далекого царства, из далекого государства, царский сын Иван-царевич. Еду за 39 земель, за 39 озер в 30-е царство за живой водой и молодильными яблоками.
9: Ну, дитя мое милое, далеко ж тебе ехать, живая вода и молодильные яблоки у сильной богатырки, у девицы синеглазки. Она мне родная племенница. Не знаю, получишь ли ты добро.
10: А ты, бабушка, дай свою голову моим могутным плечам. Направь меня на ум разум.
9: Ох, много молодцов приезжало, да немного вежливо говаривала. Возьми-ка, дитятка, моего коня. Мой конь будет бойчее. Довезет он тебя до моей средней сестры. Она тебе научит.
6: Иван-царевич поутру встает ранехонько, умывается белешенько, благодарит бабу-ягу за ночлег и едет на ее коне. В минуту 200 верст скачет. Едет Иван-царевич близко ли, далеко ли, день до ночи коротается, и завидел он впереди избушку на курьей ножке об одном окошке.
10: Ну-ка, избушка, избушка, повернись к лесу задом, ко мне передом. Как мне в тебя зайти, так и выйти.
6: Избушка повернулась. Вдруг слышно, конь заржал. И конь под Иваном царевичем откликнулся. Кони-то были одностадные. Появилась баба-яга еще старее первой.
9: Приехала ко мне, видно, сестрица в гости. Выйду-ка на крыльцо. Фу-фу, русскому духу слыхом не слыхано, видом не видано, а нынче русский дух сам пришел.
10: Ах ты, бабушка-яга, костяная нога, встречай гостя по платью, провожай по уму. Ты бы моего коня убрала, меня бы, добра молодца, дорожного человека накормила, напоила и спать уложила.
6: Баба-яга это дело все справила, коня убрала, а Ивана-царевича накормила, напоила, на постелю уложила.
9: А ты кто, добрый молодец, и откуда?
10: Я бабушка из далекого царства, из далекого государства, царский сын Иван-царевич. Еду за живой водой и молодильными яблоками к сильной богатырке, девице синеглазке.
9: Ну, дитя милое, не знаю, получишь ли ты добро. Мудро тебе, мудро, да, братство, да, девице синеглазке.
10: А ты, бабушка, дай свою голову моим могутным плечам. Направь меня на ум разум.
9: Ох, много молодцев приезжало, да немного вежливо говаривало. возьми, дитятка, моего коня, поезжай к моей старшей сестре, она лучше меня научит, что делать.
6: Вот Иван-царевич заночевал у этой старушки. Поутру встал ранехонько, умывается белешенько, благодарит Бабу-Ягу за ночлег и едет на ее коне. А этот конь еще бойчее прежнего. Не скоро дело делается, скоро сказка сказывается. Едет Иван-царевич день до вечера, красносолнышко до закату. Наезжает на избушку на курьей ножке об одном окошке.
11: Избушка, избушка, обернись к лесу задом, ко мне передом. Повернулась, еще одна баба-яга, еще старее той.
6: Вдруг конь заржал, и под Иван-царевичем конь откликнулся. Выходит на крыльцо баба-яга, поглядела конь ее сестры, а седок чужестранный, молодец прекрасный. Тут Иван-царевич вежливо ей поклонился и ночевать попросился. Баба-яга впустила, все дело справила, коня убрала, Ивана-царевича накормила, напоила.
9: Теперь скажи, добрый молодец, откуда ты и куда путь держишь?
11: Я бабусенька из далекого царства, далекого государства, царский сын Иван-царевич. Был у твоей младшей сестры. Она послала к средней, а средняя сестра послала к тебе. Дай свою голову моим могутным плечам. Направь меня на ум разум. Как мне добыть у девицы Синеглазки живой воды и молодильных яблок?
9: Так и быть, помогу я тебе, Иван-царевич. Девица Синеглазка моя племянница, сильная и могучая богатырка. Вокруг ее царства стена в 3 сажени высоты, сажень толщины, у ворот стража 30 богатырей. Тебя и в ворота не пустят. Надо тебе ехать в середину ночи, ехать на моем добром коне. Доедешь до стены и бей коня по бокам плетью нехлестанной. Конь через стену перескочит, ты коня привяжи, иди в сад. Увидишь яблоню с молодильными яблоками, а под яблоней колодец. 3 яблока сорви, а больше не бери. И зачерпни из колодца живой воды кувшинец от 12 рылец. Девица Синеглазка будет спать. Ты в терем к ней не заходи, а садись на коня и бей его по крутым бокам. Он тебя через стену перенесет. Все понял?
11: Все, бабусенька, спасибо тебе.
6: Иван-царевич все сделал так, как советовала старушка. Сорвал 3 молодильных яблока с дерева, зачерпнул из колодца кувшинец живой воды, и захотелось ему самому увидеть сильную, могучую богатырку, девицу Синеглазку. Не стерпел Иван-царевич, поцеловал ее и вышел. Все струны запели, колокола кругом зазвонили. Проснулась девица Синеглазка.
12: Вставайте, вставайте, у нас покража большая. Оседлайте моего богатырского коня, сейчас я вора догоню.
6: Гонит Иван-царевич во всю прыть.
12: Все равно догоню.
8: Вот избушка старшей бабы-яги. Бабусенька, мой конь устал.
9: Ах, я уже приготовила другого. Скачи, скачи. Ах, ты непослушный царевич.
8: Спасибо, бабусенька.
6: Иван за дверь, а девица Синеглазка в дверь.
12: Бабушка, здесь зверь не прорыскивал ли?
9: Нет, дитятка.
12: Бабушка, здесь молодец не проезживал ли?
9: Да нет, дитятка, а ты с пути дороги поешь молочка?
12: Да поела бы, бабушка, да долго корову доить.
9: Да что ты, дитятка, я живо справлюсь.
6: Пошла баба-яга доить корову, доит не торопится. Поела девица Синеглазка молочка и опять погнала за Иваном-царевичем. Доезжает Иван-царевич до средней бабы-яги, коня сменил и опять погнал. Он за дверь, а Синеглазка в дверь.
12: Бабушка, не прорыскивал ли зверь? Не проезжал ли тут добрый молодец?
13: Нет, дичечка, а ты бы с пути дороги поела бы блинков.
12: Да ты долго печь будешь.
13: Да что ты, дичечка, живо справлюсь.
6: Напекла баба-яга блинков, печет, не торопится. Девица Синеглазка поела и опять погналась за Иваном-царевичем. Он доезжает до младшей бабы-яги, садится на другого богатырского коня и скачет дальше. Иван за дверь, Синеглазка в дверь.
12: Никто не проезжал сейчас, бабушка?
13: Нет, дитечка, а ты бы в баньке попарилась с пути дороги-то.
12: А ты быстро истопишь баньку-то?
13: Да я быстро, я мигом.
6: Попарилась Синеглазка и снова в погоне. Стала она настигать Ивана-царевича.
12: Что ж ты, вор, без спроса из моего колодца пил, да колодец не прикрыл. Я этого не прощу.
8: Ну что ж, давай силу пробовать.
6: Боролись до вечера. У Ивана-царевича резва ножка подвернулась. Упал он на сырую землю. Девица достала кинжалище булатный и хочет погубить Ивана.
8: Не губи ты меня, девица Синеглазка. Лучше возьми за белые руки, подними со сырой земли, поцелуй в уста сахарные.
6: Тут Синеглазка подняла Ивана-царевича и поцеловала в уста сахарные. Тут они обручились и перстнями обменялись.
12: Ну-ка, я поеду домой, и ты поезжай домой, да смотри, никуда не сворачивай. Через 3 года жди меня в своем царстве.
6: Разъехались они. Иван доехал до плиты камня у 3 дорог и задумался.
8: Я еду домой, а братья мои пропадают без вести. Хорошо ли это? Придется мне, Синеглазка, не послушаться тебя, а свернуть в сторону.
6: Увидел Иван-царевич терем, из которого вышла девица.
7: Ах, Иван-царевич, я давно тебя поджидаю. Иди, откушай со мной хлеба соли, потом отдохнешь.
6: Стала она Ивана почивать, а он не столько ест, сколько под стол кидает. Потом хотела девица уложить Ивана на кровать, а Иван живо повернул кровать, и девица упала в подполье, в яму.
8: А кто там в яме?
5: Мы, царевичи!
8: И Федор!
5: И Василий!
8: Сейчас, сейчас, я вас вытащу!
14: Ой! Ой, спасибо, братик.
8: Вот.
14: Не ведал, что избавлюсь от плена.
5: Ой,
8: да. Да, да какие вы черные, худые.
5: Худые.
8: Ну-ка, умойтесь живой водой.
14: Ой, братец, достал.
5: А яблоки?
8: Тоже есть. Умывайтесь, умывайтесь.
5: Ой.
8: Вот теперь совсем другие.
5: Да.
8: Покараульте моего коня, а я спать лягу.
15: Иван, Иван, Иван, заснул, заснул. Василий,
16: но.
15: Василий, вернемся мы без живой воды и молодильных яблок,
16: но
15: будет нам мало чести.
5: Ай, давай Ивана в пруд.
9: пропасть спустим.
15: О, да, да, эти вещи возьмем и отцу в руки дадим.
6: Так они и сделали. Упал Иван-царевич на самое взморье и видит только небо и вода. И под старым дубом птенцы пищат. Бьет их непогода. Иван снял кафтан и прикрыл их. А когда унялась непогода, прилетела большая птица Нагай. Узнала, что Иван спас птенцов, и пообещала исполнить любое его желание.
8: Желаю попасть домой.
6: Птица Нагай донесла его до родной стороны. Пришел он в столицу и узнал, что Федор и Василий привезли живой воды и молодильных яблок. И стал царь здоровьем крепок и глазами зорок. Не пошел домой Иван, а стал бродяжничать. А богатырка Синеглазка в 30-м царстве родила ему 2 сыновей. Прошло 3 года. Синеглазка взяла сыновей, собрала войско и пошла искать Ивана-царевича. Пришла она к царю.
12: Царь, отдай царевича, не отдашь, все царство потопчу, пожгу, тебя в полон возьму.
1: Сейчас позову старца. Иди сюда.
2: Я отец.
12: Это не он.
1: Как не он?
12: Люди. Не он.
1: Василий, иди сюда. Вот.
12: Ты что мне показываешь все не тех? Отдай моего царевича.
1: А меньшой мой не вернулся.
12: Найди его. Он отец вот этих мальчиков. Не найдете Ивана царевича, все царство потопчу.
1: Федор, Василий, найдите брата.
9: Прости нас, отец.
2: Прости нас, отец.
9: Мы его бросили в пропасть.
2: Пропасть, и отняли у него живую воду.
9: Да.
2: И молодильные яблоки.
9: Да.
1: Изверги.
2: Прости нас.
1: И как же вы могли?
6: А в это время к ним подходит сам Иван-царевич. А с ним его новые друзья, бродяги. Увидела его Синеглазка.
12: Дети, возьмите этого человека за белые руки, ведите в шатер. Это ваш родной батюшка.
6: На другой день начался пир на весь мир. Федору царевичу и Василию царевичу было мало чести. Прогнали их со двора. Иван-царевич не остался здесь, а уехал с Синеглазкой в ее девичье царство. Тут и сказки конец. А кто слушал, молодец. До свидания, ребята.

0: Если сказка в дверь стучится, ты скорее ее впусти, потому что сказка – птица. Чуть спугнешь и не найти. Ты за нею на порог, а ее и нету. Только тысячи дорог разбрелись по свету. Мой маленький друг, сегодня эти дороги привели нас в городок русских народных сказок. Мы подошли к сказке, в которой живет царь Белбелянин, его жена Настасья Золотая Коса и три сына – Петр Царевич, Василий Царевич и Иван Царевич. Пошла царица с мамушками и нянюшками прогуляться по саду. Вдруг поднялся сильный вихрь, схватил царицу и унес неведомо куда. Царь запечалился, закручинился.
1: Ой, ой, дети мои любезные, может, вы поможете?
2: Все сделаем.
3: Все сделаем, что надо.
1: Кто из вас поедет матушку свою отыщет?
2: Я готов.
3: И я поеду.
1: Ох, вот и хорошо, сыны мои старшие. Берите добрых коней и в дорогу.
3: Поехали.
2: Поехали.
3: Поехали.
2: Прощай,
3: батюшка. Прощай, батюшка.
4: Дозволь, батюшка, и мне отправиться за братьями.
1: О, нет, Иван Царевич, нет. Ты не езди, не покидай меня, старика.
4: Позволь, батюшка, очень хочется матушку отыскать.
1: Ох, не хочется мне тебя отпускать, сынок. Молод ты еще.
4: Батюшка.
1: Но, вижу, нет говорить. Ступай. Только береги себя.
4: Ага, хорошо, батюшка. Спасибо.
0: Иван Царевич оседлал своего доброго коня и пустился в дорогу. Ехал, ехал, долго ли, коротко ли, приезжает к лесу. В том лесу богатейший дворец стоит. Иван Царевич въехал на широкий двор и увидал старика.
4: Много лет здравствовать, старичок.
5: Милости просим. Кто таков добрый молодец?
4: Я Иван Царевич, сын царя Белобелянина и царицы Настасьи Золотой Косы.
5: Ах, племянник родной, куда ж ты путь держишь?
4: Еду отыскивать свою матушку. Не можешь ли ты сказать, дядюшка, где найти ее?
5: Нет, племянник, не знаю.
4: Ах, как же мне быть?
5: Чем могу, тем и послужу тебе. Вот шарик.
4: Шарик?
5: Да, брось его перед собой, он покатится и приведет тебя к крутым высоким горам.
4: Так, так, а дальше?
5: В тех горах есть пещера. Войди в нее, возьми железные когти, надень на руки и на ноги и полезай на горы. А вот там и найдешь свою матушку, Настасью Золотую Косу.
4: Ха, спасибо, дядюшка. Прощай. Катись, шарик, катись.
0: Пустил Иван-царевич шарик. Шарик катится, катится, а он за ним едет. Долго ли, коротко ли, видит братья его, Петр Царевич и Василий Царевич, стоят в чистом поле.
2: Ха-ха. Куда ты, Иван Царевич?
6: И откуда?
4: Да вот соскучился дома и задумал ехать отыскивать матушку. Поедемте вместе.
2: Я согласен.
3: Я тоже.
4: Едем за этим шариком.
0: Так и сделали. Я Едут они за шариком, едут, и вдруг увидели издали горы. Такие крутые, высокие, что верхушки в небо уперлись. Шарик прямо к пещере прикатился. Иван-царевич слез с коня.
4: Вот вам, братцы, мой добрый конь. Я пойду на горы матушку отыскивать. А вы здесь оставайтесь, дожидаетесь меня ровно 3 месяца. А не буду через 3 месяца, и ждать нечего.
6: Послушай, братец Василий, а как же можно на эти горы влезать?
7: Да тут можно и голову положить.
2: Ступай, Иван!
8: Ступай, Иван! Мы тебя подождем.
0: Иван-царевич подошел к пещере, видит дверь железная. Толкнулся всего размаху, дверь отворилась. Вошел туда, железные когти ему на руки и на ноги сами наделись. Начал он на горы взбираться. Лез, целый месяц трудился, на силу наверх забрался. Отдохнул немного и пошел по горам. Шел. Смотрит, медный дворец стоит. У ворот страшные змеи на медных цепях прикованы, так и кишат. А подле колодец. У колодца медный корец на медной цепочке висит. Иван-царевич почерпнул корцом воды, напоил змей, они присмирели, он и прошел во дворец. Встречает его царица медного царства.
9: Кто таков, добрый молодец?
4: Я, Иван-царевич, ищу матушку свою, Настасью Золотую Косу. Какой-то вихрь ее из саду похитил. Не знаешь ли, где она?
9: Нет, не знаю. А вот недалеко отсюда живет моя средняя сестра, Серебряного царства царица. Может, она тебе скажет. Возьми вот медный шарик и медное колечко.
4: Спасибо. А что с ними делать?
9: Шарик сам доведет тебя до средней сестры.
4: Ага, а колечко?
9: А в этом колечке все медное царство состоит. Когда победишь вихря, который меня здесь держит, то не забудь меня, освободи.
4: Хорошо.
0: Бросил Иван-царевич медный шарик. Шарик покатился, а царевич за ним пошел. Приходит в Серебряное царство и видит дворец лучше прежнего, весь серебряный. У ворот страшные змеи на серебряных цепях прикованы, а подле колодец с серебряным корцом. Иван-царевич почерпнул воды, напоил змей, они улеглись и пропустили его во дворец. Выходит царица Серебряного царства.
10: Уже скоро 3 года, как держит меня здесь могучий вихрь. Кто таков, добрый молодец?
4: Я Иван-царевич.
10: Как же ты сюда попал?
4: Ищу свою матушку. Страшный вихрь умчал ее неведомо куда. Не знаешь ли, где найти ее?
10: Ах, нет, не знаю.
4: Как же мне быть, царица?
10: Вот что я тебе скажу. Недалечко живет моя старшая сестра Золотого царства, царица Елена Прекрасная. Может, она тебе скажет. Вот тебе серебряный шарик. Покати его и ступай за ним следом. Он доведет тебя до Золотого царства. Да смотри, как убьешь вихря. Не забудь меня, бедную. Вызволь отсюда.
4: Не забуду.
10: Возьми серебряное колечко.
4: А что с ним делать?
10: В этом колечке все серебряное царство состоит.
4: Спасибо. Спасибо, царица. Ну-ка, катись, серебряный шарик.
0: Куда шарик, туда и Иван-царевич идет. Долго ли, коротко ли, увидал Золотой дворец стоит, как жар горит. У ворот кишат страшные змеи, на золотых цепях прикованы. А возле колодец, у колодца золотой корец на золотой цепочке висит. Иван-царевич почерпнул корцом воды и напоил змей. Они улеглись, присмирели. Входит царевич во дворец. Встречает его Елена прекрасная.
11: Кто таков, добрый молодец?
4: Я Иван-царевич.
11: Как же ты сюда взошел? Неволею?
4: Ищу свою матушку Настасью Золотую Косу. Не ведаешь ли, где найти ее?
11: Как не ведать? Она живет недалеко отсюда, в дворце Вихря. Вот тебе золотой шарик. Покати его и ступай за ним следом. Он доведет тебя куда надобно. Да вот еще возьми золотое колечко.
4: В нем, верно, все золотое царство состоит.
11: Догадался. Смотри же, царевич, как победишь ты Вихря. Не забудь меня, бедную. Возьми с собой на вольный свет.
4: Хорошо, возьму.
0: Покатил Иван-царевич шарик и пошел за ним. Шел-шел и приходит к такому дворцу, что горит в бриллиантах и самоцветных каменьях. У ворот шипят шестиглавые змеи. Иван-царевич напоил их, змеи присмирели и пропустили его во дворец. В самой дальней комнате во дворце, на высоком троне, в царских нарядах, увидал он свою матушку.
10: Ах, ты ли, сын мой возлюбленный?
4: Я, матушка.
10: Как сюда попал?
4: За тобой пришел.
10: Здесь на горах царствует злой могучий вихрь. Все ему повинуются.
4: Я буду с ним бороться.
10: Трудно тебе будет, сынок.
4: Я не боюсь.
10: Но, коли так, пойдем скорее в погреб.
11: Видишь, стоят две катки с водой направо и налево.
4: Вижу.
10: Испей-ка водицы, что направо стоит.
4: Испил.
10: Ну, что? Сколько в тебе силы?
4: Да так силен, что весь дворец одной рукой поверну.
10: А ну-ка, испей еще.
4: Сейчас. Вкусная вода.
10: Сколько теперь в тебе силы?
4: Теперь захочу, весь свет поворочу.
10: Ох, это уж даже много. Переставь-ка эти катки с места на место.
4: Сейчас.
10: Ту, что стоит направо, отнеси на левую руку.
4: Ага.
10: А ту, что налево, отнеси на правую руку.
4: Переставил. А в чем тут дело, матушка?
10: Видишь ли, сын мой любезный, в одной каде сильная вода, в другой бессильная.
4: А-а-а.
10: Кто первый напьется, будет сильно могучим богатырем, а кто второй запьет, совсем ослабеет. Вихрь пьет всегда сильную воду и ставит ее по правую сторону. Так надо его обмануть, а то с ним никак не сладить. Понял?
4: Все понял, матушка.
10: Вернемся тогда во дворец. Скоро вихрь прилетит. Я тебя спрячу. Как только он войдет, Ты схвати его за палицу.
4: Так?
10: Он высоко-высоко поднимется. Будет носить тебя и над морями, и над горами.
4: Ой.
10: Ты смотри, не выпускай палицы из рук.
4: Хорошо.
10: Вихрь уморится, захочет испить сильной воды, спустится в погреб и бросится к Аде, что на правой стороне поставлено.
4: Понял, понял, матушка. Мы же переставили Кади, а я выпью из Кади, что в левой стороне.
10: Верно. Вихрь обессилит. Ты выхвати у него меч и одним ударом отруби ему голову.
4: Все сделаю, как советуешь, матушка.
10: Тише. Вихрь летит.
2: Хо-хо-хо. Что это русским духом пахнет? Аль кто в гостях был?
10: Не знаю. Отчего тебе так сдается?
4: Да не сдается. Это я пришел с тобой бороться, вихрь.
10: Схватил за палицу.
4: Схватил, матушка.
2: Так, ну, держись.
4: Вихрь рванулся в окно. Да в поднебесье. Уж носил, носил Иван-царевича и над горами, и над морями, а царевич не выпускает из рук палицы. Летал, летал вихрь, уморился и начал спускаться. Спустился в погреб, подбежал к той каде, что справа стояла, и давай пить бессильную воду. А Иван-царевич кинулся налево, напился сильной воды и сделался первым могучим богатырем во всем свете. Видит он, что вихрь ослабел, выхватил у него острый меч, да разом и отсек ему голову. Ну, вот и все, матушка.
10: Ну, сын мой возлюбленный, теперь пойдем домой. Поскорее, а то здесь скучно, никого из людей нет.
4: Пойдем, матушка, пора.
10: Да.
4: Ведь нас под горами братья дожидаются.
10: Ой.
4: Да дорогою надо бы на трех цариц избавить, что у вихря жили. Забрали все, что нужно, и отправились в путь дорогу. Сначала зашли за царицей Золотого царства, потом за царицей Серебряного, а там и за царицей Медного царства. Взяли их с собой и стали с гор спускаться. Иван-царевич спустил сначала на полотне мать, потом Елену Прекрасную и двух сестер ее. А братья стоят внизу, дожидаются.
6: Братец Василий, а? Слышь-ка, давай оставим Ивана-царевича наверху.
7: Оставим, братец Петр, а мать да цариц повезем к отцу.
6: И скажем, что мы их отыскали.
7: Хорошо мы придумали.
6: Елену Прекрасную я за себя возьму, братец Василий.
12: Царицу Серебряного царства я возьму, братец Петр.
2: А царицу Медного царства отдадим за какого-нибудь богача.
4: А как надо было Ивану-царевичу с гор спускаться, старшие братья взялись за полотна, рванули и совсем оторвали. Иван-царевич остался на горах. Что мне делать? Придется пойти назад. Никого кругом. Ха, только какая-то дудочка лежит. Дай поиграю от скуки. Ой, кто это?
13: Я волшебный старичок. Ты меня вызвал своей дудочкой. Говори, что угодно.
4: Есть хочу.
13: Будет исполнено.
4: Какие кушанья! Я сыт, спасибо. Очень сыт. Теперь я хочу спать.
13: Будет исполнено.
4: О, в такой постели я даже у батюшки не спал.
14: Лег Иван-царевич, выспался славно и опять свистнул в дудочку.
13: Что угодно.
4: Так, стало быть, все можно?
13: Все можно, Иван-царевич. Кто в эту дудочку свистнет, я для того все сделаю. Как прежде вихрю служил, так теперь рад тебе служить. Только надо б, да, чтобы эта дудочка всегда при тебе была.
4: Хорошо же, чтоб я сейчас же оказался в моем государстве.
14: Только сказал, и в ту же минуту очутился в своем государстве посередь базара. Вот ходит он по базару, навстречу ему башмачник, такой весельчак.
4: Куда идешь, мужичок?
15: Да несу черевики продавать. Я башмачник.
4: Возьми меня к себе в подмастерье.
15: А разве ты умеешь черевики шить?
4: Да все что угодно умею. Не то что черевики. И платье сошью.
15: Ну, пойдем. Хорошо, что ты мне встретился. Мне помощь нужна.
4: А далеко твой дом?
15: Да вот, мы уже пришли. Войди.
4: Что прикажешь делать?
15: Ну-ка. Вот, смастери. Вот тебе товар. Самый первый. Я вот пойду сейчас по делам, а потом посмотрю, что умеешь делать-то.
14: Башмачник ушел, а Иван-царевич вынул свою дудочку и свистнул. Явился волшебный старичок.
13: Что угодно, Иван-царевич.
4: Чтобы к завтраму башмаки были готовы.
13: О, это службишка, не служба.
4: Да, а вот и товар.
13: Что это за товар? Его надо за окно выкинуть.
14: На завтра царевич просыпается, на столе башмаки стоят прекрасные, самые первые. Встал и башмачник.
15: Ну, что, молодец, пошил башмаки?
4: Готовы.
15: А ну покажи.
4: А, смотри.
15: Ух ты! Вот это мастера добыл себе. Не мастер, а чудо. Отнесу.

0: эту самую пору готовились у царя три свадьбы. Петр-царевич собирался жениться на Елене Прекрасной, Василий-царевич на царице Серебряного царства, а царицу Медного царства отдавали за богача. Для Елены Прекрасной понадобились черевики. У нашего башмачника оказались черевики лучше всех. Привезли его во дворец. Елена Прекрасная как глянула на черевики, ахнула.
1: Что это?
2: Черевики.
1: Только на горах могут такие.

0: теперь меня повесят.
1: Ну-ну-ну-ну, не горюй. Иди спать. Иди, иди.
0: Пойду.
1: Ну, теперь помоги, моя доточка.
2: Что угодно, Иван Царевич.
1: Чтобы к утру были сшиты башмачки на диво, драгоценными камнями убраны, бриллиантами усажены.
2: Слушаю. Ложись спать, Иван Царевич.
3: Иван Царевич лег спать, поутру просыпается, башмаки на столе стоят, как жар горят. Идет он будить хозяина.
1: Эй, хозяин, вставать пора.
4: Ой, али за мной пришли? Что случилось?
1: Да башмаки-то готовы.
4: Как готовы? Где они?
1: Вот, смотри.
4: Ой, это когда же мы с тобой делали?
1: Да ночью. Неужто, хозяин, не помнишь, как мы кроили, дышили?
4: Совсем заспал, брат. Чуть-чуть помню.
3: Взял он башмаки, обернул, бежит во дворец. Елена Прекрасная увидала башмаки и догадалась.
5: Верно, это Ивану Царевичу волшебный старичок делает. Скажи, мастер, как это ты сделал?
0: Да я все умею делать.
5: Коли так, сделай мне платье подвенечное, чтоб было оно золотом вышито, бриллиантами да драгоценными камнями усеяно. Да чтоб завтра было готово, а не то голову долой.
3: Идет башмачник пасмурный, встречает его Иван Царевич. Узнал он обо всем, успокоил башмачника, отправил его спать, а сам взял дудочку.
1: Помоги, родимая.
2: Что угодно, царевич.
1: Да чтоб к завтра ему платье было готово. Точно такое, какое Елена Прекрасная у вихря носила.
2: Слушаю, будет готово.
3: Чуть свет проснулся Иван-царевич, а платье на столе лежит, как жар горит. Так всю комнату и осветило. Вот он будет хозяина.
4: Что, что, что? А за мной пришли голову рубить?
1: Да нет, нет, платье готово.
4: Ой, Ли, когда ж мы с тобой шить успели?
1: Да ночью, разве не помнишь? Ты сам и кроил.
4: Ах, брат, чуть-чуть припоминаю, как во сне вижу.
3: Взял башмачник платье, бежит во дворец. Встречает его Елена Прекрасная.
5: Вот тебе деньги за платье. А теперь слушай меня внимательно. Чтобы завтра к рассвету на седьмой версте на море стояло царство золотое, и чтобы оттуда до нашего дворца сделан был мост золотой. Тот мост устлан дорогим бархатом, а около перил по обеим сторонам росли бы деревья чудные и певчие птицы разными голосами воспевали. Не сделаешь к завтраму, велю казнить тебя. Иди.
0: Ой, ой, иду, иду. Ой, смерть моя пришла.
1: Что это? А ли новая служба задана?
0: Задана.
3: Рассказал ему о дворце башмачник.
1: Не грусти, иди спать. А я поиграю на дудочке.
2: Что угодно, Иван Царевич.
1: Можешь ты мне еще одну службу сослужить?
2: Говори.
1: Дворец надо построить такой, какой у вихря был.
2: К утру все готово будет.
3: На завтра чуть светать стало. Иван Царевич проснулся.

0: смотрит в окно. Все, как есть, сделано. Золотой дворец, словно жар горит. Будет он хозяина.
1: Что? Что? Что? А за мной пришли?
2: Да дворец готов.
1: Что ты?
2: Смотри в окно.
1: Ух ты! Как это сделалось?
2: Да разве не помнишь, как мы с тобой мастерили?
1: Ох, видно, я заспался. Чуть-чуть помню.
2: Вот тебе хозяин крылышко. Поди, обметай на мосту перила, а коли придут, да спросят, кто такой во дворце живет, ты ничего не говори, только отдай эту записочку.
1: Все сделаю.
0: Пошел башмачник и стал обметать на мосту перила. Утром проснулась Елена Прекрасная, увидала золотой дворец и сейчас побежала к царю.
3: Поглядите, ваше величество, что у нас делается?
4: Что делается?
3: На море золотой дворец вырос.
4: Узнай сейчас же, что это значит. Уж не богатырь ли какой подступил?
0: Пришли посланные к башмачнику, стали его расспрашивать, а он дал им записочку к царю. Принесли они эту записку.
4: Так, почитаем, что пишут. Отец мой любимый.
1: И,
4: отец, письмо от Ивана Царевича. Отец мой любимый, живу я в этом золотом дворце. Знай, что это я освободил матушку и добыл Елену Прекрасную. Братья меня обманули и бросили. Посылаю вам золотые кареты и прошу приехать вас с матушкой и Елену Прекрасную с сестрами. А братья пусть едут позади в простых дровнях. Вот оно что! Поехали скорее!
0: Все тотчас собрались и поехали. Иван-царевич встретил их с радостью. Царь хотел старших сынов расказнить за их неправду. Да Иван-царевич отца упросил, и вышло им прощение. Тут начался пир горой. Иван-царевич женился на Елене Прекрасной. За Петра-царевича отдал царицу Серебряного царства. За Василия-царевича царицу Медного царства.
5: Одна сказка закончилась, пусть начнется другая.

0: В некотором царстве, в некотором государстве жили да были старик со старухой. И был у них сын Мартын. Всю жизнь свою занимался старик охотою, тем и сам кормился, и семью кормил. Пришло время, заболел старик и помер. Остался Мартынка с матерью. Потужили они, поплакали, да делать-то нечего. Пожились неделю и поели весь хлеб, что в запасе был.
1: Больше нечего есть, сынок.
2: Что ж будем делать, матушка?
1: Ну вот отец оставил в кубышке 200 рублей. Бери 100 рублей и поезжай в город.
2: А где я лошадь возьму?
1: Попроси у соседей. Да смотри, купи только хлеба. Авось как-нибудь зиму проведем, а весной станем работу искать.
2: Ну ладно, поеду, матушка.
0: Мартынка выпросил у соседей телегу с лошадью и поехал.

0: едет он, едет, приезжает в город.
1: Ну что ж, смотри, что делает, а?
2: Что за шум? Что случилось?
3: Бей его, не жалей!
1: Он украл завтрак!
4: Не вырвешься, получай!
2: Подождите, братцы! Подождите! Ну за что вы бедного пса так немилостиво бьете?
4: Да как же его не бить-то?
1: Он украл мой завтрак!
4: Человек голодный остался!
3: Бей его!
2: Подождите, братцы! Не бейте его! Лучше продайте мне!
4: Ну, пожалуй, купи!
5: Ну, давай!
4: Давай 100 рублей!
2: А вот, берите!
0: Мартынка отдал сотню и взял собаку с собой. Пес начал к нему ластиться, хвостом так и вертит. Понимает, значит, кто его от смерти спас.

0: Вот приезжает Мартынка домой.
1: Здравствуй, матушка, я вернулся.
2: Что купил, сынок?
1: Купил себе первое счастье.
2: Что ты завираешься? Какое там счастье?
1: А вот он, Журка.
3: Ой, а больше ничего не купил?
1: Коли б деньги остались, матушка, может, и купил бы. Только вся сотня на собак пошла.
2: Какой же ты непутевый, Мартынка. Нам самим нечего есть. Нынче последняя поскребушка по закромам собрала, да лепешку спекла. А завтра и того не будет.
1: Ну что ж делать, мать? Ну погибал пес-то.
2: Ну ладно, добрый ты у меня. Вот тебе еще 100 рублей, последний. Поезжай-ка, сынок, снова в город, да купи хлеба, а задаром денег не бросай.
1: Ладно, матушка. Журка,

0: Приехал Мартынка в город, стал ходить по улицам да присматриваться. И попался ему на глаза злой мальчишка. Поймал тот мальчишка кота, зацепил веревкой за шею и давай тащить на реку.
1: Постой! Куда Ваську тащишь?
2: Хочу его утопить, проклятого!
1: Да за что?
2: Со стола пирог стянул!
1: Вот беда, пирог стянул! Не топи его! Лучше продай мне!
2: А, пожалуй, купи. Давай 100 рублей.
0: Мартынка не стал долго раздумывать. Полез за пазуху, вытащил деньги и отдал мальчику. А кота посадил в мешок и повез домой.

0: А дома его опять матушка встречает.
1: Что купил, сынок?
2: Да вот, матушка, кота Ваську.
1: Мяу. Ой, а больше ничего не купил, Мартынка?
2: Да коли б деньги остались, может, и купил бы еще что-нибудь.
1: Ну что за сын непутевый? Знать тебя не хочу.
2: Матушка.
1: Ступай из дому вон. Ищи себе хлеба по чужим людям. Может, хлебнешь горе, поумнеешь. А коль поумнеешь, возвращайся.
2: Пойдем, Васька.
0: Пошел Мартынка в соседнее село искать работы. Идет дорогою, а следом за ним Журка и Васька бегут. Навстречу барин.
2: Здравствуй, барин.
3: Здравствуй, молодец. Куда, Свет, идешь?
2: Иду в батраки наниматься.
3: Тихо, ступай ко мне. Только я беру с условием.
2: А какое условие?
3: Кто у меня прослужит 3 года, того не обижу. А 3 года платы не будет.
2: Согласен.
0: Без устали работал Мартынка 3 лета и 3 зимы на барина. Но вот подошел срок расплаты.
3: Мартынка!
2: Я тут, хозяин.
3: Иди получай за службу. Вот 2 полных мешка. Какой хочешь, тот и бери.
2: А что в мешках-то, барин?
3: В одном мешке серебро, а в другом песок.
4: Чудно. Думается мне, что эта штука неспроста приготовлена.
3: Ну, что ты задумался, Мартынка?
2: Ничего, ничего, я так.
4: Любой человек взял бы серебро, а мне кажется, что надо брать песок.
3: Ну, решил?
4: Пусть лучше мои труды пропадут даром, а уж я попытаю. Возьму песок, посмотрю, что из того будет.
3: Ну, не тяни.
2: Я, барин, выбираю себе мешок с мелким песочком.
3: Ну, Свет, твоя добрая воля. Бери, коль серебром брезгуешь.
2: Спасибо, хозяин. До свидания.
3: В добрый путь.
0: Мартынка взвалил мешок на спину и пошел искать другого места. Шел-шел и забрел в темный дремучий лес. Среди леса поляна, на поляне огонь горит. В огне девица сидит, да такая красавица, что ни вздумать, ни взгадать, только в сказке сказать.
2: Это я, Мартын, вдовий сын.
5: Избавь меня, Мартын, от гибели.
2: А что делать-то?
5: Засыпь пламя песком, за который ты 3 года служил.
2: Сейчас сделаю, красавица. И впрямь, чем таскать с собой такую тяжесть, лучше человек пособить. Невелико богатство, песок. Этого добра везде много. Вот так. Готово.
5: Спасибо тебе, Мартын.
2: Да не за что. Ну, прощай.
5: Постой. Я тебя должна отблагодарить. Иди теперь за 3 9 земель, в 3 10 государства, в подземельное царство. Там мой батюшка царствует. Как придешь к нему во двор, будет он давать тебе много злата и серебра и самоцветных камней. Ты ничего не бери, а проси у него с мизинного перста колечко.
2: Колечко? Обыкновенное колечко?
5: То кольцо непростое. Если перекинуть его с руки на руку, тотчас 12 молодцов явится, и что им не будет приказано, все за единую ночь сделают.
2: Спасибо тебе, красавица!
0: Мартын сделал все так, как научила красная девица, и стал обладателем волшебного кольца. Только никому нельзя было про кольцо сказать, иначе беда может быть.

0: Близко ли, далеко ли, скоро ли, коротко ли, пустился Мартын в обратный путь. Разыскал свою мать-старуху, и стали они жить, поживать без всякой нужды и печали. Вскоре захотелось Мартынке жениться.
1: Ступай, мать, к королю.
2: Это еще зачем?
1: Высватай за меня прекрасную королевну.
2: Сынок, рубил бы ты дерево по себе, лучше бы вышло.
1: Прошу тебя, матушка.
2: Ну зачем я к королю пойду? Знамое дело, он осердится. И меня, и тебя велит казнить.
1: Да ничего, матушка, небось, коли я посылаю, знаю. Смело иди, без ответа домой не ворочайся.
0: Собралась мать и поплелась в королевский дворец.
3: Стой, старая!
4: Куда идешь?
3: Прямо на парадную лестницу пошла, а?
4: Да по ней только генералы ходят.
2: Никуда не уйду. Я пришла к королю с добрым делом. Хочу высватать его дочь королевну за моего сына.
3: И слышь, я что надумала?
5: За сына королевскую дочь.
6: Что за шум?
7: Ваше величество, вот старушка к вам пришла.
3: Сладу с ней нету.
4: Впустите, входи, входи, добрая женщина. Что тебе нужно?
8: Да вот пришла к твоей милости. Не гневайся только. У меня сын Мартынка, у тебя дочь прекрасная королевна. Не отдашь ли ее замуж за моего Мартынку? То-то пара будет.
4: Ты что, аль с ума сошла?
2: Никак нет, ваше величество. Извольте дать ответ.
4: Ладно, слушай мое условие. Пусть твой Мартынка за единые сутки построит богатейший дворец. И чтоб от того дворца до королевского был сделан хрустальный мост. А по обеим сторонам росли бы деревья с золотыми и серебряными яблоками. А на тех деревьях пели бы разные птицы. Да еще пусть выстроит собор пятиглавый, где свадьбу справлять. Если сын сделает все это, то можно и королевну за него отдавать. А если не сделает, пусть пеняет на себя. Не помилую.
2: О, горе! Что ж теперь будет? Пойду скажу сыну.
4: Иди, иди.
0: И отправилась мать домой в слезах.

0: Мартын! Мартын, где ты?
1: Да я здесь, матушка. Какой ответ ты принесла?
0: Сказывал я тебе, сынок, не затевая лишнего. А ты все свое. Пропали теперь наши головушки. Завтра нас казнят.
1: Да полно, матушка. А вот живы будем. Ну, рассказывай.
0: Да.
1: Рассказывай.

0: В полночь встал Мартын с постели, вышел на широкий двор, перекинул кольцо с руки на руку. Вдруг 12 молодцов словно из земли выросли, все на одно лицо, волос в волос, голос в голос.
1: Что угодно, что надо?
2: А вот что! Постройте-ка мне к свету на этом месте богатейший дворец, и чтоб от моего дворца до королевского был хрустальный мост. По обеим сторонам моста росли бы деревья с золотыми и серебряными яблоками. На тех деревьях пели бы разные птицы, да еще выстроите пятиглавый собор. Было бы где свадьбу справлять.
1: Будет сделано!

0: наутро Мартынка проснулся не в простой избе, а в знатных роскошных покоях. Вышел на крыльцо, видит, все сделали молодцы, как велел.
1: И царь увидел дворец и собор. Велел он королевне к свадьбе готовиться.
0: Женился Мартын на королевне, а король наградил зятя большим чином и задал пир на весь мир. Только королевне совсем не по сердцу, что она вышла замуж не за царевича, не за королевича, а за простого мужика. Задумала она его сосвету жить, и для этого решила она вызнать, в чем сила Мартынки. Ласково так разговаривает с ним.
2: Ну скажи, Мартынка, как ты построил за сутки богатейший дворец да мост хрустальный?
3: Да не могу сказать, но нельзя.
2: Ну как это нельзя? Ну как? Жена я тебе или нет?
3: Да жена, но сказать не могу.
2: Ну, миленький, хороший, скажи. Никому не поведаю твою тайну. Только мы с тобой будем знать.
3: Ну ладно, слушай. Есть у меня волшебное колечко. Если его перекинуть с руки на руку, явится 12 молодцов и сделают все, что захочешь.
4: Ладно, теперь я с тобой разделаюсь.
0: Только заснул Мартынка крепким сном, королевна, хватит его за руку, сняла с мизинного пальца колечко, перекинула его с руки на руку, и тотчас явились 12 молодцов.
5: Что угодно, прелестная королевна?
2: Чтобы к утру не было здесь ни дворца, ни собора, ни моста хрустального, а стояла бы по-прежнему старая избушка. Пусть мой муж в бедности остается, а меня унесите за 39 земель в 30-е царство, в мышиное государство. От одного стыда не хочу здесь жить.
5: Рады стараться, все будет исполнено.
0: Подхватила королевну ветром и унесло в мышиное царство. Утром проснулся король. Нет ни дворца, ни моста хрустального, ни собора пятиглавого, ни королевны. А стоит старая избушка, в которой живет Мартынка с матерью, с Журкой и с Васькой. Король рассердился. Зачем погубил Мартынка королевну? Посадил он его в высокий каменный столб и велел не давать ему ни есть, ни пить, чтобы помер с голоду. Сидит Мартынка в заточении. Плохо ему. Узнала про то собака Журка. Прибежала в избушку.
6: Васька! Вставай! Наш хозяин сидит в заточении. Помнишь, как он нас освободил? Теперь мы должны спасти его.
7: Бегу!

0: Где столб?
1: Вот он! Ты можешь взобраться?
0: Мяу, могу, могу. Вот, вот тут окошечко. Здравствуй, хозяин. Жив ли?
2: Ох, еле жив.
0: Постой, постой, не тужи. Мы тебя спасем. Что надо сделать?
2: Колечко бы волшебное вернуть. А оно находится в мышином государстве.
0: Мы пойдем туда.
3: И отправились друзья в путь-дорогу. Близко ли, далеко ли, скоро ли, коротко приходят они к Синему морю.
1: Я надеюсь переплыть на ту сторону. А ты как думаешь?
0: Мяу. Я плавать не мастак. Сейчас потону.
1: Ну, садись ко мне на спину.
0: Мяу. Хорошо.
1: Вот и переплыли. Это уже мышиное государство.
0: Ой, вкусно пахнет.
1: Видишь, идет мышиный царь.
4: Господин кот, господин кот, не губи моих мышей. Лучше скажи, что тебе надобно. Я все сделаю.
0: Говори ты, Журка.
4: Говори, Журка, говори.
1: Стоит в твоем государстве дворец. А в том дворце живет прекрасная королевна. Унесла она у нашего хозяина волшебное колечко. Достань нам его.
4: Сейчас, сейчас пошлю за ним самого маленького мышонка. Царевна держит кольцо во рту. Мышонок пощекочет в носу у королевны. Она чихнет, и колечко выскочит.
3: Через несколько минут колечко было уже у наших друзей Журки и Васьки. Кот взял кольцо в рот, и пустились они в обратный путь. Вот дошли до Синего моря, Васька вскочил Журке на спину, уцепился лапами как можно крепче, а Журка в воду, и поплыли через море. Плывут час, другой. Вдруг, откуда ни возьмись, черный ворон. Пристал он к Ваське и долбит, долбит его в голову. Бедный кот терпел, терпел, да потом как вцепился в него зубами и уронил кольцо в Синее море. Вот выплыли они на берег.
0: Прости меня, Журка, я кольцо в море уронил.
1: Вот ты, олух, вот ты, злодей. Ну, с чем мы теперь к хозяину явимся? Сейчас же полезай в воду. Или кольцо добудь, или сам пропадай.
0: Ну и что в том прибыли, коли я пропаду? Ну, лучше давай придумаем, как кольцо добыть. Давай станем охотиться за раками. А вось они нам помогут.
1: Ох, ладно, давай.
0: Ой, смотри, смотри. Вылезает какой-то рак.
5: О, всемогущие богатыри, не губите наше царство. Что вам угодно, скажите.
1: Мы уронили в море кольцо.
0: Разыщи его.
1: Разыщи и доставь нам, а то разорим твое царство.
5: Я знаю, где находится кольцо. Когда оно упало в Синее море, его подхватила рыба Белужина и хранит его у себя. Ждите меня наверху. Я сейчас. Сейчас, сейчас.
1: Подождем. Может быть,

0: вот и он.
1: Берите, сильно-могучие богатыри, свое кольцо. Вот оно.
2: Спасибо.
0: Спасибо. Спасибо. Теперь пойдем к хозяину.
2: Скорее.
3: Прибежали Журка и Васька к столбу. Васька быстро вскочил в окошко.
0: Жив ли хозяин?
4: Жив. Здравствуй, Васенька. Я уж думал, вы не воротитесь.
0: Возьми свое чудодейственное кольцо.
4: Вот радость. Спасибо, мои дорогие. Вы мои верные друзья.
2: Друзья?
0: Мы всегда твои друзья.
4: Ну-ка, перекину кольцо с руки на руку.
1: Что угодно? Что надобно?
4: Вот что, молодцы. Поставьте для меня и матушки новую избу, а столб разбейте и меня освободите.
1: Будет исполнено!
0: Хозяин, а почему ты дворцов не хочешь строить?
2: А почему не вернешь королевну?
4: Не нужно мне ни дворцов, ни мостов хрустальных, ни злой королевны. Будем все вместе жить. Есть хата, есть земля, есть хлеб.
2: Хорошо с тобой.
0: Хорошо.
3: И стали жить, поживать Мартынка, его старушка-мать, собака Журка и кот Васька. Вскоре Мартынка женился на сироте из соседней деревни. Родились у них дети, но это уже новая сказка. А наша сказка кончилась, мой маленький друг.
5: Вы слушаете радио «Сказка ФМ». Путешествие в страну Гуигдгмов. Глава первая. Я провел дома с женой и детьми около 5 месяцев и мог бы назвать себя очень счастливым, если бы научился, наконец, ценить спокойную и тихую жизнь. Но страсть к путешествиям не оставляла меня. Мне предложили на очень выгодных условиях занять должность капитана на корабле «Странник». Хорошем купеческом судне вместимостью в 350 тонн. И я после недолгих колебаний принял это предложение. Мы отплыли из Портсмута 7 сентября 1710 года. Во время плавания у меня на судне от тропической лихорадки умерло несколько матросов. Чтобы пополнить экипаж, я нанял людей на Барбадосе и других Антильских островах, куда я заходил согласно распоряжению хозяев корабля. Но скоро мне пришлось горько раскаяться в этом. Большая часть набранных мной матросов были люди весьма подозрительные и, как выяснилось впоследствии, морские разбойники. У меня на борту было 50 человек». Я имел поручение вступить в торговые сношения с индейцами Южного океана и провести исследование малоизвестных областей в этих широтах. Негодяи, которых я взял на корабль, сумели быстро привлечь на свою сторону остальных матросов. Было решено арестовать меня и завладеть кораблем. Заговор должен был быть приведен в исполнение немедленно. Однажды утром заговорщики ворвались ко мне в каюту, связали меня по рукам и ногам и угрожали выбросить за борт, если я вздумаю сопротивляться. Мне оставалось только покориться своей участи и признать себя их пленником. Разбойники заставили меня поклясться, что я не буду больше оказывать сопротивления. Когда я исполнил их требования, они развязали меня, но приковали цепью к кровати и поставили возле двери моей каюты часового с ружьем, которому было приказано стрелять при малейшей моей попытке к освобождению. Они присылали ко мне в каюту пищу и питье, а управление кораблем захватили в свои руки. Пираты решили заняться выслеживанием и грабежом испанских судов. Но для такого предприятия их было слишком мало. Поэтому они решили распродать товары, находившиеся на корабле, и направиться к острову Мадагаскар для пополнения экипажа. В течение нескольких недель разбойники плавали по океану, занимаясь торговлей с индейцами. Но я не знал взятого ими курса, так как все время находился под строжайшим арестом в каюте, ежеминутно ожидая жестокой казни, которой они часто угрожали мне. 9 мая 1711 года ко мне в каюту спустился некто Джеймс Уэлш и объявил, что капитан приказал ему высадить меня на берег. Я попробовал усовестить его, но все было напрасно. Он отказался даже сказать мне, кто был их новый капитан. Разбойники разрешили мне надеть мое лучшее, почти новое платье и взять небольшой узел белья. Из оружия мне оставили только кортик. Их любезность зашла так далеко, что они не обыскали у меня карманов, где находились деньги и кое-какие мелочи. Затем они посадили меня в баркас и направились к берегу, видневшемуся на расстоянии примерно 1 лиги от корабля. Тут разбойники высадили меня на отмель и повернули обратно к судну. Я просил сказать, по крайней мере, что это за страна, но мои люди поклялись, что знают об этом не больше меня. Они сказали, что капитан, как они его называли, уже давно решил отделаться от меня, как только корабельный груз будет продан и настанет время идти к Мадагаскару. Затем баркас отчалил. На прощание они пожелали мне всякой удачи и посоветовали поспешить добраться до берега, пока не начался прилив. Совет был благоразумен, и я направился по отмели к берегу. Добравшись до берега, я присел на холмик отдохнуть и поразмыслить, что делать дальше. У меня не было никаких запасов пищи, ни средств раздобыть ее. Я был одинок и безоружен. Все, что мне оставалось, это отдаться в руки первым дикарям, каких я встречу, и приобрести их расположение несколькими браслетами, стекляшками и другими безделушками. Моряки всегда запасаются ими, отправляясь в дикие страны. Несколько таких вещиц я рассовал по карманам, покидая свою каюту. Приняв это решение, я встал и направился вглубь страны. Передо мной расстилалась широкая равнина. Длинные ряды деревьев пересекали ее. Но эти деревья не были посажены рукой человека. Между деревьями виднелись зеленые луга и нивы, засеянные овсом. Я осторожно подвигался вперед, оглядываясь по сторонам. Я все время боялся, как бы кто-нибудь не напал на меня врасплох или не подстрелил сзади или сбоку из лука. Через некоторое время я вышел на проезжую дорогу. На дороге было видно много человеческих следов, несколько коровьих, но больше всего лошадиных. Наконец я заметил в поле каких-то животных. Несколько таких же животных сидело на деревьях. Их странный и причудливый вид смутил меня. Я прилег за кустом, чтобы лучше их разглядеть. Некоторые из них приблизились к тому месту, где я спрятался, так что я мог отлично разглядеть их. Голова и грудь у них были покрыты густыми волосами, у одних вьющимися, у других гладкими. У многих из них были бороды, похожие на козлиные. Вдоль спины и передней части лап тянулись узкие полосы шерсти. Но тело было голое, так что я мог видеть кожу темно-коричневого цвета. Хвостов у них не было. Самки были поменьше самцов. На головах у них росли длинные гладкие волосы, но лица были чистые, а все тело было покрыто только легким пушком. Волосы и у самцов, и у самок были разного цвета: коричневые, черные, рыжие. Они редко оставались в покое, все время бегали, прыгали и скакали с изумительным проворством. Крепкие и острые когти на передних и задних лапах позволяли им с ловкостью белки карабкаться на самые высокие деревья. В общем, во время моих путешествий я никогда еще не встречал более безобразных, более гнусных животных. Поэтому я недолго глядел на них. Испытывая глубокое отвращение и годливость, я поскорее выбрался из засады и продолжал свой путь по дороге в надежде, что она приведет меня к хижине какого-нибудь индейца. Но не успел я сделать и нескольких шагов, как встретил одно из этих омерзительных животных. Оно бежало по направлению ко мне. Заметив меня, животное остановилось и с ужасными гримасами вытаращило на меня глаза. Затем, подойдя поближе, оно подняло переднюю лапу. То ли из любопытства, то ли со злым умыслом, я не мог определить. Я выхватил кортик и плашмя нанес сильный удар по лапе животного. Я не хотел пускать в ход оружие, опасаясь, что обитатели этой страны рассердится на меня, если я убью или изувечу принадлежащую им скотину. Почувствовав боль, животное пустилось на утек и завизжало так громко, что целое стадо, штук около 40 таких же тварей, примчалось с соседнего поля и с воем и ужасными гримасами окружило меня. Я бросился к дереву и, прислонясь спиной к стволу, принялся размахивать кортиком, не подпуская их к себе. Однако положение мое было весьма незавидным. Несколько животных взобралось на дерево и готовилось напасть на меня сверху. Остальные все теснее и теснее смыкались вокруг меня. Я уже отчаялся в спасении и готовился дорого продать свою жизнь, как вдруг заметил, что среди моих врагов возникла какая-то паника. Еще минута, и они обратились в поспешное бегство. Выждав немного, я рискнул оставить дерево и продолжать путь. Я решительно недоумевал, что могло вызвать среди них такой испуг. Взглянув налево, я увидел спокойно двигавшегося по полю коня. Очевидно, этот конь и был причиной бегства моих преследователей, заметивших его раньше, чем я. Приблизившись ко мне, конь слегка вздрогнул, но скоро оправился и стал смотреть мне прямо в лицо с выражением крайнего удивления. Он смотрел на мои руки и ноги и несколько раз обошел вокруг меня. Я хотел было идти дальше, но конь загородил мне дорогу, продолжая кротко смотреть на меня и не выражая ни малейшего намерения как-нибудь обидеть меня. Так мы стояли некоторое время, глядя друг на друга. Наконец я набрался смелости и протянул руку к шее коня, желая его погладить. Но животное отнеслось к моей ласке с презрением, замотало головой, нахмурило брови и, тихонько подняв правую переднюю ногу, отстранило мою руку. Затем конь заржал так выразительно, что я готов был подумать, уж не разговаривает ли он на своем языке. Вскоре к нам подошел еще один конь. Оба коня обменялись самыми церемонными приветствиями. Они легонько постукались друг с другом правыми передними копытами и стали поочередно ржать, изменяя звуки на разные лады, так что они казались почти членораздельными. Затем они отошли от меня на несколько шагов и принялись прогуливаться рядышком, подобно людям, решающим важный вопрос. При этом они посматривали на меня, словно наблюдая, чтобы я не убежал. Глядя на поведение этих неразумных животных, я невольно подумал, что если простые четвероногие таковы в этой стране, то каковы же двуногие ее обитатели? Они, наверное, самый мудрейший народ на Земле. Эта мысль чрезвычайно подбодрила меня, и я решил продолжать путь, пока не достигну какого-нибудь жилья и не встречу кого-нибудь из туземцев. Но первый конь, серый в яблоках, заметив, что я ухожу, так выразительно заржал мне вслед, что мне показалось, будто я понимаю, чего он хочет. Я тотчас повернул назад и подошел к нему в ожидании дальнейших приказаний. Должен признаться, что я начал уже немного побаиваться за исход этого приключения, хотя всячески старался скрыть свой страх. Обе лошади подошли ко мне и с большим вниманием начали рассматривать мое лицо и руки. Серый конь потер со всех сторон мою шляпу правым копытом передней ноги, отчего она так помялась, что мне пришлось снять ее. Расправив шляпу, я снова надел ее. Мои движения, по-видимому, сильно поразили серого коня и его товарища караковой масти. Последний прикоснулся к полам моего кафтана, и то обстоятельство, что они болтались свободно, снова привело обоих в большое изумление. Караковый конь погладил меня по правой руке, по-видимому, удивляясь ее мягкости и цвету. Он так крепко сжал ее между копытом и бабкой, что я закричал от боли. Конь тотчас выпустил мою руку, и после этого оба стали прикасаться ко мне с большой осторожностью. Мои башмаки и чулки повергли их в полное недоумение. Они долго осматривали и ощупывали их, выражая ржанием и жестами свое крайнее изумление. Вообще все поведение этих животных отличалось такой последовательностью и рассудительностью, что в конце концов у меня возникла мысль, уж не волшебники ли это, которым по каким-то причинам понадобилось превратиться на время в лошадей. Встретив по дороге чужестранца, они решили позабавиться над ним и напугать его. Впрочем, они, может быть, были действительно поражены видом человека по своей одежде, чертам лица и телосложению, очень не похожего на людей, живущих в этой отдаленной стране. Придя к такому заключению, я отважился обратиться к ним со следующей речью. «Джентльмены, если вы действительно колдуны, как я имею основание полагать, то вы понимаете все языки. Поэтому я осмеливаюсь доложить вашей милости, что я бедный англичанин. Злая судьба забросила меня на берег вашей страны. Я прошу разрешения сесть верхом на одного из вас, как на настоящую лошадь, и доехать до какого-нибудь хутора или деревни, где бы я мог отдохнуть и найти приют. В благодарность за эту услугу я подарю вам вот этот ножик или этот браслет». Тут я вынул обе вещицы из кармана. Пока я говорил, оба коня стояли молча, с таким видом, словно они с большим вниманием слушали мою речь. Когда я кончил, они несколько раз заржали, обращаясь друг к другу, словно ведя между собой серьезный разговор. Тут для меня стало ясно, что их язык отлично выражает чувства и что он, пожалуй, даже легче китайского поддается разложению на слова и отдельные звуки. Я отчетливо расслышал слово «еху», которое оба коня повторили несколько раз. Хотя я не мог понять его значения, но все же, пока они были заняты разговором, я постарался усвоить это слово. Как только лошади замолчали, я громко прокричал «Еху! Еху!», всячески подражая ржанию лошади. Это, по-видимому, очень удивило их, и серый конь дважды повторил это слово, как бы желая научить меня правильному его произношению. Я стал повторять за ним, возможно, точнее, и нашел, что с каждым разом делаю заметные успехи, хотя и очень далек от совершенства. После этого второй конь попробовал научить меня еще одному, гораздо более трудному слову — «гуигнгм». Произнести это слово оказалось несравненно труднее, чем первое. Но после двух или трех попыток мне удалось, наконец, выговорить его довольно отчетливо. Оба коня были, по-видимому, поражены моей смышленностью. Поговорив еще немного, друзья расстались, постукавшись копытами, как и при встрече. Затем серый конь сделал мне знак идти вперед. Я счел благоразумным подчиниться его приглашению, пока не найду лучшего руководителя. Когда я замедлял шаги, конь начинал ржать. «Гун! Гун!» Догадавшись, что означает это ржание, я постарался по мере сил объяснить ему, что устал и не могу идти скорее. Тогда конь остановился, чтобы дать мне возможность отдохнуть. Глава вторая. Сделав около 3 миль, мы подошли к длинному низкому строению. Стены его были сделаны из кольев, вбитых в землю и переплетенных прутьями, а крыша — из соломы. При виде этого жилья я вздохнул свободнее и вынул из кармана несколько безделушек. Я надеялся, что благодаря этим безделушкам хозяева дома окажут мне более радушный прием. Конь знаком пригласил меня войти первым. Я очутился в просторной комнате с гладким глиняным полом. По одной стене тянулись ясли с решетками для сена. Там были 3 лошаков и 2 кобылицы. Они не стояли возле яслей и не ели, а сидели по-собачьи, что меня крайне удивило. Но еще более я удивился, когда увидел, что другие лошади заняты домашними работами. Все это окончательно укрепило меня в предположении, что народ, сумевший так выдрессировать неразумных животных, несомненно, должен превосходить своей мудростью все другие народы земного шара. Серый конь вошел следом за мной, предотвратив этим возможность дурного приема со стороны других лошадей. Он несколько раз заржал повелительным тоном хозяина, и другие тотчас покорно отозвались. Кроме этой комнаты, там было еще 3, расположенные одна за другой вдоль здания. Они соединялись между собой широкими дверями. Двери были пробиты в стенах одна против другой, так что образовался прямой проход из первой комнаты в последнюю. Мы прошли во вторую комнату. Тут серый конь сделал мне знак подождать, а сам направился в третью. Я остался во второй комнате и приготовил подарки для хозяина и хозяйки дома. 2 ножа, 3 браслета с фальшивыми жемчужинами, маленькое зеркальце и ожерелье из бус. Конь заржал 3 или 4 раза, и я насторожился, надеясь услышать в ответ человеческий голос. Но я услышал такое же ржание, только звук его был нежнее и тоньше. Я невольно подумал, наверное, этот дом принадлежит очень важной особе, если надо проделать столько церемоний, прежде чем допустить меня к хозяину. Но неужели у такой важной особы не было других слуг, кроме лошадей? Это было выше моего понимания. Я испугался. Уж не помутился ли мой рассудок от перенесенных лишений и страданий? Сделав над собой усилие, я внимательно осмотрелся кругом. Комната, в которой я находился, была убрана так же, как и первая, только с большим изяществом. Я несколько раз протер глаза. Передо мной находились все те же предметы. Я стал щипать себе руки и бока, чтобы проснуться, ибо минутами мне казалось, что я вижу все это во сне. Но щипки мне не помогли. Я видел всю ту же комнату, тот же земляной пол, те же ясли. Тогда я окончательно остановился на мысли, что все это только волшебство и магия. В эту минуту в дверях снова показался серый конь и знаками пригласил меня войти за ним в третью комнату, где я увидел,

К величайшему моему унижению я скоро узнал, что оно значит. Серый конь, кивнув мне головой и повторяя слово «гун, гун», которое я часто слышал от него по дороге и которое означало приказание следовать за ним, вывел меня на задний двор. Здесь, в некотором отдалении от дома, стоял довольно вместительный сарай. Мы вошли туда, и я увидел трех таких же отвратительных животных, как те, от которых я оборонялся под деревом. Они с жадностью пожирали коренья и сырое мясо, очень неприглядное на вид. Впоследствии я узнал, что это были трупы подохших собак, ослов и коров. Все трое были привязаны за шею крепкими ивовыми прутьями к толстому бревну. Пищу они держали в когтях передних лап и разрывали ее зубами. Конь-хозяин приказал своему слуге, гнедому лошаку, отвязать самое крупное из этих животных и вывести его во двор. Поставив нас рядом, хозяин и слуга начали внимательно сравнивать нас, после чего несколько раз повторили слово «еху». Невозможно описать ужас и удивление, овладевшие мной, когда я заметил, что это отвратительное животное по своей внешности в точности напоминает человека. Правда, лицо у него было плоское и широкое, нос приплюснутый, губы толстые и рот огромный, но эти особенности очень часто встречаются у дикарей, так как матери дикарки кладут своих детей ничком на землю и таскают их за спиной, отчего младенец постоянно трется носом о плечи матери. Передние лапы еху отличались от моих рук только длиной ногтей, грубой кожей, коричневым цветом ладоней и еще тем, что у них тыльная сторона кисти покрыта волосами. Точно так же и задние лапы еху не слишком отличались от моих ног. Я сразу понял это, хотя лошади и не могли ничего заметить, так как на мне были чулки и башмаки. Больше всего, по-видимому, обеих лошадей приводило в недоумение мое платье. О том, что это такое, они не имели никакого понятия, а между тем, благодаря платью, мое тело резко отличалось от тела еху. Гнедой лошак подал мне какой-то корень, зажав его между копытом и бабкой. Я взял корень, понюхал его и самым вежливым образом возвратил ему. Тогда он принес из хлева еху кусок ослиного мяса, но от мяса шел такой противный запах, что я с омерзением отвернулся. Лошак бросил мясо еху, и животное сожрало его. Потом он показал мне охапку сена и полный гарниц овса, но я покачал головой, дав понять, что ни то, ни другое не годится мне в пищу. Тут я испугался не на шутку. Мне впервые пришла в голову мысль, что я могу умереть с голоду, если не встречу здесь кого-нибудь из себе подобных. Само собой разумеется, что еху не могли при этом идти в счет. Одна мысль о сопоставлении этих гнусных животных с человеком приводила меня тогда в ярость и глубочайшее возмущение. Никогда я не видывал живых созданий более презренных и отвратительных. И чем ближе я с ними знакомился во время моего пребывания в этой стране, тем сильнее становилась моя ненависть к ним». Затем конь обернулся ко мне и, поднеся ко рту переднее копыто, сделал ряд других знаков, желая узнать, что же я буду есть. Но я не мог дать ответа, который был бы для него понятен. Впрочем, если бы он и понял меня, едва ли бы это помогло делу. В самом деле, откуда бы он мог достать мне подходящую пищу? В это время мимо нас прошла корова.
Я показал на нее пальцем и вы.

выразил желание подойти к ней и подоить ее. Меня поняли, ибо серый конь повел меня обратно в дом и приказал кобыле-служанке открыть одну комнату, где в большом порядке стояло много глиняных и деревянных посудин с молоком. Кобыла подала мне большую чашку с молоком, и я с удовольствием напился, после чего почувствовал себя гораздо бодрее и свежее. Около полудня к дому подъехала повозка вроде саней, которую тащили 4 еху. В повозке сидел старый конь, по-видимому, знатная особа. Он вышел оттуда, опираясь на задние ноги, потому что у него была повреждена передняя левая нога. Этот конь приехал обедать к моему хозяину, который принял его чрезвычайно любезно. Они обедали в лучшей комнате. На второе блюдо подали овес, вареный в молоке. Гость ел это кушанье в горячем виде, а остальные лошади – в холодном. Ясли были поставлены в кружок посреди комнаты. В них были устроены отделения по числу присутствующих, которые чинно расселись по своим местам на соломе. Над яслями помещалась большая решетка с сеном, также разгороженная на отделение. Каждый конь и каждая кобыла ели отдельно свои порции сена в овсяной каше с молоком. Все происходило очень благопристойно и аккуратно. Жеребята держали себя очень скромно, а хозяева были крайне любезны и предупредительны к своему гостю. Серый велел мне подойти к нему и завел со своим другом длинный разговор обо мне. Об этом я догадался, потому что гость часто поглядывал на меня, и в разговоре то и дело слышалось слово «еху». Опустив руку в карман, я нащупал там перчатки. Мне вздумалось надеть их. Серый хозяин, заметив это, был поражен и знаками стал спрашивать, что случилось с моими передними ногами. Он несколько раз прикоснулся к ним своим копытом, как бы давая понять, что их следует привести в прежний вид. Я повиновался и, сняв перчатки, положил их в карман. Этот эпизод вызвал оживленный разговор, и я заметил, что мое поведение расположило всех в мою пользу. Мне было приказано произнести усвоенные мной слова. Во время обеда хозяин научил меня называть овес, молоко, огонь, воду и некоторые другие предметы. Заучить эти слова мне было очень нетрудно, так как еще с молоду я отличался большими способностями к языкам. После обеда конь-хозяин отвел меня в сторону и выразил знаками и словами свое беспокойство по поводу того, что мне нечего есть. До сих пор я отказывался от овса, но тут мне пришло в голову, что из него можно приготовить нечто вроде хлеба. А хлеб с молоком дали бы мне возможность сносно прожить до тех пор, пока не представится случай пробраться в какую-нибудь другую страну к таким же людям, как и я. На языке гуигнгмов овес называется глунг. Я несколько раз повторил это слово. Хозяин тотчас же приказал белой кобыле-служанке принести овса на деревянном блюде. Я кое-как поджарил этот овес на огне и принялся растирать, пока с него не слезла шелуха. Затем я провеял зерно и истолок его между двумя камнями, взял воды, приготовил тесто, испек его на огне и съел в горячем виде, запивая молоком. Сначала это кушанье, очень распространенное во многих европейских странах, показалось мне крайне безвкусным. Но с течением времени я привык к нему. К тому же во время моих путешествий мне не раз приходилось

приходилось довольствоваться самой грубой пищей. Я еще раз убедился, как мало, в конце концов, нужно человеку, чтобы жить. Правда, иногда мне удавалось поймать в силки, сделанные из волос еху, кролика или какую-нибудь птицу. Иногда я находил съедобные травы, которые варил и ел в виде приправы к своим лепешкам. Изредка я сбивал себе масло и пил сыворотку. Сначала я очень болезненно ощущал отсутствие соли, но скоро научился обходиться без нее. Первоначально соль употребляли только на пирах для возбуждения жажды. Впоследствии привычка к ней стала повсеместной. Ведь мы не знаем ни одного животного, которое любило бы соль. Во всяком случае, я должен сказать, что, несмотря на полное отсутствие соли, несмотря на грубую и скудную пищу, я за все время моего пребывания на этом острове ни разу не был болен. С наступлением вечера конь-хозяин распорядился отвести мне особое помещение в 6 ярдах от дома и отдельно от хлева еху. Я нашел там немного соломы и, покрывшись платьем, крепко заснул. Но вскоре я устроился гораздо удобнее, о чем читатель узнает из дальнейшего рассказа, посвященного подробному описанию моей жизни в этой стране. Глава 3. Моим главным занятием было изучение языка. И все в доме, начиная с хозяина, так я буду с этих пор называть серого коня и его детей, и кончая последним слугой, усердно помогали мне в этом. Им казалось каким-то чудом, что грубое животное обнаруживает свойства разумного существа. Я показывал пальцем на тот или другой предмет и спрашивал, как он называется. Это название я старался заучить наизусть, а затем при первом удобном случае записывал в свой дневник. Заботясь об улучшении выговора, я просил членов семьи почаще повторять эти слова. Особенно охотно помогал мне в моих занятиях гнедой лошак, слуга моего хозяина. Произношение у гуигдгмов носовое и гортанное. Из всех известных мне европейских языков язык гуигдгмов больше всего напоминает верхнеголландский или немецкий, но он гораздо изящнее и выразительнее. Мой хозяин горел желанием, чтобы я поскорее научился говорить по-здешнему и мог рассказать ему свою историю. Он ежедневно посвящал несколько часов на обучение меня языку. Он был убежден, как сказал мне позднее, что я еху. Но его поражала моя понятливость, вежливость и опрятность, так как подобные качества были совершенно не свойственны этим животным. Чтобы легче запомнить, я записывал все заученные мною слова в порядке английского алфавита с соответствующим переводом. Спустя некоторое время я решился производить эти записи в присутствии хозяина. Мне стоило немалого труда объяснить ему, что я делаю, ибо гуигдгмы не имеют ни малейшего представления о книгах и литературе. Приблизительно через 10 недель я уже понимал большинство вопросов моего хозяина, а через 3 месяца... мог довольно свободно отвечать на них. Мой хозяин особенно интересовался, из какой страны я прибыл к ним и каким образом научился подражать разумным существам, так как еху, на которых, по его мнению, я был поразительно похож, при всей своей хитрости поддаются обучению хуже всех других животных. Я ответил, что приехал очень издалека с многими другими подобными мне существами. Нам пришлось очень долго плыть по морю в большой полой посудине, сделанной из стволов деревьев.
конце концов, мои спутники высадили меня на этом берегу и оставили на произвол судьбы. С большим трудом, при помощи различных знаков и жестов, мне удалось добиться, чтобы хозяин меня понял. Подумав немного, он ответил мне, что я, должно быть, ошибаюсь или говорю то, чего не было. На языке гуигнгмов совсем нет слова, обозначающих ложь и обман. Ему казалось невозможным, чтобы за морем были какие-либо земли и чтобы кучка диких зверей двигала по воде деревянное судно, куда ей вздумается. Он был уверен, что никто из гуигнгмов не в состоянии соорудить такое судно, а тем более доверить управление им еху. Слово «гуигнгм» на местном языке означает «венец творения». Так называет себя народ лошадей, самый разумный в этой стране. Я сказал хозяину, что еще плохо владею их языком, и мне трудно ответить на все его вопросы, и выразил надежду, что в скором времени я буду в состоянии рассказать ему очень много интересного. Скоро весть о появлении удивительного еху, который говорит как гуигнгм, и в своих словах и поступках обнаруживает проблески разума, разнеслась по окрестностям. К хозяину очень часто стали приходить знатные кони и кобылы, чтобы взглянуть на меня. Им доставляло большое удовольствие разговаривать со мной. Они задавали мне вопросы, на которые я отвечал, как умел. Благодаря этому я сделал такие успехи в местном языке, что через 5 месяцев по приезде понимал все, что мне говорили, и мог довольно сносно объясняться сам. Гуигнгмы, приходившие в гости к моему хозяину с целью повидать меня и поговорить со мной, с трудом верили, что я был настоящий еху. Больше всего их сбивала с толку моя одежда. Они никак не могли решить, составляет ли она часть моего тела или нет. А я отнюдь не спешил рассеять их недоумение. Ведь, поняв, в чем дело, и увидя меня без одежды, они, наверное, признали бы меня настоящим еху, а мне этого очень не хотелось. Однако мне недолго удалось скрывать свою тайну. Обычно я снимал с себя платье только тогда, когда все в доме уже спали, и надевал его спозаранку, когда еще никто не проснулся. Но вот однажды хозяин рано утром послал за мной своего камердинера, гнедого лошака. Когда он вошел ко мне, я еще спал, сбросив с себя платье. Проснувшись при его появлении, я заметил, что лошак находится в большом замешательстве. Кое-как исполнив поручение, он поспешно вернулся к своему хозяину. Поздоровавшись со мной, хозяин тотчас спросил меня, что означает рассказ слуги, будто во время сна я совсем не тот, каким бываю всегда. Я понял, что совершенно бессмысленно пытаться дольше сохранять свой секрет, тем более что моя одежда и обувь очень износились, и в недалеком будущем их придется заменить какими-нибудь изделиями из кожи еху или других животных. Поэтому я сказал хозяину, что в стране, откуда я прибыл, существует обычай закрывать свое тело искусно выделанной шерстью некоторых животных. Делается это главным образом для защиты тела от холода и зноя, а отчасти из приличия. В подтверждение своих слов я на глазах у хозяина разделся до рубашки. Хозяин наблюдал все мои действия с огромным любопытством и удивлением. Он брал одну за другой все принадлежности моего туалета между копытом и бабкой и рассматривал их с большим вниманием. Потом он осмотрел меня со всех сторон и заявил, что без всякого
всякого сомнения, я настоящий еху и отличаюсь от остальных представителей моей породы только мягкостью, белизной и гладкостью кожи, формой и длиной ногтей на задних и передних ногах и, наконец, тем, что притворяюсь, будто постоянно хожу на задних ногах». Заметив, что я дрожу от холода, он предложил мне снова одеться. Одеваясь, я объяснил хозяину, до какой степени мне неприятно, что он так часто называет меня «еху», так как я питаю глубочайшее отвращение и презрение к этим гнусным животным. Я убедительно просил его не называть меня так и запретить это своим домашним. Кроме того, я выразил желание, чтобы он сохранил тайну искусственной оболочки моего тела и приказал своему слуге-лошаку молчать о виденном. Хозяин обещал исполнить мои просьбы и со своей стороны выразил желание, чтобы я постарался как можно скорее овладеть их языком. По его словам, он гораздо больше изумлен и заинтересован моим умом и способностью к членораздельной речи, чем моей наружностью, и горит нетерпением как можно скорее услышать обещанный мною рассказ о разных чудесах. С этого дня хозяин с удвоенным усердием стал заниматься моим обучением. Он часто возил меня в гости. Всех соседей он просил обращаться со мной вежливо, так как это приводит меня в хорошее расположение духа, и я становлюсь гораздо словоохотливее. Было бы скучно описывать шаг за шагом мои успехи в языке гуигнгмов. Скажу только, что благодаря заботам хозяина и моим хорошим способностям я вскоре мог отчасти удовлетворить нетерпеливое любопытство моего хозяина и более или менее подробно рассказать ему, кто я такой, как попал сюда и что за страна моя родина. «Я прибыл сюда», — так начал я свой рассказ, «из весьма отдаленной страны, вместе с 50 такими же существами, как и я. Мы плыли по морям в большой деревянной посудине, размерами превосходящей дом его милости. Тут я описал хозяину корабль. Развернув носовой платок, я попытался объяснить ему, что такое парус и как он приводит в движение судно. После ссоры, происшедшей между мной и моими спутниками, продолжал я был высажен на этот берег. Не зная, что мне предпринять, я направился вглубь страны и вскоре подвергся нападению отвратительных еху. Здесь хозяин прервал меня вопросом, кто сделал этот корабль, и как случилось, что гуигнгмы моей страны предоставили управление им диким животным. Я ответил ему, что только в том случае решусь продолжать рассказ, если он даст мне честное слово не обижаться, что бы он ни услышал. Он согласился. Тогда я сказал ему, что корабль был построен такими же существами, как и я. Эти существа, как у меня на родине, так и во всех странах, где мне приходилось бывать, являются самыми разумными созданиями и потому господствуют над всеми остальными животными. Я признался моему слушателю, что был так же поражен при виде разумного поведения гуигнгмов, как поразили бы его самого или его друзей проблески ума в том создании, которое ему угодно было называть еху. «Мне приходится, — сказал я, — признать полное сходство моего тела с телом этих животных, но я не могу понять причину их вырождения и одичания.
Я прибавил далее, что если судьба позволит мне возвратиться когда-нибудь на родину, и я расскажу там об этом путешествии, то мне никто не поверит, и каждый будет думать, будто я говорю то, чего не было, и что я выдумал свои приключения от начала до конца. Я прошу моего слушателя помнить свое обещание и не обижаться на меня». Но, несмотря на все мое уважение к нему, его семье и друзьям, я должен сказать, что мои соотечественники никогда не поверят, чтобы гуигдгмы были где-нибудь господами, а еху — грубыми скотами. Глава четвертая. Хозяин слушал меня с выражением большого неудовольствия на лице. Сомнение и недоверие настолько неизвестны в этой стране, что гуигдгмы не знают, как вести себя в таких случаях. Я помню, что когда в беседах с хозяином о людях, их нравах и обычаях мне случалось упоминать о лжи и обмане, то он, несмотря на весь свой ум, лишь с большим трудом понимал, что я хочу сказать. Он рассуждал так: «Способность речи дана нам для того, чтобы понимать друг друга и сообщать друг другу полезные сведения о различных предметах. Поэтому если кто-нибудь станет утверждать то, чего нет, то назначение нашей речи совершенно извращается. Тот, кому обращена речь, перестает понимать своего собеседника». Он не только не приобретает никаких новых сведений, но оказывается в гораздо худшем положении, ибо его стараются убедить, что белое – черно, а длинное – коротко. Этим и ограничивались все его понятия относительно способности лгать, которая пользуется таким распространением среди людей. Но возвратимся к нашему рассказу. Услыхав, что еху занимают господствующее положение на моей родине, он пожелал узнать, есть ли у нас гуигдгмы и чем они занимаются. Я ответил ему, что их у нас очень много. Летом они пасутся на лугах, а зимой их держат в особых домах, кормят сеном и овсом, чистят их скребницами, расчесывают им гриву, обмывают ноги, задают корм и готовят постель. «Теперь я понимаю вас», — заметил мой хозяин. «Из сказанного вами ясно, что хотя ваши еху считают себя самыми разумными существами, все-таки господами у вас являются гуигдгмы». Тут я стал упрашивать его милость позволить мне не продолжать рассказ и предупредил его, что подробности, которые он желает знать, будут для него очень неприятны. Но он настаивал, говоря, что хочет знать все, как хорошее, так и дурное. Мне не оставалось ничего другого, как повиноваться. Прежде всего, я подробно распространился на ту тему, что наши гуигдгмы, которых мы называем лошадьми, самые красивые, самые благородные и умные из всех животных. Они отличаются большой силой и быстротой бега. Если их хозяева – знатные и богатые люди, с ними обращаются очень ласково и заботливо, берегут их, работать им приходится немного. Их пускают на скачки, запрягают в экипажи, пользуются ими в путешествиях. Но едва они состарятся и ослабеют, их продают в чужие руки. Там их заставляют исполнять всевозможную грязную и тяжелую работу, пока они совсем не выбьются из сил. После смерти с них сдирают кожу и продают ее за бесценок, а труп бросают на съедение собакам и хищным птицам. Еще менее завидна судьба лошадей простой породы. Большая часть таких лошадей
принадлежит фермерам, извозчикам и другим, которые заставляют их исполнять гораздо более трудную работу и кормят их хуже. Я подробно описал ему наш способ ездить верхом, форму и употребление уздечки, седла, шпор, кнута, упряжи и колес. Я прибавил, что к копытам наших лошадей мы прикрепляем пластины из особого твердого вещества, называемого железом, чтобы они не стирались при езде по каменистым дорогам. Хозяин несколько раз прерывал мой рассказ возгласами негодования. Больше всего он был поражен тем, что мы осмеливаемся садиться верхом на гуигнгмов. Он не сомневался, что самый слабый из его слуг способен сбросить самого сильного еху или же, упав с ним на землю и катаясь на спине, раздавить животное. В ответ я подробно описал ему, какой тренировке подвергаются наши лошади, начиная с трехлетнего возраста, как их бьют и мучают, чтобы добиться от них покорности, как приучают стремиться к наградам и бояться наказаний. Главное же, — прибавил я, — его милость должна принять во внимание, что, подобно здешнему еху, наши гуигнгмы не обладают ни малейшими проблесками разума. Невозможно описать то благородное возмущение, какое вызвал в моем хозяине мой рассказ о варварском обращении с гуигнгмами у меня на родине. Однако он согласился с тем, что если у нас только одни еху одарены разумом, то по всей справедливости им и должно принадлежать господство над остальными животными, так как разум всегда торжествует над грубой силой. Странно только, что ни одно животное по строению своего тела не является так худо приспособленным к использованию этого разума для удовлетворения повседневных жизненных потребностей, как я. В этом отношении здешние еху значительно превосходят меня. В самом деле, мои когти совсем бесполезны для меня. Мои передние ноги, строго говоря, нельзя назвать ногами, так как при ходьбе я никогда не опираюсь на них. Мои глаза устроены таким образом, что я не могу смотреть по сторонам, не поворачивая головы. Моя кожа слишком нежна и совершенно беззащитна против зноя и холода, и я обречен на скучное и утомительное занятие – ежедневно надевать и снимать платье. Впрочем, он не хочет сейчас углубляться в обсуждение этого вопроса. Ему гораздо интереснее услышать историю моей жизни, узнать, где я родился и что со мной было, прежде чем я попал сюда. Я сказал ему, что родился от почтенных родителей на острове, называемом Англией. Этот остров так далеко отсюда, что самый крепкий слуга его милости едва ли добежит до него в течение годичного оборота солнца. Правит этим островом самка той же породы, что и я. Мы называем ее королевой. В молодые годы я изучал хирургию, то есть искусство излечивать раны и повреждения, полученные случайно или нанесенные чужой рукой. Но это дело давало мне мало дохода, и я уехал в чужие страны, чтобы разбогатеть и по возвращении жить с семьей в достатке. Во время последнего путешествия я был капитаном корабля, и под моим начальством находилось около 50 еху. Многие из них умерли в пути, и я принужден был заменить их другими, набранными среди различных народов. Во время путешествия наш корабль дважды подвергался опасности погибнуть. В первый раз во время сильной бури, а во второй, наскочив на скалу.
Тут мой хозяин прервал меня, спросив, как я мог уговорить чужеземцев рискнуть отправиться в плавание после всех понесенных мною потерь и испытанных опасностей. Я объяснил ему, что это были отчаянные, готовые на все люди. Нищета и преступления заставили их покинуть родину. Одни были разорены бесконечными тяжбами, другие промотали свое имущество, предаваясь пьянству, разгулу и азартной игре. Многие обвинялись в измене, убийстве, воровстве, отравлении, грабеже, клятвопреступлениях, подделке монет, дезертирстве. Большинство из них были беглые из тюрем. Никто из них не рискнул бы вернуться на родину из страха быть повешенным или сгнить в заточении, и потому они были вынуждены искать средства к существованию в чужих краях. Во время этого рассказа хозяин несколько раз перебивал меня своими вопросами. Мне пришлось придумывать различные сравнения и примеры, чтобы как-нибудь разъяснить ему, что именно натворили мои матросы, из-за чего им пришлось покинуть свою родину. Понадобилось несколько дней, прежде чем он понял, в чем дело. Но все же он никак не мог себе представить, что могло побудить или вынудить этих людей предаваться таким порокам. Я постарался дать ему некоторое представление о свойственной всем нам ненасытной жажде власти и богатства, об ужасных последствиях невоздержанности, злобы и зависти. Все это приходилось определять и описывать при помощи примеров и сравнений. На языке гуигнгмов нет слов для обозначения таких вещей, как «власть», правительство, война, закон, наказание и тысяча других. Поэтому мне приходилось употреблять невероятные усилия, чтобы хозяин понял, о чем я говорю. Однако, обладая от природы большим умом и настойчивостью, он, в конце концов, более или менее удовлетворительно уяснил себе, на что бывает способна природа человека в наших странах, и пожелал, чтобы я дал ему более подробное описание той части света, которую мы называем Европой, и особенно моего Отечества. Глава 5. Пусть читатель благоволит принять во внимание, что в дальнейшем я передаю, да и то вкратце, только самое существенное из всего, что обсуждало с нами во время наших долгих бесед с хозяином. Итак, исполняя желание его милости, я рассказал про последнюю английскую революцию, происходившую во времена принца Оранского, и про многолетнюю войну с Францией, начатую этим принцем и возобновленную его преемницей, ныне царствующей королевой. Войну, в которой приняли участие величайшие христианские державы и которая продолжается и до сих пор. По просьбе моего хозяина я подсчитал, что в течение этой войны было убито не меньше миллиона еху, взято около 100 городов и сожжено или затоплено свыше 300 кораблей. Хозяин спросил меня, какие причины побуждают одно государство воевать с другим. Я отвечал, что таких причин несчетное количество. Но я ограничусь перечислением немногих, наиболее важных. Иногда таким поводом является честолюбие и жадность монархов, которые никогда не бывают довольны и вечно стремятся расширить свои владения и увеличить число своих подданных. Иногда развращенность министров, вовлекающих своего государя в войну только для того, чтобы заглушить и отвлечь жалобы подданных на дурное правление. Много крови было пролито из-за разногласий во взглядах.
Например, вопрос, какого цвета должна быть верхняя одежда, черного, белого, красного или серого и так далее, стоили многих миллионов человеческих жизней. Иногда ссора между двумя государями разгорается из-за решения вопроса, кому из них надлежит низложить третьего, хотя ни один из них не имеет на то никакого права. Иногда один государь нападает на другого из-за страха, как бы тот не напал на него первым. Иногда война начинается потому, что неприятель слишком силен, а иногда, наоборот, потому что он слишком слаб. Нередко у наших соседей нет того, что есть у нас, или же есть то, чего нет у нас. Тогда возникает война и длится до тех пор, пока они не отберут от нас наше или не отдадут нам свое. Считается вполне извинительным нападение на страну, если население ее изнурено голодом, истреблено чумой или втянуто во внутренние раздоры. Точно так же признается справедливая война с самым близким союзником, если какой-нибудь его город расположен удобно для нас или кусок его территории округлит и завершит наши владения. Если монарх посылает свои войска в страну, население которой бедно и невежественно, то половину его он может законным образом истребить, а другую половину обратить в рабство. Это называется вывести народ из варварства и приобщить его ко всем благам цивилизации. Весьма распространен также следующий царственный и благородный образ действия. Государь, приглашенный соседом на помощь против вторгшегося в его пределы неприятеля, после изгнания врага захватывает владения союзника, а его самого убивает, заключает в тюрьму или обрекает на изгнание. Кровное родство или брачные союзы являются весьма частой причиной войн между государями. И чем ближе это родство, тем сильнее они ненавидят друг друга. Бедные нации алчны, богатые надменны, а надменность и алчность всегда не в ладах. Поэтому войны у нас никогда не прекращаются, и ремесло солдата считается самым почетным. Солдатом мы называем еху, которого нанимают для того, чтобы он хладнокровно убивал, возможно, большее число таких же, как он, существ, не причинивших ему никакого зла. «Все то, что вы рассказали мне по поводу войн, задумчиво произнес мой хозяин, прекрасно показывает, каков этот разум, на обладание которым вы притязаете. Но, к счастью, вы не можете причинить слишком много зла. Об этом позаботилась сама природа, создав вас слабее всех остальных животных. В самом деле, у вас очень плоские лица, и челюсти совсем не выдаются вперед. Поэтому едва ли вы можете кусать и грызть друг друга. Когти на передних и задних ногах у вас коротки и нежны. Каждый наш еху легко справится с дюжиной ваших собратьев. Не обижайтесь на меня, — прибавил в заключение хозяин, — но мне кажется, что, называя число убитых в боях, вы говорите то, чего нет. При этих словах я не мог удержаться от улыбки. Я был довольно сведущ в военном деле и потому мог объяснить ему, что такое пушки, мортиры, мины, мушкеты, карабины, пистолеты, пули, порох, сабли, штыки. Я подробно описал ему сражения, потопление кораблей со всем экипажем. Я попытался нарисовать перед ним картину битвы. Дым, шум, смятение, стоны умирающих, смерть под лошадиными копытами, преследование бегущих. Я говорил о полях, покрытых трупами, брошенными на съедение собакам, волкам и хищным птицам,
о разбое, грабежах, насилиях, чинимых над мирным населением, об опустошенных нивах и сожженных городах. Желая похвастать перед ним доблестью моих дорогих соотечественников, я сказал, что сам был свидетелем, как при осаде одного города они взорвали на воздух сотни неприятельских солдат, так что к великому удовольствию всех зрителей куски человеческих тел словно с неба падали на землю. Я собирался было пуститься в дальнейшие подробности, но хозяин приказал мне замолчать. «Всякий, кто знает Йеху, — сказал он, — без труда поверит, что это гнусное животное способно совершить все, о чем вы рассказали, если это окажется ему по силам. Но мой рассказ поселил в его уме тревогу, какую он никогда раньше не испытывал. Он всегда гнушался Йеху, населяющих эту страну, но все же он не больше осуждал их за все их недостатки, чем гнейх, хищную птицу, за ее жестокость, или острый камень за то, что он повредил ему копыта. Но ведь в моих рассказах самые ужасные злодеяния совершают существа, обладающие, по-видимому, большими умственными способностями. Это наводит его на мысль, что развращенный разум, пожалуй, хуже звериной тупости. По его мнению, это уже не разум, а какая-то особая способность, содействующая развитию наших природных пороков. Под конец он сказал мне, что уже достаточно наслушался о войне. Теперь его интересует другое. В своем рассказе я упомянул, что кое-кто из матросов на моем корабле покинули родину, потому что были разорены законом. Это выражение очень удивило моего хозяина. Он не мог понять, каким образом закон может привести кого-нибудь, судя по моим рассказам, к разорению. Ведь весь смысл закона заключается в охране интересов каждого гражданина. Поэтому он просит объяснить ему, что такое этот закон и кто такие его слуги. По его мнению, руководство природы и разума достаточно для разумных существ, какими мы себя считаем. Я ответил его милости, что всячески постараюсь удовлетворить его желание, хотя закон и право такие предметы, в которых я очень мало сведущ. Я объяснил ему, что в нашей стране имеется многочисленное сословие людей, которые с молодых лет обучаются доказывать, что белое — черно, а черное — бело, смотря по тому, за что им больше заплатят. Это сословие держит в рабстве весь народ. Дело в том, что каждый адвокат чуть ли не с колыбели привык отстаивать неправду. Поэтому, защищая правое деяние, он непременно будет чувствовать себя весьма неловко и не сумеет проявить достаточно энергии и искусства. К тому же ему придется все время соблюдать крайнюю осторожность. Выказав чрезмерную горячность в защите правого дела, он рискует получить замечание со стороны судей и унизить достоинство своего сословия. «Кроме того, ваша милость, — продолжал я, — должна знать, что судьями у нас называются лица, на которых возложена обязанность разрешать всякие споры о собственности и судить преступников». Их выбирают из числа самых искусных адвокатов, когда они состарятся и обленятся. При разборе различных тяжб они тщательно избегают входить в существо дела. Зато кричат, горячатся и болтают до изнеможения по поводу таких вещей, которые, строго говоря, не имеют никакого отношения к делу. Законов так много, и они так непонятны,
так противоречивы, что ими совершенно невозможно определить, какой поступок законен, а какой нет, какой справедлив, а какой несправедлив, где правда, а где ложь. Не мудрено, если при таких законах и с такими судьями требуется 30-40 лет, чтобы выяснить и разрешить тяжбу. Суд над лицами, обвиняемыми в государственных преступлениях, происходит гораздо быстрее. Судьи просто справляются у властей, желают ли они, чтобы обвиняемый был осужден или оправдан.

затем, согласно полученным указаниям, либо приговаривают его к повешению, либо оправдывают. Но, разумеется, и в том, и в другом случаях они строго руководствуются законами. Теперь, Ваша милость, вы, конечно, уяснили себе, что значит быть разоренным законом. Глава 6. Но тут возникло новое затруднение. Мой хозяин не мог понять, что побуждает всех этих судей затрачивать столько усилий только для того, чтобы причинять вред и обиды своим ближним. А главное, для него было совершенно непонятно выражение «за плату». В ответ на его недоуменные вопросы мне пришлось объяснить, что такое деньги, из чего они изготавливаются и какова ценность благородных металлов. «Если еху, — сказал я, — обладает большим запасом этого драгоценного вещества, он может приобрести все, что ему вздумается. Красивые платья, великолепные дома, обширные поместья, роскошную мебель, самые дорогие яства и напитки. И так как только одни деньги способны доставить все это, то наши еху ценят деньги превыше всего на свете и желают иметь их как можно больше. Благодаря огромному значению денег, богатые подчиняют себе бедных и пользуются плодами их трудов. На каждого богача приходится более 1000 бедных. Можно прямо сказать, что огромное большинство нашего народа принуждено влачить жалкое существование и надрываться над тяжелой работой, получая самую ничтожную плату только для того, чтобы меньшинство могло жить в изобилии. Все это было непонятно моему хозяину, который считал, что все животные имеют право на свою долю земных плодов, особенно те, которые господствуют над остальными. Расспрашивая меня о том, как живут у нас богатые еху, он заинтересовался нашей кухней и пожелал знать, каковы все эти роскошные яства, которые требуют таких больших расходов. Я перечислил все самые изысканные кушанья, какие только мог припомнить, и описал различные способы их приготовления. Я сказал, что за приправами к ним, за напитками и бесчисленными пряностями приходится посылать корабли за море во все страны света. Нужно, по крайней мере, трижды объехать вокруг света, прежде чем удастся достать провизию для завтрака какой-нибудь знатной семьи наших еху или посуду, в которую он должен быть подан. «Бедна же, однако, страна», — сказал мой собеседник, «которая не может прокормить своего населения». Его особенно поразило то, что в наших странах не хватает пресной воды, и население должно посылать в заморские земли за питьем. Я объяснил ему, что мы выписываем из чужих стран напитки совсем не потому, что у нас не хватает воды. Эти напитки, приготовленные из сока особых ягод, мы пьем для того, чтобы развеселиться, одурманиться, разогнать печальные мысли, чтобы забыть все заботы и неприятности, которыми полна наша жизнь. Правда, от них мы становимся вялыми, безвольными, удрученными, больными. Но это не останавливает нас. Мы согласны на все, чтобы почувствовать себя ненадолго веселыми и беззаботными. «Моя дорогая родина Англия, — сказал я, — по самому скромному подсчету может производить разного рода съестных припасов в 3 раза больше, чем способно потребить ее население. Но наши еху не довольствуются этими продуктами и привозят из-за моря различные дорогие фрукты,
плоды, овощи, разные острые приправы и другие предметы, чтобы потешить свой прихотливый вкус. А взамен этого мы посылаем в заморские страны необходимые для жизни припасы и изделия. Не мудрено, что множество моих соотечественников вынуждено добывать себе пропитание нищенством, грабежом, воровством, мошенничеством, клятвопреступлением, лестью, подкупами, подлогами, игрой, ложью, холопством, бахвальством, торговлей избирательными голосами, бумагомаранием, звездочетством, ханжеством, клеветой и тому подобными занятиями. «Но при этих условиях, — заметил хозяин, — обитатели вашей страны должны с утра и до поздней ночи трудиться, чтобы снабдить богачей». «Вы совершенно правы», — сказал я. «Так, например, когда я нахожусь у себя дома и одеваюсь, как мне полагается, я ношу на своем теле работу сотни ремесленников. Постройка и обстановка моего дома требует еще большего количества рабочих, а чтобы нарядить мою жену, нужно увеличить это число в 5 раз. Еще о многом поведал я своему хозяину, чтобы объяснить нравы и обычаи своего человеческого племени. Однажды даже хозяин удостоил меня комплиментом, которого я совсем не заслужил. Он сказал, что я, наверное, родился в благородной семье, так как по сложению, цвету кожи и чистоплотности я значительно превосхожу всех еху его родины. Кроме того, я не только одарен способностью речи, но также обладаю зачатками разума, что все его знакомые почитают за чудо. Глава 7. Быть может, читатель удивится, каким образом я решился выставить на показ недостатки нашего племени перед существом, которое, видя мое сходство с еху, и без того составило себе весьма неблагоприятное мнение о человеческом роде вообще. Но я должен чистосердечно признаться, сопоставление многочисленных добродетелей этих благородных четвероногих с испорченностью человека в корне изменило мой взгляд на природу человека. Я пришел к заключению, что совсем не стоит щадить честь моего племени. К тому же, глядя на моего хозяина и его близких, я проникся величайшим отвращением ко всякой лжи и обману. Впрочем, вспоминая сейчас все, что я говорил о моих соотечественниках, я с удовольствием вижу, насколько я щадил их недостатки и как настойчиво старался изобразить их жизнь и нравы в самом выгодном свете. Однако я не ставлю себе это в особую заслугу, ибо неужели найдется существо, которая не питала бы слабости и не относилась бы пристрастно к месту своего рождения. Я изложил здесь только самое существенное из моих многочисленных бесед с хозяином. Наконец, любопытство его милости было в какой-то мере удовлетворено. Однажды утром он позвал меня к себе и, предложив мне сесть, честь которой я никогда не удостаивался, произнес целую речь. Он сказал, что много размышлял по поводу всего сказанного мною о себе самом и о моей родине и пришел к довольно печальному выводу. «Вы являетесь, — заявил хозяин, — особенной породой животных, наделенных крохотной частицей разума. Но этим разумом вы пользуетесь лишь для развития ваших природных пороков и приобретения новых. Заглушая в себе дарования, которыми наделила вас природа, вы видите единственную цель своего существования в том, чтобы умножать свои потребности и придумывать самые странные средства для их удовлетворения.
Но физически, если судить по вас лично, ваш

ваш образ жизни, ваши обычаи и нравы с образом жизни наших Йеху. Это окончательно убедило меня, что и в умственном отношении между вашим народом и нашими Йеху наблюдается удивительное сходство. Йеху ненавидят друг друга больше, чем остальных животных. Обычно считают, что причина этой ненависти в их уродстве. Каждый Йеху видит уродство своих собратьев и не замечает своего собственного. Но теперь мне кажется, что это объяснение ошибочно. Причина раздоров среди этих скотов – те же самые, что и причина раздоров среди ваших соплеменников. В самом деле, если вы даете пятерым Йеху корму, которого хватило бы для 50, то они вместо того, чтобы спокойно приступить к еде, затевают драку. Каждый старается захватить все для себя. Поэтому, когда Йеху кормят в поле, то к ним обыкновенно представляют слугу. В хлеву же их держат на привязи на некотором расстоянии друг от друга. Иногда мы не успеваем подобрать подохшей в поле коровы для своих Йеху. Тогда к ней стадами сбегаются из окрестностей дикие Йеху и набрасываются на добычу. Тут же между ними завязываются целые сражения, вроде описанных вами. Они наносят когтями страшные раны друг другу, однако до убийства дело доходит редко. Ведь у них нет тех смертоносных орудий, какие вы изобрели. Иногда подобные сражения между этими дикими животными завязываются без всякой видимой причины. Йеху, обитающие в каком-нибудь лесу или зарослях, нападают на своих соседей, всячески стараясь захватить их врасплох. Потерпев неудачу, они возвращаются домой и, чтобы сорвать свою злобу, затевают между собой то, что вы назвали междоусобной войной. В нашей стране кое-где попадаются разноцветные блестящие камешки. К этим камешкам Йеху питают настоящую страсть. Если камень крепко сидит в земле, они готовы поработать целый день, чтобы только открыть его. Свою добычу они уносят к себе в логовище и закапывают там глубоко в землю. При этом они соблюдают величайшую осторожность, все время подозрительно оглядываются по сторонам, прячутся, словом, явно боятся, как бы соседи не заметили, куда они прячут свои сокровища. «Я, — прибавил хозяин, — никак не мог понять, чем можно объяснить эту страсть Йеху к блестящим камешкам. Но теперь я думаю, что ее источник в такой же безудержной жадности, какую вы приписываете человеческому роду. Однажды ради опыта я потихоньку унес кучку этих камней из тайника, где один Йеху зарыл их. Жадное животное, заметив исчезновение своего сокровища, подняло такой вой, что к нему сбежалось целое стадо Йеху. Ограбленный с яростью набросился на товарищей и принялся кусать и царапать. Прошло несколько дней, но он не забыл о своей потере, не хотел ни есть, ни спать, ни работать. Наконец, я приказал слуге потихоньку положить камни на прежнее место. Обретя свое сокровище, Йеху сразу же оживился и повеселел. Он заботливо спрятал камешки в новый, более надежный тайник и с тех пор всегда был покорный и работящий скотиной. Мой хозяин утверждал также, да я и сам это наблюдал, что наиболее ожесточенные сражения между Йеху происходят на полях, изобилующих блестящими камнями. Когда два Йеху, продолжал хозяин, находят в поле такой камень и вступают из-за него в драку, то сплошь и рядом он достается третьему. Пользуясь тем, что они поглощены дракой, он схватывает

0: носит камень.
1: Мой хозяин усматривал тут некоторое сходство с нашими тяжбами. Я не стал разубеждать его. Это значило бы чернить наше доброе имя. Ведь мне пришлось бы признать, что такое разрешение спора гораздо справедливее многих наших судебных постановлений. В самом деле, здесь тяжущиеся не теряют ничего, кроме того камня, из-за которого они дерутся. А между тем, наши суды никогда не прекращают дело, пока вконец не разорят обоих спорщиков. В дальнейшем мой хозяин отметил, что ничто так не отвратительно в Йеху, как их прожорливость. Они с величайшей жадностью набрасываются на все, что попадается им на глаза, и без разбора пожирают траву, коренья, ягоды, протухшее мясо. Украденную или добытую грабежом пищу они предпочитают гораздо лучшей, приготовленной для них дома. Здесь, правда, довольно редко попадается один сочный корень. Йеху старательно разыскивают этот корень и с большим наслаждением его сосут. Он производит на них то же действие, какое производит на нас вино. Под его влиянием они то целуются, то дерутся, гримасничают, что-то лопочут, спотыкаются, падают в грязь и засыпают. Но что касается науки, системы управления, искусства и промышленности, то мой хозяин признался, что в этом отношении он не находит почти никакого сходства между Йеху его страны и нашей. Правда, он слышал от некоторых любознательных гуигнгмов, что в большинстве стад Йеху бывают своего рода правители, всегда самые безобразные и злобные из всего стада. У каждого вожака имеется обычно фаворит. Этот фаворит всегда очень похож на своего покровителя. Обязанности его заключаются в том, что он лижет ноги своего господина и заботится о его удобствах. В награду за это его время от времени награждают куском ослиного мяса. Этого фаворита ненавидит все стадо, и потому для безопасности он всегда держится возле своего господина. Обыкновенно господин держит его до тех пор, пока не найдет еще худшего. А как только он получает отставку, так все Йеху этой области, молодые и старые, во главе с его преемником, обступают его и задают ему хорошую трепку. Насколько все это приложимо к нашим дворам, фаворитам и министрам, хозяин предложил определить мне самому. Глава 8. Я, конечно, гораздо лучше моего хозяина разбирался в человеческой натуре, и потому мне было нетрудно приложить сделанную им характеристику Йеху к себе самому и к моим соотечественникам. Но я был убежден, что самостоятельные наблюдения смогут привести меня к еще более интересным выводам. Поэтому я просил у его милости позволения посещать сборище соседних Йеху. Он любезно согласился на это, так как нисколько не сомневался, что мое безграничное отвращение к этим животным предохранит меня от всякого дурного влияния с их стороны. Его милость приказал только одному из своих слуг, сильному гнедому лошаку, очень славному и добродушному созданию, сопровождать меня. Без его охраны я не отважился бы предпринимать такие экскурсии. Я уже рассказал читателю, какой прием оказали мне противные животные сразу же по моему прибытию в эту страну. Да и впоследствии я несколько раз чуть было не попал в их лапы. У меня есть основание думать, что эти животные подозревали во мне одного из себе подобных. Они часто старались подойти ко мне как можно ближе и подражали на манер обезьян моим движениям, но они неуклонно проявляли по отношению ко мне самую дикую ненависть. Еху с детства отличаются удивительным проворством, но все же мне удалось как-то поймать трехлетнего самца. Я было попытался успокоить его ласками, но чертенок так отчаянно орал, царапался и кусался, что я отпустил его. Да и хорошо сделал, потому что на шум сбежалось все стадо. Все они были чрезвычайно разъярены, но, увидев, что детеныш цел и невредим, а гнедой подле меня, не посмели подойти к нам. Насколько я мог заметить, еху из всех животных труднее всего поддаются воспитанию и обучению. Все, к чему их можно приучить, это таскать и возить тяжести. По-моему, главной причиной этого является упрямство и подозрительность этих животных, ибо им нельзя отказать в смышленности и хитрости. Но они злобны, вероломны и мстительны. Они сильны и дерзки, но вместе с тем трусливы, что делает их наглыми, низкими и жестокими. Гуигнгмы содержат еху, которыми пользуются для домашних работ, в хлевах, неподалеку от своих жилищ. Остальных же выгоняют на поля, где те роют коренья, едят различные травы, разыскивают падаль, а иногда ловят хорьков и полевых крыс. Каждый еху вырывает себе глубокую нору где-нибудь на склоне холма и живет там в одиночестве. У самок норы побольше, так что в них могут поместиться еще 2-3 детеныша. Еху – великолепные пловцы и могут долго пробыть под водой. Они любят заниматься ловлей рыбы, которую самки носят своим детенышам. Так как я прожил в этой стране целых 3 года, то читатель, наверное, ожидает, что, следуя примеру других путешественников, я дам ему подробное описание нравов и обычаев туземцев. Благородные гуигнгмы от природы склонны ко всем добродетелям и не имеют никакого понятия о том, что такое зло. Основное правило жизни заключается для них в полном подчинении своего поведения руководству разума. Они отличаются изумительной способностью сразу постичь умом и чувством, что разумно, а что нет. А поняв это, без всяких колебаний принимают к сведению разумное и опровергают то, что противоречит разуму. Поэтому долгие споры, ожесточенные пререкания, упорное отстаивание ложных и сомнительных мнений – пороки, неизвестные гуигнгмам. Верность в дружбе и благожелательность – две главные добродетели гуигнгмов. Эти чувства гуигнгм испытывает не только к своим близким или знакомым, но ко всему своему племени вообще. Чужестранец из далеких мест встречает здесь такой же прием, как и самый близкий сосед. Куда бы он ни пришел, он везде чувствует себя как дома. Гуигнгмы строго соблюдают приличие и учтивость, но они совершенно не знакомы с тем, что мы называем этикетом. Они не балуют своих же ребят, но заботятся о них и предоставляют им все, что требуется правилами разумного воспитания. Я заметил, что мой хозяин так же ласково относится к детям соседа, как и к своим собственным. Гуигнгмы считают, что разум и природа учат их одинаково любить всех себе подобных. Их система воспитания юношества поистине удивительна и вполне заслуживает нашего подражания. Пока молодым гуигнгмам не исполнится 18 лет, им дают овса только понемногу, да и то не каждый день. Пить молоко им позволяется только в самых редких случаях. Летом они пасутся 2 часа утром и 2 часа вечером, подобно своим родителям. Слугам разрешается пастись по часу. Корм для них приносится домой, и они поедают его в свободные от работы часы. Умеренность, трудолюбие, физические упражнения и опрятность обязательны для молодежи обоего пола. Гуигнгмы развивают в молодежи силу, быстроту бега и смелость. Жеребят подолгу заставляют бегать по крутым склонам холмов и каменистым полям. Когда они устанут и покроются пеной, их заставляют окунуться с головой в пруд или реку. 4 раза в год в каждом округе происходят состязания молодежи. Молодежь показывает свои успехи в беге, прыгании и других упражнениях, требующих силы и ловкости. Наградой победителю или победительнице служит торжественная песнь, исполненная в его честь. В день такого празднества слуги пригоняют на арену стадо еху, нагруженных сеном, овсом и молоком для угощения гуигнгмов. Но вслед за тем этих животных оттесняют подальше, чтобы вид их не вызывал отвращения у собрания. Через каждые 4 года в весеннее равноденствие здесь происходит совет представителей всей нации. Местом собрания служит равнина, расположенная в 20 милях от дома моего хозяина. Совет продолжается 5-6 дней. На этом совете обсуждается положение в округах. Достаточно ли они снабжены сеном, овсом, коровами и еху? Если в одном из округов чего-нибудь не хватает, то совет доставляет туда все необходимое из других округов. Постановления об этом всегда принимаются единодушно. Глава 9. Одно из таких больших собраний происходило во время моего пребывания в стране, 3 месяца до моего отъезда. Мой хозяин участвовал в нем в качестве представителя от нашего округа. На этом собрании обсуждался очень важный вопрос. Этот вопрос уже не раз обсуждался на общих собраниях и был единственным, вызвавшим споры между гуигнгмами. По возвращении домой мой хозяин подробно рассказал мне обо всем, что там происходило. Речь шла о том, не следует ли стереть еху с лица земли. Один из участников собрания, считавший это безусловно необходимым, привел ряд веских доводов в защиту своего мнения. Он утверждал, что еху не только самые грязные, гнусные, безобразные животные на земле, но отличаются также крайним упрямством, непослушанием, злобой и мстительностью. «Всем известно, — сказал он, — что их надо держать под строгим надзором, иначе они станут сосать молоко у коров, принадлежащих гуигнгмам, ловить и пожирать их кошек, вытаптывать овес и траву и совершать 1000 других пакостей». Он напомнил собранию старинное предание о происхождении еху. Согласно этому преданию, в старые времена еху были совершенно неизвестны в стране. Но много лет тому назад на одной горе завелась пара этих животных. Откуда они взялись, никто не знает. Возникли ли они под влиянием солнечного тепла из гниющей тины и грязи или родились из ила и морской пены, до сих пор неизвестно. Эта пара начала размножаться, и ее потомство скоро стало так многочисленно, что наводнило и загадило всю страну. Для избавления от этого бедствия гуигнгмы устроили грандиозную облаву. Им удалось окружить все стадо этих тварей. Истребив взрослых, гуигнгмы забрали каждый по 2 детеныша, поместили их в хлевах и приучили таскать и возить тяжести. В этом предании есть, по-видимому, большая доля правды. Ненависть, которую питают к Еху не только гуигнмы, но и вообще все животные, так велика, что трудно допустить, чтобы они были илгнямши, коренными обитателями страны. Конечно, Еху вполне заслуживают эту ненависть, но все же вражда к ним никогда не достигла бы таких размеров, если бы они всегда здесь обитали. Иначе они давно бы уже были истреблены. В заключении оратор заявил, что гуигнгмы поступили крайне неблагоразумно, задумав приручить Еху и оставив в пренебрежении ослов. Это красивые и нетребовательные животные, гораздо более смирные и добронравные, чем Еху. Правда, они уступают Еху в ловкости, но все же они достаточно сильны и выносливы, чтобы таскать тяжести. Крик их не очень приятен, но все же он гораздо лучше ужасного воя Еху. Мой хозяин, выступив после этого оратора, счел нужным дополнить его сообщение. Он не сомневался в достоверности предания, изложенного выступавшим здесь почтенным членом собрания, но утверждал, что двое Еху, впервые появившиеся в их стране, прибыли к ним из-за моря. Возможно, что они были покинуты товарищами и, высадившись на берег, укрылись в горах. Потомки их постепенно вырождались. В конце концов, они совсем одичали и утратили ту долю разума, которая была свойственна их прародителям и всем обитателям той страны, откуда они прибыли. В подкреплении своего мнения он сослался на то, что с некоторого времени у него живет один удивительный Еху. Он подразумевал меня. Большинство собрания, вероятно, слышало о нем, а многие даже видели. Тут хозяин рассказал, как он нашел меня. Он сообщил, что все мое тело покрыто искусственной оболочкой, состоящей из кожи и шерсти других животных, что я владею даром речи и в совершенстве изучил язык гуигнгмов, что я изложил ему события, которые привели меня сюда, что он видел меня без покровов и нашел, что я вылитый Еху, только кожа моя побелее, волос меньше, да когти покороче. Он передал далее собранию, как я пытался убедить его, будто на моей родине и в других странах Еху являются господствующими разумными животными и держат гуигнгмов в рабстве. Он наблюдал у меня все качества Еху, хотя, без сомнения, значительно выше их благодаря доле разума, какой я обладаю. Впрочем, в этом отношении я настолько же уступаю гуигнгмам, насколько превосхожу местных Еху. Вот все, что мой хозяин нашел уместным сообщить мне о прениях в Большом Совете. Ему угодно было утаить некоторые подробности, касавшиеся лично меня. Вероятно, ему не хотелось огорчить меня. Во всяком случае, читатель скоро поймет, почему я считаю этот день началом всех последующих несчастий моей жизни. У гуигнгмов нет письменности. Поэтому все их знания сохраняются путем предания. Но так как в жизни народа, миролюбивого от природы, склонного к добродетели, руководимого исключительно разумом и отрезанного от всякого общения с другими народами, происходит мало крупных событий, то его история легко удерживается в памяти. Я уже упоминал, что гуигнгмы не подвержены никаким болезням и поэтому не нуждаются во врачах. Впрочем, у них есть отличные лекарства, составленные из трав, которыми они лечат случайные ушибы и раны. Они ведут счет годам и месяцам по обращениям солнца и луны. Они достаточно хорошо знакомы с движением этих двух светил и понимают природу затмений. Это высшее достижение их астрономии. И нужно признать, что в поэзии они превосходят всех остальных смертных. Меткость их сравнений, подробность и точность их описаний действительно неподражаемы. Темой стихов служит обычно изображение дружбы или восхваление победителей на бегах и других состязаниях. Постройки их грубы и просты, но не лишены удобства и отлично приспособлены для защиты от зноя и стужи. У них растет одно дерево, которое, достигнув 40 лет, подгнивает у самого корня и рушится с первой бурей. Заострив совершенно прямой ствол этого дерева при помощи отточенного камня, употребление железа им неизвестно, гуигнгмы втыкают колья в землю на расстоянии 10 дюймов друг от друга и переплетают их овсяной соломой или прутьями. Крыша делается из соломы. Гуигнгмы пользуются углублением между бабкой и копытом передних ног так же, как мы пользуемся руками. При этом они проявляют такую ловкость, которая сначала показалась мне совершенно невероятной. Я видел, как белая кобыла из нашего дома вдела нитку в иголку. Иголку дал ей я, чтобы произвести опыт. Они доят коров, жнут овес и исполняют всю работу, которую мы делаем руками. При помощи твердого кремня они обтачивают другие камни и выделывают клинья, топоры и молотки. Орудиями, изготовленными из этих кремней, они косят сено и жнут овес, который растет здесь на полях, как трава. Еху привозят снопы с поля в телегах, а слуги молотят овес ногами в особых крытых помещениях. Зерно хранится в амбарах. Они выделывают грубую глиняную посуду и обжигают ее на солнце. Гуигнгмы живут обыкновенно до 70 или до 75 лет. За несколько недель до смерти они чувствуют постепенный упадок сил, но не испытывают никаких страданий. Друзья особенно часто навещают их в это время, так как им самим уже трудно выходить из дому. Однако за 10 дней до смерти, срок в определении которого они редко ошибаются, гуигнгмы делают прощальные визиты. Для этой цели им подают удобные сани, запряженные еху. Попрощавшись таким образом с друзьями, гуигнгм возвращается к себе и уже до самой смерти не покидает дома. Хоронят гуигнгмов в самых глухих и укромных местах, какие только можно найти. Друзья и родственники покойного не выражают при этом ни радости, ни горя. Да и сам умирающий не обнаруживает ни малейшего сожаления, покидая этот мир, словно он возвращается из гостей домой. Помню, как однажды мой хозяин пригласил к себе своего друга с семьей по одному важному делу. В назначенный день, уже поздно вечером, явилась только жена друга с двумя детьми. Она извинилась прежде всего за мужа, который, по ее словам, сегодня утром схнул их. Слово это очень выразительно на тамошнем языке, но нелегко поддается переводу. Буквально оно означает «возвратиться к своей праматери». Потом она извинилась и за себя, сказав, что муж умер утром, и она долго совещалась со слугами относительно того, где бы удобнее положить его тело. Я заметил, что она была такая же веселая, как и все остальные. Через 3 месяца и она умерла, словно отправляясь в далекую страну, где они решили провести остаток своей жизни. Не знаю, стоит ли упоминать, что в языке гуигнагмов нет слова для обозначения чего-нибудь злого и дурного, за исключением слов, указывающих на недостатки и уродливые черты Йеху. Поэтому, если им нужно отметить в разговоре что-нибудь не совсем приятное, то они пользуются словом «Йеху», присоединяя его к другим словам. Так, например, рассеянность или ленность слуги, поступок ребенка, камень, порезавший ногу, ненастную погоду и тому подобные вещи, они обозначают прибавлением к слову эпитета «Йеху», а именно «Гханам-Йеху», «Гвнагольм-Йеху», «Инлхман-Двихлма-Йеху». А плохо построенный дом называют «Инголмгнм-Мроглиф-Йеху». Я с большим удовольствием дал бы более подробное описание нравов и добродетелей этого замечательного народа, но в недалеком будущем я намереваюсь издать отдельную книгу, посвященную исключительно этому предмету. К ней я и отсылаю читателя. А теперь перехожу к изложению постигшей меня печальной катастрофы. Глава 10. Я устроил мое маленькое хозяйство по своему вкусу. Хозяин велел отделать для меня помещение по тамошнему образцу в 6 ярдах от дома. Стены и пол моей комнаты я обмазал глиной и покрыл камышовыми матами собственного изготовления. Я набрал дикой конопли и приготовил из ее волокон что-то вроде пряжи. Из этой пряжи я кое-как выткал чехол для матраца. На набивку матраца пошли перья птиц, пойманных мною в силки из волос Йеху. Сами птицы доставили мне очень недурное жаркое. При помощи гнедого лошака, выполнившего самую тяжелую часть работы, я соорудил себе 2 стула. Когда платье мое износилось, я шил себе новое из шкурок кроликов и других красивых зверьков приблизительно такой же величины, называемых нухнах. Из таких же шкурок я сделал очень сносные чулки. Мне удалось подбить к моим башмакам деревянные подошвы, а когда и сами башмаки развалились, я шил себе новые. В дуплах деревьев я часто находил мед, который разводил водой и ел со своим овсяным хлебом. Никто лучше меня не познал истинности 2 изречений. Природа довольствуется немногим, и нужда всему научит. Я наслаждался прекрасным здоровьем и полным душевным спокойствием. Мне нечего было бояться предательства или непостоянства друга и обид тайного или явного врага. Мне не приходилось прибегать к подкупу и лести, чтобы снискать милости великих мира или их фаворитов. Мне не нужно было ограждать себя от обмана и насилия. Здесь не было ни врачей, чтобы вредить моему телу, ни юристов, чтобы разорить меня, ни доносчиков, чтобы за плату возводить на меня ложные обвинения. Здесь не было зубоскалов, клеветников, карманных воров, взломщиков, стряпчих, болтунов, спорщиков, убийц, мошенников. Не было лидеров и членов политических партий и кружков. Не было тюрем, топоров, виселиц, плетей и позорного столба. Не было обманщиков-купцов и плутов-ремесленников. Не было чванства и тщеславия. Не было франтов, буянов, пьяниц. Не было назойливых, вздорных, крикливых, пустых приятелей. Не было негодяев, поднявшихся из грязи благодаря своим порокам, и благородных людей, брошенных в грязь за свои добродетели. Не было вельмож, судей, скрипачей и учителей танцев. Я имел честь быть допущенным к Гуингнгмам. Когда у моего хозяина бывали гости, его милость любезно позволял мне присутствовать в комнате и слушать их беседу. И он, и гости часто задавали мне вопросы и снисходительно выслушивали мои ответы. Отправляясь в гости, хозяин нередко брал меня с собой. Я никогда не позволял себе вмешиваться в разговор и только отвечал на задаваемые мне вопросы. Но мне доставляло бесконечное наслаждение роль скромного слушателя при этих беседах, где говорилось только о деле, и мысли выражались в немногих полновесных словах, где собеседники не перебивали друг друга, не скучали, не горячились, не вступали в ожесточенные споры. Гуингнгмы полагают, что разговор в обществе следует прерывать краткими паузами. Я нахожу, что они вполне правы, ибо в эти минуты молчания у них рождались новые мысли, очень оживлявшие беседу. Обычными темами этих бесед была дружба, доброжелательство, порядок и благоустройство. Иногда какие-нибудь замечательные явления природы или предания старины. Очень часто говорили о сущности добродетели и законах разума или обсуждали постановления, которые следовало принять на ближайшем большом собрании. Нередко разговор касался поэзии. Мое присутствие также давало обильную пищу для разговоров. Мой хозяин рассказывал друзьям историю моей жизни и описывал мою родину. Выслушав его, они не слишком почтительно отзывались о человеческом роде. Поэтому мне не хочется приводить здесь их замечания. Позволю себе только заметить, что, к моему удивлению, его милость постиг природу Йеху всех стран гораздо лучше меня. Перечисляя все наши пороки и безрассудства, он указывал на такие, о каких я никогда не упоминал ему. Он догадывался о них, размышляя о том, на что оказались бы способны местные Йеху, если бы были наделены малой частицей разума. Не без оснований он полагал, что такое животное должно быть презренным и жалким. Я без всякого преувеличения могу сказать, все, что я знаю поистине полезного, почерпнуто мной из мудрых речей моего хозяина и из его бесед с друзьями. Если бы мне пришлось выбирать, я всегда предпочел бы быть скромным слушателем этих мудрецов, чем влиятельным оратором величайшего и мудрейшего парламента Европы. Я удивлялся силе, красоте и быстроте обитателей этой страны. Такое удивительное сочетание различных добродетелей, какое я наблюдал в этих благородных существах, наполняло меня глубочайшим к ним уважением. Сначала я, правда, не испытывал по отношению к ним того боязливого преклонения, которым проникнуты Йеху и все другие животные, но постепенно это чувство овладело мной. Благодаря постоянному общению с гуингнгмами и восторженному преклонению перед ними, я стал подражать их походке и телодвижениям. Постепенно это вошло у меня в привычку. Еще и теперь друзья часто без церемоний говорят мне, что я бегаю как лошадь. Я принимаю эти слова за лестный комплимент. Не стану также отрицать, что в разговоре я все еще подражаю интонациям и манерам гуингнгмов и без малейшей обиды выслушиваю насмешки друзей над этим. Итак, жизнь моя текла счастливо и спокойно, и я желал только одного — до конца дней остаться в этой прекрасной стране. Вдруг однажды утром хозяин позвал меня к себе намного раньше, чем обычно. По его лицу я сразу заметил, что он несколько смущен и раздумывает, с чего начать разговор. После непродолжительного молчания он, наконец, решился и рассказал мне, что на последнем совете, когда обсуждался вопрос об Йеху, члены совета сочли за оскорбление своей породы, что он держит в своем доме Йеху и обращается с ним так, словно это Гуигнгм. Им известно, что он часто разговаривает со мной и, по-видимому, находит удовольствие в моем обществе. Такое поведение совершенно противно разуму и природе, поэтому собрание увещевает его либо обходиться со мной, как с обыкновенным Йеху, либо приказать мне отплыть туда, откуда я прибыл. Но те из гуигнгмов, которые видели и говорили со мной, решительно отвергли первое положение. Они опасались, что, обладая некоторыми зачатками разума и прирожденной порочностью этих животных, я вполне способен сманить Йеху в лесистую горную часть страны и стаями приводить их ночью для нападения на домашний скот гуигнгмов. Мой хозяин добавил, что окрестные гуигнгмы ежедневно побуждают его привести в исполнение увещевание собрания, и он не может больше откладывать. Но сомневаясь, чтобы я был в силах доплыть до какой-нибудь другой страны, он хотел, чтобы я соорудил себе повозку для езды по морю, вроде тех, какие я ему описывал. В этой работе мне окажут помощь как его собственные слуги, так и слуги его соседей. В заключение хозяин сказал, что он лично готов держать меня у себя на службе всю мою жизнь, ибо он находит, что, стараясь подражать гуигнгмам, я излечился от многих дурных привычек и наклонностей, свойственных всем Йеху. Речь его милости повергла меня в полное отчаяние. Потрясение было так сильно, что я упал в обморок у ног хозяина. Так как гуигнгмы не подвержены таким слабостям, хозяин вообразил, что я умер. Он признался мне в этом, когда я пришел в себя. Я отвечал еле слышным голосом, что смерть была бы для меня счастьем. Конечно, я нисколько не осуждаю собрание за это увещание, но все же, как мне кажется, решение могло бы быть и менее суровым. До ближайшего материка или острова, вероятно, не менее 100 лиг. Многих материалов, необходимых для сооружения маленького судна, на котором я мог бы отправиться в путь, вовсе нет в этой стране. Поэтому я считаю это предприятие безнадежным и смотрю на себя, как на человека, обреченного на погибель. Впрочем, смерть является для меня желанным исходом. В самом деле, даже если допустить, что мне удастся спасти свою жизнь, как я могу примириться с мыслью проводить дни среди Йеху и снова впасть в свои старые пороки? Тем не менее, я преклоняюсь перед решением собрания, ибо убежден, что для него имеются веские и серьезные основания. Затем я поблагодарил хозяина за предложение оказать мне помощь в постройке лодки и сказал, что если возвращусь в Англию, то надеюсь принести большую пользу своим соотечественникам, восхваляя достославных гуигнгмов и выставляя их добродетели как образец для подражания человеческому роду. Его милость очень любезно ответил мне и предоставил 2 месяца на постройку лодки. Он приказал гнедому лошаку помогать мне в работе и исполнять мои распоряжения. Я знал, что гнедой прекрасный работник и очень расположен ко мне. Прежде всего я отправился с ним на берег, где меня высадили мои матросы. Там я взошел на холм и принялся осматривать море. Мне показалось, что на северо-востоке виднеется небольшой остров. Я вынул подзорную трубу и ясно различил его. По моим предположениям, он находился на расстоянии около 5 лиг. Но для Гнедова остров был просто синеватым облаком. Он не имел никакого понятия о существовании других стран и не мог различить отдаленные предметы на море с таким искусством, как мы, люди, давно свыкшиеся с этой стихией. Открыв остров, я вполне удовлетворился этим и решил избрать его первым пристанищем в моем изгнании. В дальнейшем я всецело полагался на волю судьбы. Я вернулся домой и, посоветовавшись с Гнедым Лошаком, отправился с ним в близлежащую рощу. Там я при помощи ножа, а он острым кремнем, очень искусно прикрепленным к деревянной рукоятке, нарезали много дубовых веток толщиной с обыкновенную палку и несколько более крупных. Я не буду утомлять читателя подробным описанием моих работ. Достаточно будет сказать, что в течение 6 недель с помощью Гнедова Лошака, выполнившего наиболее тяжелую работу, я соорудил нечто вроде индейской пироги, только гораздо более крупных размеров, и обтянул ее шкурами, крепко сшитыми одна с другой пеньковыми нитками моего собственного изготовления. Из того же материала я сделал и парус, но выбрал для него шкуры самых молодых животных, так как шкуры старых были слишком грубы и толсты. Я сделал также 4 весла, приготовил запас вареного мяса кроликов и домашней птицы и взял с собой 2 сосуда, один наполненный молоком, а другой пресной водой. Я испытал свою пирогу в большом пруду подле дома моего хозяина и исправил обнаружившиеся в ней изъяны, замазав щели жиром. Затем я погрузил лодку на телегу, и под наблюдением Гнедова Лошака и еще одного слуги она очень осторожно была отвезена Еху на морской берег. Когда все было готово и наступил день отъезда, я простился с моим хозяином, его супругой и всем семейством. Глаза мои были полны слез, и сердце изнывало от горя. Но его милость, отчасти из любопытства, а может быть, из участия ко мне, если только я вправе сказать так, пожелал увидеть, как я поплыву в моей пироге, и предложил кое-кому из соседей сопровождать его. Около часа мне пришлось ждать прилива. Вскоре поднялся легкий попутный ветер. Заметив это, я решил тотчас же отправиться в путь и поспешил вторично проститься с хозяином. Я собирался пасть ниц, чтобы поцеловать его копыта, но он оказал мне честь, осторожно подняв его к моим губам. Мне известны нападки, которым я подвергся за упоминание этой подробности. Моим клеветникам угодно считать невероятным, чтобы столь знатная особа снизошла до оказания подобного благоволения такому ничтожному существу, как я. Мне памятна также наклонность некоторых путешественников хвастаться оказанными им необыкновенными милостями. Но если бы эти критики были больше знакомы с благородством и учтивостью гуигнгмов, они переменили бы свое мнение. Засвидетельствовав почтение остальным гуигнгмам, сопровождавшим его милость, я сел в пирогу и отчалил от берега. Глава 11. Я начал это отчаянное путешествие 15 февраля 1714 года в 9 часов утра. Ветер был попутный. Тем не менее, сначала я шел на веслах. Но рассудив, что гребля скоро меня утомит, а ветер может измениться, я отважился поставить свой маленький парус. Таким образом, при содействии отлива, я шел, по моим предположениям, со скоростью 1,5 лиги в час. Мой хозяин и его друзья оставались на берегу, пока я почти совсем не скрылся из виду. До меня часто доносились возгласы гнедого лошака. Он всегда любил меня. «Гну и ланиха, мэджах еху!» «Береги себя хорошенько, милый еху!» Я направился к тому острову, который еще раньше заметил в подзорную трубу с берега. И я надеялся, что там я смогу добывать средства к существованию собственным трудом. Я приходил в ужас от одной мысли возвратиться в общество еху и жить под их властью. Ибо в желанном мною уединении я мог, по крайней мере, размышлять о добродетелях неподражаемых гуигнгамов, не подвергаясь опасности снова погрязнуть в пороках моего племени. Читатель, вероятно, помнит мой рассказ о том, как матросы составили против меня заговор и заключили меня в капитанской каюте. Это заключение, как я уже упоминал, продолжалось несколько недель, причем я не знал, каким курсом шел корабль. Матросы, высадившие меня на берег, с клятвами искренними или притворными, уверяли меня, что они сами не знают, в какой части света мы находимся. Однако я считал, что мы крейсируем градусах в 10 к югу от мыса Доброй Надежды или под 45 градусами южной широты. Я заключил об этом на основании подслушанных мной толков матросов о намерении их капитана идти на Мадагаскар и о том, что мы находимся к юго-западу от этого острова. Хотя это были одни догадки, я все же решил держать курс на восток, надеясь достигнуть юго-западных берегов Новой Голландии. Возле этих берегов я рассчитывал найти и какой-нибудь подходящий для меня остров. Ветер все время был западный, и в 6 часов вечера, когда, по моим расчетам, мной было пройдено на восток по крайней мере 18 лиг, я заметил в полумиле от себя маленький островок. Это был голый утес с маленькой бухточкой, вымытой прибоем. Поставив в ней пирогу, я взобрался на утес и ясно различил на востоке землю, тянувшуюся с юга на север. Ночь я провел в пироге, а рано поутру снова отправился в путь и в 7 часов достиг юго-восточного берега Новой Голландии. Берег, где я высадился, был совершенно пустынным и необитаемым. Но так как со мной не было оружия, то я не решался углубиться внутрь материка. На берегу я нашел несколько ракушек и съел их сырыми. Я боялся развести огонь, чтобы не привлечь к себе внимание туземцев. 3 дня питался я устрицами и другими ракушками, желая сберечь подольше свой скудный запас провизии. К счастью, я нашел ручеек с пресной водой, которая сильно подкрепила меня. На 4-й день я рискнул пройти немножко дальше вглубь материка. Внезапно, в 500 ярдах от себя, я увидел на невысоком холме группу туземцев. Все они, мужчины, женщины и дети, были совершенно голы и сидели около костра. Один из них заметил меня и указал другим. 5 мужчин вскочили со своих мест и направились ко мне, оставив жены детей у костра. Я со всех ног пустился на утек к берегу, бросился в лодку и отчалил. Дикари, увидя, что я бегу, помчались за мной, и прежде чем я успел отъехать на достаточно далекое расстояние, пустили мне вдогонку стрелу, которая глубоко вонзилась мне в левое колено. Я испугался, как бы стрела не оказалась отравленной. Как только я очутился за пределами досягаемости их стрел, день был очень тихий, я поспешил тщательно высосать рану, а затем кое-как перевязать ее. Я решительно не знал, что мне предпринять. Вернуться к месту первоначальной высадки я опасался, поэтому я взял курс на север, причем был вынужден идти на веслах. Осматриваясь кругом в поисках удобного места для высадки, я заметил на северо-северо-востоке парус, который с каждой минутой обрисовывался все яснее и яснее. Несколько времени я колебался, не зная, поджидать ли его или нет. Но в конце концов моя ненависть к породе Йеху восторжествовала над всеми другими соображениями. Повернув пирогу, я направился к югу и вошел в ту же бухточку, откуда отправился поутру. Я предпочитал отдаться в руки варваров, чем жить среди европейских Йеху. Я подвел свою пирогу к берегу, а сам спрятался за камнем у ручейка с пресной водой. Корабль подошел к этой бухточке на расстоянии полулиги и отправил к берегу шлюпку с бочками за пресной водой. По-видимому, на корабле хорошо знали это место. Я лежал между камнями и потому заметил шлюпку лишь тогда, когда она подошла к самому берегу, и было слишком поздно искать другого убежища. Высадившись на берег, матросы сразу заметили мою пирогу. Они внимательно осмотрели ее и без труда догадались, что хозяин ее находится где-нибудь поблизости. Четверо из них стали обшаривать каждую щелочку, каждый кустик и, наконец, нашли меня притаившимся за камнем. Некоторое время они с удивлением смотрели на мой странный и неуклюжий наряд. Кафтан из кроличьих шкурок, башмаки с деревянными подошвами и меховые чулки. Тем не менее, по этому наряду они заключили, что я не туземец, так как все туземцы ходили голыми. Один из матросов приказал мне по-португальски встать и спросил меня, кто я. Я отлично его понял, так как знаю этот язык, и, поднявшись на ноги, сказал, что я несчастный Йеху, изгнанный из страны гуигнгмов, и умоляю позволить мне удалиться. Матросы были удивлены, услышав, что я говорю по-португальски. По цвету моего лица они признали во мне европейца, но они не могли понять, что я разумел под словами «Йеху» и «гуигнгмы». В то же время моя странная манера говорить, напоминавшая конское ржание, вызывала у них смех. Дрожа от страха и ненависти, я снова стал просить позволения удалиться, тихонько отступая по направлению к моей пироге. Но они удержали меня, пожелав узнать, из какой страны я родом и откуда прибыл сюда. Я ответил им, что я родом из Англии, которую покинула лет 5 тому назад, когда их страна и моя были в мире между собой. Поэтому я надеюсь, что они не будут обращаться со мной как с врагом, тем более, что я не хочу им никакого зла. Я просто бедный Йеху и ищу какого-нибудь пустынного места, где бы провести остаток моей жизни. Когда они заговорили, мне показалось, что я никогда не слышал и не видел ничего более противоестественного. Это было для меня так же чудовищно, как если бы в Англии заговорила собака или корова, или в стране гуигнгмов еху. Почтенные португальцы были не менее поражены моим странным костюмом и необычной манерой говорить, хотя прекрасно меня понимали. Они были со мной очень любезны и заявили, что их капитан, наверное, отвезет меня в Лиссабон, откуда я могу.

рассудок. Через 2 часа шлюпка, которая ушла, нагруженная бочками с пресной водой, вернулась с приказанием капитана доставить меня на борт. Я упал на колени и умолял оставить меня на свободе. Но все было напрасно. Матросы связали меня и бросили в лодку, откуда я был перенесен на корабль и доставлен в каюту капитана. Капитана звали Педро де Мендес. Это был очень учтивый и благородный человек. Он попросил меня дать какие-нибудь сведения о себе, поручился, что со мной будут обращаться на корабле, как с ним самим, и наговорил мне кучу любезностей, так что я был поражен, встретив такую обходительность у Еху. Однако я оставался молчаливым и угрюмым, и чуть не упал в обморок от одного только запаха этого капитана и его матросов. Наконец я попросил, чтобы мне принесли чего-нибудь поесть из запасов, находившихся в моей пироге. Но капитан приказал подать мне цыпленка и отличного вина и распорядился, чтобы мне приготовили постель в очень чистой каюте. Я не захотел раздеваться и лег в постель, как был. Через 30 минут, когда, по моим предположениям, экипаж обедал, я украдкой выскользнул из своей каюты и, пробравшись к борту корабля, намеревался броситься в море и спастись вплавь, лишь бы только не оставаться среди Еху. Но один из матросов помешал мне и доложил о моем покушении капитану, который велел закрыть меня в моей каюте. После обеда Дон Педро пришел ко мне и пожелал узнать причины, побудившие меня решиться на такой отчаянный поступок. Он уверил меня, что его единственное желание — оказать мне всяческие услуги, какие в его силах. Он говорил так трогательно и убедительно, что мало-помалу я согласился обращаться с ним как с животным, наделенным малой крупицей разума. В немногих словах я рассказал ему о своем путешествии, о бунте экипажа на моем корабле, о стране, куда меня высадили бунтовщики, и о моем 3-летнем пребывании в ней. Капитан принял мой рассказ за бред или галлюцинацию, что меня крайне оскорбило. Я совсем отучился от лжи, свойственной всем Еху, и позабыл об их всегдашней склонности относиться недоверчиво к словам себе подобных. Я спросил его, разве у него на родине существует обычай говорить то, чего нет? Я уверил его, что я почти забыл значение слова «ложь», и что, проживи я в Гуигнгмии хотя бы 1000 лет, я никогда бы не услышал там лжи даже от самого последнего слуги. Впрочем, мне совершенно безразлично, верит он мне или нет. Однако в благодарность за его любезность я готов отнестись снисходительно к его природной порочности и отвечать на все вопросы и возражения, какие ему угодно будет сделать мне. Капитан, человек умный, после множества попыток уличить меня в противоречии, составил себе лучшее мнение о моей правдивости. Но он заявил, что раз я питаю такую глубокую привязанность к истине, то должен дать ему честное слово не покушаться больше на свою жизнь во время этого путешествия, иначе он будет держать меня под замком до самого Лиссабона. Я дал требуемое им обещание, но заявил при этом, что готов претерпеть самые тяжкие бедствия, лишь бы только не возвращаться в общество Еху. Во время нашего путешествия не произошло ничего замечательного. В благодарность капитану я иногда уступал его настоятельным просьбам и соглашался посидеть с ним, стараясь не обнаруживать своей неприязни к людям. Все же она часто прорывалась у меня, но капитан делал вид, что ничего не замечает.
Большую часть дня

я проводил в своей каюте, чтобы не встречаться ни с кем из матросов. Капитан не раз уговаривал меня снять мое дикарское одеяние. Он предлагал мне свой лучший костюм, но я решительно отказывался от всего, не желая покрыть себя вещью, прикасавшейся к телу Йеху. Я попросил у него только две чистые рубашки. Они были хорошо выстираны и не могли особенно сильно замарать меня. Я менял их каждый день и стирал собственноручно. Мы прибыли в Лиссабон 15 ноября 1715 года. Перед высадкой на берег капитан накинул мне на плечи свой плащ, чтобы вокруг меня не собралась уличная толпа. Он провел меня к своему дому и по настойчивой моей просьбе поместил в самом верхнем этаже, в комнате, выходящей окнами во двор. Капитан уговорил меня заказать себе новое платье, но я ни за что не соглашался, чтобы портной снял с меня мерку. Так как Дон Педро был почти одного со мной роста, то платья, сшитые для него, были мне как раз в пору. Он снабдил меня также другими необходимыми для меня вещами. Все эти вещи были совершенно новые, и все же я проветривал их целые сутки, прежде чем надеть на себя. Капитан не был женат и держал только трех слуг. Он запретил им прислуживать нам за столом. Вообще его обращение со мной было таким предупредительным. Он проявлял столько подлинной человечности и понимания, что я постепенно примирился с его обществом. Наконец, ему удалось уговорить меня выглянуть в окно, выходившее в сад позади дома. Потом я начал выходить в другую комнату. Как-то раз я выглянул из окна на улицу, но сейчас же в испуге отшатнулся. Через неделю капитан убедил меня сойти вниз, посидеть у входных дверей. Страх мой постепенно уменьшался, но ненависть и презрение к людям как будто возрастали. Наконец я набрался храбрости выйти с капитаном на улицу. Через 10 дней после моего приезда Дон Педро, которому я рассказал кое-что о своей семье и домашних делах, заявил мне, что мой долг — вернуться на родину и жить дома с женой и детьми. Он сказал, что в порту стоит готовый к отплытию английский корабль и выразил готовность снабдить меня всем необходимым для путешествия. Было бы скучно повторять его доводы и мои возражения. Он говорил, что совершенно невозможно найти такой пустынный остров, о каком я мечтал. Но в собственном доме я могу делать, что хочу, и жить полным затворником. В конце концов, я покорился, находя, что ничего лучшего мне не остается. Я покинул Лиссабон 24 ноября на английском коммерческом корабле. Но кто был его хозяин, я так и не спросил. Дон Педро проводил меня на корабль и дал в долг 20 фунтов. На прощание он любезно обнял меня, что было для меня очень неприятно. В пути я не разговаривал ни с капитаном, ни с матросами и, сказавшись больным, сидел у себя в каюте. 5 декабря 1715 года около 9 часов утра мы бросили якорь в Дауни, и в 3 часа пополудни я благополучно прибыл к себе домой в Редриф. Жена и дети встретили меня с большим удивлением и радостью. Они давно считали меня погибшим, но я должен откровенно сознаться, что при виде их я почувствовал только ненависть, отвращение и презрение. Как только я вошел в дом, жена заключила меня в объятия и поцеловала. От этого прикосновения я упал в обморок,
продолжавшийся больше часу. Когда я пишу эти строки, прошло уже 5 лет со времени моего возвращения в Англию. В течение 1 года я не мог выносить вида моей жены и детей, но и до сих пор они не смеют прикасаться к моему хлебу или пить из моей чашки. До сих пор я не могу позволить им брать меня за руку. Первые же свободные деньги я истратил на покупку 2 жеребцов, которых держу в прекрасной конюшне. После них моим наибольшим любимцем является конюх, так как от него приятно пахнет конюшней. Лошади достаточно хорошо понимают меня. Я разговариваю с ними, по крайней мере, 4 часа ежедневно. Они не знают, что такое узда или седло. Очень привязаны ко мне и дружны между собой. Глава 12. Итак, любезный читатель, я дал тебе правдивое описание моих путешествий, продолжавшихся 16 лет и свыше 7 месяцев. В этом описании я заботился не столько о прекрасах, сколько об истине. Может быть, подобно другим путешественникам, я мог бы удивить тебя странными и невероятными рассказами, но я предпочел излагать самым простым слогом только одни факты. Моя цель — сообщить тебе много новых сведений, а совсем не позабавить тебя. Нам, путешественникам в далекие страны, редко посещаемые англичанами или другими европейцами, нетрудно сочинить описание диковинных животных, морских и сухопутных. Между тем, главная цель путешественника – просвещать людей, воспитывать в них добродетель, совершенствовать их ум при помощи хороших и дурных примеров в жизни чужих стран. От всей души я желал бы издания закона, который обязывал бы каждого путешественника перед получением им разрешения на опубликование своих путешествий давать перед лордом верховным канцлером клятву, что все, что он собирается печатать, безусловная истина. В юности я с огромным наслаждением прочел немало путешествий, но, объехав с тех пор почти весь земной шар, я на основании собственных наблюдений убедился, сколько нелепых басен содержится в этих книгах, и проникся величайшим отвращением к такого рода чтению. Я отлично знаю, что сочинения, не требующие ни таланта, ни знаний и никаких вообще дарований, кроме хорошей памяти или аккуратного ведения дневника, не могут особенно прославить их автора. Весьма вероятно также, что путешественники, которые посетят впоследствии страны, описанные в этом сочинении, обнаружив мои ошибки и сделав много новых открытий, оттеснят меня на 2-й план и сами займут мое место, так что мир позабудет, что был когда-то такой писатель. Если бы я писал ради славы, это доставило бы мне большое огорчение. Но так как моей единственной заботой является общественное благо, то у меня нет никаких оснований испытывать разочарование. Ответив таким образом на единственный упрек, который можно сделать мне как путешественнику, я окончательно прощаюсь со всеми моими любезными читателями и удаляюсь в свой садик в Редрифе.

0: мой маленький друг.
1: Здравствуй.
0: Сегодня я почитаю тебе не сказку, а небольшой лесной рассказ Виталия Бианки про то, кто где живет. Замечательные домишки. Послушай. Наступила пора выводить детенышей. В лесу каждый построил себе дом. Весь лес сверху донизу занят сейчас под жилье. Свободного местечка нигде не осталось. Живут на земле, под землей, на воде, под водой, в деревьях, на траве и в воздухе. В воздухе дома иволги. Она высоко над землей подвесила к ветке березы легкую корзиночку, сплетенную из пеньки, стебельков, волосков и шерстинок. В корзиночке лежат иволгины яйца. Прямо удивительно, как они не бьются, когда ветер раскачивает ветку. В траве дома у жаворонков, лесных коньков, овсянок и многих других птиц. Шалашик пеночки, веснички из сухой травы и мха с крышей, вход сбоку. В деревьях дома у летяги, белка с перепонками между лапками, у жуков-короедов, у дятлов, синиц, скворцов, сов и других птиц. А под землей дома у мышей, барсуков, зимородка и разных насекомых. У чемги, водяной птицы, плавучее гнездо на воде. Оно из кучи болотной травы, камыша и тины. Чемга разъезжает на нем по озеру, как на плоту. Под водой выстроил себе домик водяной паук. Он устроил из крепкой паутинки подводный колокол, натаскал в него пузырьков и хоть сидит под водой, а дышит настоящим воздухом.
2: Самое большое гнездо у орла. Оно сделано из толстых сучьев и помещается на громадной толстой сосне.
0: Самый искусный домик у слоника-листоверта. Маленький жучок с хоботком. Слоник перегрыз жилки у листьев, и когда листья начали вянуть, скрутил их в трубочку и склеил особой жидкостью. В этот домик трубочку слониха с самочкой снесла свои яички. Самые простые гнезда у куличка галстучника и козадоя полуночника. Галстучник положил свои 4 яйца прямо в песок на берегу речки, а козадой в ямочку в сухие листья под деревом. Они оба немного потрудились над постройкой дома. Самый красивый домик у пеночки-пересмешки. Она свела себе гнездышко на тонком кончике березовой ветки, убрала его лишайником и легкой березовой кожуркой и вплела для украшения кусочки разноцветной бумаги, что валялись в саду какой-то дачи. Самое уютное гнездышко у долгохвостой синицы. Эту птицу зовут еще ополовничек, потому что она похожа на разливательную ложку половник. Ее гнездо свито внутри из пуха, перьев и шерстинок, а снаружи из мха и лишайников. Оно все круглое, как тыква, и дверцы у него круглые, маленькие, в самой середине гнезда. У мышки малютки гнездо совсем как птичье. Мышка свела его из травинок и разодранных на тонкие волоконца стебельков. Гнездо висит на высоте почти 2 метра на ветке можжевельника. Строят дома в лесу из всякого материала. Личинки ручейников строят свои дома-трубочки из песчинок, пустых ракушек, крошечных гнилушек – Если на дне ручья они найдут спичку, окурок, булавку, они и их превращают в бревна для своих домов. Из грязи лепят свои гнезда ласточки, касатка и воронок. Славка-черноголовка скрепляет тонкие прутики своего гнезда легкими паутинками. А поползень, птичка, что бегает по отвесным стволам деревьев вниз головой, поселился в дупле с большим выходным отверстием. Чтобы к нему в дом не могла забраться белка, поползень замуровал двери глиной, оставив только маленькое отверстие, чтобы самому протиснуться. А всех забавнее устроился изумрудно-коричнево-голубой зимородок. Он вырыл себе глубокую норку в берегу и устлал пол своей комнатки мелкими рыбьими косточками. Подстилка получилась мягкая. Кто не сумел или поленился сам себе дом выстроить, устроился в чужом доме. Кукушка подкинула свои яйца в гнезда трясогузок, зарянок, славок и других маленьких домовитых птиц. Лесной голубь, витютень, отыскал старое гнездо и выводит в нем своих птенцов. Пискарям, рыбки, очень понравились покинутые хозяевами рачьи норки в песчаном берегу под водой. Рыбки выметали в них свою икру. А один воробей устроился очень хитро. Выстроил он себе гнездо под крышей. Мальчишки разорили. Выстроил в дупле. Ласка все яйца повытаскала. Тогда воробей пристроился в громадное гнездо орла. Между толстыми сучьями этого гнезда свободно поместился его маленький домик. Теперь воробей живет спокойно, никого не боится. Огромный орел внимания не обращает на такую мелкую птаху. Зато уж ни ласка, ни кошка, ни ястреб, ни даже мальчишки не разорят воробьиного гнезда. Орла-то каждый боится.

0: вечер, дорогие ребята. Сегодня мы продолжим знакомство со сказками английского писателя Рэдьярда Киплинга. Послушайте историю «Отчего у верблюда горб». В самые первые годы, давно-давно, вся земля была новенькая, только что сделанная. Животные с первых же дней стали служить человеку. Но в ужасно унылой пустыне жил ужасно унылый верблюд, который и не думал работать. Он ел сухие колючки, жесткие ветки, тамариск, терновник и кору, но работать ни за что не хотел. Такой бессовестный бездельник и лентяй. И что бы ни говорили ему, он на все отвечал: «Грррб! Только грррб!» И больше ничего. Вот однажды, в понедельник утром, пришел к нему конь. На спине у коня было седло, в зубах уздечка.
1: «Верблюд, верблюд», — сказал он, — «ступай к человеку и начни бегать рысью, как мы».
0: «Грррб», — ответил верблюд, а конь пошел к человеку и рассказал ему все. Вскоре после этого к верблюду пришел пес. В зубах у него была палка. Он пришел и сказал:
1: «Верблюд! А верблюд, иди к человеку, научись ходить вместе с ним на охоту, как мы».
0: «Грррб», — ответил верблюд. А пес пошел к человеку и рассказал ему все. Вскоре после этого пришел к верблюду бык. На шее у быка было ярмо. Он сказал:
1: «Верблюд, а верблюд, иди к человеку и паши землю, как мы».
0: «Грррб», — ответил верблюд. А бык пошел к человеку и рассказал ему все. Вечером человек позвал коня, пса и быка и сказал: «Конь, пес и бык, мне очень вас жалко, ведь мир был еще совсем новенький, но зверь, который кричит «грррб», в той пустыне не способен ни к какой работе, а то бы он давно пришел ко мне. Пусть себе живет в своей пустыне, я не трону его, но вам придется работать вдвойне и за себя, и за него». Тогда конь, пес и бык очень рассердились, ведь мир был еще очень новый. Они отправились к самому краю пустыни и стали громко обсуждать, что им делать, и лаяли, и ржали, и мычали. К ним подошел верблюд, бессовестный бездельник и лентяй, и лениво, пережевывая сухую траву, стал насмехаться над ними. Потом он сказал «грррб» и удалился. Мимо по дороге мчался в туче пыли джин, владыка всех пустынь. Джинны всегда путешествуют так, потому что они чародеи. Он остановился поболтать с конем, псом и быком.
1: «Владыка всех пустынь, — сказал конь, — кто имеет право бездельничать, если мир такой новый, и в нем еще так много работы?»
0: «Никто, — ответил джин.
1: А вот, сказал конь, в твоей ужасно унылой пустыне живет ужасно унылый зверь с длинной шеей, с длинными ногами, который с самого утра, с понедельника, не подумал взяться за работу. Не желает бегать рысью ни за что».
0: Свистнул джин.
1: «Да это мой верблюд, клянусь золотом аравийской земли. Что же он говорит?»
2: «Он говорит одно слово. Грррб», — сказал пес. «Грррб. И больше ничего. И не желает помогать человеку охотиться».
1: «А что еще он говорит?» — спросил джин. «Больше ничего, только грррб и не желает пахать», — ответил бык.
0: «Ах, Отлично! Воскликнул Джин. Пожалуйста, подождите минутку, я сейчас покажу ему гр-бу. Он завернулся в свой плащ из пыли и помчался в пустыню. Там он нашел верблюда. Тот стоял и любовался своим отражением в луже, бессовестный лентяй и бездельник. «Мой лукавый длинноногий друг», — сказал Джин, — «я слышал, что ты не желаешь работать в нашем новом навехоньком мире. Что это значит?» «Гррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррr Сел на песок и, опершись подбородком на руку, принялся колдовать. А верблюд стоял и, как ни в чем не бывало, любовался своим отражением в луже.
1: «Конь, бык и пес работали с самого утра, с понедельника, и работали больше, чем надо, от того, что ты такой бессовестный лентяй и бездельник», — сказал Джин.
0: И он опять оперся рукой о подбородок и продолжал колдовать.
1: «Гррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
3: это слово? Который раз ты повторяешь его, бессовестный лентяй и бездельник? Я хочу, чтобы ты стал работать. Грррррр,
2: повторил верблюд. И вдруг спина, которой он так гордился, начала у него пухнуть, и пухла, и пухла, и у него вздулся огромнейший твердый горб.
3: «Полюбуйся», — сказал джин, — «это тот самый грб, о котором ты постоянно твердишь. Он вырос у тебя от того, что ты бессовестный лентяй и бездельник. Работа началась с понедельника. Сегодня четверг, а ты до сих пор еще не принялся за работу. Но теперь ты начнешь работать».
1: «Как же я буду работать, если у меня огромнейший грб?»
2: — спросил верблюд.
3: «А это тебе в наказание», — ответил джин, «за то, что ты прогулял трое суток. Но теперь ты можешь работать 3 дня без всякой пищи, потому что ты будешь есть свой собственный грб. Жил же ты 3 дня одним только грб. После этого, я надеюсь, ты не станешь говорить, что я о тебе не забочусь. А теперь уходи из пустыни, ступай к коню, псу и быку и смотри, веди себя хорошо».
2: И пошел верблюд со своим горбом к коню, псу и быку. И до сих пор он таскает на спине свой горб. Мы не говорим уже «горб», мы говорим «горб», чтобы не обидеть верблюда. И до сих пор он не может наверстать те 3 дня, которые он прогулял в начале, когда земля была новая. И до сих пор он не может научиться, как нужно себя вести. Вот и все на сегодня. До завтра.

0: мотылек, который топнул ногой. «Слушай, моя деточка, слушай хорошенько. Я расскажу тебе новую чудесную сказку. Она совсем не похожа на мои остальные. Я расскажу тебе об этом мудром правителе, которого звали Сулейман бен Дауд. Это значит Соломон, сын Давида. Об этом Сулейман бен Дауде составлено 355 рассказов. Но моя история не из их числа. Я не стану говорить про пигалицу, которая нашла воду, или про удода, который своими крылышками защитил Сулеймана от солнечного зноя. Это не рассказ о хрустальном паркете или о рубине с большой трещиной. В сказке моей не говорится также о золотых украшениях султанши Балкис. Нет. Я расскажу тебе про мотылька, который топнул ножкой. Так слушай же, слушай хорошенечко. Сулейман бен Дауд был очень мудр, очень умен. Он понимал, что говорили звери, птицы, рыбы и насекомые. Он понимал, что говорили глубоко ушедшие в землю скалы, в то время, когда они со стоном наклонялись одна к другой. Понимал он также шелест листьев, когда утренний ветер играл вершинами деревьев. Он понимал все-все. И Балкис, его главная султанша, изумительная красавица, эта султанша Балкис была почти так же умна, как он. Сулейман бен Дауд мог делать удивительные вещи. На третьем пальце своей правой руки он носил кольцо. Стоило ему повернуть этот перстень один раз вокруг пальца, духи земли и джинны появлялись из-под земли и исполняли то, что он приказывал им. Когда мудрый султан поворачивал кольцо два раза вокруг пальца, с неба слетали феи и выполняли его желание. Когда он поворачивал перстень три раза вокруг пальца, сам великий Азраил с мечом и в доспехах являлся к нему в образе водоноса и рассказывал ему все, что происходит в трех великих мирах — вверху, внизу и здесь. Между тем, Сулейман не возгордился своим могуществом, он редко прибегал к своей власти, а когда это случалось, то ему это было неприятно. Однажды он задумал накормить всех животных целого мира в один день, но когда вся пища для пира была приготовлена, из морской глубины выплыл огромный зверь, вышел на отмель и в три глотка съел весь корм, лежавший на берегу. Сулейман очень удивился и спросил: «О, зверь, кто ты?» А зверь ему ответил: «О, султан, желаю тебе бесконечной жизни. Я самый маленький из 30 000 братьев. И живем мы все на дне моря. Мы узнали, что ты собираешься накормить зверей со всего света, и братья прислали меня узнать, когда будет готов обед». Сулейман бен Дауд удивился еще больше и сказал: «О, зверь, ты проглотил весь обед, который я приготовил для всех животных со всего света». А зверь ему ответил: «О, султан, желаю тебе вечной жизни, но неужели эту безделицу ты называешь обедом? Там, откуда я пришел, мы в виде закуски едим вдвое больше того, что я проглотил здесь». Сулейман пал ниц и сказал: «О, зверь! Я собирался дать этот обет, надеясь показать, какой я могучий и богатый властелин, а совсем не потому, что мне действительно хотелось быть добрым к животным. Ты пристыдил меня, и я заслужил это». Сулейман бен Дауд был истинно мудрый человек, моя любимая. После этого случая он уже не забывал, как глупо тщеславиться и хвастаться. Только это была присказка. А теперь начинается настоящая сказка. У султана было много-много жен. 999, не считая очаровательной главной султанши Балкис. Они жили в большом золотом дворце, а дворец этот стоял в прелестном саду с красивыми фонтанами. В сущности, Сулейману совсем не было приятно, что у него столько султанш, но в те дни у каждого богатого господина было много жен. И понятно, султану нужно было ввести в свой дом побольше султанш, чтобы показать, как он важен и как богат. Многие его жены были красивы и приветливы. Некоторые же прямо ужасны. Уродливые ссорились с красивыми, те тоже становились раздражительными и злыми. И все они ссорились с султаном. А это ужасно надоедало ему. Только Балкис, красавица Балкис, никогда не ссорилась с Сулейманом. Она слишком любила его. Балкис сидела в своей комнате в золотом дворце, гуляла по дворцовому саду и очень жалела, что у Сулеймана так много семейных неприятностей. Понятно, если бы мудрый правитель повернул кольцо на своем пальце, призвал джиннов и других духов, они, конечно, превратили бы 999 сердитых жен в белых мулов пустыни, в борзых собак или зерна граната. Но султан Сулейман считал, что это было бы хвастовством. И когда его жены слишком кричали и сердились, он уходил подальше, в глубину своего чудесного дворцового сада, и жалел, что родился на свет. Однажды, после того, как ссоры сварливых жен великого мудреца не прекращались 3 недели, и все это время 999 султанш кричали и сердились, Сулейман бен Дауд по обыкновению ушел в свой сад. В апельсиновой роще он встретил красавицу султаншу Балкис. Она была очень печальна, зная, что Сулейман огорчен. Балкис посмотрела на него и сказала: «О, господин мой и свет моих очей, поверни кольцо на своем пальце и покажи владычицам Египта, Месопотамии, Персии и Китая, что ты великий и страшный султан». Но Сулейман бен Дауд покачал головой, ответил: «О, моя госпожа и радость моей жизни! Вспомни зверя, вышедшего из моря. Он пристыдил меня перед всеми животными за мое тщеславие и за мою гордость. Теперь, если бы я возгордился перед султаншами Персии, Египта, Месопотамии и Китая только потому, что они мне надоедают, я, может быть, был бы посрамлен еще больше, чем в тот раз». А прекрасная Балкис спросила: «О мой господин и сокровище души моей, как же ты поступишь?» Сулейман бен Дауд ответил: «О моя госпожа и радость моего сердца! Я подчинюсь своей судьбе. которую держат в руках 999 султанш, надоедающих мне своими беспрерывными ссорами. И султан пошел дальше, пробираясь между лилиями, мимозами, розами и тюльпанами, между имбирными кустами, распространяющими сильное благоухание, и, наконец, пришел к большому камфорному дереву, которое называлось камфорным деревом Сулеймана бен Дауда. Балкис же спряталась среди высоких ирисов, пестрых бамбуков и красных лилий, окружавших камфорное дерево, чтобы остаться близ своего любимого супруга, султана Сулеймана. Вот под дерево прилетели две бабочки. Они ссорились. Сулейман бен Дауд услышал, что пестрый мотылек сказал своей спутнице.
1: «Удивляюсь, как ты дерзка! Не смей таким образом говорить со мной! Разве ты не знаешь, что стоит мне топнуть ногой, и дворец султана Сулеймана с садом тотчас же с грохотом исчезнет?»
0: Услышав это, Сулейман бен Дауд позабыл о своих 999 надоедливых женах и засмеялся так, что камфорное дерево затряслось. Его рассмешило хвастовство мотылька. Он поманил его пальцем, сказав: «Поди-ка сюда, ты, малыш!» Мотылек страшно испугался, но подлетел к руке Сулеймана и вцепился лапками в его палец, обмахивая себя крылышками. Султан наклонил голову и тихо-тихо прошептал: «Маленький мотылек, ведь ты знаешь, что как бы ты ни топал ножками, тебе не удастся согнуть и былинки. Что же заставило тебя сказать такую ложь своей жене? Потому что эта бабочка, без сомнения, твоя жена?» Мотылек посмотрел на Сулеймана, увидел, что глаза мудрого султана мерцают, как звезды в морозную ночь, взял свое мужество в оба крылышка, наклонил маленькую голову и ответил: «О, султан! Живи долго и счастливо. Эта бабочка действительно моя жена. А ты сам знаешь, что за существа эти жены?» Султан Сулейман улыбнулся в бороду и ответил: «Да, я это знаю, мой маленький брат.
1: Так или иначе, приходится держать их в повиновении», — ответил мотылек. «А моя жена целое утро ссорится со мной. Я солгал ей, чтобы ее хоть как-нибудь угомонить».
0: Сулейман бен Дауд заметил: «Желаю тебе, чтобы она успокоилась. Вернись же к ней и дай мне послушать ваш разговор». Мотылек порхнул к своей жене, которая, сидя на листе дерева, вся трепетала, и сказал ей: «Он слышал тебя, сам султан Сулейман бен Дауд слышал, что ты говорила».
1: «Слышал?» — ответила бабочка. «Так что же? Я и говорила, чтобы он слышал. А что же он сказал?» «О, что сказал он?»
0: «Ну...» ответил мотылек, с важностью обмахивая себя крылышками. «Говоря между нами, дорогая, я не могу порицать его, так как его дворец и сад, конечно, стоили дорого, да и к тому же и апельсины начинают созревать. Он просил меня не топать ногой, и я обещал не делать этого».
1: «Что за ужас!» — сказала бабочка и притихла.
0: Сулейман же засмеялся. Он до слез хохотал над бессовестным маленьким негодным мотыльком. Балкис, красавица-султанша,
1: стояла за деревом, окруженная красными лилиями, и улыбалась про себя. Она слышала все эти разговоры и шептала: «Если я задумала действительно умную вещь, мне удастся спасти моего повелителя от преследований несносных султанш». Она протянула палец и нежно-нежно шепнула бабочке жене: «Маленькая женщина, лети сюда!» Бабочка вспорхнула, ей было очень страшно, и она приникла к белому пальчику султанши. А Балкис наклонила свою очаровательную голову и тихо сказала: «Маленькая женщина, веришь ли ты тому, что только что сказал твой муж?» Жена мотылька посмотрела на Балкис и увидела, что глаза красавицы-султанши блестят, как глубокие пруды, в которых отражается звездный свет. Собрала обоими крылышками всю свою храбрость и ответила: «О, султанша, будь вечно здорова и прекрасна! Ты ведь знаешь, что за существа мужья!» А султанша Балкис, мудрая Балкис Савская, поднесла руку к своим губам, чтобы скрыть игравшую на них улыбку, и снова прошептала: «Да, сестричка, знаю, хорошо знаю». «Мужья сердятся», — сказала бабочка, быстро обмахиваясь крылышками. «Сердятся из-за пустяков, и нам приходится угождать им, о султанша. Они не думают и половины того, что говорят. Если моему мужу хочется воображать, будто я верю, что, топнув ногой, он может разрушить дворец султана Сулеймана, пусть! Я притворюсь, что я верю. Завтра он забудет обо всем этом». «Маленькая сестричка», — сказала Балкис, — «ты права. Но когда в следующий раз он примется хвастать, поймай его на слове. Попроси его топнуть ногой и посмотри, что будет дальше. Ведь мы-то с тобой отлично знаем, каковы мужья. Ты его пристыдишь, пристыдишь сильно». Бабочка улетела к своему мужу, и через 5 минут у них закипела новая ссора. «Помни, — сказал жене мотылек, — помни, что случится, если я топну ногой». «Я не верю тебе, — ответила бабочка. — Пожалуйста, топни, я хочу посмотреть, что будет. Ну, топай же ногой». «Я обещал султану Сулейману не делать этого, — ответил мотылек, — и не желаю нарушать моего обещания». «Какой вздор! Если ты топнешь ногой, ничего не случится, — сказала бабочка жена. — Топай сколько хочешь, ты не согнешь ни одной травинки. Ну-ка попробуй, топай, топай!» Сулейман бен Дауд сидел под камфорным деревом, слышал разговор мотылька и его жены и смеялся так, как никогда еще не смеялся в жизни. Он забыл о своих султаншах, забыл о звере, который вышел из моря, он забыл о тщеславии и хвастовстве. Он хохотал просто потому, что ему было весело. А Балкис, стоявшая с другой стороны дерева, улыбалась, радуясь, что ее любимому мужу так весело. Вот разгоряченный и надутый мотылек порхнул в тень камфорного дерева и сказал Сулейману: «Она требует, чтобы я топнул ногой. Она хочет видеть, что случится, о Сулейман бен Дауд. Ты знаешь, что я не могу этого сделать, и теперь она уже никогда не поверит ни одному моему слову и до конца моих дней будет насмехаться надо мной».
2: «Нет, маленький братик, — ответил Сулейман бен Дауд, — твоя жена никогда больше не станет над тобой насмехаться». И он повернул свое кольцо на пальце. Повернул ради маленького мотылька, а совсем не для того, чтобы похвастаться своим могуществом. И что же? Из земли вышли 4
0: сильных джина.
1: «Рабы», — сказал им Сулейман бен Дауд, — «когда вот этот господин, сидящий на моем пальце, действительно на его пальце по-прежнему сидел дерзкий мотылек, топнет своей левой передней ногой, вызовите раскаты грома и под этот шум унесите мой дворец с садом. Когда он снова топнет, осторожно принесите их назад».
0: «Теперь, маленький брат, — сказал он мотыльку, — вернись к своей жене и топни ножкой, да посильнее».
1: Мотылек полетел к своей жене, которая продолжала кричать:
3: «Ну-ка, посмей топнуть, топни ногой, топни же, топни!»
1: Балкис увидела, как джинны наклонились к четырем углам сада, окружавшего дворец, весело захлопала в ладоши и прошептала: «Наконец-то Сулейман бен Дауд сделает для мотылька то, что он давно должен был бы сделать для самого себя».
0: О, сердитые султанши испугаются!
1: И вот мотылек топнул ногой. Джинны подняли дворец и сад в воздух на 1000 миль. Раздался страшный раскат грома, и все окутал мрак, черный, как чернила. Бабочка билась в темноте и кричала:
3: «О, я буду добрая! Мне так жаль, что я глупо говорила! Только верни на место сад, мой дорогой, мой милый муж, и я никогда, никогда больше не буду с тобой спорить!»
1: Мотылек испугался не меньше своей жены, а Сулейман так хохотал, что прошло несколько минут, прежде чем он смог шепнуть мотыльку:
0: «Топни снова, маленький братец! Верни мне обратно мой дворец, о великий и сильный волшебник!»
3: «Да-да, верни ему его дворец!» — прошептала бабочка-жена, по-прежнему бившаяся в темноте, как ее ночные сестры. «Верни ему дворец, и, пожалуйста, довольно этого ужасного колдовства!»
1: «Хорошо, дорогая!» — ответила ей мотылек, стараясь придать своему голосу твердость.
3: «Ты видишь, что вышло из-за твоих капризов. Конечно, мне все это безразлично, ведь я-то привык к подобным вещам, но из любви к тебе и к султану Сулейману я согласен привести все в порядок».
1: Итак, он снова топнул ногой, и в то же мгновение джинны опустили дворец и сад, да так осторожно, что даже не колыхнули их. Солнце освещало темно-зеленые листья апельсиновых деревьев, фонтаны били среди розовых египетских лилий, птицы пели, а бабочка-жена лежала на боку под камфорным деревом, трепетала крылышками и, задыхаясь, говорила:
3: «Ой, я буду послушна, я буду уступчива!»
1: Султан же так смеялся, что не мог говорить. Он откинулся назад, изнемогая от смеха, несколько раз икнул, наконец погрозил пальцем мотыльку, сказав:
0: «О, великий волшебник, ну зачем ты вернул мне мой дворец, раз в то же самое время заставляешь меня умереть от смеха?»
1: Вдруг послышался страшный шум. Все 999 султанш с криком и визгом выбежали из дворца и принялись звать своих детей. Они спускались по большим мраморным ступеням мимо фонтанов, потом выстроились посты в ряд и остановились. Умная Балкис подошла к ним и сказала:
0: «Что с вами, о султанши?»
1: Они стояли на мраморной лестнице поста в ряд и ответили:
0: «Ты спрашиваешь, что с нами? Ты спрашиваешь, что с нами случилось?»
3: Мы по обыкновению жили мирно в нашем дворце. Вдруг он исчез, и мы остались посреди густой тьмы. Что-то шумело, гремело, и в темноте мимо нас пролетали джинны и духи земли. Вот что нас взволновало, о главная султанша. И мы очень напуганы этим. Это был страшный испуг, и он не походил ни на что прежнее.
1: Тогда Балкис, красавица султанша, любимая жена Сулеймана бен Дауда, прежняя правительница Савская, пришедшая через золотоносные реки юга из пустыни Цинна к башням Зиомабве, Балкис, почти такая же мудрая, как мудрейший в мире султан Сулейман бен Дауд, ответила:
2: «Все это пустяки у султанши.
3: Мотылек пожаловался на свою жену, которая с ним ссорилась, и наш повелитель Сулейман бен Дауд пожелал преподать ей урок смирения и послушания, потому что и то, и другое считается добродетелью среди жен мотыльков». Ей ответила дочь фараона, султанша Египта, сказав: «Я не верю, чтобы можно было поднять наш дворец как маленькую поросль ради ничтожного насекомого. Нет, конечно, Сулейман бен Дауд умер. Раздались страшные звуки и замелькали страшные картины, потому что земля загремела и свет померк от известия о его кончине».
1: Балкис поманила рукой эту гордую султаншу, не глядя на нее, и сказала ей и всем остальным женам Сулеймана: «Пойдите и посмотрите».
3: Они спустились с мраморной лестницы по прежнему посту в ряд и увидели, что под камфорным деревом сидит премудрый султан Сулейман бен Дауд, все еще не оправившийся от слабости после припадка смеха, что он покачивается взад и вперед, и что на каждой его руке сидит по бабочке. Султан же также услышали, как он говорил: «О, жена моего братика, летающего в воздухе, теперь после всего, что случилось, помни, во всем угождай».

0: что же будет с нами, рассердившими нашего султана своими вечными ссорами, криком и недовольством?» Потом они поднялись, опустили на лица покрывало, прижали руки к губам и тихо, как мышки, на цыпочках двинулись к дворцу. А Балкис, прекрасная и восхитительная Балкис, прошла между красными лилиями в тень камфорного дерева, положила свою белую руку на плечо Сулеймана бен Дауда и сказала: «О мой господин и сокровище души моей, радуйся! Мы преподали великий и памятный урок султаншам Египта, Эфиопии, Абиссинии, Персии, Индии и Китая». Сулейман бен Дауд, все еще следивший взглядом за мотыльком и бабочкой, игравшими в луче солнца, ответил: «О моя госпожа и драгоценность моего счастья! Когда же это случилось? Ведь с той минуты, как я пришел в сад, я шутил с мотыльком, и он рассказал Балкис все, как было». Балкис, нежная и прелестная Балкис, сказала: «О мой повелитель и господин моей жизни! Я пряталась за стволом камфорного дерева и все видела. Именно я посоветовала жене мотылька попросить его топнуть ногой, так как надеялась, что ради шутки мой повелитель сотворит великое волшебство и что султанши испугаются». После этого Балкис рассказала Сулейману, что ей сказали султанши, что они видели и что думали. Сулейман бен Дауд поднялся со своего места и, протянув к ней руки, радостно сказал: «О моя госпожа и сладость дней моих! Знай, что если бы я совершил волшебство, направленное против моих султанш, и действовал из тщеславия или гнева, как тогда, готовя пир для всех животных, я, вероятно, был бы посрамлен. Но ты своей мудростью заставила меня прибегнуть к волшебству ради шутки и на пользу маленькому мотыльку. И что же случилось? Мое волшебство избавило меня от досады на моих несносных жен. Поэтому скажи мне, о госпожа и сердце моего сердца, что сделало тебя такой мудрой?» Балкис, великая султанша, прекрасная собой и статная, заглянула в глаза Сулеймана бен Дауда, нежно наклонила головку на бок, точь в точь, как это сделала маленькая бабочка, и сказала: «Во-первых, о мой повелитель, моя горячая любовь к тебе. Во-вторых, о мой господин, знание женского сердца». После этого они пошли во дворец и с тех пор жили счастливо. «Но скажи, моя милая деточка, разве не умно поступила султанша Балкис?»
1: Одна сказка закончилась, пусть начнется другая. «Заяц Хваста». Русская народная сказка.
2: Жил-был заяц в лесу. Летом ему там было хорошо, еды предостаточно.
3: Вот ягодки, вот травки-муравки, вот грибочки.
2: А зимой зайцу плохо жилось, голодно. Приходилось крестьянам в деревню ходить, в сараи залезать, овес воровать.
3: Запасов нет, придется идти в деревню.
2: Приходит он к одному крестьянину в сарай, а тут уж стадо зайцев.
4: О, привет, новенький!
5: Здорово, новенький!
4: Здрасте! Я не новенький, я тут каждую зиму бываю. И вообще...
2: И как начал заяц им хвастать:
4: «У меня не усы, а усищи. Не лапы, а лапищи. Не зубы, а зубищи.

0: Я никого не боюсь.
1: Что это еще за хвастовство?
0: Зачем так преувеличивать?
1: Может, пойдем отсюда?
2: Не понравился зайцам хвастунишка. И пошли в соседний сарай. А там на крыше ворона сидит. Зайцы ей и говорят:
0: «Эй, ворона! Тут у нас заяц появился один. Надо бы его научить уму-разуму».
3: «Ну-ка, ну-ка! Где же этот хваст-то? Полечу, проучу!»
2: И полетела ворона искать, где заяц прячется. Нашла его в лесу под кокориной, села на забор рядом и как каркнет.
3: «Карр-карр!»
0: «Напугала, пернатая!»
3: «Жалуется на тебя! Хвастаешь много и неправду! Карр-карр! Нехорошо!»
2: Заяц испугался.
0: «Тетя ворона, я больше не буду хвастать!»
3: «А как ты хвастал?»
0: «А у меня не усы, а усищи, не лапы, а лапищи, не зубы, а зубищи!»
3: «Нехорошо! Более не хвастай!»
0: «Хорошо, я больше не буду, пойду я!»
2: Заяц поскакал обратно в лес, но тут к забору подбежали собаки, а ворона как раз на заборе сидела. Собаки ее подхватили и давай мять. Заяц это увидел, остановился.
0: Как бы вороне помочь?
2: Недолго думая, выскочил заяц на горочку и сел. Собаки увидали зайца, бросили ворону, да за ним.
3: А вот и не поймайте.
2: Ворона опять на забор села, а заяц от собак ушел. Немного погодя, ворона опять встретила этого зайца и говорит ему:
3: «Вот ты молодец! Не хваста, а храбрец! Карр-карр!»
4: Радио «Сказка ФМ».
5: Русская сказка «Фома Баренников». В некотором царстве-государстве жил-был мужик Фомка Баренников. Такой сильный да дородный, что если пролетит мимо воробей да зацепит его крылом, так он и с ног свалится. Плохо ему на белом свете. Все его обижают, и вздумал он: «Дай пойду утоплюсь с горя». Подходит к болоту, увидали его лягушки и прыгнули в воду. «Постой», — думает Фомка, — «не стану топиться, и меня люди боятся». Воротился домой, стал на пашню сбираться, а лошаденка у него была дрянная, на работе замученная, натерла ей хомутом шею до крови, и облепили ее слепни да мухи, видимо-невидимо. Фомка подошел, как ударит ладонью, одним махом сто побивахом, и говорит: «Ох, да я самый богатырь, не хочу пахать, хочу воевать». Соседи над ним смеются: «Куда тебе, дураку, воевать? Тебе впору свиньям корм давать». Не тут-то было. Назвался Фомка богатырем, взял тупицу и косарь, что лучину скипают, надел на себя старый кафтан да высокий яломок, сел на свою клячу и поехал в чистое поле с тупою бредучую. В чистом поле врыл в землю столб и написал на нем: «Еду сражаться в иные города, одним махом, сто побивахом». Только что успел отъехать с места, прискакали к столбу два могучих богатыря, прочитали надпись и говорят: «Что за богатырь такой? Куда он поехал? Скоку молодецкого не слышно, следу богатырского не видно». Кинулись за ним по дороге. Увидал их Фомка и спрашивает: «Вы кто таковы?» «Мир тебе, добрый человек. Мы сильно могучие богатыри. А поскольку голов сразу рубите?» Один говорит: «По пяти». Другой: «По десятку». «Какие ж вы сильно могучие богатыри? Вы просто дрянь. Вот я так богатырь. одним махом, стопобивахом. «Прими нас в товарищи, будь нам старший брат». «Пожалуй», — говорит Фомка. «Поезжайте сзади». Пристроились к нему сильно могучие богатыри и отправились все вместе в заповедные луга царские. Приехали, сами легли отдых взять, а лошадей пустили шелковую траву щипать. Долго ли, коротко ли, скоро сказка сказывается, не скоро дело делается, усмотрел их царь. «Что за невежи такие в моих лугах прохлаждаются? Доселева тут ни зверь ни прорыскивал, ни птица не пролетывала, а теперь гости пожаловали». Сейчас собрал он войско великое и дает приказ очистить свои луга заповедные. Идет сила, рать несметная. Увидали могучие богатыри, доложили про то названному старшему брату, а он им в ответ: «Ступайте-ка, переведайтесь, а я посмотрю, какова ваша храбрость есть». Вот они сели на своих богатырских коней, припустили их на войско вражеское, полетели, как ясные соколы, на стадо голубей, притоптали, прирубили всех до единого. «Дело-то неладно», — думает царь. «Опять собирает войско великое, чуть не вдвое больше прежнего, а впереди войско посылает силача-великана. Голова, что пивной котел, лоб, что твоя заслонка, а сам, что гора». Сел Фомка на свою клячу, выехал навстречу и говорит великану: «Ты сильно могучий богатырь, и я таков же. Ни честь, ни хвала будет нам, добрым молодцам, коли станем сражаться, не поздоровавшись. Наперед надо друг другу поклон отдать, а потом и в бой вступать». «Ладно», — отвечает великан. Разъехались они и стали кланяться. Пока великан наклонил свою голову, прошло полчаса времени, а другое полчаса надо, чтобы поднять ее. Фомка мал да удал, не захотел дожидаться. Хватил косарем раз-другой, и полетела голова с плеч долой. Войско дрогнуло и рассыпалось в разные стороны. А Фомка забрался на богатырского коня, давай нагонять, да конем топтать. Нечего делать, покорился царь. Послал звать к себе сильно могучего богатыря Фому Баренникова и двух меньших его братьев. Угостил их, участвовал на славу, выдал за Фомку дочь свою царевну и дал полцарства в приданное. Долго ли, коротко ли, скоро сказка сказывается, не скоро дело делается. Подступает под то царство басурманский король с силами несметными. Требует дани окупу великого. Не захотел царь платить дани окупу великого, нарядил свое войско храброе, поставил зятем начальником и накрепко приказал, чтобы все на Фомку смотрели, что он станет делать, и они б тоже делали. Снялся Фомка и поехал сражаться. Едет он лесом, войско за ним. Он срубил себе березку, и солдаты срубили себе по березке. Пришли к глубокой реке, мосту нет, а обходу 200 верст. Фомка бросил свою березку в воду, и солдаты побросали свои туда же. Запрудили речку и перешли на другую сторону. Басурманский король засел в крепком городе. Фомка остановился перед тем городом, развел костер, разделся весь догола, сидит да греется. Солдаты увидали, тотчас же насбирали хворосту, нарубили поленьев, запалили костры по всему чисту полю. «Закусить бы надо», — сказал Фомка Беренников. Вытащил из сумки сдобную лепешку и стал уписывать. Откуда ни возьмись, прибежала собака, вырвала лепешку и давай бок ноги. Фомка ухватил горячую головешку и как был голый, так и пустился за нею. Во всю прыть бежит, да во все горло кричит: «Держите! Держите!» Глядя на него, и солдаты сидели у огня голые, а тут повскакивали, похватали горячие головешки и побежали вслед за ним. Собака-то была королевская, бросилась прямо в город да во дворец. Фомка за собакою, солдаты за Фомкою, все, что не попадет под руку, жгут и палят без пощады. Поднялась в городе суматоха. Король не знает, что делать с испугу, стал просить замирения. Фомка на то не согласен, взял короля в плен и покорил все его королевство. Воротился из походу, царь встретил его большим почетом. Музыка заиграла, колокола зазвонили, пушки грохнули, и пошел пир на весь мир. И я там был, мед вино пил, по усам текло, в рот не попало. Ел я капусту, а в брюхе-то пусто. Дали мне колпак, стали со двора толкать. Дали мне шлык, а я в подворотню шмык. Дали мне синь кафтан, летят синицы да кричат: «Синь кафтан, синь кафтан!» А мне послышалось: «Скинь кафтан!» Скинул и бросил на дороге. Дали мне красные сапоги, летят вороны да кричат: «Красные сапоги, красные сапоги!» А мне послышалось: «Крадены сапоги!» Снял, да и бросил. Дали мне лошадку восковую, плетку гороховую, уздечку репянную. Увидал я, мужик овен сушит. Привязал ту лошадку, она растаяла, плетку куры склевали, а уздечку свиньи съели. Тут и сказки конец, а кто дослушал, тот большой молодец.
6: Волшебная дудочка.

0: В некотором царстве, в некотором государстве жили да были муж с женой. И росла у них дочка пригожая, всем девица взяла и ростом, и дородством, и пригожестью. Глядя на нее, люди радовались, со всеми девушка приветливая, ласковая, обходительная, всем торопилась помочь, чем могла. Но вот пришло несчастье. Умерла у девушки мать. Много ли, мало ли, время прошло, женился отец на вдовице. А вдовица свою дочь в дом привела и стала в семье четверо. Сиротой жить нерадостно, а при мачехе стало и того хуже. Родную дочь она нежила, тешила, а падчерицу не взлюбила с первого дня. С петухами сирота вставала, слезами умывалась, до полуночи по хозяйству управлялась. И прила, и ткала, и по воду ходила, и дрова носила, и коров доила. А злая баба только прикрикивала: «Не умелица ты, негодница, хлебоежа на мою голову досталась!» Открыл как-то раз отец сундук, что от первой жены остался. А в сундуке и душегрея, мехом отороченная, и кокошник жемчугами унизанный, и полусапожки софьяновой, и перстенек золотой с камушком дорогим, и одежа разная. «Поделим поровну, и будет у наших дочерей приданное», — сказал отец. А завистливая мачеха со своей дочерью затаили черную думу. «Экое богатство делить на две доли!» — мачеха шептала дочери. «Да с таким-то приданным мы и купеческого сына найдем. Не за мужика выйдешь за лапотника. Только не оплошай!» Прошло немного времени после того разговора. Собрались девушки по ягоды идти. А отец им говорит: «Ну вот, кто из вас больше ягод принесет, той при дележке приданного чуть побольше достанется». Ходят девушки по лесу, аукают, берут ягоды. А как завечерело, сошлись они на полянке. Глянула мачехина дочь: «Батюшки светы, у стариковой дочери корзинка-то полным-полна, а у нее всего ничего, лишь на донышке». Тут и припомнились материны речи: «Не делить приданного на две доли». И как проходили через болото, выхватила мачехина дочь у сводной сестры корзину с ягодами и столкнула ее с перекладин жердочек в бездонную топь. «Тону я, погибаю, сестрица милая!» — взмолилась девица. «Помоги мне!»
1: «Стан я тебе помогать! Тони, из этой топи не выкарабкаешься!» «А все приданное мне одной достанется!» — крикнула мачехина дочь.
0: Перебралась через болото и бегом побежала домой. Дорогой пересыпала в свой кузов ягоды. Чистые, крупные, одна к одной. А корзинку сводной сестры закопала в мох.
1: «Умница моя, разумница!» — встретила ее мать. «Посмотри, старик, сколько ягод моя дочка набрала!»
2: «А чего не вместе пришли?» — спросил отец.
1: «Разошлись мы с ней!» — ответила мачехина дочь. «Аукалась я, аукалась, да никто мне не откликнулся. Думаю, раньше меня набрала корзинку и ушла домой». «Эй, ну где ей, доченька, раньше тебя управиться? Уснула где-нибудь, вот и не услышала тебя», — засмеялась баба.
0: Вечер прошел, и ночь прошла. Поутру старик рано встал.
1: «Надо идти искать», — говорит. «Видно, беда стряслась».
0: Собрал соседей, пошли они в лес. А бабина дочь с ними.
1: «Вот здесь», — рассказывает, — «мы разошлись и больше не виделись. Ходили, ходили день с утра до вечера, да так и ни с чем и воротились».
0: Лето уже на исходе. Идет, бредет по тем тропам старичок-странник. Ступил на жердочки перекладины,
1: а на топлом месте растет травяная дудка. Срезал ту дудку старик, приложил к губам и только подул в нее, как слышит, заиграла, запела дудка, жалобно запричитала.

Убили за красные ягодки, да за матушкины приданные в гнилом болоте утопили. Пришел старик-странник поздно вечером в ту деревню, попросился в крайнюю избу ночевать, как раз в тот дом, где сирота-девица потерялась. После ужина заговорил странник: «Неподалеку в вашей деревне срезал я дудочку. Такая забавная, сама поет, выговаривает. Возьми-ка, хозяин, подуй в эту дудочку». Чуть только подул хозяин в дудочку, как заговорила, запела она: «Поиграй, поиграй, тятюшка, поиграй, поиграй, родимый. Нас было две сводные сестрицы, и вот меня загубили за красные ягодки, да за матушкины приданные в гнилом болоте утопили». С лица старик сменился, протянул дудочку падчерице: «Ну-ка ты поиграй!» Только поднесла она дудочку к губам, как заиграла, запела дудочка: «Поиграй, поиграй, сестрица сводная, поиграй, поиграй, лиходейка, поиграй, поиграй, душегубка, ты меня убила, в гнилом болоте утопила, за красные ягодки, да за матушкины приданные жизни лишила». Кинулся отец за соседями: девку-лиходейку, а заодно и мать злую бабу, связали, приставили караул. А отец с соседями, да стариком-странником на болото побежали. Поискали, поискали, и в скором времени вытащили девушку. Обмыли ее, обрядили. Тут она открыла глаза, промолвила: «Ой, как долго мне спалось! Да много во сне виделось. Не держи, родимый батюшка, ни бабы лиходейки, ни дочери злодейки. Не будет от них жить я ни тебе, ни мне». Простил отец на радости злую бабу и падчерицу-злодейку, прогнал их со двора. «Ступайте, откуда пришли?»

0: Черт взаимодавец. Понадобились как-то мужику срочно деньги. Думал мужик, думал, где их взять, и надумал. Решил идти к черту, просить денег взаймы. Приходит он к нечистому и говорит: «Дай, черт, взаймы денег. На что тебе? Беда у меня. Много ли надо? 1000. Когда отдашь?
1: Завтра».
0: «Изволь», — сказал черт, и отсчитал ему 1000. На другой день пошел он к мужику за долгом. Мужик говорит ему: «Приходи завтра». На третий день он пришел. Мужик опять велел приходить завтра. Так он сряду ходил несколько дней. Мужик наконец говорит ему: «Чем тебе часто ходить ко мне, то я вывешу на воротах моих доску и напишу на ней, когда тебе приходить за долгом». «Ладно», — ответил черт и ушел. Мужик написал на доске: «Приходи завтра», и повесил ее к воротам. Черт раз пришел, два пришел, на воротах все одна надпись. «Дай», — говорит он сам с собой, — «не пойду завтра к мужику». И не пошел. Через день идет к нему и видит на воротах другую надпись: «Вчера приди». «Эка, мне не повезло», — сказал черт. «Не мог вчера я прийти, видно, пропали мои деньги».

0: Сказка Ханса Кристиана Андерсена.
1: Одной женщине очень хотелось иметь маленького ребенка. Вот она пошла к старой колдунье и сказала:
2: «Мне так хочется иметь маленького ребеночка. Не скажешь ли ты, где мне его взять?»
3: «Твоему горю помочь можно»,
1: — сказала колдунья.
3: «Вот тебе ячменное зерно. Положи его в цветочный горшок, и ты увидишь, что будет».
2: «Спасибо тебе»,
1: — сказала женщина и дала колдунье две денежки. Дома она посадила ячменное зерно, и из него тотчас же вырос прекрасный большой цветок. Выглядел совсем как тюльпан, но лепестки у него были плотно сжаты, точно у нераспустившегося бутона.
2: «Вот прелестный цветок»,
1: — сказала женщина и поцеловала красивые красные с желтым лепестки. И как только она их поцеловала, в цветке что-то щелкнуло, и он раскрылся. Теперь было видно, что это настоящий тюльпан. Посреди цветка, на зеленом стульчике, сидела крошечная девочка, маленькая и прелестная, длиной всего с дюйм. Ее прозвали Дюймовочкой. Блестящая лакированная скорлупка грецкого ореха была ее колыбелькой, голубые фиалки — матрацем и лепесток розы — периной. В скорлупке она спала ночью, а днем играла на столе. На стол женщина поставила тарелку с водой, вокруг положила венок из цветов, а стебельки их опустила в воду. В воде плавал большой лепесток тюльпана. Дюймовочка сидела на нем и плавала от одного края тарелки до другого. Два белых конских волоса служили ей веслами. Все это было прелесть как мило. Дюймовочка умела также и петь, и такого нежного и красивого голоска никто еще не слыхивал. Раз ночью, когда она лежала в своей хорошенькой постельке, в разбитое окно вскочила отвратительная жаба. Она была безобразная, большая, мокрая. Жаба прыгнула прямо на стол, где спала под лепестком розы Дюймовочка.
3: «Вот отличная жена моему сыну»,
1: сказала жаба, схватила скорлупку, где спала Дюймовочка, и выпрыгнула через окно в сад. Там протекала большая широкая река, а возле самого берега было болото. Вот здесь-то, в тине, и жила жаба со своим сыном. У, какой он был гадкий и противный, вылитая мать. Вот все, что он мог сказать, когда увидел прелестную девочку в ореховой скорлупке.
3: «Не говори так много, а то она проснется»,
1: сказала старая жаба.
3: «Она легка, как лебединый пух, и, пожалуй, еще убежит от нас. Посадим ее на середину реки, на широкий лист кувшинки. Это ведь целый остров для такой крошки. Оттуда она не сможет убежать. А мы тем временем приготовим в тине комнаты, где вы будете жить».
1: В реке росло множество кувшинок. Их широкие зеленые листья плавали по поверхности воды. Самый дальний лист был больше всех. К нему ты подплыла, старая жаба, и поставила на него ореховую скорлупку с Дюймовочкой. Бедная крошка проснулась рано утром и, увидав, где она, горько заплакала. Со всех сторон Дюймовочку окружала вода, и никак нельзя было попасть на сушу. А старая жаба сидела внизу, в тине, и украшала горницу камышом и желтыми кувшинками. Ей хотелось устроить все покрасивее для молодой невестки. Потом она подплыла со своим безобразным сынком к листу Дюймовочки, чтобы взять ее хорошенькую кровать и поставить в спальню. Старая жаба очень низко присела в воде перед девочкой и сказала:
3: «Вот это мой сынок, твой будущий муж. Вы славно заживете внизу, в тине».
1: Вот все, что сказал сынок. Они взяли хорошенькую кроватку и уплыли с ней. А Дюймовочка сидела одна на зеленом листе и горько плакала. Ей вовсе не хотелось жить у гадкой жабы и выходить замуж за ее противного сына. Маленькие рыбки, которые плавали под водой, повысунули головки и глядели на девочку. Им стало жаль, что она попадет к гадкой жабе. Не бывать этому. Рыбки столпились вокруг зеленого стебля, на котором держался лист, перегрызли его своими зубами, и лист с дюймовочкой поплыл по реке. Дюймовочка плыла, а маленькие птички, сидевшие в кустах, глядя на нее, пели.
2: «Какая прелестная маленькая девочка!»
1: А лист все плыл да плыл. Чудесный белый мотылек все время порхал вокруг дюймовочки и, наконец, уселся на лист. Дюймовочка радовалась. Гадкая жаба не могла теперь догнать ее, а вокруг все было так красиво. Солнце освещало воду, и вода была как расплавленное золото. Дюймовочка сняла свой пояс, один конец обвязала вокруг мотылька, а другой прикрепила к листу. И они поплыли еще быстрее. Мимо летел майский жук, увидал девочку, обхватил ее за тонкую талию лапкой и унес на дерево. А зеленый лист поплыл дальше, и с ним мотылек. Он ведь был привязанный, не мог освободиться. Ой, как испугалась бедная дюймовочка, когда майский жук взлетел с ней на дерево. Но больше всего она была огорчена из-за красивого белого мотылька, которого она привязала к листу. Если ему не удастся освободиться, он умрет с голоду. Но майскому жуку и горя было мало. Он уселся с дюймовочкой на самый большой лист на дереве, угостил ее сладким цветочным соком и сказал, что она очаровательна, хоть и совсем не похожа на майского жука. Потом прилетели с визитом другие майские жуки, которые жили на том же дереве. Они разглядывали дюймовочку, а барышни майские жуки пожимали щупальцами и говорили:
3: «У нее только две ножки. Как это печально! У нее нет щупальцев.
4: Какая у нее тонкая талия! Фи, как она похожа на человека! Как она некрасива!»
1: Сказали в один голос все дамы майские жуки. А ведь дюймовочка была прелестна. Это находил и майский жук, который принес ее. Но когда все остальные жуки сказали, что она безобразна, он поверил этому и не захотел держать ее у себя.
5: «Пусть идет, куда хочет!»
1: Он слетел с ней с дерева и посадил ее на ромашку. Тут дюймовочка заплакала. Ей было горько, она такая некрасивая, ведь даже майские жуки не захотели держать ее у себя. А на самом деле она была такая нежная и ясная, как самый прекрасный розовый лепесток. Все лето прожила бедная дюймовочка одна денешенька в большом лесу. Она сплела себе из травинок постельку и подвесила ее под лопушиный лист, чтобы дождик не замочил ее. Она питалась сладкой цветочной пылью и пила росу, которую каждое утро находила на листьях. Так прошли лето и осень. Приближалась зима. Холодная, длинная зима. Все птички, которые так красиво пели дюймовочки, улетели. Цветы и листья завяли. Большой лопух, под которым она жила, свернулся, и от него остался только желтый увядший стебель. Дюймовочка ужасно зябла, потому что платьице ее изорвалось, а сама она была такая нежная и маленькая, что боялась замерзнуть совсем. Пошел снег, и каждая снежинка для нее была все равно, что целая лопата снегу для нас. Мы-то ведь большие, а она была всего с дюйм. Она завернулась в сухой листик, но он плохо грел, и бедняжка тряслась от холода. Возле самого леса, куда она попала, лежало большое хлебное поле. Хлеб давно уже был убран, и только голые сухие соломинки торчали из мерзлой земли. Дюймовочка шла между ними, как в густом лесу, и вся дрожала от холода. Так она пришла к норке, прикрытой сухими былинками. Тут жила полевая мышь. Она жила в тепле и довольстве. Хоромы ее были битком набиты зерном, кухня и кладовая были великолепны. Бедная дюймовочка стала возле дверей и, как нищенка, попросила подать ей кусочек ячменного зерна. Вот уже два дня, как она ничего не ела.
6: «Ах ты, бедняжка!»
1: — сказала полевая мышь. Она была, в сущности, добрая старуха.
3: Иди ко мне в мой теплый дом и поешь со мной.
1: А так как дюймовочка ей понравилась, то она сказала:
3: можешь оставаться у меня на всю зиму, только смотри, хорошенько убирай мои комнаты и рассказывай мне сказки. Я до них большая охотница.
1: И дюймовочка делала, что приказывала ей добрая старая мышь, и зажила отлично.
3: «Скоро у нас будут гости»,
1: — сказала полевая мышь.
3: «Мой сосед обычно посещает меня раз в неделю. Он живет в еще большем довольстве, чем я. У него огромные залы. Он носит богатую черную бархатную шубу. Вот если бы тебе посчастливилось выйти за него замуж, ты бы отлично пристроилась». Но только он слепой. Ты должна рассказать ему свои самые чудесные сказки.
1: Но дюймовочке не понравился сосед. Ведь это был крот. Он пришел с визитом в своей черной бархатной шубе. Он был такой богатый и ученый. Его хоромы были в 20 раз больше квартиры полевой мыши, но он терпеть не мог ни солнца, ни прекрасных цветов и так дурно отзывался о них. Он ведь никогда не видел их. Дюймовочке пришлось петь, и она спела песню и про майского жука, и еще другую, и крот влюбился в нее, очарованный ее прелестным голоском. Немного погодя, крот прорыл длинный подземный коридор от своего дома до их жилья и разрешил полевой мыши и дюймовочке гулять по коридору, когда им вздумается. И он просил их не пугаться мертвой птицы, лежавшей там. Это была настоящая птица с перьями и клювом, умершая, вероятно, совсем недавно, в начале зимы, и похороненная как раз в том месте, где он прорыл свой коридор. Крот взял в рот кусок гнилушки, она ведь светит как огонь в темноте, и пошел вперед, освещая длинный темный коридор. Они дошли до того места, где лежала мертвая птица. Крот уперся широким носом в потолок и приподнял землю, так что образовалась большая дыра, в которую проник дневной свет. И тогда дюймовочка увидела. Посреди коридора лежала мертвая ласточка, прижав к бокам красивые крылья и вытянув голову и ножки. Бедная птичка умерла, конечно, от холода. Дюймовочку это очень огорчило. Она так любила всех птичек. Они ведь все лето утешали ее своими песенками. Крот толкнул птичку лапой и сказал:
5: «Перестала пищать. Не дай бог родиться птицей. Я очень рад, что моим детям нечего бояться этого. У такого создания, кроме его квит, ничего за душою нет. Поневоле зимой приходится помирать с голоду».
3: «Вполне с вами согласна»,
1: — сказала полевая мышь.
3: «Что дают птицы все ее квит? Зимой ей остается только голодать и холодать».
1: Дюймовочка не проронила ни слова. Но когда крот с мышью повернулись к птице спиной, она наклонилась к ней, раздвинула перышки на голове и поцеловала ее в закрытые глазки.
4: «Может быть, это та самая ласточка, которая так чудесно пела мне летом?»
1: — подумала она.
4: «Как много радости доставила она мне, милая, красивая птичка!»
1: Потом крот опять заделал дыру, сквозь которую проникал дневной свет, и отвел дюймовочку домой. Ночью она никак не могла заснуть. Она встала, сплела из сухих блинок большое красивое одеяло и укутала им мертвую птицу. Под бока она положила ей пух, который нашла в горнице у мыши, чтобы ласточке не так холодно было лежать в сырой земле.
4: «Прощай, хорошенькая птичка»,
1: — сказала дюймовочка.
4: «Прощай и прощай. И спасибо тебе за твои чудесные песни. Ты распевала их летом, когда все деревья были зеленые и солнце ласково светило нам».
1: Потом она положила голову на грудь птички и вдруг испугалась. Внутри что-то застучало. Это было сердце птицы. Ласточка не умерла. Она только окоченела, а теперь отогрелась и ожила. Дюймовочка дрожала от страха. Ведь птица была просто великаном по сравнению с ней, с такой крошкой. Но она собралась с духом, поплотнее укутала ласточку, принесла листок мяты, которым сама укрывалась, и накрыла им голову птицы. На следующий день дюймовочка опять пробралась к ней. Теперь птичка совсем ожила, была только еще очень слаба. Смогла лишь на минутку открыть глаза и поглядеть на дюймовочку, которая с гнилушкой в руках вместо фонарика стояла перед ней.
4: «Спасибо тебе, прелестное дитя»,
1: — сказала ей больная ласточка.
4: «Я так хорошо согрелась. Скоро я совсем окрепну и опять вылечу на солнышко».
6: «Ах!»
1: — сказала девочка.
6: «Снаружи мороз и идет снег. Оставайся в твоей теплой постельке, а я буду ухаживать за тобой».
1: И она принесла ласточке воды в чашечке цветка. Ласточка попила и рассказала ей, как она поранила себе крыло и не могла поэтому лететь так быстро, как другие ласточки, которые умчались теперь далеко-далеко в теплые края. В мороз она окоченела и упала на землю, и больше уж ничего не помнила и совсем не знала, как попала сюда. Всю зиму она оставалась в подземелье, и дюймовочка заботилась о ней и очень привязалась к ней. Но полевая мышь и крот ничего не должны были знать об этом. Они ведь не любили бедную бездомную птицу. Как только настала весна и солнце согрело землю, ласточка простилась с дюймовочкой и собралась лететь. Она спросила, не хочет ли дюймовочка сесть к ней на спину и полететь с ней. Но дюймовочка не захотела огорчать старую полевую мышь и осталась.
4: «Прощай! Прощай! Добрая, чудесная девочка!» —
1: сказала ласточка и вылетела на волю. Дюймовочка поглядела ей вслед, и глаза ее наполнились слезами. Так полюбила она бедную ласточку.
4: «Квивит! Квивит!» —
1: пропела птица и улетела в зеленый лес. Дюймовочке было очень грустно. Ее совсем не пускали погреться на солнце, а хлеб, который посеяли в поле вокруг дома полевой мыши, разросся в целый лес.
3: «Летом ты будешь шить себе приданое»,
1: — говорила мышь.
3: «Сошьешь шерстяное платье и белье, будет что надеть и что постелить, когда станешь женой крота».
1: Дюймовочке пришлось прясть, а мышь наняла 4 пауков, которые должны были ткать и днем, и ночью. Каждый вечер крот приходил в гости и все говорил о том, что скоро конец лету, что, слава богу, солнце не печет больше так сильно, и что, когда кончится лето, они сыграют свадьбу. Но дюймовочка вовсе этому не радовалась. Она не любила скучного крота. Каждое утро на восходе солнца и каждый вечер на закате прокрадывалась она на порог мышиной норки и глядела, когда ветер раздвигал колосья, на голубое небо. Она думала тогда, как хорошо и привольно на белом свете. И ей хотелось увидеть милую ласточку. Наступила осень, все приданое было готово.
3: «Через 4 недели будет твоя свадьба», —
1: сказала дюймовочке полевая мышь. А дюймовочка заплакала и сказала, что не пойдет за скучного крота.
3: «Глупости», —
1: сказала мышь.
3: «И не упрямься, а то укушу тебя своим белым зубом. У тебя будет прекрасный муж. Такой черной бархатной шубы нету самой королевы. У него полны закрома и подвалы. Тебе следует благодарить Бога за такого мужа».
1: И вот должны были сыграть свадьбу. Крот пришел за дюймовочкой. Она должна была жить с ним глубоко под землей и никогда не видеть больше ясного солнышка, потому что крот терпеть его не мог. Бедной девочке было так грустно. Она вышла проститься с солнцем, на которое она могла еще любоваться, стоя в дверях.
6: «Прощай, красное солнышко», —
1: сказала она и протянула кверху руки. Она даже отошла немного от мышиной норки. Хлеб был уже убран, и опять торчали одни сухие соломинки.
6: «Прощай и ты», —
1: сказала она и обняла маленький красный цветочек, который еще уцелел.
6: «Кланяйся от меня ласточке, если увидишь ее. Квивит! Квивит!»
1: Вдруг раздалось над ее головой. Она взглянула наверх и увидала пролетавшую мимо ласточку. Ласточка очень обрадовалась, увидав дюймовочку. Девочка рассказала, как ей не хочется выходить замуж за уродливого крота и жить под землей, куда никогда не проникает солнечный свет. Она рассказывала, а слезы так и текли у нее из глаз.
4: «Наступает зима»,
1: — сказала ласточка.
4: «Я улетаю далеко, в теплые края. Хочешь лететь со мной? Садись ко мне на спину и привяжи себя покрепче поясом. И мы улетим от безобразного крота с его подземельем. Перелетим через горы в теплые страны, где солнце еще прекраснее, где всегда лето, и круглый год цветут цветы. Полетим со мной, дорогая, милая дюймовочка. Ты ведь спасла мне жизнь. Да, я полечу с тобой», —
1: сказала дюймовочка, уселась на спину птицы, уперлась ножками в ее распростертые крылья и привязала себя поясом к самому большому перу. Ласточка взвелась высоко в воздух и полетела над лесом и морем, над высокими горами, где лежит вечный снег. Дюймовочке стало очень холодно. Она зарылась в теплые перья ласточки и высунула одну лишь голову, чтобы любоваться теми местами, над которыми они пролетали. И вот они очутились в теплых краях. Солнце здесь светило гораздо ярче, небо было в два раза выше, чем у нас, а вдоль канав и изгородей рос чудесный зеленый и красный виноград. В лесах зрели апельсины и лимоны, пахло миртами и мятой, по дорогам за пестрыми крупными бабочками бегали прелестные ребятишки. Но ласточка полетела еще дальше, и кругом стало еще прекраснее. Среди зеленых деревьев на берегу Голубого моря стоял, сверкая белым мрамором, старинный дворец. Виноград обвивал его высокие колонны, на самом верху которых было множество ласточкиных гнезд.
4: «Вот мой дом»,
1: — сказала ласточка.
4: «А ты выбери себе один из этих великолепных цветов, что растут там, внизу. Я снесу тебя туда, и ты заживешь чудесно. Ах, как хорошо!»
1: — воскликнула девочка и захлопала ручками. Внизу лежала большая мраморная колонна. Падая на землю, она разбилась на три части, и среди них росли теперь чудесные крупные белые цветы. Ласточка опустила дюймовочку на один из широких лепестков, и как же она удивилась! Посреди цветка сидел крошечный человечек, белый и прозрачный, словно хрустальный. На голове у него была золотая корона, а за плечами сияющие крылья. Сам он был не больше дюймовочки. В каждом цветке жил такой юноша или девушка, но этот был королем над ними всеми.
4: «Как он красив!»
1: — шепнула дюймовочка ласточке. А маленький король очень испугался ласточки. Она ведь была великаншей по сравнению с ним. Он же был крошечный и нежный. Но, увидав дюймовочку, он пришел в восторг. Такой хорошенькой девочки ему еще не приходилось видеть. Поэтому он снял с себя корону и надел ее на дюймовочку. Спросил, как ее зовут и не хочет ли она выйти за него замуж. Тогда она будет королевой над всеми цветами. Вот это был муж так муж. Не то, что сынок жабы или крот в бархатной шубе. Поэтому дюймовочка дала принцу свое согласие. Из каждого цветка вылетели юноши и девушки, такие прелестные, что дюймовочка никак не могла налюбоваться на них. Каждый принес дюймовочке по подарку, но больше всего ей понравились прозрачные крылья большой стрекозы. Их прикрепили дюймовочке на спину. Теперь она могла летать с цветка на цветок. То-то была радость. Ласточка сидела в своем гнезде и пела им, как могла, но в душе ей все-таки было грустно, потому что она любила дюймовочку и никогда бы не хотела расставаться с ней.
7: «Тебя не будут больше звать дюймовочкой», —
1: сказал девочке король цветов.
7: «Это некрасивое имя, а ты такая хорошенькая. Тебя будут звать Майей».
4: «Прощай! Прощай!» —
1: сказала ласточка и улетела из теплых стран обратно в далекую Данию. Там у нее было гнездышко, как раз над окном того человека, который умел рассказывать сказки. Ему она спела свое «Квивит, квивит», и так мы узнали всю

0: Одна сказка закончилась, пусть начнется другая.
1: Царевна-лягушка. В некотором царстве, в некотором государстве жил-был царь. И было у него три сына. Младшего звали Иван-царевич. Позвал однажды царь сыновей и говорит им:
2: «Дети мои, милые, вы теперь все на возрасте. Пора вам и о невестах подумать».
3: «За кого ж нам, батюшка, посвататься?»

0: пойдет, там и сватайтесь.
1: Вышли братья на широкий отцовский двор, натянули свои тугие луки и выстрелили. Пустил стрелу старший брат, упала стрела на боярский двор, и подняла ее боярская дочь. Пустил стрелу средний брат, полетела стрела к богатому купцу во двор, подняла ее купеческая дочь. Пустил стрелу Иван-царевич, полетела его стрела прямо в топкое болото, и подняла ее лягушка-квакушка. Старшие братья, как пошли искать свои стрелы, сразу их нашли. Один в боярском тереме, другой на купеческом дворе, а Иван-царевич долго не мог найти свою стрелу. 2 дня ходил он по лесам, по горам, а на третий день зашел в топкое болото. Смотрит, сидит там лягушка-квакушка, его стрелу держит. Иван-царевич хотел было бежать и отступиться от своей находки, а лягушка говорит:
2: «Иван-царевич, поди ко мне, бери свою стрелу, а меня возьми замуж».
1: Опечалился Иван-царевич и отвечает:
0: «Как же я тебя замуж возьму? Меня люди засмеют».
2: «Возьми, Иван-царевич, жалеть не будешь».
1: Подумал, подумал Иван-царевич, взял лягушку-квакушку, завернул ее в платочек и принес в свое царство-государство. Пришли старшие братья к отцу, рассказывают, куда чья стрела попала. Рассказал и Иван-царевич. Стали братья над ним смеяться, а отец говорит:
3: «Бери квакушку, ничего не поделаешь».
1: Вот сыграли 3 свадьбы. Поженились царевичи. Старший царевич на боярышне, средний на купеческой дочери, а Иван-царевич на лягушке-квакушке. На другой день после свадьбы призвал царь своих сыновей и говорит:
3: «Ну, сынки мои дорогие, теперь вы все 3 женаты. Хочется мне узнать, умеют ли ваши жены хлебы печь? Пусть они к утру испекут мне по караваю хлеба».
1: Поклонились царевичи отцу и пошли. Воротился Иван-царевич в свои палаты невесел, ниже плеч буйну голову повесил.
2: «Иван-царевич, что ты так опечалился? Или услышал от своего отца слово неласковое?»
0: «Как мне не печалиться? Приказал мой батюшка, чтобы ты сама испекла к утру каравай хлеба».
2: «Не тужи, Иван-царевич. Ложись-ка лучше спать почивать. Утро вечера мудренее».
1: Уложила квакушка царевича спать, а сама сбросила с себя лягушачью кожу и обернулась красной девицей Василисой Премудрой. Такой красавицей, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Взяла она частые решета, мелкие сито, просеяла муку пшеничную, замесила тесто белое, испекла каравай рыхлый да мягкий, изукрасила каравай разными узорами мудреными, по бокам города с дворцами, садами да башнями, сверху птицы летучие, снизу звери рыскучие. Утром будет квакушка Иван-царевича:
2: «Пора, Иван-царевич, вставай, каравай неси».
1: Положила каравай на золотое блюдо, проводила Иван-царевича к отцу. Пришли старшие братья, принесли свои караваи. Только у них и посмотреть не на что. У боярской дочери хлеб подгорел, у купеческой сырой, да кособокий получился. Царь сначала принял каравай у старшего царевича, взглянул на него и приказал отнести псам дворовым. Принял у среднего, взглянул и сказал:
3: «Так никакой каравай, только от большой нужды есть будешь.
1: Дошла очередь и до Ивана-царевича. Принял царь от него каравай и сказал:
3: вот этот хлеб только в большие праздники есть.
1: И тут же дал сыновьям новый приказ:
3: хочется мне знать, как умеют ваши жены рукодельничать. Возьмите шелку, золото и серебра, и пусть они своими руками за ночь выткут мне по ковру.
1: Вернулись старшие царевичи к своим женам, передали им царский приказ. Стали жены клик

0: вечера мудренее. Уложила его квакушка спать, а сама сбросила с себя лягушачью кожу, обернулась красной девицей Василисой Премудрой и стала ковер ткать. Где кольнет иглой раз, цветок зацветет. Где кольнет другой раз, хитрые узоры идут. Где кольнет третий, птицы летят. Солнышко еще не взошло, а ковер уж готов. Вот пришли все три брата к царю. Принесли каждый свой ковер. Царь прежде взял ковер у старшего царевича, посмотрел и молвил:
1: «Этим ковром только дождя лошадей покрывать».
0: Принял от среднего, посмотрел и сказал:
1: «Ой, только ворот его стелить».
0: Принял от Ивана царевича, взглянул и сказал:
1: «А вот этот ковер в моей горнице по большим праздникам расстилать».
0: И тут же отдал царь новый приказ, чтобы все три царевича явились к нему на пир со своими женами. Хочет царь посмотреть, которая из них лучше пляшет. Отправились царевичи к своим женам. Идет Иван-царевич, печалится, сам думает:
1: «Как поведу я мою квакушку на царский пир?»
0: Пришел он домой невеселый, спрашивает его квакушка:
2: «Что опять, Иван-царевич, не весел? Ниже плеч буйну голову повесил. О чем запечалился?»
1: «Как мне не печалиться? Батюшка приказал, чтобы я тебя завтра к нему на пир привез».
2: «Не горюй, Иван-царевич, ложись-ка да спи, утро вечера мудренее».
0: На другой день, как пришло время ехать на пир, квакушка и говорит царевичу:
2: «Ну, Иван-царевич, отправляйся один на царский пир, а я вслед за тобой буду. Как услышишь стук да гром, не пугайся, скажи: это, видно, моя лягушонка в коробчонке едет».
0: Пошел Иван-царевич к царю на пир один. А старшие братья явились во дворец со своими женами разодетыми, разубранными. Стоят да над Иваном-царевичем посмеиваются.
3: «Что ж ты, брат, без жены пришел?
4: Хоть бы в платочке ее принес. Дал бы нам всем послушать, как она квакает».
0: Вдруг поднялся стук да гром. Весь дворец затрясся, зашатался. Все гости переполошились, повскакивали со своих мест. А Иван-царевич говорит:
1: «Не бойтесь, гости дорогие. Это, видно, моя лягушонка в своей коробчонке едет».
0: Подбежали все к окнам и видят: бегут скороходы, скачут гонцы, а вслед за ними едет золоченая карета. Тройка их гнедых коней запряжена. Подъехала карета к крыльцу, и вышла из нее Василиса Премудрая. Сама, как солнце ясное, светится. Все на нее дивятся, любуются. От удивления слова вымолвить не могут. Взяла Василиса Премудрая Ивана-царевича за руки и повела за столы дубовые, за скатерти узорчатые. Стали гости есть, пить, веселиться. Василиса Премудрая из кубка пьет, не допивает. Остатки себе за левый рукав выливает. Лебедя жареного ест, косточки за правый рукав бросает. Жены старших царевичей увидели это и туда же. Чего не допьют, в рукав льют. Чего не доедят, в другой кладут. А к чему, зачем, того сами не знают. Как встали гости из-за стола, заиграла музыка, начались пляски. Пошла Василиса Премудрая плясать с Иваном-царевичем. Махнула левым рукавом, стало озеро. Махнула правым, поплыли по озеру белые лебеди. Царь и все гости диву дались. А как перестала она плясать,

0: исчезло. И озеро, и лебеди. Пошли плясать жены старших царевичей. Как махнули своими левыми рукавами, всех гостей забрызгали. Как махнули правыми, костями, огрызками осыпали. Самому царю костью чуть глаз не выбили. Рассердился царь и приказал их выгнать из горницы. Когда пир был на исходе, Иван-царевич улучил минутку и побежал домой. Разыскал лягушачью кожу и спалил ее на огне. Приехала Василиса Премудрая домой, хватилась, нет лягушачьей кожи. Бросилась она искать ее, искала, искала, не нашла. И говорит Ивану-царевичу: «Ах, Иван-царевич, что же ты наделал? Если бы ты еще 3 дня подождал, я бы вечно твоею была. А теперь прощай, ищи меня за 3 девять земель, за 3 девять морей». В 30-м царстве, в подсолнечном государстве у Кощея бессмертного. Как 3 пары железных сапог износишь, как 3 железных хлеба изгрызешь, только тогда и разыщешь меня. Сказала, обернулась белой лебедью и улетела в окно. Загоревал Иван-царевич, снарядился, взял лук да стрелы, надел железные сапоги, положил в заплечный мешок 3 железных хлеба и пошел искать жену свою, Василису Премудрую. Долго ли шел, коротко ли, близко ли, далеко ли, скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. 2 пары железных сапог износил, 2 железных хлеба изгрыз, за 3-й принялся, и повстречался ему тогда старый старик.
1: Здравствуй, дедушка.
2: Здравствуй, добрый молодец. Чего ищешь? Куда путь держишь?
0: Рассказал Иван-царевич старику свое горе.
2: Эх, Иван-царевич, зачем ж ты лягушачью кожу спалил? Не ты ее надел, не тебе ее и снимать было. Василиса Премудрая хитрей мудрее отца своего, Кощея Бессмертного, уродилась. Он зато разгневался на нее и приказал ей 3 года квакушею быть. Ну, да делать нечего, словами беды не поправишь. Вот тебе клубочек, куда он покатится, туда и ты иди.
0: Иван-царевич поблагодарил старика и пошел за клубочком. Катится клубочек по высоким горам, катится по темным лесам, катится по зеленым лугам, катится по топким болотам, катится по глухим местам, а Иван-царевич все идет и идет, за ним не останавливается на отдых ни на часок. Шел, шел, 3-ю пару железных сапог истер, 3-й железный хлеб изгрыз и пришел в дремучий бор. Попадается ему навстречу медведь.
1: Дай убью медведя, ведь у меня никакой еды больше нет.
0: Прицелился он, а медведь вдруг и говорит ему человеческим голосом:
3: «Не убивай меня, Иван-царевич. Когда-нибудь я пригожусь тебе».
0: Не тронул Иван-царевич медведя, пожалел, пошел дальше. Идет он чистым полем, глядь, а над ним летит большой селезень. Иван-царевич натянул лук, хотел было пустить в селезня острую стрелу, а селезень и говорит ему по-человечески:
4: «Не убивай меня, Иван-царевич, будет время, я тебе пригожусь».
0: Пожалел Иван-царевич селезня, не тронул его, пошел дальше голодный. Вдруг бежит навстречу ему косой заяц.
1: «Убью этого зайца, очень уж есть хочется».
0: Натянул свой тугой лук, стал целиться, а заяц говорит ему человеческим голосом:
5: «Не губи меня, Иван-царевич, будет время, я тебе пригожусь».
0: И его пожалел царевич. Пошел дальше. Вышел он к синему морю и видит, на берегу, на желтом песке лежит щука-рыба. Говорит Иван-царевич:
1: «Ну, сейчас эту щуку съем. Мочи моей больше нет, так есть хочется».
0: «Ах, Иван-царевич, сжалься надо мной, не ешь меня. Брось лучше в море синее». Сжалился Иван-царевич над щукой, бросил ее в море, а сам пошел берегом за своим клубочком. Долго ли, коротко ли, прикатился клубочек в лес к избушке. Стоит та избушка на курьих ножках, кругом себя поворачивается. Говорит Иван-царевич:
1: «Избушка, избушка, повернись к лесу задом, ко мне передом».
0: Избушка, по его слову, повернулась к лесу задом, к нему передом. Вошел Иван-царевич в избушку и видит: лежит на печи баба-яга, костяная нога. Увидела она Ивана-царевича и говорит:
2: «Зачем ко мне пожаловал, добрый молодец? Волей или неволей?»
1: «Ах, баба-яга, костяная нога, ты бы меня накормила прежде, напоила, да в бане выпарила, тогда бы и выспрашивала».
2: «И то правда».
0: Накормила она Ивана-царевича, напоила, в бане выпарила. А царевич рассказал ей, что он ищет жену свою, Василису Премудрую.
2: «Знаю, знаю, она теперь у злодея, Кощей Бессмертного. Трудно будет ее достать, нелегко с Кощеем сладить. Его ни стрелой, ни пулей не убьешь, потому он никого и не боится».
1: «Да есть ли где его смерть?»
2: «Его смерть на конце иглы. Та игла в яйце, то яйцо в утке, та утка в зайце, тот заяц в кованом ларце, а тот ларец, ух, на вершине старого дуба, а дуб тот в дремучем лесу растет».
0: Рассказала баба-яга Ивану-царевичу, как к тому дубу пробраться. Поблагодарил ее царевич и пошел. Долго он по дремучим лесам пробирался, в топях болотных вяз, и пришел, наконец, к Кощееву дубу. Стоит тот дуб, вершиной в облака упирается, корни на 100 верст в земле раскинул, ветками красное солнце закрыл, а на самой его вершине кованый ларец. Смотрит Иван-царевич на дуб и не знает, что ему делать, как ларец достать.
1: «Эх, где-то медведь, он бы мне помог».
0: Только подумал, а медведь тут как тут. Прибежал и выворотил дуб с корнями. Ларец упал с вершины и разбился на мелкие кусочки. Выскочил из ларца заяц и пустился на утек.
1: «Где-то мой заяц? Он этого зайца непременно догнал бы».
0: Не успел подумать, а заяц тут как тут. Догнал другого зайца, ухватил и разорвал пополам. Вылетела из того зайца утка и поднялась высоко-высоко в небо.
1: «Где-то мой селезень?»
0: А уж селезень за уткой летит, прямо в голову клюет. Выронила утка яйцо, и упало то яйцо в синее море. Загоревал Иван-царевич, стоит на берегу и говорит:
1: «Где-то моя щука? Она достала бы мне яйцо со дна морского».
0: Вдруг подплывает к берегу щука-рыба и держит в зубах яйцо. «Получай, Иван-царевич!» Обрадовался царевич, разбил яйцо, достал иглу и отломил у нее кончик. И только отломил, умер Кощей Бессмертный, прахом рассыпался. Пошел Иван-царевич в Кощеевы палаты. Вышла тут к нему Василиса Премудрая и говорит: «Ну, Иван-царевич, сумел ты меня найти. Теперь я весь век твоя буду. Выбрал Иван-царевич лучшего скакуна из Кощеевой конюшни, сел на него с Василисой Премудрой и воротился в свое царство-государство. И стали они жить дружно, в любви и согласии.
5: Вы слушаете радио «Сказка ФМ».
6: Заяц. Летит по снегу поземка, метет сугроб на сугроб, на кургане поскрипывает сосна. Ох, ох, кости мои старые, ноченька-то разыгралась, ох, ох. Под сосной, насторожив уши, сидит заяц. «Что ты сидишь?» — стонет сосна. «Съест тебя волк, убежал бы». «Куда мне бежать? Кругом бело, все кустики замело, есть нечего». «А ты порой, поскреби». «Нечего искать», — сказал заяц и опустил уши. «Ох, старые глаза мои!» — закряхтела сосна. «Бежит кто-то. Должно быть волк». «Волк и есть». Заяц заметался. «Спрячь меня, бабушка!» «Ох, ох, ну прыгай в дупло, косой!» Прыгнул заяц в дупло, а волк подбегает и кричит сосне. «Сказывай, старуха, где косой?» «Почем я знаю, разбойник, не стерегу я зайца. Вон ветер как разгулялся. Ох, ох!» Метнул волк серым хвостом, лег у корней, голову на лапы положил, а ветер свистит в сучьях, крепчает. «Не вытерплю, не вытерплю!» — скрипит сосна. Снег гуще повалил, налетел лохматый буран, подхватил белые сугробы и кинул их на сосну. Напружинилась сосна, крякнула и сломалась. Серого волка, падая, до смерти зашибло. Замело их бураном обоих. А заяц из дупла выскочил и запрыгал, куда глаза глядят. «Сирота я», — думал заяц. «Была у меня бабушка сосна, да и ту замело». И капали в снег пустяковые заячьи слезы.
7: Правда и кривда. Вот, знаешь, было какое дело, скажу твоему здоровью. Вот не во гнев твоей милости кречь сказать, как мы теперь с тобой раскалякались промеж себя двое наших братьев-мужичков, беднеющие-прибеднеющие. Один отжил кое-как, колотился всеми неправдами, горазд был, знаешь, на обманы, и приворнуть его было дело. А другой, вот, слышь, шел по правде, кабы трудами век прожить. Вот этим делом-то они и заспорили. Один отговорит: «Лучше жить кривдой», а другой отговорит: «Кривды век прожить не сможешь. Лучше жить как не есть, да правдой». Вот спорили они, спорили. Никто, знаешь, не переспорил. Вот и пошли они, братец мой, на дорогу. Пошли на дорогу и решили спросить до трех раз, кто им навстречу попадет и что на это скажет. Вот они шли-шли, братец мой, и увидали. Барский мужичок пашет. Вот, знаешь, и подошли к нему. Подошли и говорят: «Бог на помощь тебе, знакомый! Разреши ты наш спор! Как лучше жить на белом свете, правдой или кривдой?» «Нет, слышь, братцы, правдой век прожить не сможешь, кривдой жить вольготней. Вот и наше дело, бесперечь, слышь, у нас господа отнимают дни, работать на себя некогда, из-за неволи прикинешься, будто хворь, знаешь, нашла. А сам между этим временем-то в лесишко съездишь по дровице, ни днем, так ночью, коли есть запрет». «Ну, слышь, моя правда», — говорит криводушный-то правдивому-то. Вот пошли опять по дороге. Что им скажет другой? Шли-шли и видают. Едет на паре в повозке с кибиткой купец. Вот подошли они к нему. Подошли и спрашивают: «Остановись-ка, слышь, на часик, не в огне в твоей милости, о чем мы тебя спросим. Реши, слышь, наш спор, как лучше жить на свете, правдой али кривдой?» «Нет, слышь, ребята, правдой мудрено жить, лучше кривдой. Нас обманывают, и мы, слышь, обманываем». «Ну, слышь, моя правда», — говорит опять криводушный от правдивому-то. Вот пошли они опять по дороге. Что скажет третий? Шли-шли, вот и видит, едет поп навстречу. Вот они подошли к нему. Подошли, знаешь, к нему и спрашивают: «Остановись-ка, батька, на часочек. Реши ты наш спор. Как лучше жить на свете, правдой али кривдой?» «Вот нашли, о чем спрашивать, знамо дело, что кривдой, какая нонч правда. За правду, слышь, в Сибирь угодишь, скажут кляузник». «Ну, слышь, — говорит криводушный от правдивому-то, — вот все говорят, что кривдой лучше жить». «Нет, слышь, надо жить по-божью, как Бог велит. Что будет, то и будет, а кривдой, слышь, жить не хочу», — говорит правдивый от криводушному-то. Вот пошли опять дорогой вместе. Шли-шли. Криводушный от всяко сумеет ко всем прилаживаться, везде его кормят, и калачи у него есть. А правдивый от где водится и запьет, где поработает, его за это накормят. А тот, знаешь, криводушный, вот все смеется над ним. Вот раз правдивый вот попросил кусочек хлебца у криводушного-то. «Дай, слышь, мне кусочек хлебца». «А что за него мне дашь?» — говорит криводушный. «Если что хочешь, возьми, что у меня есть», — говорит правдивый вот. «Дай глаз, я тебе выколю». «Ну, выколи», — он ему говорит. Вот этим делом-то криводушный вот и выколол правдивому-то глаз. Выколол и дал ему маленько хлебца. Тот, слышь, стерпел, взял кусочек хлебца, съел, и пошли опять по дороге. Шли-шли. Опять правдивый вот у криводушного-то стал просить хлебца кусочек. Вот, знаешь, тот опять разно стал над ним насмехаться. «Дай, слышь, другой глаз я тебе выколю, но дам тогда кусочек». «Ах, братец, пожалей, я слепой буду», — правдивый вот упрашивал его. «Нет, слышь, зато ты правдивый, а я живу кривдой», — криводушный от ему говорил. «Что делать? Ну, так тому делу и быть. На, выколи и другой, коли греха не боишься», — правдивый от говорит криводушному-то. «Вот, братец мой, выколол ему и другой от глаз. Выколол и дал ему маленько хлебца. Дал хлебца и оставил его, слышь, на дороге. «Вот стану я тебя водить!» «Ну что делать?» Слепой съел наш кусочек хлебца и пошел потихоньку ощупью с палочкой. Шел, шел кое-как, и сбился, слышь, с дороги, и не знает, куда ему идти. Вот и начал он просить Бога: «Господи, не оставь меня, грешного раба твоего!» Молился, слышь, молился, вот и услыхал он голос. Кто-то ему говорит: «Иди ты направо. Как пойдешь направо, придешь к лесу. Придешь к лесу, найди ты ощупью тропинку. Найдешь, слышь, тропинку, пойди по той ты тропинке. Пойдешь по тропинке, придешь на гремячий ключ. Как придешь ты к гремячему ключу, умойся из него водой, испей той воды и намочи ею глаза. Как намочишь глаза, ты, слышь, прозреешь. Как прозреешь, поди ты вверх по ключу тому и увидишь большой дуб. Увидишь дуб, подойди к нему и залезь на него. Как залезешь на него, дождись ночи. Дождешься, слышь, ты ночи, слушай, что будут говорить под этим дубом нечистые духи. Они, слышь, тут слетаются на таковище». Вот он кое-как добрел до леса. Добрел до леса, полазил, полазил по нем, напал кое-как на тропинку. Пошел по той тропинке, дошел до гремячего ключа. Дошел до ключа, знаешь, умылся водою. Умылся водою, испил и примочил глаза. Примочил глаза и вдруг увидел опять свет Божий, прозрел. Вот как прозрел и пошел, слышь, вверх по тому ключу. Шел-шел по нем вот и видит большой дуб. Под ним все утоптано. Вот он влез на тот дуб, влез и дождался ночи. Вот, слышь, начали под тот дуб слетаться со всех сторон бесы. Слетались, слетались, вот и начали рассказывать, где кто был. Вот один бес и говорит: «Я, слышь, был у такой-то царевны. Вот 10 годов ее мучаю. Всяко меня выгоняют из нее, никто меня не сможет выгнать. А выгонит, слышь, тот, кто вот у такого-то богатого купца достанет образ Смоленской Божьей Матери, что у него на воротах в Киоте вделан». Вот наутро, знаешь, как все бесы разлетелись, правдивый вот слез с дуба. Слез с дуба и пошел искать того купца. Искал, искал, кое-как нашел его. Нашел и просится работать на него. «Хоть год, слышь, проработаю, ничего мне не надо, только дай мне образ Божьей Матери с ворот». Купец наш согласился, принял его к себе в работники. Вот он работал у него, что не есть мочи, круглый год. Проработавший год, он и просит тот наш образ. Вот купец, слышь, ну, братец, доволен я твоей работой, только жаль мне образа. Возьми лучше деньги. Нет, слышь, не надо денег. Отдай мне его по уговору. Нет, слышь, не дам образ, проработай еще год. Ну, так и быть, тогда отдам тебе его. Вот этим делом-то, знаешь, правдивый вот мужичок работал еще год. Ни дня, ни ночи не знал, все работал, такой, слышь, старательный был. Вот проработал год, опять, знаешь, стал просить образ Божьей Матери с ворот. Купцу, слышь, опять жаль его отпускать и образ отдать. Нет, слышь, лучше я тебя казной награжу, а коли хочешь, что поработай еще год, ну так отдам тебе образ. Вот так тому делу и быть. Опять стал работать год. Работал еще пуще того, знаешь, всем на диво, какой был работящий. Вот проработал и третий год. Проработал и опять, знаешь, просит образ. Вот купец делать нечего, снял образ с ворот и отдал ему. На, возьми образ и ступай с Богом. Напоил, накормил его и деньгами, слышь, наградил малую талику. Вот этим делом-то, знаешь, взял он образ Смоленской Божьей Матери. Взял его и повесил на себя. Повесил на себя и пошел, слышь, к тому царю-царевну лечить, у которой бес от мучитель сидит. Шел-шел и пришел к тому царю. Пришел к царю и говорит: «Яде вашу царевну излечить, слышь, смогу». Вот этим делом-то впустили его в хоромы царские. Впустили и показали ему ту скорбящую царевну. Показали царевну, вот он спросил, знаешь, воды. Подали воды, вот он перекрестился, перекрестился и три земных поклона положил, знаешь, помолился Богу. Помолился, слышь, Богу, вот и снял с себя образ Божьей Матери. Снял его и с молитвою три раза в воду опустил. Опустил, знаешь, и надел его на царевну. Надел на царевну и велел ей тою водою умываться. Вот этим делом-то, как она, матушка, надела на себя тот образ и, знаешь, умылась тою водою, вдруг из нее недугот, вражья-то нечистая сила, клубом вылетел вон. Вылетел вон, и она, слышь, стала здорова по-прежнему. Вот этим делом-то не весть, как все обрадовались. Обрадовались и не знали, чем наградить этого мужичка. И землю, слышь, давали, и вотчину сулили, и жалование большое клали. Нет, слышь, ничего не надо. Вот царевна-то и говорит царю: «Я замуж за него иду». «Ладно», — царь отсказал. Вот этим делом-то, слышь, и повенчались. Повенчались. И стал наш мужичок ходить в одежде царской. жить в царских хоромах, пить, есть все и на все, заодно с ними. Жил-жил и приноровился к ним. Вот как приноровился он к ним и говорит: «Пустите меня на родину. У меня, слышь, есть мать, старушка бедная». «Ладно, царевна, знаешь, жена-то его сказала, поедем вместе». Вот и поехали они вместе, вдвоем с царевной. Лошади-то, одежда, коляска, сбруя, все царское. Ехали-ехали, и подъезжают они, слышь, к его родине. Подъезжают к родине, вот и попадается навстречу им тот криводушный, что, знаешь, спорил-то с ним, что лучше жить кривдой, чем правдой. Едет, слышь, навстречу вот правдивый царский сын и говорит: «Здравствуй, братец мой». Называет его, слышь, по имени. Тому, знаешь, в диковину, что в коляске такой знатный барин его знает и не узнал его. «Помнишь, ты спорил со мною, что лучше жить кривдой, чем правдой, и выколол мне глаза. Это я самый». Вот, знаешь, он оробел и не знал, что делать. «Нет, не бойся, я на тебя, слышь, и не сержусь, а желаю и тебе такого же счастья. Вот поди ты в такой-то лес, знаешь, — научает его, как его Бог научил. В том лесе увидишь ты тропинку, поди по той тропинке, придешь ты к гремячему ключу, напейся, слышь, из того ключа воды и умойся. Как умоешься, поди ты вверх по ключу, увидишь там ты большой дуб, влезь на него и просиди всю ночь на нем. Под ним, слышь, таковище нечистых духов, и ты слушай и услышишь свое счастье». Вот, знаешь, криводушный вот по его слову, как по писаному, все это сделал. Нашел лес и ту тропинку, пошел по тропинке и пришел, слышь, к гремячему ключу, напился, знаешь, и умылся и пошел вверх по нем, пошел вверх и увидел большой дуб, под ним все утоптано, вот он залез на этот дуб, залез на дуб, знаешь, и дождался ночи, и слышит, как со всех сторон слетались на таковище нечистые духи. Вот как слетелись и услыхали по духу его на дубу, услыхали, знаешь, по духу и растерзали его на мелкие части. Так тем, слышь, это дело и покончилось, что правдивый от стал царским сыном, а криводушного-то загрызли черти.

0: Ваше высочество, ваше королевское высочество.
1: Говори, Ганс, я слушаю тебя.
0: Они пришли. Все маленькие жители нашего славного королевства собрались по вашей просьбе у ворот замка.
1: Прекрасно, Ганс, прекрасно, я жду их. Отвори врата и проводи всех девочек и мальчиков в самую красивую белую залу. Усади их поудобнее и угости сладостью.
0: Слушаюсь, ваше королевское высочество.
1: А я спускаюсь туда незамедлительно.

0: Я рад видеть вас и благодарю за то, что вы все приняли мое приглашение явиться во дворец. Вы пробуйте угощение, не стесняйтесь.
1: Спасибо.
0: А я тем временем поведаю вам одну историю. И мне очень хочется, чтобы вы поняли, почему у этой так печально начавшейся истории сложился счастливый конец. Вы ведь знаете, что у меня два сына.
1: Да.
0: И жили мы дружно и радостно до того самого дня, пока беда не настигла нашу семью. Это случилось несколько лет назад. В тот ужасный день мой младший сын, королевич Франц, пропал из дворца.
1: Ой.
0: 3 года я искал его по белу свету, но нигде его не видели, никто его не повстречал. И поиски мои были безуспешны. Горю моему не было конца, и не было человека несчастней, потому что я потерял надежду вновь увидеть сына. Но в одно прекрасное утро свершилось чудо. Во дворце снова заиграла музыка, повсюду засверкали огни. Мой королевич вернулся. Вернулся он в сопровождении 2 прелестных девочек и сказал, что именно им он обязан жизнью. Как я был счастлив, и описать вам не могу. А вечером мы сели в тишине, и они все вместе рассказали мне историю спасения моего сына. Вот она.

0: Белоснежка и Краснозорька, так звали милых девочек, жили со своей мамой, бедной женщиной, на краю леса. Перед их избушкой был сад, где росли два розовых куста. На одном были белые розы, на другом – красные. Поэтому и назвала мать своих дочерей, ту, которая была белее белой розы, Белоснежкой, а другую она была румяней красной, Краснозорькой. Сестры так любили друг дружку, что всюду ходили вместе, взявшись за руки.
1: Мы никогда не расстанемся, правда, Краснозорька?
2: Никогда, Белоснежка, до тех пор, пока живы будем.
1: Да.
3: И правильно, дочки мои родные. Помните, что если будете во всем помогать друг другу и все делать поровну, никогда никакой беды не приключится с вами.
0: Часто сестры уходили вдвоем в дремучий лес за ягодами, и ни разу ни один хищный зверь не тронул их, ни один маленький зверек не спрятался от них в страхе. Заяц смело брал капустный лист из рук сестер, дикая коза, как домашняя, паслась у них на глазах, олень прыгал вокруг них, а лесные птицы всю дорогу сопровождали девочек и пели им свои песни. Никто не боялся их, потому что у зверей чутье на добрых людей. А как относились они к своей матери? Во всем помогали ей: и дом прибрать, и огонь развести в очаге, и еду приготовить. Любили ее и берегли. Летом каждое утро, прежде чем мать просыпалась, Белоснежка ставила возле ее постели букет цветов. А в букете было непременно по цветку с каждого розового куста. Белая роза и красная.
3: Что-то холодно, девочки. Метель за окном. Белоснежка, закрой-ка поплотнее дверь и идите обе сюда, к огню.
1: С удовольствием, мамочка.
3: Вот я вам почитаю, а вы тем временем слушайте и придите. Садитесь-ка.
0: Так втроем они коротали долгие зимние вечера. Подле них на полу лежал барашек, а позади на нашесте, спрятав голову под крыло, дремал белый голубок. И вот однажды, тихим зимним вечером,
3: кто-то стучится к нам. Слышишь, Краснозорька?
2: Да, вроде того.
3: Отопри поскорее. Наверное, это какой-нибудь путник ищет у нас приюта и отдыха.
1: Сейчас, мамочка!
2: Ой, мама! Что? Медведь! Прячьтесь! Ой! Ой!
4: А не бойтесь, я не причиню вам зла.
1: Ой, посмотрите, как он говорит человеческим голосом.
4: Я просто очень устал и хотел бы немного обогреться у вас.
3: Ах ты, бедный зверь! Иди сюда. Вот, ну-ка, ложись-ка скорее вот здесь, вот у огня. Да, только смотри, осторожнее, не подпали случайно себе шубу. Ну, хватит прятаться. Ну, Белоснежка, Краснозорька, хватит. Медведь умный и добрый. Он не сделает вам ничего дурного. Ну, идите, идите, погладьте его.
4: Девочки, почистите немножко мою шубу, а то я весь в снегу.
1: Давай, Краснозорька, принеси-ка метелку, сейчас мы тебя почистим. Ой, мех какой густой.
2: Наверное, греет хорошо. Слушай, Белоснежка, давай поиграем с ним. Потормоши его.
4: Белоснежка, Краснозорька, пощадите. Долго ли дети до греха? Вы убьете жениха.
3: Все, все, девочки, довольны баловаться. Пора уже спать, ночь на дворе. Ну и ты, Миша, оставайся. Тут у очага тебе тепло будет.
0: И мохнатый гость остался. С той поры каждый вечер в один и тот же час он приходил к ним из леса, ложился перед очагом и позволял сестрам тормошить его, сколько им вздумается. А девочки так привыкли к нему, что даже дверь не закрывали, пока не придет их косматый черный приятель. Но вот наступила весна.
4: Все вокруг зазеленело, и я должен уйти от вас. Прощай, Белоснежка. Теперь целое лето мы не увидимся.
1: Да куда же ты пойдешь, милый медведь?
4: В лес пойду. О. Охранять свои сокровища от злых карликов.
1: О, а что это за злые карлики?
4: Это малюсенькие человечки. Зимой, когда земля замерзает, они не могут выкарабкаться наверх и сидят в своих глубоких норах. Но сейчас солнце обогрело землю, растопило лед, и они вылезают из своего подземелья наружу. Всюду шарят и тащат к себе все, что понравится. А уж что окажется в их норе, не скоро свет увидит.
1: Как жалко, Миш, что ты уходишь. Нам так весело было всем вместе.
4: Прощай, Белоснежка.
1: Ой, постой, Миша. Ты зацепился за крюк и вырвал кусочек шерсти. Подожди, а? Что-то блеснуло у него на этом месте, как золото. Да нет, показалось мне. Убежал Миша, не захотел вернуться.
0: Вскоре после этого мать послала девочек в лес за хворостом. В чаще они набрели на большое поваленное ветром дерево. И еще издали им показалось, что возле ствола в траве кто-то суетится и прыгает.
1: Подойдем поближе. Что там, а? Смотри, как краснозорька, карлик. Ой, какой маленький старичок. Лицо все в морщинах, и борода белая-белая, длинная-длинная.
5: Чего вы встали-то, а? Чего глаза-то вытрясили? Не можете подойти поближе и помочь человеку-то?
1: Да что ты тут делаешь, маленький старичок?
5: Что делаю, глупые, любопытные гусыни. Я хотел расколоть дерево, чтобы заготовить себе мелких дровец для кухни. На толстых поленях пригорает наше нежное кушанье. В общем, я уже было вколотил в дерево клин, и все шло отлично, но проклятая деревяшка вылетела и мою прекрасную белую бороду защемила, словно тискание. Вот, видите, а? Она застряла в трещине, и я вот не могу это вырваться.
4: Чего вы? Чего вы смеетесь-то, девчонки? Смотреть на вас противно.
1: Сейчас, дедушка, я сбегаю и позову людей.
5: Вы даже пустые бараньи головы. Позову людей. Хватит с меня и вас двоих. Неужто вы не можете придумать ничего лучше-то?
1: Ну, потерпи немножко, человечек. Сейчас я тебя выручу. Вот тут у меня в кармане ножницы.
5: Ай-яй-яй-яй, неотёсанный вы Наруто. Отхватили кусок моей роскошной бороды. Чтоб вам пусто было.
1: Эй, чтоб вам пусто было. Какой чудной. Схватил какой-то мешок, набитый золотом, и убежал, даже не попрощавшись. Да.
0: Через несколько дней после этого случая Белоснежка и Краснозорька вздумали наловить к обеду рыбы. Придя на берег ручья, они еще издали увидели какого-то большого кузнечика. Он прыгал около самой воды, словно хотел броситься в ручей.
1: Подбежи поближе, Белоснежка. Да это вовсе не кузнечик, как нам показалось. Это ведь тот же самый карлик, которого мы встретили в лесу. Ой, что с тобой? Зачем ты собираешься прыгать в воду? А?
5: Эх, вы глупые девчонки. Я не такой дурак, чтобы прыгать в воду. Неужели вы не видите, что эта проклятая рыба, ай-яй-яй, тянет меня за собой? Я удил рыбу, а этот мерзкий ветер намотал мою прекрасную, прекрасную длинную бороду на леску удочки. А тут как нарочно клюнула большая рыба. У меня нет сил вытянуть ее на берег, и она тащит меня унуя за собой в воду. Да я сейчас это просто утону.
2: Видно, мы подоспели как раз вовремя, Белоснежка.
1: Ну да.
2: Знаешь, я буду его крепко держать, а ты постарайся размотать бороду.
1: Да борода и леска так тесно переплелись, но ничего не получается. Ничего не поделаешь, придется еще отстричь кусочек бороды.
5: Ай-яй-яй, лягушки вы лупоглазые, так уродовать человека. Вы срезали лучшую часть моей бороды. Ну как я теперь в таком виде своим покажусь, а? Чтоб вам на бегу подметки терять.
0: Тут он схватил мешок с жемчугом, припрятанный в камышах, и пропал за камнем. Прошло несколько дней, и мать послала двух девочек в город купить иголок, ниток, лент и шнурков. Они пошли по пустынной равнине и заметили, что в небе парит большая птица. Медленно кружась, она спускалась все ниже и ниже, и, наконец, села неподалеку от девочек возле скалы.
5: Эй, помогите!
0: Сестры переглянулись и бросились на жалобный крик. С ужасом они увидели, что в когтях орла бился их старый знакомый. Птица расправила крылья и уже собиралась унести карлика.
2: Хватайся за него! Тяни, тяни, тяни!

0: опять вас все... Ну, неужели нельзя было как-нибудь поосторожней? Вы ведь в клочья разорвали мой кафтанчик. Ой, противный вы, неуклюжий, неповоротливый вы, девчонки. Ну, что вы? Что вы все время ко мне пристаете, а? Что вы
1: пристаете? И опять карлик поднял мешок, набитый на этот раз драгоценными камнями, и юркнул в какую-то нору под скалой. Девочки уже ничему не удивились и... пошли дальше. Они уже привыкли к его неблагодарности. Вечером, сделав все дела в городе, они возвращались домой той же дорогой. И вновь произошла неожиданная встреча. У тропинки на чистом ровном месте сидел карлик. Он вытряхнул из своего мешка драгоценные камни, рассматривал их и разбирал, не думая, что в столь поздний час кто-нибудь пройдет мимо скал. В лучах заходящего солнца блестящие камешки так чудесно переливались и мерцали, что сестры невольно остановились и залюбовались ими.
0: Эй-эй-эй, ну чего стали-то, разыни? Чего вам тут надо-то? Я вам сейчас покажу, мерзкие людишки. Ой, ой, медведь, бежать отсюда скорее в нору. Ай, какой ужас. Он закрыл ее своей лапой. Не-не, куда деваться? Рыгуй, господин медведь. Господин медведь, пощадите меня. Я отдам вам все мои сокровища, только подарите мне жизнь. А, ну на что я вам такой маленький, щупленький? Вы даже не почувствуете меня на зубах. Не почувствуете? Ой, ну что же делать? Дорогой господин медведь, возьмите лучше вот этих скверных девчонок. Ой, вот это... это будет для вас лакомый кусочек. Смотрите, они жирнее молодых перепелок. Ну, скушайте, скушайте их на здоровье.
1: Но медведь и ухом не повел, будто и не слышал, что говорил ему карлик. Он только ударил один раз карлика своей тяжелой лапой, и тот больше не шевельнулся. Девочки же, наблюдая эту страшную картину, так испугались, что бросились бежать без оглядки.
2: Белоснежка, Краснозорька, не бойтесь, подождите. Вы что же не узнали меня?
1: Тут только сестры поняли, что это их медведь. Они остановились и стали ждать, когда медведь догонит их. Вдруг... толстая медвежья шкура свалилась с него. И перед ними предстал прекрасный юноша, с ног до головы одетый в золото. Вы догадались? Это был мой сын.
3: Девочки, послушайте меня, я королевич. А этот злой карлик много лет тому назад похитил меня, прихватив некоторые драгоценности отца. Меня он превратил тогда в медведя. Диким зверем я должен был скитаться по лесным тропам до тех пор, пока его смерть не освободит меня от колдовства. И вот, наконец, он получил поделом, а я снова стал человеком. Но я никогда не забуду, как вы пожалели меня, приютили, когда я был еще в звериной шкуре. Вы такие добрые существа и такие мужественные. Я восхищен. И впредь мы с вами никогда не расстанемся. Пойдемте во дворец, я познакомлю вас с моим отцом.
1: Вот какая история, дети мои. Но, может быть, кто-то из вас подумал, что я рассказал просто волшебную сказку? И, может быть, кто-то не поверил в существование злого колдуна-карлика? Но ведь в добрые души двух отважных девочек вы поверили? А это главное, для чего я вас всех пригласил сегодня в замок. Помните, что никогда... никакие злые силы не могут соперничать с искренностью и любовью. И я хочу, чтобы в моем королевстве бились только добрые сердца.

Ну а завтра в моем замке большой праздник. Пришло время сыграть две свадьбы. Белоснежная.

0: друг. Добрый вечер. Сегодня расскажу тебе сказку Виталия Бьянки «Заяц, косач, медведь и весна». Послушай. Прилетела красавица весна на лебединых крыльях. И вот стало шумно в лесу, снег рушится, бегут, журчат ручьи, льдинки в них позванивают, в ветвях ветер насвистывает, и птицы, птицы щебечут, поют, заливаются, ни днем, ни ночью покою не знают.
1: А Дед Мороз недалеко ушел, он все слышит. Ха, то ли дело, думает, при мне было. Тишина в лесу,
0: только деревья покряхтывают.
1: Поди, всем надоел весенний тагам. Будут рады теперь, коли вернусь.
0: Пробрался ночью в лес, схоронился под темной елью. Вот зорька занялась и слышит, Дед Мороз бежит по лесу, заяц притоптывает, в голос кричит.
1: Плохо пришлось зайке, думает Дед Мороз. Снег-то, почитай, весь сошел, земля серая, а он беленький, всяк его видит, ловит. Совсем ополоумил косой со страху.
0: Глядь, выскочил заяц на тропочку, только он уж не белый, а серый заяц. За ним товарищи такие же серые. Зайцы кричат, притоптывают, один через другого скачут.
1: Дед Мороз и рукава развел. Что такое весна делает? Заяц товарищей со всего леса созвал, верещит, чехарду затеял, совсем страх потерял.
0: Проскакали мимо веселые зайцы. Зорька ярче, и видит, Дед Мороз сидит на лугу у опушки, косач тетерев, черный, как уголь. А вот кому беда пришла, думает Дед Мороз, ведь он у меня под снегом ночевал. Теперь снегу нет, а лес еще голый стоит. Негде косачу спрятаться, покой найти, ни на земле, ни на дереве. А косач и не думает прятаться. К нему тетерочки на опушку слетаются, а он-то перед ними красуется. Звонким голосом бормочет: чувши, чувши, красные брови хороши, хвост косиц подниму, крутые крылья разверну. К нему товарищи на луг слетаются, а он их задирает: чувшу, чувшу, выходите на левшу, я вам перья причешу. Подпрыгнул, сшиблись, только пух летит. О, что весна делает-то, Мороз думает. Мирная птица в драчку полезла, а покой забыла. Разгорелся день, улетели тетерева слуга. Идет по лесу

0: медведи, тощий.
1: Хе-хе-хе-хе, каково тебе, косолапый, думает Дед Мороз. Небось, плачешь по берлоге своей. Спал бы да спал в ней, и голода бы не знал.
0: А медведь остановился, когтями из земли какие-то корешки выкопал, жует, похрюкивает от удовольствия. Видать, сладкие на вкус корешки-то. Дед Мороз пятерней под шапку полез. Что ты скажешь? И этот весне рад. Никто по мне не тужит. Пойти спросить у нее, чем она всех с ума свела.
2: Вылез из-под ели, пошел по лесу весну разыскивать. А красавица весна сама ему навстречу идет, вся в цветах разноцветных, вся в солнечном золоте. Говорит ему свирельным голосом, что, старый, на пляски да песни наши пришел поглядеть? Или напугать кого задумал?
1: Напугаешь их, кряхтит Дед Мороз. Заяц и тот нынче страх потерял.
0: И что ты сделала им такое, что все тебя славят, с ума посходили?
2: Улыбнулась красавица весна. А ты сам их спроси, чему они радуются?
1: Отыскал Дед Мороз зайца. Ты... чему рад?
2: Весне! Весне, дедушка, рад теплу, солнцу рад, травке шелковой. Ведь всю зиму зеленого росточка не видел, все осинки ободрал, горькую кору глодал, а травка-то сладенькая.
1: Отыскал Дед Мороз косача. А ты чему рад?
3: Рад я крылья поразмять, удаль силу показать. Чувши, чувши, красные брови горячи, круты крылья хороши.
0: Отыскал Дед Мороз медведя. А ты-то чему рад?
1: Медведь застыдился, лапой закрылся и шепчет: цветочком я, дедушка, рад.
3: О, насмешил, распотешил. Красным девушкам впору цветам радоваться. Не тебе, косолапому. Веночки из них, что ли, плести будешь? Я тебе, хочешь, мешок цветов накидаю, всю землю ими покрою, все беленькие, один к одному, и ну трясти рукавом, а из рукава у него снежинки, снежинки, снежинки, и закрутилась метелица хлопьями. Медведь говорит: нет, нет, старик, твои цветы мертвые, не пахнут они и глаз не радуют. А у весны, красавицы, каждый малый цветочек радость светлая, каждое счастье сулит. Ты придешь, зиму лютую с собой приведешь, а весна идет, красное лето за собой ведет. Каждый малый цветочек ее мед в себе копит, каждый летом ягоду нам обещает.
1: А мы, медведи, большие сластены. Ну, сказал Дед Мороз, коли уж ты, лохматый, о сладком мечтаешь, так мне и впрямь у вас делать нечего. Рассердился и ушел так далеко, что скоро заяц, косач да медведь и совсем о нем забыли.
2: Вот какая весенняя история. Ну что ж, а теперь я с тобой прощаюсь, дружок. До новой сказки!
4: Одна сказка закончилась, пусть начнется другая.
5: Нужда.
4: Жили два брата.
5: Один жил бедно, другой богато. Одного звали Степаном, а другого Иваном. У богатого Ивана родился сын. Он позвал на крестины своих знакомых и бедного брата Степана. После крестин Степан идет домой пьяный и поет: «Ходи, изба, ходи, печь, когда будем блины печь?» Слышит, кто-то тихо за ним подпевает тоненьким голоском:
6: «Ходи, изба, ходи, печь, когда будем блины печь?»
5: Он и спрашивает: «Кто там?»
6: «Нужда твоя».
5: Он обернулся и увидал: стоит старушка маленькой росточком, вся в лохмотьях. Он ей и говорит: «Чего тебе зря топтаться? Иди ко мне в мешок, я тебя домой отнесу». Она в мешок заскочила, он его перехватил рукой, перевязал ниткой, пришел домой и начал делать гробик. Увидала жена и спрашивает: «Степан, что ты делаешь?» «Молчи, жонка, молчи! Нужду поймал! Нужду схороним, заживем богато!» Положил нужду в гроб, заколотил и похоронил на кладбище подле дядиной могилы. Шел домой с кладбища, нашел 100 рублей денег. Пришел домой, купил корову и лошадь, стал жить и поживать, и добра наживать. И пошли у него деньги копейка на копейку. И через 2 года он начал жить богаче своего брата Ивана. Обзавидовался брат Иван. Пришел к Степану в гости и говорит: «Давно ли ты жил бедно? Объясни, почему ты зажил лучше меня?» Брат объяснил по-свойски. Иван пошел и нужду выкапывать стал. «Поди, нужда, на старое место». Выпустил он ее, она и говорит:
6: «Не пойду я ко Степану, пойду ко Ивану».
5: Вскочила на плечи, он бежать в избу. Она за печку заскочила. На следующий день у Ивана дом сгорел. Деньги сгорели, дали больше. Конь пал, корова пала. Собрал Иван последние деньжонки и пошел покупать себе лошадь. Купил коня, оказалось, кобыла. Сидит, горюет. Приходит брат Степан: «Брат Иван, что ж ты так бедно живешь, а? Да что ты, брат, беда за бедой. Купил коня, оказалось, лошадь. Прости меня грешного, я выкупал нужду, хотел на тебя напустить, а она ко мне пришла». «Так значит, она у тебя везде теперь?» «Да, да, везде, и в скотину, и в дом, и в деньги, за печку и за ту села. Что поделать?» Иван вынул кошелек денег, высыпал деньги в карман и говорит: «Деньги мои, а кошелек пустой твой будет. Хоть пустой, да не с нуждой». Нужда выскочила из-за печки, заскочила в кошелек и кричит:
6: «А я и здесь есть, а я и здесь есть, а я и здесь есть».
5: Степан взял и захлопнул кошелек. Попалась! Завернул в мешок, завязал накрепко, привязал камень, снесли они и в воду. И зажили оба брата хорошо.
7: Волшебная лампа. В то время как Багдад был богатейшим и великолепнейшим городом Востока, жила в нем одна бедная вдова с сыном. Мальчика звали Аладдин. Он был очень красив собой и умен, но ленив и большой повеса. Достигнув 15-летнего возраста, стал он, однако, стыдиться жить на иждивении матери, зарабатывавшей себе и сыну пропитание трудами рук своих, и решил отныне сам зарабатывать свой хлеб. Он простился с матерью, и та напутствовала его добрыми пожеланиями. Аладдин хотел наняться в услужение к какому-нибудь господину. Как раз в то время приехал в Багдад иностранец из Африки, которого благодаря его зловещему виду и страшному наряду не иначе называли как «африканский колдун». Магия открыла ему, что поблизости Багдада находится пещера, где горит волшебная лампа. Этой драгоценностью ему очень хотелось завладеть. Но так как проникнуть в пещеру мог только человек, не посвященный в тайну лампы, то колдун и искал такого человека. Его-то и встретил Аладдин. Волшебник внимательно поглядел на мальчика и сказал: «Если хочешь мне служить, ступай за мной. Я сделаю тебя богатым и счастливым». Аладдин отвечал: «Охотно, господин, так как надеюсь, что вы меня не обманете». «В этом ты сейчас убедишься», — отвечал колдун добродушным тоном. После того вошел с Аладдином в лавку с платьем и предложил мальчику выбрать то, что ему больше нравится. Великолепно одетый последовал Аладдин по желанию иностранца за ним за город. После долгого пути тот привел его в узкую долину, одиноко лежавшую среди высоких гор. Здесь он остановился и сказал Аладдину: «Свяжи вязанку хвороста и зажги ее, и ты увидишь такие вещи, каких еще ни один человек не видел». Когда пламя ярко разгорелось, незнакомец с невнятным бормотанием и странными движениями посыпал что-то в огонь и стал махать над ним волшебным жезлом. Вскоре затем последовал громовой удар, и земля задрожала и разверзлась. Тут Аладдин впервые сообразил, к великому своему ужасу, что попал в руки колдуна и хотел убежать. Но колдун удержал его и закатил ему такую пощечину, что Аладдин упал на землю.
8: «Глупый мальчишка!» — вскричал он. «Если ты обещал мне служить, то должен меня слушаться. А ну-ка приподними камень из расщелины под нашими ногами».
7: Хотя этот камень был очень велик, Аладдин не посмел противоречить своему господину, внушавшему ему большой страх. С решимостью ухватился он за железное кольцо, вделанное в камень, но каково же было его удивление, когда колоссальный камень оказалось так же легко приподнять, как небольшой камешек. В отверстие виднелась полуобрушенная лестница, которая вела их в глубину.
8: «Спускайся вниз!» — приказал колдун. «Три больших богатых подземелья раскроются перед тобой, наполненные всяческими драгоценностями, но ты смотри, ничего не трогай. И спеши дальше, и пройди в дверь, находящуюся в конце третьего подземелья, и ты попадешь в сад. В конце сада ты увидишь мраморную залу, и в ней голубую нишу. В этой нише горит лампа, на вид совсем простая. Эту лампу ты принесешь мне, но вначале ты должен будешь ее потушить и вылить из нее масло. Чтобы при этом с тобой не приключилось чего-нибудь нехорошего, вот надень этот золотой перстень на средний палец правой руки. Он предохранит тебя от всякой опасности».
7: Теперь Аладдину было совсем не страшно. Он смело сбежал с лестницы и углубился в недра земли. Когда он вошел в подземелье, то все, что его окружало, показалось ему таким прекрасным, точно он во сне переселился в рай. Он без колебаний прошел подземелье, наполненное драгоценностями, и вошел в чудесный сад, подошел к голубой нише, где нашел лампу, потушил ее и, вылив из нее масло, положил в карман. Но на обратном пути не смог удержаться от искушения сорвать в саду плодов. Когда же взял их в руки, то оказалось, что все они из стекла. Но так они ему все-таки понравились, что он набрал их и разных других драгоценностей полные карманы. Тем временем колдун нетерпеливо ждал возвращения слуги. Наклонившись над подземельем, со сверкающими глазами глядел он в него, и как только показался Аладдин, крикнул ему:
8: «Лампу! Аладдин, давай быстрее лампу!»
7: «Не торопитесь так, любезный учитель», — отвечал развязный мальчик, остановившись на полдороги.
9: «Советую вам лучше спуститься вниз и поглядеть на окружающее великолепие».
8: «Молчи! И давай сюда лампу!»
7: заорал колдун, жадно протягивая руку в подземелье. Аладдин и сам не знал, как это получилось, что ему вдруг захотелось помучить колдуна за полученную им от него пощечину.
9: «Ах да, лампу!» —
7: сказал он равнодушно, делая вид, что роется у себя в карманах.
9: «Действительно, лампу. Она где-то у меня в карманах, но я куда-то ее очень глубоко засунул, а сверху заложил плодами, которые нарвал в чудесном саду. А потому никак не могу ее достать!»
7: Тут уж колдун не смог удержаться от бешенства. Он составил злодейский план выманить сначала у Аладдина лампу, а затем оставить его в подземелье, чтобы никто не знал тайны о необыкновенной пещере и лампе. Теперь он видел, что план его разрушен.
8: «Постой, негодный мальчишка!» — вскричал он. «Тебе плохо придется!»
7: И с яростью завалил камнем отверстие подземелья, так что мальчик оказался похороненным в земле. После того с проклятиями удалился, сел немедленно на корабль и отплыл на свою родину, в Африку. В беспомощном состоянии бродил Аладдин по подземелью, не находя выхода. Уже 3 дня провел он в нем и умирал с голоду. Тут он с отчаянием стал ломать руки и молить Аллаха об освобождении. И вот, вздымая руки вверх, он нечаянно повернул золотое кольцо, надетое ему на палец колдуном. Внезапно перед ним мелькнул луч света, точно молния, и появился джинн колоссального роста. И он сказал: «Я раб кольца, которое у тебя надето на пальце. Что прикажешь мне сделать?» Испуганный мальчик пролепетал:
9: «О, джинн, выведи меня из этого ужасного места, перенеси меня в Багдад, в дом моей матери!»
7: Не успел он выговорить эти слова, как уже очутился там, где желал.
9: «Матушка, милая матушка, дай мне скорее поесть, иначе я умру с голоду!»
7: Испуганная старуха поспешила подать все, что у нее было, кусок черствого хлеба и глоток воды. Но нашему Аладдину это показалось вкусно, как миндальное печенье, и он почувствовал себя настолько подкрепленным, что смог рассказать все, что с ним случилось. Добрая женщина сначала ничему не поверила, и только когда сын показал ей стеклянные фрукты, драгоценные камни и, наконец, лампу, все ее сомнения рассеялись. «Как ты думаешь, не продать ли нам эти диковинные вещи? Быть может, нам дадут за них столько денег, что мы несколько дней будем сыты?» Мать засмеялась.
9: «Кому нужны стеклянные игрушки? Одна только лампа — полезная вещь. Подожди, я ее немного почищу песком».
7: Но едва стала она ее тереть, как вдруг с потолка спустился на огромном облаке колоссальный крылатый джинн и громовым голосом сказал:
8: «Я раб лампы и готов повиноваться тому, у кого она в руках. Что тебе требуется?»
7: Мать Аладдина так испугалась, что упала без чувств на пол. Но Аладдин, который уже привык к появлению джиннов, не смутился. Поспешно схватил он лампу и сказал:
9: «Я ужасно голоден, любезный джинн, принеси мне поесть!»
7: Джинн исчез, но тотчас же вернулся с большим великолепнейшим подносом, на котором стояли серебряные блюда и другая дорогая посуда с отборнейшими кушаньями и вином. Он поставил поднос и исчез в облаке пара.
9: «Какое счастье!» — вскричал Аладдин. «Тайна лампы открыта! Матушка, матушка, приди в себя! Мы теперь больше не будем знать нужды!»
7: И действительно, после этого они зажили на славу. Стоило только Аладдину потереть лампу, джинн появится и доставит то, чего хочет юноша. И лучше всего было то, что всякий раз принесет он новую великолепную столовую посуду, а старую оставит им же. Так прожил Аладдин с матерью 5 лет в в неизменном благополучии. Но он не проводил дней своих в праздности и роскоши, а прилежно учился и приобретал все новые знания. В один прекрасный день, проходя случайно мимо дворца султана, он увидел у окна прекрасную принцессу Фатиму с лицом незакрытым вуалью. Она ему очень понравилась. И, вернувшись домой, он сказал матери: «Фатима, прекрасная дочь султана, будет моей женой». Добрая женщина подумала, что ее сын с ума сошел, и старалась его образумить, но тщетно. Аладдин приставал к ней, прося, чтобы она шла к султану просить для него руки его дочери. «Надень свое лучшее платье и отнеси им в подарок прекрасные фрукты, которые я сорвал в волшебном саду, и ты увидишь, как султан им обрадуется. С тех пор, как я кое-чему научился, я знаю, что фрукты эти не из стекла, как ты думала, а из драгоценных камней, каким и цены нет, и каких нет ни у одного султана на свете». Добрая мать согласилась, наконец, исполнить желание сына. Она взяла драгоценнейший из сосудов, наполнила его фруктами и другими драгоценностями, старательно завернула в великолепную шаль и пошла во дворец султана. Когда после настойчивых просьб ее, наконец, допустили к султану, она молча пала ниц перед высоким повелителем земли и встала только тогда, когда султан милостиво проговорил: «Скажи мне, добрая женщина, что привело тебя сюда?» Тогда она рассказала, рассыпаясь в извинениях, о великой любви своего сына к прекрасной принцессе Фатиме, и как случилось, что сын задумал просить ее руки. Султан и его придворные не могли сначала удержаться от смеха при таком странном сватовстве. Но когда мать Аладдина поднесла драгоценную чашу, то вне себя от изумления они воскликнули: «Как прекрасно! Какая прелесть! Как должен быть богат твой сын, что может дарить такие драгоценности?» «Ступай домой», — прибавил султан, «и скажи сыну, что я готов отдать ему руку дочери, но только смотри, передай ему, что он должен сначала прислать мне еще 40 таких чаш, как эта, с 20 красивыми черными и 20 белыми невольниками». Чаши
10: болтался во все стороны, но все же никуда не годился. Разве можно таким носом поднять что-нибудь с земли? Ну вот, в то самое время, давным-давно, жил один такой слон, или лучше сказать слоненок, который был страшно любопытен, и кого бывало не увидит, ко всем пристает с расспросами. Жил он в Африке, и ко всей Африке приставал он с расспросами. Он приставал к страусихе, своей долговязой тетке, и спрашивал ее, отчего у нее на хвосте перья растут так, а не этак. И долговязая тетка-страусиха давала ему за то тумака своей твердой-притвердой ногой. Он приставал к своему длинноногому дяде-жирафу и спрашивал его, чего у него на шкуре пятна. И длинноногий дядя-жираф давал ему за то тумака своим твердым-притвердым копытом. Но и это не отбивало у него любопытства. И он спрашивал свою толстую тетку-бегемотиху, отчего у нее такие красные глазки. И толстая тетка-бегемотиха давала ему за то тумака своим толстым-притолстым копытом. Но и это не отбивало у него любопытства. Он спрашивал своего волосатого дядю Павиана, почему все дыни такие сладкие. И волосатый дядя Павиан давал ему за то тумака своей мохнатой волосатой лапой. Но и это не отбивало у него любопытства. Что бы он ни увидел, что бы он ни услышал, что бы ни понюхал, до чего бы ни дотронулся, он тотчас же спрашивал обо всем и тотчас же получал тумаки от всех своих дядей и теток. Но и это не отбивало у него любопытства. И случилось так, что в одно прекрасное утро, незадолго до равноденствия, этот самый слоненок, надоеда и приставала, спросил: об одной такой вещи, о которой он еще никогда не спрашивал. Он спросил, что кушает за обедом крокодил? Все испуганные грустные.

закричали. И тотчас же, без дальних слов, стали сыпать на него тумаки. Били его долго, без передышки, но когда кончили бить, он сейчас же подбежал к птичке Коло-Коло, сидевшей в колючем терновнике, и сказал: «Мой отец колотил меня, и моя мать колотила меня, и все мои тетки колотили меня, и все мои дяди колотили меня за несносное мое любопытство. И все же мне страшно хотелось бы знать, что кушает за обедом крокодил». И сказала птичка Коло-Коло печальным и громким голосом: «Ступай к берегу сонной, зловонной, мутно-зеленой реки Лимпопо. Берега ее покрыты деревьями, которые нагоняют на всех лихорадку. Там ты узнаешь все». На следующее утро, когда от равноденствия уже ничего не осталось, этот любопытный слоненок набрал бананов целых 100 фунтов и сахарного тростнику тоже 100 фунтов и 17 зеленоватых дынь из тех, что хрустят на зубах, взвалил все это на плечи и, пожелав своим милым сородичам счастливо оставаться, отправился в путь. «Прощайте, — сказал он им, — я иду к сонной, зловонной, мутно-зеленой реке Лимпопо. Берега ее покрыты деревьями, которые нагоняют на всех лихорадку, и там я во что бы то ни стало узнаю, что кушает за обедом крокодил». И родичи еще раз хорошенько вздули его на прощание, хотя он чрезвычайно учтиво просил их не беспокоиться. И он ушел от них, слегка потрепанный, но не очень удивленный. Ел по дороге дыни, а корки бросал на землю, так как подбирать эти корки ему было нечем. Из города Грэма он пошел в Кимберлей, из Кимберлея в Хамовую землю, из Хамовой земли на восток и на север, и всю дорогу угощался дынями, покуда, наконец, не пришел к сонной, зловонной, мутно-зеленой реке Лимпопо, окруженной как раз такими деревьями, о каких говорила ему птичка Коло-Коло. «А надо тебе знать, мой милый мальчик, что до той самой недели, до того самого дня, до того самого часа, до той самой минуты наш любопытный слоненок никогда не видал крокодила и даже не знал, что это такое. Представь же себе его любопытство». Первое, что бросилось ему в глаза, был двуцветный питон, скалистый змей, обвившийся вокруг какой-то скалы. «Извините, пожалуйста, — сказал слоненок чрезвычайно учтиво, — не можете ли вы сообщить мне, что кушает крокодил за обедом?» Какой ответ получил слоненок на свой вопрос, вы узнаете завтра.

0: Жили старик со старухой, жили горевали, с хлеба на квас перебивались. Как-то раз раздобыл старик лукошко пшеницы и говорит: «Все люди сеют да пашут, посеем и мы, будет у нас осенью свой хлеб». Посеяли. Уродилась пшеница на славу. Старик со старухой не нарадуются. Приспело время хлеб убирать. Старик серпы наточил. «Завтра, старуха, пойдем пшеницу жать». В ту пору поднялся сильный ветер, налетела черная туча и выпал на старикову делянку крупный град. Тем градом выбило всю пшеницу, ни одного колоска не осталось. Закручинился старик, голову повесил, а старуха ругается: «Всю жизнь я с тобой с бесталанным горе горевала, ни в чем тебе удачи нет». Утешает старик: «Не плачь, старуха, не горюй, слезами да руганью убытков не воротишь. Тучу ветер пригнал, пусть ветер и убытки возместит». Еще пуще старуха заругалась, совсем ума лишился, мелит языком, чего слыхом не слыхано, ищи-ка теперь ветра в поле. А старик свое твердит: «Пойду с ветра спрашивать». Обулся, оделся, взял в руки батажок и тронулся в путь дорогу. Шел он долго ли, коротко ли, и добрался до высокой горы. Возле горы стоит большая изба. В избе четыре крыльца. Одно выходит на восход солнца, другое на полдень, третье на запад, а четвертое крыльцо на полночь. Загремели ведра, спустилась по воду к реке старуха, старая-престарая, чуть только на ногах держится. Зачерпнула воды. Поздоровался старик: «Здравствуй, бабушка, дай-ка подсоблю тебе воду донести». «Здорово, добрый человек, проходи в избу, отдохни с дороги, а с ведрами я и сама управлюсь». Поднялись на крыльцо, вошли в избу. Старуха стол накрыла, гостя накормила, напоила, на печь уложила и стала выспрашивать: «Куда, добрый человек, идешь? Куда путь держишь?» «Ой, бабушка, не знаешь ты моей беды. Вырастили мы со старухой пшеничку, да пригнал ветер тучи с градом, и выбило все начисто, зернышко не осталось. Нечем нам жить, хоть ложись да помирай. И вот пошел я по белу свету управы искать». «Ну, коли так, дело поправимое. Я ведь мать всех четырех ветров, и сыновья из моей воли не вышли. По всему, видать, обидел тебя озорник-полуношник. Мой меньшой сын, гораст он на такие дела. Повремени немного. Воротятся сыновья домой, заставлю виноватого тебе убытки воротить». Через малое время послышался шум с восточной стороны, прилетел восточный ветер. Вслед за тем пахнуло теплом с полуденной стороны, и слетел в избу с полуденного крыльца ласковый полуденный ветер. И в ту же минуту из тех дверей, что на закат солнца выходит, явился западный ветер. Как вдруг загремело, зашумело кругом, изба заходила ходуном, и с хохотом, да с присвистом ворвался в избу с полуношной стороны полуношник ветер. «Ох, и задал я сегодня страху судам на море, наигрался, натешился, есть хочу». Старуха тем временем на стол накрыла, накормила, напоила сыновей и позвала старика: «Ступай, говори, не бойся ничего». Старик спустился с печи и рассказал все, как дело было. «Ничего, мама», — полуношник головой тряхнул, — «все дело поправится, а ты, гость дорогой, коли не побоялся на меня управу искать, да всю правду в лицо сказать, будь мне названным братом, а потери не печалься. достал из-за пазухи сверток, подал старику. «Вот тебе скатерть, самобранка, всегда будешь сыт. Только скажи «попить, поесть», разверни скатерть и ешь, пей, чего только душа пожелает. Только чур уговор, пойдешь домой, на постоялый двор не заходи». Старик поблагодарил за ласковый прием, за угощение, да за подарок, и отправился в обратный путь. Шел-шел и так крепко притомился, совсем из сил выбился и зашел на постоялый двор. Хозяин спрашивает: «Может, поужинать собрать? Заказывай». «Ничего мне покупного не надо, все у меня свое есть». С теми словами достал из-за пазухи скатерть, развернул и говорит: «Попить, поесть». Наставились кушанья разные, пей, ешь. Хозяин остолбенел, глядит во все глаза, слова вымолвить не может. Эдакого дива век не видал, а старик на радости зовет хозяина: «Садись со мной ужинать, и своих всех, кто у тебя есть, зови, угощение на всех достанет». Хозяин кликнул жену да ребят, и подсели все к старику за стол. После ужина старик повалился на лавку и крепко уснул. А хозяин взял да подменил скатерть-самобранку точь-в-точь такой же по виду простой скатертью. Но другое утро старик пробудился ни свет ни заря и пошел домой. Старуха встретила его бранью: «Где тебя только леший носил?» «Молчи, старуха! Садись за стол, угощайся!» Усадил старуху за стол, развернул скатерть. «Попить, поесть!» «Что такое? Нет ничего!» Старик еще раз скатерть тряхнул, развернул. «Попить, поесть!» Опять ничего. Старуха не вытерпела, вскочила, схватила сковородник. «Ох ты, пустомеля! Шутки шутить да насмехаться вздумал, и раз, раз сковородником! На вот, на тебе, постылый!» На силу вырвался старик из избы, да наутек. Остановился за околицей. «Тут что-нибудь да не так. Видно, полуношник-то обманул меня. Ну, теперь мне дорога знакомая». Долго ли, коротко ли шел, и пришел к высокой горе, к большой избе с четырьмя крыльцами. Вечером дело было. Как раз братья Ветры со всех четырех сторон домой торопились. Подхватили гостя, снесли в избу. Поздоровался старик и говорит полуношнику: «Не по-братски ты, названный брат, поступаешь. Твоя скатерть-самобранка всего один раз меня накормила, напоила, да на том дело и кончилось. Гоже ли так надо мной насмехаться?»
1: «Погоди, — говорит полуношник, — заходил ты на постоялый двор?»
0: «Заходил».
1: «Ну вот, сам себя во всем и вини, коль меня не послушался». Достал кошелек из-за пазухи. «Возьми этот кошелек и ступай. Никогда у тебя ни в чем нужды не будет. Что понадобится, потряси кошелек, и сколько денег надо, столько и натрясешь. Да смотри, помни мое слово, никуда дорогой не заходи». Гостя накормили, напоили, и отправился он домой. Шел да шел, и дошел до того самого постоялого двора. Зашел, поздоровался. Хозяин узнал старика, встретил как родного. «Садись, отдыхай, добрый человек». Старик велел подать ужин, да и зовет: «Садись, хозяин, и своих всех зови. За все рассчитаюсь, в убытке не останешься». Пьют, едят, а хозяину не терпится. Он и говорит: «Ну, добрый человек, спасибо за угощение, пора отдыхать. Завтра ведь рано чай пойдешь. Рассчитаемся за все сегодня». Старик достал из-за пазухи кошелек самотряс, тряхнул раз, другой, и посыпалось серебро да золото. «Бери, хозяин, все твое у меня».

ты, пустозвон пустомеля, загубил меня горемышную, всю жизнь с тобой промаялась, старик, дай бог ноги, выскочил из избы и бежал до тех пор, пока деревня из глаз не скрылась. Третий раз пошел старик к высокой горе. Ветер полуношник дома был. Вышел он из избы и неприветливо встретил старика. «Я все про тебя знаю. Опять меня не послушался, пеняй теперь на себя. На вот тебе эту суму и живи своим умом. Будет нужда, встряхни суму, да скажи только с ума, дай ума». И увидишь, что будет. А теперь прощай. Надел старик суму и поплелся обратно. Идет и думает, хорошо бы поесть, попить. И снял суму с плеч, да крикнул. Сума, дай ума. В ту же минуту выскочили из сумы два молодца с дубинками и принялись старика бить, колотить. И до тех пор били, покуда он не догадался крикнуть «Двое в суму!», молодцы тотчас скрылись. Сперва старик опешил, а потом понял, зачем полуношник наградил его этой диковинкой. Дошел до постоялого двора, а хозяин увидал его в окошко, выскочил на крыльцо «Заходи, заходи, дорогой гость!» Суетится, кричит «Жена, жена, живо на стол собирай! Ставь самые лучшие кушанье!» «Не иначе, как к суме подбирается», — усмехнулся про себя старик. Стол накрыли, старика усадили на самое почетное место. Старик угощается, да беседу ведет, а хозяин от сумы глаз отвести не может. Пировали, столовали, не утерпел хозяин и спрашивает. «Скажи, гостенек любезный, что у тебя в этой вот суме? Поди опять какая-нибудь диковина?» Старик отвечает. «Это непростая сума. А из чудес чудо. Встряхнешь ее, да скажешь, с ума дай ума. Тотчас выскочат чародеи, и все, что только пожелаешь, сделают для тебя». Поужинали, отвели гостя в дальний покой, уложили на мягкую перину. «Спи, отдыхай, а хозяину не спится». Добыл он точь-в-точь такую же по виду суму, и как уснули все в доме, пробрался в гости в покой, повесил на гвоздь свою суму, а старикову унес в свою горницу. Встряхнул суму. «Сума, дай ума!» Выскочили два молодца с дубинками и принялись хозяина с хозяйкой потчевать. Только дубинки посвистывают, не в мочь стало терпеть, просит хозяин, умоляет, смилуйтесь, добрые молодцы, пощадите нас. А двое из сумы молотят хозяина с хозяйкой, будто горох на таку. Закричал хозяин благим матом, «Караул, ратуйте!» Пришел старик, а хозяин с женой взмолились. «Уйми, добрый человек, своих драчунов, не оставь сиротать наших детушек. Отдайте мою скатерть-самобранку да кошелек-самотряс, тогда выручу из беды. Что ты, кормилец, где я их возьму? А как к тебе моя сума попала?» Тут хозяйке совсем не вмоготу стало, залилась слезами. «Да повинись ты, муженек, своя жизнь дороже!» И хозяину не втерпешь побои выносить. «Уйми молодцев, а я тебе верну и скатерть-самобранку, и кошелек-самотряс!» Старик только того и ждал, крикнул «Двое в суму!» Хозяин медлить не стал, вынул из сундука скатерть да кошелек. «Бери, бери, нам твоего не надо!» Велел хозяин работнику коня запрячь и вышел во двор гостя проводить, а сам все охает да стонет. Старик сел в сани. «Ну, прощай, хозяин, урока не забывай и помни. Коли услышу, что на чужое добро заришься, худо тебе будет». И уехал. Подкатил к дому. Выбежала старуха на крыльцо, увидала старика, зашлась в ругани. Тут старик встряхнул суму, да как крикнет: «Сума, дай старухе ума!» Выскочили молодцы с дубинками.

0: этими. Кого надо уму-разуму поучить? Испугалась старуха. Ой, старичок, не тронь меня, пожалей. Век тебе слова поперек не скажу. Ну вот, давно бы так, сказал старик и крикнул: молодцы, в суму. Скрылись молодцы с дубинками, а старик встряхнул, развернул скатерть и говорит: попить, поесть. И откуда что взялось? Наставилось на стол разных кушаньев да напитков всяких. Глядит старуха и глазам не верит. Век эдакого чуда не видала. А старик напоил, накормил старуху. Потом взял в руки кошелек, самотряс. «Гляди!» Встряхнул кошельком раз, другой. И посыпалось серебро да золото, золото да серебро. И это все наше. Стали с тех пор старик да старуха жить да быть припеваючи. И кто из соседей в беду попадет, всем старики помощь оказывали. И ото всех им почет да уважение.
1: Радиоканал «Сказка ФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-877-70. Выдано Роскомнадзором 9 июля 2024 года. Без возрастных ограничений.
2: Лиса и журавль. Русская народная сказка.
3: Лиса с журавлем подружились. Вот вздумала лиса угостить журавля. Пошла звать его к себе в гости.
4: «Приходи, куманек, приходи, дорогой, уж я тебя угощу!»
3: Пошел журавль на званый пир. А лиса наварила манной каши и размазала по тарелке. Подала и говорит:
4: «Покушай, голубчик, куманек, сама готовила!»
3: Журавль стук-стук носом по тарелке. Стучал-стучал, ничего не попадает. А лисица лижет себе да лижет кашу. Так все сама и съела. Кашу съела и говорит:
4: «Не обессудь, куманек, больше угостить нечем».
3: Журавль ей отвечает:
5: «Спасибо, кума, и на этом. А приходи ко мне в гости».
3: На другой день приходит лиса к журавлю, а он приготовил окрошку, наклал в кувшин с узким горлышком, поставил на стол и говорит:
5: «Кушай, кумушка, право, больше нечем подчивать».
3: Лиса начала вертеться вокруг кувшина. И так зайдет, и этак, и лизнет его, и понюхает. Никак достать не может, не лезет голова в кувшин. А журавль клюет себе да клюет, пока все не съел.
5: «Ну, не обессудь, кума, больше нечем угощать».
3: Взяла лису досада. Думала, что наестся на целую неделю, а домой пошла, не солоно хлебавши. Как аукнулась, так и откликнулась. С тех пор и дружба у лисы с журавлем врозь.
2: Одна сказка закончилась. Пусть начнется другая.
6: Три калача и одна баранка. Одному мужику хотелось есть. Он купил калач и съел. Ему все еще хотелось есть. Купил другой калач и съел. Ему все еще хотелось есть. Он купил третий калач и съел. Ему все еще хотелось есть. Потом он купил баранок. И когда съел одну, о, хей, стал сыт. Тогда мужик ударил себя по голове и сказал: «Эка я дурак! Что ж я напрасно съел столько калачей? Ух, мне бы надо сначала съесть одну баранку!»
1: Вы слушаете радио «Сказка ФМ».
7: Про глупого змея и умного солдата. В некотором царстве В некотором государстве жил-был солдат. Отвоевал он войну и пошел домой. Идет, трубочку покуривает, да песни распевает. Шел он, шел и пришел под вечер в какую-то деревушку. Подошел к ближней избенке и стучит в окно.
8: «Эй, хозяева, пустить солдата переночевать!»
7: Никто не отзывается. Пошел солдат к другой избе, постучал, и здесь молчат. Пошел солдат к третьей, поднялся на крылечко, давай стучать в дверь. И здесь ни ответа, ни привета. Открыл солдат дверь, вошел в избу, смотрит. Никого нет. Все кругом пылью да паутиной покрыто.
8: Что за диво? Куда все люди из этой деревни подевались?
7: Стал ходить по избам, куда ни заглянет, везде пусто. Вошел он, наконец, в последнюю избушку. Сидит там на печке старик, вздыхает да плачет.
8: Здравствуй, добрый человек.
9: Здравствуй, служивый. Как ты сюда попал? Видно, жизнь тебе надоела. На войне уцелел, а здесь ни за что пропадешь.
8: Это почему?
9: Потому что повадился к нам змей летать, людей пожирать, всех проглотил. Меня одного до утра оставил. А завтра прилетит и меня съест. Да и тебе не сдобровать. Разом двух проглотит.
8: Эй, а может и подавится? Давай-ка я с тобой переночую, да посмотрю завтра, какой такой змей к вам летает.
7: Легли, переночевали. Утром поднялась вдруг сильная буря. Затряслась изба. Прилетел змей. Сунул голову в дверь. Увидел старика и солдата.
8: Прибыль есть. Оставил одного, а нашел дух. Будет чем позавтракать. Будто и взаправду съешь?
7: Спрашивает солдат.
8: Съем, да облизнусь. Врешь, подавишься. Да ты разве сильнее меня? Еще бы! Небось, сам знаешь, что солдатская сила куда больше твоей. А ну, давай попробуем. Кто кого сильнее? Давай!
7: Поднял змей большущий камень и говорит:
8: смотри, солдат, я этот камень одной лапой раздавлю, только песок посыплется. Дави, посмотрю.
7: Змей взял камень в горсть и стиснул да так крепко, что он в мелкий песок обратился. Искры во все стороны посыпались.
8: Экое диво! А ты попробуй так сожми камень, чтобы из него вода потекла.
10: Этого я не могу.
8: А я вот могу. Сейчас покажу.
7: Вошел солдат в избу. Он еще с вечера углядел на столе узелок творогу. Вынес этот узелок и ну давить. Сыворотка так и потекла на земь.
8: Что, видел? У кого силы больше?

0: попробуем, кто из нас громче свистнет.
1: Ну, свистни.
2: Змей как свистнул. Деревья закачались, все листья с них осыпались.
1: Хорошо ты свистишь, а все не лучше моего. Завяжи-ка наперед свои глаза, а то, как свистну я, они у тебя изо лба выскочат.
2: Змей послушался и завязал глаза рогожей.
0: А ну, свистни!
2: Солдат взял дубину, да как стукнет змея по голове. Змей зашатался, во все горло закричал.
0: Ой, полно, полно, солдат, не свисти больше. И с одного раза глаза чуть не вылезли, а в ушах и сейчас звенит.
1: Ну, как знаешь, а я, пожалуй, готов еще разок-другой свистнуть.
0: Нет, не надо. Не хочу больше спорить. Давай лучше с тобой побратаемся. Ты будь старшим братом, а я меньшим.
1: Ну, не к лицу мне с тобой брататься. Ну, да ладно уж, будь по-твоему.
0: Ну, брат,
2: говорит змей,
0: бросим мы этого старика. Будем своим хозяйством жить. Ступай в степь. Там стадо волов пасется. Выбери самого жирного и тащи сюда.
2: Нечего делать, пошел солдат в степь. Видит, пасется большое стадо волов. Солдат, давай их ловить, да за хвосты связывать. Змей ждал, ждал, не выдержал и сам побежал.
0: Что так долго?
1: А вот постой, свяжу штук 50, да за один раз и поволоку всех домой, чтоб на целый месяц хватило.
0: Эки ты, разве нам здесь век вековать? Хватит и одного.
2: Ухватил змей самого жирного вола за хвост, взвалил на плечи и потащил в деревню.
1: Как же это так? Я столько волов связал. Неужели их бросить?
0: Брось! Но что они нам?
2: Пришли в избу, наложили 2 котла говядины, а воды нету.
0: На тебе воловью шкуру,
2: говорит змей солдату.
0: Ступай, набери полную воды и неси сюда. Станем обед варить.
2: Солдат взял шкуру, потащил к колодцу. Еле-еле порожнюю тащит. Пришел к колодцу и давай окапывать его кругом. Змей ждал-ждал, не выдержал, побежал сам.
0: Что это ты, брат, делаешь?
1: Хочу колодец кругом окопать, да в избу перетащить, ну, чтоб не нужно было каждый день ходить по воду.
0: Эки ты, что затеваешь? На это много времени уйдет, а нам обед варить.
2: Опустил змей в колодец воловью шкуру, набрал полную воды, вытащил и понес домой.
0: А ты, брат, ступай в лес, выбери сухой дуб и волоки в избу. Пора огонь разводить.
2: Пошел солдат в лес. Начал лыко драть, да веревку вить. Свил длинную-предлинную веревку и принялся дубы опутывать. Змей ждал-ждал, не выдержал, сам побежал в лес.
0: Что так мешкаешь?
1: Да вот, хочу за раз дубов 20 зацепить. Веревку, да и тащить. Ну, чтоб надолго дров хватило.
0: Эки ты, все по-своему делаешь.
2: Вырвал с корнем толстый дуб и сам приволок к избе. Солдат сделал вид, что крепко сердит. Курит свою трубочку, а сам ни словечко не говорит. Наварил змей говядины, зовет солдата обедать. А солдат сердито отвечает:
1: «Не хочу».
2: Вот змей съел один целого вола, выпил воловью шкуры воды и стал солдата выспрашивать:
0: «Скажи, брат, за что сердишься?»
1: «А зато и сержусь. Что я не сделаю, все не так, все не по-твоему».
0: «Ну, не сердись, помиримся».
1: «Если хочешь со мной помириться, вези меня в мою деревню».
0: «Изволь, брат, отвезу».
2: Сел солдат змею на спину и полетел на нем. Подлетел змей к деревне, спустился на землю. Увидели его ребятишки, бегут, во все горло кричат: «Солдат приехал, змея привез!» Змей испугался и спрашивает:
0: «Что? Что они кричат? Никак я не разберу».
1: «А то и кричат, что сейчас за тебя примутся».
0: «Ну, или в этих местах малые ребята таковы, то взрослые и подавно спуску не дадут».
2: Сбросил солдата добежать. Убежал и пропал, как в воду канул. Перестал по деревням летать да людей пожирать. Так напугался.
3: Гусак. Идут с речки по мерзлой траве белые гуси. Впереди злой гусак шею вытягивает, шипит: «Попадись мне кто, защиплю». Вдруг низко пролетела лохматая галка и крикнула: «Что, поплавали? Вода-то замерзла!» «Шушера!» — шипит гусак.

гусыне хочется снести яйцо, и она уныло думает: «Куда мне на зиму глядя яйцо нести?» А гусенята в правой шейке нагнут и пощиплют щавель, и в левой шейке нагнут и пощиплют. Лохматая галка боком по траве назад летит, кричит: «Уходите, гуси, скорей! У погребницы ножи точат, свиней колют, и до вас гусей доберутся!» Гусак на лету с шипом выхватил галке перо из хвоста, а гусыня расколыхалась: «Вертихвостка, орешь, детей моих пугаешь! Щевель, щевель!» — шепчут гусенята. «Померз, померз!» Миновали гуси плотину, идут мимо сада, и вдруг по дороге им навстречу бежит голая свинья, ушами трясет, а за ней бежит работник, засучивает рукава. Наловчился работник, ухватил свинью за задние ноги и поволок по мерзлым кочкам. А гусак работника за икры с вывертым щипом щипал, хватом хватал. Гусенята отбежали, смотрят, нагнув голову. Гусыня охая засеменила к мерзлому болоту. «Го-го-го!» — закричал гусак. «Все за мной!» И помчались гуси полулетом на двор. На птичьем дворе стрепуха точила ножи. Гусак к корыту подбежал, отогнал кур да уток. Сам наелся, детей накормил и, зайдя сзади, ущипнул стрепуху. «Ах ты!» — ахнула стрепуха, а гусак отбежал и закричал: «Гуси, утки, куры, все за мной!» Выбежал гусак на пригорок, белым крылом махнул и крикнул: «Птицы все, сколько ни есть, летим за море, летим!» Под облака закричали гусенята: «Высоко, высоко, коколи-куры!» Подул ветерок. Гусак посмотрел на тучку, разбежался и полетел. За ним прыгнули гусенята и тут же попадали, уж очень зобы понабили. Индюк замотал сизым носом, куры со страху разбежались, утки, приседая, крякали, а гусыня расстроилась, расплакалась, вся вспухла. Как же я с яйцом полечу?» Подбежала стрепуха, погнала птиц на двор, а гусак долетел до облака. Мимо треугольником дикие гуси плыли. Взяли дикие гуси гусака с собой за море. И гусак закричал: «Гуси, куры, утки, не поминайте лихо!

0: Иван де Мария. Десятая неделя после Пасхи, купальские дни. Солнце самый пуп земли печет, и зацветает дивная полынь трава. В озера на самое зеленое дно, под коряги подводные, под водоросли, глядит огненное солнце. Негде упрятаться русалкам-мавкам, и в тихие вечера да в лунные ночи уходят они из вод озерных и хоронятся в деревьях, и зовут их тогда древянницами. Это присказка, а сказка вот какая. Жили-были брат Иван да сестра Марья в избенке на берегу озера. Озеро тихое, а слава о нем дурная. Водяной шалит. Встанет над озером месяц, начнут булькать да ухать в камышиных заводях, хлопают по воде словно вальками, а выкатит из камышей на дубовой коряге водяной. На голове колпак тиной обмотан. Увидишь, прячься, под воду утянет. Строго брат Иван наказывал сестре Марии: «Отлучусь я, ты после сумерек из хаты ни ногой, песни не пой над озерной водой, сиди смирно тихо, как мыши сидят». «Слушаю, братец», — говорит Мария. Ушел Иван в лес. Скучно стало Марии одной за станком сидеть. Облокотилась она и запела: «Где ты, месяц золотой? Ходит месяц над водой. В глыбко озера взглянул, в темных водах утонул». Вдруг стукнула в ставню: «Кто тут?» «Выйдь к нам, выйдь к нам», — говорит за ставней тонкий голос. Выбежала Марья и ахнула. От озера до хаты хороводы русалочьи. Русалки-мавки взялись за руки, кружатся, смеются, играют. Всплеснула Марья ладошками: «Куда тут?» Обступили ее мавки, венок надели: к нам в хоровод, ты краше всех, будешь наша царица». Взяли Марью за руки и закружились. Вдруг из камыша вылезла синяя раздутая голова в колпаке.
1: «Здравствуй, Марья!» — захрипел водяной. «Давно я тебя поджидал и потянулся к ней лапами».
0: Поздним утром пришел Иван туда-сюда, нет сестрицы, и видит, на берегу башмаки ее лежат и поясок. Сел Иван и заплакал. Одни идут, солнце ближе к земле надвигается. Наступила купальская неделя. «Уйду, — думает Иван, — к чужим людям век доживать. Вот только лапти новые справлю». Нашел за озером липку, ободрал, сплел лапти и пошел к чужим людям. Шел, шел, видит, стоит голая липка, с которой он лыки драл. «Ишь ты! Назад завернул», — подумал Иван и пошел в другую сторону. Кружил по лесу и опять видит голую липку. Наваждение, — испугался Иван, — побежал рысью, а лапти сами на старое место загибают. Рассердился Иван, замахнулся топором и хочет липку рубить. И говорит она человеческим голосом: «Не руби меня, милый братец». У Ивана и топор вывалился. «Сестрица, ты ли?»
2: «Я, братец. Царь водяной меня в жены взял. Теперь я древянница, а с весны опять русалкой буду. Как когда ты с меня лыка драл, наговаривала я, чтоб не уходил ты отсюда далеко. А нельзя тебе от водяного уйти? Можно. Найти нужно полынь, траву на зыбком месте и мне в лицо бросить. И только сказала, подхватили сами лапти, понесли Ивана по лесу. Ветер в ушах свистит, летят лапти над землей, поднимаются и вверх в черную тучу мчится Иван. Не упасть бы, подумал, и зацепился за серую тучу. Зыбкое место. Пошел по тучи. Ни куста кругом, ни травинки. Вдруг зашевелился под ногами и выскочил из тучевой ямы мужичок с локоток, красная шапочка.
3: «Зачем сюда пришел?» — заревел мужичок, как бык. «Откуда голос взялся?»
2: «Я за полынь травою», — поклонился Иван.
3: «Дам тебе полынь траву, только побори меня цыганской ухваткой». Легли они на спины, по одной ноге подняли, зацепились, потянули. Силен мужичок с локоток, а Ивану лапти помогают. Стал Иван перетягивать. «Счастье твое!» — рычит мужичок. «Быть бы тебе на седьмом небе! Много я закинул туда вашего брата! Получай полынь траву!» И бросил ему пучок.
2: Схватил траву, побежал вниз Иван, а мужичок с локоток так заревет, да как загрохочет. Язык красный из тучи то метнет, то втянет. Добежал до липки Иван и видит, сидит на земле страшный дед, водит усами.
3: «Пусти!» — кричит Иван. «Знаю, кто ты. Не хочешь ли этого?» И ткнул водяному в лицо полынь травою. Вспучился водяной, лопнул и побежал ручьем быстрым в озеро.
2: А Иван в липку бросил полынь траву. Вышла из липки сестрица Марья. Обняла брата, заплакала, засмеялась. Избушку озера бросили они и ушли за темный лес на чистом поле жить, не разлучиться. И живут неразлучно до сих пор, и кличут их всегда вместе. Иван да Мария, Иван да Мария.

0: Финист ясный сокол. Жил да был крестьянин. Умерла у него жена. Осталось 3 дочки. Хотел старик нанять работницу в хозяйстве помогать. Но меньшая дочь, Марьюшка, сказала:
1: «Не надо, батюшка, нанимать работницу. Сама буду хозяйство вести».
0: Ладно, стала дочка Марьюшка хозяйство вести. Все-то она умеет, все-то у нее ладится. Любил отец Марьюшку, рад был, что такая умная да работящая дочка растет. Из себя-то Марьюшка красавица писаная, а сестры ее заведущие да жаднющие. Из себя-то они некрасивые, а модницы-перемодницы. Весь день сидят да белятся, да румянятся, да в обновки наряжаются. Платье им не платье, сапожки не сапожки, платок не платок. Поехал отец на базар и спрашивает дочек:
2: «Что вам, дочки, купить? Чем порадовать?»
0: И говорят старшая и средняя дочки:
3: «Купи пополушалку, но такому, чтоб цветы покрупнее, золотом расписанные».
0: А Маришка стоит да молчит. Спрашивает ее отец:
2: «А что тебе, доченька, купить?»
1: «Купи мне, батюшка, перышко финиста, ясно-сокола».
0: Приезжает отец, привозит дочкам полушалки, а перышко не нашел. Поехал отец в другой раз на базар.
2: «Ну, дочки, заказывайте подарки».
0: Обрадовались старшие и средние дочки:
3: «Купи нам по сапожкам с серебряными подковками».
0: А Марьюшка опять заказывает:
1: «Купи мне, батюшка, перышко финиста ясно-сокола».
0: Ходил отец весь день, сапожки купил, а перышко не нашел. Приехал без перышка. Ладно, поехал старик в 3-й раз на базар. А старшая и средняя дочки говорят:
3: «Купи нам по платью».
0: А Марьюшка опять просит:
1: «Батюшка, купи перышко финиста ясно-сокола».
0: Ходил отец весь день, а перышко не нашел. Выехал из города, а навстречу старенький старичок.
2: «Здорово, дедушка!»
4: «Здравствуй, милый! Куда путь-дорогу держишь?»
2: «К себе, дедушка, в деревню. Да вот горе у меня. Меньшая дочка наказывала купить перышко финиста ясно-сокола, а я не нашел».
4: «Есть у меня такое перышко, да оно заветное, но для доброго человека. Куда ни шло, отдам».
0: Вынул дедушка перышко и подает, а оно самое обыкновенное. Едет крестьянин и думает:
2: «Что в нем Марьюшка нашла хорошего?»
0: Привез старик подарки дочкам. Старшие и средние наряжаются, да над Марьюшкой смеются.
3: «Как была ты дурочка, так и есть. Нацепи свое перышко в волоса, да красуйся!»
0: Промолчала Марьюшка, отошла в сторону. А когда все спать полегли, бросила Марьюшка перышко на пол и проговорила:
1: «Любезный финист, ясный сокол, явись ко мне, жданный мой жених».
0: И явился ей молодец красоты неописанной. К утру молодец ударился о пол и сделался соколом. Отворила ему Марьюшка окно, и улетел сокол к синему небу. 3 дня Марьюшка привечала к себе молодца. Днем он летает соколом по синему поднебесью, а к ночи прилетает к Марьюшке и делается добрым молодцем. На четвертый день сестры злые заметили, наговорили отцу на сестру:
2: «Милые дочки, смотрите лучше за собой».
3: «Ладно, посмотрим, как будет дальше».
0: Натыкали они в раму острых ножей, а сами притаились, смотрят. Вот летит ясный сокол, долетел до окна и не может попасть в комнату Марьюшки. Бился, бился, всю грудь изрезал, а Марьюшка спит и не слышит. И сказал тогда сокол:
2: «Кому я нужен, тот меня найдет, но это будет нелегко. Тогда меня найдешь, когда трое башмаков железных износишь, трое посохов железных изломаешь, трое колпаков железных порвешь».
0: Услышала это Марьюшка, вскочила с кровати, посмотрела в окно, а сокола нет, и только кровавый след на окне остался. Заплакала Марьюшка горькими слезами, смыла слезками кровавый след и стала еще краше. Пошла она к отцу и проговорила:
1: «Не брони меня, батюшка, отпусти в путь дорогу дальнюю. Жива буду, свидимся. Умру, так знать, на роду написано».
0: Жалко было отцу отпускать любимую дочку, но отпустил. Заказала Марьюшка трое башмаков железных, трое посохов железных, трое колпаков железных и отправилась в путь дорогу дальнюю искать желанного финиста ясно-сокола. Шла она чистым полем, шла темным лесом, высокими горами. Птички веселыми песнями ей сердце радовали.

0: тронуть. Волки серые, медведи, лисицы, все звери к ней забегались. Износила она башмаки железные, посох железный изломала и колпак железный порвала. И вот выходит Марюшка на поляну и видит. Стоит избушка на курьих ножках, вертится, говорит Марюшка.
1: «Избушка, избушка, встань к лесу задом, ко мне передом, мне в тебя лезть, хлеба есть».
0: Повернулась избушка к лесу задом, к Марюшке передом. Зашла Марюшка в избушку и видит. Сидит там баба-яга костяная нога. Ноги из угла в угол, губы на грядке, а нос к потолку прирос. Увидела баба-яга Марюшку, зашумела.
2: «Тьфу, тьфу, русским духом пахнет. Красная девушка, дело пытаешь? Аля дело летаешь?»
1: «Ищу, бабушка, финиста, ясно-сокола».
2: «Красавица, долго тебе искать? Твой ясный сокол за 39 земель в 39 государстве. Опоила его зельем царица-волшебница и женила на себе. Но я тебе помогу. Вот тебе серебряное блюдечко и золотое яичко. Когда придешь в 39 царство, наймись работницей к царице. Покончишь работу, бери блюдечко, клади золотое яичко. Само будет кататься. Станут покупать? Не продавай. Просись финиста ясно сокола повидать».
0: Поблагодарила Марюшка бабу-ягу и пошла. Потемнел лес. Страшно стало Марюшке. Боится и шагнуть, а навстречу кот. Прыгнул к Марюшке и замурлыкал.
2: «Не бойся, Марюшка, иди вперед. Будет еще страшнее, а ты иди, иди. Не оглядывайся».
0: Потерся кот спинкой и был таков. А Марюшка пошла дальше. А лес стал еще темней. Шла, шла Марюшка, сапоги железные износила, посох поломала, колпак порвала и пришла к избушке на курьих ножках. Вокруг тын на кольях черепа, и каждый череп огнем горит. Говорит Марюшка:
1: «Избушка, избушка, встань к лесу задом, ко мне передом, мне в тебя лезть, хлеба есть».
0: Повернулась избушка к лесу задом, к Марюшке передом. Зашла Марюшка в избушку и видит. Сидит там баба-яга костяная нога. Ноги из угла в угол, губы на грядке, а нос к потолку прирос. Увидела бабьяга Марюшку, зашумела.
3: «Тьфу-тьфу, русским духом пахнет. Красная девушка,

0: Шустрый-то была?
1: Была, бабушка.
0: Ладно, красавица, помогу тебе. Бери серебряные пяльцы, золотую иголочку. Иголочка сама будет вышивать серебром и золотом по малиновому бархату. Будут покупать, не продавай. Просись Финиста Ясносокола повидать.
2: Поблагодарила Маюшка Бабьягу и пошла. А в лесу стук, гром, свист, черепа лес освещают. Страшно стало Марьюшке. Глядь, собака бежит.
0: Марьюшка, не бойся, родная, иди, будет еще страшнее. Не оглядывайся.
2: Сказала и была такова. Пошла Марьюшка, а лес стал еще темнее. За ноги ее цепляет, за рукава хватает. Идет Марьюшка, идет и назад не оглядывается. Долго ли, коротко ли шла? Башмаки железные износила, посох железный поломала, колпак железный порвала. Вышла на полянку, а на полянке избушка, на курьих ножках вокруг тын, а на кольях лошадиные черепа. Каждый череп огнем горит, говорит Марьюшка.
1: Избушка, избушка, встань к лесу задом, ко мне передом.
2: Повернулась избушка к лесу задом, а к Марьюшке передом. Зашла Марьюшка в избушку и видит. Сидит баба-яга, костяная нога. Ноги из угла в угол, губы на грядке, а нос к потолку прирос. Сама черная, а во рту один клык торчит. Увидела баба-яга Марьюшку, зашумела.
3: Тьфу, тьфу, а русским духом пахнет. Красная девушка, дело пытаешь, а я дело лытаешь.
1: Ищу, бабушка, Финиста Ясносокола.
3: Трудно, красавица, тебе будет его отыскать. Да я помогу. Вот тебе серебряное донце, золотое веретенце. Бери в руки, само прясть будет. Потянется нитка непростая, а золотая.
1: Спасибо тебе, бабушка.
3: Ладно, спасибо после скажешь. А теперь слушай, что тебе накажу. Будут золотое веретенце покупать, не продавай, а просись Финиста Ясносокола повидать.
2: Поблагодарила Марьюшка Бабьягу и пошла. А лес зашумел, загудел, поднялся свист, совы закружились, мыши из нор повылезли, да все на Марьюшку. И видит Марьюшка, бежит навстречу серый волк.
0: «Не горюй, а садись на меня и не оглядывайся!»
2: Села Марьюшка на серого волка, и только ее и видели. Впереди степи широкие, луга бархатные, реки медовые, берега кисельные, горы в облака упираются. А Марьюшка скачет и скачет. И вот перед Марьюшкой хрустальный терем. Крыльцо резное, оконце узорчатые, а в оконце царица глядит.
0: Ну, слезай, Марьюшка, иди и нанимайся в прислуги.
2: Слезла Марьюшка, узелок взяла, поблагодарила волка и пошла к хрустальному дворцу. Поклонилась Марьюшка царице и говорит:
1: «Не знаю, как вас звать, как величать. А не нужна ли вам будет работница?»
2: Отвечает царица:
4: Давно я ищу работницу, но такую, которая могла бы прясть, ткать, вышивать.
1: Все это я могу делать.
4: Тогда проходи и садись за работу.
2: И стала Маришка работницей. День работает, а наступит ночь. Возьмет Маришка серебряное блюдечко и золотое яичко и скажет:
1: «Катись, катись, золотое яичко, по серебряному блюдечку, покажи мне моего милого».
2: Покатится яичко по серебряному блюдечку и предстанет финист ясный сокол. Смотрит на него Маришка и слезами заливается.
1: «Финист мой, финист ясный сокол, зачем ты меня оставил одну горькую, а тебе плакать?»
2: Подслушала царица ее слова и говорит:
4: «Продай мне, Марьюшка, серебряное блюдечко и золотое яичко».
1: «Нет, они не продажные. Могу я тебе их отдать, если позволишь ты мне финиста, ясно сокола, поглядеть».
2: Подумала царица, подумала.
4: «Ладно, так и быть. Ночью, как он уснет, я тебе его покажу».
2: Наступила ночь, и идет Маришка в спальню к финисту, ясно соколу. Видит она, спит ее сердечный друг сном непробудным. Смотрит Маришка, не насмотрится, целует в уста сахарные, прижимает к груди белой, спит. Не пробудится сердечный друг. Наступило утро, а Марьюшка не добудилась милого. Целый день работала Марьюшка, а вечером взяла серебряные пяльцы да золотую иголочку. Сидит, вышивает, сама приговаривает:
1: «Вышивайся, вышивайся, узор! Для финиста ясно сокола было бы чем ему по утрам вытираться».
2: Подслушала царица и говорит:
4: «Продай, Марьюшка, серебряные пяльца, золотую иголочку».
1: «Я не продам, я так отдам. Разреши только с финистом ясным соколом свидеться».
2: Подумала-то, подумала.
4: «Ладно, так и быть, приходи ночью».
2: Наступила ночь. Входит Марьюшка в спаленку к финисту ясно соколу, а тот спит сном непробудным.
1: «Финист ты мой, ясный сокол, встань, пробудись!»
2: Спит финист ясный сокол крепким сном. Будила его Марьюшка, не добудилась. Наступает день. Сидит Маришка за работой, берет в руки серебряное донце, золотое веретенце. А царица увидала:
4: «Продай, да продай!»
1: «Продать я не продам, могу так отдать, если позволишь с финистом ясным соколом хоть часок побыть».
4: «Ладно».
2: А сама думает:
4: «Все равно не разбудит».
2: Настала ночь. Входит Марьюшка в спальню к финисту ясно соколу, а тот спит сном непробудным.
1: «Финист ты мой, ясный сокол, встань, пробудись!»
2: Спит финист, не просыпается. Будила, будила, никак не может добудиться. А рассвет близко, заплакала Марьюшка.
1: «Любезный ты мой, финист, ясный сокол, встань, пробудись, на Марьюшку свою погляди, к сердцу своему ее прижми».
2: Упала Марьюшкина слеза на голое плечо финиста ясно сокола и обожгла. Очнулся финист ясный сокол, осмотрелся и видит Марьюшку, обнял ее, поцеловал. «Неужели это ты, Марьюшка? Трое башмаков износила, трое посохов железных изломала, трое колпаков железных поистрепала и меня нашла. Поедем же теперь на родину. Стали они домой собираться, а царица увидела и приказала в трубы трубить, об измене своего мужа оповестить. Собрались князья да купцы, стали совет держать, как финиста ясно-сокола наказать. Тогда финист ясный сокол говорит: «Которая, по-вашему, настоящая жена? Та ли, что крепко любит, или та, что продает да обманывает?» Согласились все, что жена финиста ясно-сокола — Марьюшка. И стали они жить-поживать, да добра доживать. Поехали в свое государство, пир собрали, в трубы затрубили, в пушки запалили, и был пир такой, что и теперь помнят.
5: Одна сказка закончилась, пусть начнется другая.
6: Ёж. Теленок увидал ежа и говорит: «Я тебя съем».
7: Ёж не знал, что теленок ежей не ест. Испугался, клубком свернулся и фыркнул: «Попробуй».
6: Задрав хвост, запрыгал глупый теленок, боднуть норовит, потом растопырил передние ноги и лизнул ежа.
7: «Ой-ой-ой-ой!» – заревел теленок и побежал к корове матери, жалуется: «Ёж меня заел!»

Кожемяка. В старые годы появился невдалеке от Киева страшный змей. Много народа из Киева потаскал в свою берлогу, потаскал и поел. Утащил змей и царскую дочь, но не съел ее, а крепко-накрепко запер в своей берлоге. Увязалась за царевной из дому маленькая собачонка. Как улетит змей на промысел, царевна напишет записочку к отцу, к матери, привяжет записочку собачонке на шею и пошлет ее домой. Собачонка записочку отнесет и ответ принесет. Вот раз царь и царица пишут царевне: «Узнай, де, от змея, кто его сильней?» Стала царевна от змея допытываться. И допыталась.

0: как ушел змей на промысел, царевна и написала к отцу и матери записочку. «Езди в Киеве, Никита Кожемяка, он один сильнее змея. Пошлите Никиту меня из неволи выручить». Сыскал царь Никиту и сам с царицею пошел его просить выручить их дочку из тяжелой неволи. В ту пору мял Кожемяка разом 12 воловьих кож. Как увидел Никита царя, испугался, руки у Никиты задрожали, и разорвал он разом все 12 кож. Рассердился тут Никита, что его испугали, ему убытку наделали. И сколько не упрашивали его царь и царица пойти выручить царевну, не пошел. Вот и придумал царь с царицей собрать 5000 малолетних сирот, осиротил их лютый змей, и послал их просить Кожемяку освободить всю русскую землю от великой беды. Сжалился Кожемяка на сиротские слезы, сам прослезился. Взял он 300 пудов пеньки, насмолил ее смолою, весь пенькой обмотался и пошел. Подходит Никита к змеиной берлоге. А змей заперся бревнами, завалился и к нему не выходит.
1: «Выходи лучше на чистое поле, а не то я всю твою берлогу размечу!» —
0: сказал Кожемяка и стал уже бревна руками разбрасывать. Видит змей беду неминучую, некуда ему от Никиты спрятаться. Вышел он в чистое поле. Долго ли, коротко ли они бились? Только Никита повалил змея на землю и хотел его душить. Стал тут змей молить Никиту.

0: Хорошо. Надо же прежде межу проложить, чтобы потом спору промеж нас не было.
1: Сделал Никита саху в 300 пудов, запряг в нее змея и стал от Киева межу прокладывать, борозду пропахивать. Глубиной та борозда в 2 сажени с четвертью. Провел Никита борозду от Киева до самого Черного моря и говорит змею:
0: землю мы разделили, теперь давай море делить, чтобы о воде промеж нас спору не вышло.
1: Стали они воду делить. Вогнал Никита змею в черное.

Море, да там его и утопил. Сделавши святое дело, воротился Никита в Киев, стал опять кожу мять. Не взял за свой труд ничего. Царевна же воротилась к отцу, к матери. Борозда Никитина, говорят, и теперь кое-где по степи видна. Сажени в две высотою. Кругом мужики пашут, а борозды не распахивают. Оставляют ее на память о Никите Кожемяке.

0: Просьба старого кенгуру. Нашему старому кенгуру было вечно жарко. Но в те времена, о которых я говорю, он был совсем другим зверьком и бегал на четырех коротеньких ногах. Шкурка у него была серая, пушистая, и он отличался гордым нравом. Странно, он больше всего гордился тем, что танцевал на горной площадке в центре Австралии. Вот однажды у него так закружилась голова, что он пошел к маленькому австралийскому богу Нка. Пришел он к Нка в 6 часов утра и сказал: «Пожалуйста, сделай так, чтобы к 5 часам пополудни я перестал походить на всех остальных животных». Нка сидел на песке. Услышав же просьбу старого кенгуру, подскочил и крикнул: «Убирайся!» Кенгуру был весь серенький, пушистый и гордился тем, что танцевал на скале в середине Австралии. Он пошел к богу побольше, которого звали Нкинг. Он пришел к Нкингу в 8 часов после завтрака и сказал: «Пожалуйста, сделай меня непохожим на всех остальных зверей и, кроме того, устрой так, чтобы меня знали решительно все. И все это к 5 часам пополудни». Нкинг сидел в норке, и, услышав, что ему говорит кенгуру, он выскочил из нее и закричал: «Убирайся!» Кенгуру был серенький, пушистый, и у него была странная гордость. Он гордился тем, что танцевал в центре Австралии. Подумав, он пошел к большому богу по имени Нконг. Пришел он к нему в 9 часов до обеда и сказал: «Сделай так, чтобы я не походил на всех остальных зверей. Сделай так, чтобы все обращали на меня внимание, чтобы за мной гонялись, и все это к 5 часам пополудни». Нконг купался в соленой воде. Услышав просьбу кенгуру, он сел в воде и закричал: «Хорошо, сделаю!» Нконг позвал Динго, желтого пса Динго, зверя вечно голодного и пыльного. Динго спал на солнышке, но проснулся. Нконг показал ему кенгуру и сказал: «Динго, проснись, Динго! Видишь господина, который танцует на песке? Он хочет прославиться. Хочет также, чтобы за ним гонялись. Беги за ним, Динго». Динго, желтый пес Динго, вскочил и сказал: «Гонять этого зверька, не то кошку, не то кролика? Хорошо». И Динго, желтый пес Динго, вечно голодный и грязный, побежал. Он гнался за кенгуру, открыв пасть широко, как совок для каменного угля. А гордый кенгуру мчался на своих коротких 4 лапках и слегка подпрыгивал, как дикий кролик. Вот, моя любимая, и конец первой части рассказа о кенгуру. Кенгуру бежал через пустыню, бежал он через горы, бежал через солончаки, бежал через тростниковые заросли, бежал через рощи синих комедных деревьев, бежал через чащи араукарий, бежал так долго, что у него заболели передние ноги. Вот как! А Динго, Желтый пес Динго, вечно голодный, преследовал его, раскрыв пасть широко, как мышеловку. Он не догонял кенгуру, но и не отставал от него. Вот как. Кенгуру, старый кенгуру, все бежал. Бежал он через рощи деревьев, бежал по высокой траве, бежал по траве короткой, перебежал через тропики рака и козерога, бежал, пока, наконец, у него не заболели задние ноги. Вот как! И Динго бежал. Желтый пес Динго. Голод все больше и больше мучил его, и его пасть открылась широко, как конский хомут. Он не догонял кенгуру, но и не отставал от него. Так прибежали они к реке Волгонг. Надо тебе сказать, что на этой реке не было моста, не было и парома, и кенгуру не мог перебраться на ее другой берег. Поэтому он поднялся на свои задние лапы и стал прыгать. Прыгал он через камни, прыгал через кучи песка, прыгал по пустыням Средней Австралии. Прыгал, как прыгают кенгуру. Сперва он делал прыжки в 1 ярд, потом в 3 ярда, потом в 5 ярдов. Его ноги становились сильнее, его ноги становились длиннее. Он не мог отдохнуть и подкрепить свои силы, хотя ему нужно было поесть и полежать. И Динго, желтый пес Динго, по-прежнему гнался за ним. Динго страдал от голода и с удивлением спрашивал себя: «Какие земные или неземные силы заставляют прыгать старого кенгуру?» Ведь кенгуру прыгал, как кузнечик, как горошина в кастрюле, как новый резиновый мячик на полу детской. Вот как! Он прижал к груди свои передние ноги и прыгал на задних. Он вытянул хвост для равновесия и все прыгал и скакал по долине реки Дарлинга. А Динго, утомленный пес Динго, бежал за ним. Ему больше прежнего хотелось есть. Он был очень смущен, изумлен и все спрашивал себя: «Какие земные или небесные силы остановят старого кенгуру?» Вот Нконг выглянул из соленой лужи и сказал: «5 часов». И Динго сел на землю. Бедный пес Динго, по-прежнему голодный, весь покрытый пылью, сел он на солнце и, высунув язык, завыл. Сел и кенгуру. Старый кенгуру подставил свой хвост, как скамеечку, и сказал: «Как я рад, что это кончено!» «Почему ты не поблагодаришь желтого пса Динго? Почему ты не поблагодаришь его за все, что он для тебя сделал?» Кенгуру же, утомленный старый кенгуру, сказал: «Он выгнал меня из дома, где я жил в детстве. Он помешал мне есть в обычное время. Он изменил мою фигуру так, что я никогда не сделаюсь прежним. Из-за него у меня болят ноги». Нконг ему ответил: «Если я не ошибаюсь, ты просил меня сделать тебя необыкновенным зверем, не похожим на всех остальных животных, а также Помнится, тебе хотелось, чтобы за тобой гонялись. И теперь 5 часов. «Правда», — сказал кенгуру. «Но мне жаль, что я попросил тебя об этом. Я думал, что ты изменишь меня волшебством и заклинаниями, а ты просто подшутил надо мной». «Подшутил?» — сказал Нконг, сидевший между синими комедными деревьями. «Только повтори это, и я призову Динго, и он опять погонит тебя так, что ты останешься совсем без задних ног». «Нет», — сказал кенгуру, — «я извиняюсь. Ноги во всяком случае годятся, и я прошу тебя оставить их в покое. Я только хотел объяснить твоей милости, что я с утра ничего не ел, и у меня пусто в желудке». «Да», — сказал Динго, «желтый пес Динго. Я чувствую совершенно то же самое. Мне удалось сделать его непохожим на всех животных, но что дадут мне к моему чаю?» Тогда Нконг, сидевший в соленой луже, сказал: «Приди и спроси меня об этом завтра, потому что теперь я собираюсь мыться». И два зверя, старый кенгуру и желтый пес Динго, остались в центре Австралии и сказали друг другу: «Это твоя вина».
1: Сказка FM.
2: Хитрая наука. Жили-были дед да баба, и был у них сын. Хотелось старику отдать сына в науку. Да были они бедны. Ходили-ходили по городам, а вось возьмет кто в учение. Нет, никто не взялся учить без денег. Надумали уж возвращаться, несолоно хлебавши. Вдруг попадается им навстречу человек и спрашивает деда: «Что, старичок, пригорюнился?» «Как мне не пригорюниться?» — сказал дед. «Вот водил-водил сына, никто не берет без денег в науку, а денег нету». «Ну так отдай его мне», — говорит встречный. «Я его в 3 года выучу всем хитростям. А через 3 года, в этот самый день и в этот самый час, приходи за сыном, да смотри. Коли не просрочишь, придешь вовремя, да узнаешь своего сына, возьмешь его назад, а коли нет, оставаться ему у меня». Дед так обрадовался и не спросил, кто такой встречный, где живет и чему учить сына станет малого. Отдал ему сына и пошел домой. А встречный-то был колдун. Вот прошло 3 года, а старик совсем забыл, в какой день отдал сына в науку, и не знает, как ему быть. А сын за день до срока прилетел к нему малой птичкой, ударился о заваренку и вошел в избу добрым молодцем. Поклонился отцу и говорит: «Завтра, дед, сравняется как раз 3 года, надо за ним приходить». И рассказал, куда за ним приходить и как его узнать. «У хозяина моего, — говорит, — 11 учеников навсегда при нем остались от того, что родители не смогли их признать. И коли ты меня не признаешь, так я останусь при нем 12-м. Завтра, как придешь ты за мною, хозяин всех нас 12 выпустит белыми голубями. Вот и ты смотри, все высоко станут летать, а я нет-нет, да возьму повыше всех. Как хозяин спросит, ты покажи на того голубя, что повыше всех. После выведет он к тебе 12 жеребцов, все одной масти. Как станешь проходить мимо тех жеребцов, хорошенько примечай. Я нет-нет, да правой ногою топну. Как опять хозяин спросит, ты смело показывай на меня. После того Выведет он к тебе 12 добрых молодцев, рост в рост, волос в волос, голос в голос, все на одно лицо и одежи равны. Как станешь проходить мимо тех молодцов, примечай, на правую щеку ко мне нет-нет, да и сядет малая мушка, покажешь на меня». Распростился он с отцом и пошел из дому, ударился о завалинку и сделался птичкой и улетел. Поутру дед встал, собрался и пошел за сыном. Приходит к колдуну. «Ну, старик, — говорит колдун, — выучил твоего сына всем хитростям. Только если не признаешь его, оставаться ему при мне навеки вечные». Выпустил он 12 белых голубей. Перо в перо, хвост в хвост, голову в голову ровны. И говорит: «Узнавай, старик, своего сына». Смотрел старик, смотрел, да как поднялся один голубь повыше всех и указал на того голубя. «Кажись, это мой. Узнал, дедушка, узнал», — сказывает колдун. В другой раз выпустил он 12 жеребцов, все как один игривы на одну сторону. Стал дед ходить вокруг жеребцов да приглядываться, а хозяин спрашивает: «Ну что, дедушка, узнал своего сына?» «Нет еще, погоди маленько». Да как увидел, что один жеребец топнул правой ногой, сейчас показал на него. «Кажись, это мой. Узнал, дедушка, узнал». В третий раз вышли 12 добрых молодцев. Рост в рост, волос в волос, голос в голос, все на одно лицо, словно их одна мать родила. Дед раз прошел мимо молодцев, ничего не заприметил. В другой прошел, тоже ничего. А как проходил в третий раз, увидел у одного молодца на правой щеке муху и говорит: «Кажись, это мой. Узнал, дедушка, узнал». Вот делать нечего, отдал колдун старику сына, и пошли они домой. Шли, шли и видят, и едет по дороге какой-то барин. «Батюшка, — говорит сын, — я сейчас сделаю собачку, барин станет покупать меня, а ты меня-то продай, а ошейника не продавай, не то я к тебе назад не ворочусь». Сказал, да в ту же минуту ударился оземь и обратился в собачку. Барин увидал, как старик ведет собачку, и начал его торговать. Не так ему собачка показалась, как ошейник. Купил барин собачку за 200 рублев. Только стал было дед снимать ошейник, барин не слышит про это, то не хочет, упирается. «Я ошейника не продавал, — говорит дед, — я продал одну собачку». А барин: «Нет, врешь, кто купил собачку, тот и купил ошейник». Отспорил барин, взял собачку с ошейником, а дед забрал деньги и пошел домой. Вот барин едет дальше, вдруг, откуда ни возьмись, бежит навстречу заяц. Выпустил барин собачку на зайца, смотрит. Заяц бежит в одну сторону, а собака в другую, и убежала в лес. Ждал, ждал ее барин, не дождался и поехал ни с чем. Нагнал сын старика: «Эх, батюшка, — говорит, — зачем с ошейником-то продавал? Не повстречай я зайца, я бы не воротился, так бы пропал ни за что». Воротились они домой. В следующее воскресенье говорит сын отцу: «Батюшка, я обернусь птичкой, понеси меня на базар и продай. Только клетки не продавай, не то домой не ворочусь». Ударился оземь, сделался птичкой. Старик посадил ее в клетку и понес продавать. Тут случился колдун. Тотчас признал деда и догадался, что у него за птица в клетке сидит. Дал он дороже всех, продал ему старик птичку, а клетки не отдает. Как колдун не бился, пришлось ему брать одну птичку, завернул ее в платок и принес домой. «Ну, дочка, — говорит дома, — я купил нашего шельмеца». «Да где же он?» Колдун распахнул платок, а птички давно нет, улетела. Настал опять воскресный день, говорит сын отцу: «Батюшка, я вернусь нынче лошадью, смотри же, лошадь продавай, а уздечки не трогай, не то домой не ворочусь». Ударился о сырую землю и сделался лошадью. Повел ее дед на базар продавать. Обступили старика торговые люди, все барышники. Тот дает дорого, другой дает дорого, а колдун дороже всех. Дед продал ему сына, а уздечки не отдает. «Да как же я поведу лошадь-то?» – спрашивает колдун. «Дай хоть до двора довести, а там, пожалуй, бери свою узду, мне она не в корысть». Тут все барыжники на деда и накинулись. «Так где не водится. Лошадь продай узду. Что поделаешь, отдал и уздечку». Колдун привел коня на свой двор, поставил в конюшню, накрепко привязал к кольцу и высоко подтянул ему голову. Стоит конь на одних задних ногах, передние до земли не достают. «Ну, дочка, — сказывает опять колдун, — теперь точно купил я нашего шеремеца». «Так где же он?» «На конюшне стоит». Дочь побежала смотреть, жалкие стала добро молодца. Захотелось подлиннее отпустить ему повод. Стала распутывать да развязывать, а конь тем временем и вырвался. Бросилась дочь к отцу. «Батюшка, — говорит, — прости, грех меня попутал, конь убежал». Колдун ударился о сырую землю, сделался серым волком и пустился в погоню. «Вот-вот нагонит». Конь прибежал к реке, ударился о землю и обратился ежом. И бултых в воду, а волк за ним щукаю. Еж добрался к мосткам, где красные девицы стояли, обратился золотым кольцом и подкатился к купеческой дочери под ноги. Купеческая дочь подхватила колечко и спрятала. А колдун сделался по-прежнему человеком. «Отдай, — пристает к ней, — мое золотое кольцо». «Бери, — говорит девица, — и бросила кольцо на землю. Как ударилось оно, в ту же минуту рассыпалось мелкими зернами. Колдун обернулся петухом и бросился клевать. Пока клевал, одно зерно обернулось ястребом. Налетел ястреб на петуха, тот колдуну и конец пришел».

0: водяной. Мужик уронил топор в реку, с горя сел на берег и стал плакать. Водяной услыхал, пожалел мужика, вынес ему из реки золотой топор и говорит: «Твой это топор?» Мужик говорит: «Нет, не мой». Водяной вынес другой, серебряный топор. Мужик опять говорит: «Не мой топор». Тогда водяной вынес настоящий топор. Мужик говорит: «Вот это мой топор». Водяной подарил мужику все три топора за его правду. Дома мужик показал товарищам топоры и рассказал, что с ним было. Вот один мужик задумал тоже сделать. Пошел к реке, нарочно бросил свой топор в воду, сел на берег и заплакал. Водяной вынес золотой топор и спросил: «Твой это топор?» Мужик обрадовался и закричал: «Мой, мой!» Водяной не дал ему золотого топора и его собственного назад не отдал за его неправду.
1: Одна сказка закончилась, пусть начнется другая. «Огниво». Сказка Ханса Кристиана Андерсена.
2: Шел солдат по дороге. Раз, два, раз, два. Ранец за спиной, сабля на боку. Он шел домой с войны. На дороге встретилась ему старая ведьма. Безобразная, противная. Нижняя губа висела у нее до самой груди. Ведьма заговорила первой:
3: «Здорово, служивый! Какая у тебя славная сабля! А ранец-то какой большой! Вот бравый солдат! Ну, сейчас ты получишь денег, сколько твоей душе угодно!»
4: «Спасибо, старая ведьма!»
2: Солдат ответил с неохотой:
3: «Видишь, вон то старое дерево. Оно внутри пустое. Влезь наверх, там будет дупло. Ты спустись в него, в самый низ. А перед тем я обвяжу тебя веревкой вокруг пояса. Ты мне крикни, и я тебя вытащу».
2: Ведьма говорила и показывала на дерево, которое стояло неподалеку. Солдат еще сильнее стал сомневаться.
4: «Зачем мне туда лезть?»
3: «За деньгами. Знай, что когда ты доберешься до самого низа, то увидишь большой подземный ход. В нем горит больше сотни ламп, и там совсем светло. Ты увидишь три двери. Можешь отворить их. Ключи торчат снаружи. Войди в первую комнату. Посреди комнаты увидишь большой сундук, а на нем собаку. Глаза у нее словно чайные чашки. Но ты не бойся. Я дам тебе свой синий клетчатый передник. Расстели его на полу, а сам живо подойди и схвати собаку. Посади ее на передник, открой сундук и бери из него денег в волю. В этом сундуке одни медики. Захочешь серебра? Ступай в другую комнату. Там сидит собака с глазами, как мельничные колеса. Но ты не пугайся. Сажай ее на передник и бери себе денежки. А захочешь, так достанешь и золото, сколько сможешь унести. Пойди только в третью комнату. Но у собаки, что сидит там на деревянном сундуке, глаза каждый с круглую башню. Вот эта собака злющая-презлющая. Но ты ее не бойся. Посади на мой передник, и она тебя не тронет. А ты бери себе золото сколько хочешь».
4: «Оно бы не дурно. Но что ты с меня за это возьмешь, старая ведьма? Ведь что-нибудь до тебя от меня нужно?»
3: «Я не возьму с тебя ни полушки. Только принеси мне старое огниво. Его позабыла там моя бабушка, когда спускалась в последний раз».
4: «Ну, обвязывай меня веревкой».
2: солдат соблазнился на такое завидное предложение. Ведьма ловко обмотала его веревкой и подвела к дереву.
3: «Готово! А вот и мой синий клетчатый передник!»
2: Солдат влез на дерево, спустился в дупло и очутился, как сказала ведьма, в большом проходе, где горели сотни ламп. Вот он открыл первую дверь. Ох! Там сидела собака с глазами, как чайные чашки, и таращилась на солдата.
4: «Так-так, как она говорила? Передник! Опа! Ну-ка, ну-ка, песик, иди сюда! Сидеть! Вот так, молодец!»
2: Сказал солдат, посадил пса на ведьмин передник и набрал полный карман медных денег. Потом закрыл сундук, опять посадил на него собаку и отправился в другую комнату. Там сидела собака с глазами, как мельничные колеса.
4: «Ай-ай! Нечего тебе таращиться на меня! Глаза заболят! Так, передник, иди-ка, песик, сюда! Сидеть? Вот так, молодец!»
2: Солдат посадил собаку на ведьмин передник. Увидев в сундуке огромную кучу серебра, он выбросил все медики и набил оба кармана и ранец серебром. Затем солдат пошел в третью комнату. У этой собаки глаза были не дать не взять, как две круглые башни, и вертелись точно колеса.
4: «Фу ты, пропасть!»
2: Солдат и взял под козырек. Такой собаки он еще не видывал. Долго смотреть на нее он, впрочем, не стал, а взял да и посадил на передник и открыл сундук. «Батюшки, сколько тут было золота! Он мог бы купить на него весь Копенгаген, всех сахарных поросят у торговки сластями, всех оловянных солдатиков, всех деревянных лошадок и все кнутики на свете! На все бы хватило!» Солдат повыбросил из карманов и ранца серебряные деньги и так набил карманы, ранец, шапку и сапоги золотом, что еле-еле мог двигаться. Ну, наконец-то он был с деньгами. Собаку он опять посадил на сундук, потом захлопнул дверь, поднял голову и закричал.
4: «Тащи меня, старая ведьма!»
3: «Огниво взял?»
4: «Ах, черт, чуть не забыл!»
2: Сказал солдат, пошел и взял огниво. Ведьма вытащила его наверх, и он опять очутился на дороге. Только теперь и карманы его, и сапоги, и ранец, и фуражка были набиты золотом.
4: «Зачем тебе это огниво?»
3: «Не твое дело. Получил деньги, и хватит с тебя. Ну, отдавай огниво».
4: «Как бы не так. Сейчас же говори, зачем тебе оно? Не то вытащу саблю, да отрублю тебе голову».
3: «Не скажу!»
2: Ведьма уперлась. Тогда солдат взял и отрубил ей голову. Ведьма повалилась мертвая, а он завязал все деньги в ее передник, взвалил узел на спину, сунул огниво в карман и зашагал прямо в город. Город был чудесный. Солдат остановился на самом дорогом постоялом дворе, занял самые лучшие комнаты и потребовал все свои любимые блюда. Теперь ведь он был богачом. Слуга, который чистил приезжим обувь, удивился, что у такого богатого господина такие плохие сапоги. Но солдат еще не успел обзавестись новыми. Зато на другой день он купил себе и хорошие сапоги, и богатое платье. Теперь солдат стал настоящим барином. И ему рассказали обо всех чудесах, какие были тут в городе. И о короле, и о его прелестной дочери, принцессе.
4: «Как бы ее увидать?»
5: «Этого никак нельзя. Она живет в огромном медном замке, за высокими стенами с башнями. Никто, кроме самого короля, не смеет ни войти туда, ни выйти оттуда, потому что королю предсказали, будто дочь его выйдет замуж за простого солдата. А короли этого не любят».
4: «Вот бы на нее поглядеть»,
2: — подумал про себя солдат. «Да кто бы ему позволил?» Теперь-то он зажил весело. Ходил в театры, ездил кататься в королевский сад и много помогал бедным. И хорошо делал. Он ведь по себе знал, как плохо сидеть без гроша в кармане. Теперь он был богат. Прекрасно одевался и приобрел...
6: элегантно одевался и приобрел очень много друзей. Все они называли его славным малым, настоящим кавалером, а ему это очень нравилось. Так он все тратил, дотратил деньги, а вновь-то взять было неоткуда. И осталось у него, в конце концов, всего-навсего две денежки. Пришлось перебраться из хороших комнат в крошечную каморку под самой крышей, самому чистить себе сапоги и даже латать их. Никто из друзей не навещал его. Уж очень высоко было к нему подниматься. Раз как-то вечером сидел солдат в своей каморке. Совсем уже стемнело, а у него не было денег на свечку. Он и вспомнил про маленький огарочек в огниве, который взял в подземелье, куда спускала его ведьма. Солдат достал огниво и огарок, но стоило ему ударить по кремню, как дверь распахнулась, и перед ним очутилась собака с глазами точно чайные чашки. Та самая, которую он видел в подземелье.
7: Что угодно, господин?
4: Вот так история. Огниво-то выходит прелюбопытная вещица. Я могу получить все, что захочу. Эй, ты! «Добудь мне деньжонок!»
6: — сказал он собаке. Раз — ее уши след простыл. Два — она опять тут как тут, а в зубах у нее большой кошель, набитый медью. Тут солдат понял, что за чудное у него огниво. Ударишь по кремню — раз — является собака, которая сидела на сундуке с медными деньгами. Ударишь два — является та, которая сидела на серебре. Ударишь три — прибегает собака, что сидела на золоте. Солдат опять перебрался в хорошие комнаты. Стал ходить в щегольском платье. И все его друзья сейчас же узнали его и ужасно полюбили. Вот ему и приди в голову.
4: Как это глупо, что нельзя видеть принцессу. Такая красавица, говорят. А что толку? Ведь она век свой сидит в медном замке за высокими стенами с башнями. Неужели мне так и не удастся поглядеть на нее хоть одним глазком? Ну-ка, где мое огниво?
6: И он ударил по кремню раз. В тот же миг перед ним стояла собака с глазами точно чайные чашки.
4: Теперь, правда, уже ночь. Но мне до смерти захотелось увидеть принцессу. Хоть на одну минуточку.
6: Собака сейчас же за дверь. И не успел солдат опомниться, как она явилась с принцессой. Принцесса сидела у собаки на спине и спала. Она была чудо как хороша. Всякий сразу бы увидел, что это настоящая принцесса. И солдат не утерпел и поцеловал ее. Он ведь был бравый воин. Настоящий солдат. Собака отнесла принцессу назад, и за утренним чаем принцесса рассказала королю с королевой.
8: Видела сегодня ночью удивительный сон про собаку и солдата. Будто я ехала верхом на собаке, а солдат поцеловал меня.
9: Вот так история,
6: сказала королева. И на следующую ночь к постели принцессы приставили старуху Фрейлину. Она должна была разузнать, был ли то в самом деле сон или что другое. А солдату опять до смерти захотелось увидеть прелестную принцессу. И вот ночью опять явилась собака, схватила принцессу и помчалась с ней во всю прыть. Но старуха Фрейлина надела непромокаемые сапоги и пустилась вдогонку. Увидав, что собака скрылась с принцессой в одном большом доме, Фрейлина подумала:
10: «Теперь я знаю, где их найти».
6: Взяла кусок мела, поставила на воротах дома крест и отправилась домой спать. Но собака, когда понесла принцессу назад, увидала этот крест, тоже взяла кусок мела и наставила крестов на всех воротах в городе. Это было ловко придумано. Теперь Фрейлина не могла отыскать нужные ворота. Повсюду белели кресты. Рано утром король с королевой, старуха Фрейлина и все офицеры пошли посмотреть, куда это ездила принцесса ночью. Увидев первые ворота с крестом, король сказал:
11: «Вот куда!»
6: Но королева возразила, заметив крест на других воротах:
9: «Нет, вот куда, муженек.
10: Да и здесь крест, и здесь!»
6: Зашумели другие, увидев кресты на всех воротах. Тут все поняли, что толку им не добиться. Но королева была женщина умная, умела не только в каретах разъезжать. Взяла она большие золотые ножницы и срезала на лоскутки штуку шелковой материи. Сшила крошечный хорошенький мешочек, насыпала в него мелкой гречневой крупы, привязала его на спину принцессе и потом прорезала в мешочке дырочку, чтобы крупа могла сыпаться на дорогу, по которой ездила принцесса. Ночью собака явилась опять, посадила принцессу на спину и понесла к солдату. Солдат так полюбил принцессу, что начал жалеть.
4: «Отчего я не принц? Уж больно хочется мне на ней жениться».
6: Собака и не заметила, что крупа сыпалась за нею по всей дороге, от самого дворца до окна солдата, куда она прыгнула с принцессой. Поутру король и королева сразу узнали, куда ездила принцесса, и солдата посадили в тюрьму. Как там было темно и скучно. Засадили его туда и сказали:
5: «Завтра утром тебя повесят».
6: Очень было невесело услышать это. А огниво свое он позабыл дома, на постоялом дворе. Утром солдат подошел к маленькому окошку и стал смотреть сквозь железную решетку на улицу. Народ толпами валил за город смотреть, как будут вешать солдата. Били барабаны, проходили полки. Все спешили, бежали бегом. Бежал и мальчишка-сапожник в кожаном переднике и туфлях. Он мчался в припрыжку, и одна туфля слетела у него с ноги и ударилась прямо о стену, у которой стоял солдат и глядел в окошко.
4: «Эй, мальчик! Куда торопишься? Без меня ведь дело не обойдется. А вот если сбегаешь туда, где я жил, за моим огнивом, получишь 4 монеты. Только живо!»
6: Мальчишка был не прочь получить 4 монеты. Он стрелой пустился за огнивом, отдал его солдату и... А вот теперь послушаем. За городом построили огромную виселицу. Вокруг стояли солдаты и сотни тысяч народу. Король и королева сидели на роскошном троне прямо против судей и всего королевского совета. Солдат уже стоял на лестнице, и ему собирались накинуть веревку на шею, но он сказал:
4: «Прежде чем казнить преступника, всегда исполняют какое-нибудь его желание. А мне бы очень хотелось выкурить трубочку. Это ведь будет последняя моя трубочка на этом свете».
6: Король не посмел отказать в этой просьбе, и солдат вытащил свое огниво. Ударил по кремню раз, два, три, и перед ним предстали все 3 собаки. Собака с глазами, как чайные чашки, собака с глазами, как мельничные колеса, и собака с глазами, как круглая башня. И приказал им солдат:
4: «А ну, помогите мне избавиться от петли!»
6: И собаки бросились на судей и на весь королевский совет. Того за ноги, того за нос, да кверху на несколько сажен. И все падали и разбивались вдребезги. Король закричал:
7: «Не надо!»
6: Но самая большая собака схватила его вместе с королевой и подбросила их вверх вслед за другими. Тогда солдаты испугались, а весь народ закричал:
5: «Служивый, будь нашим королем и возьми за себя прекрасную принцессу».
6: Солдата посадили в королевскую карету, и все 3 собаки танцевали перед ней и кричали «Ура!». Мальчишки свистели, засунув пальцы в рот. Солдаты отдавали честь. Принцесса вышла из своего медного замка и сделалась королевой, чем была очень довольна. Свадебный пир продолжался целую неделю. Собаки тоже сидели за столом

который гулял, где хотел. «Ну, моя милая деточка, теперь слушай хорошенько-хорошенько, потому что все, что я расскажу сейчас, произошло и случилось, когда наши домашние животные были еще дикими. Собака была дикой, лошадь была дикой, корова была дикой, овца была дикой, свинья была дикой, все, все они были совсем-совсем дикими животными и расхаживали по сырым диким лесам совсем одни, где им вздумается. Но самым диким из всех диких животных был кот. Он разгуливал один, где хотел, и все места были для него одинаковы. Понятно, человек был тоже дикой, страшно дикой. Он не стал ручным, пока не встретил женщину, и она не сказала ему, что ей не нравится вести такую дикую жизнь. Она выбрала хорошую сухую пещеру вместо сырых листьев, прежде служивших ей приютом, посыпала ее пол чистым песком и в глубине ее развела большой костер. Перед входом в пещеру она повесила сухую шкуру дикой лошади хвостом вниз. После этого женщина сказала своему мужу: «Пожалуйста, мой дорогой, когда ты входишь к нам в дом, вытирай ноги. Ведь у нас теперь свой дом и хозяйство. В первый же вечер, моя душечка, они ели поджаренное на горячих камнях мясо дикого барана с приправой из дикого чеснока и дикого перца, а также дикую утку, тушеную с диким рисом, с диким укропом, с богородской травкой и с диким кишнецом. Потом высосали костный мозг из кости дикого быка и все закусили дикими вишнями и дикими гранатами». Человек был доволен. Он совсем счастливый заснул перед